0: послезавтра?
1: Да, уже.
0: А я к вам привык.
1: Отвыкните.
0: Угу. Наверное.
1: Это радует вас?
0: Нет. Если говорить серьезно, печалит. Хотя это, конечно, глупо.
1: Ну почему же глупо?
0: Уж не знаю, глупо и все тут. Ладно, черт с ним. В конце концов, я привык к одиночеству. С ним, как говорится, не соскучишься.
1: Ох, какой закат! А это что, кладбище? Какое странное место выбрали для кладбища. У самого моря.
0: В октябре 44-го здесь шли жестокие бои. Они погибли тут, у моря, и на этой земле. Тут и похоронены.
1: Сержант Акимов Петр. Родился в 1924 году. Погиб 23 октября 44 года. Вадим Усманов родился в 20 году. 24 года ему было. Федор Муратов родился в 1903 году. Нина Семенова, майор медслужбы, родилась в 1914 году. Ей было только 30 лет. И посмотрите, совсем свежие цветы. Значит, кто-то утром еще положил их. Столько лет прошло, и до сих пор ее помнят. Как это замечательно! Какие прелестные цветы!
0: Не трогайте!
1: Что? Вот почему вы остались жить здесь. Ради Бога, простите. Ради Бога, простите.

0: И вот наступил ее 26-й день, последний день пребывания в санатории. Вторая половина дня. Моросит мелкий дождик. Возле железной ограды у ворот санатория стоит Лидия Васильевна.
1: И вам не совестно?
2: Почему же?
1: Я вас всюду искал. Ну, где вы были?
2: Я совершала экскурсии.
1: Неправда, вы прятались.
2: Нет, просто последние дни я решила посвятить экскурсиям. В конце концов, могу я путешествовать или нет?
1: А что вы делаете здесь?
2: Я вызвала такси, я уезжаю.
1: Ваш поезд уходит вечером, а сейчас начало дня.
2: Ну, мне вздумалось погулять по Риге, взглянуть еще раз на Домский собор, зайти на прощание в мою любимую кондитерскую.
1: Отлично. В кондитерскую на прощание зайти решили, а вот со мной попрощаться не удосужились. Воспользовались тем, что я рано утром уехал в город на операцию, и решили тайно покинуть санаторий.
2: Нет, а чего же тайно? Я выписалась, всем пожала руки, просилась со всеми.
1: А почему же не зашли проститься со мной?
2: Я вас не нашла.
1: Неправда. Вы меня не думали искать.
2: Ну, так или иначе, сегодня кончился мой срок.
1: Но вы сами говорили, что у вас еще 10 дней. Я бы, безусловно, мог бы продлить ваше лечение еще на неделю.
2: Зачем?
1: Ну, в конце концов, вы недостаточно окрепли.
2: Поздно. Я уже выписалась, поцеловала Велтовадзик. Моя постель занята, вещи уложены, такси заказано.
1: Но почему, черт возьми, вы так стремитесь в эту Москву?
2: Не надо туда ехать. Мой муж будет в эти дни в Москве. Он писал, что очень хотел меня видеть.
1: Неправда, он ничего не писал.
2: А я вам говорю, что писал.
1: Врете, он решительно ничего не писал.
2: Может быть, и вру. Ну, что делать? Что делать? Да? Бог знает, как мне сегодня не везет.
1: Ой. Это почему?
2: Вот молния на сумке сломалась, того, где потеряю что-нибудь.
1: Мне тоже. Мне тоже не везет. Я получил письмо от дочери. Вы ведь знаете, я очень ждал ее. Оказывается, она не приедет.
2: Почему? Что-нибудь случилось?
1: Видите ли, я уже вам рассказывал, что моя дочь вместе с мужем находится в Японии. Обычно отпуск она проводила со мной. Но в прошлом году приехать не смогла. У меня был расчет на это лето. Ну и тут осечка. Они едут в Самарканд. Оказывается, он никогда там не был. Словом, вряд ли она сюда успеет. Вообще-то жалко, конечно. Я очень готовился. Черт знает что.
2: Да, черт знает что.
1: О чем вы?
2: А да так, ни о чем.
1: Да. Пожалуй, что да.
2: А вы о чем?
1: И я ни о чем.
2: Да. Я скажу, может, подъехал сюда.
1: Погодите.
2: Что?
1: У меня блеснула мысль. В некоторой мере вполне здравая. Комната дочери стоит абсолютно пустая. Окнами она выходит на море. И вы таким образом вполне могли бы провести там недельку. Поверьте, я не стану вам докучать. Если хотите, я могу вовсе не показываться на глазах.
2: Родион Николаевич, мне очень огорчительно, но это невозможно. Совершенно
1: почему
2: невозможно.
1: Почему же невозможно? Очень даже возможно.
2: Родион Николаевич, что вы делаете? Вам нельзя, что

0: Вот прошла и эта неделя, и наступил ее 33-й день. Сегодня обеденный стол на даче у Родиона Николаевича накрыт чуть заметной торжественностью. Скоро наступит вечер.
1: Лидия Васильевна? Лидия Васильевна?
2: Да, Родион Николаевич.
1: Лидия Васильевна, за эту неделю вы довольно ловко все в доме переставили. Без сомнения, в комнате стало уютнее, но как-то, я бы сказал, непривычнее. В данный момент, например, я ни за что не могу обнаружить, где лежат мои галстуки.
2: Вы не должны сердиться, Родион Николаевич. Они лежат в маленьком шкафчике в вашей комнате.
1: Благодарю вас.
2: Да.
1: А вот в последние дни все мои пуговицы каким-то непостижимым образом пришили сами собой.
2: Вы должна признаться, что вот уже много лет мне приходилось пришивать пуговицы к самым разнообразным пиджакам.
1: Так мне остается только гордиться, что мой пиджак попал в такую обширную компанию. Да. Поздно. Пора?
2: Да, пора.
1: Прошу вас, садитесь за стол.
2: Да, спасибо.
1: Позвольте провозгласить тост.
2: Слушаю внимательно.
1: Я вас благодарю, Лидия Васильевна.
2: И это все?
1: Вы обещали быть внимательной. Повторяю тост. Я вас благодарю, Лидия Васильевна, за все.
2: На этот раз куда лучше.
1: Мне всегда были по душе краткие тосты.
2: Да и правильно. Зачем тянуть, когда налиты рюмки?
1: И в этом мы согласны с вами.
2: А за что мы выпьем еще? Вот, я предлагаю тост за август. Вместе с его дождями, восходом солнца, с кондитерской на углу и со старой Ригой. Я жила, ничего об этом не зная. И вот все это явилось как чудо. Я пью за август и за его участников.
1: Вы что улыбаетесь?
2: Я подсчитала, сколько лет нам обоим вместе.
1: И что же из этого?
2: Все-таки забавно. Ну, кажется, все.
1: Да. Все.
2: Ой, моя бедная молния.
1: А я ее починил.
2: О, ее починили, благодарю вас. Ну вот, отлично. Сяду в поезд и поеду. Я так люблю путешествовать.
1: Да, путешествовать – это хорошо.
2: Едешь куда хочешь, чувствуешь себя свободной.
1: Прекрасно.
2: От кого не зависишь, ну не чудо ли?
1: Великолепно.
2: В такси.
1: Да. Приехала.
2: Слава богу, наконец. Ну, будете в Москве, обязательно звонить.
1: Да, позвоню, спасибо.
2: Может быть, увидимся.
1: Может быть, увидимся, конечно.
2: До свидания. Зачем вы подняли чемодан? Вам нельзя.
1: Я только передам шоферу.
2: Нет, нет.
1: Да нет, они легкие. Одну минутку.
2: Нет, нет. И, пожалуйста, не провожайте меня. Только не провожайте. Только не провожайте.

Сумерки. Горит только настольная лампа. Родион Николаевич бесцельно бродит по комнате, озирается, затем бросается к двери, вдруг останавливается, хватается руками за сердце, медленно возвращается к креслу, садится.

0: Тихонько отворяется дверь, на пороге Лидия Васильевна.
1: Это я.
2: Вы?
1: Да.
2: Вы вернулись?
1: Я не смогла уехать.
2: Спасибо. Если бы вы только знали. Ведь я без вас тут чуть не умер.
1: Значит, я вернулась вовремя.
2: И вы еще спрашиваете? Дорогая моя.
1: Знаете, мне кажется, что я всю свою жизнь только и делала, что шла навстречу к вам.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Трудно себе представить тот переворот, который произойдет во всей вещественной жизни людей, если люди не то что станут жить по любви, но только перестанут жить злобной, животной жизнью. Лев Николаевич Толстой.

0: Наташа отказала своему жениху без ведома родителей. Причиной этого отказа был Анатоль Курагин, с которым сводила ее жена Пьера, и с которым она хотела бежать в отсутствие своего отца, с тем, чтобы тайно обвенчаться. Пьер, приподняв плечи и разинув рот, слушал то, что говорила ему Марья Дмитриевна, не веря своим ушам. Невесте князя Андрея, так сильно любимой, этой прежде милой Наташи Ростовой, променять Болконского на дурака Анатоля, уже женатого? Пьер знал тайну его женитьбы. И так влюбиться в него, чтобы согласиться бежать с ним? Этого Пьер не мог понять и не мог себе представить. Узнав от Пьера подробности женитьбы Анатоля, излив свой гнев на него ругательными словами, Марья Дмитриевна сообщила ему то, для чего она вызвала его. Она просила его приказать от ее имени его шурину уехать из Москвы и не сметь показываться ей на глаза. Пьер не остался обедать, а тотчас же вышел из комнаты и уехал. Он поехал отыскивать по городу Анатоля Курагина, при мысли о котором теперь вся кровь у него приливала к сердцу, и он испытывал затруднение переводить дыхание. В клубе все шло своим обыкновенным порядком. Гости, съехавшиеся обедать, сидели группами и здоровались с Пьером и говорили о городских новостях. Он прошелся по зале, дождался, пока все съехались, и, не дождавшись Анатолия, поехал домой, где камердинер доложил ему, что князь Анатоль Васильевич у графини.
1: А Пьер, ты не знаешь, в каком положении наш Анатоль.
2: Где вы, там разврат, зло. Анатоль, пойдемте, мне нужно поговорить с вами.
1: Si vous vous permettez dans mon salon, если вы себе позволите, в моей гостиной.
2: Вы более чем когда-либо ненавистны мне.
0: Анатоль оглянулся на сестру и покорно встал, готовый следовать за Пьером.
2: Вы, будучи женаты, обещали графине Ростовой жениться на ней и хотели увести ее.
3: Мой милый, я не считаю себя обязанным отвечать на допросы, делая мои в таком тоне.
1: Всего-во! Если вы позволите себе в моей гостиной...
2: Когда я говорю, что мне надо говорить с вами? Когда я говорю...
4: Что это? Что это глупо? Глупо!
2: Вы негодяй мерзавец, и я не знаю, что меня воздержит от удовольствия размочить вам голову. Обещали вы ей жениться?
4: Я не думал. Впрочем, я никогда не обещался, потому что...
2: Есть у вас письма ее? Есть у вас письма!
0: Анатоль взглянул на него и, тотчас же, засунув руку в карман, достал бумажник.
4: Вот.
2: Не serai pas violent, ne crains rien. Я ничего не сделаю, не бойтесь. Письма раз. Второе. Вы завтра должны уехать из Москвы.
4: Ну как же я могу?
2: Третье. Вы никогда, ни слова, не должны говорить о том, что было между вами и графиней. Это я знаю, я не могу запретить вам. Но ежели в вас есть искра совести, вы не можете не понять, наконец, что кроме вашего удовольствия есть счастье, спокойствие других людей. Что вы губите целую жизнь из-за того, что вам хочется веселиться. Забавляйтесь с женщинами, подобными моей супруге и вашей сестре. Они вооружены против вас тем же опытом разврата. Но обещать девушке жениться, обмануть, украсть, как вы не понимаете, что это так же подло, как прибить старика или ребенка?
4: Этого я не знаю. Этого я не знаю и знать не хочу. Но вы... Вы сказали мне такие слова, подлые и тому подобное, которые я, командам Донор, как честный человек, никому не позволю. Хотя это и было с глазу на глаз, но я не могу...
2: Что же, вам нужно удовлетворение?
4: По крайней мере, вы можете взять назад свои слова, а? Ежели вы хотите, чтобы я исполнил ваше желание, а?
2: Беру назад. И прошу вас извинить меня. И денег, ежели вам нужно, на дорогу дам.
0: Анатоль улыбнулся. Это выражение робкой и подлой улыбки, знакомой ему по жене, взорвало Пьера.
2: О, подлая, бессердечная порода.

0: Через несколько дней после отъезда Анатоля Пьер получил записку от князя Андрея, извещавшего его о своем приезде и просившего Пьера заехать к нему. Князь Андрей, приехав в Москву, в первую же минуту своего приезда получил от отца записку Наташи княжне Марье, в которой она отказывала жениху, и услышал от отца с прибавлениями рассказы о похищении Наташи. Князь Андрей приехал вечером накануне. Пьер приехал к нему на другое утро. Княжна Марья вышла навстречу к Пьеру. Она вздохнула, указывая глазами на дверь, где был князь Андрей, видимо, желая выразить свое сочувствие к его горю, но Пьер видел по лицу княжны Марьи, что она была рада и тому, что случилось, и тому, как ее брат принял известие об измене невесты.
1: «Пьер, он сказал, что ожидал этого. Я знаю, что гордость его не позволит ему выразить своего чувства, но все-таки лучше, гораздо лучше он перенес это, чем я ожидала. Видно, так должно было быть».
2: «Но неужели все кончено?»
1: «Не знаю, не знаю, он идет».
0: Он ожидал найти князя Андрея почти в том же положении, в котором была и Наташа, и потому он был удивлен, когда, войдя в гостиную, услыхал из кабинета громкий голос князя Андрея, оживленно говорившего что-то о какой-то петербургской интриге.
3: «Ах, ну ты как, все толстеешь?
2: А вы...»
3: «Да я здоров. Прости меня, ежели я тебя утруждаю. Я получил отказ от графини Ростовой. И до меня дошли слухи об искании ее руки твоим Шуриным или тому подобное. Правда ли это?»
2: «И правда, и неправда.
3: Вот ее письма и портрет. Отдай это графине, ежели ты увидишь ее.
2: Она очень больна».
3: «А князь Курагин?»
2: «Он давно уехал. Она была при смерти».
3: «Очень сожалею об ее болезни. Но господин Курагин, стало быть, не удостоил своей руки графиню Ростову».
2: «Он не мог жениться, потому что он был женат».
3: «А где же он теперь находится, ваш Шурин? Могу ли я узнать?»
2: «Он уехал в Петербург. Впрочем, я не знаю».
3: «Ну да это все равно. Передай графине Ростовой, что она была и есть совершенно свободна, и что я желаю ей всего лучшего».
2: «Послушайте, помните вы наш спор в Петербурге? Ну, помните?»
3: «Помню. Я говорил, что падшую женщину надо простить, но я не говорю, что я могу простить. Я не могу».
2: «Разве можно это сравнивать?»
3: «Да. Опять просить ее руки, быть великодушным и тому подобное? Да, это очень благородно. Но я не способен идти sur les pas de monsieur, по следам этого господина. Ежели ты хочешь быть моим другом, не говори со мной никогда про эту... про все это. Ну, прощай. Так ты передашь?»
2: «Прощайте. Мне не стоит. Не стоит унижаться до столкновения с ним. Не стоит. Но я не могу не вызвать его. Не могу. Как не может голодный человек не броситься на пищу. Ах, Боже мой. Боже мой. И как подумаешь, что и кто? Какое ничтожество может быть причиной несчастья людей?»
1: «Андре, я понимаю, что ты разумеешь того человека, который погубил твое счастье. Андре, я об одном прошу, я умоляю тебя. Не думай, что горе сделали люди. Люди — орудие Всевышнего. Ежели тебе кажется, что кто-нибудь виноват перед тобой, забудь это. Забудь это и прости. Мы не имеем Вышнего. Ежели тебе кажется, что кто-нибудь виноват перед тобой, забудь это. Забудь это и прости. Мы не имеем права.

0: этот же вечер Пьер поехал к Ростовам, чтобы исполнить свое поручение. Наташа, исхудавшая, с бледным и строгим лицом, совсем не пристыженная, какую ее ожидал Пьер, стояла посередине гостиной. Он думал, что она ему, как всегда, подаст руку, но она, близко подойдя к нему, остановилась, тяжело дыша и безжизненно опустив руки, совершенно в той же позе, в которой она выходила на середину залы, чтобы петь, но совсем с другим выражением.
1: «Петр Кириллович, князь Болконский был вам друг. Он и есть вам друг. Он говорил мне тогда, чтобы обратиться к вам. Он теперь здесь. Скажите ему, чтобы он простил меня».
2: «Да, я скажу ему, но...»
1: «Нет, я знаю, что все кончено. Меня мучает только зло, которое я ему сделала. Скажите только ему, что я прошу его простить меня за все».
2: «Я все скажу ему, но об одном я прошу вас. Считайте меня своим другом, и ежели вам нужна помощь, совет, просто нужно будет излить свою душу кому-нибудь, не теперь, а когда у вас будет ясно в душе, вспомните обо мне. Я счастлив буду, ежели в состоянии буду».
1: «Не говорите со мной так, я не стою этого».
2: Перестаньте, вся жизнь впереди для вас».
1: «Для меня нет, для меня все пропало».
2: «Да ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший, лучший человек в мире и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей».
0: Наташа в первый раз после многих дней заплакала слезами благодарности и умиления и, взглянув на Пьера, вышла из комнаты. Вслед за Наташей он почти выбежал в переднюю, удерживая слезы умиления и счастья, давившие его горло. Не попадая в рукава, надел шубу и сел в сани.
2: «Куда? Куда же можно ехать теперь? Неужели в клуб или в гости? Все люди так жалки и бедны в сравнении с тем благодарным взглядом, которым она взглянула на меня».
0: Было морозно и ясно. При въезде на Арбатскую площадь огромное пространство звездного темного неба открылось глазам Пьера. Почти в середине этого неба, над Пречистенским бульваром, окруженная, обсыпанная со всех сторон звездами, но отличаясь от всех близостью к земле белым светом и длинным поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 1812 года. Та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света. Но в Пьере светлая звезда эта с длинным лучистым хвостом не возбуждала никакого страшного чувства. Напротив, Пьер радостно, мокрыми от слез глазами, смотрел на эту светлую звезду, которая как будто с невыразимой быстротой, пролетев неизмеримые пространства по параболической линии, вдруг, как вонзившаяся стрела в землю, влепилась тут в одно избранное ее место на черном небе и остановилась, энергично подняв кверху хвост, светясь и играя своим белым светом между бесчисленными другими мерцающими звездами. Пьеру казалось, что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни размягченной и ободренной душе.
2: «Комета», —

0: 1812 году силы Западной Европы перешли границы России, и началась война. То есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира, и на которые в этот период времени люди, совершавшие их, не смотрели как на преступление.
1: Различие сословий, без вражды, соединенные.

0: Возьми меня, возьми меня. Боже мой, помоги моей дочери.
1: Господи, Боже сил, Боже спасения нашего, пощади и помилуй нас, все враг, смущая землю Твою, и хотя и положите вселенную пусту, восстановы. Еже погубите достояние Твое, возлюбленную Твою Россию. Владыко Господи, укрепи силою Твоей благочестивейшего, самодержавнейшего государя нашего Александра Павловича. Порази враги наши и сокруши их под ноги верных Твоих вскоре. И бойся помощи победу уповающих.

0: перед этим молилась за них.
1: Интересно, правда?
0: Ужас перед наказанием людей за их грехи. Это

того дня, как Пьер, уезжая от Ростовых и, вспоминая благодарный взгляд Наташи, смотрел на комету, стоявшую на небе, и почувствовал, что для него открылось что-то новое, вечно мучивший его вопрос о тщете и безумности всего земного, перестал представляться ему. Этот страшный вопрос «зачем? К чему?» теперь заменился для него не другим вопросом и не ответом на прежний вопрос, а представлением ее. Ну и пускай такой-то обокрал государство и царя, а государство и царь воздают ему почести. А она вчера улыбнулась мне и просила приехать. Я люблю ее, и никто никогда не узнает,

0: хочу попробовать опять петь. Все-таки это занятие?
1: И прекрасно.
0: Как я рада, что вы приехали. Я нынче так счастлива. Вы знаете, Николя получил Георгиевский крест. Я так горда за него. Граф, что это дурно, что я пою?
1: Нет, отчего же? Напротив. Но отчего вы меня спрашиваете?
0: Я сама не знаю. Но я ничего не хотела бы сделать, чтобы вам не нравилось. Я вам верю во всем. Вы не знаете, как вы для меня важны, как много вы для меня сделали. Он, Болконский, он в России. И опять служит командиром егерского полка. Как вы думаете, простит он меня когда-нибудь? Не будет он иметь против меня злого чувства? Как вы думаете?
1: Я думаю, ему нечего прощать. Ежели бы я был на его месте...
0: Да вы другое дело. Добрее, великодушнее, лучше вас. Я не знаю человека, и не может быть. Ежели бы вас не было тогда, да и теперь, я не знаю, что бы было со мною, потому что...

0: это же время из гостиной выбежал Петя. Он готовился в университет, но в последнее время с товарищем своим Оболенским тайно решил, что пойдет в гусары. Петя выскочил к своему тезке, чтобы переговорить о деле.
1: Петр Кириллович! А? Петр Кириллович! Петр Кириллович!
2: А, ну?
1: Ну, что мое дело? Петр Кириллович, ради бога, узнали? Ну, примут меня в гусары. Одна надежда на вас.
2: Ах, да, твое дело. Ага. Гусары-то, скажу, нынче скажу все.
1: Спасибо, Петр Кириллович!
3: Ну что, моншер?
4: Ну что, достали манифест?
2: Достал. Завтра, государь, будет необычайное дворянское собрание и, говорят, по 10 000 набор. Да, поздравляю вас.
3: Да, слава богу.
4: Ну, из армии что?
2: Наши опять отступили. Под Смоленском уже говорят.
3: Боже мой.
4: Где же манифест?
2: Воззвание? Ей-богу, я не знаю, куда я его дел.
3: Ну уж вечно растеряет все.
2: Ей-богу, я съезжу, я дома забыл. Непременно. А, и кучер уехал.
5: Бумага здесь, за подкладкой шляпы.
4: Ну, Сонь, ты мастерица. Читай.
5: Первопрестольный столицы нашей Москве. Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любимое наше отечество.
6: Новости.
5: Мы не умеем.
6: Новости.
4: Моншер, какие новости?
6: Сейчас. Графу Растопчину привели какого-то немца. И объявили, что это шампиньон. Граф велел его отпустить, сказав народу, что это не шампиньон, а простой старый гриб немец.
4: Хватают. Я графине и то говорю, что поменьше говорила по-французски. Теперь не время.
6: А, слышали? Князь Голицын русского учителя взял. По-русски учится. Становится-то опасным говорить по-французски на улицах.
4: Ну что ж, граф Петр Кириллович, как ополченец собирать будут, и вам придется на коня.
2: Да-да, на войну. Нет, какой я воин. А, впрочем, все так странно. Да я и сам не понимаю, я не знаю, я так далек от военных вкусов, но в теперешние времена никто за себя отвечать не может.
4: Ну, Соня, читай.
5: Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любимое наше отечество. Мы не умедлим сами стать посреди народа своего, всей столицы и в других государства нашего местах для совещания и руководствования всеми нашими ополчениями. Как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устроенными на поражение оного везде, где только появится. Да обратится погибель, в которую он мнит не зринуть нас, на главу его. И освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России.
4: Вот это так! Только скажи, государь, мы всем пожертвуем, ничего не пожалеем.
7: Папа, что за прелесть этот папа? Папа, можно я вас поцелую?
0: Шин-шин еще не успел сказать приготовленную им шутку на патриотизм графа, как Наташа вскочила со своего места и подбежала к отцу.
6: Вот так патриотка.
7: Совсем не патриотка, а просто...
6: Шучу.
7: Вам все смешно, а это совсем не шутка.
4: Какие шутки? Только скажи он слово, мы все пойдем.
6: Да.
4: Мы не немцы какие-нибудь.
2: А заметили вы, что сказано «для совещания»?
4: Ну уж там для чего бы то ни было.
0: В это время Петя, на которого никто не обращал внимания, подошел к отцу.
1: Ну теперь, папенька, я решительно скажу, и маменька тоже, как хотите, я решительно скажу, что вы пустите меня на военную службу, потому что я не могу. Вот и все.
3: Вот и договорился.
4: Ну-ну. Вот воин еще. Глупости-то оставь, учиться надо.
1: Это не глупости, папенька. Оболенский Федя моложе меня и тоже идет. А главное, да все равно я ничему не могу научиться теперь, когда отечество в опасности.
4: Полно глупости.
1: Да ведь вы сами сказали, что всем пожертвуем.
3: Петя!
4: Я тебе говорю, замолчи.
1: А я вам говорю... Вот и Петр Кириллович скажет.
4: Я тебе говорю, вздор еще, молоко на губах не обсохло, в военную службу хочет. Ну, пойдемте покурить.
2: Нет, я, кажется, домой пойду, дела.
4: Ну так, до свидания.
6: А, я, пожалуй, останусь, пойдем.
1: Ну, Федя Оболенский, отечество в опасности, ну, Федя Оболенский!
3: Отчего вы уезжаете? Отчего вы расстроены?
7: Отчего?
0: От того, что я тебя люблю, хотел он сказать, но он не сказал этого. До слез покраснел и опустил глаза.
2: От того, что мне лучше реже бывать у вас. От того, нет, просто у меня дела.
7: Отчего нет, скажите?
0: Они оба испуганно и смущенно смотрели друг на друга. Он попытался усмехнуться, но не мог. Улыбка его выразила страдание, и он молча поцеловал ее руку и вышел. Пьер решил сам с собою не бывать больше у Ростовых. Пятнадцатого числа утром у Слободского дворца стояло бесчисленное количество экипажей. Залы были полны. В первой зале были дворяне в мундирах, во второй — купцы с медалями в бородах и синих кафтанах. По зале дворянского собрания шел гул и движение. У одного большого стола под портретом государя сидели на стульях с высокими спинками важнейшие вельможи, но большинство дворян ходило по зале. Все дворяне были в мундирах. Кто в екатерининских, кто в павловских, кто в новых александровских, кто в общем дворянском. И этот общий характер мундира придавал что-то странное и фантастическое этим старым и молодым, самым разнообразным и знакомым лицам. Пьер был в волнении. Необыкновенное собрание не только дворянства, но и купечества, сословий «этат женерал», вызвало в нем целый ряд давно оставленных, но глубоко врезавшихся в его душе мыслей о «контра социаль» и французской революции. Замеченные в воззвании слова, что государь прибудет в столицу для совещания со своим народом, утверждали его в этом взгляде. И он, полагая, что в этом смысле приближается что-то важное, то, чего он ждал давно, ходил, присматривался, прислушивался к говору, но нигде не находил выражения тех мыслей, которые занимали его. Был прочтен манифест государя, вызвавший восторг, и потом все разбрелись, разговаривая.
8: Что ж, смоляне предложили ополченцев государю. Разве нам смоляне указ? Если воеводное дворянство в Московской губернии найдет нужным, оно может выказать свою преданность государю, императору другими средствами. Разве мы забыли ополчение в 1907 году? Только что нажились кутейники, да воры грабители. И что же? Разве наши ополченцы составили пользу для государства? Никакой. Только разорили наши хозяйства. Лучше еще набор, а то вернется к вам ни солдат, ни мужик. И только один разврат. Дворяне не жалеют своего живота. Мы сами поголовно пойдем, возьмем еще эхот, и всем нам только клич-клик не государь. Мы все умрем за него.
9: Я полагаю, милостивый государь, что мы призваны сюда не для того, чтобы обсуждать, что удобнее для государства в настоящую минуту, набор или ополчение. Мы призваны для того, чтобы отвечать на то воззвание, которым нас удостоил государь-император. А судить о том, что удобнее, набор или ополчение, мы представим судить высшей власти.
10: Извините меня, ваше превосходительство, хотя я не согласен с господином Кижинепалем-Алтыгом-Летом, которого я не имею чести знать. Но я полагаю, что прежде чем обсуждать эти вопросы, мы должны спросить у государя, почтительнейше просить его величество коммуницировать нам, сколько у нас войск, в каком положении находятся наши войска и армии. И тогда...
11: Во-первых, доложу вам, что мы не имеем права спрашивать об этом государя. А во-вторых, ежели бы было такое право у российского дворянства, то государь не может нам ответить. Войска движутся сообразно с движениями неприятеля.
12: Да и не время рассуждать, а нужно действовать. Война в России. Враг. враг наш идет, чтобы погубить Россию, чтобы поругать могилы наших отцов, чтобы увести жен, детей. Мы русские и не пожалеем своей крови для защиты веры, престола и отечества. А бредни надо оставить. Мы покажем, как Россия восстает за Россию.
10: Покажем.
13: Это правильно.
10: Монтрейл, нурабль пропинан. Мой многоуважаемый оппонент.
11: Ад должна отражать ада. Я видел ребенка, улыбающегося при блеске молнии и при раскатах грома. Но мы не будем этим ребенком.
13: Да, да, да, при раскатах грома.
12: При раскатах грома.
10: Я сказал только, что нам удобнее было бы.
13: Москва будет искупительницей.
11: Он враг человечества.
10: Позвольте мне говорить. Враг человечества. Господа, вы меня давите.
13: Государь император будет сейчас. Я полагаю, что в том положении, в котором мы находимся, судить много нечего. Государь удостоил собрать нас и купечество. Оттуда польются миллионы, а наше дело выставить ополченцев и не щадить себя. Это меньшее, что мы можем сделать.
11: Подобно смолянам, по 10 человек с тысячи и полное обмундирование.
13: И я того же мнения.
12: Я согласен.
13: Согласны.
11: Государь.
14: Господа, государство в опасности. И надежды я возлагаю на московское дворянство.
15: Государь, только что состоялось постановление дворянства. Жертвуем по 10 человек с тысячи и обмундирование.
14: Господа, никогда я не сомневался в усердии русского дворянства. Но в этот день оно превзошло мои ожидания. Благодарю вас от лица Отечества. Господа, будем действовать. Время всего дороже.
16: Всего дороже. Царское слово.
17: Граф Мамонов жертвует полк.
18: И жизнь, и имущество. Возьми, ваше величество.
19: Я отдаю 1000 человек и их содержание.
7: Папа!
15: О, Господи! Откуда ты?
7: Я был в Кремле. Хотел сказать государю, что молодость не может быть препятствием для преданности. Но толпа, папенька, неожиданно получил такой удар по ребрам, что в глазах все помутилось.
15: Так до смерти раздавить можно. Как скатерть белый стал.
7: Я решительно и твердо объявляю, что ежели меня не пустят, я убегу.

0: уже прошли Смоленск и все ближе и ближе подвигались к Москве. После Смоленска Наполеон искал сражение за Дорогобужем и Вязьмой, потом у Царева Займище. Но выходило, что по бесчисленному столкновению обстоятельств до Бородина, в 120 верстах от Москвы, русские не могли принять сражение. От Вязьмы было сделано распоряжение Наполеоном для движения прямо на Москву. Это Москву не давало покоя воображению Наполеона. На переходе из Вязьмы к Цареву Займищу Наполеон верхом ехал на своем соловом, энглизированном иноходчике, сопутствуемый гвардией, караулом, пажами и адъютантами. Начальник штаба Бертье отстал для того, чтобы допросить взятого кавалерией русского пленного. Он галопом догнал Наполеона и с веселым лицом остановил лошадь.
1: Ну что?
2: Платовский казак говорит, что корпус Платова соединяется с большой армией, что Кутузов назначен главнокомандующим. Очень умный и болтун.
0: Наполеон улыбнулся, велел дать этому казаку лошадь и привести его к себе. Он сам желал поговорить с ним.
2: Привести казака сюда.
0: И через час крепостной человек Денисова, уступленный им Ростову, Лаврушка, в денщицкой куртке, с плутовским и пьяным веселым лицом, подъехал к Наполеону. Наполеон велел ему ехать рядом с собой.
2: Вы казак?
3: Казак, ваше благородие.
2: Как думают русские, победят они Бонапарта или нет?
4: Вы как думает вы, молодой казак? Победят русские Бонапарта? Нет?
3: Оно, значит, коль быть сражением и в скорости, то ваше возьмет. Это так точно. Ну, а коли пройдет 3 дня, а после того самого числа, тогда, значит, это самое сражение в оттяжку пойдет.
4: Сила батай.
2: Ежели сражение произойдет прежде 3 дней, то французы выиграют его. Но ежели после 3 дней, то Бог знает, что случится.
4: Dieu seul sait qui en arriverait. Повторите.
3: В оттяжку, говорю, сражение пойдет, ваше благородие. Знаем, у вас есть Бонапарт. Он всех в мире побил. Ну да, об нас другая статья.
0: Переводчик передал эти слова Наполеону без окончания, и Бонапарт улыбнулся.
2: Молодой казак заставил улыбнуться своего могущественного собеседника. Да.
0: Наполеон обратился к Бертье и сказал, что он хочет испытать действие, которое произведет на этого «enfant du don» известие о том, что тот человек, с которым говорит этот «enfant du don», есть сам император.
4: Казак, этот человек, самый император, который писал пирамидах бессмертно.
0: Лаврушка, чтобы угодить новым господам, тотчас же притворился изумленным, ошеломленным и сделал такое же лицо, которое ему привычно было, когда его водили сечь.
2: Дать ему свободу, как птицы, которые возвращают ее родным полям.
4: Бери деньги.
3: Покорнейше благодарю. Ваше сиятельство!
4: Император дает свободу вам, казак. Вы, как птица, родные поля.
0: Наполеон поехал дальше, мечтая о той Москву, которая так занимала его воображение.

0: Старый князь Болконский подошел к бюро, заглянув в него, потрогал рукою свои бумаги, запер и сел к столу писать письмо губернатору. Уже было поздно, когда он встал, запечатав письмо. Ему хотелось спать, но он знал, что не заснет и что самые дурные мысли приходят ему в постели. Князь разделся, тяжело опустился на кровать и как будто задумался, презрительно глядя на свои желтые иссохшие ноги.
1: «Ну, наконец, все переделал, теперь отдохну. Ух, как тяжело! Ох, хоть бы поскорее кончились эти труды, и вы бы отпустили меня. Нет, нет спокоя, проклятые. Да-да, еще что-то важное было. Очень что-то важное я приберег к себе. Задвижки? Нет, про это сказал. Нет, что-то такое, что в гостиной было. Княжна Мария что-то врала. Десаль, этот дурак, и говорил о кармане что-то, не вспомню. Тишка!
2: Да, ваш старец.
1: О чем за обедом говорили?
2: О князе Михаиле.
1: И молчи! Да, знаю, княжна Мария читала. Десаль что-то про Витебск говорил. Французы разбиты при какой-то реке. Дальше Немана никогда не проникнет неприятель. Прирост теперь снегов потонут в болотах Польши. Что? Французы в Витебске? Через 4 перехода. Они могут быть в Смоленске? Может быть, они уже там? Тишка, тишка!
2: Что, ваше сиятельство?
3: Папа!
1: Что? Ваше сиятельство?
2: Что?
1: Ваше Смоленск. Или уже пропали мы? От князя Андрея.
2: Читай!
3: Смоленск сдают. Уезжайте сейчас же в Москву.
1: Или уж пропали мы. Собрать из деревень ополчение, вооружить их. Главнокомандующему напишу, что остаюсь в Лысых горах до последней крайности и защищаюсь. Княжну Марию с маленьким князем и десалем отправить в Москву.
3: Я не поеду, монпер.
1: Что? Измучила меня, поссорила с сыном, отравила жизнь, вон! Не хочу знать о существовании. Не смей попадаться мне на глаза.
3: Не поеду, батюшка, не оставлю вас одного.
1: Тишка!
2: Да, ваше сиятельство.
1: Мундир мне с орденами. Я еду к главнокомандующему.
2: Да, ваше сиятельство.
1: Его рассмотрение, принять или не принять меры для защиты Лысых гор, в которых будет взят в плен один из старейших русских генералов.
3: Боже! Дуняша! Дуняша! Доктора! Душа болит! Душа!
1: Душенька! Спасибо тебе, дочь! Дружок! За все! За все! Прости! Зовите Андрюшу. Где же он?
3: Он в армии, монпер, в Смоленске.
1: Да.

0: приехав в Богучарово несколько времени перед кончиной старого князя, заметил, что между народом происходило волнение. Он знал, что в тот самый день, когда он приказал старости собрать подводы для вывоза обоза княжны из Богучарова, поутру была на деревне сходка, на которой положено было не вывозиться и ждать. Лет 30 Богучаровым управлял староста Дрон, которого старый князь звал Дронушкой. Этого-то Дрона Алпатыч, приехавший из разоренных лысых гор, призвал к себе в день похорон князя и приказал ему приготовить 12 лошадей под экипажи княжны и 18 подвод под обоз, который должен был быть поднят из Богучарова. Лошадей, по мнению Дрона, нельзя было собрать не только под обоз, но и под экипажи.
1: «Ты, Дронушка, слушай, ты мне пустого не говори! Его сиятельство князь Андрей Николаевич сами мне приказали, чтобы весь народ отправить и с неприятелем не оставаться! И царский на то приказ есть, а кто остается, тот царю изменник, слышишь?»
2: «Слушаю».
1: «Эй, Дрон, худо будет?»
2: «Власть ваша, Яков Алпатыч, уволь, возьми от меня ключи, уволь Христа ради».
1: «Ой, оставь, под тобой насквозь на три аршины вижу. Что вы это вздумали?»
2: «А что мне с народом делать? Сбровило совсем. Весь сбор.

0: 16 августа Ростов и Ильин, сопутствуемые только что вернувшимся из плена Лаврушкой и вестовым гусаром, из своей стоянки Янкова в 15 верстах от Богучарова поехали кататься верхами, попробовать новую купленную Ильиным лошадь и разузнать, нет ли в деревнях сена. Дорогой в Богучарово, в княжеское имение с усадьбой, где они надеялись найти большую дворню и хорошеньких девушек, они то расспрашивали Лаврушку о Наполеоне и смеялись его рассказом, то перегонялись, пробуя лошадь Ильина. Ростов и не знал, и не думал, что эта деревня, в которую он ехал, была именье того самого Болконского, который был женихом его сестры. Ростов с Ильиным в последний раз выпустили на перегонки лошадей в изволок перед Богучаровым, и Ростов, перегнавший Ильина, первый вскакал в улицу деревни Богучарова.
1: Ты вперед взял, а?
2: Да, все вперед, и на лугу вперед, и тут.
1: А я на французской, ваше тесто, перегнал бы, только с нами идти хотел.
3: Одинакие какие, а?
4: Разве веселая беседа?
5: А вы из каких будете?
3: Французы! Вот и Наполеон сам.
4: Стало бы.
5: Стало быть, русские будете.
4: А много вашей силы тут?
2: Много, много. Да вы что ж собрались тут? Праздник, что ли?
4: Старички собрались по мирскому делу.
6: Княжна приказала спросить,
2: в розовом,
6: какого вы полка?
2: Чур не отбивать.
6: И как наша ваша будет фамилия?
7: Это граф Ростов, эскадронный командир, а я ваш покорный слуга.
4: Беседушка!
1: Смелюсь беспокоить, ваше благородие, моя госпожа, дочь скончавшегося генерал-аншефа князя Николая Андреевича Болконского, находясь в затруднении по случаю невежества этих лиц,
4: Алпа,
1: просит вас пожаловать.
4: А Яков Алпатыч, важно, прости, ради Христа, важно.
2: Молодцы.
1: Или, может, это утешает ваше сиятельство?
2: Нет, тут утешения мало. В чем дело?
1: Осмелюсь доложить вашему сиятельству, что грубый народ здешний не желает выпустить госпожу из имения и угрожает отпрячь лошадей. Так что с утра все уложено, и ее сиятельство не может выехать.
2: Не может быть.
1: Имею честь докладывать вам сущую правду.
6: Батюшка, Бог тебя послал.
2: Княжна.
6: Это случилось на другой день после похорон отца. Но не примите мои слова за желание разжалобить вас.
2: Не могу выразить, княжна, как я счастлив тем, что я случайно заехал сюда и буду в состоянии показать вам свою готовность. Извольте ехать, и я отвечаю вам своей честью, что ни один человек не посмеет сделать вам неприятности.
6: Я очень благодарна вам, но надеюсь, что все это было только недоразумением и что никто не виноват в этом. Извините меня.
2: Беззащитная, убитая горем девушка. Какая странная судьба натолкнула меня сюда. Какая кротость, благородство в ее чертах.
7: Ну что, мила? Нет, брат, в розовом моя прелесть.
2: Я им покажу. Я им задам, разбойникам.
1: Какое решение изволили принять?
2: Решение? Какое решение? Старый хрыч, ты чего смотрел, а?
1: Я...
2: Мужики бунтуют, а ты не умеешь справиться? Ты сам изменник. Знаю я вас. Шкуру спущу со всех.
1: А мужики в закоснелости неблагоразумно противоборствовать им, не имея военной команды.
2: Я им дам воинскую команду. Я их попротивоборствую. Эй! Кто
8: Кто староста у вас?
9: Староста.
5: А на что?
8: Шапки долой, изменники! Где староста?
10: Старосту кричит. Дрон Захарович!
11: Кто? Кто зовет?
5: Нам бунтовать нельзя. Мы порядки блюдем.
12: Как старички порешили, много вас начальства!
8: Разговаривать? Бунт! Изменники! Вяжи его!
7: Вяжи его! Прикажете наших из-под горы клинить?
8: Староста где?
7: Ну?
11: Здесь я!
8: Ты староста!
11: Я староста!
8: Связать, Лаврушка!
11: Да куда? Руки обе!
8: Слушайте меня! Так... Чтобы голоса вашего я не слыхал.
12: Что ж, мы никакой обиды не сделали.
7: Да, маэстро, а только что? Так, значит, по глупости.
11: А вот, я же вам говорил, нехорошо, ребята.
12: Эх, Карл, посмотрю я на тебя. Разве можно так с господами говорить? Дурак, право, дурак.
6: Благодарю вас за спасение, граф.
2: Как вам не совестно, княжна? Каждый становой сделал бы то же. Я счастлив только, что имел случай познакомиться с вами. Прощайте, княжна. Желаю вам счастья. Ежели вы не хотите заставить краснеть меня, пожалуйста, не благодарите.
6: В Богучар и в эту самую минуту и надо было его сестре отказать князю Андрею.
12: Эй, ребята!
4: Да ты не цепляй, не цепляй!
12: Грустно, ребята! Книги здоровые, ой!

Князь Андрей в этот ясный августовский вечер 25-го числа лежал, облокотившись на руку, в разломанном сарае деревни Князькова на краю расположения своего полка. Как не тесна и никому не нужна и не тяжка, теперь казалось князю Андрею.

0: который он долго смотрел сквозь стекло и при искусственном освещении.
1: Да-да. Вот они, те волновавшие и восхищавшие, мучившие меня ложные образы. Слава, общественное благо, любовь к женщине, самое отечество. Как велики казались мне эти картины, какого глубокого смысла казались они исполненными. И все это так просто, бледно и грубо при свете того утра, которое, я чувствую, поднимается для меня. Любовь. Эта девочка, мне казавшаяся преисполненную таинственных сил. Как же я любил ее. Я делал поэтические планы о счастье с ней. О, милый мальчик, как же я верил в какую-то идеальную любовь, которая должна была мне сохранить ее верность за целый год моего отсутствия. А все это гораздо проще. Все это ужасно просто. Гадко. Отечество? Погибель Москвы? А завтра меня убьют. И не француз даже, свой, как вчера разрядил солдат ружье около моего уха. И возьмут меня за ноги и за голову и швырнут в яму. И сложатся новые условия жизни, которые будут так же привычны для других, и я не буду знать про них. И меня не будет.
0: Он живо представил себе отсутствие себя в этой жизни. И эти березы с их светом и тенью, и эти курчавые облака, и этот дым костров. Все вокруг преобразилось для него и показалось чем-то страшным и угрожающим. Мороз пробежал по его спине.
2: Черт возьми.
3: Кто там?
2: О, вот как. Какими судьбами? Вот не ждал.
3: Я приехал так. Знаете, мне интересно. Я хотел видеть сражение.
2: Да-да. А братья масоны что говорят о войне? Как предотвратить ее? Ну что, Москва? Что, мои приехали ли наконец в Москву?
3: Приехали. Так вы думаете, завтрашнее сражение будет выиграно?
2: Да, да. Одно, что бы я сделал, ежели бы имел власть, я не брал бы пленных. Это рыцарство. Французы разорили мой дом. Идут разорить Москву. Они враги мои. Они преступники все, по моим понятиям. Надо их казнить.
3: Да, да, я вот совершенно согласен с вами.
2: Сойдутся завтра. Перебьют десятки тысяч людей, а потом будут служить благодарственные молебны. Как Бог оттуда смотрит и слушает их. Ах, душа моя. Последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла. Ну да ненадолго. Однако, поезжай в горки. Перед сражением нужно выспаться, и мне пора. Прощай. Ступай. Увидимся ли? Нет.
3: Прощайте.
0: Он закрыл глаза. Одни образы сменялись другими. сна остановился. Он живо вспомнил один вечер в Петербурге. Наташа с оживленным, взволнованным лицом рассказывала ему, как она в прошлое лето, ходя за грибами, заблудилась в большом лесу. Князь Андрей улыбнулся теперь той же радостной улыбкой, которой он улыбался тогда, глядя ей в глаза.
1: «Я понимал ее, эту искренность, эту открытость душевную, и любил в ней, а ему, Курагину,

0: Кутузов сидел, понурив седую голову. Он не делал никаких распоряжений, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему. Долголетним военным опытом он знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся с смертью, нельзя одному человеку. И знал, что решают участь сражения не распоряжение главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска. И он следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти.
1: Ваша светлость! Занятые французами флеши опять отбиты! Князь Багратион ранен!
2: Поезжай, князь, Петру Петровичу и подробно узнай, что и как.
1: Есть! Господин главнокомандующий, принц Виртенбергский просит войск.
2: Доктору приказание принять командование первой армией. А принц, не могу без него обойтись в эти важные минуты. Проси вернуться ко мне.
1: Слушаю, ваша светлость.
3: Ваша светлость! Мюрат взят в плен!
4: Поздравляем вас!
2: Подождите. Сражение выиграно, и в пленении Мюрата нет ничего необыкновенного. Но лучше подождать, радоваться. Поезжай по войскам с этим известием.
3: Есть!
2: Щербинин, что у тебя?
5: Ваша светлость. Французы Семеновское взяли.
2: Ермолов, подойди.
6: Да, ваша светлость.
2: Съезди, голубчик. Посмотри, нельзя ли что сделать, а?
6: Слушаюсь, ваша светлость. А?
7: Ваша светлость.
2: Да.
7: Все пункты нашей позиции в руках неприятеля. И отбить нечем. Потому что войск нет. Они бегут, и нет возможности остановить их. Я не считал себя вправе скрыть от вашей светлости того, что я видел. Войска в полном расстройстве.
2: Вы видели. Как вы, господин Вольцоген, как смеете вы, милостивый государь, говорить это мне? Вы ничего не знаете. Передайте от меня генералу Барклаю, что его сведения несправедливы, а что настоящий ход сражения известен мне, главнокомандующему, лучше, чем ему.
7: Господин...
2: Неприятель отбит на левом и поражен на правом фланге. Если вы плохо видели, милостивый государь, то не позволяйте себе говорить того, чего вы не знаете. Извольте ехать генералу Барклаю и передать ему на завтра мое непременное намерение атаковать неприятеля. Отбито везде, за что я благодарю Бога и наше храброе войско. Неприятель побежден. И завтра погоним его из священной земли русской.
7: Über diese Eingenommenheit des alten Herrn.
3: Ваша светлость!
2: Раевский! Вот он, мой герой!
3: Войска твердо стоят на своих местах. Французы не смеют атаковать.
2: Вы, стал быть, не думаете, как другие, что мы должны отступить.
3: Напротив, ваша светлость.
2: Айсанов!
8: Здесь, ваша светлость.
2: Садись. Пиши приказ на завтрашний день.
3: Да, ваша светлость.
2: Вот что, голубчик, поезжай по линии и объяви, что завтра мы атакуем.
3: Слушаюсь.
0: И по неопределимой таинственной связи, поддерживающей во всей армии одно и то же настроение, называемое духом армии и составляющее главный нерв войны, слова Кутузова, его приказ к сражению на завтрашний день, передались одновременно во все концы войска. Далеко не самые слова, не самый приказ передавались в последней цепи этой связи. Даже ничего не было похожего в тех рассказах, которые передавали друг другу на разных концах армии, на то, что сказал Кутузов. Но смысл его слов сообщился повсюду, потому что то, что сказал Кутузов, вытекало не из хитрых соображений, а из чувства, которое лежало в душе главнокомандующего, так же, как и в душе каждого русского человека. И узнав то, что на завтра мы атакуем неприятеля, так же, как и в душе каждого русского человека. И узнав то, что на завтра мы атакуем неприятеля,

0: разродившемся пороховом дыму, в лужах крови лежали лошади и люди. Такого количества убитых на таком малом пространстве никогда не видал еще Наполеон. Он с болезненной тоской ожидал конца того дня, которому он считал себя причастным, но которого он не мог остановить. Личное человеческое чувство на короткое мгновение взяло верх над тем искусственным призраком жизни, которому он служил так долго. Он на себя переносил те страдания и ту смерть, которую он видел на поле сражения. Тяжесть головы и груди напоминала ему возможности и для себя страдания и смерти. Он в эту минуту не хотел для себя ни Москвы, ни победы, ни славы. Какой нужно было ему еще славы? Одно, чего он желал теперь — отдыха, спокойствия и свободы.
1: Наш огонь рядами вырывает их, а они стоят. Им еще хочется. Еще хочется. Ну и задайте им.
0: Им еще хочется, сказал Наполеон. Ну дайте им еще. И без его приказания делалось то, чего он хотел. И он распорядился только потому, что думал, что от него ждали приказания. И он опять покорно стал исполнять ту печальную, нечеловеческую роль, которая ему

0: Ополченцы принесли князя Андрея к лесу, где стояли фуры, где был перевязочный пункт. Вороны, чуя кровь, нетерпеливо каркая, перелетали на березах. Вокруг палаток, больше чем на две десятины места, лежали, сидели, стояли окровавленные люди в различных одеждах. Раненые, ожидая у палатки своей очереди, хрипели, стонали, плакали, кричали, ругались, просили водки. Некоторые бредили.
1: Мы его от деда как долбанули, и все побросал. Снова короля забрали. Подойди только в тот самый раз. Резервы. Его братишку мой с вами не осталось. Потому верно тебе.
0: Князя Андрея, как полкового командира, через неперевязанных раненых пронесли ближе к одной из палаток и остановились, ожидая приказания.
2: Видно, на том свете господам одним жить.
1: Подойди только, резервы. Подойди только, резервы.
0: Князь Андрей открыл глаза и долго не мог понять того, что делалось вокруг него. Луг, полынь, пашня, черный крутящийся мячик и его страстный порыв любви к жизни вспомнились ему. Князя Андрея внесли и положили на стол. Все, что он видел вокруг себя, слилось для него в одно общее впечатление обнаженного, окровавленного человеческого тела. На другом столе, около которого толпилось много народа, на спине лежал большой полный человек, с закинутой назад головой.

человек этот судорожно рыдал и захлебывался. Белая большая полная нога, быстро и часто, не переставая, дергалась лихорадочно.

0: что стоите? Выносите мертвого.
1: Несколько десятков тысяч человек лежало мертвыми в разных положениях и мундирах на тех полях и лугах, на которых сотни лет одновременно сбирали урожаи и пасли скот крестьян и деревень Бородина, Город, Чевардина и Семеновского. На перевязочных пунктах на десятину места трава и земля были пропитаны кровью. Толпы раненых и нераненых разных команд людей с испуганными лицами с одной стороны брели назад к Можайску, с другой стороны назад к Валуеву. Другие толпы, измученные и голодные, ведомые начальниками, шли вперед. Третьи стояли на местах и продолжали стрелять. Над всем полем, прежде столь весело красивым, с его блестками штыков и дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и дыма и пахло странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных и на изнуренных, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди, перестаньте, опомнитесь, что вы делаете?» Измученным, без пищи и без отдыха людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга. И на всех лицах было заметно колебание, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: «Зачем? Для кого мне убивать и быть убитым?» «Убивайте кого хотите, делайте, что хотите, а я не хочу больше». Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить все и побежать, куда попало.
2: Люди...

0: Уже в конце Бородинского сражения Гер с толпами солдат направился по оврагу к Князькову, дошел до перевязочного пункта и, увидав кровь и услыхав крики и стоны, поспешно пошел дальше, замешавшись в толпы солдат.
1: Одно, чего я желаю всеми силами своей души, это чтобы вернуться к обычным условиям жизни, заснуть спокойно в комнате, на своей постели. Только в обычных условиях я буду в состоянии понять самого себя и все то, что я видел, испытал. Этих обычных условий нигде нет. Но они ужаснутся. Ужаснутся того, что они сделали.
2: Клянусь Безухом! Я убью Наполеона!
3: Ты здесь каких будешь?
1: Я? Я по-настоящему ополченный офицер, только моей дружины тут нет. Я приезжал на сражение, потерял своих.
3: Ишь ты. Что ж, поешь, коли хочешь, кавардачку, а? На-ка. Ишь ты. Тебе куда надо-то? Ты скажи.
1: Мне в Можайск.
3: Ты стала барин?
1: Да.
3: А как звать?
1: Петр Кириллович.
4: Петр Кириллович! Петр Кириллович, ваше сиятельство! А мы уже отчаялись.
3: Ну что, нашел своих.

нельзя спрашивать, переменить ли жизнь. Переменить надо жизнь только тогда, когда нельзя не переменить. И тогда нечего спрашивать. А для того, чтобы прийти в такое положение, надо внутренне, духовно измениться. Лев Николаевич Толстой из дневников.

0: 21 августа, в субботу, в доме Ростовых все казалось перевернутым вверх дном. Все двери были растворены, вся мебель вынесена или переставлена, зеркала, картины сняты. В комнатах стояли сундуки, валялось сено, оберточная бумага и веревки. На дворе теснились мужицкие телеги. Некоторые уже уложенные верхом и увязанные, некоторые еще пустые. Соня присутствовала в зале при укладке хрусталя и фарфора. Наташа постояла над Соней, хотела помочь, но тотчас же бросила и пошла к себе укладывать свои вещи. Ей это показалось скучным. Из задумчивости, в которой находилась Наташа, вывел ее говор девушек.
1: Что же у вас? Значит, никого нет в Москве? Вам бы покой нигде на квартире. Вот хоть бы к нам. Господа уезжают.
2: Не знаю, позволят ли. Вон, начальник, простите.
0: Наташа встала и посмотрела в окно. На улице остановился огромный поезд раненых.
3: Я спрошу. Господин офицер!
4: Кого вам угодно, мамзель?
3: Можно раненым у нас остановиться?
4: О, да, чего ж, можно?
3: Можно, он сказал, можно.
1: Надо все-таки папаше доложить.
3: Чего, ничего, разве не все равно? На один день в гостиную перейдем. Можно всю нашу половину им отдать.
1: Ну уж вы, барышня, придумаете. Да хоть вы флигеля и то спросить надо.
3: Ну, я спрошу.
0: Графиня, у которой разболелась голова от суеты и шума, лежала в новой диванной с уксусными повязками на голове.
5: Вы спите, мама? Какой сон! Мама, голубчик, виновата, простите. Никогда не буду, я вас разбудила. Меня Мавра Кузьминишна послала. Тут раненых привезли офицеров, позволите? А им некуда деваться, я знаю, что вы позволите.
6: Какие офицеры? Кого привезли? Ничего не понимаю.
5: Я знала, что вы позволите. Так я и скажу.
7: Можно?
2: Можно? Да, а куда?
1: В холостую, к нянюшке. Пожалуйте, пожалуйте.
2: Спасибо.
1: Пожалуйте.
4: Засиделись мы. Клуб закрытый, полиция выходит.
5: Папа, папа, ничего, что я раненых пригласила в дом?
4: Разумеется, ничего. Не в том дело. А теперь прошу, чтоб пустяками не заниматься, а укладывать и ехать, ехать. Василич! Василич!
8: А ты бы третий ящик.
1: Надо, надо.
5: Соня, постой, да мы все так уложим.
8: Да нельзя, барышня. Уж пробовали.
5: Нет, постой, пожалуйста.
8: Да еще и ковры-то. Дай бог.
5: Да постой ты, пожалуйста. Это не надо.
1: Надо, надо. Да оставь, Наташа, ну полно, мы уложим.
8: Эх, барышня.
1: Да полно, Наташа. Я вижу, ты права, вы не один верхний.
5: Не хочу. Петька! Петька!
1: Да! Что?
5: Да жми же, Петька! Нажимай на крышку, закрывай!
1: Жму! Ну!
5: Да жми же, жму! Закрывай, ну! Василич, нажимай!
1: К нам, пожалуйте, к нам. Господа уезжают, весь дом пустой.
9: Благодарствую. Да что и довести ничего. У нас и свой дом в Москве, это далеко.
1: К нам, милости просим. Что? Очень устал.
9: Не чаем довести.
10: Заворачивай во двор. Во двор.
4: Василич! Ну что, все готово?
8: Хоть сейчас ехать, ваше сиятельство.
4: Ну и славно, и с Богом.
11: Граф, сделайте одолжение. Позвольте мне, ради Бога, где-нибудь приютиться на ваших подводах.
4: А, да, да.
11: Да здесь у меня ничего с собой нет. Мне на вазу. Все равно.
4: Василич, ты распорядись, ну, там очистить одну или две телеги, ну, там тоже что нужно.
12: Граф.
4: А, да, вы, господа, я очень рад. Василич, Василич.
8: Пожалуйста, ваше сиятельство, сами. А как же прикажете насчет картин?
4: Ну что же, можно сложить что-нибудь.
13: Ваше сиятельство.
1: А? Что? А?
13: Марья Карловна очень обижена.
1: Почему мадам Шосс обижена?
13: А ее сундук сняли с подводы.
1: Что?
13: А то, ваше сиятельство, что подводы развязывают, добро снимают, набирают с собой раненых. Граф по простоте приказали забрать, а барышниным летним платьем нельзя здесь оставаться.
6: Граф! Граф! Кто это, мой друг? Вещи снимают.
4: Знаешь, Машер, я вот что хотел тебе сказать. Машер, графинюшка, ко мне приходил офицер. Просит, чтоб дать несколько подвод под раненых. Это все дело наживное. А каково им остаться? Подумай. Знаешь, думаю, право, Машер. Вот, Машер, пускай их свезут.
6: Послушай, граф, ты довел до того, что за дом ничего не дают. А теперь ты все детское состояние погубить хочешь? Я, мой друг, не согласна. Воля твоя на раненых есть правительство. Смотри, вон напротив, у Лопухиных еще третьего дня все дочисто вывезли. Вот как люди делают. Одни мы, дураки, пожалей хоть не меня, так детей.
3: Это гадость, это мерзость. Это не может быть, чтобы вы приказали так. Маменька, это нельзя. Посмотрите, что на дворе, они остаются.
6: Что с тобой? Кто они? Что тебе надо?
3: Раненые, вот кто. Это нельзя, маменька. Это ни на что не похоже. Маменька, это не может быть.
6: Делайте, как хотите. Разве я мешаю кому-нибудь?
3: Маменька, голубушка, простите меня.
6: Монша, ты распорядись, как надо. Я ведь не знаю этого.
4: Яйца, яйца курицу учат.
3: Капенька, маменька, можно распорядиться, можно? Отдавать все подводы под раненых, а сундуки сносить в кладовые.
0: Во втором часу заложенные и уложенные 4 экипажа Ростовых стояли у подъезда. Подводы с ранеными одна за другой съезжали со двора. Коляска, в которой везли князя Андрея, проезжая мимо крыльца, обратила на себя внимание Сони, устраивавшей вместе с девушкой сиденье для графини в ее огромной высокой карете, стоявшей у подъезда.
1: Это чья же коляска-то?
13: А вы разве не знали, барышня? Князь раненый. Тоже с нами едут.
1: Да кто это? Как фамилия?
13: Самый наш жених бывший. Князь Болконский. Говорят, при смерти.
7: Маман! Князь Андрей здесь!
1: Раненый. При смерти. Он едет с нами.
3: Наташа?
1: Наташа не знает еще, но он едет с нами.
3: Ты говоришь... При смерти
6: пути Господни неисповедимы.
7: Ну, оба все готово.
3: О чем вы?
6: Ни о чем. Готовы, так поедем.
3: Что ты? Что такое случилось?
1: Ничего нет.
3: Очень дурное для меня? Что такое?

0: дорогой Пьер узнал про смерть своего Шурина, когда он приехал с Бородинского поля в Москву домой, уже смеркалось. Человек 8 разных людей побывало у него в этот вечер. Наконец, оставшись один, он распечатал и прочел письмо жены, в котором она извещала его о своем намерении выйти замуж за Н.Н. и что она просит его исполнить все необходимые для развода формальности. На другой день утром Пьер поспешно оделся и, вместо того, чтобы идти к тем, которые ожидали его, пошел на заднее крыльцо и оттуда вышел в ворота. Ночь. В кабинете Баздеева.
1: Дома?
2: Ай, по обстоятельствам-то нынешним Софья Даниловна с детьми уехали в Торжковскую деревню, ваше сиятельство.
1: Я все-таки войду, Герасим. Мне надо книги разобрать.
2: Пожалуйте, милости просим. Братец покойника, Господи, Царство Небесное, Макар Алексеевич, остались. Да, как изволите знать, они в слабости.
1: Знаю, знаю.
3: Они говорят, сдавайтесь. Я не сдамся. Нет.
2: Ой, большого ума были. А теперь, вон, как изволите видеть, ослабели. Софья Даниловна приказывали, ежели от вас придут,
1: я должен
2: то отпустить.
1: Встретить Наполеона и убить его. С тем, чтобы или погибнуть, или прекратить несчастье всей Европы, происходящее от одного Наполеона. Да, один за всех. Я должен совершить или погибнуть. Да, я подойду, и потом вдруг пистолетом или кинжалом. Впрочем, все равно. Не я, а рука провидения казнит тебя, скажу я. Ну что ж, берите.
2: Софья Даниловна,
1: казните меня.
2: Ежели от вас придут, то отпустить книги.
1: Ах да, послушай. Я прошу тебя никому не говорить, кто я. И сделай, что я скажу.
2: Слушаюсь. Кушать прикажете?
1: Нет, но мне другое нужно. Мне нужно крестьянское платье и пистолет.
2: Слушаюсь.
3: Держите же. Они оробели. Я говорю, не сдамся. Я говорю, а так ли, господин? О, вот он! Так, к оружию! На абордаж!
2: Макар Алексеевич!
3: Врешь, не отнимешь!
2: Будет! Макар Алексеевич, пожалуйста, будет!
3: Ты кто? Ты Бонапарт?
2: Это нехорошо, сударь. Макар Алексеевич, пожалуйте пистолет.
3: А прочь! Раб презренный! На абордаж!
2: Макар Алексеевич, пистолетик-то... Макар Алексеевич!
4: Они!
5: Макар Алексеевич, уходи!
6: Макар Алексеевич!
2: Пожалуйста, пистолетик-то!
7: Бонжур, ла компани! Вы сетели буржуа?
8: Почтение всей компании. Вы хозяин квартиры, помещения. Не будем ссориться, дедушка.
2: Барин нету. Не понимай, моя, ваша.
3: На борда!
8: Вы не ранены? Кажется, нет. Но на этот раз близко было. Кто этот человек? Ах, я право в отчаянии от того, что случилось. Это несчастный сумасшедший, который не знал, что делал. Разбойник поплатится за это. Вы спасли мне жизнь. Вы француз? Русский. Рассказывайте это другим. Вы француз. Вы хотите, чтобы я простил его? Я прощаю его. Увести этого человека. Капитан, у них в кухне есть суп и жареная баранина. Прикажете принести? Да, и вино. Вы француз. Приятно встретить соотечественника. Рамбаль, капитан.
9: Капитан.
0: В том же кабинете Баздеева. В окне кометы и зарево, на столе вино, Рамбаль, раздетый под одеялом, дремлет. Пьер сидит возле него.
8: О, женщины, женщины.
0: Пьер почувствовал необходимость высказать занимавшие его мысли. Он стал объяснять, как он несколько иначе понимает любовь к женщине. Он сказал, что он во всю жизнь любил и любит только одну женщину, и что эта женщина никогда не может принадлежать ему.
2: Вот как.
0: Потом Пьер объяснил, что он любил эту женщину с самых юных лет, но не смел думать о ней, потому что она была слишком молода, а он был незаконный сын без имени. Потом же, когда он получил имя и богатство, он не смел думать о ней, потому что слишком любил ее, слишком высоко ставил ее над всем миром и потому тем более над самим собою. Дойдя до этого места своего рассказа, Пьер обратился к капитану с вопросом, а понимает ли он это? Капитан сделал жест, выражающий то, что ежели бы он даже не понимал, то он все-таки просит продолжать.
2: Платоническая любовь, облака.
0: Выпитое ли вино, или потребность откровенности, или мысль, что этот человек не знает и не узнает никого из действующих лиц его истории, или все вместе развязало язык Пьеру. И он, шамкающим ртом и масляными глазами глядя куда-то вдаль, рассказал всю свою историю. И свою женитьбу, и историю любви Наташи к его лучшему другу, и ее измену, и все свои несложные отношения к ней. Он рассказал и то, что скрывал сначала, свое положение в свете, и уже открыл ему свое имя.

0: Пьер встал, протер глаза и увидел пистолет с вырезанным ложем.
1: Уж не опоздал ли я? Нет. Вероятно, он сделает свой въезд в Москву не ранее 12. Как пронести это оружие? Каким образом? Не в руке же по улице нести? Даже под широким кафтаном трудно спрятать большой пистолет. Ни за поясом, ни под мышкой нельзя поместить его незаметным. Кроме того, пистолет разряжен. Все равно, кинжал.
2: Император, император.
0: Пьер поспешно взял купленный им у Сухаревой башни вместе с пистолетом тупой зазубренный кинжал в зеленых ножнах и спрятал его под жилет. Подпоясав кафтан и надвинув шапку, Пьер, стараясь не шуметь и не встретить капитана, прошел по коридору и вышел на улицу. Поезд Ростовых в эту ночь стоял в Мытищах в 20 верстах от Москвы. В 10 часов господа Ростовы и раненые, ехавшие с ними, все разместились по дворам и избам большого села. Камердинер, вернувшись, доложил графу, что горит Москва. Граф надел халат и вышел посмотреть. Графиня заплакала, услыхавши весть о пожаре Москвы. Наташа, бледная, с остановившимися глазами, сидевшая под образами на лавке, не обратила никакого внимания на слова отца. Наташа находилась в состоянии столбняка с нынешнего утра, с того самого времени, как Соня, к удивлению и досаде графини, непонятно для чего, нашла нужным объявить Наташе о ране князя Андрея и о его присутствии с ними в поезде. И теперь, как бы стараясь загладить свою вину, не переставая, ухаживала за сестрой.
3: Посмотри, Наташа, как ужасно горит. Что горит? Ах, там, Москва. Да ты не видела? Нет, право, я видела. Ты озябла, ты вся дрожишь. Ты бы ложилась. Ложиться? Да, хорошо, я лягу. Я сейчас лягу. Наташа, раздейся, голубушка. Ложись на мою постель. Нет, мама, я лягу тут, на полу. Да ложитесь же. Соня, ты спишь?
0: Князя Андрея прошло 7 дней с того времени, как он очнулся на перевязочном пункте Бородинского поля. Все это время он находился почти в постоянном беспамятстве. Но на 7-й день он с удовольствием съел ломоть хлеба с чаем, и доктор заметил, что общий жар уменьшился. Князь Андрей поутру пришел в сознание. Самые разнообразные мысли и представления одновременно владели им. Иногда мысль его вдруг начинала работать и с такой силой, ясностью и глубиною, с какой никогда она не была в силах действовать в здоровом состоянии. Но вдруг посредине своей работы она обрывалась, заменялась каким-нибудь неожиданным представлением, и не было сил возвратиться к ней.
4: Да, мне открылось новое счастье, неотъемлемое от человека.

0: надвигающееся это здание не завалилось?
1: Тянется, тянется, растягивается, и все тянется.
0: А красный, окруженный свет свечки, шуршание тараканов и шуршание мухи, бьющейся на подушке. А кроме этого белое у двери — это статуя сфинкса.
1: Ну, может быть, это моя рубашка на столе.

0: Довольно. Перестань. Пожалуйста, оставь. Да, любовь. Но не та любовь, которая любит за что-нибудь. Но та любовь, которую я испытал первый раз, когда, умирая, я увидел своего врага и все-таки полюбил его. А сколь многих людей я ненавидел в своей жизни, а из всех людей никого больше не любил и ненавидел, как ее. И я понял.
1: Понял всю жестокость своего отказа. Видел жестокость своего разрыва с нею.
0: Если бы мне было возможно только еще один раз увидать ее. Один раз, глядя в эти глаза, сказать

0: Наташе казалось, что-то тяжелое, равномерно ударяя, стучит во все стены избы. Это билось ее замиравшее от страха, от ужаса и любви разрывающееся сердце. Она отворила дверь, перешагнула порог и ступила на сырую, холодную землю сеней. Обхвативший холод освежил ее. Она ощупала босой ногой спящего человека, перешагнула через него и отворила дверь в избу, где лежал князь Андрей. Наташа с утра еще, когда ей сказали про рану и присутствие князя Андрея, решила, что она должна видеть его. Весь день она жила только надеждой того, что ночью она увидит его. Но теперь, когда наступила эта минута, на нее нашел ужас того, что она увидит. Она миновала камердинера, и она ясно увидала лежащего с выпростанными руками на одеяле князя Андрея, такого, каким она его всегда видела. Она подошла к нему и стала на колени. Он улыбнулся и протянул ей руку.
1: «Вы как счастливы!»
2: «Простите! Простите меня!»
1: «Я вас люблю!»
2: «Простите!»
1: «Что? Простите!»
2: «Простите меня за то, что я сделала!»
1: «Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде.
3: Это что такое? Извольте идти, сударыня!»
0: С этого дня, во время всего дальнейшего путешествия Ростовых, на всех отдыхах и ночлегах, Наташа не отходила от раненого Болконского, но теперь, как ни страшна оказалась для графини мысль, что князь Андрей мог умереть во время дороги на руках ее дочери, она не могла противиться Наташе. Получив известие о том, что брат ее находится с Ростовыми в Ярославле, княжна Марья, несмотря на отговаривание тетки, тотчас же собралась ехать. Трудно или не трудно, возможно или невозможно это было, она не спрашивала и не хотела знать. Ее обязанность была быть подле, может быть, умирающего брата, и она поднялась ехать. Провожавшие ее были уверены, глядя на ее измученное, отчаянное лицо, что она непременно заболеет дорогой. Но именно трудности и заботы путешествия, за которые с такой деятельностью взялась княжна Марья, спасли ее на время от ее горя и придали ей силы.
4: Сюда. Жив, сюда, жив, проходите сюда.
5: Это моя племянница, вы не знаете ее, княжна.
4: Жив,
6: дитя мое, я вас люблю и знаю давно.
4: Жив, Наташа, в каком он положении?
2: Ах, Марья, он слишком хорош. Он не может жить.
3: Ваше сиятельство.
5: Что?
4: Что?
3: Кончился.
2: А? Куда он ушел? Где он теперь?

0: Москва горела уже с разных сторон. Горели в одно и то же время каретный ряд за Москворечье, гостиный двор, поварская, барки на Москве-реке и дровяной рынок у Дорогомиловского моста. Путь Пьера лежал через переулки на Поварскую и оттуда на Арбат, к Николе Явлину, у которого он в воображении своем давно определил место, на котором должно быть совершено его дело. По мере того, как Пьер приближался к Поварской, дым становился сильнее и сильнее. Становилось даже тепло от огня пожара.
1: Батюшки родимые! Христиане православные!
0: Пьер вдруг услыхал подле самого себя отчаянный плач женщины.
1: Спасите! Помогите, голубчик, кто-нибудь! Помогите! Девочка, голубчик! Голубчик, мою душу его оставили! Сгорела!
2: Марья Николаевна! Должно сестрица унесла! А то больше где же быть?
1: Истукан! Злодей! Сердца в тебе нет! Своё детище не жалеть! Другой бы из огня достал! А это истукан! А не человек, не отец!
0: На засохшей пыльной траве были свалены кучей домашние пожитки. На земле подле сундуков сидела немолодая худая женщина, одетая в черный солоб и чепчик.
1: Ой, благородный человек! Загорелась рядом, к нам бросила. В чем было, в том и выскочили. Вот, захватили Божье благословение на приданную постель. Хватит детей! Катечки нет!
3: Да где же она? Где же она осталась?
1: Батюшка, отец, благодетель, хоть сердце мое успокой.
3: Я сделаю. Анантантов все пришел. На выбор повел Антон.
4: Произошло.
3: Ребенка в этом доме. Ребенка, не видали ли вы ребенка?
2: Я видел. Сюда.
4: Где ребеночка? Ты потерял, мил человек.
3: Ты отдай ребенка, он им. Отдай.
5: Оставьте ее! Оставьте эту женщину! Лестница к вам!
6: Подвигатель! C'est bon, vous direz tout cela en console de guerre. Parlez-vous français, vous.
7: Faites venir l'interprète. Говорите по-французски.
8: Он не похож на простолюдина.
7: Он похож на поджигатель. Demandez-lui ce qu'il est.
8: Ты кто? Ты должен отвечать начальству.
3: Я не скажу вам, кто я. Я ваш пленный. Уведите меня.
7: О-о! Маршон! Маршон, вид!
1: Куда же это ведут тебя, голубчик мой, Петр Кириллович? Девочка, ты куда теперь я делаю?
9: Чего ей нужно? Она несет мою дочь, которую я спас из огня. Прощай.
0: И он, сам не зная, как вырвалась у него эта бесцельная ложь, решительным торжественным шагом пошел между французами.
3: Адью!
0: Разъезд французов был один из тех, которые были посланы по разным улицам Москвы для пресечения мародерства и в особенности для поимки поджигателей, которые были причастны.

0: На другой день Пьер узнал, что все взятые подозрительные русские, и он в том числе, должны были быть судимы за поджигательство. Через несколько дней Пьера с другими преступниками привели на правую сторону девичьего поля, недалеко от монастыря, к большому белому дому с огромным садом. Их подвели к крыльцу и по одному стали вводить в дом. Через стеклянную галерею, сени, переднюю, знакомые Пьеру, его ввели в длинный низкий кабинет, у дверей которого стоял адъютант. Даву сидел на конце комнаты над столом с очками на носу.
1: «Кто вы такой?»
0: Пьер молчал от того, что не в силах был выговорить слово. Даву для Пьера не был просто французский генерал. Для Пьера Даву был известный своей жестокостью человек. Пьер чувствовал, что всякая секунда промедления могла стоить ему жизни, но он не знал, что сказать. Открыть свое звание и положение было и опасно, и стыдно. Даву приподнял голову, приподнял очки на лоб, прищурил глаза.
1: «Я знаю этого человека», —
0: мерным холодным голосом, очевидно рассчитанным на то, чтобы испугать Пьера, сказал он. Холод, пробежавший прежде по спине Пьера, охватил его голову, как тисками.
2: «Он генераль.
1: Вы не могли меня знать, генерал. Я никогда не видал вас. Русский шпион. Нет, ваше высочество, вы не могли меня знать. Я офицер милиции, и я не выезжал из Москвы. Ваше имя?
2: Безухов.
1: Кто мне докажет, что вы не лжете? Ваше высочество».
0: Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Теперь Даву видел в нем человека. Он задумался на мгновение.
1: «Чем вы докажете справедливость ваших слов?»
2: «Вспомнил!»
0: Пьер вспомнил фамилию Рамбаля и назвал его полк и улицу.
1: «Вы не то, что вы говорите, ваше высочество».
0: Даву стал застегиваться. Он, видимо, совсем забыл Пьера. Когда адъютант напомнил ему о пленном, он, нахмурившись, кивнул в сторону Пьера и сказал, чтобы его вели. Но куда его должны были вести, назад или на приготовленное место казни, Пьер не знал.

0: одна мысль за все это время была в голове Пьера. Кто? Кто же, наконец, приговорил его к казни? Это был не Даву, который так человечески посмотрел на него. Еще бы одна минута, и Даву понял бы, что они делают дурно. Но этой минуте помешал адъютант, который вошел. И адъютант этот, очевидно, не хотел ничего худого. Но он мог бы не войти. Кто же это, наконец, убивал его, Пьера, со всеми его воспоминаниями, стремлениями, надеждами, мыслями? И Пьер чувствовал, что это был никто. Порядок какой-то убивал его, Пьера, уничтожал его.
1: Стрелки, вперед!
0: Пьер, тяжело дыша, оглядывался вокруг себя, как будто спрашивая, что это такое?
2: Да кто же это делает, наконец? Кто же?
3: Это их научит поджигать.
0: Пьер не понял того, что он спасет, что он был приведен сюда только для присутствия при казни. После казни Пьера отделили от других подсудимых. Перед вечером караульный унтер-офицер объявил Пьеру, что он прощен и поступает теперь в бараке военнопленных. Кутузов, как и все старые люди, мало спал по ночам. Он днем часто неожиданно задремывал, но ночью он, не раздеваясь, лежа на своей постели, большей частью не спал и думал. Он, как опытный охотник, знал, что зверь ранен. Ранен так, как только могла ранить вся русская сила. Но смертельно или нет, это был еще неразъясненный вопрос.
4: Он ранен смертельно. Им хочется бежать, посмотреть, как они его убили. К чему? К чему? Точно что-то веселое есть в том, чтобы драться. Они точно дети.
5: Кто там? Войдите! Войди!
4: Это ты, Толь. Ну, что новенького?
6: Вот, пакет, ваша светлость.
4: Кто привез?
6: Да не может быть сомнений, ваша светлость. Волховитинов привез.
4: Позови его сюда. Подойди. Подойди поближе. Какие ты привез мне весточки? А? Наполеон из Москвы ушел. Воистину так. Говори, не томи душу.
7: И пленные, и казаки, и лазутчики единогласно показывают одно и то же.
4: Ушел. Господи, Создатель мой, внял ты молитвы наши. Спасена Россия. Благодарю тебя, Господи.
0: Со времени этого известия вся деятельность Кутузова заключается только в том, чтобы властью, хитростью, просьбами удерживать свои войска от бесполезных столкновений с гибнущим врагом.

0: Так называемая партизанская война началась со вступления неприятеля в Смоленск. Прежде чем партизанская война была официально принята нашим правительством, уже тысячи людей неприятельской армии, отсталые мародеры, фуражиры, были истреблены казаками и мужиками, убивавшими этих людей так же бессознательно, как бессознательно собаки загрызают забеглую бешеную собаку. Первый партизанский отряд Давыдова был учрежден 24 августа. И вслед за его отрядом стали учреждаться другие. Партизаны уничтожали великую армию по частям. Они подбирали те отпадавшие листья, которые сами собою сыпались с иссохшего дерева французского войска, и иногда трясли это дерево. Был осенний, теплый, дождливый день. От дождя можно было спастись только в шалаше.
1: Едет кто-то, офицер.
2: От генерала пакет. Извините, что не совсем сухой, дождь.
1: Давай, давай сюда.
2: Так. Вот говорили все, что опасно, опасно. Впрочем, у меня два пистолета.
1: Ростов? Петя? Да как же ты не сказал, кто ты? Михаил Феоклипович, ведь это опять от немца. Он при нем состоит. Ежели мы сейчас обоз не возьмем, он у нас из-под носа выхвет.
3: Это точно.
2: Будет такое приказание от вашего высокоблагородия?
1: Приказание? Да ты можешь ли остаться до завтрашнего дня?
2: Пожалуйста, можно мне при вас остаться?
1: Да как тебе велено от генерала?
2: Да он ничего не велел. Я думаю, можно?
1: Ну ладно.
2: Только выпустите меня в самую главную. Ну, Василий Федорович, пожалуйста.
1: В самую главную? Прошу вас слушаться и никуда не соваться.
2: А это кто?
3: Пленный барабанщик. Венсон Босс зовут.
2: А можно дать ему чего-нибудь поесть?
1: Можно.
2: Босс! Венсан! Венсан!
4: Люси!
2: Вы на выманже хотите есть? Не попер. Он его фига подымал. Не бойтесь, вам ничего не сделают. Ешь.
4: Мерси, Люси. Мерси.
3: Давно у тебя молочек этот?
1: Нынче взяли, да ничего не знает.
3: Ну, а остальных-то куда деваешь?
1: Как куда? Отсылаю под расписки. И смело скажу, что на моей совести нет ни одного человека.
3: Вот молоденькому графчику в 16 лет говорить эти любезности прилично. А тебе-то это уж оставить пора.
1: Что же, а я ничего и не говорю.
3: Ну, а этого ты зачем взял к себе? Затем, что тебе его жалко? Ведь мы знаем эти твои расписки. Ты пошлешь их, а они помрут с голоду или их побьют. Так не все ли равно их не брать?
1: Помрут? Только бы. Нет, нет.
5: Французы! Гору вытираются!
1: Брать?
2: Брать, брать!
3: Место удобно.
1: Брать! Пехоту не за болотами. Вы заедете с казаками оттуда.
3: Лощины нельзя будет. Трясина. Коней увядешь. Надо объезжать полевее.
1: Тихон! Беги давай сигнал.
5: Есть!
2: Василий Федорович, вы мне поручите что-нибудь? Ради бога.
1: Слушаться меня и никуда не соваться. Бежать в шалаше. Сигнал!
5: Ура!

0: Мысль о женитьбе Николая на богатой невесте все больше и больше занимала старую графиню. Она знала, что Соня была главным препятствием для этого. И жизнь Сони последнее время, в особенности после письма Николая, описывавшего свою встречу в Богучарове с княжной Марьей, становилась тяжелее и тяжелее в доме графини.
1: Соня, последние несчастные обстоятельства, ведь мы потеряли все имущество в Москве. Одно спасение, чтобы Николай женился на Балконской. Разорви свои связи с Николаем. Напиши ему.
2: Мне слишком тяжело думать, что я могу быть причиной горя или раздора в семействе, которое меня облагодетельствовало. Я сделаю все. Я на все готова. Я напишу Николя, чтобы он считал себя свободным.
1: Соня, Сонечка.
3: Несчастье о Петре Ильиче. Письмо.
4: Петя.
3: Наташу. Неправда, он лжет. Неправда. Наташу, подите все прочь. Неправда, убили. Неправда.
4: Графинюшка.
5: Друг мой, маменька.
1: Как я рада.

0: нет, больше.
1: Я жертвую, жертвую. Я привыкла жертвовать собой. Но прежде, жертвуя собой, я становилась более достойна Николя. А теперь жертва в том, чтобы отказаться от того, что составляло всю награду жертвы, весь смысл жизни. Я горечь чувствую к вам, горечь. Вы меня облагодетельствовали, чтобы больнее замучить. Ну что же, я жертвую.

23 человека пленных солдат, 3 офицера и 2 чиновника. Все они потом как в тумане представлялись Пьеру, но Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого. На ночном привале, озябнув у потухшего огня, Пьер встал и перешел к ближайшему, лучше горящему костру. Услыхав слабый, болезненный голос Платона и увидав его ярко освещенное огнем жалкое лицо, Пьер почувствовал, как что-то неприятно кольнуло его в сердце. Пьер почувствовал, как что-то неприятно кольнуло его в сердце.

на болезнь. На болезнь плакаться. Бог смерти не даст. Бог смерти не даст. И вот... Вот, братец-то мой... Проходит тому дело-то... Дело-то годов 10...

0: Вот. Живет. Как следует. Покоряется. Худого не делает. Только. Только у Бога. Вот. У Бога смерти просит. Хорошо. И вот, братец мой, стали старика разыскивать, а? О, разыскивать-то. Где такой старичок? Безвинно напрасно страдал, а? Где старичок-то? От царя бумага вышла. А его уж Бог простил. Помер. Вот. Помер, значит. Вот так-то. Так-то, соколик.
1: Когда пленные опять тронулись, Каратаев все еще сидел на краю дороги у березы. Пьер оглянулся и увидел, что два француза что-то говорили над ним. Пьер не оглядывался больше. Он шел, прихрамывая в гору. Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Завыла собака.
2: Экая дура. О чем она ловит? В середине Бог. И каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших пределах отражать его. И растет, и сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, и уходит в глубину, и опять всплывает. Вон он, Каратаев-то он, разлился и исчез. Исчез, в закомпринован. Понимаешь, ты, Каратаев-то убит.

Кирилл, казаки.

0: жизнью в разоренной и оживающей столице. Пьеру все были рады, все желали видеть его, и все расспрашивали его про то, что он видел. Смерть, страдания, последние дни князя Андрея часто занимали Пьера, и теперь с новой живостью пришли ему в голову. Узнав за обедом, что княжна Марья в Москве и живет в своем несгоревшем доме на Воздвиженке, он в тот же вечер поехал к ней.
1: Да, вот как мы с вами встречаемся. Я так была рада, узнав о вашем спасении. Это было единственное радостное известие, которое мы получили с давнего времени.
2: Да, какая судьба.
0: В невысокой комнатке, освещенной одной свечой, сидела княжна и еще кто-то с нею в черном платье. И, как это часто бывает во время разговора, он почему-то почувствовал, что эта компаньонка в черном платье — милое, доброе, славное существо, которое не помешает его задушевному разговору с княжной Марьей.
1: А вы не узнаете? Разве? Наташа?
2: Не может.
1: Она приехала гостить ко мне. Ей нужно видеть доктора, а ее насильно отослали со мной.
2: Да, так, да. Так он смягчился, успокоился. Он так всеми силами души всегда искал быть вполне хорошим, что он не мог бояться смерти. Так он смягчился. Какое счастье, что он свиделся с вами.
3: Да, это было счастье. Мы ничего не знали, когда ехали из Москвы. И вдруг Соня сказала мне, что он с нами. Мне только надо было видеть его, говорить с ним.
1: Скажите, вы не знали еще о кончине графини, вашей жены, когда остались в Москве?
2: Нет. Мы не были примерные супруги, но смерть эта меня страшно поразила, когда два человека ссорятся, всегда оба виноваты. Мне очень жаль ее.
1: Да. Вот вы опять холостяк и жених. Но вы точно видели и говорили с Наполеоном, как нам рассказывали?
2: Ни разу. Никогда. Всегда всем кажется, что быть в плену значит быть в гостях у Наполеона. Я не только не видал его, я и не слыхал о нем. Я был в гораздо худшем обществе.
3: Но ведь правда, что вы остались, чтобы убить Наполеона?
2: Правда. Ах, ужасное зрелище. Дети брошенные, некоторые в огне, вырвали из серьги.
3: Ну?
2: Ну, тут приехал разъезд и всех тех, которые не грабили, всех мужчин забрали и меня.
3: Вы верно не все рассказываете. Вы верно сделали что-нибудь хорошее?
2: Говорят, несчастье, страдание. Да ежели бы сейчас, сию минуту мне сказали: хочешь оставаться, чем ты был до плена? Или сначала пережить все это? Ради Бога, еще раз плен и лошадиное мясо. Впереди много. Это я вам говорю, графиня. Ну, прощайте, вам пора спать.
3: У вас, Петр Кириллович, стриженные волосы.
2: Я не знаю, с каких пор я люблю ее, княжна. Но я одну только ее, одну любил во всю мою жизнь и люблю. Так, что без нее не могу себе представить жизнь. Просить руки ее теперь я не решаюсь. Но мысль о том, что, может быть, она могла бы быть моею, и что я упущу эту возможность, ужасна. Княжна, помогите мне. делать? Вы думаете, что я могу надеяться? Думаете?
3: Думаю. Уезжайте в Петербург, а я напишу вам.
2: Княжна?
4: Наташа! Наташа, он уезжает в Петербург!
3: Прощайте, граф. Я очень буду ждать вас.
2: Нет, это невозможно!

0: начале зимы княжна Марья приехала в Москву. Из городских слухов она узнала о тяжелом положении Ростовых и, вспоминая свои дружеские и почти родственные отношения ко всему семейству, она считала своей обязанностью ехать к ним. Николай I встретил ее, так как графине можно было проходить только через его комнату. Когда княжна выходила от графини, Николай опять встретил ее и особенно торжественно и сухо проводил до передней.
1: После такого холодного приема я была права, не желая ехать первая к Ростовым. Я ничего не ожидала другого. Мне нет никакого дела до него, и я только хотела видеть старушку, которая была всегда добра ко мне и которой я многим обязана.
0: Несмотря на то, что она твердо решилась не ездить больше к Ростовым и забыть все это, она чувствовала себя беспрестанно в неопределенном положении. В середине зимы она сидела в классной, следя за уроками племянника, когда ей пришли доложить о приезде Ростова.
2: «Граф Николай Ильич Ростов».
1: «Скажи... Нет, проси сюда. Приехал только для того, чтобы исполнить долг учтивости».
3: «Княжна».
1: «Проходите, граф. Садитесь».
3: «Благодарствуйте».
1: «На здоровье, графини».
3: «Благодарствуйте».
1: «Вы в статском, граф?»
3: «У меня отвращение к статской службе. Но ехать в армию больше нельзя. После смерти отца мать держится за меня, как за последнюю приманку жизни. Придется снять любимый мундир и взять в Москве место по статской части. Прощайте, княжна».
1: «Ой, виновата. Вы уже едете, граф. Ну, прощайте».
3: «Да, княжна. Недавно, кажется, сколько воды утекло с тех пор, как мы с вами первый раз виделись, как мы все казались в несчастье, а я бы дорого дал, чтобы воротить это время». «Да не воротишь».
1: «Да, да, но вам нечего жалеть прошедшего, граф. Как я понимаю вашу жизнь теперь, вы всегда с наслаждением будете вспоминать ее, потому что самоотвержение, которым вы живете теперь...»
3: «Я не принимаю ваших похвал. Напротив, я беспрестанно себя упрекаю, но это совсем неинтересный и невеселый разговор. Прощайте, княжна».
1: «Я думала, вы позволите мне сказать вам это. Мы так сблизились с вами и с вашим семейством. И я думала, вы не сочтете неуместно мое участие. Но я ошиблась. Я не знаю, почему вы прежде были другой.
3: Есть тысячи причин, почему. Благодарю вас, княжна. Иногда тяжело».
1: «Так вот отчего. Вот отчего. Нет, я не один этот веселый, добрый, открытый взгляд, ни одну красивую внешность полюбила в вас. Я угадала твердую, самоотверженную душу. Да, вы теперь бедны, а я богата. Да, только от этого. Но мне тяжело мое. Я признаюсь вам в этом. Вы из-за этого хотите лишить меня прежней дружбы. Мне это больно. У меня так мало было счастья в жизни, что мне тяжела всякая потеря. Извините меня. Прощайте».
3: «Княжна, постойте, ради бога, княжна. Простите, простите, у меня гусарская привычка давать волю рукам.

0: День был ясный, морозный. Кутузов с огромной свитой недовольных им, шушукающихся за ним генералов, верхом на своей жирной белой лошадке ехал к Доброму. По всей дороге толпились, отогреваясь у костров, партии взятых французских пленных. Их взято было в этот день 7000. Недалеко от Доброго огромная толпа оборванных, обвязанных и укутанных, чем попало, пленных гудела говором, стоя на дороге подле длинного ряда отпряженных французских орудий. При приближении главнокомандующего все глаза уставились на Кутузова.
1: «Что ты говоришь?»
2: «Французские знамена, ваша светлость».
1: «А, знамена! Благодарю всех! Благодарю всех за трудную и верную службу! Победа совершенная! И Россия не забудет вас! Вам слава во веки!
3: Ура! Ура! Ура!
1: Нагни, нагни ему голову-то! Пониже, пониже, так-то вот! Ура, ребят! Терпите, недолго осталось. Выпроводим гостей, отдохнем тогда. За службу вашу вас царь не забудет. Вам трудно, да все ж вы дома. А не видите, до чего они дошли? Хуже нищих последних. Пока они были сильны, мы себя не жалели. А теперь и их пожалеть можно! Тоже и они люди! Так, ребята! А и то сказать, кто ж их к нам звал? По делам им, мать их!
0: Никто не сумел бы передать содержание сначала торжественной и под конец простодушно-стариковской речи фельдмаршала. Но сердечный смысл этой речи не только был понят, но то самое чувство величественного торжества в соединении с жалостью к врагам и сознанием своей правоты, выраженное этим, именно этим стариковским, добродушным ругательством, это самое чувство лежало в душе каждого солдата и выразилось радостным, долго не умолкавшим криком.
4: Или тебя волки съели? Неси дров!
5: Ах, маменька, холодная роса!
4: Побил тебя в руках! Экай, я плясак!
5: Ах, и то, брат! А ничего не знают по-нашему.
6: Кто?
5: Да, я ему говорю, чьи короны? А он свое лепечет. Чудесный народ!
7: Сказывал мужик-то этот под Можайском. Ну, где сражение-то было их? 10 деревень согнали, 20 дён возили. Не свозили всех мертвых-то. Ой, волков этих что говорят?
5: Тёмок, вот то сражение-то было настоящее. Только и было чем помянуть. А то все, что после того, да так, только народу мучение.
7: Да. И то, дядюшка, позавчера набежали мы. Так куда те? До себя не допущают.
5: Ага.
7: Живо. Ружья покидали.
5: Ну.
7: На коленке. Пардон, говорит. Вот так только пример один. Сказывали, самого Палеона-то плат в два раза брал. Слова не знает. Возьмет. Вот нате в руках, перекинется птицей.
5: Но.
7: Улетит, да, и улетит. И убить тоже нет положения.
5: Эго, врать ты здоров, Киселев, посмотрим на тебя. А?
7: Ну какой врать, ну правда истинная.
8: А кабы на мой обычай, я бы его изловимше да в землю бы закопал. Осиновым колом. А то что народу загубил.
5: Все одно конец сделаем. И не будет ходить француз.
0: Пятая рота стояла подле самого леса. Огромный костер ярко горел посреди снега, освещая отягченные инеем ветви деревьев. В середине ночи солдаты 5-й роты услыхали в лесу шаги по снегу и хряск сучьев.
5: Ребята, медведь!
0: Все подняли головы, прислушались, и из леса в яркий свет костра выступили две держащиеся друг за друга человеческие странно одетые фигуры. Это были два прятавшиеся в лесу француза. Хрипло говоря что-то на непонятном солдатам языке, они подошли к костру.
6: «Офицер!»
7: «Просить у полковника, не возьмет ли отогреть?»
6: «Ага, мы браво, мы
9: о, молодцы! О, мои добрые-добрые друзья! Вот люди! О, мои добрые друзья! Да здравствует Генрих IV!»
5: «Ну-ка, научи, как я живо перейму! Как?»
9: «Да здравствует Генрих IV!» «Да здравствует храбрый король!»
5: «Вива река! Вив серу веру! Сиди, бляка!»
8: «Вовка! Ну, погнали! Еще! Еще!»
9: «Имевший тройной талант – пить, драться и быть любезником!»
10: «А ведь тоже складно, а? Ки-ки-ки-ку! Ле триптала! Дебуя, деба! Де травагала!»
8: «Вот так француз!»
2: «Ну дай, дай ему кашу-то! Ведь не скоро наестся с голоду!»
8: «Тоже люди! И полынь, она на своем кореню-то растет!»
7: «О, господи, господи! Как звездно-то, страсть, морозы!»
0: И все затихло. Звезды, как будто зная, что теперь никто не увидит их, разыгрались в черном небе. То вспыхивая, то потухая, то вздрагивая, они хлопотливо о чем-то радостном, но таинственном перешептывались.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Русская империя наша есть географическое единство, что значит часть известной планеты. И Русская империя заключает, во-первых, Великую, Малую, Белую и Червоную Русь. Во-вторых, Грузинское, Польское, Казанское и Астраханское царство. В-третьих, она заключает... Но... Прочее, прочее, прочее.

Русская империя наша состоит из множества городов. Столичных, губернских, уездных, заштатных. И далее из первопрестольного града и матери городов русских. Град первопрестольный – Москва. И мать городов русских есть Киев, Петербург или Санкт-Петербург или Питер, что тоже подлинно принадлежит Российской империи. А царь-град Константиноград или, как говорят, Константинополь принадлежит по праву наследия, и о нем распространяться не будем. Распространимся более о Петербурге. Есть Петербург или Санкт-Петербург или Питер, что тоже на основании тех же суждений Невский проспект есть Петербургский проспект. Невский проспект обладает разительным свойством. Он состоит из пространства для циркуляции публики. Нумерованные дома ограничивают его. Нумерация идет в порядке домов, и поиски нужного дома весьма облегчаются. Невский проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект, то есть проспект для циркуляции публики. Не воздуха, например. Образующие его боковые границы дома – для публики. Невский проспект по вечерам освещается электричеством. Днем же Невский проспект не требует освещения. Невский проспект прямолинеен, говоря между нами, потому что он европейский проспект. Всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а, как я уже сказал, проспект европейский, потому что... потому что Невский проспект прямолинейный проспект. Невский проспект... немаловажный проспект в всем нерусском столичном граде. Прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек. И разительно от них всех отличается Петербург. Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду существования полуторамиллионного московского населения, то придется сознаться, что столицей будет Москва. Ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население, а в городах же губернских никакого полуторамиллионного населения нет. Не бывало, не будет. И согласно нелепой легенде окажется, что столица не Петербург. Если же Петербург не столица, то нет Петербурга. Это только кажется, что он существует.

бы то ни было, Петербург не только нам кажется, но и оказывается на картах в виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкой в центре. И из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он есть. Оттуда, из этой вот точки, несется потоком рой отпечатанной книги, несется из этой невидимой точки стремительно циркуляр.

0: Аполлон Аполлонович Облеухов был почтенного рода, имел своим предком Адама, и это не главное, важней, что один из этого почтенного рода был Сим, прародитель семитских, хисситских и краснокожих народностей. Здесь сделаем переход к предкам не столь удаленной эпохи. Они проживали в Киргиз-Кайсацкой Орде, откуда в царствовании императрицы Анны Иоанновны доблестно поступил на русскую службу Мирза Аблай, прапрадед сенатора, получивший при христианском крещении имя Андрея и прозвище Ухова. Для краткости после был превращен Аблай Ухов уже в Облеухова просто. Этот прапрадед и оказался истоком рода. Серый лакей золотым галуновым пуховкою стряхивал пыль с письменного стола. В открытую дверь заглянул колпак повара. «Сам-то, вишь, встал».
1: «Сам-то, вишь, встал!»
2: «Обтираются одеколоном. Скоро пожалуют к кофею».
1: «Утром почтарь говорил, будто барину письмецо из Гешпании, с гешпанскою маркою».
2: «Я вам вот что замечу. Меньше бы вы в письма-то совали свой нос».
0: Голова повара вдруг пропала. Аполлон Аполлонович Облеухов прошествовал в кабинет. Лежащий на столе карандаш поразил внимание Аполлона Аполлоновича. Аполлон Аполлонович принял намерение придать карандашному острию отточенность формы. Быстро он подошел к письменному столу и схватил пресс-папье, которое долго он вертел в глубокой задумчивости. Рассеянность проистекала от того, что в сей миг его осенила глубокая дума, и тотчас же в неурочное время развернулась она в убегающий мысленный ход. Развернувшийся мысленный ход Аполлон Аполлонович стал записывать быстро. Записав этот ход, он подумал: «Пора и на службу». И прошел в столовую откушивать кофе свой. Предварительно с настойчивостью стал допрашивать он камердинера старика. Николай Аполлонович встал?
3: Николай Аполлонович встал? Николай Аполлонович встал? Встали, Николай Аполлонович?
2: Никак нет.
3: Никак нет.
2: Еще не встали.
3: Скажите, когда же? Скажите, когда же, Николай Аполлонович, так сказать?

тотчас, не дожидаясь ответа, прошествовал к кофею, посмотрев на часы. Было ровно половина десятого. Каждое утро сенатор осведомлялся о часах пробуждения, и каждое утро он морщился. Николай Аполлонович был сенаторский сын.

словом, был он главой учреждения. Каково же было общественное положение из небытия восставшего здесь лица? Думаю, что вопрос достаточно неуместен. Облеухова знала Россия по отменной пространности им произносимых речей. Эти речи безгромно струили какие-то яды, в результате чего предложение партии там, где следует, отклонялось. С водворением Облеухова на ответственный пост департамент 9-й бездействовал. С департаментом этим Аполлон Аполлонович вел упорную брань и бумагами, и где нужно, речами, способствуя ввозу в Россию американских сноповязалок. Департамент 9-й за ввоз не стоял. Аполлон Аполлонович был главой учреждения, ну, того, как его, если сравнить худосочную, совершенно невзрачную фигурку моего почтенного мужа с неизмеримой громадностью им управляемых механизмов, можно было бы надолго, пожалуй, предаться наивному удивлению. Но ведь вот удивлялись решительно все взрыву умственных сил, источаемых эту вот черепную коробкою наперекор всей России. Моему сенатору только что исполнилось 68 лет, и лицо его, бледное, напоминало и серое пресс-папье в минуту торжественную, и папье-маше в час досуга. Каменные сенаторские глаза, окруженные черно-зеленым провалом, в минуту усталости казались синей и громадней. От себя еще скажем, Аполлон Аполлонович не волновался нисколько при созерцании совершенно зеленых своих и увеличенных до громадности ушей на кровавом фоне горящей России. Так был он недавно изображен на заглавном листе уличного юмористического журнальчика, одного из тех жидовских журнальчиков, кровавые обложки которых на кишащих людом проспектах размножались в те дни с поразительной быстротой.

0: Дневник происшествий. Наши граждане не читают газетный дневник происшествий. В октябре 1905 года почтенные граждане верно читали передовицы товарища, если только не состояли подписчиками самоновейших газет. Все же прочие, истинно русские обыватели, как ни в чем не бывало, бросались к дневнику происшествий. Бросался и я. И, читая дневник, я прекрасно осведомлен, кто прочитывал сообщения о кражах, о ведьмах, о духах. Читали передовицы. Сообщения здесь изложенного не вспомнит никто. Вот газетные вырезки того времени. Автор будет молчать. Наряду с извещением о кражах, насилии, похищении бриллиантов, пропаже какого-то литератора с бриллиантами на почтенную сумму из провинциального городка, мы имеем сплошную фантастику, от которой закружится голова читателя Конан Дойля. Дневник происшествий.
1: Дневник происшествий. 1 октября. Со слов фельдшерицы И.И. мы печатаем о загадочном происшествии. Вечером 1 октября проходила И.И. у Чернышева моста. Там, у моста, заметила странное зрелище. Над каналом у моста металось красное домино. На лице домино была черная маска. 2 октября. Со слов школьной учительницы М.М. извещаем почтенную публику о загадочном происшествии. Учительница М.М. давала утренний свой урок. Школа окнами выходила на улицу. Вдруг в окне закружился столб пыли. Учительница вместе с резвой детворой подбежала к окну. Каково же было смущение класса и классной наставницы, когда красное домино, находясь в центре им подымаемой пыли, приникло черную маской к окну. В ОО школе занятия прекратились. 3 октября. На спиритическом сеансе в квартире баронессы РР собравшиеся спириты составили цепь. В центре цепи тогда обнаружилось красное домино и коснулось складками мантии кончика носа советника С. Врач ГУской больницы уже констатировал на носу С ожог. Кончик носа, по слухам, покрыли лиловые пятна. И, наконец, 4 октября. Население Слободы И бежало при появлении красного домино. Составляется ряд протестов, вызвана сотня казаков.
0: Кто ИИ? Кто ММ? Наставница класса. РР? И так далее? Что такое газетный сотрудник? Он деятель периодической прессы. Как деятель прессы 6-й части света получает за строку пятачок, 7 копеек, гривенник, 5-алтынник, 2-гривенный. Таковы-то почтенные свойства газетных сотрудников правых, средних, умеренных, либеральных, революционных газет. И открывается ключ к истине 1905 года. Истине дневника происшествий под рубрикой «Красное домино». Вот в чем дело. Сотрудник почтенной газеты использовал факт, рассказанный в одном доме хозяйкой дома. И стало быть, дело вовсе уже не в почтенном сотруднике, получающем за строку. Дело стало быть в даме. Кто дама? Была одна дама. Та дама однажды, смеясь, сообщила, что красное домино повстречалось с ней только что в неосвещенном подъезде. Попало признание дамы в рубрике «Дневник происшествий». Попавший в дневник происшествий, оно расплелось быстро в серию небывших событий. Что было?

Дни стояли туманные, странные. Проходил мерзлой поступью ядовитый октябрь. Он на юге развесил гнилые туманы. Октябрь обдувал золотой лесной шепот. И ложился на землю тот шепот. И шелестящий осиный багрец, чтобы виться и гнаться у ног и шушукать, сплетая из листьев свои желто-красные россыпи. А та сладкая пескотня, что купается сентябрем в волне лиственной, не купалась давно. И синичка теперь сиротливо скакала в чернеющих сучьях, которые посылают всю осень свой свист из лесов, палисадников, парков. Уже ледяной бурелом шел на нас соловянными тучами, но все верили в весну. На весну указывал популярный министр. Уже пахари перестали скрести свои земли, и, бросивши бороны, сохи, они собирались под избами в кучечки, толковали и спорили, чтобы дружной гурьбою вдруг двинуться к барскому дому с колонками. Во все долгие ночи сияли кровавые зарева деревенских пожаров. Да, так было в селах, так было и в городах, в мастерских, в типографиях, в парикмахерских, в молочных, в трактирчиках, все вертелся многоречивый субъект, нахлобучив косматую шапку с полей обогренной Манчжурии и засунув откуда-то взявшийся браунинг в боковой свой карман. Он совал плохо набранный листик. Все чего-то боялись, на что-то надеялись, высыпали на улицу, собираясь в толпу и опять рассыпаясь в Архангельске, в Нижнеколымске, в Саратове, в Петербурге, в Москве. Поступали так все. Все чего-то боялись, на что-то надеялись, высыпали на улицу, собирались в толпу и опять рассыпались. Петербург окружает кольцо многотрубных заводов. Многотысячный рой к ним бредет по утрам, и кишмя кишит пригород. Все заводы тогда волновались ужасно. Рабочие превратились в многоречивых субъектов. Среди них циркулировал браунинг и еще кое-что. То волнение, кольцом охватившее Петербург, проникало и в самые петербургские центры. Оно захватило сперва острова, перекинулось Литейным и Николаевским мостами. На Невском проспекте была циркуляция людской многоножки. Однако состав многоножки менялся, и наблюдатель уже отмечал появление черной шапки косматой с полей обогренной Манчжурии. Понизился очень процент проходивших цилиндров. Уже появились обеспокоенные выкрики противоправительственных мальчишек, несшихся что есть духу от вокзала к адмиралтейству и размахивающих журнальчиками. Дни стояли туманные, странные. Проходил ядовитый октябрь. Пыль носилась по городу бурыми вихрями, и покорно ложился у ног шелестящий багрец, чтобы виться и гнаться у ног и шушукать, сплетая из листьев свои желто-красные россыпи
слов. Таковы были

И был ли то звук, звук какого-то небывалого смысла, и он достигал редкой силы и ясности. Раздалось негромко в полях пригородных Москвы, Петербурга, Саратова. Но фабричный гудок не гудел, ветра не было, и безмолвствовал пес.

забастовка. Повысыпали на улицу косматые манжурские шапки и растворились в толпе. Но толпа все росла. Субъекты, манжурские шапки шли по направлению к мрачному зданию с багрянеющим верхом. У мрачного здания толпа состояла из одних лишь субъектов да шапок манжурских. И перли. И перли в подъездные двери. Так перли, так перли. И как же иначе? Рабочему некогда заниматься приличием. Вдоль угла, близ панели, конфузясь, оттопотывал отрядик городовых, а колоточный надзиратель конфузился. Серенький, в сереньком пальтеце, он покрикивал, подбирая почтительно шашку, держа вниз глаза. А ему это в спину. Словесное замечание, выговор. Смехи и даже, ай-яй-яй-яй, непристойная брань от мещанина Ивана Ивановича Иванова, от супруги Иванихи, от проходившего и восставшего вместе с прочими первой гильдии купца Пузанова, рыбные промыслы и пароходство на Волге. И околоточный надзиратель покрикивал: «Проходите, господа, проходите!» Настойчивее фыркали за забором мохноногие кони. Из-за бревенчатых зубьев нет-нет поднималась косматая голова. Если б встать над забором, то можно бы было увидеть, как пригнанные из степей с нагайкой в кулаках и с винтовочным дулом за спиной злели и злели, нетерпеливо поплясывали на седлах. Косматые лошаденки поплясывали. Это был отряд оренбургских казаков. Внутри здания стояла шафранная муть, освещаемая свечами. Нельзя было видеть тут ничего, кроме тел, тел и тел, согнутых, полуизогнутых, чуть-чуть согнутых и несогнутых. Все обсели, обстали тела. Занимали бегущие амфитеатры сидений, и не было видно кафедры. Гудело в пространстве, и сквозь раздавалось подчас: «Революция! Эволюция!»

шла речь все о том, что и там-то, и там-то, и там-то уже забастовка. И там-то, и там-то, и там-то уже забастовка готовилась. Потому-то и следует бастовать. Бастовать! Вот на этом вот месте, не с места!

Петербургские улицы обладают одним несомненнейшим свойством: превращают в тени прохожих. Это видели мы на примере с таинственным незнакомцем. Он, возникший как мысль, почему-то связался с сенаторским домом, там всплыл на проспекте, непосредственно следуя за сенатором в нашем рассказе. От перекрестка до ресторанчика на Миллионной услужливо описали мы путь незнакомца до пресловутого слова «вдруг», которым все прервалось. Обследуем его душу. Но прежде обследуем ресторанчик. И даже окрестности ресторанчика, на то есть основание. В нами взятом естественном сыске предвосхитили мы лишь желание сенатора Облеухова, чтобы агент охранного отделения неуклонно следовал по стопам незнакомца. Пока легкомысленный агент бездействует в отделении, этим агентом будем мы. Но не попали ли мы сами в просак? Ну какой же мы агент? Он есть и не дремлет, ей-богу, не дремлет. Когда незнакомец исчез в дверях ресторанчика, мы обернулись и увидели два силуэта, пересекавших туман. Один был и толст, и высок, выделяясь сложением, но лица не могли разобрать. Силуэты ведь лиц не имеют. И все же разглядели распущенный зонт и калоши, да полукотиковую шапку с наушниками. Паршивенькая фигурка совсем низкорослого господинчика составляла главнейшее содержание силуэта второго. Лицо было видно. Лица не успели увидать, ибо мы удивились огромности бородавки. Видно. Лица не успели увидать, ибо мы удивились огромности бородавки.

0: Ю, та пара остановилась.
1: Какие вы приняли меры?
2: Я там в ресторанчике посадил человека.
1: Придется мне пожелать вам успеха.
2: Что такое?
1: Проклятый насморк.
2: Послушайте, брали бы жалование.
1: Нет, вы меня не поймете.
2: Пойму, положительно, не хватает платков.
1: Что?
2: Насморк же.
1: Я служу не за жалование. Я... Я артист.
2: Своего рода. Лечусь сальной свечкой.
1: Так передайте же, Николай Аполлоныч обещание дал.
2: Сальная свечка – прекрасное средство.
1: Расскажите им все.
2: Вечером намажешь ноздрю, утром рукой снимет.

Под бородавкою загулял вновь платочек. Две тени уже утекали в промозглую муть. Скоро тень толстяка показалась опять из тумана. Посмотрел рассеянно на Петропавловский шпиц и вошла в ресторанчик.

0: «Мне поручено», — сказал незнакомец, принимая от Николая Аполлоновича пепельницу, «передать на хранение вам этот вот узелочек». «Только-то!» — вскричал Николай Аполлонович.
1: «Мне поручено передать на хранение вам этот вот узелочек».
2: «Только-то!»
0: — вскричал Николай Аполлонович, еще не смея поверить, и лицо его проявило бурную жизнь. Он стремительно встал и направился к узелочку. Тогда незнакомец встал тоже. Когда же рука Николая Аполлоновича протянулась к узелку, то рука незнакомца бесцеремонно схватилась за пальцы его.
1: «Я серьезно прошу вас быть бережнее, Николай Аполлонович».
2: «Да-да-да, да».
0: Николай

0: Николай Аполлонович ничего не расслышал. Схватил узелок он за край полотенца.
1: Николай Аполлонович, повторяю вам, бережнее.
0: Николай Аполлонович удивился.
2: Литература?
1: Но нет.

0: Говорят, будто я не есть я, а какие-то мы. Ну, позвольте же, почему это? А вот память расстроилась. Одиночество убивает меня. И подчас даже сердишься.
1: Тут незнакомец прервал свою речь. Николай Аполлонович, задвинувший стол, повернулся теперь к незнакомцу и видел, что этот последний шагает уже по его кабинетику, соря пеплом и созерцая атласное домино, здесь лежащее. Увидев все то, Густо так покраснел, этим только способствовал он перемене поля внимания.
0: Какое прекрасное домино, Николай Аполлонович!
1: Николай Аполлонович бросился к домино. Почти вырвал он домино. Точно пойманный вор суетливо запрятал его. Спрятав, он успокоился. Но незнакомец, признаться, забыл домино и вернулся к излюбленной теме.
0: Вот вас удивляет, как я могу действовать. Я действую по своему усмотрению. Что прикажете делать, мое усмотрение проводит в их деятельности колею. Собственно говоря, не я в партии, во мне партия. Это вас удивляет?
2: Признаться, меня удивляет. Признаться, не стал бы я с вами действовать вместе.
0: А все-таки вы узелочек мой взяли. Мы, стало быть, действуем.
2: Какое тут действие?
0: Конечно. Я давно хотел с вами поговорить по душам. Я мало с кем вижусь. Вы знаете про методику социальных явлений, знаете Маркс. А я не читал. Вы не думайте, я начитан, но я не о том, не о цифрах.
2: А о чем же? Позвольте, в шкафчике у меня есть коньяк.
0: И я не прочь.
1: Николай Аполлонович полез в шкафчик, и появились граненый графинчик, граненые рюмочки. Николай Аполлонович почивал коньяком. Наливая коньяк, Николай Аполлонович думал о том, что представился удобный случай ему отказаться от предложения, но из трусости не хотел теперь выказать трусость, и, кроме того, не хотел он себя бременить разговором, когда можно было и письменно отказаться.

0: Читаю теперь Конан Дойля. Признаться, круг чтений моих для вас дик. Я читаю историю гностицизма Григория Ниццкого и Сирианина «Апокалипсис». В этом, знаете, вся моя привилегия. Как-никак я полковник движения, переведенный за выслугу в штаб-квартиру. А вы, Николай Аполлоныч, со своей методикой и умом только унтер. Но вы теоретик. Насчет же теории у генералов дела плоховаты. Они архиереи. Молоденький академист, изучивший Гарнака для архиерея. Досадный церковный придаток. Вот и вы лишь придаток.
1: И незнакомец задумался. Налил рюмочку. Выпил. И налил.
2: Вы ведь были сосланы.
0: Да, в Якутскую область.
1: Наступило молчание. Опрокинули рюмку.
0: Из Якутской области. Я удачно бежал. Меня вывезли в бочке из-под капусты. И теперь я деятель из подполья. Не думайте, чтобы я действовал во имя утопии или во имя вашего железнодорожного мышления. Я ведь был нитшанцем. Мы все нитшанцы. И вы нитшанец. Вы в этом не признаетесь. Для нас, нитшанцев, волнуемые социальными инстинктами масса, сказали бы вы, превращается в исполнительный аппарат, где все люди, и даже такие, как вы, клавиатура, на которой летучие пальцы пианиста, заметьте мое выражение, бегают, преодолевая все трудности. Таковы-то мы все.
2: То есть спортсмены от революции.
1: Неловкое молчание наступило опять. Николай Аполлонович выщипывал конский волос из ложа. В теоретический спор не вступал. Он привык спорить правильно.
0: Все построено на контрастах. И польза для общества привела меня в ледяные пространства. И по мере того, как я там уходил в пустоту, с меня постепенно сваливались партийные предрассудки, категории, как сказали бы вы.

Там, за стеклами, в зеленоватом тумане шел взвод. Проходили солдаты в шинелях, штыки прочернели в тумане. Николай Аполлонович ощутил странный холод. Вдруг... А! Что такое? Николай Аполлонович поднял голову. Ничего особенного. Вон подъехал ваш батюшка.

0: тени. Говорила тень тени.
1: Ни звука про красное домино. А вы знаете?
2: Я до самой квартиры его проследил.
1: Ну?
2: Инцидент не созрел.
1: Доказательства? Из чего это вы? Я за ними в карман не полезу. Извольте же.
3: Доказательства? Доказательств вам надо? А петербургский дневник происшествий? Читали дневник?
1: Признаюсь, не читал.
3: Ну, ведь наша обязанность знать то, о чем говорит Петербург. Вы бы поняли, что известие о домино опередили его появление у зимней канавки. Спросите меня, кто все это в дневник написал?
1: Ну, кто?
3: Нейндельфайн, мой сотрудник.
4: Признаюсь, этого фортеля я не ожидал.
3: А еще кидаетесь на меня, осыпаете колкостями. Предприятие поставлено как часовой механизм. Вы в блаженном неведении. А уж мой Нейндельфайн производит сенсацию.
5: Вы, надеюсь, дадите приказ, чтобы агенты ваши, пока Николая Полоныча, оставили бы в покое.

Стопотали их туфельки. Раздавались звонки. Существа в голубых, белых, розовых платьях обвеивали газами, веерами, шелками, лия атмосферу фиалочек, ландышей, туберос. Плечики, опыленные пудрой, должны были скоро покрыться испариной. Перед танцами личики, плечики и обнаженные руки казались бледнее и худее, чем в обычные дни. Развивались их белые веера, топотали их туфельки, раздавались звонки. Входили какие-то крепкогрудые гении в стянутых фраках, в мундирах и в ментиках, правоведы, гусары и так себе безбородые. Они разливали надежную радость и сдержанность, проникали в блистающий газами круг. Глядишь, пуховый легкий веер уже бился о грудь правоведа, как бабочкино крыло. Крепкогрудый гусар перекидывался пустыми намеками, и на краснеющем фоне гусарского деяния выделялся слегка розовеющий профиль. Цукатовы, собственно говоря, давали не бал. Был всего детский вечер, в котором желали участвовать взрослые. Носились слухи, что будут и маски. Явление их удивляло, признаться. Хозяина, обладателя двух серебряных бак, называли Коко. В этом пляшущем доме он был Николаем Петровичем, главой дома, родителем девочек 18 и 15 лет. Эти милые существа были в газовых платьях, в серебряных туфельках, размахивались пушистыми веерами на экономку, на горничную, на гостящего земского деятеля мастодонтообразных размеров, родственника Коко. Наконец раздался и звонок. Распахнулась дверь до бела освещенного зала, и затянутый туго во фрак свой топер, напоминая черную голенастую птицу, споткнулся о проходящего официанта. Задребезжащего картонным листом, сплошь усеянным котеленными побрякушками. Скромный топер разложил ряд тетрадок, обдул нежно клавиши и без видимой цели порой нажимал на педаль, напоминая исправного паровозного машиниста за пробой котлов. Убедившись в исправности инструмента, топер подобрал фалды фрака, над низеньким табуретом откинулся корпусом и уронил на клавиши пальцы. И замер. И громозвучный аккорд сотряс стены. Николай Петрович Цукатов растопыривал пальцами серебристое кружево бак, блестел лысиной, гладко выбритым подбородком, метался по парам, то отпуская невинную шуточку голубому подростку, то тыкаясь пальцами в крепкогрудого усача. Бились блески и трепеты, раздавалось громовое «Рекюле! Балансе, мадам!» И опять «Рекюле!» Николай Петрович Цукатов протанцевал свою жизнь. Теперь уж Николай Петрович ту жизнь дотанцовывал. Дотанцовывал безобидно, не пошло. Облачко не омрачало души, которая вся сияла, как солнцем горевшая лысина или как выбритый межбак подбородок, который казался как месяц меж облаков. Все в жизни ему вытанцовывалось,
затанцевал еще мальчиком. Танцевал лучше всех. К окончанию факультета из круга знакомств вытанцовывался и круг покровителей. Николай Петрович пустился отплясывать службу. Протанцевал он имение и пустился в балы. Привел в дом замечательной легкостью спутницу жизни, Любовь Алексеевну. Спутница оказалась приданым. И Николай Петрович теперь танцевал у себя. Вытанцовывались две дочери. Детское воспитание. Так что теперь дотанцовывал сам он себя.

0: Точно плакался кто-то. Ждали масок, и не было масок. Видно, был это слух. Раздалось дребезжание звонка. Кто-то неприглашенный напоминал о себе. Попросился сюда из тумана, из уличной слякоти. Но никто не ответил. Опять позвонили. Выбежала десятилетняя девочка, заблиставший безлюдьем зал. Там стукнула дверь. Закачалась граненая ручка. Когда пустота обозначилась меж стенами и дверью, до носу просунулась черная масочка. Обнаружилась черная борода из вьющихся кружев. За бородою в дверях показался атлас. И ребенок радостно улыбнулся, захлопал в ладоши и с криком «Приехали маски!» пустился бежать в глубину, где из виснущих хлопьев табачного синего дыма туманный профессор едва выделялся на толстых ногах. Домино, переступая, влекло свой кровавый атлас по паркету. Едва отмечалось на плитах плывущей, пунцовеющей рябью отблесков, будто лужица крови бежала с паркетика на паркетик, навстречу затопали грузные ноги. И земский деятель остановился растерянно, ухватясь рукой за клок бороды. Одинокое домино умоляло не гнать на петербургскую слякоть, умоляло не гнать в злой туман. Земский деятель, видно, хотел пошутить, потому что он крякнул. «Да-да». Домино шло вперед на него ярко-красной рукою. «Скажите, пожалуйста...» Маска молила. Она прометнулась протянутым корпусом. «Вот так штука!» Вдруг махнул он рукой, повернулся и стал возвращаться туда, где в лазоревом электрическом свете стоял неподвижно профессор статистики, выясняясь туманно из хлопьев табачного дыма. Едва не свалил его рой набегающих барышень, веющих лентами, котельонными побрякушками. Рой тот выбежал посмотреть на забредшую маску. Остановился у двери. Веселые возгласы перешли в смутный шелест. Смолк шелест. Была тишина. Неожиданно за спиною у барышень продекламировал кто-то. «Кто вы? Кто вы, гость суровый, роковое домино?»
1: «Кто вы? Кто вы, гость суровый, роковое домино? Посмотрите, в плащ багровый запахнулось оно».
2: «Скажи, домино, уж не ты ли бегаешь на проспектах?»
3: «Господа, господа, вы читали сегодняшний петербургский дневник?»
1: «А что?»
3: «Что, что, что? Да опять домино».
4: «О, господа, это глупость».
5: «Глупости, глупости. Нет же, нет! Милое домино набрало вроде воды! Нечего делать!
3: О, еще домино!
4: А не хочешь ли это?
0: Так воскликнул кадетик. И через пестрые головы барышень он пустил в домино шелестящую струйку конфетти. В воздухе развелась на мгновение дугой бумажная лента, дуга из бумаги, свиваясь, ослабла и опустилась на пол. Домино не ответила, протянула лишь руки. Вдруг кто-то сказал: «Господа, пойдемте отсюда!» И Рой убежал. Только та, что была ближе всех к домино, на мгновение помедлила, взором смерила домино, от чего-то вздохнула, пошла и опять обернулась.

Я гублю без возврата. Петербург, осаждаясь туманом, меня ты преследовал мозговою игрою, мучитель жестокосердный и непокойный призрак. Года на меня нападал, бегал я на ужасных проспектах, чтоб с разбега влететь вот на этот блистающий мост. О, зеленые, кишащие бациллами воды! Помню я роковое мгновение через сырые перила сентябрьскую ночью, и я перегнулся. Николай Аполлонович обернулся. Не увидел он за собой ничего, никого. Над сырыми перилами, над кишащей бациллами зеленоватой водою его охватили плаксиво одни сквозняки. Площадь пустела, и поднимались свои этажи и сенат, и синод. Николай Аполлонович с любопытством поднял глаза на громадные очертания всадника. Давеча показалось, что всадника не было. Тень покрывала. Теперь же металлы лица задвоились улыбкою. Тучи разорвались, и зеленым дымком распаявшейся меди курились под месяцем облака. На мгновение все вспыхнуло. Воды, крыши, граниты. Вспыхнуло всадниково лицо, медно-лавровый венец, и простертая повелительно многосотпудовая рука показалась. Рука шевельнется, а металлические копыта вот-вот упадут на скалу и раздастся на весь Петербург. Да, да, да, это я! Я гублю без возврата! На мгновение для Николая Аполлоновича озарилось вдруг все. Да, он понял, он должен! С хохотом побежал он от медного всадника. Я знаю! Погиб без возврата! Вдали пролетел сноп огня. То придворная черная карета несла ярко-красные фонари, призрачный абрис треуголки лакея и абрис шинельных крыльев летели с огнем из тумана.

увидел он. Было... Было... Но что тут сказать? Лицо матери. Оно постарело, а руки дрожали. В кружеве золотых фонарей, только что зажженных за окнами. Коленька, мой родной, мой любимый, не выдержал, устремился весь к ней. Ты ли, мальчик, не выдержал, опустившись перед ней на колени? Ее охватил он руками, прижался к коленям и судорожными разразился рыданиями, неизвестно о чем. Заходили широкие плечи. Он не испытывал ласки за эти последние годы. Ты, мама... И плакал. Аполлон Аполлонович там стоял в полусумерках ниши. Подтрагивал пальцем он куколку из фарфора. Китайца. Китаец качал головой. Аполлон Аполлонович вышел там из полусумерек ниши, тихонько покрякивал, мелкими продвигался шажками и неожиданно загудел. «Успокойтесь, друзья мои!» Он, признаться, не мог ожидать этих чувств от холодного скрытного сына, когда на лице его эти два года он видел одни лишь ужимочки, рот, разорванный до ушей, и опущенный взор. Озабоченный побежал Аполлон Аполлонович вон за каким-то предметом. «Ты, мама...» Любимый мой мальчик.

Напротив чернел перекресток, нависла кариатида там. Учреждение, где главенствовал Аполлон Аполлонович, возвышалось оттуда. Бородатая кариатида подъезда стремительно в стену вдавила копыта и, кажется, оборвется, просыплется. То, что видит она, переменчиво, неизъяснимо, невнятно. Плывут облака, и видит она под ногами течение многоножки панели, где мертвенно шелестение пробегающих ног и где зелены лица. Не видно по ним, что события где-то гремят. Наблюдая проход котелков, не сказал бы ты никогда, что гремели события в городке Актюке, в Кутаисском театре, в Тифлисе открыла колоточный фабрикацию бомб, библиотека в Одессе закрылась. В университетах России шел митинг. Закочевряжились пермяки. Стал выкидывать красные флаги уж Ревельский чугунолитейный завод. Наблюдая проход котелков, не сказал бы никто. Началась забастовка в Московско-Казанской дороге. Поразбивали на станциях стекла, врывались в пакгаузы и прекращали работу на Курской, Виндавской, Нижегородской и Муромской. И вагоны стояли. И не сказал бы никто. В Петербурге гремели события. Наборщики всех типографий, избрав делегатов, сошлись. Бастовали заводы, судостроительный, Александровский.

не нарушалось. Мертвенно текли котелки. Серая кариатида нагнулась и смотрит на ту же толпу. Нет предела презрению и нет предела отчаянию. Распрямились бы мускулистые руки, резцом иссеченное темя рванулось бы, в реве грохотном разорвался бы рот, паром обдало улицу, сам балконный карниз бы распался на крепкие камни, и каменным градом на улицу оборвалось бы старое изваяние, описавши

В этот серый денек распахнулась тяжелая дверь. Серый бритый лакей золотым галуном подавал знаки кучеру. Кони кинулись на подъезд, а лакей поглупел, вытянулся в струну. Аполлон Аполлонович Облеухов, сутуловатый, сегменный, небритый, с опухшим лицом и с отвисшей губой, прикоснулся к цилиндру вороного крыла перчатками. Вороного крыла. 1812 год освободил из лесов. 25-й над ним бушевал возмутительными декабрьскими днями. Пробушевали январские дни. 905-й. О, каменный бородач! То, что видел он, не расскажет. Осаживал кучер, и генерал в треуголке выпрыгивал из кареты при криках «Ура!». И имя его утаил бородач. Бородач его знает и помнит, но рассказать не расскажет. Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Бегут за днями дни, и каждый день уносит частицу бытия, а мы с тобой вдвоем располагаем жить, а там глядь и умрем. Но швейцар с булавой, засыпающий над Биржевкою, знавал хорошо Вячеслава Константиновича. В учреждении еще помнят. О блаженной памяти императора Николая не помнят. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Давно желанной мечтается мне доля, давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Приподымается лысая голова, блеклый рот улыбается вспышком, глаза опламененные, каменные, синие, в зеленых провалах. Вся жизнь только морок. Я, судари мои, школы плеве, я, судари мои. В учреждении перепархивал шепот. Вдруг дверь отворилась. Аполлон Аполлонович выходит в отставку. Расплакался столоначальник Легонин. Из вице-директорской комнаты вразумительный голос и треск телефона. Вице-директор с дрожащей челюстью. Аполлон Аполлонович не был главой учреждения.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Мина. Вот язва, так язва. Неужто не дадут уйти, гады? Вроде тихо. А ну рывком.

Постоял Сашка на перроне, огляделся. Неужто Москва, столица Родины? Думал ли, гадал под Ржевскими теми деревнями, пред полем тем ржавым, по которому и бегал, и ползал, на котором помирал не раз? Гадал ли, думал, что живым останется и что Москву увидит? И странно ему, и чудно, что войны здесь словно и нет никакой. Словно не бушует, не обливается кровью всего в 200 верстах отсюда горящий, задымленный в грохотах и тяготах фронт.

0: Прошел он в помещение вокзала, выбрал скамейку в уголке, прилег, подложа под голову грязную телогрейку, полежать бы, сделать передых небольшой, прийти в себя, а там уж и дальше трогаться, на другой вокзал, с которого домой добираться он будет. Прилег, а сон не идет. Да и метлой шаркает рядом пожилая женщина, пол прибирает. Но все же вздремнул малость, да разбудил паровозный гудок. А очнувшись, не сразу понял, где он.
1: Мать! Москва там!
2: Москва, сынок, Москва.
1: Столица родины?
2: Столица, столица, милый.
1: Гляди-ка. И девчата ходят, и гражданские, и войны нет. Наяву это, мать, или сон?
2: Да ты поспи, сынок, а я тебя покараулю. Спи, милый, спи.
1: Москва.
0: И ушел Сашка опять в сон, но не было в нем покоя. Вернулась к нему война, засвистели мины, а одна стерва, чует он прямо, на него летит. Сейчас где-то близко рванет.
1: Мина! Язва, так язва. Неужто не дадут уйти, гады? Вроде тихо. А ну рывком. Вот что захотел. Рывком. Так ведь и смерть захватить расплохом. Может. Не судьба, видно, уйти живым-то с передка. А будь что будет!
3: Братцы! Братцы! Есть кто поблизости? Братцы, ранило меня.
1: Куда тебя?
3: Руки. Все. Отвоевался, видать.
1: Да погоди ты. В санчасть тебе надо. Я пойду санитаров пришлю. А ты лежи.
3: Не уходи, не выдержу я.
1: Да ничего, потерпи.
3: Ты хоть посиди со мной. А то одному помирать страшно. Посиди я недолго.
1: Да чего ж так-то? Помочь-то ничем не смогу. Я лучше за санитарами сбегаю. На тропе замету для них сделаю. И пришлю санитаров. Пришлю, верно? Жди тут меня.
3: Прощай, парень. Не найдут тут меня.
1: И санитары! Санитары! Санитары!
4: А чего тебе? Чего орешь?
1: Тут раненый лежит с нашего батальона. Я на тропе замету сделал.
4: Где?
1: Да влево от кустов, там видать.
4: Да может, помер твой раненый.
1: Жив. Слово я ему дал, что придете. Только вам поскорее надо, а? Ребят, поскорее, а то не доживет, а?
4: Да брось ты!
1: Ну тогда с вами пойду. Провожу.
4: Рехнулся? Катись, нечего судьбу пытать. Мало немец влепил, добавки захотел. Ложись!
1: Ползком проползем.
4: Тьфу ты, пропасть. Пошли! Пошли!

0: эти санитаров. Не обманул. Слышь?
1: Не слышу, твой дядя. Ой, гляди, что это у него с руками-то?
2: Ну ладно, чего глазеть?
3: Эй, медсестра! Медсестра! Медсестра!
4: А потом Сашка в санроте встретил Зину, сестренку из санроты, с которой бежал вместе при бомбежках. В эшелоне вагоны их рядом были. Зину, который прикрыл своим телом, когда шпарили мессеры крупнокалиберными, и пулевой веер смертно приближался к ним, выбивая вокруг фонтанчики снежной пыли. Зину увидеть он совсем не ожидал, и потому, наткнувшись прямо на нее, оторопело остановился и ничего уже больше не видел, кроме ее широко раскрытых глаз, в которых и удивление, и растерянность какая-то. А когда смотрела она на Сашку, и слезы.
0: Изменилась ты. С лица спала. А че глаза такие беспокойные? Как жила ты тут, в санроте?
5: Да что я, Саша, ты о себе расскажи.
0: Там ничего рассказывать, живу я, видишь?
5: Ага, вижу. Я и не надеялась, Саша. Спрашивала о тебе всех. А смешно, фамилию твою не знаю, в какой роте, в каком взводе. Ну ничего ведь не знаю. Ты хоть бы весточку какую прислал, Саша.
0: Не до того, Зин, было. Досталось и тебе, вижу. Скулы вон как подвело.
5: Вначале трудно было, Саш, уставала очень, а потом ничего, привыкла, чуть посвободнее стала, так о тебе думала, как ты там?
0: Думала-таки.
5: Ну, а как же, Саша, спас ты меня тогда.
0: Да ты об этом не поминай, досталось и вам, девчатам, знаю, но другая какая ты стала,
5: а? Нет, Саша, нет, я такая же. Такая же я, Саш, такая же. Мы ж под смертью не ходим, разве сравнить? Устал, Саша.
0: Не бритый я, грязный, оборванный.
5: Будто я не знаю, откуда ты.
0: Вот тут у вас все чистенькие, побритые.
5: Ты ж с войны, с настоящей, Саша, разве я не понимаю?
0: Вот это верно, Зин. Вот война была взаправдушная. Это ты верно сказала.
5: Отлежаться тебе надо, Сашенька, отдохнуть.
0: Погоди. Погоди, меня не пошлют от вас в госпиталь какой?
5: Нет, Саша, нет. Но тебе в тылу будет лучше, чем у нас.
0: Без тебя-то? Да нет, Зин, нет.
5: Спи, Сашенька, спи. Я вот тут буду. Мне только выходить придется. У меня в трех избах раненые. Спи, родненький, спи. Спи.
6: Эй, парень. А? Сверни. Покурить, браток. Ну, как там? Наступать Фриц не думает?
0: А, да вроде нет. А там кто его знает?
6: Тут паникуют. Кто ходячий, так в тыл мотают. А мне вон без помощи далеко не уйти. Вот и сижу здесь, жду у моря погоды.
0: Слушай, с кормежкой как тут у вас?
6: А не густо. Та же пшенка, только с хлебушком.
0: Ну ладно. Зато в тепле, в сухости, в покое. А со жратвой ведь и потерпеть можно. А я тут в санроте останусь.
6: Ну и дурак. Чем дальше в тыл, тем со жратвой лучше. Да и спокойнее. А вдруг немец попрет? Он же прихлопнет здесь всех запросто.
0: Не паникуй. Не прихлопнет. За Волгой народу много, говорят, даже танки есть. Нам на смену, небось, подошли?
6: Может и так. Но только подальше отсюда. Спокойнее.
0: На, кури.
6: Зажги им

0: празднуют штабные-то.
1: Да шут с ними, пусть веселятся.
0: Да веселиться-то вроде не с чего.
1: Не говори, праздник все же. Ты не завидуй. Этого пирога на всех хватит. Сегодня они тут в тылу, а завтра вполне там оказаться могут.
0: Знакома она тебе, что ли? Сестрица-то.
1: Знакомые.
0: Думаешь, уснуть сразу? Не получится.
1: Да, не выходит. Все как там на передке, думаю. Дрожит, наверное, моя родная рота в продувных шалашках. Кого-то беспременно сень пришлепнет. Неужто сержанта? Не понравился он мне сегодня утром. А я тут в тепле, в сухости, в покое. Чудно как-то. Непривычно. Зина! Зина!
2: Что вам ранено?
1: А Зина где?
2: Нету Зины. Спите, раненые.
1: А
2: что вам ранено?
1: А Зина где?
2: Нету Зины. Спите, раненые.
1: А где она?

0: Нашли. Что ты беспокоишься, парень? Говорила Зина, что ждет с передовой одного. Ты и будешь?
1: Я.
0: Ничего там не случится с ней. Поест как следует, выпьет, ну, потанцует с кем. Укладывайся-ка ты спать. Ну, что стоишь столбом? Иди на койку. И не переживай.
1: Я не переживаю, но...
0: Вот и правильно. Подумай, сколько времени прошло.
1: При чем тут время?
0: Подумай. Как тебя звать-то?
2: Не мешай ему. Пусть поспит. У него теперь сны пошли.

0: А какие сны? Перемученные, умаянные дорогой, на которой живые деревеньки попадались редко, все больше разорища да пепелища, где попросить поесть было неудобно, а потому оголодалые, вышли они на опушку леска Сашка, Жора и лейтенант Володька, с которым в пути познакомились.
1: Жора!
2: Осень прозрачное утро, солнце как будто в тумане, дальний станов перламутра, небо холодное дальнее, где наша первая встреча, жаркая, острая, тайная. Тот летний памятный вечер, милая, словно случайная, не уходи. А утро-то какое, а воздух, а тишина. Странное дело, ребят, о женщинах совсем не думаю и во сне не снятся.
3: А с чего им тут снится-то?
2: Как чего? Молодой я.
3: Молодой?
2: Ага.
3: Ну смотри, молодой. Довела тебя знать передовая. Таким на всю жизнь остаться можно.
2: А у вас что, не так, что ли, ребят?
3: У нас?
2: Ага.
3: У нас не так. Нам сейчас только подавай, не растеряемся. Верно, парень?
2: Правда, Сашок?
4: Да какие бабы, Жор? Другие мысли у нас. Где пожрать, где курево достать?
2: Как какие? Живые ведь, понимаешь, из такой мясорубки и живые. Это понимать надо.
4: Тяжелый у тебя рана, а бабах-то?
2: Кость перебитая. Месяца два, то и три отваляюсь верняком. Сань, ты думаешь, я не устал? Думаешь, мне жрать неохота? Все это суета-сует. Главное, солнце вижу, небо вижу, поля эти, деревушки. И впереди жизни несколько месяцев. Это понимать надо.
4: Вот курево у нас к концу.
2: Да курево ерунда. Курево мы в любой деревню достанем. Вот сейчас дойдем до протпункта и получим. Да не на один день, а дня на два, на три. Это ж по целой буханке черняхи на брата получается. По пачке каких-нибудь концентратов, а зажри мясо по банке каких-нибудь консервов. А потом какой-нибудь вдовухе на печку в тепло и сыть. Да. Ой. Вдыхая розы. Аромат, тенистый, вспоминая сад, и слово нежное люблю, что вы сказали мне тогда. Ты что, не надо, дайте закурить, а?
3: Да.
2: Зажгли вы вдруг во мне любовь.
4: Жор.
2: Ушли и не вернулись вновь.
4: Оставь немножко.
2: Но слово нежное люблю, я не забуду никогда. А моя любовь не струйка дыма.
4: Ну дай дернуть-то.
2: Что тает вдруг в сиянии дня.
4: Жора.
2: А вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня. Ну на-на.
4: Теперь нам попить и теперь погулять и не боли головка. Теперь погулять.
2: А моя любовь не струйка дыма.
4: А мужа дома нету.
2: Что тает вдруг в сиянии дня.
4: А мужа дома нету.
2: А вы прошли с улыбкой мимо.
4: Бай, не боли головка.
2: И не заметили меня.
4: А мужа дома нету.
2: Теперь нам попить и теперь погулять.
4: Бай, не боли головка.

0: А теперь погулять.
1: Где же этот протпункт-то находится, товарищ лейтенант?
2: Перевели его куда-то.
3: Как перевели?
4: Куда, товарищ лейтенант?
2: И кто ни хрена не знает. Поймешь, что ли, этот тыловой кавардак? О, ближе к тылу, наверное. Слушайте вы, кончайте вы с лейтенантом. Не в строю мы. Володька я. Володька. Из Москвы. Вот так и зовите.
4: Понятно.
2: Я ж сам, как вы, 2 года в рядовых отпахал. Война началась, меня на 3-месячную кубари привесили. Они мне... Я за себя привык отвечать, понимаешь? За себя. А мне взвод сучили, всех из запаса сунули. А, ладно. Звать вас как?
4: Александр я.
1: А меня Жора.
2: Срочно служили.
4: А, с 39-го.
1: С 38-го.
2: Тогда понимать
1: должны. Товарищ лейтенант, давайте договоримся. О войне ни слова. Знаете, до сих пор в ушах звон стоит.
2: А ты что, все забыть, что ли, хочешь?
1: Ага. Я тишину слушаю.
2: Да тебе недолго ее слушать-то придется.
1: Да я знаю. Я только думать об этом не хочу. Свежак надрывается, прет на рожон Азовского моря корыто. Арбуз на арбузе и трюм нагружен, арбузами пристань покрыта. Не пить первача в рассветную стыдь, на скучном зевать карауле. 3 дня и 3 ночи придется проплыть, и мы паруса развернули. В густой бородаче ныряет бурун, чтоб брызгами вдрызг разлететься. Я выберу звонкий, как бубен кавун, и ножиком вырежу сердце. Вот красота, а?
2: Красота.
5: Вот был у меня на передке вот такой вот. Все ему. Красота да красота. Сам первый же день к немцам подался.
2: Поймали. Хлопнули перед строем. Все как положено. А меня за шкирку говорят. Как ты врага не распознал? А я его знал 2 недели, как формировались.
5: Да и не враг он, а дрянь, струсил.
4: Правда, Жор, что-то все красота да красота. На поляну вышли, красота. Лес увидел, красота.
1: Сань,
4: круче вышли, опять красота.
1: Сань, понимаешь, тебе это все привычно. Ты деревенский, а я из города. Я городской. Я наборщик типографский, понимаешь? Я землю родную только по воскресеньям видел, да и то не по каждому.
4: А я поначалу подумал, что ты чокнутый.
1: Там, где я был, Сань, там и чокнуться недолго.
4: Да не радуйся, конечно, это я так.
5: Да ты там через 2 месяца окажешься.
1: А я знаю. Я просто думать об этом не хочу, братцы. Нам сейчас часом жить нужно. Твой час, и радуйся на всю железку.
2: Ну вот и иди. Иди отсюда, валяй. Радуйся. Долг ты свой выполнил, совесть, видать, твоя чистая. Иди, валяй, радуйся.
1: Товарищ лейтенант, вы так говорите, точно вы свой долг не выполнили. Вы тоже свой долг выполнили.
2: Слушай, ты... Иди ты знаешь, куда с выходом и с лейтенантом.
4: Ага. Ты что, Володь?
2: Дурак.
4: Ну,
2: пусть рядовые.
4: Володя.
2: И на смерть никого не гнали. А я всю жизнь буду помнить глаза ребят своих, когда приказом на наступление выкладывал.
4: Ну,
2: всю жизнь, понял?
5: Володька, я для тебя так и зови,
4: да,
5: понял?
4: Да, Володька ты, сядь. Брось свистеть, Жор.
1: Чего?
4: Место не для свиста. Бои были, люди погибали.
1: О, вот ты о чем.
2: С него телячий восторг не сошел, что живой.
4: Правда, Жор, что ты в санроте не остался?
1: Свободы захотел. Братцы, свобода – это великое дело. Хоть на месяц, хоть на 2, сам себе хозяин. А в армии кто-то по приказу делать приходилось. А так, захотел – на травке повалялся. Захотел – в деревню вошел. Захотел – мимо прошел. В общем, свобода – это великое дело. Братцы, гляньте, цветок-то какой! Красота!
5: Жора!
6: Осень прозрачное утро, солнце как будто в тумане.
2: А я все подсмеивался над ним. Книжку красноармейскую достань.
3: Гляди, в крови вся. Не разберешь. О, медальон. А ведь не Жора он. Вот, смотри. Григорий.
2: Спрячь. В госпиталь придем, родным напишем.
3: Напишем, только правды не надо.
2: Конечно, не надо. Погиб смертью храбрых в боях за родину.
3: Может, лапником закидать?
2: Не надо. Так заметит кто? Проезжая какая захоронит? Ну, Жора, не пришлось тебе 2 месяца отгулять. Прости. Прощай! В Москву ехать надо. Мать надо повидать. Саня, а знаешь, что меня всю дорогу мучает?
3: Ну?
2: Ну какой смысл был вот этих наших наступлений безудачных?
3: Чему безудачных? Гнали немцы опять погоню.
2: Откуда у нас эта глупая уверенность? Ты же был на передке. Ты же видел, ведь немец пока сильнее нас, организованней, умелей.
3: Вот это верно. Умеет гад воевать.
2: Народу, сколько ж народу поубивало. Жалко.
3: На то, наверное, война, Володь, чтоб убивала. Ты, мать, все тут?
7: А куда мне деться?
3: Война, мать, мне все снится.
7: Спи, сынок, спи. А я тебя покараулю. Спи, милый.
3: Может, чудится мне все это? Странно все перед глазами вдруг.

0: Злая. Как ты тут, Сашенька?
1: Нормально. Тебя жду.
0: А я спиртику малость достала. И смотри, что раздобыла.
1: Огурец.
0: У хозяйки выпросила. Здорово.
1: Здорово, с гражданки не ел.
0: Ну, давай, Саша. За твое возвращение и за праздничек.
1: За победу, Зин. За победу.
0: За победу. Ну, конечно, за победу. Ну, главное, за то, что живой ты. Правду сказать, в последнее время совсем надежду потеряла. Думала, вот и не успела узнать тебя как следует, не успела отблагодарить за то, что в эшелоне.
1: Да ну что ты.
0: Да, да, и что все, не встречу тебя никогда больше. Ты не поверишь, я тогда действительно первый раз в жизни целовалась. Ну, чокнемся, Саша. Как чувствуешь себя, родненький? Рука-то не болит?
2: Так. Опять в руку. И опять в левую. Обратите внимание, товарищ медсестра, слишком много у нас таких ранений.
0: Товарищ старший лейтенант.
2: Я повторяю, товарищ медсестра, обратите внимание.
0: У него 2 пулевых ранения.
2: Но это ничего не значит. Они там по-разному ухитряются делать.
1: Я не понял, старшой. Ты что, про меня, что ли?
2: Да про тебя, про тебя.
0: Сядь, Саша.
1: Да ты что? Ты что, старшой, удумал-то? Самострел я? А ну, говори.
2: Молчать.
0: Саша.
1: Да ты роту. Роту собери здесь. Я ведь с тобой какое угодно. Напередок. И вот с этой ротой-то да в наступление. И вот с этой ротой-то да в разведку. Ну, пойдем. Ну, пойдем с ротой-то. Вот посмотрел бы я там на тебя. Эх ты!
3: Фу! Прекратите истерику!
0: Уйдите, старший лейтенант!
2: Товарищ медсестра, прекратите истерику! Как его фамилия?
0: Вы не правы, старший лейтенант. И прошу вас, не мешайте мне работать!
2: Распустились там, на передовой!
0: А вы успокойтесь, раненый, успокойтесь!
2: Распустились...
0: Успокойся, Саша, Саша, успокойся.
1: Кто этот старшой?
0: Из штаба, забудь о нем. Рука-то болит?
1: Не болит.
0: Может, пройдемся до Волги, сможешь?
1: Смогу, конечно.
4: Огородами вышли они на тропку, что петляла к реке, и шли крепко прижатые друг к другу. Так что чувствовал Сашка округлое Зинино бедро, а рука, обвитая вокруг ее талии под шинелью, тепло ее тела. Они остановились. Висящая на бинтах рука мешала Сашке привлечь Зину к себе, и потому ее грудь и лицо были отдалены от него. Солоноватый вкус ее губ он хранил все эти месяцы с того дня, когда поцеловал ее в первый раз после эшелонной бомбежки, когда отстрелявшиеся мессеры своим уходили от поезда, а он прижимался к холодным Зининым губам, и в их придавленные страхом души медленно возвращалась жизнь. И сейчас оба оттягивали поцелуй. Но когда сошлись, все было так же, только без той терпкой горечи, какая была в прежних поцелуях. Ведь тогда думали, может, последнее это в их жизни, что вот-вот возвратятся самолет, и что будет, неизвестно. От Зины пахло лекарствами, какими-то духами, чуть потом. И Сашка знал, что эти запахи останутся с ним навечно и всегда будут напоминать ему Зину. И он упивался ими, близостью Зины. Но даже задыхаясь в поцелуях, не ощущал он желания. Только нестерпимая нежность заполняла до краев.
0: Я к реке часто вечерами ходила. Смотрела на небо и думала, думала. Всегда оно страшное было, словно в крови. Саша думала, как ты там? Что сделали с тобой, родненький? Что же они сделали, Господи?
5: Ну что? Что ты,
0: Зин? Ну что же они с тобой сделали?
5: Зин,
0: что они с тобой сделали?
5: Пройдет это. Да ты что, Зин? Ну все. Все, успокойся.
4: И уловил Сашка, что и верно, не о том плачет Зина. Может, рада даже, что не вышло у них ничего. Уж больно скоро начала она его отталкивать. И вообще в ласках Зининых виделось ему больше жалости, чем чего другого. Может, из жалости и решилась? Да еще потому, что считает себя жизнью ему обязанной. Что закрыл он ее своим телом при той бомбежке, рванул от пулевого веера.
6: Смеется медленно, весело в окно.

0: темных тягучих снах поплыла дорога. Как еле-еле доплелись они до полевого госпиталя, как забрались с Володькой на нары, как похлебали жидкую пшенку, как пособирали крохи махры по карманам, покурили и уж дремать вроде начали, и как перебил их сон какой-то шум. Начальство прибыло.
1: Сидите, товарищи, сидите. Как самочувствие?
2: Отличное. Отдыхаем со всеми удобствами.
1: Да?
2: Да. Только жратвы нам пока не хватает.
1: Поздравляю вас с наступающим праздником. Скорейшего выздоровления и возвращения в строй.
3: А водочки дадите завтра. На передовой не баловали, так может здесь попотчуют, а?
1: Обязательно, товарищи. Обязательно. И покормить вас всех постараемся как можно лучше. Хотя сами знаете, что положение сейчас со снабжением не важно.
2: Ну да.
1: Распутиться.
4: А че ж на распутицу сваливать, когда железная дорога рядом?
3: Что ж это получается, брат? Ты за что?
1: Тихо, товарищи! Тихо! Тихо! Говорите по одному. Кто хочет высказаться?
2: Почему, товарищ майор, у вас здесь порции такие мизерные? Почему хлеба за завтрак и за обед никому не выдали? Почему за 4 дня ни у кого из нас продатистат не отоварен?
5: А почему вы, лейтенант, сюда попали? Есть командирские палаты, туда отправляйтесь.
6: Я вас понял, товарищ майор, я распоряжусь.
2: Слушайте, это к делу вообще не относится. Я вот с этими ребятами на передке из одного котла хлебал. Я с ними в одной цепи в атаку ходил. Я вот за них, за всех говорю. Почему у вас здесь кавардак такой?
1: Вы сознательные бойцы и должны понимать, что сейчас временные трудности. Не хватает продовольствия, голод, разруха. Вы вот сейчас из-за грамма хлеба скандал устраиваете. А Родина, товарищи, все силы напрягает. Но я понимаю, после передовой и дороги вы на еду такие жадные, что и мамку родную скушать можете, а?
2: Мы жадные, сами ряхи отъели, да я тебя...
1: Володька!
6: Кто кинул? Отвечать,
0: кто это сделал?
1: Трус какой-то схулиганил, а мужества сознаться нету.
6: Это сейчас все молчат. А как начнут по одному вызывать, так живо кто-нибудь?
2: Ну, я бросил.
1: Вы?
2: Я чё?
0: Саша, да ты что?
1: А вы понимаете, товарищ солдат, что совершили?
2: А чё, вы не подумавши сказали, я не подумавши сделал, значит, квиты.
1: Хулиган! Разболтались там на передовой!
2: Только передовой не трожьте, мы на ней родину защищали, кровь пролили.
6: Я разберусь, товарищ майор.
1: Разберитесь, товарищ старший лейтенант.
6: Да-да, хорошо, я разберусь. Отдыхайте, товарищи бойцы. Отдыхайте. Спокойной ночи.
3: Товарищ медсестра, лейтенанта в другую палату.
6: Ты зачем сознался, дурак? Судить ведь могут.
2: Да плевать я хотел. Дальше передка все равно не загонит. А он меня и так, родимый, ждет не дождется.
7: Так, я пошел.
2: Погоди, Володь, погоди.
7: Жай, ты, чего ты вылез?
2: Молчи.
7: Тебя кто просил?
2: Молчи, молчи.
7: Я сам за себя отвечу, понял?
2: Да подожди ты. Не суети. Ну, подумал я, какой с меня Ваньки рядового спрос. На меня время-то тратить жаль, ага. Когда все равно через месяц маршевая рота и передок. Ага. А ты ж лейтенант. С тобой разговор-то другой. Кубари сорвать могут, под трибунал отдать. Все, что хочешь, Володь, не суети.
7: Хорошо, ты меня понимаешь, хорошо. Значит, ты за меня под суд, а я в кусты, да? Значит, сволочь, я допусти.
6: Эй, герой, кто миску кинул? Вызывают.
0: С
8: Сашка вошел в комнату, где сидел за столом старшой. Пригласил он Сашку сесть. Сашка сел на краешек стула, на лейтенанта уставился, а тот взгляда не спускал, и Сашка решил, нечего с ним в переглядки играть, и опустил глаза. Не сказать, что под этим взглядом Сашке было уютно, но и страшно не было. Притупились нервишки на передовой. Да и не то видел он. Но все же подумал и Сашке, что Парабей, казаться, будет ему на пользу. И он глазами заморгал, носом захлюпал.

0: Вы понимаете, что вы совершили?
1: Виноват, товарищ старший лейтенант. Черт попутал. Сам не знаю, как получилось. Обидно стало, в горячах махнул ты миской. У меня ж температура была 39,5. В лихорадке ж все было-то.
0: Да?
1: Да, в санкарте написано.
0: Врете вы все.
1: Да чистую правду говорю.
0: Не вы это сделали.
1: Разве не я? А чего тогда меня допрашиваете?
0: Мне дурочку не валяй, советую говорить правду.
1: А что мне темнить, товарищ старший лейтенант? Можно простить? Простите. Только я вот в интендант так и не хотел. Так об полу этой миской бросил. Звону захотелось.
0: Звону захотелось.
1: Ну, захотелось звону. Бывает, чё ж.
0: А вы знаете, чем этот звон может для вас обернуться?
1: Предположить можно, конечно. Можно предположить.
0: Отвечать придется. Подумайте, стоит ли на себя чужую вину брать?
1: Есть подумать. Только вина моя. Можно простить, простите. А нет, дальше передка все равно не загоните.
0: С лейтенантом, с которым пришли из одной части вы?
1: Нет. По дороге познакомились.
0: Так. Значит, только по дороге познакомились и...
1: Да. И кинул я. Никуда не деться.
0: Так. Дальше идти можете?
1: Куда это?
0: В какой-нибудь другой госпиталь. В другую санчасть.
1: А зачем?
0: Затем, чтобы и духу здесь твоего больше не было. Понял?
1: Понял. Я вообще, товарищ старший лейтенант, мать задумал повидать. С 39-го служу. В Москву бы съездить, санкарту. Ведь раненый пока.
0: Прекрасно. Держи свою санкарту и мотай куда хочешь. Домой, к матери, в другую санчасть, чтобы я тебя здесь больше не видел. Ясно?
1: Ясно. Значит, не будут меня судить?
0: Я же сказал. Мотай. Да поскорее, без болтовни, по-тихому.
1: Понял. После обеда поем сразу махну.
0: Да, давай. И смотри. А? И смотри, чтобы... Никаких эксцессов больше не повторилось. Скажи своему лейтенанту. Распустились там на передовой. Можете идти.

0: И вернулись вдруг Сашкины мысли опять в санроту, к Зине. Как лежал он и поминал их разговор о старшем лейтенанте, который его в самостреле заподозревал.
1: А зачем он приходил в перевязочную-то? Зачем он приходил-то?
2: Ты про кого?
1: Да про старшего твоего.
2: Не знаю. Зашел зачем-то, не помню.
1: А ты вспомни.
2: Ладно, скажу. Все равно узнаешь. Завтра же 1 мая. Так приглашал в штаб на вечер.
1: На вечер?
2: Да, на вечер. У них там патефон есть, баян, танцы будут.
1: Танцы? Врешь, Зин. Быть этого не может.
2: Может, еще как может, Саша.
1: До танцев ли? До вечеров ли, когда бригаду побила почти всю?
2: Успокойся, Саша, успокойся.
1: Да нельзя веселиться, когда все поля в наших!
2: Не переживай ты, я сейчас тебя на коечку уложу, поспишь, отдохнешь.
1: Значит, и ты не надеялась, что вернусь я.
2: Не очень, Саша. Но все же надеялась. Как без надежды-то?
1: Я понимаю. Тыл есть тыл. Но все же, Зин, это не дело. Это не дело. Не дай бог тебе увидеть, что у нас там на передке было.
2: Страшно, Саша.
1: Страшно. Очень. Пристают мужики-то.
2: Пристают.
1: А этот старшой не лез к тебе?
2: Понимаешь, Саша, нравлюсь я ему, ухаживает он за мной, но по-хорошему без глупостей, понимаешь?
1: Понимаю.
2: Гулять приглашал.
1: Ходила?
2: Ходила. Два раза ходила.
1: Ну и что?
2: Ничего. Да мне даже пальцем не дотронулся. А вообще, Саша, девочки наши не все выдерживают. Многие сошлись с кем, чтоб другие не лезли. Надоедаешь же, ну, понимаешь?
1: Погоди. Погоди, он чё ж думает, самострел я? Сдурел он, что ли? Вы чё тут, не слыхали, что меня сам комиссар батальона к награде представил? За немца.
2: За какого немца?
1: За такого.
2: Я пойду, Саша.
1: Иди.
2: Пойду.
1: Иди. Иди.

И когда ушла она, поначалу не беспокоился, говорила же, что выходить будет. А в штабе все еще гуляли. Вперемешку с гармонией играл патефон что-то далекое и знакомое, слышанное когда-то на танцплощадке в клубе. А Сашка лежал и прислушивался, пока не подсел к нему Безрукий.

0: Не знаешь, есть у нее кто?
1: Возможно. А что? Баба есть баба.
0: Старшой.
1: Может, и он. А что, парень из себя видный, за таким, как за каменной стеной. Плюнь ты. Плюнь.
0: Ты про что?
1: Ты знаешь про что. Только ты не думай, что сама она. Приходил этот лейтенант, уговаривал ее. Но она вначале ни в какую. Нельзя, мол, веселиться, когда люди на передовой бедуют. А он не на веселье тебя зову, а на прощание. Отправляют его. Отправляют, как я понял, на передовую. То ли ротным, то ли помкомбата. Снимет с него стружку передовая. А то ходит тут фертом. Ты куда?
2: На воздух выйду. Ну и духота здесь.
1: Ты, парень, смотри, без глупостей. У тебя оружия нет, случайно, трофейного?
2: Нет. Был Вальтер. Так ротному подарил.
1: Смотри, парень. Чую эту ночь без сна. А мужики здесь в тылу все сытые.
0: Ты так лимаешься.
1: А мне-то как? Как домой таким возвращаться? Да и примет ли меня баба? Ей себя кормить, ребятишек малых, и меня прихлебая. Куда податься после госпиталя? Только не домой.
0: Ты, мать, все тут?
3: А куда мне деться? Прибралась вот, отдыхаю.
0: Война, мать, мне все снится.
3: Разве от нее отойдешь? Она и мне покоя не дает. Все думает, думает. Ты спи, сынок, спи. Поезд-то твой не скоро будет. Передыхай. А то вот какой измученный, докалеченный.
4: И только прикрыл он глаза, стало перед ним лицо лейтенанта Володьки. И сорванный голос его зазвучал и злой, и вроде бы плачущий. Жалко ему стало лейтенанта. А что сказать?
2: Да не переживай ты так, Володь. Война все спишет.
5: Глупость. И чего война не спишет? У меня во взводе все отцы были. Все семейные. Знаешь, как не хотелось им помирать. А я их вперед, вперед.
2: Приказ же, Володя.
5: Да что приказ? Что? Мне сержант мой, помком взвода, он второй раз на войне говорил, поведи ты взвод по балочке, поведи. Вот чуял он, что захлебнется наступление, а я ни в какую. Я их... Вперед! Вперед!
2: Приказ
5: вперед!
2: Же,
5: да
2: Володь.
5: Что приказ? Их слева косит, их справа косит, от них клочья летят, а я их вперед, вперед, вперед. А потом, Саша, мы залегли, потому что дальше мы идти не могли. А через минуту-другую отход. Ведь, значит, если бы я помком взвода своего послушал, я полвзвода сохранил. По моей глупости я умней всех себя считал. И помком взвода моего хлопнуло. Вот как мне после этого? Как?
2: Что же выходит, рядовым-то спокойней?
5: Рядовой за себя отвечает.
2: Не скажи, Володь. Со мной за день до того, как меня снайпер подцепил, знаешь, что было-то? Заприметил я у взгорка немца одного, мертвого. И больно хороши на нем валенки были. Аккуратные такие, а главное, сухие. А мой ротный как раз в беду с обувкой попал. Когда Волгу перемахивали, он провалился в полынью, сапоги его смерзлись. Пришлось голенищу сапог резать. Для себя бы ни за что не пополз. До пропадения пропадом. А ротного жалко. И вот пополз я к взгорку, снял с этого мертвого немца валенки-то. И обратно. И вдруг, как завыло над головой, зашелестело. И потом грохнули разрывы повсюду, и пошло, и пошло. Разведка-то на нас немецкая нагрянула. Ну, отбили мы налет. И вдруг, знаешь, вдруг вижу фрица одного отставшего. Я за ним, он от меня. Я гранату наперед его бросил. Он упал. Я и навалился. И вот ротный, наш ротный, сквозь огонь прорвался. Подмагнул. Вот так фрица в плен взял.
6: Ну, ком, чего боишься? Мы не вы. Пленных не расстреливаем. Власть у меня сейчас над тобой страшная. Захочу – доведу, а захочу – нет. Ведь не знаешь ты, какой человек я. Вот листовка одна у меня есть. Для вас, гадов, самолеты разбрасывают, да к нам попадают. Пользуем, конечно, на самокрутку. На, прочти. И успокойся, паразит. Пойми, что русские над пленными не издеваются, а еще в плену у вас гадов кормят, вон. Видишь? Брод. Навалом. Бутер. Больше, чем нам дают.
7: Пропаганда.
2: Чего? Какая пропаганда? Правда это? Это у вас пропаганда. А у нас правда. Мог я тебя, гада, прихлопнуть. Мог. Гранату под ноги хана, валялся бы сейчас кровью и сходил. А я не стал. Почему? Да потому что люди мы. А вы фашисты. И вижу я. Охмуренный ты Гитлером человек. Фашист.
7: Ich bin kein Faschist.
2: Не фашист, говоришь? Тогда скажи, Гитлер капут. Ну, правда, если ты не фашист. Ну, скажи, Гитлер капут. Молчишь, зараза. Значит, фашисты есть.
7: Ich bin nicht, nicht Faschist. Ich bin ein deutscher Soldat.
2: Ну, я понимаю, что солдат, но ведь фашист ведь.
7: Nicht, nicht Faschist. Ich bin ein deutscher Soldat. Deutscher, ordinärer deutscher Soldat.
2: Ну ладно, заладил. Зальдат, зальдат. Да ну тебя. Че я, правда, с тобой политбесед, что ли, проводить буду? Пропади ты пропадом. Ты понял, что я тебя убивать-то не буду? Понял, говорю, что убивать-то тебя не буду. Я... Как же там? Nicht schießen тебя. Ну вот тут же написано. Я nicht schießen тебя. Ферштей?
7: Я-я.
2: Я-я. Да не я, а я. Садись.
7: Ja, ja. Ich habe alles verstanden. Ja.
2: Садись.
6: Поговорить бы с тобой, да немецкого не знаю. Спросить, вот какая у тебя, гада, в Овсянникове оборона-то? Сколько минометов, сколько орудий, слов нет. Многое любопытно. С кормежкой как там у вас? Сигарет сколько, гады, в день получаете?
7: Сигареты?
6: Че?
7: Сигареты.
6: Ой,
7: бита.
6: Ой, портсигар какой. Смотри-ка. Да убери ваши эти сигаретки по сравнению с нашей Маршанской. Трава. Черт. Вертится в голове какой-то генос и Купфербард.
7: Купфербард?
6: Может, Купфербард?
7: Айм.
6: Не знаешь, да? Черт, плохо в школе немецкий учили. Зубрили стишки какие-то. А вот ты на гражданке... На гражданке... Ну, до войны-то... Сам ты кем был? Арбайтер?
7: Арбайтер.
6: Или Бауэр?
7: О, экла. Найн. Ich war Student.
6: Кто?
7: Студент.
6: Студент?
7: Студент, я.
6: Вроде моего ротного, значит. Ротного моего тоже из вуза в армию забрали, когда война с вами гадами началась. Студент, грамотный вроде, а пошел с фашистами. В Гитлере, что ли, не разобрался?
7: Ich bin kein Nazi, kein Faschist.
6: Ну,
7: man hat mich
6: разболтался.
7: Ich bin gegangen.
6: Сказал бы лучше, куда моего напарника дели, с которым на посту стоял. Шисон, небось. Ну, ты доволен, что в плен-то попал? Что отвоевался? В плену, ясное дело, не малина. Но жить будешь. Ладно, идти нам надо. Отведу тебя к комбату там, там ему все сам расскажешь. Тогда, может, с тобой за Волгу в штаб бригады пошлют. А мне туда попасть очень хотелось бы. Ком?
4: У комбатовского блиндажа сидел на бревнышке, полуразвалясь, капитанов связной. Парень расторопный, но нахальный. Знал его Сашка, из одного дальневосточного полка были. Лицо красное, загорелое, небось, часто на солнышке припухает. Увидев Сашку с немцем, поднялся он лениво, поправил на груди автомат, зевнул, пройдясь небрежным взглядом по немцу, словно видит их каждый день. И резанул.
8: Нельзя к комбату. Больной он сейчас, не в себе. Несчастье у нас вышло.
6: Да ну.
8: Убила вчера Катеньку нашу. Переживает комбат. Понял?
6: Понял, но я ж с немцем. Как ты не видишь-то?
8: Нельзя.
6: Ну что ты заладил? Нельзя, да нельзя. Пойди доложи и все дела.
8: Не велел комбат никого пускать. Понял?
6: Понял.
8: Слышь, переживает.
6: Он, что ли, играет?
8: Ну?
6: Ну, куда мне с фрицем-то? Может, его в бригаду отвезти надо? Так я отведу. Только комбат приказать должен, ты понимаешь?
8: Ты его, что ли, взял-то?
6: А кто же?
8: А кроме тебя народу на передовой нет, что ли? Чудило.
6: Да я самолично. Под конец ротный подмагнул.
8: Герой?
6: Может, и не герой, а повозиться пришлось.
8: А что это у фрица с носом?
6: А, да это я его. Слабые носы у фрицев.
8: Да фриц-то не из здоровых. Такого невеликое дело взять.
6: Слышь, иди доложи, а.
8: Ну ладно, так и быть.
6: Ты немец, не робей. Комбат у нас мировой мужик. В последнее наступление сам ходил. Красиво шел. Понял? Черта ты не понял.
8: Проходите.
6: Ком? Ком, ком?
9: докладывайте. Докладывайте, я слушаю.
10: Товарищ капитан, сегодня в 5:30 утра немцы открыли сильный минометный огонь. И под его прикрыть.
11: Да потише ты. Чего разорался?
10: Сегодня 5:30 напали на нас немцы. Отбили мы налет. Фрица взяли, ну, правда, своего упустили. Вот рапорт от ротного.
11: Давай.
9: Так. Разини. Своего проморгали. А тут что? Выбили, отбили, в плен взяли.
10: Так точно.
9: А своего упустили?
10: Так точно.
9: Судить буду ротного. Судить. Так. Вот ты каков, немец. Толик.
11: Я.
9: Разговорник.
11: Есть.
9: Выйдите отсюда. Оба.
11: Есть, товарищ капитан.
9: Сейчас ты мне все расскажешь, фашист. Все.
4: Сашка вышел из блиндажа, мало сказать, расстроенный, а прямо-таки ошарашенный. Не так все вышло, как думалось.
12: Теперь нам по пяти, теперь погулять и... Бай, не боли, головка.
11: Слушай. Эй. А? Не говорит твой немец ничего. Ни номера части, ни расположения. Ничего, сволочь, не говорит.
12: Вот гад.
11: Ну ничего, у капитана заговорит. Они расколятся к стенке.
12: Че городишь?
11: Ну а че с ним цацкаться? Раз молчит, туда ему и дорога.
12: А ты бы заговорил, если б в плен попал.
11: Чего ты равняешь?
12: Так он тоже, небось, присягу принимал.
11: Кому? Гитлеру, гаду. Ты что-то запутался, герой. Нельзя нас с ними равнять, понял?
12: Вот именно. Если они гады, значит, и мы должны такими быть. Так, что ли, по-твоему? Листовки наши читал?
11: Нет.
12: А там все сказано. Обеспечена жизнь и возвращение на родину после войны.
11: А, так это если добровольно сдастся и расскажет все.
12: Ну.
11: А этого ж ты в бою взял, и говорить он, гад, ничего не желает.
12: А он и ротному ничего не сказал.
11: Ну.
12: Видать, немец такой.
11: Ха.
12: Как Катеньку-то убила?
11: Ну, как-как. Шла из штаба в блиндаж и убила. У нас здесь тоже потерь хватает.
12: Ну, с нашими-то не сравнить.
11: Да не скажи. Вы сами виноваты. Капитан говорит, окопов вырыть не можете.
12: А тебя б туда. Мы там еле ноги таскаем. Могли бы, не вырыли бы. Может, идти мне можно? Разберетесь тут без меня.
11: Стой. Разобраться разберемся, будь спок. Но не отпускал тебя капитан. Жди. Возможно, какие приказания с тобой твоему ротному отправят.
12: Бай, не боли, головка. Муторно что-то.
9: Ко мне. Немцы в расход.
2: Товарищ капитан. Ты это... Ты говори, а? Ты говори, чего комбат-то спрашивает. Убивать тебя будут. А? Ты понимаешь? А? Шинсен тебя будут, ты понимаешь? Шинсен!
9: Прекратить, а? Не ломайте комедию, выполняйте приказания.
2: Ты вы чего, мне, товарищ комбат?
9: Вам. Толик.
11: Я.
9: Пойдешь, проверишь.
8: Есть, проверить.
10: Товарищ капитан, я... Я обещался ему, то есть я ему листовку нашу показывал, там все ведь сказано. Где у тебя листовка? Где папир? Папир, который я тебе дал. А, вот она, товарищ комбат. Вы ж по-немецки, читайте, а.
9: У вас вроде сколько было человек?
10: Так, 150 было.
9: А сколько осталось?
10: Осталось 16 осталось.
9: И ты этого гада жалеешь?
10: Я не жалею. Не могу я, товарищ комбат. Ну, не могу я. Слово я ему давал.
9: Да какое ты право имел слово давать? Кому? Фашисту!
10: Так ведь он не фашист. Не фашист он, это ж студент. Студент он. Ну говори, студент ты или кто, ну.
8: Выпить бы ему перед этим, товарищ капитан.
9: Повторите приказание, боец. Повторите.
10: Есть. Немца в расход.
9: Не слышу.
10: Есть немца в расход.
9: О выполнении доложить.
10: О выполнении доложить.
9: Теперь сначала и как следует.
10: Есть немца в расход. О выполнении доложить.
9: Выполняйте.
10: Есть выполнять.
8: Ты чего ломался-то? Из-за этого гада жизни лишиться хотел. Видишь? Не в себе, капитан. Такой он все может. А ты?
10: Не суети. Обещал я жизнь, понимаешь?
8: Да ты что, чокнутый, что ли? Обещал он. Тоже мне командующий нашелся. Кто мы с тобой? Рядовые. Наше дело телячье. Приказали, исполнил, а ты...
10: Не суети, говорю.
8: Ну что, боишься, что ли? Давай я. Ты...
10: Не балуй, а то гораздо вы тут. Вот ты бы взял его наперед, а тогда?
8: Я пошутил.
10: Пошел чем.
8: Ладно. Куда поведем?
10: Не знаю.
8: К сараю пойдем, в сторону.
10: Погоди ты, черт. Дай человеку хоть покурить. Курить будешь? Где у тебя... Сигареты-то. Вот. Раухен. Раухен. Слушай, Толь, только ты не мешайся, ладно?
8: Ну а что я тебе мешаю, что ли? Я приказ получил, проверить.
10: Ну потом проверишь. А я хочу без тебя это дело сделать, ты понимаешь?
8: Понимаю. Мне на это смотреть тоже удовольствия никакого.
10: Ну, какое ж удовольствие? Да.
8: Но я приказ получил проверить.
10: Потом. Понимаешь?
8: Понимаю. Ха. Эх, Фриц. Надо было тебе шпрехан. Понимаешь, Фриц? Шпрехан. Ну, а теперь на себя пеняй. Саш, здесь будешь решать-то?
10: Уйди.
8: Ушел. Ушел.
10: Во какие дела. Теперь нам по пяти. Теперь погулять. Бай, не боли головка. Теперь погулять.
13: Вот. Пута, ты чего? Рокер ин де хаймат. Пропаганда.
10: Ты чего?
13: Стой, пропаганда.
10: Что ж ты делаешь, да?
13: Что ты, пропаганда?
10: Да ты что?
13: Нашистох.
10: Ой, Фриц. Приказ же. О, какие дела.
12: Из-за тебя я за приказ не выполняю. И что мне за это будет, не знаю. Может, комбат в горячах прихлопнет. А может, есть у него такое право? Есть. Война же. Листовку нашу порвал. Пропаганда бормотал. А что я тебе мог сказать, когда из-за комбата вышло, что брехня эта листовка? А правда она, ну понимаешь? Ну правда в ней, правда! И писалась она людьми повыше этого комбата. Что мне с тобой, зараза, делать только? Не знаю, что...
4: Впервые за всю службу в армии, за месяцы фронта, столкнулись у Сашки в отчаянном противоречии привычка подчиняться беспрекословно и страшное сомнение в справедливости и нужности того, что приказали ему. И еще третье, что сплелось с остальным. Не может он безоружного, да беззащитного убивать. Не может. Остановился Сашка, приставил ногу и немец. Близко стоят друг против дружки. Глянул Сашка на фрица. Больно по сердцу хлестнуло его шедший из пустых, неживых уже глаз немца предсмертная тягомотина.

0: Теперь ничего уже не придумаешь.
1: Что стрелять в меня будет? Пусть стреляет, если может. Только я прав. Я, а не он.

0: немца отвезти в штаб бригады. Я отменяю свое приказание.
1: Есть.
0: Повторите приказание, боец.
1: Есть. Отвезти немца в штаб бригады.
0: Выполняйте.
1: Есть выполнять.
2: Дальневосточная, опора прочная, союз растет

0: Ты чё? Ты чё? Сынок, да перестань. Да не будут же тебя убивать-то не будут. Не понимаешь, да? Ник Шисон, тебя! Не понимаешь? Да жить ты будешь! Ферштей! Жить будешь!
1: Проснулся. Снова нехороший сон?
0: Да, мать. Попить бы, а?
1: Сейчас подам.
0: Спасибо. На.
1: Что ж опять привиделось-то?
0: Страшные. Человека убиваю.
1: О, Господи. Фрица убиваешь?
0: Его самого, мать.
1: Что ни говори, хоть и война, а грех все-таки. Они, правда, басурманы такое творят, такое. Вот слушай меня.

Побывал у меня, сыночек, побывал. Но такой случай надежи не было. Фронт большущий, а только слышу, стучат. Дневальный у меня был медпункт в избе. Спрашивают, кто ломится, а снаружи слышу голос. Открой, друг, дай свою избу поглядеть. Господи, сын, вот ведь счастье-то привалило. И не подумала, что не на побывку пришел. На войну немец туж к дому подходил. А сын мне говорит, ты, говорит, мать, не переживай. Не могут меня убить, родного дома не должно. И ушел. Целый день бой громыхал, до вечера домучилась, легла, такой озноб поднялся. Думает, не сына ли это озноб, не лежит ли он в поле живой, не замерзший. Как вскочила, полушубок накинула и бегом. Бегу, передо мной все поле снарядами разворочено, и чует мое сердце, что тут он. На поле и все. А сзади кричат, мать, куда ты, вернись, убьют ведь. Я ничего не слышу, я все только бегу. И все говорю, сынок, погоди умирать. Погоди, иду же я к тебе. Много солдатиков попадалось. Над каждым нагнусь, каждого погляжу, чтобы никого не пропустить. И вот уж поле кончается. Вижу, немцы в окопах. А в сторонке еще два солдатика лежат. Вползла к одному, повернула. Не он, мертвый. Последнего повернула он. Сын мой. Лицо-то теплое у него лицо. Я его приподняла, потащила, а он от боли, что ли.

дрогнул, глаза открыл, узнал меня. «Мама, где мы?» – спрашивает. «Тише, тише, – говорю, сынок, немцы рядом. Да ты не бойся, не бойся, я с тобой я». А он, ну, как вырвис, да как запрыгал на одной ноге, глаза безумные, рот открыт, дышит так часто. Обессилел, упал, я его подхватила, тащу, тащу. Вот уж 20 метров до наших осталось. Тут немец как начал бить. Лежу я с сыном под минами, пулеметами. Сразу поняла, что не даст ему немец уйти живым с этого места. И ведь не дал.

Пока из санроты в тыл топали, много было у Сашки встреч разных по дороге. Но ту, что в деревне Примухино случилось, помнить долго будет. Может, всю жизнь. Насмотрелись они по пути на многое. Но от людей голодные глаза всегда прятали, потому как просить чего стеснялись. Знали, каково хозяевам каждую ночь постояльцев принимать, каково последним куском делиться. Памятник этим бабам из прифронтовых деревень после войны надо ставить.

0: Опять раненый.
1: Ну, бабоньки, принимайте гостей. Куда нам податься-то? Здравствуйте.
2: Здрасте.
3: Здрасте. У нас тут черед установлен. Кому вас, горемычных, принимать?
1: Это что, порядок, что ли, установили?
3: Порядок. Вы же норовите дом-то попригляднее выбрать. А теперь у нас достатку всех один, правда?
4: Угу.
3: Раньше мужья наши дом были, дома наши разнились, а теперь бабы-работники. И получается сейчас, что одним раненых каждый день принимать, а другим вообще не достается.
1: Вообще не достается, но дела. Ну а сегодня чей черед-то будет?
4: А Степанидин?
5: Мой.
3: Степанид, принимай гостей, ставь к себе на постой.
2: Нет. Этого ясноглазого я к себе возьму.
5: Паш,
3: что?
5: Ты что ты, Паша?
6: Меня?
2: Пойдешь, парень?
6: Так с лейтенантом я.
2: Ничего. Он со Степанидой пойдет. Он теперь тебе не начальник.
6: Да не в том дело. Мы вместе идем, понимаешь, с самого фронта.
1: Да иди, Сашок, иди с ней, иди. Она же не зря зовет.
2: А ты заткнись. Раз зову, значит, причина есть, понял?
1: Понял. Понял, ясное дело, как не понять.
6: Ну, ладно. Согласный я, пошли.
5: Ой, Боже, что же ты делаешь?
7: Согласный. У нас на деревне Пашка, поди, первая красавица.
5: Он еще сомневается.
7: Ну, пошли, лейтенант.
2: Пошли, бабушка.
1: Паш. Сань, ну я пошел. Только ты смотри. Ты смотри, там не растеряйся.
2: А ты зубы не скаль? На мужиков-то вы уж не похожи. Вам бы только ноги до постели дотянуть. Раз неверно говорю.
1: Да. Это в самую точку.
2: Ну тот и оно. Пошли, солдат.
6: Пошли.
8: Вела она его в избу, показала, где телогрейку повесить, где руки помыть. Сашка присел на скамью, крутить цигарку начал. Покойно как-то на душе стало. Размяк тот камень тяжелый, что всю дорогу грудь давил. Закурил он, огляделся. Ну, конечно, как и во всех деревенских избах, на стенах фотографии старые висели.
2: Это муж мой, Максим. Финскую взятый. Снимок давний.
6: Лицо-то у Максима с моим схожее.
2: Зовут-то тебя как?
6: Александром.
2: Александром.
6: Александром.
2: Я думал, тебя по-другому кличут.
6: Почему?
2: Так. Ты ешь давай.
6: Угу.
2: С какого ты года?
6: С 19-го.
2: Я думала, постарше ты. Ты мальчишка совсем.
6: А вот сами с какого?
2: А я с 15-го. Ты мне не выкай. Не тетка я тебе.
6: Хорошо, Паша.
2: Что ж вы идете-то такие? Один другого краше. Не кормят вас, что ли, на фронте?
6: Задачу важную выполняли. Может, даже выполнили.
2: Ну, за что выпьем-то?
6: За победу, конечно.
2: Ну, до победы далече. Давай за встречу, за знакомство.
6: Ну, давай.
2: Небось, догадался ты, зачем я тебя позвала?
6: Вроде.
2: Похож ты на Максима, мужа моего. Как глянул, так и ахнул. Надо ж такое одно лицо.
6: Ага.
2: Пропал мой Максим. Там, наверное, в первых боях и сгинул.
6: А может, Паш... Паш, а может, он в плену?
2: Все может. Так не из таких он.
6: а там из каких-нибудь. Там у нас всяко бывает.
2: Нет, Саша. Чует сердце. Пропал мой Максим. Пропал.
0: Теперь нам попить и теперь погулять и бани болит головка, теперь погулять и а мужа дома нету. Мужа дома нету.
6: Немца у вас, видать, не было?
2: Чуток не дошел.
6: Я и гляжу, еда у тебя больно богатая.
2: Какое тут богатство? Я тебе на печи положу.
6: Куда положишь? Там и лягу.
2: Чего застыл-то? Ложись.
8: Тяжело человеку долго быть обездоменным. Без своего угла, без своих вещей, без людей близких. И прорвало Сашку. Разоткровенничался вовсю и про все. Про все стал Паша рассказывать и про Зину не скрыл. Про Зину и старшего лейтенанта. И вспомнилась ему та ночь и услышанный им разговор.
4: Зина.
7: Не надо, Толя.
4: Зина.
7: Ну не надо, ну. Ты понимаешь, Толя, с тобой ходила о Сашке, думала, как он там, будто предаю я его с тобой гуляю. Сейчас с ним буду, а тебе мысли замучают. Живой ты или убитый? Ты видишь, как все получилось. Такая смута в душе. А что делать, не знаю.
4: Понимаю. Я понимаю, Зина. Поговори ты с ним. Поговори, объясни.
7: Чего я скажу-то? Ты видел, какой он пришел? В чем только душа держится? Нет, не могу. Не могу.

0: утром, как проснулся, вначале решить не мог, сон ли то был или наяву. А по ее виду и не определишь. Такая жена, как вчера, простая и приветливая. Накрывает на стол завтрак и внимания на Сашку не обращает.
1: Ты чего, Паш? Чего так смотришь-то?
2: Смотрю. Ты мне сразу понравился. Молодец, что Зину ты не осудил. Правильно.
1: А не виновата она?
2: Не виновата.
1: И нет у меня зла на нее. Война это?
2: Война. Война.
1: Как же теперь быть?
2: Не знаю.
3: Ну чё? Жив мой Сашок-то?
4: Живой, живой. Не съели?
3: Ну, слава.
5: Здравствуй, Володь.
3: Здорово.
5: Вон выпить тебе оставили.
3: Ну, ты смотри, а Степанида меня этим почему-то не подчевала.
4: Не за что, значит, было. Я б тебе таком зубоскал ни сколечки не дала.
5: Паша, выпей, Володь, выпей.
3: Спасибо. Ну, за хозяев.
4: Закусывай.
3: О, вкусно, спасибо. Сань, слышь?
1: Ну?
3: Рассказывай.
1: Чего?
3: Как чего? Как спалось?
4: Хорошо спалось. Ты зубы не скаль.
5: Паш.
3: Саня, а может, ты остаться тут решил? Так я могу один до Москвы.
2: 2 недели отдохнешь. Фельдшер есть. Рана перевяжет.
3: А чё? Правильно. Чё там, если ради меня-то?
1: Паша, идти нам надо.
2: Я дорогу заберу тебя. Заберу дорогу.
3: Приголубила, значит.
1: Не в том дело. Женщина хорошая. Сердечная. Словно из дома ухожу.
0: А дальше так получилось, что дороги у Сашки и Володьки лейтенанта вроде в разные стороны пошли.
6: У дела! Ну, дела!
3: Что случилось, Володь?
6: Чего случилось? Не дает мне врач санкарты, понял? Не дает. Он мне бумагу выписал в какой-то нейрохирургический госпиталь, где нервы шивает, а то говорит, отсохнет твоя рука к черту.
1: Так, тут я и смотрю, ты молчишь, а потом все матом да матом. Я из деревни, то отродясь, таких оборотов не слыхал.
6: Так я ж с Мариной рощи, Сань.
1: Что это за роща такая, где все матом кроют?
6: Район в Москве. Ну, приходилось мне там со шпаной водиться. А среди них как? То по заковыристи завернет свой в доску. Не, вообще я сын интеллигентных родителей.
1: Я и вижу. Не идет тебе мат.
6: Знаешь что? Мотанем без санкарты. Ну ее нафиг.
1: Нет. Все, Володь. Больше глупостей я тебе делать не дам. Один пойду.
6: Ха. О, гляди. Командиром
1: стал. Да не командиром. А постарше я тебя на 2 годика. Ты же репчик еще не объезженный. Горячий больно. Патруль тебя все равно ж возьмет.
6: Прав. Как всегда прав.
1: Раз прав, расставаться давай.
6: Давай. Давай. Целоваться не будем.
1: Не бабы мы.
6: Ну, будь здоров, Володька.
1: Сай, погоди ты. Вот я письмо заготовил. Ну, на случай. Тут все, адрес чин-чинарем. В Москве. К матери моей зайди, а? Передай. Расскажи ей, все расскажи. Все, как было. А помешает, что ты хоть в ящик брось.
6: Сделаю, как надобно. Иди, Володь.
1: Да, да, погоди, Сань, погоди. Вот, ты деньги чего? Возьми.
6: А ну, бери, убери.
1: Бери, они мне ни к чему.
6: Бери, я таких деньжищ отродясь в руках не держу.
1: Да мусор это, их держать не надо. Их тратить надо. Купишь-то 2 буханки хлеба.
6: Ну ладно, иди, Володь.
1: Саня, а мы ведь навсегда расстаемся.
6: Как навсегда? Встретимся еще.
1: Встретимся. Встретимся, Саня. После войны. Если живы будем.
6: Иди, Володь.
1: Саня! Саня! Я в жизни никогда ничего не боялся. Ни трибунала, ни пиритка, ничего. А вот швырнул тогда я эту тарелку. Я опомнился, ты понимаешь, меня мать ждет. А я по своей дурости ее встречи лишаю. Саш, я должник твой, на всю жизнь должник. Должник, Саня!
6: Володька!
0: Добрался Сашка на товарнике до Москвы. Узнал там, что его пассажирский пойдет только в середине дня. Времени еще много, можно и передохнуть. Присел в уголочке, задремал с цигаркой потухшей. И вдруг перед ним, словно наяву, Зинино лицо и голос ее ласковый. Родненький. Открыл глаза, а перед ним и впрямь лицо девичье. Да не одно, а 2 сразу. Протер Сашка глаза и видит, склонились над ним 2 девчушки в военной форме. И одна осторожненько так до плеча его дотронулась.
7: Товарищ, проснись.
8: Чего?
7: Вы извините, что разбудили, но у нас сейчас поезд отходит.
8: Чего? Где я?
7: На станции. Да вы уж давно спите.
8: Кричал я.
7: Кричали. Вам хлеба не надо?
8: Какого хлеба? Сколько стоит?
7: Да вы что вы, товарищ? Да мы же не продаем. Да вы что? Мобилизованные, мы сейчас из Москвы в часть поедем. Нам наши мамы на дорогу разных продуктов собрали. А мы в продпункте еще получили. Ну, думаю, куда нам столько? Видим, вы ранены и решили с вами просто... Да поделиться. Поделиться. Да вы ешьте, не стесняйтесь, ешьте. Ешьте.
8: Вы что, на войну, что ли?
7: Да.
8: Зачем вы на фронт, девчат? Не надо бы, а?
7: Товарищ. Да вы что? Ну разве можно в тылу сидеть, когда все наши мальчики воюют? Да весь класс.
8: Добровольно.
7: Разумеется. Вас что, сильно ранило?
8: Нет. 2 пулями, правда, но кость не задета.
7: Скажите, пожалуйста, а немцев вы видели?
9: Да.
8: Как вас?
7: Да, ну. Да что, так близко?
8: Да куда ближе. Дрался я с ним, в плен брал.
7: Ах, так это он вас ранил, да?
8: Нет. В руку это меня снайпер подцепил.
7: Снайпер.
8: А вот на шапке дырку, видите?
7: Ну,
8: ага. Чуть пониже бы и...
7: Скажите, пожалуйста, только вы правду, обязательно правду. Там страшно?
8: Страшно. Девоньки, там страшно. и не ходите. То есть, я не то, я... Вы это... Ну, знать вам это надо, чтоб готовы были, но...
7: Но мы не жалеем, правда, Тоня?
9: Разумеется.
7: Пошли, Люк, пошли.
8: Вы куда, девоньки? Что же вы на фронт, а я тут? Как звать-то хоть вас, скажите?
10: Я Тоня!
8: Тоня!
10: Она Люба! Люба! Люба!
8: Запомню я вас, девоньки! На всю жизнь запомню! И там на фронте счастья вам желаю! А знаете, счастье-то какое на фронте?
10: Какое?
8: Живыми надо остаться! Живыми, девоньки! Живыми останьтесь!
11: С Господом людской всплывает в памяти порой отрывки детства, друзья, соседство и облик твой. Сашка сорванец, голубоглазый удалец.
12: Очень прозрачное утро, солнце как будто в тумане.
11: Славный парень, Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке?
2: Что сделали с тобой родники? Что же они сделали, Господи?
11: Ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, аж там цветут.
13: Так. Опять в руку. И опять в левую. Обратите внимание, товарищ медсестра, слишком много.
11: Как много в жизни ласки, как незаметно.
14: Домой таким возвращаться. Куда податься после госпиталя?
11: Наша и дружба наша, приятель мой. Помню о тебе, весели в радости в беде.
2: Две недели отдохнешь. Вечер есть. Рано перевяжь ты.
11: Наши встречи в Приморском парке на берегу.
13: Немца отвезти в штаб бригады. Я отменяю свое приказание.

0: беспокойство и прибудет. Да. Собирайся-ка, ну-ка, ну-ка, собирайся.
1: Спасибо, мать, спасибо.
0: Домой, значит?
1: Домой.
0: Выпало твоей мамаше счастье сына повидать.
1: Да.
0: А там и помирать не страшно.
1: А зачем же помирать? Зачем помирать? Никчемное это дело.
0: А зачем мне без сыновей жить?
2: И поднялся Сашка, вышел на большой перрон, полный разного люда. Тут и военные, конечно, но не так их много. Тут и гражданские, кто в пиджачке, кто в куртке, кто в плащике. И в руках их не оружие, а у кого портфели, у кого свертки. У каждого почти свежая газетка торчит в кармане. Тут и женщины, и девушки. О них-то говорить не приходится, красивые все, нарядные. Стучат каблучками по перрону, кто в платьице пестром, кто в кофточке. И кажутся они Сашке праздничными какими-то. Будто из другого мира, им уже забытого, а теперь чудом вернувшегося. Но чем разительнее отличалась эта спокойная, почти мирная Москва от того, что прокрутилось у него сейчас в голове о ржевских многотрудных месяцах, тем яснее и ощутимее становилась для него связь между тем, что делал он там, и тем, что увидел здесь. Тем значительнее виделось ему его дело там, потому что не делай он его, не бейся за каждый клочок земли, не быть Москве такой, какой он ее увидел. И он подтянулся, выпрямил грудь, зашагал по перрону увереннее, не стесняясь уже своего небритого лица, своей оборванной обожженной телогрейки, своей ушанки, простреленной с торчащим клоком ваты, своих разбитых ботинок и заляпанных грязью, потерявших цвет обмоток, и даже Катюши своей первобытной, которую вынул сейчас, чтобы выбить искру и прижечь самокрутку.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Александр Дюма, граф Монте-Кристо. По запискам полицейского комиссара Парижской префектуры Жака Пеше. Часть первая. Предательство.

0: Добрый вечер, Бетюн, это я.
1: Дюма? О, наконец-то! Когда вернулись?
0: Час назад и сейчас же к вам, моему издателю и другу. Я, естественно, искал вас в редакции, а потом вспомнил, что в этот час вы всегда пьете ваш кофе.
2: Верно, присаживайтесь.
0: Спасибо.
2: Гарсон, еще чашечку кофе. Без вас, Дюма, Париж намного скучнее.
0: Да?
2: Но... спокойнее.
0: Я полон сил и желания работать, Бетюн.
2: Это значит, что у вас опять нет денег.
0: А разве они когда-нибудь у меня бывают?
2: Ну, как прошло путешествие?
0: Превосходно. Италия, Корсика. Я побывал даже на острове Эльба. Но не забыл о заключенном с вами договоре на...
2: на восьмитомные парижские путевые записки.
0: Вот в этой книге мы с вами совершим прогулку в глубины истории.
2: Никаких, никаких прогулок в историю.
0: Как, вы расторгаете со мной договор, Бетюн?
2: Расторгаю договор? С самым популярным драматургом и романистом, любимцем всей Франции? Это после трех мушкетеров? Я еще в своем уме, Дюма. Нет. Просто я предлагаю вам написать другое. Приключенческий роман. Действие должно разыграться в Париже в наши дни.
0: Так.
2: Ну, не обязательно, чтобы это был наш 843 год. Ну, чуть раньше. Но наше так. время, наш век.
0: Так, приключенческий роман.
2: Да.
0: Мысль дерзкая, но меня никогда не пугали дерзкие проекты. В них есть особая прелесть. Клянусь, мне нравится эта мысль. Вот только интрига.
2: Ну, значит, вы согласны. Отлично.
0: Нужна ведь интрига, а?
2: О чем вы задумались, Дюма?
0: Что?
2: Да вы что, не слышите меня?
0: Нет, я так, я вспомнил. Недалеко от острова Эльба, над морем, живописная скала. Проводник сказал, там великолепная охота. На вопрос, как называется остров, ответил: «Остров Монте-Кристо».
2: Но при чем тут остров? О чем вы? Дюма, куда же вы?
0: Прощайте, Бетюн, иду работать.
2: А название? Ну, Дюма, хоть примерно для рекламы.
0: Я же сказал, Монте-Кристо.
2: Но что это значит? Остров, человек, общество?
0: А вот этого я сам еще не знаю.
2: Зато я твердо знаю, у меня будет новый роман, Дюма.

0: Ну вот я и дома. Мой стол, кипа бумаги, перья. Сюда приходили ко мне герои моих книг. Сюда придет и мой новый герой. Откуда он придет ко мне? Откуда он придет? Современный приключенческий роман. Значит, он должен прийти из того мира, в котором я живу. Стоп, стоп. А что если когда-то мне случайно попали в руки записки Жака Пеше? Пеше служил в парижской префектуре. Куда я их положил? Ах, черт, куда же я их положил? В свое время из мемуаров лейтенанта королевских мушкетеров господина Д'Артаньяна я сделал роман «Три мушкетера». А вдруг и записки Пеше дадут мне что-то? Ага, вот они. Нашел. Так, из архивов парижской полиции. Ну-ка, поглядим. Документ — это ведь сама жизнь, это достоверно. Ого! Вот это интересно. Дело французского сапожника Франсуа Пико. Ну, сапожник для романа, конечно, не пойдет. Кто будет читать роман о сапожнике? Но вся история, все это дело... Пико. Франсуа Пико. Каким он был? Внешность. Манера говорить. Мне необходимо представить себе своих героев. Я должен говорить с ними, спорить, соглашаться, выслушивать их, проникать в сокровенные тайники их внутреннего мира. Итак, сапожник Франсуа Пико. Ну, какой же ты, Франсуа Пико? Как выглядишь? Как говоришь?
1: Я Франсуа Пико. Нет, не то. Франсуа Пико, это я. Нет, нет, совсем не то. Ну как же? Я Франсуа Пико.
2: Я Франсуа Пико.
1: О, мне кажется, что я слышу твой голос. Ну заговори же.
2: Ну вот я, Франсуа Пико. Что надо?
1: Вид у тебя неприглядный, мой милый.
2: Я такой, каким был.
1: Придется мне немного изменить тебя.
2: А это еще зачем?
1: Но сначала поговорим о прошлом.
2: А, не люблю трепать языком.
1: Ты всегда был таким грубым.
2: Меня сделали таким.
1: Кто? Люди, обстоятельства?
2: В бумагах все написано.
1: Да нет, здесь только показания свидетелей.
2: Вам этого мало?
1: Расскажи мне сам о своих преступлениях.
2: Плохо же вы читали эту дребедень, если говорите только о моих преступлениях. А другие? Они что, святые, да?
1: Ты ведь действительно убивал.
2: Да, виновных.
1: Знаешь, а ведь ты красив.
2: Был. Недаром Маргарита Вигару согласилась стать моей женой. Маргарита, красавица. Богатая приданная. На нее заглядывались аристократы. Но она выбрала меня. Я был веселый, добрый, доверчивый, как овца. Я любил ее. Что вам нужно от меня?
1: Я изучаю твое дело, Пико. Твое уголовное дело.
2: А, хотите еще раз обвинить?
1: Может быть, оправдать.
2: Я никому не верю. Люди жестоки.
1: Люди узнали о твоих преступлениях, но никто не подумал о твоих страданиях. Давай по порядку, Пико. Все началось с того, что ты рассказал друзьям о своей скорой свадьбе с Маргаритой, так?
2: Друзьям. Это было в кабачке Матье Лупиано на площади Сент-Опортюн. Я надел свой лучший костюм, пришел в кабачок. Их было четверо. Лупиан, портной Антуан Аллю и еще двое. Мы болтали, пили за меня, за мою невесту. Я им верил. Ой, я был дурак. Какой же я был дурак.
1: Дальше, дальше, дальше, Пико. В ту же ночь тебя подняли с постели?
2: Бросили в тюрьму. Без суда, без следствия. 7 лет одиночного заключения. 7 лет. Но я не сошел с ума.
1: В тюрьме ты встретил итальянского аббата.
2: Да, это его заслуга, что я не сошел с ума. Он отогрел мне душу, полюбил меня. И я тоже. Я ухаживал за ним, когда он смертельно заболел. Был с ним до последней минуты.
1: Перед смертью он завещал тебе все свое состояние.
2: Да, клад. Его еще надо было достать. Когда я вышел из тюрьмы, я отыскал его. Огромное, неслыханное богатство.
1: И вот ты вернулся в Париж?
2: Да, постаревший, неузнаваемый.
1: Ты захотел узнать истину и стал расспрашивать.
2: И мне рассказали о сапожнике Франсуа Пико. О бедном малом, который несколько лет назад исчез и, вероятно, умер. Рассказали, что невеста оплакивала его 2 года, а потом вышла замуж за вдовца. За кабачика Лупиана. Я не хочу больше вспоминать. Отпустите меня. Не хочу.
1: Еще немного, Пико, еще немного. Мне надо знать все.
2: В тот день в кабачке, после моего ухода, Лупиан написал на меня донос. Он говорил, это просто веселая шутка. Почему бы нам не посмеяться? Это ведь шутка.
1: Вот этот донос, анонимный. Здесь сказано, что Франсуа Пико опасный заговорщик. Полицейский комиссар, которому попал донос, захотел отличиться, и он сразу написал министру, что задержал опасного государственного преступника. И вот ты поступаешь официантом в кабак Лупиана.
2: Я не стану больше говорить.
1: Сначала исчезает один из участников заговора. Его находят убитым с кинжалом в груди.
2: На кинжале записка номер 1.
1: Сын Лупиана втянут в воровскую шайку,
2: которая жила на мои деньги.
1: Второй участник заговора отравлен.
2: Я привез яд из Италии.
1: Наконец, кабак и дом Лупиана сгорают дотла. Лупиан остается нищим, опозоренным. Его жена Маргарита умирает с горя.
2: Да, да, она умерла. Умерла на моих руках. Маргарита, моя невеста, моя любовь. Но и они все тоже. Я подстерег Лупиана на мосту ночью. Помнишь ли ты Франсуа Пико, Лупиан? Спросил я его. Бог меня покарал, ответил он. Нет, Лупиан, нет, это не Бог, это я. Франсуа Пико, сказал я, и заколол его. Довольно, оставьте меня. Я не могу больше, не могу. Франсуа Пико умер, умер, умер.
1: Кто измерит бездны человеческого сердца? Но его судьба, твоя судьба, лежит передо мной вот в этих бумагах.
2: Моя судьба принадлежит только мне.
1: Теперь я узнал о ней и отдам ее другому.
2: Другому?
1: Мы создадим его вместе с тобой.
2: Не понимаю.
1: Ты дашь ему свои испытания, надежды, любовь, отчаяние, свой гнев. А он даст тебе новое имя, положение. Ты преобразишься, Пико.
2: Преображусь? В чем?
1: Ты был груб, невежественен. Я наделю тебя благородством, широким умом, утонченными чувствами. Ты был убийцей. Я сделаю тебя мстителем. Ты обретешь новую жизнь, Пико.
2: Но зачем?
1: Мир полон несправедливостей. Сколько обид, унижений терпят люди, которых судьба поставила вне привилегированного общества. Цвет кожи, происхождение, бедность. Не всякий способен победить судьбу. Таким ты будешь помогать, Пико, в своем новом облике. Но тех, кто ради карьеры, денег, выгоды приступает к закону человеческие, тех ты покараешь. Помоги мне создать моего героя, Пико.
2: И я должен пройти весь путь Пико сначала?
1: Да, в новом облике. Ты наследуешь только внешнюю сторону жизни Пико. Внутренний мир подарю тебе я, Александр Дюма. Ты станешь моим вторым я. Будешь страдать от того же, от чего страдаю я. Радоваться тому, что радует меня. Униженные, оскорбленные найдут в тебе защитника, предателя, негодяя, неумолимого мстителя. В тебе оживет судьба Франсуа Пико, и в тебе возродятся мечты и стремления Александра Дюма.
2: А как быть с другими, господин Дюма? Суд оправдал всех.
1: Я начинаю новый суд, свой суд. Человеку иногда удается скрыть свое преступление, но писатель знает все о своих героях. Ему открыты все их душевные тайники, и у него есть право суда над героями.
2: Значит, вы будете говорить со всеми так же, как со мной?
1: Конечно. Они ведь тоже живут в моем воображении.
2: И все они предстанут перед вашим судом?
1: Да, но тоже в новом облике. Например, кабачика Матье Лупиано я сделаю бухгалтером. Да, корабельным бухгалтером. Я дам ему новое имя. Его будут звать Данглар. Да, Данглар.
2: А портной Антуан Аллю?
1: Пусть останется портным. Портной Кадрус. Гаспар Кадрус.
2: Третий?
1: Третьим будет солдат, полуиспанец. Фернан Мондего. Отлично. Двоюродный брат твоей невесты. Ну, а четвертый... Четвертый — это тот ретивый комиссар, который поспешил с твоим арестом, чтобы получить повышение. Я сделаю его помощником королевского прокурора, господина де Вильфор.
2: А Маргарита?
1: Назовем ее Мерседес. Сирота, рыбачка. Живет в деревушке под Марселем.
2: А я? Кто я? Каким будет мое имя?
1: Тебя зовут Эдмон Дантес. Вот ты и родился, мой новый герой. Здравствуй.
2: Чем я занимаюсь? Как живу?
1: Ты моряк. Первый помощник капитана на судне «Фараон». Судно принадлежит марсельскому коммерсанту, судовладельцу, господину Морель. Слушай, Эдмон, это шумит море. Оглянись, вокруг тебя необозримая ширь и синева. 27 февраля 1815 года дозорный Нотр-Дам-де-ла-Гард дал знать о приближении трехмачтового корабля «Фараон», идущего из Смирны и Неаполя.
2: Вы уже начали писать роман, господин Дюма?
1: Да, Эдмон, приключенческий роман. Нет, это будет не только приключенческий роман. Это будет обвинение тому обществу, в которое волею судеб проник я и куда я приведу тебя, мой новый герой. Те, кто погубил сапожника Франсуа Пико, стояли на нижней ступеньке социальной лестницы. Но я знаю и тех, кто занимает ее верхние ступени, и знаю, что поступки их, замыслы и дела подчас еще более страшны и темны, чем у кабачика и портного. Да, я начинаю писать роман обвинения, Эдмон, современный социальный роман. Я назову его для себя «Следствие по делу Эдмона Дантеса, моряка». Часть первая. Предательство.

0: Набережная Марселя наполнилась любопытными. Корабль приближался. У его борта стоял молодой моряк, зорко наблюдавший за каждым движением корабля. Это был юноша лет 19-20, высокий, стройный, с красивыми черными глазами и черными волосами. Весь его облик дышал тем спокойствием и решимостью, которые свойственны людям с детства, привыкшим бороться с опасностью.
1: Стояли всем по местам, флаг приспустить, права руля, отдать якорь.
2: Это ракеты!
3: Взгляните, Данглар, какая толпа на набережной. Нас встречают.
4: Дантес, к нам идет лодка.
5: Господин Дантес.
4: Ого, в лодке сам господин Морель. Наверное, увидел приспущенный флаг.
5: Пусти трап.
1: Позвольте помочь вам подняться на лодку, господин Морель.
5: Благодарю. Благодарю вас, Дантес. С прибытием, друзья мои. Дантес, почему на корабле травма?
6: Большое несчастье, господин Морель. В пути от лихорадки умер капитан.
5: Какое несчастье.
6: Простите, господин Морель, мне надо отдать команды. Данглар сообщит вам все, что касается груза.
5: Конечно, конечно. Какое несчастье, Данглар. Капитан.
4: Да, большая потеря, господин Морель.
5: Но, кажется, Дантес недурно справляется с делом.
4: Он принял команду, никого не спросясь.
5: Он выполнил свой долг как помощник капитана.
4: По его вине мы потеряли 2 дня у острова Эльба.
5: У острова Эльба? Зачем?
4: Видимо, ради удовольствия сойти на берег. Он уже чувствует себя капитаном.
5: А отчего бы ему и вправду не стать им? Молод, предан делу. Безукоризненно честен, прекрасный моряк, несмотря на молодость.
6: Теперь я к вашим услугам, господин Морель.
4: Извините, я в каюту за бумагами.
5: Ступайте, ступайте, Данглар. Зачем вы заходили на остров Эльба, Дантес?
6: Умирая, капитан велел мне доставить туда пакет.
5: Пленнику острова? Императору Наполеону?
6: Да, через маршала Бертрана.
5: Вы поступили правильно, выполнив последнюю волю капитана. Но заклинаю вас, никому не говорите, что ездили к императору.
6: Я не знаю, что было в пакете.
5: Все равно. Император в ссылке. Король преследует всех его бывших соратников. Слова «бонапартистский агент» могут погубить человека.
6: На острове мне дали письмо в Париж для господина...
5: Молчите! Молчите. Даже я не имею права знать, кому просил передать письмо несчастный император. Я дам вам отпуск для поездки в Париж и для свадьбы, если не ошибаюсь. А, Эдмон?
6: Вы очень добры, господин Морель.
5: Но помните, через 3 месяца фараон снова выйдет в плавание, и его капитан снова должен быть на месте.
6: Капитан? Вы хотите сказать, сударь?
5: Не вижу никого более достойного, чтобы занять это место. Ну, а на свадьбу-то, полагаю, вы меня пригласите, капитан Дантес?
6: Буду счастлив видеть вас завтра на своей помолвке, господин Морель. А вот и Данглар. Данглар, надеюсь, вы придете на помолвку?
4: Почту за долг, наш будущий капитан.
6: А сейчас, господин Морель, вы разрешите мне сойти на берег?
5: Конечно. Передайте привет отцу и прекрасный Мерседес.
6: Непременно, непременно. Спасибо, сударь, спасибо.
5: Славный юноша будет превосходным капитаном.
4: Он вам объяснил, зачем останавливался у Эльбы?
5: Да-да, все в порядке, Данглар.
4: и письмо отдал.
5: Какое письмо?
4: Он вернулся с острова на корабль с письмом.
5: Откуда вы знаете?
4: Мне показалось, я проходил мимо его каюты. Дверь была приоткрыта, мне показалось, он прятал письмо.
5: Письмо от невесты. Нас это не касается, Данглар.
4: Если так, простите, вы посмотрите бумаги, сударь?
5: Я спешу. Позже зайдите в контору. Прощайте.
4: Проклятье.
0: Проклятье? Злобно прошептал Данглар, смотря вслед убежавшему Дантесу взглядом полным ненависти. Так, отлично. Вот теперь мне надо хорошенько разглядеть Данглара. Ну-ка, заставим-ка поработать воображение. Так, так, вид мрачный, низкий лоб, жесткие черные волосы. Так, ну что ж, Данглар, поговорим? Данглар!
2: Воля писателя – закон для его героев, господин Дюма.
0: Правду, одну только правду, Данглар. За что вы ненавидите Дантеса?
2: Мальчишка будет капитаном. Я служу на 6 лет больше.
0: Зависть. Маловато, Данглар.
2: Ну, капитан получает большое жалование.
0: Стоп, это уже ближе. Жадность. Скупость.
2: Я люблю деньги.
0: А Дантес вам мешает.
2: Этот мальчишка всюду сует свой нос. Он вздумал проверять корабельные счета.
0: Так, так, и обнаружил ваши махинации.
2: Прежде такие вещи легко сходили с рук.
0: И вы боитесь, что Дантес скажет об этом Морелю и вас выгонят? Да, вот теперь, кажется, вы мне до конца ясны, Данглар. Можно продолжать работу. Так, стоя у борта, Данглар смотрел вслед убежавшему Дантесу взглядом полным ненависти.

0: Эй, Данглар!
1: Здорово, Кадрон!
0: Встретил сейчас Дантеса, узнал, что пришел фараон. Решил повидать тебя. Да спустись ты на пристань!
1: Да.
0: Ну, здорово, Данглар.
1: Здорово.
0: Почему такой мрачный вид, дружище?
1: Не всем же веселиться.
0: А, понимаю. Понимаю. Да, Дантес прям-таки сиял. Он, кажется, разбогател. Тут же на улице отдал мне свой должок, да еще взаймы предложил. Я не взял, а мог бы. Вынул пригоршню золота. А? Везет же людям.
1: Золото что? Он назначен капитаном фараона.
0: Тут гнешь спину, гроши считаешь, а сопляк...
1: Он пригласил тебя на помолвку?
0: Ну как, сделай мне честь, Кадрус. Только, сдается мне, Данглар, с этой стороны его ждут неприятности.
1: А что?
0: Только, сдается мне, Данглар, с этой стороны его ждут неприятности.

0: В таком горе.
1: Небось, Дантес сейчас побежал к ней.
0: Повидал отца и бегом к Мерседес, конечно.
1: Слушай, кабачок Резерв как раз на пути туда. Пойдем, Кадрус, посидим в кабачке, выпьем по стаканчику винца.
0: Но платишь ты получил жалование.
1: Хорошо, хорошо.
0: Платишь ты.
1: Не волнуйся.

0: наконец-то ты опять со мной, мой Эдмон.
1: Но ты не одна, Мерседес.
0: Это мой брат, мой двоюродный брат Фернан. Пожми ему руку, как брату, Эдмон.
1: Вот моя рука, Фернан. Через 3 дня Мерседес станет моей женой, а вы моим братом.
2: Через 3 дня? Через 3 дня? Великий Боже!
1: У него какое-то горе, Мерседес.
0: Не думай о нем. Я люблю тебя. Завтра наша помолвка.
1: А почему завтра, Мерседес? Пусть помолвка будет сегодня. Пойдем, предупредим всех гостей. Пойдем.

0: налей еще, Дангла.
1: Пей, пей, Кадрус, пей.
0: За нашего друга Дантеса. За Эдмона.
2: Боже мой, кто избавит меня от этого человека?
0: О, Фернан, здравствуй. Познакомься, это Данглар.
2: Что? Здравствуй, Кадрус.
0: Тебя что, прогнала Мерседес, приятель?
1: Прогнать такого малоса, ты шутишь, Кадрус?
0: Ну, вернулся Дантес, и Фернан получил отставку.
2: Мерседес вольна любить кого ей угодно.
0: А когда их свадьба, Фернан?
2: Ох, до свадьбы еще не дошло.
0: Дойдет. Пью за капитана Дантеса и его жену Мерседес.
1: Сдается мне, Фернан, вы любите Мерседес?
2: Я схожу с ума, Данглар.
1: Ну так поищите средства помочь, говорю.
2: Я хотел ударить его кинжалом, но тогда и она умрет.
3: Это он, наконец-то.
0: Ого.
3: Я счастлива, что
0: ты... А вот и капитан Дантес с невестой. Клянусь, красивая пара. Ваше здоровье, прекрасная госпожа Дантес.
3: Господин Кадрус, считается, что можно накликать беду, если назвать девушку по имени ее жениха. Зовите меня просто Мерседес.
4: Друзья, наша помолвка сегодня, а завтра свадьба.
0: Ты не теряешь времени, капитан Эдмон.
4: Значит, до встречи здесь, через 2 часа.
0: До встречи.
4: До встречи.
3: Эдмон, ты знаешь...
0: Вот это любовь. Выпьем, Данглар.
1: Ты и так уже пьян.
0: Все злодеи,
2: Данглар,
0: водопийцы.
2: Я задыхаюсь, я умираю.
0: Что доказано потом.
2: Что мне делать, Данглар?
1: Надо помешать свадьбе, Фернан.
2: Только смерть может разлучить их.
1: Тюрьма, тюрьма разлучает не хуже смерти.
0: Тюрьма? Дантеса в тюрьму? Я не позволю.
1: Молчи.
0: Он мой друг.
1: Ладно, молчи, молчи, Кадрус, пей свое вино.
2: Данглар, вы тоже ненавидите Дантеса, ну, я ведь
1: вы,
2: вижу.
1: Если вы думаете, что я из-за себя...
2: Мне безразлично. Найдите средства, я все исполню.
1: Ну, передайте-ка мне с того столика бумагу, перо и чернила.
2: Ну, зачем они вам?
1: Передайте, передайте.
2: Ну, ну вот, пожалуйста.
1: Так. У каждого свое оружие, Фернан. А теперь возьмите-ка перо. Нет, нет, левой рукой, чтобы не узнали почерка. Макните в чернила.
0: Эй, что вы там затеяли?
1: Небольшая шутка, Кадрус, хотим повеселиться. Пей и не мешай нам. Пишите, Фернан, пишите. Приверженец престола и веры уведомляет господина королевского прокурора. Уведомляет господина королевского прокурора, о том, что Эдмон Дантес, имел из Неаполя от Мюрата письмо к узурпатору Бонапарту на Эльбу. К узурпатору Бонапарту на Эльбу. А от Бонапарта письмо к бонапартистскому комитету в Париже. Написали? В Париже.

0: Да.
1: Уличающее его письмо находится при нем или в каюте фараона?
0: В каюте фараона. Готово.
1: Хорошо. Ну, а теперь тот, кто хотел бы помешать свадьбе, должен был бы сложить письмо вот так, вложить его в конверт вот так и надписать. Пишите, Фернан, пишите. Господину королевскому прокурору. Остается только подбросить письмо в полицейский участок в Марселе. Но уж там нашли бы, что с ним делать.
2: Это подло. Отдай письмо, Данглар.
1: Ну, тихо-тихо, Кадрус, пей свое вино и не мешай.
0: Да, я сам разорву. Давайте мне, Данглар,
3: слышишь,
0: давайте.
3: Слышишь, Кадрус? Фернан сам разорвет его. Это была шутка.
2: Дантес хороший малый. Хороший. Он предложил мне денег взаймы.
3: Хороший.
2: Да, я пьян, но я не хочу. Фернан, куда? Стой, Фернан.
3: Успокойся, Кадрус. Что ты? Пей, Кадрус, что ты?
1: Отлично. Через час донос будет в полиции. Дело сделано.
4: Дело сделано. Теперь оно пойдет само собой, прошептал Данглар. Итак, Фернан, ты отправишь донос?
0: Вы так задумали? Господин Дюма?
4: Не знаю. Ну, а если бы я дал тебе свободу действий?
0: Я люблю Мерседес.
4: Но ты совершаешь предательство.
0: В этой жизни каждый сам за себя.
4: И после этого ты все-таки пойдешь на помолвку.
0: Я ненавижу Дантеса.
4: Все правильно. Я знал подобных тебе, Фернан. Ты придешь на помолвку. Будешь идти позади жениха и невесты. Ты сядешь за стол вместе с гостями, рядом с Дангларом и Кадруссом. Будешь кричать «Ура!» после тоста за счастье новобрачных, который произнесет господин Морель. Ты даже чокнешься со стариком-отцом Дантеса, но сквозь веселый шум и возгласы будешь настороженно прислушиваться. Ты все время будешь прислушиваться, пока...
5: Именем закона!
6: Это вы?
5: Именем закона!
7: В чем дело, капрал? Зачем вы здесь? И солдаты?
5: Кто из вас Эдмон Дантес?
8: Это я? Что вам угодно?
5: Эдмон Дантес, именем короля и закона я арестую вас.
8: Что? Арестуете? За что?
5: Потом узнаете, идите за мной.
6: Нет, Эдмон, нет!
5: Сын мой, капрал, это ошибка. Эдмон, сын мой!
8: Отец, Мерседес, успокойтесь, все разъяснится. Конечно, это ошибка. Ждите меня, я скоро вернусь. Жди меня, Мерседес.
7: Капрал, прошу вас, скажите мне, в чем дело?
5: Скверная штука, господин Морель. Мы получили сведения, что он агент Бонапарта. Я обязан доставить его к королевскому прокурору.
6: Эдмон агент? Какая ложь! Какая страшная ложь!
5: Кто мог оклеветать моего сына? Кому он помешал?
2: Фернан, ты не уничтожил письмо!
3: Молчи, Кадрус!
2: Данглар, что вы наделали?
3: Прости, Фернан, а я-то что?
2: Надо пойти и все рассказать. Ты слышишь, Фернан?
3: Молчи, дурак! Не с места!
2: Это принесет нам несчастье, Данглар!
3: Молчи, Кадрус! И гроза пройдет мимо.
2: Аминь.
7: Друзья мои, расходитесь по домам. Вы видите, какое несчастье. Мерседес, господин Дантес, я обещаю вам сделать все, чтобы освободить Эдмона. Я сейчас же поеду к королевскому прокурору. Сейчас... Ах, да, он в Париже. Ну, тогда к его помощнику, господину де Вильфору. Я еду немедленно.

0: Эдмон Дантес, вот и начинаются твои испытания. В то время, как тебя, мой бедный Эдмон, вели под стражей, оторвав от любимой, от друзей и отца, в тот же самый день, в тот же самый час на улице Гран-Кур в одном из аристократических домов тоже праздновалось обручение. Ну как, господин Вильфор, вы довольны? Счастливы?
1: Да, сегодня моя помолвка с дочерью маркиза Сен-Меран.
0: Совпадения, которые бывают не только в романах.
1: Я женюсь на девушке из старинного рода. Я люблю ее.
0: Стоп, стоп. Правду, Вильфор. Правду. Мне нужна только правда.
1: Это женитьба. Мне выгодно.
0: Вот. Да, да, вы преуспевающий юрист. У вас есть все. Молодость, энергия, ум. Вам остался всего один шаг до места королевского прокурора.
1: Да-да. Я должен получить это место. Я заслуживаю его.
0: Что же вам мешает, Вильфор?
1: Мой отец ярый бонапартист. Он и сейчас поддерживает связь с узурпатором. Если об этом узнает король, почему я должен отвечать за своего отца? Я отказался от его убеждений. Я преданный слуга короля. Я отказался даже от имени своего отца.
0: Верно, вы, де Вильфор, ваш отец, господин Нуартье.
1: Но никто не знает, что бонапартист Нуартье мой отец.
0: И когда вы женитесь на дочери маркиза де Сен-Меран...
1: Король забудет, что я сын Нуартье. Он будет помнить и знать только одно, что я зять маркиза Сен-Меран, роялиста.
0: Честолюбие, карьера, жажда денег и титулов. Как мне все это знакомо и как омерзительно. Вильфор, ну вы же еще молоды. Должно же быть у вас сердце.
1: У меня есть долг. И у меня есть цель.
0: Вот теперь и вы мне совершенно ясны. Я могу продолжать работу. Придется мне тоже оторвать вас от праздника, Вильфор, и отправить в кабинет, куда капрал доставил арестованного. Ведь вы должны срочно допросить его, ведь у вас есть долг.

0: Подойдите ближе. Как ваше имя?
1: Эдмон Дантес.
0: Сколько вам лет?
1: 19 лет, сударь.
0: Что вы делали, когда вас арестовали?
1: Я праздновал свою помолвку с невестой.
0: О, какое совпадение. У вас есть враги?
1: Я так мало значу, что не успел нажить врагов.
0: Вы кажетесь мне славным малым. Я отступлю от правил. Вот донос на вас. Прочитайте и скажите. Вы узнаете почерк? Читайте, читайте. Ну?
1: Я прочитал, сударь. Я не знаю этой руки, почерк искажен. Но вы правы. Это писал враг.
0: Только откровенно. Есть правда в письме?
1: Все правда, и в то же время ни слова правды. Умирая, капитан передал мне письмо для маршала Бертрана на остров Эльба. Просьба умирающего священна. Приказ командира – закон. Маршал взял письмо и дал мне другое в Париж. Вот чистая правда, сударь. Я клянусь вам честью моряка.
0: Если вы виноваты, то только в неосторожности. Отдайте мне письмо, принятое вами на острове Эльба, и...
1: Его взяли при аресте. Оно должно быть у вас.
0: Где же письмо? Кстати, кому оно было адресовано?
1: Какому-то господину Нуартье.
0: Что? Нуартье?
1: Вы его знаете, сударь?
0: Я погиб. Верный слуга короля не знается с заговорщиками. Вы никому не показывали письма?
1: Нет.
0: Никто не знает, кому оно?
1: Никто. Никто, кроме меня. Я должен был вручить лично. Я свободен, сударь.
0: Вот. Я нашел его. Это письмо – главная улика против вас. Видите, что я делаю? Я бросаю его в камин. Вот оно. Сгорело.
1: О, сударь! Вы больше, чем правосудие. Вы само милосердие.
0: Кто бы вас ни спросил, ни слова о письме. Клянитесь.
1: Клянусь.
0: Ступайте. И пошлите ко мне капрала, я распоряжусь.
1: Да благословит вас Бог, сударь. Прощайте.
0: Прощайте.
2: Ужасно. Ужасно. Боже мой. От чего иногда зависит жизнь и счастье?
3: Ну, Вильфор, как вы поступите?
4: Он может проговориться, назвать имя.
3: Так, значит, вы уже решили. Отвечайте.
4: Решил. Я подпишу приказ. Дантеса отвезут в замок Иф.
3: Без суда, без следствия.
4: Без суда. Без следствия. На чаше весов моя карьера, жизнь, судьба, все мое будущее. Дантес. Моряк, матрос. Все равно через какие-то годы его убьют где-нибудь в порту в пьяной драке. Или он утонет.
3: Так, вы ловко и быстро находите себе оправдание. А совесть, Вильфор, совесть.
4: Я заставлю замолчать свою совесть. Я получил в руки шанс и не упущу его. Король узнает, что Вильфор покарал заговорщика. Король вознаградит меня. Я стану королевским прокурором.
3: будете носить мундиры, мантию, ордена и медали, требовать, чтобы общество изгоняло недостойных, стоящих ниже вас, да?
4: Да. Мой долг – охранять честь общества, которому я принадлежу.
3: У меня больше нет вопросов, Вильфор. Вы свободны. Тщеславие, зависть, честолюбие, страсть к деньгам и мундирам. Сколько страшных дел совершается во имя этого. Я превратил простого полицейского комиссара в блестящего помощника королевского прокурора не случайно. Я-то ведь знаю, что прикрывают пышные мантии сановников, мундиры и звезды титулованных особ. Знаю, какие удары они умеют наносить, прикрываясь своей неприкосновенностью. Я научился молчать, но я хочу, чтобы за меня говорили мои герои, потому что я видел и знал множество вильфоров, которым не мог ответить сам. Так. Замок Иф. Крепость в море на неприступной скале. Государственная тюрьма для особо важных преступников. Туда входит, и оттуда нет выхода.

Александр Дюма. Граф Монте-Кристо. По запискам полицейского комиссара Парижской префектуры Жака Пеше.

На этот раз я пишу роман, действие которого развивается в наши дни в Париже 30-х годов. Меня увлекает мысль создать современный социальный роман, роман обличительный, гневный, в котором я смог бы изобразить то общество, тех его представителей, которых узнал в жизни и против которых восстал мой ум, моя душа, все мое существо. Нет, я не просто пишу роман. Я провожу следствие по делу Эдмона Дантеса, моряка 19 лет, марсельца, первого помощника капитана на судне «Фараон». Эдмон Дантес арестован по ложному доносу, продиктованному завистью, злобой, ненавистью. Так. Замок Иф. Крепость в море на неприступной скале. Государственная тюрьма для особо важных преступников. Туда входит, и оттуда нет выхода.

Стены. Стены. Вокруг одни стены. Каменный мешок. Я не могу больше.

0: Перестань бушевать, парень. Спятишь, как твой сосед.
1: Мой сосед? Заключенный? Он что, сошел с ума?
0: Через 2 года заключения. С тех пор спокоен.
1: А кто он?
0: А, какой-то итальянский аббат. Совсем старик.
1: На чем он помешался? На свободе?
0: Да нет. Вообразил себя владельцем несметных сокровищ. Предлагал 5 миллионов, если его выпустят. Говорил, клад у него зарыт. Изрядно посмешил нас. А сначала бушевал, как и ты.
1: А теперь?
0: Свихнулся и успокоился. Повеселел даже.
1: Чтобы успокоиться, надо сойти с ума. Чтобы успокоиться, надо сойти с ума. Мерседес! Мерседес! Мерседес! Мерседес!
2: Мерседес! Мерседес, дитя мое.
3: Господин Морель, как я ждала вас.
2: Плохие вести, дитя мое. Вчера я опять ездил к Вильфору, он меня даже не принял. Передал через секретаря. Пусть больше не беспокоит меня по делу преступника.
3: Эдмон преступник? Ну какая гнусная клевета!
2: Хотел бы я знать, за что Вильфор получил должность королевского прокурора. Какую услугу он оказал королю?
3: Сегодня умер отец Дантеса.
2: Я знаю. Все хлопоты я беру на себя, Мерседес.
3: Эдмон. Где ты, Эдмон? Где ты?
1: Мерседес. Мерседес. Помнишь ли ты еще меня? Или я умер и для тебя так же, как и для всех остальных? Я схожу с ума! Я схожу с ума, Мерседес!
4: Эдмон, я знаю, как ты страдаешь. Я сам наделил тебя такой судьбой. Но ты мой герой, и я должен знать твои мысли.
1: У меня нет мыслей. Я ослеп, оглох. Я обезумел.
4: Разве ты один страдаешь в этом мире? Разве тебе одному пришлось столкнуться с предательством, злобой, ненавистью, завистью?
1: Я ничего не понимаю. Вы заставили меня страдать. Вы дали мне эту страшную судьбу. Зачем вы это сделали? Я не буду больше помогать вам. Не хочу.
4: Ты думаешь о том, как больно тебе, а о моей боли, о моих страданиях писателя, творца. Ты не подумал, Эдмон? Каждая ночь, проведенная за письменным столом, отнимает у меня годы жизни. Разве ты один сейчас бьешься о каменные стены замка Ив? Нет. Вместе с тобой бьюсь и я, твой создатель. Ибо твои страдания – это страдания, выношенные моим сердцем. Твои безумные мысли – это мысли, сжигающие мой мозг. Твое отчаяние – ничто по сравнению с отчаянием писателя, который не может заставить своего героя отвечать, помогать. О чем ты думал все это время?
5: Сначала я взывал к небу, моля о помощи. Небо отвернулось от меня. И тогда я стал думать о смерти. Только о смерти.
6: Только о смерти.
5: Что есть у меня в жизни? Короткое прошлое, мрачное настоящее, неведомое будущее. А есть ли смерть? В смерти покой, бесчувствие, небытие.
6: Нет, Эдмон, ты не умрешь. Ты выдержишь, Эдмон. Выдержишь. Но довольно рассуждений. За дело. Следствие продолжается. снова мне предстоит разговор с моими героями. Я должен знать все их мысли, побуждения, чувства. Свидетели, пожалуй, я уже могу назвать их соучастники. Прошло 2 года, как исчез Эдмон Дантес. Да, соучастники. Первый — господин де Вильфор.
7: Что вам угодно, господин Дюма?
6: Вы все-таки достигли своей цели?
7: Да, я королевский прокурор, живу в Париже.
6: Прекрасно. Ну, а как насчет совести, Вильфор?
7: О, моя совесть безупречна. Об этом все знают.
6: И ничто, никакие воспоминания не мучают вас?
7: Я не совершил ничего бесчестного.
6: Неужели вы забыли Эдмона Дантеса, моряка? Неужели забыли?
7: О, у меня так много дел. Я не могу помнить всех.
6: У меня нет больше вопросов к вам. Пойдем дальше. Фернан Мондего, солдат.
8: Офицер.
6: О, вы удачно продвигаетесь по службе, Фернан.
8: Король ценит храбрых солдат. Мне обещали повышение.
6: Но ведь вам повезло не только по службе.
8: Да, Мерседес стала моей женой.
6: Она любит вас, Фернан. Она любит вас.
8: Мерседес — моя жена.
6: Вопрос последний. Вы помните Эдмона Дантеса?
8: Будь он проклят навеки. Будь проклято его имя. Будь проклят день, когда я узнал его.
6: Значит, вы помните?
8: Нет. Нет. Я забыл. Он умер. Умер!
6: Вы уверены в его смерти?
8: Да! Да! Он мертв!
6: Вопросов больше не имею. Отправляйтесь в свой полк, Фернан. Ну что же, остались 2. Господин Данглар, корабельный бухгалтер.
9: О, нет. Я расстался с фирмой Мореля.
6: Вот как?
9: Его дела сильно пошатнулись. Ведь королю известно, что когда-то Морель служил Бонапарту. Да, одно время я заменял на фараоне главного бухгалтера. Но мне представилось дело повыгоднее и покрупнее.
6: Военные поставки, не так ли, Данглар?
9: Это дело ничуть не хуже других, господин Дюма.
6: Ну, а между нами, делишки-то уж не очень чистые, а?
9: Деньги не пахнут, господин Дюма. Я умею их делать.
6: Тем более, что вам помогает в этом старый друг, Фернан, да?
9: Это никого не касается. У нас свои счеты.
6: Дружба, скрепленная подлостью, крепкая дружба.
9: К чему такие громкие слова?
6: А как вы назовете донос, написанный вместе с Фернаном?
9: Это тоже было неплохое дельце.
6: Вы не забыли Эдмона Дантеса?
9: О, нет. Слишком сильно я ненавидел его.
6: Понятно. А вы не боитесь встречи с Дантесом?
9: Он давно подох. Его отправили в замок Ив.
6: У меня больше нет вопросов, Данглар. Теперь... портной Гаспар Кадрус.
10: А, господин Дюма, у меня дела из рук вон. Хоть помирай.
6: Ты ведь больше не занимаешься портновским делом.
10: Какое там? Дела пришли в такой упадок. А я всегда мечтал разбогатеть, господин Дюма.
6: Поэтому ты открыл кабачок на перекрестке дорог?
10: Да. Собрал последние крохи. Продал все, что было. Залез в долги. А что толку? Придорожный кабак, жалкий, убогий, всегда пуст.
6: А контрабандисты, которые находят у тебя приют?
10: Господин Дюма, Надо же человеку как-то жить.
6: Ты помнишь Эдмона Дантеса?
10: По ночам он мне снится. Бедный малый.
6: Тебе жаль его?
10: Очень. С ним сыграли скверную штуку. Он был добрый парень. Надеюсь, перед смертью он простил всех, кто...
6: Откуда ты знаешь, что он умер?
10: Ну, это же ясно. Столько лет, конечно, умер.
11: Гаспар! Гаспар!
10: Ну что, Гаспар, Гаспар, иду.
11: Чего тебе? Да закрой дверь, Кадрус. Дождь хлещет в комнату. Вот стоишь на пороге, как истукан.
10: Смотрю, не проедет ли какой-нибудь путник. Может, захочет передохнуть, обсушиться, согреться стаканом вина.
11: А, путник на этой-то дороге. За все 2 года я не видела и десятка посетителей. Не считая твоих друзей, чтоб им пусто.
10: Не греши, женщина. Если б не они, мы с тобой давно бы подохли с голоду.
11: Другие занимаются делом. Они якшаются с контрабандистами.
10: Да замолчи, ты услышал.
11: Да кто?
10: Да.
11: Бродячая собака, и та не заглянет к нам. О, ошиблась. Одна собака появилась. Вот он, твой друг. Легок на помине.
10: Ты права, кажется, ты вертучая. Разожги огонь и достань бутылку вина. Живее, живее.
11: О, пусть
10: живее.
11: Мне отсохнут руки, если я сделаю что-нибудь для этого бандита. Видеть его не желаю.
10: А. Ведьма. Ну и дурак ты, Кадрус. Тебе не следовало было бы жениться.
12: У тебя никого нет?
10: Будто у меня кто-нибудь бывает. Здорово, Бертуч. Рад видеть тебя, приятель.
12: Возьми вот это. Осторожно.
13: Контрабандный табак. За него хорошо дадут.
12: Ой, едва ушли от таможенников. Спрячь. Дня на 2.
10: Будет сделано. Будет сделано, как всегда.
12: Ах, промок. Проклятая погода.
13: О, налей вина, озяб.
10: Заночуешь?
13: Нет. Нужно успеть к почтовой карете в Париж.
10: Да. Что, дела?
13: Месть.
10: О, у тебя есть враг?
13: А? Смертельный. Я поклялся отомстить. Помнишь, год назад здесь убили моего старшего брата?
10: Это случилось почти возле моего трактира. Они убивали всех, кого подозревали у Бонапарта.
13: Да, он служил у Бонапарта, но Бонапарта разбили при Ватерлоу.
10: Да, да.
13: И брат возвращался домой из армии.
10: Да, да.
13: Я пытался узнать, кто убил брата, но никто не смел назвать мне их имена. И тогда я пошел к королевскому прокурору, к французскому правосудию. Его звали Вильфор.
10: Так, так.
13: Я рассказал ему об убийстве брата. Просил наказать убийц. Он ответил: твой брат был солдатом узурпатора. Он получил по заслугам. Тогда я стал просить, чтобы он назначил вдове хоть крошечную пенсию. Он рассмеялся мне в лицо. Я подошел к нему и сказал: корсиканцы держат свое слово. Моего брата убили, а я убью вас. С этой минуты я объявляю вам вендетту. Берегитесь, прокурор.
10: А он знает, что такое вендетта? Что это месть?
13: Так хорошо знает, что вот уже почти год никуда не выходит один. Приказал искать меня. Но я стал контрабандистом. Попробуй найди. Он уехал в Париж. Я следил за ним всюду. На днях я узнал, что он тайком ездит в один дом под Парижем. В отеле к какой-то женщине. Ездит один. Оставляет лошадь у главных ворот и идет к ней через маленькую калитку в саду.
10: Я убью его.
12: Стой. Стой. Пожалуй, я поеду с тобой.
10: Да?
12: Да. Мне терять нечего. Напомню кое о чем Фернано Мондего, который теперь зовется графом де Морсер. Граф де Морсер. Помереть можно, лопнуть со смеху. Граф и графиня де Морсер. Эх, знал бы Эдмон, Кем станет его невеста? Простая рыбачка. Бедный Эдмон.

0: Опять не съел обед. Да перестань дурить, парень.
1: Унеси свою похлебку.
0: Задумал помереть с голоду. Не дури, я оставлю.
1: Я вылью за решетку, как вчера.
0: Слушай, парень, ну встряхнись. Ты еще молод. Да мало ли что еще может случиться.
1: Теперь уже ничего, кроме смерти.
0: А я многого здесь навидался. Всю жизнь тюремщиком. Разное бывает. Не теряй надежды. Вот надумал уморить себя голодом. Да все помрем. Куда спешишь? Ну же, сынок, встань. Ну, поешь.
1: Ты добр. Но есть я не буду. Унеси.
0: Придется позвать коменданта. Эх, беда, беда.
2: Я не могу больше.
3: Я зову смерть, как когда-то звал надежду. Что это? Галлюцинация, бред. Опять? Откуда?
4: Кто-то долбит камень. А если какой-то друг пытается... Нет, почудилось. Вот оно, отчаяние.
0: Кто здесь говорит об отчаянии?
4: А! Боже, человеческий голос. Ради неба. Ради всего святого, говорите.
0: Кто вы?
4: Я несчастный узник номер 34.
0: В чем вас обвиняют?
4: В заговоре с целью возвращения Наполеона.
0: Разве император Наполеон не на престоле?
4: Он в ссылке на острове Эльба с 814 года. Но сколько же времени вы здесь, если не знали этого?
0: С 811-го.
4: На 4 года дольше, чем я.
0: Куда выходит ваша камера?
4: В коридор. А коридор в тюремный двор.
0: Какое несчастье. Я считал, что ваша стена – это наружная стена крепости.
4: Вы хотели подвести подкоп к морю?
0: Да. Я бросился бы вплавь и был бы на свободе. Теперь все погибло. Вот что. Заделайте отверстие в вашей стене.
4: Нет, ради всего святого. Не лишайте меня вашего присутствия, вашего голоса. Или, клянусь, я размозжу себе голову о стену, ибо силы мои уже на исходе.
0: Сколько вам лет?
4: Я потерял счет времени. Мне было 19 лет, когда я попал сюда.
0: Вам нет еще и 26 лет. В такие годы нельзя стать предателем. Я ведь не оставил мысль о побеге.
4: Мы убежим вместе. А если не выйдет, мы будем говорить. Вы о тех, кого любите, а я о своих ближних и любимых.
0: Я старик. Я совершенно одинок.
4: Я стану вашим сыном. Не уходите.
0: Хорошо. Я приду к вам. Ждите.
4: Когда?
0: Завтра.
4: Завтра.

0: как ты сегодня, парень? О, я вижу, поумнел. Съел всю похлебку.
1: Да. Давай еще, я голоден.
0: Я рад, сынок. Мне было жаль тебя, поверь. Ведь и у тюремщиков есть сердце. Вот, похлебка. Ешь на здоровье. Я положил туда кусочек мяса. Вот, видишь, сутки назад ты хотел умереть, а сейчас глаза блестят. А умереть непросто, сынок.
1: Сутки. Прошли сутки. Он сказал завтра. Наконец-то. Это вы? Вы?
2: Давайте действовать. Вчера я докопал до последнего камня, разделяющего наши камеры. Помогите отвалить его.
1: О, Боже! Вы! Вы, благословенна судьба, пославшая мне эту минуту.
2: Вы согрели мне душу своей радостью, милый юнош. Велико было мое разочарование, когда я обнаружил другую темницу там, где надеялся найти свободу. Прежде всего, надо скрыть следы подкопа. От этого зависит наше спокойствие и возможность постоянного общения.
1: Постоянное общение. Мне кажется, стены камеры раздвинулись. В нее ворвался свежий ветер, запах моря, плеск волны. Все, что когда-то я так безмерно любил. Кто вы? Как ваше имя, отец мой?
2: Я узник, как и вы. Меня зовут Фарио, аббат Фарио.
1: А я моряк, Дантес, Эдмон Дантес.
2: Я боролся за свободу моей Италии, но меня предали.
1: Неужели вы рисковали жизнью ради этого?
2: Что может быть выше и сильнее, чем любовь к родине?
1: Простите, не вы ли тот священник, которого здесь считают больным?
2: Сумасшедшим, хотели вы сказать. Да, меня считают безумным. Может, когда-нибудь вы узнаете, почему.
1: А вы еще не отказались от попытки побега?
2: Я убедился, что бежать невозможно.
1: Как? Разве нельзя начать подкоп с другой стороны? Я так надеялся, что мы вместе...
2: Побеги из тюрьмы редко удаются, Эдмон. Самые счастливые побеги случайные. Подождем. Вспомните, я ждал 12 лет.
1: Вы могли ждать. Вас поддерживал ежедневный труд.
2: Вы правы. Кроме того, я ведь еще писал книгу.
1: Что? Вам дают бумагу, перья, чернила?
2: Я написал свою книгу на двух рубашках.
1: Никогда не думал, что человек способен на такое. Что вы совершили, вы, будучи на свободе?
2: Может быть, ничего. Я растратил бы свой ум на мелочи. Только несчастье раскрывает тайные богатства человеческого ума. Что с вами, Эдмон?
1: Меня подавляет мое невежество. Я ничего не знаю. Я как слепой.
2: Говорите все до конца. Тут что-то еще.
1: Я думал о своей жизни.
2: Она коротка. Она не может заключать в себе нераскрытых тайн.
1: Она заключает в себе огромное несчастье, которое я ничем не заслужил. Я не могу угадать виновных, хотя понимаю, они есть.
2: Расскажите мне вашу историю, только подробно.

0: Почему ты решил рассказать ему свою историю, Эдмон?
1: Разве вы сами не понимаете этого, господин Дюма?
0: Мне нужен твой ответ, твои мысли.
1: 6 лет неизвестность разъедала меня как болезнь. Я был болен этими мыслями. Еще немного, и я сошел бы с ума. В аббате Фаре я увидел человека мудрого, необыкновенного. Я не встречал таких.
0: И ты поведал аббату Фаре свою историю, и повесть твоя была горестной.

0: Вот и вся моя история, отец мой.
1: Да, вы действительно невиновны, Эдмон.
0: Клянусь жизнью моего отца и любовью к Мерседес.
1: Кому могло принести пользу ваше исчезновение?
0: Никому. Я так мало значил.
1: Да, вы говорили, что вас хотели назначить капитаном фараона.
0: Да, по сути, я уже получил это назначение.
1: Был кто-нибудь, кто вас не любил на корабле?
0: Нет, меня все любили. Впрочем, нет. Был один человек.
1: Его имя, положение?
0: Корабельный бухгалтер Данглар. Однажды я заметил в его счетах неточности, сказал ему об этом. Мы поссорились, но все обошлось.
1: Заняв место капитана, вы оставили бы его на судне?
0: Нет, он всегда был нечист на руку.
1: Слышал кто-нибудь ваш последний разговор с капитаном, когда он давал вам поручение на остров Эльба к Бонапарту?
0: Дверь каюты была приоткрыта. Да-да, я вспомнил. Данглар проходил мимо, когда я получал пакет от капитана.
1: Мы напали на след. Когда вы вернулись на корабль с острова Эльба, у вас было письмо с собой?
0: Да-да, я держал его в руке, у меня нет бумажника.
1: И любой мог видеть это письмо в ваших руках?
0: Да, конечно. Все были на палубе. И Данглар.
1: Неужели вы и сейчас не догадываетесь?
0: А? Нет-нет. Вы так думаете?
1: Да.
0: О, какая подлость!
1: Продолжим. Вы были женихом красивой девушки. Кто мог желать, чтобы вы не женились на Мерседес?
0: Фернан Мондего любил ее. Солдат-каталанец.
1: Считаете ли вы, что он мог написать донос?
0: Скорее, он ударил бы меня ножом.
1: Да, это в духе испанцев. Знал ли Данглар Фернана?
0: Нет. Постойте. Постойте, вспомнил. В день нашей свадьбы они сидели в кабачке «Резерв».
1: Так.
0: Данглар был весел, Фернан смущен и бледен.
1: Они были вдвоем?
0: Нет, нет. За одним столом с ними сидел мой сосед, портной Кадрус. Он был сильно пьян. На столе была чернильница.
1: Так.
0: Лежала бумага, перья. О, подлецы! Негодяи, подлецы!
1: Хотите знать еще что-нибудь?
0: Почему меня отвезли сюда без следствия, без суда?
1: Кто вас допрашивал? Должность, возраст, положение?
0: Помощник королевского прокурора, молодой, лет 27.
1: Как он с вами обращался? Менялось ли его обращение во время допроса?
0: Он был ласков. Когда прочел письмо, служившее уликой против меня, он, казалось, был потрясен моим несчастьем.
1: Вашим несчастьем, случившимся с вами?
0: Он сжег улику, которая могла бы мне повредить.
1: Письмо?
0: Да.
1: Вы не помните, кому оно было адресовано?
0: Как же, отлично помню. В Париж, господину Нуартье.
1: И помощник прокурора взял с вас клятву.
0: Никогда не произносить этого имени, да?
1: Нуартье, Нуартье, Нуартье. Я знал одного Нуартье. Это был любимец Наполеона, ярый бонапартист. А как звали помощника прокурора?
0: Де Вильфор?
1: Де Вильфор?
0: Да. Что с вами, отец мой?
1: Несчастный вы слепец. Знаете ли вы, кто такой этот Нуартье?
0: Кто?
1: Этот Нуартье бонапартист, отец вашего Вильфора.
0: Что? Отец? Его отец? Нет, нет!
2: Эдмон Дантес, Эдмон, я зову тебя, я хочу говорить с тобой. Ты не слышишь меня. Ты сидишь в своей камере на койке вот уже много часов. С того момента, как аббат Фарио открыл тебе истину. После стольких лет отчаяния, проведенных в этой камере, в невидении и растерянности, ты, наконец, узнал, кто написал на тебя донос, кто оклеветал тебя, кто тебя предал. Узнал, кто виноват в твоих тяжких горестях и муках. Я знаю, в эти долгие часы размышлений ты принял грозное решение и поклялся страшной клятвой.
0: Да, поклялся.
2: Вот сейчас, Эдмон, я снова должен услышать твои мысли.
0: У меня были уши, но я не слышал. Были глаза, и я не видел. Только в эту минуту я словно вышел из тьмы на яркий свет. Глупец, глупец, жалкий глупец. Я искал дружбы и нашел предательство. Верил в справедливость и встретил беззаконие. Ожидал счастья, любви. Шел навстречу солнцу, а меня бросили в этот каменный мешок. Злодейство. Злодейство.
2: Но теперь ты узнал своих врагов, Эдмон.
0: Да, я узнал их. И я отомщу. И я выйду отсюда. Выйду и найду их.

0: Это вы, отец мой?
1: Помогите мне отодвинуть камень.
2: Я тревожусь. Я сутки не видел вас.
0: Очень рад вам, господин аббат.
2: Я жалею, Эдмон, что помог вам отыскать правду.
0: Почему?
2: Я поселил в вашей душе новое чувство. Мщение.
0: Поговорим о другом, отец мой.
2: Великое благо неведения.
0: У меня к вам просьба.
2: Все, что я смогу, мой мальчик.
0: Научите меня хоть чему-нибудь из того, что вы знаете. Конечно, надо очень долго учиться.
2: Какие-нибудь 2 года я передам вам все мои знания.
0: Вы думаете, я смогу в 2 года?
2: Я научу вас математике, физике, истории, 3-4 живым языкам, на которых говорю сам. Передам свои познания в химии. Но понадобится много терпения, Эдмон.
0: О, теперь у меня есть терпение.
2: И много времени.
0: Я никуда не спешу.
2: От знаний не становится счастливее.
0: От знаний становятся сильными.
2: Вы продолжаете думать о побеге?
0: С этой минуты я начинаю учиться. И с этой же минуты начинаю готовить побег. Наш с вами побег, отец мой. Пройдут годы, может быть, много лет, но они пройдут. Я выйду отсюда и выйду другим человеком.

Да, пройдет много лет. Пройдет еще 7 долгих лет в замке Ив. Беседы с аббатом Фария раздвинут стены твоей камеры, Эдмон, и перед твоим внутренним взором раскинется весь огромный сложный мир людей, их чувств, мыслей, поступков. И перед твоим внутренним взором раскинется весь огромный сложный мир людей, их чувств, мыслей, поступков.

0: делу моряка Эдмона Дантеса. Вам слово, Мерседес.
1: Я воспитываю своего сына, Альбера. Ему скоро исполнится 12 лет. Чтобы учить его, мне пришлось многому научиться самой.
0: Вы еще не забыли, Мерседес?
1: Не надо меня спрашивать.
0: Вы несчастны.
1: Я богата. Фернан любит меня без памяти и продолжает яростно ревновать к прошлому. Но у меня есть сын. Такого сына может пожелать всякая мать. Больше я ничего не стану говорить.

0: Дальше. Граф де Морсер, генерал.
1: И пер Франции прибавьте. Член Верхней Палаты Перов.
0: Не слишком ли блестящая карьера для каталанского рыбака?
1: Мой род один из древнейших во Франции.
0: Полно, Фернан. Вы не в Палате Перов. Врать не имеет смысла. Следователи и романисты знают все о тех, с кем имеют дело. Молчите. Как вы добились почести и богатства? Служа Бонапарту, вы предали Бонапарта. Служа в Испании, предали полководца, с которым вместе воевали. Предали солдат. За этот подвиг король дал вам титул графа. После Испании вы попросили разрешения поехать в Грецию, чтобы помочь ей воевать против Турции.
1: Я не позволю никому!
0: Вы поехали в Афины и поступили на службу к паше Али Табелину. Али Табелин вскоре был убит, а вы возвратились из Афин миллионером. Кем был убит паша? Фернан. Кто предал его? Кто предал его солдат? Кто продал в рабство его жену Василику и дочь Гайде? Молчите, Фернан.
1: Ни у кого нет доказательств.
0: Они обнаружатся, когда их меньше всего ожидаешь.
1: Откуда вы так хорошо знаете меня?
0: Я знаю таких, как вы, Фернан. Это они называют себя высший свет. Пока вы мне больше не нужны. Теперь Гаспар Кадрус.
2: Что Кадрус? Побыли бы на моем месте, не стали бы расспрашивать. Больная, злющая жена. Захудалый кабак, в котором никто не бывает. Ну, кроме контрабандистов. Бедность, почти нищета. Эх, да что там, пропащая жизнь. Поговорите-ка лучше с Дангларом. Вот кому повезло. Эх, господин Дюма, нет, судьба несправедлива.
0: Прекрасно. Поговорим с Дангларом.
3: Мне некогда разговаривать. Я деловой человек, банкир, барон, между прочим.
0: Да, да, ведь вы женились на вдове, дочери камергера нынешнего короля. Вот откуда титул. Вы довольны своей судьбой, Данглар?
3: Я богат, знатен, принят в высшем свете. Что еще надо?
0: Прекрасно. С вами тоже покончено. Господин де Вильфор.
4: Прошу прощения, я очень занят.
0: Ну да, вы ведь знаменитый королевский прокурор. Неподкупный суровый судья. Вас знают как безупречного, справедливого, идеально чистого человека, за которым нет ни одного греха.
4: Что хотите от меня вы, господин Дюма?
0: Хочу посмотреть вам в глаза. Мне часто хочется взглянуть в глаза таким, как вы, и спросить, сударь, а как же у вас обстоит дело с вашей совестью?
4: Я занят. Кроме того,

0: Я не совсем здоров. Не до конца оправился после покушения на меня того бешеного корсиканца.
1: А, значит, он все-таки отомстил, этот Бертуччо.
0: Пытался. Подстерег меня в саду у одного знакомого.
1: Правду, Вильфор. Одну только правду.
0: Это была женщина. Мы встречались тайно.
1: Отлично. Дальше, Вильфор.
0: Ночью он подстерег меня, ударил ножом, но я выжил.
1: Вы все сказали мне, прокурор?
0: Все.
1: Ну что ж, все так все. Да, пожалуй, Кадрус прав. Судьба бывает удивительно несправедлива. Но случается, что в действие судьбы вмешиваются люди.
2: Все готово, отец мой. Сегодня ночью мы можем бежать.
3: Эдмон, сын мой, может быть, мы еще подождем.
2: Ни часа, ни дня, ни минуты. 14 лет я провел в этой камере. 7 лет мы готовили побег.
3: Ты уверен, что сегодня мы будем на свободе?
2: Мы прекрасно все продумали. Точно вычислен подкоп, сделан чисто. Мы выйдем прямо на галерею, ведущую к морю.
3: Эдмон, прошло 7 лет, как мы встретились с тобой.
2: Да, 7 лет, которые сделали из меня человека.
3: Ты молодой человек, полный сил и отваги. Тебе всего 33 года, а я стал дряхлым стариком. Я не выдержу.
2: Мы не можем отложить побег.
3: О, Боже, умираю.
2: Отец мой!
3: Эдмон, дитя мое, беги. Я приказываю тебе, беги один.
2: Я останусь с вами до тех пор, пока вам не станет лучше. Или пока один из нас не покинет эту землю. Вы мне больше, чем отец. Я буду с вами до конца.
3: Сын мой, твоя бескорыстная, прекрасная преданность будет вознаграждена. Достань из-под подушки бумагу. Знаешь, что это такое?
2: Старый истлевший пергамент.
3: Это завещание кардинала Чезаро Спада, написанное им утром 25 апреля 1498 года. В тот день вечером он был отравлен папой Александром VI Борджа. Но завещание осталось. Оно было хитро спрятано. Это сокровище, о котором знаю во всем мире один только я. И теперь ты. Эдмон, мне становится все хуже и хуже. Возьми пергамент. Это тебе мое завещание. Я умираю. Ты выйдешь на свободу. Я вижу тебя в славе, богатстве и почестях. На пергаменте точные координаты. Карта, где зарыт клад. Запомни остров Монте-Кристо. Там зарыто несметное сокровище. Прощай. Благословляю тебя. Помни о завещании.
2: Отец мой, не покидайте меня.
3: Помни остров Монте-Кристо. Прощай. Прощай.

0: все. Один. Опять один. Идут. Тюремщик, надо спрятаться.
1: Скорее.
2: Преподобный отец, пора обедать. Заснули? Ну, вставайте, вставайте. Ну-ка. Что это? О, Господи. Да никак он мертв. Вот так история. Побегу за врачом.
0: Ушел. Может, оставил дверь незапертой? Нет, запер. Если вернется один, напасть на него, связать, переодеться в его одежду. Возвращается. Нет, не один.
2: Вхожу, думаю, спит. А он, вот взгляни, Жак.
3: Пошел искать свои сокровища.
2: Взгляните, господин доктор.
4: Да, да. Да.
2: Господин доктор, вы регистрируете смерть?
4: Да. Давайте писать акт. Вы тоже подпишите оба.
2: А хоронить будем, как обычно?
4: Ну, разумеется. Мешок принесли?
3: Да, вот он.
4: Ну, завершайте ваше дело. Ну что ж, отмучился. Мир праху его.
2: А хоронить завтра?
4: Завтра еду в Париж. Надо закончить все сегодня.
3: Все, готово, господин доктор. Старик зашит в мешок. Можно нести.
2: Да унесем его ночью, после обхода.
3: Ну-ну.
0: Сейчас его унесут. Я останусь один. Навсегда. Унесут. Унесут? Что? Боже, какая мысль. Занять его место. Нет, нет. А почему нет? Разве не страшнее остаться здесь одному до конца дней? Я успею перенести его в мою камеру, на свою койку, а сам в мешок. Или я вырвусь на свободу, или пусть небо примет не одного, а двух несчастных.

0: Тимоте. Такой худющий был старик, а оказался тяжелый.
1: Стой! Я выберу камень побольше.
0: Ну, нашел?
1: Нашел! Здоровенный, как пушечное ядро. Сейчас привяжу.
0: Найдет на дно сразу.
1: А тут и без камня любой потонет в такой-то шторм.
0: Ловко у нас придумали хоронить в море. Никаких хлопот. Быстро.
1: Ну, мир праху твоему, старик.
0: Аминь. Раскачивай сильнее.
1: Готово. Жак, ты слышал?
0: Вроде крик.
1: Жутко. А вдруг покойник?
0: Идиот. Покойники не кричат.
1: Но я слыхал. Я точно слышал.
0: Молчи. Мы ничего не слышали. Такой шторм в таком аду еще и не то послышится, да еще ночью. Спаси небо тех, кто сейчас в море.

Александр Дюма, граф Монте-Кристо. По запискам полицейского комиссара парижской префектуры Жака Пеше. Часть третья. Сокровища кардинала Спады.

Я, романіст Александр Дюма, знаю, 14 лет ты пробыл в замке Ив, Эдмон Дантес. Чтобы добыть желанную свободу, ты перенес тело умершего аббата Фария на свою койку, а сам занял его место в холщовом мешке. Ночью тюремщики сбросили его со скалы в штормовое море. Я посылаю тебе страшные испытания, Эдмон Дантес. Ты один среди бушующей стихии. Держись, помни о тех, кого ты любишь. Смотри пристальнее, огни!

0: Гайтана, держи руль правее, чертова погодка.
1: Кажется, немного стихает. Теперь выберемся.
2: Папа Бертуччи, а я не испугался.
1: Молодец, Бенедетто. Из тебя выйдет моряк.
0: И контрабандист тоже.
1: Ну-ну-ну, Гайтана. При ребенке зачем?
0: Охота тебе было связываться с мальчишкой, Бертуччи, брать в море. Тем более ребенок не твой.
1: Хватит. Мое дело. Он нам не мешает.
0: Тихо, помолчите. Слышите? Человек за бортом. Гайтана, левого руля. Левее поворачивай, человек на волне. Вон, вон там, вон.
1: Он едва держится. Скрылся. Опять всплыл.
0: Спустить шлюпку, живо.
3: Ты с ума сошел, Шакопа, шлюпка потонет.
0: Спустить шлюпку. Слушать мою команду. Я сам пойду на ней. Только бы он еще немного продержался. Держись, приятель.

0: Ага.
1: Кажется, начинает приходить в себя.
2: Еще немного пошел бы ко дну. Когда я подплыл к нему, он был почти без сознания, но продолжал плыть. Превосходный пловец, по всему, видать, моряк. Продержаться в такую-то погодку.
0: Ну и вид у него почти голый, оброс весь как каторжник. Кажется, не молод, хотя и сильный.
3: Открыл глаза.
2: Эй, приятель. Ну что, жив?
4: Это вы спасли меня.
2: Жив. Ну, хлебни-ка из этой фляги.
4: Благодарю. Благодарю, мне уже лучше.
2: Ты кто, дружище? Почему оказался в море?
4: Я мальтийский матрос. Нашу тартану вчера разбил об утес. Должно быть, только я один и остался в живых. Вы спасли меня.
2: Ну, чего там? Пей. Пей, тебе надо набраться сил.
5: Вы похожи на разбойника. Так обросли волосами.
4: Я отдал обет 10 лет не стричь волос и бороды. Сегодня истекает срок. Как вас зовут, мой спаситель?
2: Джакопо. Я моряк. Капитан этой шхуны.
4: Я мог бы остаться на вашей шхуне. На первой стоянке вы меня высадите. У меня ничего нет, мне нечем заплатить. Но я неплохой моряк. Немного найдется портов, куда бы я не мог войти с закрытыми глазами. Могу работать матросом.
6: Почему бы ему не остаться с нами, Джакопо?
0: Он бы нам очень пригодился.
2: Ну что ж, парень, если ты не запросишь лишнего...
4: Нет, вот если бы у вас нашлось что-то из одежды...
2: У меня есть лишняя пара штанов.
6: Могу дать рубашку.
0: Если ты не привередлив, бери мои старые сапоги.
4: И это все, что мне надо, спасибо. Куда держим путь?
2: Видишь ли, у нас товар. Мы...
4: Меня не надо бояться, я не предам вас. Если вы контрабандисты, это ваше дело. Я буду с вами.
0: Как гора с плеч.
2: Мы не делаем ничего плохого. Ну как-то ведь нужно жить, ты понимаешь?
4: Да-да, конечно.
2: Мы идем к острову Монте-Кристо.
4: Что?
2: Ты знаешь этот остров?
4: 100 раз ходил мимо него.
2: Там мы спрячем товар. А через несколько дней снова придем за ним, чтобы довести покупателю.
4: Позвольте мне встать за руль.
2: Да вы что? Вы еле на ногах держитесь.
4: Я уже хорошо себя чувствую. Позвольте, капитан.
0: Слышите? Стреляют в замке Ив.
6: В замке объявлена тревога. В чем дело?
4: Какой-нибудь арестант сбежал нынче ночью. Вот и стреляет. Ну, ступайте все отдыхать.
2: Если даже это он, тем лучше. Нам достался лихой малый.

Вот и утро. Я вижу солнце, слышу запах моря. В руках руль, под ногами покачивается палуба шхуны. Сон, грезы. Я веду шхуну на остров Монте-Кристо, туда, где зарыто сокровище кардинала Спады. Если только аббат Фария не был сумасшедшим, и это сокровище не плод его больного воображения. Терпение. Терпение. Сегодня вечером все выяснится.

0: Эй, Гаэтана, не разводи большого костра, не заметили бы нас.
1: Таможенники сюда не заходят.
2: Какой пустынный остров. Мы проведем ночь в пещерах?
0: На острове Монте-Кристо сроду не было никаких пещер.
3: Нет пещер? Как же так?
4: Эй, отец! А ну помоги перенести на берег товар.
2: Иду!
3: Мне необходимо остаться здесь одному. Хоть на одну ночь. Нужно что-то придумать. Что-то предпринять. Хоть на одну ночь.
1: Отдохнем, Джакопо, и в путь к ночи. За новым товаром. На этот раз мы недурно провернули дельце, а?
0: Повезло, мальтийц принес нам счастье.
1: Жизнь!
0: Как это случилось с тобой?
3: Оступился! Подвернул ногу! Черт, адская боль!
1: Может, сломал? Дай смотрю!
3: Нет, нет, не трогай, Гаэтану! Бог ради, не трогай! Я полежу спокойно, и все пройдет. Ступайте, занимайтесь делами.
0: Но через час мы уходим в море.
4: Перенесем его на руках.
3: Ни в коем случае. Я останусь здесь. Вы оставите мне воду, немного еды. Отлежусь. Через 2 дня вы вернетесь и заберете меня.
0: Нехорошо оставлять тебя одного. И потом, мы ведь всегда делим прибыль поровну.
3: Я сам виноват, что был неосторожен.
0: Ладно, каждый из нас поделится с тобой своей долей.
4: Конечно, он же наш товарищ.
3: Благодарю, друзья. Я не забуду этого.
0: Ну, перекурим и в путь. Луны нет, ночь будет спокойной.
1: Ты принес нам счастье, мальчик.
3: Поверили. Ночь моя. Как только шхуна скроется за горизонтом, осмотрю остров. Аббат Фария не мог солгать.
5: Запомни остров Монте-Кристо. Там зарыто несметное сокровище.

Свершилось! Вот оно, сокровище кардинала Спады. Аббат Фария сказал правду. Неслыханное, баснословное богатство. Золото, алмазы, рубины, жемчуг. О таких кладах рассказывают легенды. А этот клад мой. И теперь весь мир...

0: ногах, мальтиец. А нам повезло, и здорово повезло. Дельце казалось выгодным. Вот твои 50 пистолей.
1: Я хочу поговорить с тобой наедине, Джакопо.
0: Эй, ребята! Нагружайте шхуну, мы придем попозже. Так, я слушаю тебя.
1: У тебя доброе великодушное сердце. Ты хотел бы иметь собственную шхуну, оставить свое опасное ремесло и стать честным моряком?
0: На это нужны деньги, у меня их нет.
1: Отправляй матросов одних завершать твое последнее дело. А сам поедешь в Марсель. Подбери себе хорошую шхуну, а мне самую лучшую легкую яхту.
0: О чем ты говоришь?
1: Не бойся, Джакопо, не бойся, я не сошел с ума. Дальше. На шхуне приедешь сюда, приведешь за собой яхту. Яхта останется здесь. Ты станешь и ее капитаном тоже. Ты хочешь служить мне, Джакопо?
0: Ну кто же вы?
1: Это печальная история, Джакопо. Я сын знатных родителей.
0: Я давно понял, что вы не такой, как другие, как мы.
1: Давным-давно между моими родными и мной произошла ссора. Я уехал из дому, служил простым матросом. На днях я получил известие, что я единственный наследник огромного богатства. Я неслыханно богат, Джакоб. Ты даже не представляешь себе, как я богат.
0: Я так рад за вас, ваше сиятельство. Так рад. Вы мне сразу пришли по душе. Ей-богу, так рад.
1: Верю, верю, друг мой, верю. Но почему ваше сиятельство?
0: Как почему? Вы, наверное, какой-нибудь граф.
1: Граф? Граф. Ты прав. Я ведь получил наследство, а с ним и титул. Так вот, поедешь в Марсель, купишь яхту и шхуну. И еще узнаешь все вот об этих людях. Здесь записаны их имена и адреса.
0: Господин Дантес... Адрес Мельянские аллеи.
1: Это совсем старый человек.
0: Так, Мерседес, рыбачка, деревня под Марселем.
1: Да, молодая женщина.
0: Фернан Мондего, солдат. Портной Гаспар Кадрус. Бухгалтер Данглар. Королевский прокурор Вильфор. Я все исполню, что вы приказали, господин граф, но мне кажется, я сплю.
1: Мне тоже. Вот, возьми деньги.
0: Столько золота. Я за всю свою жизнь не видел столько золота. Но зачем так много, господин граф? Это очень много.
1: Не скупись, Джакопо. Я очень богат.
0: Я выполню все ваши поручения, господин граф.
1: Господин граф...

0: Господин граф, а почему бы и нет, а, Эдмон?
1: Я не имею ничего против, господин Дюма. Воля ваша.
0: Ты изменился. Даже я, автор, с трудом узнаю тебя. Никому и в голову не придет, что этот аристократ с головы до ног – простой матрос с корабля «Фараон», моряк Эдмон Дантес. Граф Монте-Кристо. Тебя устроит этот титул?
1: Это необходимо?
0: Да, для развития сюжета.
1: Да, но откуда мне взять титул графа?
0: Ты купишь остров Монте-Кристо и получишь право называться графом. Граф Монте-Кристо. Вот он и появился, наконец. Граф Монте-Кристо. Моряк Эдмон Дантес, унаследовавший судьбу парижского сапожника Франсуа Пико. Так вот, Эдмон, сапожник Франсуа Пико, судьбу которого я отдал тебе, выйди из тюрьмы и разбогатев, поехал в Париж. Значит, ты тоже?
1: Нет.
0: Как? Ты не хочешь ехать в Париж?
1: Мне еще рано ехать туда, господин Дюма.
0: Любопытно. Какие же у тебя планы?
1: Отомстить.
0: Так вот для этого ты и должен поехать в Париж, как Пико.
1: Пико был груб и невежествен. Его цель была убить, а я буду мстить.
0: В тебе появилась жестокость.
1: Я провел 14 лет в замке Ив.
0: Неужели в твоей душе одна ненависть?
1: Нет. Есть люди, о которых я думаю благодарно и нежно, и хочу заплатить им добром за добро и любовью за любовь.
0: Так, так ты послал Джакопа в Марсель?
1: Он никого не нашел, ничего не узнал. Кроме одного, Гаспар Кадрус содержит теперь какой-то кабачок под Марселем.
0: И ты решил?
1: Я должен узнать все.
0: Хорошо. Ты придешь к Гаспару Кадрусу под видом аббата, может быть, в память аббата Фария. Под видом итальянского аббата Бузони. Широкополая шляпа, парик, капюшон, черная сутана. Кто узнает в бедном монахе моряка Эдмона Дантеса или знатного графа Монте-Кристо?
1: Я иду к Кадрусу.

0: Ах, чертова погодка. Вторую неделю дождь.
1: И в море не выйдешь, и товар мокнет.
2: Кадрус, дай мне воды.
0: Сейчас. Лихорадка ее трепет.
2: Не лихорадка, а нищета.
1: А сколько раз я предлагал Кадрусу заработать?
2: Да, чтоб он вместе с вами отправился на каторгу.
1: Я-то ведь на свободе. И остальные тоже.
2: Да, те, в кого не угодило поле таможников.
0: Оставь ее, Бертуччи, она больна.
2: Кадрус, закрой дверь. Меня бьет озноб.
0: Погоди, по дороге кто-то едет. По-моему, к нам.
3: Я спрячусь в каморке под лестницей.
0: Нет, погоди, какой-то жалкий аббат трусит на осле. Не прячься, он и не заметит тебя.
4: Милости просим, ваше преподобие. Милости просим, только если вы за пожертвованием на бедных, то мы сами такие же бедные.
5: Вы, господин Гаспар Кадрус?
4: К вашим услугам, ваше преподобие.
5: Я аббат Бузони. Привяжите моего ослика под навесом и принесите бутылку легкого вина. Мне нужно поговорить с вами.
4: Сию минуту, ваше преподобие, сию минуту.
5: А вы, сударь, ваше лицо кажется мне знакомым.
1: Вы обознались, святой отец.
5: Ваше имя Бертуччо. Вы корсиканец, не так ли?
1: И что же дальше?
5: У меня хорошая память. Я вспомнил, где видел вас.
1: А я вас нигде не видел.
5: А почему от вас ушел Джакопо?
1: Что? Вы это знаете?
5: Я сказал, у меня хорошая память. Но вам не надо опасаться меня. С полицией я не имею дела.
1: Ваше преподобие, надо как-то жить.
5: Да, все мы люди. Так почему от вас ушел Джакопо?
1: Да, до него теперь рукой не достанешь. Он спас одного человека, мальтийца, а тот оказался знатным графом. Джакопо служит у него капитаном. Шхуна, две яхты, уйма денег. Ну, я пойду в каморку посплю. Ваше преподобие, все мы грешны. Если вы о чем-то догадались или что знаете...
5: Ваши дела меня не касаются, сын мой. Идите с миром.
6: Отлично. Даже Бертуччо не узнал меня.
0: Вот вино, ваше преподобие. Пожалуйста. Ну, мы одни, святой отец. Я вас слушаю.
2: Кадрус, дай мне воды.
0: Сейчас.
5: Я вижу, вы женаты.
0: Да.
5: И бедны.
0: Чтобы разбогатеть, мало быть честным малым.
5: Скажите, знавали ли вы году в 1815-м моряка по имени Эдмон Дантес?
0: Дантес! Знавал ли я беднягу Эдмона? Это был мой лучший друг. А что с ним стало, святой отец?
5: Он умер в тюрьме, пробыв там 14 лет.
0: Вот, Бог милостив только к дурным людям. Бедняга.
5: Я вижу, вы от души любили бедного юношу.
0: Я любил его. Хотя должен покаяться, однажды позавидовал его счастью. Позавидовал. Но после горько жалел об этом. Так вы знали его?
5: Я был призван к его смертному одру принять исповедь. Он поклялся на распятии, что ему неизвестна причина его заточения.
0: Бедный мальчик сказал правду.
5: Да, и он поручил мне доискаться причины его несчастья и восстановить честь его имени, если оно было чем-то запятнано.
2: Кадрус, лучше бы тебе помолчать. Слышишь, Кадрус?
5: Вашему супругу нечего опасаться, сударыня.
2: Приезжают, выспрашивают, а потом приходит беда.
0: Замолчи, Карконта! Продолжайте, господин аббат.
7: У Дантеса в тюрьме был товарищ по несчастью, богатый англичанин. Дантес ухаживал за ним во время его болезни. Выходя из тюрьмы, англичанин в благодарность подарил Дантесу прекрасный алмаз.
0: Ценный камень.
7: Его оценивают в 50 тысяч франков. Взгляните, вот он.
0: Чуть не из грецкий орех. Смотри, Карконта!
2: О, тебе, небось, никто не оставит такое сокровище.
7: Ошибаетесь, сударыня. Умирая, Дантес сказал мне: у меня было трое добрых друзей и невеста. И я уверен, что все четверо горько жалеют обо мне. Почему вы усмехнулись, господин Кадрус?
0: Ладно, ладно, продолжайте, святой отец.
7: Да, так вот, одного из этих друзей звали Гаспар Кадрус.
0: Это я, господин аббат, бедный малый.
7: Да, другого звали Дангларом. А третий, сказал мне Дантес, хоть и был моим соперником, но тоже любил меня. Фернан Мондего.
0: Как?
7: Да, не перебивайте, Кадрус, дайте мне закончить.
0: Да.
7: Так вот, в заключении Дантес сказал мне: мою невесту звали... Ну? Звали... Я забыл имя его
0: невесты. Мерседес! Ее звали Мерседес, господин аббат.
7: Да-да, кажется так.
0: Мерседес!
7: Дайте мне стакан воды, пожалуйста.
0: Пожалуйста. Слушаю вас.
7: «Поезжайте в Марсель, — сказал мне Дантес, —
0: да.
7: Продайте этот алмаз и вырученные за него деньги разделите между пятью людьми, любившими меня при жизни».
0: «Простите, почему пятью? Вы ведь назвали четверых».
7: «Пятым был отец Дантес.
0: А.
7: Мне сказали, он умер».
0: «Увы, это так. Бедный старик умер».
7: «Смерть его произошла так давно, я не смог узнать подробностей. Вы не знаете, от чего он умер?»
0: «Кому и знать, как не мне. Я был его соседом. Доктора назвали его болезнь воспалением желудка. Некоторые думали, что он умер от горя. Ну, а я видел, как он умирал. И я говорю, он умер с голоду».
7: «С голоду?»
0: «Да».
7: «С голоду. Последняя тварь не умирает с голоду. Пес, блуждающий по улицам, находит милосердную руку, которая бросает ему кусок хлеба. А человек умирает с голоду среди людей».
0: «Я говорю вам правду, святой отец».
2: «Не напрасно! Чего ты суешься не в свое дело?»
0: «Господин аббат спросил, что ты? Что особенного, если я отвечу?»
7: «И что же, старик был всеми покинут?»
0: «О нет, Мерседес и господин Морель не покинули его до самой смерти. Но старик вдруг так возненавидел Фернана».
7: «Разве Фернан не был другом Дантеса?»
2: «Кадрус, подумай раньше, чем говорить».
0: «Пожалуй, ты все-таки права, жена».
7: «Как угодно. Я исполню волю умирающего. Продам алмаз и разделю его на четыре части. Вас ведь четверо, друзей Эдмона Дантеса».
2: «Друзья? Предатели, а не друзья».
0: «Это я и хотел сказать. А награждать предательство, а то и преступление — это кощунство, святой отец».
7: «Но вы сами не хотите мне помочь поступить справедливо».
0: «Извините, святой отец, я посоветую с женой. Извините. Карконте, алмаз может быть нашим.
2: Ты думаешь?»
0: «Духовный особо не станет обманывать».
2: «Ох, алмаз великолепный. Но подумай хорошенько».
0: «Хорошо, хорошо, я решился, жена. Я решился, отец».
7: «На что вы решились?»
0: «Рассказать вам все откровенно».
7: «Я слушаю вас».
8: «Итак, Кадрус все рассказал тебе, Эдмон».
9: «Да, господин Дюма. Теперь я узнал все».
8: «Как ты собираешься поступить? Я должен тебе подсказать».
9: Я уже все решил сам, господин Дюма.
8: Твое решение может толкнуть человека на дурной путь.
9: Это случается.
8: Значит, ты хочешь испытать Кадрусса?
9: Меня судьба испытывала 14 лет.
8: Ну что ж, поступай, как решил Эдмон. Я привык к тому, что в какой-то момент мои герои неожиданно выходят из-под моей власти. Они словно обретают свободу поступков и мыслей. Так случилось и с тобой, Эдмон. Мне остается только следить за тем, как будут развиваться события. Проследить твой путь до конца.
0: Вот. Я рассказал вам всю правду. Всю правду, господин аббат.
7: И все-таки кто, по-вашему, главный виновник?
0: Оба. Один написал донос и послал. Другой диктовал.
7: Однако, господин Кадрус, вы-то ведь тоже были при этом.
0: Они напоили меня. Я почти лишился рассудка. Я видел все, как в тумане. Пытался остановить их. Но они уверяли, что это шутка.
7: Но на следующий день вы могли убедиться в обратном.
0: Да, я хотел рассказать все, но Данглар запретил мне. Сознаюсь, это была подлая трусость. Но не преступление, нет. Совесть мучит меня день и ночь. Я уверен, этот грех – причина всех моих бед.
7: Последний вопрос, господин Кадрус.
0: Да.
7: Что с господином Морелем?
0: О, он-то показал себя настоящим другом. Уговаривал отца Эдмона переехать к нему. Помогал ему деньгами, навещал. Несколько раз сам ездил к Вильфору. Умолял, писал, грозил. Вильфор прогнал его. Думается, у Мореля сейчас и неприятности из-за того, что тогда он так хлопотал об Эдмоне. Ведь до сих пор его обвиняют в бонапартизме. На его деньги и похоронили старика Дантеса и заплатили все его долги.
7: Господин Морель жив?
0: Жив, но на краю нищеты, господин аббат. Ему грозит банкротство. В 2 года он потерял 5 кораблей. Разорен дотла. Теперь вся его надежда на последний корабль, фараон. Тот самый, которым командовал бедный Эдмон. Фараон должен возвратиться с грузом из Индии. Если потонет, как и другие, ну, тогда Морель погиб.
7: Да, ужасно.
0: Честным людям всегда не везет.
7: Ошибаетесь, друг мой. Справедливость существует. И вот вам доказательство. Этот алмаз ваш. Возьмите его.
0: Смеетесь надо мной.
7: У Эдмона был только один друг. Вы. Надеюсь, деньги, вырученные за алмаз, спасут вас от нищеты.
0: Святой отец, не шутите с счастьем и отчаянием человека.
7: Мне знакомы и счастье, и отчаяние. Я никогда не стал бы шутить этими чувствами. Берите алмаз, он ваш.
2: Бери, Кадрус, бери.
0: Сон невероятный. Я сплю.

0: и тебя не тревожат последствия, Эдмон.
1: Будущее человека в руках судьбы. А судьба человека – это его характер и его поступки. Я дал шанс Кадрусу стать честным.
0: Что ты собираешься делать дальше?
1: Я должен поехать в Марсель, не так ли?
0: Ты хочешь?
1: Да. Я хочу разыскать господина Мореля.
0: Вот. Я рад, что граф Монте-Кристо не забыл моряка Эдмона Дантеса. Поезжай, Эдмон. А мне надо еще проследить за действиями Кадруса, которого ты решил испытать. Итак, Кадрус сразу же поехал на ярмарку, нашел там парижского ювелира и привез к себе в трактир.
2: Я предлагаю вам 40 тысяч франков.
3: Что? 40? Аббат сказал, что он стоит 50.
2: Я не знаю аббата. Я предлагаю хорошую цену. Кстати, вот со мной и деньги.
4: Сколько денег, Харконта, сколько денег?
2: Я даю 45 тысяч, ни одного су больше.
4: Продадим другому.
2: Другой может спросить, откуда у вас такой алмаз?
4: Карконте, что ты скажешь? Ну почему молчишь?
3: Ну, отдавай. Мы не сможем отыскать аббата Бузони.
4: Так и быть, господин ювелир. Берите камень.
2: Вот так-то лучше. Считайте деньги, любезный. Ой, гроза разыгрывается. Ночь на дворе, я должен ехать. Ну, любезный, счет верен?
4: Сейчас. Да, сударь. Карконте, спрячь деньги. Поужинайте, сударь.
2: Нет, мне надо домой. Ну и погодка. Ой, вымокну насквозь.
3: Вы не боитесь грозы, сударь?
2: Грозы нет.
3: А грабителей?
2: Со мною пара заряженных пистолетов, тетушка. Я осторожен.
3: Счастливого пути.
2: Спасибо. О, это серьезнее, чем я думал.
4: Оставайтесь, господин ювелир.
3: Мы позаботимся, чтобы вам было удобно.
2: Да. Вы правы. Я останусь. Дайте свечу, я поднимусь наверх и лягу.
3: Добрых сновидений, господин ювелир. Для чего ты предложил ему переночевать у нас, Кадрус?
5: Чтобы избавить его от тяжелого пути.
3: Ты не мужчина, Кадрус.
5: Карконте, о чем ты думаешь?
3: Если бы ты был мужчиной...
5: Не гневи Бога. Мы получили деньги.
3: Мы можем получить еще и алмаз.
5: Не смотри на меня так.
3: Он, наверное, уже уснул.
5: Не смотри на меня так, Карконте.
3: Нет, вот нож возьми. Длинный, острый, как бритва. Идем.
5: Я не могу.
3: Идем наверх. Он спит. Мы одни...
5: Бертуччо здесь, в каморке. Он мог слышать.
3: А, он будет спать до утра, как мертвый, я его знаю. Идем, Кадрус. Такого нам не видать всю жизнь.
5: Тише.
3: Идем.
5: Тише.

0: У тебя верные сведения, Джакопо?
1: К несчастью, да, господин граф. Фараон затонул. В Марселе об этом узнают вечером. Мой телеграф работает быстрее.
0: Ты хорошо помнишь этот корабль?
1: Как свою шхуну, господин граф. Я плавал на фараоне.
0: Можешь в каком-нибудь порту найти похожий?
1: Есть один в генуэзском порту. Точная копия фараона.
0: Заплати любые деньги и купи его. Слушай меня внимательно, Джакопо. В Генуе поселишься в гостинице. К тебе приедут матросы с фараона. Они остались без работы. И через месяц ты доставишь корабль с командой и с теми товарами, которые были на нем. Список я тебе дам. Сюда, в Марсель. Но все это в строгой тайне. Ты понял?
1: Нет, ваше сиятельство, но исполню все в точности.
0: Вот и прекрасно.
1: А вы, ваше сиятельство, остаетесь у Марселя?
0: Да, у меня здесь дела. Очень важные дела, Джако.
2: Так, очень важные дела, Джакопо. Так, прекрасно. Да, Эдмон, я оставляю тебя в Марселе, в городе твоей юности, в городе светлых воспоминаний. Пусть они проникнут в твое сердце, израненное несправедливостью и горем. Испытания должны закалять мужчину, Эдмон, но не ожесточать его.
3: 14 лет. Мой отец умер в нищете, от голода. Моя невеста стала женой другого, того, кто предал меня. Моя невеста, моя Мерседес.
2: Эдмон, я хочу, чтобы, несмотря ни на что, ты остался человеком. Человеком, Эдмон. Итак, ты задержался в Марселе, чтобы...
3: Чтобы посетить замок Ив, господин Дюма, не так ли?
2: Совершенно правильно. Ты поедешь в замок Ив. Ты должен постараться раздобыть тюремные списки за 1815 год. В списках донос Вильфора.
3: Да, когда я начну мстить, документы пригодятся.
2: Но инспектор тюрем может и отказать. Как ты поступишь?
3: О, я ведь отыскал клад аббата Фария. Я богат.
2: Ты невысокого мнения о людях, мой милый.
3: Не обо всех, господин Дюма. Есть ведь и такие, как господин Моррель.
2: Вот я рад, что ты не забыл его, мой мальчик. Кстати, у инспектора тюрем много векселей Морреля. До инспектора дошли слухи о разорении Морреля. Он в панике и собирается предъявить векселя к уплате.
3: Я еду в замок Ив, господин Дюма.

0: Да-да, сударь, я встревожен. Я очень встревожен. Почти все мое состояние вложено в фирму господина Морель.
1: Я покупаю у вас все векселя, господин инспектор.
0: Что? Безнадежные векселя?
1: Я есть старший агент лондонского банкирского дома. Я уполномочен скупить все векселя, которые должен оплатить господин Морель.
0: Позвольте, но это огромная сумма. Вы рискуете...
1: Это меня не касается. Вот деньги. Вся сумма.
0: Боже мой. Вы рискуете...
1: Это меня не касается. Вот деньги. Вся сумма.
0: Боже мой.

0: письмо 13-й, 14-й, 15-й.
1: Вот списки, сударь. Прошу вас.
2: О, благодарю.
1: Так, а я вас оставлю на 5 минут. Надо сделать передаточную надпись на векселя.
2: О, пожалуйста, сударь, пожалуйста.
0: Приду.
2: Наконец-то. Вот мое дело. Донос. Если инспектор и заметит, что страница вырвана, он закроет глаза. Он получил хорошую плату. А вот заключение Вильфора. Эдмон Дантес, отъявленный бонапартист, поместить в одиночную камеру замка Ив. Отклонить просьбу судовладельца Мореля о пересмотре дела. Подпись: де Вильфор, королевский прокурор. Два документа, которые сыграют свою роль.
1: Сударь, вот, прошу вас. Вот векселя господина Мореля.
2: Благодарю вас, сударь, я посмотрел то, что хотел.
1: Так вот, теперь вы главный кредитор господина Мореля.
2: О.
1: Так. Кстати, а вы знаете последнюю новость о вчерашнем убийстве?
2: Убийство?
1: Да, вы знаете, страшное зверство. В придорожном кабачке убит известный ювелир.
2: Убийца пойман?
1: Ему не удалось скрыться. Это некий корсиканец. Контрабандист Бертуччо.
2: О.
1: Да. Жандармы искали контрабандиста, а нашли убийцу.
2: Бертуччо? А хозяин кабачка?
1: Хозяин, видимо, его не было дома. Его и до сих пор никак не могут найти. Бертуччо обвиняется в 2 преступлениях. В убийстве ювелира и в убийстве жены трактирщика Корконты. Она застрелена из пистолета. Разумеется, злодей все отрицает, уверяет, что он невиновен. Но кто ему поверит? Его уже отправили в тюрьму? В Ним?
2: Кадрус не выдержал испытания.
3: Спешу к господину Морель. Честь имею, сударь.

0: мои векселя. Все мои векселя у вас на руках, сударь?
1: Так точно, господин Морель. Я скупил ваши векселя. Сможете ли вы оплатить их в срок?
0: Если придет фараон, если нет.
1: Разве у вас нет друзей, которые могли бы помочь?
0: В делах не бывает друзей, сударь. Есть компаньоны.
1: Вы желали бы получить отсрочку?
0: О, отсрочка могла бы спасти мою честь.
1: Вам достаточно месяца?
0: Это великодушно, сударь. Приходите через месяц. Вы получите все сполна. Или меня не будет в живых.
1: Хорошо. Через месяц, 5 июля, утром я буду у вас.
0: Благодарю, сударь. Благодарю. Какой странный человек. Но лицо его показалось мне добрым. Какая роскошная коляска. Какие лошади.
2: В ним и гони вовсю прыть, Жермен.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона. Волосы, по-видимому, темно-русые, были убраны просто по-домашнему. Глаза темные, глубокие, лоб задумчивый, выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна. Достоевский. «А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели прежде? Что это в самом деле? Я как будто его где-то видела. Я вас тоже будто видел где-то. Где? Где? Я ваши глаза точно где-то видел. Да этого быть не может. Это я так. Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне?» Достоевский.

Александр Блок, «Незнакомка». Действующие лица: «Незнакомка», «Голубой», «Звездочет», «Поэт», «Посетители кабачка и гостиной», «Два дворника». Первое видение. Уличный кабачок, подрагивает беломатовый свет ацетиленового фонаря в смятом колпачке. На обоих изображены совершенно одинаковые корабли с огромными флагами. Они взрезают носами голубые воды. За дверью, которая часто раскрывается, впуская посетителей, и за большими окнами, украшенными плющом, идут прохожие в шубах и девушки в платочках под голубым вечерним снегом. За прилавком, на котором водружена бочка с гномом и надписью «Кружка-бокал», двое совершенно похожих друг на друга, оба с коками и проборами в зеленых фартуках, только у хозяина усы вниз, а у брата его полового усы вверх. У одного окна за столиком сидит пьяный старик, вылитый Верлен, у другого безусый бледный человек, вылитый Гауптман.

0: Списка пьяных компаний. Разговор в одной компании.
1: Купил я эту шубу за 25 рублей, а тебе, Сашка, меньше 30 ни за что не уступлю.
2: Да врешь ты, да поди ж ты,
3: Молчать, не ругаться. Еще бутылочку, любезная.
0: Половой подбегает. Слышно, как булькает пиво. Молчание. Одинокий посетитель поднимается из угла и неверной походкой идет к прилавку. Начинает шарить в блестящей посудине с вареными раками.
4: Позвольте, господин, так нельзя. Вы у нас всех раков руками переберете. Никто кушать не станет.
0: Посетитель, мыча, отходит.

0: разговор в другой компании.
1: И танцевала она, милый друг ты мой, скажу тебе, как небесное создание. Просто взял бы ее за белые ручки и прямо в губки, скажу тебе, поцеловал.
2: Эка, эка, Васенька, ты наш размечтался, залил, как маков цвет. А что она тебе за любовь-то? За любовь-то она тебе что?
1: Милый друг ты мой, скажу тебе, нехорошо смеяться. Так бы вот взял ее и унес бы от нескромных взоров, и на улице плясала бы она передо мной на белом снегу. Птица летала бы, и откуда мои крылья взялись, сам полетел бы за ней над

0: Ты, Васька, смотри того. По первопутку ты не очень полетишь.
1: Тебе по морозу-то легче, а то с твоей милой как раз в грязь ты угодишь.
0: Мечтать.
2: Эх, милые други, в семинарии не учась, скажу я вам, вы нежных чувств не понимаете. А впрочем, еще бы певца.
3: Каждому свое, каждому свое.
4: Гаутман делает выразительные знаки половому. Входит рыжий мужчина и девушка в платочке.
5: Бутылка портера, Миша.
4: Продолжает быстро рассказывать мужчине.
5: Только она, милый мой, вышла. Хватит, забыла хозяйку пивом угостить. Сейчас назад. А уж он-то кому-то открыл, да и роется. Все перерыл. Думал, не скоро вернется. Она, милый мой, кричать. А он, милый мой, ей рот зажимать. Но все-таки хозяйка прибежала, да сама кричать. Да дворника позвала. Так его, милый мой, сейчас в участок. Дай 2 гривенные.
4: Мужчина хмуро вынимает 2 гривенные.
5: Тебе не что жалко?
6: Пей, да помалки.
4: Молчат, пьют. Вбегает молодой человек и радостно бросается к Гауптману.
7: Костя, друг, она у дверей дожидает.
8: Да ладно, пошляется еще. Давай выпьем.
4: Верлен громко бормочет.
9: И всем людям свое занятие, и каждому свое беспокойство.
4: Входит поэт.

0: подзывает полового.
1: Угостить вас.
0: Половой прирожденный юморист.
2: Великая честь от знаменитого лица.
0: Убегает за пивом. Поэт вынимает записную книжку.

0: Половой приносит поэту бутылку пива и садится на край стула против него.
1: Вы послушайте только. Бродить по улицам, ловить отрывки незнакомых слов, потом прийти вот сюда и рассказать свою душу подставному лицу.
2: Непонятно-с, но весьма утонченно-с.
0: Срывается со стула и бежит на зов посетителя. Поэт пишет в книжке, девушка напевает.

Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века. Все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Аптека, улица, фонарь. Аптека, улица, фонарь.

0: непонятно-с, но весьма утонченно-с.
1: Видеть много женских лиц, сотни глаз, больших и глубоких, синих, темных, светлых, узких, как глаза рысей, открытых широко, младенчески, любить их, желать их. Не может быть человека, который не любит, и вы их должны любить.
2: Слушаюсь.
1: И среди этого огня взоров, среди вихря взоров, возникает внезапно, как бы расцветает под голубым снегом одно лицо, единственно прекрасный лик незнакомки под густою темную вуалью. Вот качаются перья на шляпе, вот узкая рука, стянутая перчаткой, держит шелестящее платье. Вот медленно проходит она, проходит она.
2: Жадно пьет. По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, над скукой загородных дач, чуть золотится крендель булочной и раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами, заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные остряки. Над озером скрипят уключены, и раздается женский визг, а в небе ко всему приучены бессмысленно

И каждый вечер, друг единственный, в моем стакане отражен. И влагой терпкой и таинственной, как я смирен и оглушен. А рядом у соседних столиков лакеи сонные торчат.

вечер в час назначенный, или это только снится мне? Девичий стан шелками схваченный в туманном движется окне. И медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников одна, дыша духами и туманами, она садится у окна. И веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. И странной близостью закованный смотрю за темную вуаль, и вижу берег очарованный и очарованную даль.

моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты, право, пьяное чудовище. Я знаю, истина в вине.

0: Верлен бормочет.
1: И все проходит, и каждому своя забота.
2: Танцевала она, как небесный, скажу вам, ангел, а вы, черти и разбойники, не стоите ее мизинца, а, впрочем, выпьем.
3: Мечтатель, оттого и пьешь. И все мы мечтатели. Поцелуй меня, дружок.
0: Обнимаются.
2: И никто ее так не полюбит, как я. И будем мы на белом снегу свою грустную жизнь доживать, она плясать, а я на шарманке играть. И полетим, и под самый серебряный месяц залетим, и туда, черт возьми, скажу я вам, дурацким вашим грязным носам, милые други, не соваться. И все-таки я вас очень люблю и высоко ставлю. Кто из одной бутылки не пивал, тот и дружбы не видал.
3: Ай да, Васька, уж очень складно. Поцелуемся, дружок.

0: Однако ж будет. Что есть только на морозе дожидать? Замерзнет совсем. Пойдем, брат Костя.
1: Да брось. Если женскому нраву потакать, так от мужчины ничего не останется. Только ему в рожу плюну. Пусть пошляется, а мы еще посидим.
2: Молодой человек послушался. Все посетители пьют и хмелеют.

0: Человек в желтом трепанном пальто, сидевший отдельно, встает и обращается к честной компании с речью.
1: Государи мои, есть у меня небольшая вещица, весьма ценная миниатюра.
0: Вытаскивает из кармана камею.
1: Вот, не угодно ли? С одной стороны изображение эмблемы, а с другой приятная дама в тюнике на земном шаре сидит и над этим шаром держит скипетр. Подчиняйтесь, мол, повинуйтесь и больше ничего.
0: Все одобрительно смеются. А некоторые подходят и рассматривают камею. Поэт захмелевший.
2: Вечная сказка. Это она, мироправительница. Она держит жезл и повелевает миром. Все мы очарованы ею.
3: Рад служить русской интеллигенции. Дешево продам, хотя досталось недешево. Ну уж, как говорится, только по дружбе. Вижу, что любите. Ну, так по рукам.
0: Поэт дает ему монету. Берет камею. Разглядывает ее. Человек в пальто садится на свое место. Разговор продолжается только между двумя сидящими за отдельным столиком. Первый берет юмористический журнал.
4: А теперь пришло время нам повеселиться. Ну, Ваня, слушай.
3: Торжественно разворачивает журнал и читает.
4: Дорогие супруги, муж, ты, милочка, зайди сегодня к мамаше и попроси. Черт возьми, здорово. И попроси ее подарить Катеньке куклу. Жена, что ты, милочка, Катеньке уж скоро 20. Ей уж не куколку, а женишку.

0: И опять одинокий посетитель шарит в посудине. Он вытаскивает красных раков за клешни, поддержит и положит. И опять хозяин отгоняет его. Поэт рассматривает камень.
1: Вечное возвращение. Снова она объемлет шар земной, и снова мы подвластны ее очарованию. Вот она кружит свой процветающий жезл, вот она кружит меня, и я кружу с нею под голубым, под вечерним снегом.
2: Танцует, танцует. Я на шарманке, она под шарманку.
0: Делает пьяные жесты, как будто что-то ловит.
2: Вот, не поймал. Опять не поймал. Но и вам, черти, не поймать, если уж мне не поймал.
0: Медленно, медленно начинают кружиться стены кабачка. Потолок наклоняется, один конец его протягивается вверх бесконечно. Корабли на обоих, кажется, плывут близко, а все не могут доплыть. Сквозь смутный общий говор человек в пальто, уже присоединившийся к кому-то, кричит:
3: «Нет! Я любитель! Я люблю острый сыр! Знаете, такой круглый! Забыл название!
4: А вы пробовали?
3: Что пробовал? Вы думаете, нет? Я Рошефор кушал!
4: А знаете, люксембургский так пахнет нехорошо и шевелится! Шевелится!»
0: Шмокает губами, шевелит пальцами.
3: «Швейцарский! Вот что!»
4: «Ну, этим не удивите!»
2: «Я не пойму!»
4: «Бри! Ну, это знаете!»
3: «Что знаете?»
0: Собеседник уничтожен.

0: вернется сейчас. Корабли на обоих плывут, вспенивая голубые воды. Одну минуту кажется, что все стоит вверх ногами. Верлен бормочет,
1: и всему свой черед, и всем пора идти домой.
2: Шлюха!

0: поэт.
1: Синий снег кружится, мягко падает, синие очи, густая вуаль, медленно проходит она, небо открылось, явись, явись, явись.
0: Весь кабачок как будто нырнул куда-то. Стены расступаются. Окончательно наклонившийся потолок открывает небо. Зимнее, синее, холодное. В голубых вечерних снегах открывается второе видение. Тот же вечер. Конец улицы на краю города. Последние дома, обрываясь внезапно, открывают широкую перспективу. Темный пустынный мост через большую реку. По обеим сторонам моста дремлют тихие корабли с сигнальными огнями. За мостом тянется бесконечная прямая, как стрела, аллея, обрамленная цепочками фонарей и белыми от инея деревьями. В воздухе порхает и звездится снег.

0: волна звездная светла, у взора только два крыла, но счет звездам вести нельзя. Туманна млечная стезя, и бедный взор туманится. Кто этот пьяница?
1: Два дворника волокут под руки пьяного поэта.
2: Он посетитель кабачка,
3: и с ним расправа коротка.
2: Эй, Ванька, дай ему щелчка.
3: Эй, Васька, дай ему толчка.
1: Волокут поэта дальше.

0: восходит новая звезда. Всех ослепительней она. Недвижно темная вода, и в ней звезда отражена. Ах, падает, летит звезда. Лети сюда, сюда, сюда.
1: По небу, описывая медленно дугу, скатывается яркая и тяжелая звезда. Через миг по мосту идет прекрасная женщина в черном, с удивленным взором расширенных глаз. Все становится сказочным, темный мост и дремлющие голубые корабли. Незнакомка застывает у перил моста, еще храня свой бледный падучий блеск. Снег вечно юный одевает ее плечи, опушает стан. Она, как

такой же голубой, как она, восходит на мост из темной аллеи. Также в снегу, также прекрасен, он колеблется, как тихое синее пламя.

0: В блеске зимней ночи тающая, обрати ко мне свой лик. Ты снегами тихо веющая, подари мне легкий снег.
1: Очи звезды умирающие, уклонившись от пути, о тебе, мой легковеющий, я грустила в высоте.
0: В синеве твоей морозной много звезд, под рукой моей железной светлый меч.
1: Опусти в руке железный светлый меч, в синеве моей морозной звезд не счесть.

0: Протекали столетия, как сны. Долго ждал я тебя на земле.
1: Протекали столетия, как миги. Я звездою в пространствах текла.
0: Ты мерцала с твоей высоты на моем голубом плаще.
1: Ты вгляделся в мои глаза. Часто на небо смотришь ты.
0: Больше взора поднять не могу. Тобою падучий скован мой взор.
1: Ты можешь сказать мне земные слова, отчего ты весь в голубом?
0: Я слишком долго в небо смотрел, оттого голубые глаза и плащ.
1: Кто ты?
0: Поэт.
1: О чем ты поешь?
0: Все о тебе.
1: Давно ли ты ждешь?
0: Много столетий.
1: Ты мертв или жив?
0: Не знаю.
1: Ты юн?
0: Я красив.
1: Падучая дева-звезда хочет земных речей.
0: Только о тайнах знаю слова, только торжественные речи мои.
1: Знаешь ты имя мое?
0: Не знаю, и лучше не знать.
1: Видишь ты очи мои?
0: Вижу, как звезды они.
1: Ты видишь мой стройный стан?
0: Да, ослепительно ты.
1: Ты хочешь меня обнять?
0: Я коснуться не смею тебя.
1: Ты можешь коснуться уст. Ты знаешь ли страсть?
0: Кровь молчалива моя.
1: Ты знаешь вино?
0: Звездный напиток слаще вина.

0: Ты любишь меня?
1: Голубой молчит.
0: Кровь запивает.

0: Ядом исполнено сердце. Я стройнее всех ваших дев, я красивее ваших дам, я страстнее ваших невест.
1: Голубой дремлет весь осыпанный снегом.
0: Как сладко у вас на земле.
1: Голубого больше нет. Закрутился голубоватый снежный столб, и, кажется, на этом месте и не было никого. Зато рядом с незнакомкой проходящий господин приподнимает котелок.
2: Вы с кем-то беседу вели, но здесь не видать никого. Прелестный ваш голос звучал в пространстве пустом.
0: Где он?
2: О да, без сомнений, вы кого-то ждали сейчас. Позвольте нескромный вопрос. Кто был ваш незримый друг?
0: Он был красив в голубом плаще.
2: О, романтика женской души! И на улице видите вы мужчин в голубых плащах. Но как же звали его?
0: Он назвал себя поэт.
2: Я тоже поэт, я тоже поэт. По крайней мере, смотря в прекрасные ваши глаза, я мог бы спеть вам куплет «Ах, как ты хороша».
0: Ты хочешь любить меня?
2: О да, и очень не прочь.
0: Ты можешь обнять меня?
2: Хотел бы знать, почему не могу я тебя обнять.
0: И уст касаясь моих, ты будешь ласкать меня?
2: Пойдем, красотка моя, исполню все, что велишь, как сказал старичок Шекспир. Ты видишь теперь, что и я поэзию очень не чужд.
1: Незнакомка покорно дает ему руку.
2: Как имя твое?
0: Постой, дай вспомнить.

0: В небе среди звезд не носила имени я, но здесь, на синей земле, мне нравится имя Мария. Мария, зови меня.
1: Как хочешь, красотка моя, ведь мне лишь только бы знать, что ночью тебе шептать.
2: Уводит незнакомку под руку. След их заметает голубой снег.

0: Нет больше прекрасной звезды, синяя бездна пуста. Я ритмы утратил астральных песен моих. Отныне режут мне слух дребезжащие песни светил. Сегодня в башне моей скорбной рукой занесу в длинные свитки мои весть о падении светлейшей звезды. Я тихо ее назову именем дальним, именем нежащим слух. Мария, да будет имя ее. В желтых свитках начертано будет моей одинокой рукой: пала Мария, звезда. Больше не будет смотреть мне в глаза. Звездочет остался один.
1: Тихо плачет. Поэт поднимается на мост и за

0: заклинаю вас всем святым, вашей тоской, вашей невестой, когда есть невеста у вас, скажите, была ли здесь высокая женщина в черном?
1: Грубые люди, оставьте меня. Я женщин не вижу с тех пор, как пала моя звезда.
0: Понятна мне ваша скорбь, я так же, как вы, одинок. Вы, верно, как я, поэт. Случайно не видели ли вы незнакомку в снегах голубых?
1: Не помню. Здесь многие шли. И очень прискорбно мне, что вашей не мог я узнать.
0: О, если б видели вы, забыли б свою звезду.
1: Не вам говорить о звездах. Чересчур легкомысленны вы, и я попросил бы вас в мою профессию нос не совать.
0: Все ваши обиды снесу. Поверьте, унижен я ничуть не меньше, чем вы. О, если б я не был пьян, я шел бы следом за ней. Но двое тащили меня, когда я заметил ее. Потом я упал в сугроб, они, ругаясь, ушли, решившись бросить меня. Не помню, долго ли я спал, проснувшись, вспомнил, что снег замел ее нежный след.
1: Смутно припомнить могу печальную вещь для вас. Действительно вас вели, вам давали толчки и пинки, и был неуверен ваш шаг. Потом я помню сквозь сон, как на мост дама взошла, и к ней подошел голубой господин.
0: Голубой господин?
1: Не знаю, о чем говорили они. Я больше на них не смотрел. Потом они, верно, ушли. Я так был занят своим.
0: И снег замел их следы. Мне больше не встретить ее. Встречи такие бывают в жизни лишь раз.
2: Оба плачут под

0: Стоит ли плакать об этом? Гораздо глубже горе мое. Я утратил астральный ритм.
1: Я ритм души потерял. Надеюсь, это важней.
0: Скорбь занесет в мои свитки. Пала звезда Мария.
1: Прекрасное имя Мария. Я буду писать в стихах. Где ты, Мария? Не вижу зария.
0: Ну, ваше горе пройдет. Вам надо только стихи как можно длиннее сочинять. О чем же плакать тогда?
1: А вам, господин звездочет, довольно в свитки свои на пользу студентам вписать.

Оба грустят под голубым снегом, пропадают в нем, и снег грустит. Он заборожил уже и мост, и корабли. Он построил белые стены на конве деревьев, вдоль стен домов, на телеграфных проволоках. И даль земная, и даль речная поднялись белыми стенами, так что все бело, кроме сигнальных огней на кораблях и освещенных окон домов. Снежные стены уплотняются, они кажутся близкими одна к другой. Понемногу открывается третье видение. По городу бегал черный человек. Гасил он фонарики, карабкаясь на лестницу. Медленный белый подходил рассвет. Вместе с человеком взбирался на лестницу. Там, где были тихие, мягкие тени, желтые полоски вечерних фонарей, утренние сумерки легли на ступени, забрались в занавески, в щели дверей. Ах, какой бледный город на заре! Черный человечек плачет на дворе. Третье видение. Большая гостиная комната с белыми стенами, на которых ярко горят электрические лампы. Дверь в переднюю открыта. Тоненький звонок часто извещает о приходе гостей. На диванах, креслах и стульях уже сидят хозяева и гости. Хозяйка дома, пожилая дама, как бы проглотившая аршин. Перед нею корзинка с бисквитами, ваза с фруктами и чашка дымящегося чаю. Против нее глухой старик с глупым лицом жует и хлебает. Молодые люди в безукоризненных смокингах частью разговаривают с другими дамами, частью толпятся стадами в углах. Общий гул бессмысленных разговоров. Хозяин дома встречает гостей в передней и каждому сначала деревянным голосом кричит «А-а-а!», а потом говорит пошлость.

0: Вы закутались, живы батюшка.
1: И холод же, доложу я вам, в шубе и то замерз.
2: Гость сморкается. Так как разговор в гостиной почему-то исчерпался, слышно, как хозяин конфиденциально говорит гость:
0: а где шили?
3: У шевалье.
2: Из двери торчат фалды хозяйского сюртука. Хозяин рассматривает шубу.
0: А сколько платили?
3: 1000.
2: Хозяйка, стараясь замять разговор, кричит:
4: дорогой вам Павлович, идите скорее, только вас и ждали. Вот Аркадий Романович обещался нам сегодня спеть.
2: Аркадий Романович, подходя к хозяйке, делает различные жесты, долженствующие показать, что он невысокого себе мнения. Хозяйка жестами же старается показать ему обратное.

0: Молодой человек Жорж.
1: Совершенная дура твоя серпантиния, Миша. Так танцевать, как она вчера, значит не иметь никакого стыда.
0: Молодой человек Миша.
2: Ты, Жорж, ровно ничего не понимаешь. Я совершенно влюблен. Это для немногих. Вспомни, у нее совсем классическая фигура. Руки, ноги.
1: Я пошел туда за тем, чтобы наслаждаться искусством. На ножки я могу смотреть и в другом месте.
3: О чем это вы там, Георгий Николаевич? Ах, о серпантине. Какой ужас, не правда ли? Во-первых, интерпретировать музыку – это уже одна наглость. Я так страстно люблю музыку и ни за что не допущу, чтобы над ней надругались. Потом танцевать без костюма – это я не знаю что. Я увела мою дочь.
1: Я совершенно согласен с вами. А вот Михаил Иванович другого мнения.
3: Ну что, Михаил Иванович, по-моему, здесь двух мнений не может быть. Я понимаю, молодым людям свойственно увлекаться. Но на публичном концерте, когда ногами изображают Баха... Я сама музыкантша. Страстно люблю музыку, как хотите.
0: Старик, сидящий против хозяйки, неожиданно и просто выпаливает.
4: Публичный дом!
0: Продолжает хлебать чай и жевать бисквиты.
2: Ах, Жорж, все вы ничего не понимаете. Разве это интерпретация музыки? Серпантини сама воплощение музыки. Она плывет на волнах звуков, и, кажется, сам плывешь за нею. Неужели тело, его линии, его гармонические движения сами по себе не поют так же, как звуки? Тот, кто истинно чувствует музыку, не оскорбляется за нее. А у вас отвлеченное отношение к музыке.
4: Мечтатель. Завел машину, строишь какие-то теории, ничего не слышишь и не видишь. Я о музыке даже не говорю, и мне, в конце концов, наплевать. Я был бы очень рад видеть все это в отдельном кабинете. Но согласись же, не объявить на афише, что серпантини будет завернута в одну тряпку, это значит поставить всех в пренеловкое положение. Если б я знал, я не повел бы туда мою невесту.
0: Миша рассеянно шарит в корзинке с бисквитами.
4: Послушай, оставь бисквиты. Ведь противно же есть, если все перетрогаешь. Смотри, как на тебя смотрит кузина. А все от того, что ты рассеян. Эх, мечтатель.
0: Миша, сконфуженно мыча, удаляется в другой угол. Старик внезапно хозяйки.
5: Нина, сиди смирно. У тебя на спине платье расстегнулось.
3: Да полно, дядя. Нельзя же при всех. Вы слишком откровенны.
0: Старается незаметно застегнуть платье. В комнату впархивает молодая дама. За ней идет огромный рыжий господин.
6: Ах, здравствуйте, здравствуйте. Вот позвольте вас познакомить, мой жених.
7: Очень приятно.
0: Угрюмо удаляется в угол.
6: Пожалуйста, не обращайте на него внимания, он очень застенчив. Ах, представьте, какой случай.
0: Торопливо пьет чай и шепотом рассказывает хозяйке что-то пикантное, судя по тому, что обе ерзают по дивану и хихикают.
6: У тебя мой платок.
0: Жених угрюмо вытаскивает платок.
6: Что?
7: Пей да помалкивай.
0: Молчат, пьют.

0: Подбегает молодой человек и радостно бросается к другому. В последнем легко узнать того, кто увел незнакомку.
1: Костя, друг, да она у дверей дожида.
0: Запинается на полуслове. Все становится необычайно странным. Как будто все внезапно вспомнили, что где-то произносились те же слова и в том же порядке. Михаил Иванович смотрит странными глазами на поэта, который входит в эту минуту. Поэт, бледный, делает общий поклон на пороге притихшей гостиной.

0: Мы вас только и ждали. Надеюсь, вы прочтете нам что-нибудь. Сегодня пристранный вечер. Наша мирная беседа не клеится.
1: Точно кто-нибудь умер. Богу душу отдал.
0: Ах, дядя, перестаньте! Вы всех окончательно спугнете! Господа, обновим наш разговор. Вы прочтете нам что-нибудь, не правда ли?
2: С удовольствием, если это займет...
0: Господа, молчание! Наш прекрасный поэт прочтет нам свое прекрасное стихотворение и, надеюсь, опять о прекрасной даме.
3: Все замолкают. Поэт становится у стены, прямо против дверей в переднюю, и читает.
2: Уже сбегали с плит снега, блестели, обнажая с крыши
3: переднюю, и читает.
2: Уже сбегали с плит снега, блестели, обнажая с крыши

0: Стала сама, приду у входа в сумрак молельни, я открыл мое сердце, жду. Что скажу я тебе, не знаю, может быть, от счастья умру, но огнем вечерним сгорая, привлеку и тебя к костру. Расцветает красное пламя, неожиданно сны сбылись. Ты идешь над храмом над нами, беззакатная глубь и высь.
1: Тоненький звонок в передней. Хозяйка умоляющий складывает руки по направлению к поэту. Он прерывает чтение. Все с любопытством заглядывают в переднюю.
2: Сию минуту. Прошу извинения.
1: Входит в переднюю, но не кричит там: «А-а-а!» Молчат.

0: Чем могу служить?
1: Женский голос отвечает что-то. Хозяин появляется на пороге.
0: Ниночка, какая-то дама. Ничего не могу разобрать. Вероятно, к тебе. Извините, господа, извините.
1: Сконфуженно улыбается во все стороны. Хозяйка идет в переднюю и запирает за собой дверь. Гости шепчутся.
2: Да не может быть. Да я тебя уверяю. Вот скандал. Я слышал ее голос.
1: Поэт стоит неподвижно против дверей. Двери открываются, хозяйка вводит незнакомку.
3: Господа, приятный сюрприз. Моя очаровательная новая знакомая. Надеюсь, мы примем ее с радостью в наш дружеский кружок. Мария, извините, я не расслышала, как вас называть.
4: Мария.
3: Но ваше отчество?
4: Мария. Я зову себя Мария.
3: Хорошо, милочка. Я буду звать вас Мэри. У вас есть некоторая эксцентричность, не правда ли? Но тем веселее мы проведем сегодняшний вечер с нашей восхитительной гостьей. Не правда ли, господа?
1: Все сконфужены. Неловкое молчание.

0: Хозяин замечает, что один из гостей проскользнул в переднюю и выходит за ним. Слышен извиняющийся шепот, слова: «Не совсем здоров». Поэт стоит неподвижно.
1: Итак, может быть, наш прекрасный поэт продолжит прерванное чтение? Дорогая Мэри, когда вы вошли, наш известный поэт как раз читал нам.
2: Позвольте мне прочесть в другой раз. Я так извиняюсь.
0: Никто не выражает неудовольствия. Поэт подходит к хозяйке, которая некоторое время делает умоляющие жесты, но скоро перестает.

Пэт спокойно садится в дальний угол. Задумчиво смотрит на незнакомку. Горничная разносит.

0: что полагается, из общего бессмысленного говора вырывается хохот, отдельные слова и целые фразы.
1: Нет, как она так звала? Да ты послушай, русская интеллигенция.
2: Да и вам не поймать, да и вам не поймать.
0: Все забыли о поэте. Он медленно поднимается со своего места, он проводит рукой по лбу, делает несколько шагов взад и вперед по комнате. По лицу его заметно, что он с мучительным усилием припоминает что-то. В это время из общего говора доносятся слова «Рокфор», «Камамбер». Вдруг толстый человек в страшном увлечении, делая кругообразные жесты,

0: Поэт сразу останавливается. В мгновение кажется, что он вспомнил все. Он делает несколько быстрых шагов в сторону незнакомки, но дорогу ему заслоняет звездочет в голубом вицмундире, входящий из передней.
1: Извините, я в вицмундире и запоздал, прямо из заседания. Пришлось сделать доклад. Астрономия.
0: Поднимает палец кверху.
2: Вот и мы только что говорили о гастрономии. Ниночка, не пора ли ужинать?
3: Господа, прошу вас.
0: Все выходят вслед за нею. Потемневшей гостиной остаются некоторое время незнакомка, звездочет и поэт.

0: Поэт и звездочет стоят в дверях, готовые выйти. Незнакомка медлит в глубине у темной полуоткрытой занавеси окна.
1: Нам опять привелось встретиться с вами. Я очень рад. Но пусть обстоятельства нашей первой встречи останутся между нами.
2: Прошу о том же и вас.
1: Я только что сделал доклад в астрономическом обществе о том, чему вы были невольным свидетелем. Поразительный факт. Звезда первой величины.
2: Да, это очень интересно.
1: Да. Я занес в мои списки новый параграф. Пала звезда Мария. Наука в первый раз. Ах, извините, что я не спрашиваю вас о результатах ваших поисков.
2: Поиски мои были безрезультатны.
0: Он оборачивается вглубь комнаты, безнадежно смотрит. На лице его томление, в глазах пустота и мрак. Он шатается от страшного напряжения, но он все забыл.
3: Господа, идите же в столовую. Я не вижу Мэри. Ах, молодые люди, вы спрятали куда-то мою Мэри? Где же Мэри? Да где же Мэри?
0: У темной занавеси уже нет никого. За окном горит яркая звезда, падает голубой снег, такой же голубой, как вицмундир исчезнувшего звездочета. Где же Мэри?

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Уважаемые товарищи, далее в нашем эфире произведение Даниила Гранина «Картина». Постановка Малого театра. Приятного прослушивания.
2: Алёшенька, Алёшенька, так я много лет мысленно называю вас, дорогой Алексей Гаврилович. Наконец, лет 15 спустя после парижской нашей встречи, я решилась написать вам. Только что отметили мне 50 лет. Для женщины это все, рубеж, с которого отныне могу, не стесняясь, признаваться во всем. Все женские запреты сняты. Господи, Париж, 51-й год, и мне 50. Никогда не думала, что доживу до такого. Ничего, ничегошеньки не знаю о вас. Где вы? Что с вами? Как выжили вы в этой страшной войне? То, что войну вы пережили, известно мне. Читала в газетах в 47-м году про ваш юбилей. А в 48-м вам опять за что-то попало. Верю, что вы живы. Сегодня видела вас во сне веселым. Так взволновалась, что решила, не откладывая, написать вам. Тем более оказия подходящая.
3: Художник Алексей Астахов пишет свое письмо в городе Лыкове в 1936 году. Но можно предположить, что оно возникает в памяти Лизы Кислых.
4: Прелесть моя, Елизавета Авдеевна, при всей моей тоске я бы не хотел, чтобы вы были сейчас здесь, в Лыкове 1936 года. Скучаю, тянусь к вам, до слез хочется увидеть вас. Вспоминаю плечи ваши, руки, вкус ваших щек. А спроси меня, согласен ли на ваше появление здесь. Нет, откажусь. Работа моя смысл потеряет, не кончу ее. От того, что не хватает вас, я заново ощутил вас, обмыслил. Как я хочу, чтобы вы поскорее увидели картину. Понравится ли она вам? Боюсь. Представляю ее в вашей спальне или столовой. За окнами парк Сент-Луи, какая-то фабричка и шоссе, и вилла над Сеной, а на стене Лыков. Плоты на Плясьве, тихое утро с росой, лопухами, шлепанием белья в воду.

0: И вот мы уже в Лыкове, в середине 70-х годов, в кабинете председателя горисполкома Сергея Лосева. Кроме него здесь находятся заместитель председателя горисполкома Морщихин и директор хлебозавода Ширяев.
1: Ну что у вас там случилось на заводе, Ширяев?
2: Авария, Сергей Степанович.
1: По какой причине?
2: Видите ли, нужно было провести ремонт.
1: Ну, я знаю, знаю. Вы взялись своими силами провести, так ведь?
2: Да, но...
3: Не сумел, что ли?
2: Не сумел.
1: Но почему не доложили?
2: Побоялся.
3: Сергей Степанович, он в область телеграмму отправил на имя Пашкова.
1: Пашкова?
3: Ну, в том-то и дело. Уваров, наверное, уже знает.
1: Ширяев, это было?
2: Понимаете, передоверился я. Мастера виноват.
1: А в телеграмме ты вину на кого свалил? Тоже на мастеров?
3: Слушай, ты чего ты дурочку-то валяешь, Ширяев? Ты понимаешь, чем это грозит? Неделю не меньше без хлеба сидеть будем.
1: Ну вот что, Эдуард Павлович, в приказ отстранить от работы.
3: Хорошо.
2: Передоверился я, Сергей Степанович.
4: Передоверился?
1: Ты под суд пойдешь, ты меня слышишь? Пойдешь под суд.
2: Нет, зачем же?
3: Не прикидывайтесь, Ширяев, извольте держать ответ.
2: Как же так? Передоверился, понимаете, товарищ?
1: Вы свободны.
3: Прошу вас, Ширяев.
2: Как же так? Как же так, товарищ?
3: Пожалуйста.
2: Ну как же так?
0: И снова Париж 1951 года.
5: У вас, Алешенька, образовалась слава. Имя ваше известно. Я собрала несколько книг, где пишут о вас. И фотографии приводят, и... Стоп. Я опять не о том. Слишком большой отрезок жизни прошел. Почему же мелочь приходит на ум? А вот главное оценить не умею, да и боюсь, очень горько получится. Не думайте, что ностальгия. У меня ее нет. У меня своя жизнь шла, бурная. Была семья, был развод, были дети, были деньги, путешествия. Я не чувствую себя здесь чужой. И Россию не забыла. Язык помню, преподаю, перевожу. А в России, почитай, всех, кого я знала, поумирали, погибли. Все там у вас изменилось. Старой моей России осталось мало. Она для меня в вас сосредоточилась. И еще... В Лыкове.

0: В Лыкове события развивались дальше. Звонил помощник председателя облисполкома Пашков.
1: Сергей Степанович, Пашков на проводе.
2: Да.
3: Сергей Степанович.
2: Да-да.
3: Здравствуйте. Ну как там у вас насчет хлебозавода? Ширяевская телеграмма лежит. Уваров интересуется. А Ширяева-то теперь не спросишь.
2: Петр Георгиевич, мы это дело уладили. Завод работает. Вот так и передайте Уварову.
3: Как у вас прошло в смысле похорон?
2: Как положено.
3: Ты был?
2: Нет. Морщихин был, говорил. Мы, правда, из области ждали. Ширяев работник ведь старый, заслуженный.
3: Я собирался, у меня сессия на носу.
2: А-а.
3: Кто у него остался из родных?
2: Жена, двое детей.
3: Как живут?
2: Блочный дом, первый этаж.
3: Надо помочь.
2: Мы что-нибудь придумаем обязательно.
3: О смерти Ширяева всякое болтают, Сергей Степанович. Смотри, один останешься. Горячишься много. Ты в Москву собирался?
2: Да, еду. Завтра начнем.
3: Удачи тебе.
2: Спасибо. Ты был на поминках?
1: Да как-то замотался. Не смог.
2: А чего он все-таки умер?
1: Да говорят, инфаркт от расстройства.
2: Народу-то много было?
1: Наших лыковских не очень-то. Приехал кое-кто из фронтовых друзей.
2: Да он что, воевал?
1: Оружейным техником служил. Имел 2 ордена.
2: Эдуард, а если мы тогда... Ну, может быть, и обошлось?
1: Да не берите вы в голову, Сергей Степанович. Ему просто не повезло. Ну, жалко, конечно, очень жалко. А что можно поделать? Сердце оказалось слабым. Накануне грипп перенес. Не повезло. Сергей Степанович, я тут по поводу Завьяловой. Ну, вы ее помните, она с молокозавода. Ее к ордену решили представить. Через 2 дня обсуждаем, вы уже в Москве будете, а тут важно знать ваше мнение. Она же с мужем разводится.
2: Подожди, ну а связь-то какая?
1: Ну, нам же в характеристике писать устойчивое в моральном отношении. Ну, вот я ей дал понять, чтоб с разводом повременила.
2: А она-то что ответила?
1: Отказалась.
2: Отказалась? Ну, значит, представлять будем. Отказалась, значит, она есть морально устойчивая.
1: Ага.
2: Вот так.
1: Ну, да. Вам, вероятно, виднее. Сергей Степанович, тут вот слушок вьется. Вот у вас в область хотят забрать Куварову.
2: Ерунда. Не собираюсь я в область.
1: С вашей хваткой, с вашим опытом. Да для вас в Лыкове напряжения не хватает. Вы же в пол накала горите.
2: Ну ладно, хватит об этом. Там в приемной учительница дожидается. Вот скажи, чтобы вошла.
1: Хорошо. Пожалуйста, будьте любезны.
4: Можно?
2: Да-да, прошу вас.
4: Здравствуйте.
2: Ну, проходите, проходите. Садитесь.
4: Спасибо. Я Тучкова Татьяна Леонтьевна, преподаю в школе рисования. Я к вам от Поливанова.
2: Да? А что же он сам не пришел?
4: А, Юрий Емельянович уже давно неважно себя чувствует. А тут еще Ширяев, они дружили.
2: А, ну понятно. Так с чем вы пришли?
4: Вы знаете, может быть, такая просьба покажется вам странной?
2: Вы меня извините, только давайте покороче.
4: Да-да, я понимаю. В газете было напечатано, что в Москве выставка на Кузнецком.
2: Так.
4: Знаете?
2: Ну, а при чем здесь выставка?
4: Там есть картины, написанные Астаховым.
2: Астаховым. Вы знаете, я первый раз слышу.
4: У него есть одна замечательная вещь. Ее тоже выставили. Называется «У реки». На ней наш Лыков изображен. Дом Кислых.
2: Да. Ну, а Поливанов-то откуда знает про эту картину?
4: Он мне этого не сказал. Но у него к вам огромная просьба. Вы едете в Москву?
2: Да.
4: Вот нельзя ли приобрести эту картину?
2: Простите, что?
4: Ну да, приобрести для города. Ведь это наши места. Астахов здесь картину писал.
2: Татьяна Леонидовна, вы в своем уме? У меня на ваши картины фондов нет. Мне вон оборудование для роддома пробить. Вот так и передайте Поливанову. И пусть он не чудит на старости лет. Картина ему понадобилась.
4: Извините. И спасибо вам за... Внимание к просьбе Юрия Емельяновича. Хотя, впрочем, я знала, что к вам обращаться бессмысленно. До свидания.
0: Прошло немного времени, и Сергей Лосев, приехавший в командировку в Москву, оказался в квартире вдовы художника Астахова Ольги Серафимовны. В это время у нее в гостях был искусствовед Бадин.
2: Я вообще в Москву совершенно случайно приехал. Вот на совещание, заодно оборудование для роддома пробить.
5: Я прошу прощения. Нельзя ли ближе к делу?
2: Да-да, конечно. Лосев моя фамилия, Сергей Степанович Лосев. Я председатель горосполкома города Лыково. Ольга Серафимовна, у вашего супруга есть пейзаж. Называется «У реки».
6: Да ну что?
2: Я на выставку-то вот в день закрытия попал. У нас пейзаж этот в городе. Впрочем, это долго рассказывать. Интерес есть к картине вашей. Вы представляете? Крыша, флюгер, спуск к речке. Ну, просто в точности дом Кислых. То, что у нас в Лыкове стоит.
5: А может, это просто совпадение?
2: Ну что, дом Кислых. Он один, второго такого нет.
6: Ну и все-таки... Что вам от меня нужен?
2: Так вот, хотелось бы приобрести. Ну, надо же чем-то отметить свое пребывание на посту. Вы знаете, как у нас? Роддом, почтамт, канализация. Это никому не запомнится. А вот картина...
6: И вы полагаете, что это ваше... Лыково?
2: Лыков.
6: Лыков. Лыков.
5: Ну, картина 36-38 года. Алексей Гаврилович тогда ездил очень мало, разве что в Карелию. Чего это его вдруг в этот Лыков занесло?
6: Бадин, вы же знаете, что после Кати он вытворял черт знает что. Помните? Крышу разрисовал у грабаря.
5: Как же, помню. Но это, кажется, раньше было.
6: Слышите? Искусствоведы лучше меня знают. Я, в сущности, не думала, что все это пригодится. Я просто жила. И всего-то прожила с ним 6 лет. Какая я вдова? Я наследница, владелец. Вот есть женщины, которые вдовы, лучше, чем жены. Воспоминания пишут. А я Лыков. В первый раз слышу.
5: Я признаюсь тоже. Когда он ездил? Зачем? Дом Кислых, вы сказали?
2: Да, дом Кислых.
5: Кислых. Кислых. Ольга Серафимовна, а может, родственники? Друзья? А может, его с этим домом что-нибудь связывало?
2: Да, да, конечно, вполне возможно. Так вот, я хотел бы узнать, как эта картина сейчас расценивается? В смысле денежной цены.
6: А, Бадин, пожалуйста.
5: В смысле цены?
2: Да.
5: 1500-2000 рублей.
2: Простите, вы это... Вы что, серьезно?
5: Вполне. А вам не кажется, Сергей Степанович, что цена может быть и 3000, и 5000 рублей? В зависимости, чья картина и какая?
2: Да нет, так-то, ну так, но ведь должны же быть какие-то, я не знаю, расценки, прескурант. Я ведь не для себя, я для города. Дом Кислых это наша достопримечательность. И вообще такой случай в кои веки. Я уверен, если бы товарищ Астахов жив был...
6: Не надо, прошу вас. Где вы были, когда мы эту достопримечательность за мешок картошки предлагали, за пару брюк. Ну, а теперь я и подождать могу. И Астахов тоже.
2: Ну, между прочим, если вы про войну, то я с мамой ходил по вагонам, соль выпрашивал, потом вагонетки толкал на лесозаводе. Ну, что мы будем историю вспоминать, Ольга Серафимовна? Я думал, что вас, кроме денег, интересует популяризация вашего супруга, так сказать, как художника. Ну, в нашем лице вы имеете единственную ситуацию. Ну, да, конечно, я понимаю. Мы живем там, в глуши, но не в порядке, жалобы. Но почему же вот все сюда, в Москву? Но ведь мы... Но ведь у нас там тоже Россия и тоже вкалывают.
5: И на этом основании вы решили, что Ольга Серафимовна должна задешево обеспечить вас живописью?
2: Да нет.
6: И что же у вас? Музей имеется? Галерея?
2: Да какой там?
6: Так где же вы ее собираетесь повесить?
2: А это не вопрос, Ольга Серафимовна. Мы можем в Доме культуры повесить, можем в горосполкоме повесить, в зале заседаний. Да Вы знаете, просто в моем кабинете сзади меня повесим будет, она висит.
6: Дожили. Вот, барин, мы кабинеты начальников сподобились украшать. Да. Знал бы, Астахов, честь какая.
2: Ну что здесь зазорного, Ольга Серафимовна? Горосполком — это у нас самый центр. Все приходят. Ко мне, например, в кабинет, ну просто запросто попасть можно.
6: К вам в кабинет ходят не картины смотреть. Я, милый мой, в этих приемных-то насиделся.
2: Я понимаю, вы меня... соединяйтесь с теми, кто Астахова обижал. Ну, что было, то было. Наверное, виноваты перед вами. Ну, простите, если вы не хотите, чтобы она в горосполкоме висела, давайте мы ее в школе повесим для всеобщего, так сказать, обозрения. Вы меня извините, а вы эту картину кому все-таки предназначаете?
6: Ну, если в хороший музей. Да вот я недавно прибал там отдала, помните, Бадет?
5: Да.
6: Сколько они смогли, столько и дали. Да, так вы извините, но...
2: Вы что, что вы, что вы? Это вы меня извините. Я прошу прощения. Ну, задела меня картина вашего мужа. Ну, что делать? Дом Кислых. Я ведь вырос тут. Там был зал, где плиткой было выложено море и парусник. Вы знаете, пахло углем и рекой. А по реке сплавщики бревна гнали. Налимы жили. Под ивой в корчаге. Вот их надо было нащупать и вилкой торкнуть. Я думал, что это все пропало, вот эта моя жизнь. Думал, ну все, нет ее. А оказывается, она вот жива. Я на картину смотрю и слышу, как мама зовет: Сергей. Я понимаю, в музее, конечно, этой картине будет и слава, и почет, Ольга Серафимовна, но ведь музею ведь все равно. Ну какая картина? Им что та, что это? А мы на данный вид, мы ведь имеем свое право. Вы приезжайте к нам. В самом деле, ну приезжайте. Вы все сами увидите. Ну, вы хотите, я на лошадях вас встречу?
6: Не усердствуйте. Никуда я не езжу, ноги у меня болят.
2: Да, жаль, а то можно было бы сравнить. До свидания.
6: И что же, у вас и дом этот стоит?
2: Ну, конечно, и дом стоит, и обе ивы стоят. Но они разрослись, конечно.
6: И крыша такая же.
2: То есть в точности из зеленой меди. Дело в том, что... Листопромышленник Кислых женился на француженке. Отец у нее был фабрикантом духовых инструментов. Но он разорился и в приданое дочери дал вот эти самые листы. И трубы для духового оркестра. Вот тогда Кислых организовал в парке городской оркестр. И вы знаете, он до сих пор играет у нас.
6: А я бы вам ее так дала.
5: Так? А что значит так, Ольга Серафимовна? Если вы опять дарить собрались, то прошу не торопиться, это не тот случай. Да и не нуждаются они. Это же город.
6: Не надо, батя. Какой вы были.
2: Ольга Серафимовна, мы вам грамоту дадим. Хотите путевку в санатории республиканского значения?
5: Ольга Серафимовна, боюсь, я затеряется картина. Сергей Степанович, вы понимаете, настоящая картина не может существовать в одиночку. Ей нужна среда, особая среда. Вы, ради бога, меня извините. Ольга Серафимовна, вы коллекционерам вот отказываете, а у них хоть картина в целости будет.
6: Не нравятся мне коллекционеры. Тесно у них. Понавешают кому с кем выпадет, как на кладбище. Пойдемте, голубчик, я вам ее надпишу. От Ольги Астаховой в дар... могу вам?
2: Нет, нет. Ольга Серафимовна, напишите городу Лыкову. Вот так и напишите.
6: Хорошо. В дар городу Лыкову.
2: Я благодарю вас.
6: Не связывались бы вы с ней, голубчик. Хлебнете. Зачем вам? Картины. Они требуют. Они мне всю душу. Они на судьбу влияние.

0: Наконец-то завязалась у меня работа. Вторая неделя кончается, как прибываю я в Лыкове, в ваших пенатах. И, наконец, пошло, покатилось. По первому взгляду понравилось мне тут устойчивостью жизни. Те же извечные лопухи, те же старухи в темных платках, те же веранды в цветных стеклышках, базары, гуляния в саду, оркестр. Надобно заметить, что от пленэра я отвык. Однако, не зная этого, принялся весьма лихо, так что я осмыслить не успел. Я ведь как? Если можно не думать, не думаю. Нынче не мыслю, значит, существую. Гляжу, готово, песок, сходни. Ваша фигурка в том белом платьице с красными цветами, какое было на вас в Сестрорецке. Помните ли вы в парижской вашей жизни эти дни? Но столько света вобрала ваша светлость, что дом сразу потерялся. А вы ведь просили дом со всем его окружением. Вам-то нужен был пейзаж, а не ваш портрет, чтобы возвращаться через мою картину домой. А я вместо того, чтобы писать картину для вас, писал для себя, пытаясь через нее вернуться к вам в те летние дни Сестрорецка и вслед за ними в наши с вами парижские дни. У этого холста столкнулась ваша тоска с моей тоской. И тем не менее я взял и замазал вас. Я понял вдруг, что настоящая картина как стихотворение. Она должна посвящаться кому-то. Адрес должна иметь. И поняв это, побежал выбирать точку. И выбрал. С другого берега Плясьвы стал писать так, чтобы была река. Я так и этак перепробовал, пока не нашел, что восход в окнах должен играть. Весь воздух в этот час движется. Поскольку холст я не сменил, то, выписывая дом, я под ним, под стенами его, кончиком кисти ощущал вашу фигуру. Я касался вашего платья, вашего лица, оглаживал, наслаждаясь. Ваше присутствие в глубине дома было физически ощутимо. Изображение ваше замурованное, оно внутри дома осталось. Вы остались там, за занавеску окна на втором этаже, куда я вас поселил, стояли и смотрели на меня.
1: Сергей Лосев был доволен. Он приехал из Москвы не с пустыми руками. И не только с оборудованием для роддома, что было для него самым главным. Какую-то необъяснимую радость доставлял ему еще и подаренный вдовой художника небольшой, на первый взгляд неприметный, пейзаж у реки.
2: Ну что, Татьяна Леонидовна, просьба трудящихся удовлетворена? Как картину «Народное образование» расценивает?
3: Спасибо.
2: Вот.
3: Спасибо.
2: Красиво, верно? Вот интересно, без картины обыкновенный участок. При сопоставлении с картиной появляется красота. Спрашивается, где же эта красота находится? Почему мы ее самостоятельно, так сказать, не обнаруживаем?
3: Красота в художнике заключена.
4: А я-то думал, будет солидное полотно. И рамка какая-то... копеечная. И потом 9000 рублей. Да у нас вообще весь дом кислых таких денег не стоит.
3: При чем тут деньги?
2: Да подарена картина городу, подарена. Я вот все думаю, где же мы ее вешать-то будем? Как вы считаете, Эдуард Павлович?
4: Ну?
2: Да, а может быть, в школе повесим, а? Ну, так, например, в кабинете рисования. Как вы считаете, Татьяна Леонидовна?
3: Вы знаете, это было бы прекрасно. Окна как раз выходят на Жмуркину заводь и на дом кислых.
2: Да.
3: Интересно было бы сравнивать. Наконец-то ребята увидят настоящую живопись, не копию. Мы этот вид будем во всех классах рисовать. Когда они сами попробуют, они поймут.
4: А может, ее здесь оставить, а? Сергей Степанович, в вашем кабинете.
2: Это почему?
4: Ну, это ценная вещь. Охраны у них нет. Да, мало ли.
2: Так, ну а еще что?
4: Больше ничего.
2: Ну, давай, давай, давай, Эдуард Павлович, выкладывай, не темни.
4: Поймите, Сергей Степанович, ведь неприятности будут. Настрочат жалобу и на вас, или еще на кого.
3: Да что вы, это самая безобидная картина. Как можно прятать ее от людей?
4: Ну, так давайте передадим эту картину в музей, в областной. Ведь когда заводь разворошат, ну, она здесь будет совершенно не кстати.
2: Да, это вроде укора.
4: Ну, так...
3: Простите, вы о чем? Я не понимаю.
2: И все-таки пусть она пока в школе повисит. Пусть народ посмотрит, пока все не кончилось.
3: А что не кончилось? Вы про лето? Вы что думаете, осенью сходство пропадет?
2: Да нет, Татьяна Леонидовна. Пейзаж этот исчезает не на сезон, а навсегда. Дом кислых снесут, и будет здесь филиал завода вычислительных машин.
4: Кстати, Сергей Степанович, дело на заводе движется, вешки расставили, съемку ведут.
2: Уже?
4: Так вот-вот дом сносить будем. Извините, я по делу.
3: То есть как? Ведь картина потеряет родословную.
2: Да нет, картина... Картина ничего не потеряет, Татьяна Леонидовна. Картине-то что? Мы потеряем.
3: А что же делать?
2: Что делать? Ну, что делать? Давайте сфотографируем вид этот, пока стройку не начали.
3: Вы шутите?
2: Да нет, не шучу.
3: Тогда не беспокойтесь. Фотографии уже есть. Дореволюционные, правда.
2: А у кого?
3: У Поливанова.
2: А, кстати, как он там оклемался?
3: Спасибо, хорошо. До свидания.
2: Подождите. Татьяна Леонидовна, вы передайте ему, я зайду к нему в воскресенье.

0: Лосев сдержал слово. Воскресенье. Во дворе уютного поливановского домика, после того, как отведали вкусного самоварного чая, Лосев, Татьяна, сестра Поливанова Варя рассматривали старые фотографии, которые вот уже много лет собирал бывший председатель Лыковского горосполкома Юрий Емельянович Поливанов.
1: Да, такой стоит.
2: Очень интересный мужчина. Как на ваш взгляд?
3: Хорош гусар.
1: Да.
3: А знаешь, кто, Серега?
1: Кто?
3: Не знаю. А ведь твой предшественник.
1: Да ну?
3: Да, душа моя. Был такой. Иван Жмурин из местных дворян. Картежник, гуляка. Начал службу городским головой. Почтовый тракт замостил. Городской парк разбили с его помощью. Пожарную команду он на свои средства оборудовал. Несколько раз спасал город от пожара. А когда его перевели в губернию, он и оттуда о лыковских обывателях заботился. Вот возьми его портрет, увеличь и повесь у себя в присутствии. А что? Что смеешься? Верой и правдой служил.
1: Хорошее предложение.
3: Да, невозможно. Невозможно. Думаешь, только мы одни старались? Все душа моя имеет происхождение. У всего своя история есть. 500 лет город жил до нас. Не только ведь бунтовали и плакали. Были и праздники, и умные дела, и красота. Находились людишки, которые заботились и двигали Россию. А мы кого из них чтим? Ну, многих знаем. Вон, кладбище старое, и то ведь разорили. А уж если могилы не уважают, значит, прошлое не уважают.
1: Подождите, дядя Юра, подождите. Мы когда начали разорять кладбище? Тетя Варь, в 30-е годы, так ведь?
2: Да.
1: Вот вам тогда бы, Юрий Емельянович, и цыкнуть. Это мы теперь задним числом поумнели. Добрые стали, историей занимаемся, старину собираем. Ну, давайте мы свою-то историю не забывать. Ой. А я думал, мы мирно посидим с вами, а? Думал, за картины хоть спасибо скажете. Чайку хотел попить с вами, на гитаре хотел сыграть.
2: А вы умеете?
1: А как же? Так я даже выступал на концерте «Самодеятельность». Помните, дядя Юр? Аплодировали. Правда, потом позвонили, что это вы, Сергей Степанович, за популярностью гонитесь. Вот с тех пор избегаю.
3: Я слыхал, ты дом кислых-то все-таки не желаешь сносить?
1: Да, я бы с удовольствием не сносил. Но Уваров живописью не интересуется.
3: Вот так, Танечка. Вот так. Он бы того... Так а вдруг я вот? Он бы и хотел, но обстоятельства. А вот Жмурин, тот мог с губернатором схватиться. Тоже, небось, карьерой дорожил, но все-таки до какого-то предела.
4: О Боге думали, о своей душе.
3: Тут другое, Варя. Думали об истории, имя свое берегли, суда потомства боялись. Жмурин себя хозяином пожизненно считал. А у тебя сезонники. Ты хоть кого-нибудь на пенсию с почетом проводил, чтобы потом вспоминать о нем по-хорошему? Да ты ведь и сам-то, небось, только о том думаешь, как бы от выговора уберечься. Пойми же, Серега, мне-то что? Мне ведь на все это уже не любоваться. Мне же город жалко, детишек жалко. Не останется им красоты. Жмуркина заводь, последнее место, где красота старого города сохранилась, и вот уже до нее добрались. Позор. Ты же себя навек приговоришь. Приговоришь. При ком была уничтожена Жмуркина заводь?
1: Ну, подождите, может, и другое что вспомнит.
3: Роддом. Канализацию. Думаешь, искупит? Не надейся. Память у людей, она ведь либо-либо. Да, ну и правильно.
2: Сергей Степанович, но ведь должно же в городе что-то от прежнего остаться. Ну вот, знаете, как старая вещь в квартире.
4: Постарался бы ты, Сереженька.
1: Да что ж такое, тетя Варя, ну что же мы всем миром на одного-то, а? Ну, Юрий Емельянович, все это прекрасно. Но к Уварову в горосполком с такими причинами не пойдешь.
2: Ну, если вы это понимаете, так почему же они этого не понимают?
1: Да вы поймите, потому что я вырос тут. Это мое. А для них это чужое. Да и не в этом дело. Вы думаете, если вы мне сейчас душу расстраиваете, значит, все, дело выиграно. А как я там дальше буду расплевываться, неважно. Это не ваша забота.
3: Ну, вот это уже ты брось. Мы же тебе помочь хотим.
1: Чем?
3: А письмо напишем. Хочешь в область, хочешь в Москву, соберем подписи.
2: Правда, давайте, я соберу подписи.
1: Дядя Юр, ну что вы говорите? Да нет, пожалуйста, пишите, это ваше право. Только я думаю, что письмо может все испортить.
3: Ты сам для себя-то решил? Ну а если решил, так наверх же надо идти, не бояться и ребром ставить вопрос.
1: Дядя Юр, вы нынче очень принципиальный человек.
3: Ты о чем?
1: Как на пенсию вышли. Я тоже буду принципиальный. Выйду на пенсию и буду принципиальный. Что?
3: А ты гляди, а? О, молодец, а? Сдача ведь дает, огрызается.
1: А как же? Одно дело жалеть, другое дело решать. Прежде, как я помню, Юрий Емельянович, вы совсем другими делами занимались, так ведь?
3: Ну, давай. Давай. Не робей.
1: Церковь Владимирская, помните? Самый драгоценный памятник в округе. Помните? Помните, как ее в клуб превратили? И антирелигиозный костер на площади. Вы помните, что жгли в этом костре? Иконостас со всеми иконами, так? Деревянные врата редкой ручной работы. Книги божественные, уникальные книги. 16 век, 17 век. Так профессора считают. И все в огонь. Фрески были, между прочим, тоже уникальные, единственные. Все в огонь.
2: Ну, к чему вы это?
1: Вы, Танечка, расспросите Юрия Емельяновича как-нибудь. Ведь вас просили, оставьте, не жгите, закройте церковь, но жечь-то зачем?
2: Ну, мало ли что говорят, что вы переводите на другое.
3: Молчи, Татьяна. Молчи. Не нуждаюсь. Сам оборонюсь. Не ему меня разоблачать. Ах ты, Серега, Серега. Насобирал щепок улики на Поливанова. Ну что ж, я один остался и за всех отвечу. Да, все так и было. Правильно он изложил. Правильно. А вот знаешь, Серега, что было дальше? Кто к старухам ходил, церковные книги выпрашивал, иконы, бумаги старые. Из того костра они кое-чего повытягивали, спасли от огня. 30 лет прошло. Ходил, кланялся, шапку ломал. Они покрепче тебя мне припоминали. Они меня как кошку тыкали в дерьмо. Сам жег, а теперь сам же просишь, а я винился. Дурак, говорю, молодой был. не понимал. Я комиссар Поливанов. Я перед этими старухами винился как блудный сын.
4: Не надо, Юрочка.
3: Молчи, Варька! Перед старухами винился, а перед ним еще подумай.
4: Сергей Степанович, нельзя ему.
3: У тебя-то какое право мне счет предъявлять? Ты что ж думаешь, вот, мол, какие варвары были, да? Стыдишься, значит, за нас. А может быть, для того моего времени по-другому и нельзя было, а, Серега? Может быть, только через огонь и можно было добыть истину? Учительница, любимая, на коленях передо мной стояла, слезы лила, умоляла: не жечь икону чудотворную, хоть музей, куда угодно, только не в костер. Я отверг все слезы ее. Отверг. Обман, говорю, есть обман. Сама же нас учила, что все эти изображения — фантазия. Знаешь, какая это икона была? Чуть ли не кисти Феофана Грека. Мне теперь по ночам снится, как я ее смаху в огонь, и как Алиса Андреевна кричит: мои счета оплачены, товарищ Лосев. Вот перед Алисой Андреевной мне стыдно. Перед старухами теми тоже стыдно. А ведь перед тобой нет. Ты же наготовенькая явился. Ну ладно, мы малограмотные были. Что-то там не понимали, с чем-то боролись. А вы-то теперь наивысше образованные. И что? Опять рушим. Какое же у тебя право судить меня? Ты из костра ничего не вытащил. И ни из одного костра.
4: Ой, Сереженька, Сереженька, неужели ты не понял? Он же винился перед тобой.

глаза. Не в Ленинграде, не в Москве. Именно здесь, в Лыкове, тоска по вас накинулась на меня. Здесь она хранилась и ждала. В тех городах я занят другими работами и чувствами. Здесь же существуете вы одна. И все, что есть здесь, все как бы принадлежит вам. Я все время думаю, а этого вы знали, а здесь выходили. Тут один мужичонка прибился ко мне. Занятный самодум. Причем уходит в такие материи, про которые никто у нас нынче не задумывается. Я здесь единственный, кто выслушивает его идеи. Звать его Степан Иустинович Лосев. Может, помните? Он вдруг сказал мне, что картина напоминает ему Кислых и младшую дочь, Лизу. И так он говорил это убежденно, что я не выдержал и признался, похвастался, что картину пишу для вас. Вскоре после этого моей работой или моей особой заинтересовался местный начальник, некий Поливанов. Самолично посетил меня на натуре с сестрой и женой. Он спрашивает, как допрашивает. Все на нем мягкое, а скрипит, будто под френчем ремни, пряжки, портупеи. Говорили о том, о сём, естественно, и про картину. Поливанов интересуется, а где лозунг, что на стене был? Действительно, 2 дня назад повесили как раз на мою стену кумачевый лозунг во всю длину. Я излагаю Поливанову, что кумач невозможно изобразить. Он разрежет картину. Не вяжется по цвету, объясняю, что есть законы ритма, сочетаний и все такое. Боже мой, говорю, да разве в кумаче дело? Уступить невозможно. Ах, Лиза, кто-то скажет, подумаешь, одна картина. Так ведь и вы у меня одна. Сколько женщин было, а вы...

0: Время как бы отодвигает от нас Астахова и Лизу, и мы снова в Лыкове, в доме Поливанова.
1: Не ушел? Значит, понимаешь, что плохи мои дела. А ты знаешь, Серега, мне врачи говорят, что я еще протяну. Да, по глазам ведь вижу, что врут. А все-таки думаю, а вдруг правда? Я ведь почему осердился на тебя, Серега? Потому что не умеешь ты вникнуть. Ты еще не оглядывался на свою жизнь. А она короче, чем тебе кажется. Вот мы, безбожники, уж слишком верим в бессмертие свое. А верующие те, наоборот, смертными себя считают, готовятся. Видишь, как вывихнулся. Сохрани дом, Серега. Не для себя прошу. Хочешь, я тебе подарочек сделаю, а? Вот тетрадочка. Записи твоего отца. Степана Иустиновича. Весьма любопытная философия. Вот послушай к нашему разговору. К сожалению, движение к прекрасному устройству происходит сквозь злобу. Мы все силы тратим на борьбу. От этого у нас выделяется много ненависти и мало любви. Между тем, ненависть – чувство вторичное. Оно должно рождаться от любви. Что же есть правда? Нарисовал художник дом. Все не так, не по правде. Краски переначал, стены покривил, изломал. Я спрашиваю, правда, куда делась? А он в ответ, красиво получилось. Допустим, орелась. А он в ответ, красиво получилось. Допустим, а раз красиво,

0: Встречались.
1: А вы, Юрий Емельянович, вы тоже его знали?
0: Еще бы. Мы, Танюша, вместе с ним на рыбалку ездили. Тебя еще и на свете не было, когда я эту картину увидел. И, между прочим, я ведь ее и спас. Мы ведь не только разрушали, мы еще и спасали.
2: А чего спасали?
0: А если бы не я, не было бы этой картины в России.
1: А как это было?
0: Ну как? В 36-м году приезжал сюда Астахов. Вот тогда он и написал эту картину. Взялся он за нее по причинам, прямо, надо сказать, несерьезным и даже неумным для того времени, в утешение Лизы Кислых. Она тогда за границей ностальгии мучилась. Вот он решил ей подарочек преподнести в память о родных местах, а вот в секрете держать не умел. Впрочем, я и без него мог бы узнать обо всем. Твой же отец и разболтал.
1: Подождите, а при чем тут Лиза Кислых?
0: Да было у них что-то, сказывали. Головы она кружить умела, мы все ходили, влюбленные в нее. Ну, спрашивайте, про все спрашивайте, на все отвечу.
2: Ну, и каким же образом вы картину-то спасли, Юрий Емельянович?
0: А за границу хотел ее отправить Астахов, в Париж. Пришлось остановить.
1: А если Астахов любил эту женщину?
0: Мало ли кто кого любил. Танюша, тут душа моя, выбирая либо, а выбрал все.
1: А что значит «выбирай»? Но мог он подарить свою картину, свою собственную картину женщине, которую любил? Какое было ваше дело? Что вы вмешивались?
3: Танечка.
0: В тех делах, Танюша, ты дитё. Нельзя было. Расценивалось как пособничество врагам. И я его предупреждал. Уступи. Введи хоть какую-нибудь современность.
2: Юрий Емельянович, извините, вот я мог быть там? Ну, то есть я мог видеть Астахова?
0: Ну, а почему же нет? Астахов работал на берегу, там писал, вы, ребятишки, вокруг него крутились.
1: А ведь вы его не любили. Вот что.
0: А за что я должен был его любить? Таня, ну скажи, за что? Чем он помогал нашей жизни? Несмотря на свой талант, Астахов был либерал, человек отсталый от классовой борьбы. Шутка ли сказать, в то время высказывался против индустриализации. Я его еще прощал.
1: Вы прощали?
0: Да с ним и в Москве нянчились, опекали его. Эх, ничего-то вы в нашем времени не поймете.
1: Вы не любили его. Вы его к Лизе Кислых ревновали. А из-за ревности можно на что угодно пойти.
0: Ну, Танюша, ну, честное слово, ты напрасно, я же пойми. Я же не для себя. Меня же идея толкала. Принципы. А так-то до этого мы же с ним вполне дружески, ну? Нет, здесь не ревность, здесь скорее жалость. Слабый был он человек, слабый. Не мог ее из сердца вырвать.
1: Ну почему он должен был вырвать? Почему?
0: А я почему должен был? А? Таня, раз уехало все, иначе я не мог бы честно выполнять свой долг. А ведь мне труднее было, Танюша, труднее. У него, у Астахова, таких романов, ого-го. Да правда, я с ним и не сравниваю.
1: Боже мой, ну почему вы своей вины не чувствуете?
0: А ты, душа моя, по результатам, проверь. По результатам. Что бы было с этой картиной, ценностью, достоянием, если бы Поливанов тогда был слюнтяем? Ну что, где бы она теперь была? Тю-тю.
1: Но ведь картина-то была его, вы поймите. Его, Астаховская. И он ее послать хотел, и не кому-нибудь.
2: Юрий Емельянович, вы, значит, считаете, что все так и должно было быть? Ну что, все, значит, оправдалось?
1: Сереженька,

ты о моих поступках не страдай. Ты сперва свои займи. Нет. А все-таки как вы думаете, что вам даром, что ли, все досталось? Да? Раз революция справедливая, значит, все по-благородному. Прощения просим. Но не получалось. За все душой плачено.

0: В областном центре бывший однокашник и земляк Сергея Лосева Петр Георгиевич Пашков беседовал с ним за некоторое время до приема у председателя облисполкома Уварова.
1: Боржоми будешь?
2: Налей. Хватит, хватит.
1: Я ведь знаю, зачем ты приехал.
2: Добросовестные у тебя осведомители.
1: Я тебе, Сережа, вот что посоветую. Ты сиди там у себя и помалкивай. А то не ровен час, а помочь некому будет. Ты ведь у нас человек случайный, мелиоратор. А тех, кто тебя в аппарат втащил, их уже нет никого. Ой, нашли, что беречь. Центр по ковырянию в носу, честное слово.
2: А между прочим, надо иметь такое местечко в городе, Петр Георгиевич. Да ничего плохого в этом нет.
1: Глупости все это. Тоже мне покровители искусства. Филиал из-за этого трогать.
2: За что ж так, Петр Георгиевич, родные места свои не любишь, а?
1: А ты что, меня растрогать хочешь?
2: Нет, нет, я тебя просто не пойму. Чего мы с тобой не поделили? Земляки вроде. Отцы наши друзьями закадычными были. А мы отчета все вот враждуем. А что ты все мне на пакости ты норовишь, а?
1: А не ты меня из Лыкова спровадил? Не ты?
2: Так жалобы-то на тебя какие были?
1: Какие? Какие? Ничего, ничего. Пашкова не затопчешь. Пашков пробился. Не удалось тебе меня придавить. Силенок не хватило. Что ты можешь? Ни черта ты не можешь. Вот ответить мне сейчас не можешь. Потому как неразумно тебе меня во врагах иметь. Потому как привык и будешь глотать. А ты детство вспомнил, оно у нас разное с тобой было, детство-то. Помнишь, как я тебя чистописание учил, а не в коня корм? К Уварову обращаться не советую.
0: Но Лосев не послушал совета своего земляка. Разговор с Уваровым складывался не просто для обоих.
3: Перенести... Чего ж ты раньше думал?
2: Дмитрий Иванович, вы понимаете, ну, мы согласовывали это 2 года назад. Обстоятельства меняются. Да нет ничего страшного. Город дает новое место застройки. Вы знаете, я считаю, гораздо лучше.
3: За такие сюрпризы кто-то должен отвечать.
2: Я готов. Но что делать? Ошибка моя.
3: Да ты что, выговор просишь? Зря набиваешься, Лосев. Выговор тебе сейчас ни к чему.
2: Ну, выговор он... всегда ни к чему. Дмитрий Иванович, на меня наседают. Могут начать писать. И вам, и выше.
3: Такая, значит, причина.
2: Ну,
3: а твоя-то позиция какова?
2: Не, я... Ну, если учитывать эстетическую ценность... Вы знаете, я за то, чтобы сохранить Жмуркину заводь.
3: А филиал?
2: Так разве я против? Ну, вы понимаете, пейзаж один у нас.
3: Так и филиал у тебя один. И возможность у тебя одна. Все посчитать надо, Лосев, и красоту посчитать, и пользу ее. Ты считал? Потом разве все пейзажи сохранишь? Я не вижу тут проблем.
2: Понимаете, Дмитрий Иванович,
3: если твой дом эстетическую ценность имеет, ну давай мы его перенесем, это не вопрос. Если надо, отреставрируем.
2: Да.
3: Есть такая необходимость?
2: Вы знаете, мы реставрировать мастера, было бы, как говорится, что? Но дело не в этом, дело не в доме.
3: А вот видишь, не в доме. Искусство хорошо смотрится, когда у людей жизнь устроена, Лосев. Вот ты роддом построил, а будет у тебя филиал, будут отчисления. Вот тогда и сможешь эстетику наводить.
2: Дмитрий Иванович, нам что, уже не нужен древний русский городок? Он нам больше не нужен. Если мы старое будем добивать, то куда мы придем? Ведь наш провинциальный быт, его не уничтожать, его сохранять надо. Это не отдельное здание, сам дух его важен, вы поймите это. Вот, пожалуйста. Был Лыков... на всю Россию один. Вот, пожалуйста. Цветные фотографии выпускали с видами. Теперь это рядовой райцентр. Таких сотни. Я фотографии выпустить не могу. На них изображать нечего. Вы только представьте себе. Пристань. Духовой оркестр. Кисловский дом играет своей медной крышей. Вы представляете, вывески, мастерские. Из нашего города можно сделать великолепный туристский центр. А что, вы говорите, все можно подсчитать? Давайте подсчитаем. Мы занимаем население в сферу обслуживания. Строим мотель, восстанавливаем Петровскую крепость. Это мы же зарабатываем валюту, Дмитрий Иванович. Вы же были в Суздале, в Тырнове, в Угличе. Вы же видели потребность у народа. Он же тянется к этой красоте, Дмитрий Иванович. А потом, сколько она стоит? Сколько она стоит, эта красота? Если мы ее уничтожим, кто у меня останется жить, Дмитрий Иванович? Я вас единственное, о чем прошу, вы согласитесь со мной. Ведь я же прав.
3: Как у тебя на хлебозаводе новый директор?
2: Да пока никак, дела он принимает.
3: Ты молодец, что завод не остановил.
2: Ну так как же?
3: Далеко ты зашел, Лосев, ты фантазер. Знаешь, не для тебя этот вариант. Культура это не твой профиль. Ну, слава может быть и будет, а вот движения не будет, согласен?
2: Я согласен, но...
3: Пойдешь ко мне заместителем, первым замом?
2: Дмитрий Иванович, кто я? Спасибо. Да нет, я не знаю, как я сумею. У меня фантазии.
3: У тебя фантазия от того, что ты засиделся. Тебе там тесно стало.
2: Машины мало во мне.
3: Ну, это появится. В тебе другое есть.
2: Жарко у вас.
3: Да дело же не в должности. Сделать можно больше, верно? Да для того же Лыкова. Опять же, и перспективы, движения. Ведь мы сами не знаем своих возможностей.
2: Дмитрий Иванович, ну а я все про заводь, как с ней быть. Вот.
3: А ты настойчивый мужик, Лосев. Ну вот что, не думай об этом больше, ладно? Выбрось из головы, все будет хорошо. Главное сейчас, это филиал. И для тебя, и для меня.
0: Через некоторое время, выходя из исполкома, Лосев совершенно неожиданно столкнулся с Татьяной.
4: Ну что, скажите, чем там кончилось?
2: Вы здесь. Скажите, вы зачем приехали?
4: Просто так, у меня отпуск.
2: У вас просто отпуск. Таня, скажите, где здесь автобусная станция? Давайте возьмем 2 билета до конца.
4: А куда же мы поедем?
2: Да все равно куда. Лишь бы за пределы нашей любимой области.
4: Что, прямо сейчас?
2: То есть немедленно. На субботу и воскресенье. Поехали.
4: Сергей Степанович, что с вами? Что случилось?
2: Да все прекрасно. Все прекрасно, Таня. Только...
4: А что он вам сказал?
2: Ой, не спрашивайте меня ни о чем. Поехали. Поехали.

0: гостинице, как, к сожалению, бывает нередко, свободных номеров не оказалось. Но все же, в конце концов, им удалось получить один номер на двоих.
1: Вы извините, я просто не предполагал. Ну, я думал, мы снимем два люкса, как в Москве, с роялем, с телевизором.
2: Ну, что ж делать? Ладно, не имеет значения. Хорошо, что тетя Зина с этим номером помогла, а то бы имели вы свою коечку в общежитии, вот и все.
1: Да нет, вы знаете, я это дело так не оставлю, я сейчас в горосполком позвоню.
2: Ой,
1: это просто безобразие.
2: А вы думаете, в Лыкове по-другому? А между прочим, тетю Зину надо отблагодарить, а не подводить ее.
1: Но все-таки мы вдвоем в одном номере.
2: Ну, ничего, распределимся как-нибудь. Вы отвернетесь, когда я буду переодеваться. Вот и все. Тоже мне проблемы нашли. Вы мне лучше скажите, чем там все кончилось?
1: Проиграл я, Таня.
3: Проиграл. Уваровские аргументы оказались посильнее моих.
2: Ваш Уваров чудовище. Он не имеет права руководить, потому что он не понимает искусства. Я понимаю, вы от него зависите. Вам приходится его терпеть.
1: Ну подождите, при чем здесь это? Ведь есть простейшие человеческие нужды. Вы знаете, что у нас в Лыкове 35% без водопровода. До прошлого года стояла старая больница. Холод в палатах, больные в пальто. А если взять жилье? 5 человек. 5 человек в одной комнате. Извините меня, здесь не до музыки.
2: Но музыку не для этого пишут.
1: Правильно, пока пишут, кто-то должен и строить. Кто-то должен и уголь возить. И заводы тоже должны работать. Уваров прав.
2: В чем?
1: У вас, у интеллигентов, есть тайное к нам предубеждение. Да-да, в лучшем случае терпите нас. А что вы знаете о нашей жизни? Вы думаете, у нас возможностей много? Да какие там возможности? Одни обязанности. И в любую минуту за все могут спросить. А Уваров работник, таких мало. Я учусь у него. Да-да, я учусь у Уварова. Он меня берет первым замом, я иду к нему и буду работать, и ничего плохого в этом не вижу. И не ради себя, я для города. Чем власти больше, вы знаете, и Пашков он будет стоять передо мной, прижимая папку.
2: Сергей Степанович, он же вас нарочно забирает, чтобы легче прошло это дело с заводью. Конечно. А в итоге выставят так, что вас купили повышением в должности. Пусть польза, пусть ради города, но все равно нельзя. Вы же сами так не сумеете. Вы, может быть, и не такого повышения заслуживаете, но не так, не уступая.
1: Ну, поймите, не мог я ее отбить, не мог. Ну, что делать? Ну, невозможно было. Чем-то приходится жертвовать.
2: Но почему-то это совпадает с вашей выгодой.
1: Вы очень хорошо обо мне думаете, Таня.
2: Ну, хорошо, тогда я сама. Я поеду в Москву, я думаю, что мне там помогут. Это же ясное, очевидное дело. С ним можно идти куда угодно.
1: Вы знаете, вот сейчас бы гитару и сделать что-нибудь такое непредусмотренное.
2: А вы сделайте. Сделайте.
3: Не положено.
2: А вы всегда делаете только то, что положено.
3: А что делать? Я так привык, окончательно привык.
2: А кто же вам мешает нарушить это?
3: Я не знаю. Есть служебные рамки. Они четко очерчены, и ничего за пределами. Ничего.
2: А ваша жена, она где? Из Лыкова уехала, не появляется больше?
3: Я сам до конца не понял, что произошло. Застал ее как-то в Ленинграде, на квартире у ее матери. Кто он, откуда, так и не добился. Супружество наше на этом кончилось, обошлось без развода, чтобы не было неприятностей по службе. Вот. Тоня с Наташей в Ленинграде, я в Лыкове.
2: А вы знаете, вам никто и не нужен. Вы сами все можете.
1: Таня, с чего вы взяли, что мне никто не нужен? Вы вообще про меня ничего не знаете.
2: Ошибаетесь. Я Поливанова расспрашивала.
1: Да? Интересно, что же он сказал?
2: Но он считает вас карьеристом. Ну нет, если бы вы карьеристом были, вы бы уже далеко были. У вас что-то другое есть.
1: Это замечательно. Вы с Поливановым знаете, какой я.
3: А я толком этого не знаю. А я всяким бываю, смотря что требуется. А вот какой я на самом деле, может, никакой? И вообще, что значит на самом деле, если я самим собой никогда не бываю? Один день похож на другой, Таня. Звонки, бумаги, резолюции, 4 газеты, посетители. Всегда некогда. Я стесняюсь мороженое на улице съесть. Не дай бог женщиной пройти. А по ночам блаженные теплые сны. Мать Плясова. Детство.
2: Бедный вы мой.

0: Лиза Кислых писала Алексею Астахову.
1: Снова, еще и еще спасибо за портрет. Как он меня выручил! Дважды я закладывала его за большие деньги, тем и спаслась. Наступил день, когда у нас ничего ценного, кроме него, не осталось. Но кроме материального подспорья, он помогал мне жить, душу сохранять. Вы чудно написали. Это, конечно, я. Но я, когда смотрела, не себя видела, а вас. Каким вы были при последнем нашем свидании. Вы оставались все тем же. Я же отдалялась от своего портрета, уходила дальше и дальше, как от родного дома. Странные у меня с ним установились отношения. Я видела в нем ту, которая гуляет в Лыкове, встречается с вами. Еще несколько лет назад меня уверяли, что я выгляжу не хуже, чем на портрете. Даже лучше, но по-другому. Пускай лучше, но по-другому. Они не понимали, что это нарисована та русская моя жизнь. Алешенька, я вдруг поняла, как вы могли бы меня любить, если б не эта разлука. Поняла впервые после тех нескольких дней, что вы пробыли в Париже. И потом, когда вы прислали мне мой портрет взамен дома нашего, я еще раз подумала, но не смело, не решительно. И вот теперь поняла, какое это было несостоявшееся чувство. Каким оно могло быть? Может быть, ныне оно бы уже отцвело, мы бы прожили его. Истратили до конца. А вот в моем сердце осталась неистраченной та часть, которая предназначалась вам. Ни на что другое я не сумела ее истратить.

0: В Лыкове Сергея Лосева ждал сюрприз.
1: Эдуард Павлович, саперы? Для чего саперы?
2: Саперы приедут сегодня ночным поездом. Для них же плевое дело взорвать этот домик. Фукнут и привет. Положитесь на меня, Сергей Степанович. Все подготовлено, занаряжено. На утро самосвалы вывезут весь мусор. Бульдозерами сравняем, а на нет, как говорится. И суда нет.
1: А что такую горячку решили пороть?
2: А так лучше будет.
1: Да почему лучше?
2: Да потому что смаху. На утро было или не было, следов-то нет, и все само собой заглохнет.
1: Да что заглохнет, Эдуард Павлович?
2: Не стоит вам вникать, Сергей Степанович. Вас же не было, вы же не в курсе.
1: Ну давай, давай, давай, не темни. Выкладывай.
2: Пока вы были в отсутствии,
1: так,
2: этот демагог, анархист Поливанов раскачал стихию, не сумели удержать.
1: А почему вы считаете, что надо удерживать?
2: Да он же повсюду телеграммы разослал. В область, в Москву. Теперь открытое письмо протест намечается. Официальный запрос хотят ставить на исполкоме. Ну, в общем, разыгрались страсти. Вот мы и подумали. Просто не хотели вас вовлекать. Я думал, вы задержитесь. Мы и успеем рубануть.
1: Так, значит, решили ночью бабахнуть и никаких претензий, да?
2: Вот именно, поскольку положение критическое, применить, так сказать, прессинг.
1: Ну, а кто же это решил-то? Вы лично?
2: Не один я, Сергей Степанович. С областью согласовали.
1: Так, значит, ты с области.
2: Подготовлено освещение участка. Вокруг объекта будет оцепление.
1: Подождите, подождите. Ну, а в области-то вы с кем согласовывали?
2: На инженерное управление вышли. На отдел главного архитектора.
1: Так. Морщихин, а вам не жалко?
2: Насчет крыши-то? Да предусмотрено, Сергей Степанович. Инженер обещал мне, что поднимет и опустит ее, как на парашюте. Все-таки медные листы, цветной металл. Но мы же понимаем. Я все обговорил. Они гарантируют. У них там всякие направленные взрывы. Искусство. Скрепы они уже срезали. Все подготовили.
1: Какие скрепы? Как срезали? Вы что, воспользовались? Все отменяется. Всех ваших саперов, всех инженеров, всех к чертовой матери. Вам ясно?
2: Ясно.
1: Что вам ясно?
2: К чертовой матери.
1: Отправляйтесь.
2: А по какой причине отменить, Сергей Степанович? Как сообщить?
1: А по той, что нельзя это делать тайком.
2: Да чего вы боитесь, Сергей Степанович? Что же характер проявить надо? Но я же говорил, я все беру на себя.
1: Какого храбреца мы вырастили? Все ему нипочем.
2: Да зря вы, ну зря, Сергей Степанович, вы на всех оглядываетесь. С них спрашивать не станут, а нам все равно взрывать придется. Люди вызваны в ночную смену. Кто простой будет оплачивать? Экскаватор подогнали, бульдозер, самосвалы сняли с других объектов. И с военными ничего отменить нельзя. Поздно. Нам все равно взрывать придется, как ни вертись. Зачем откладывать?
1: Я все сказал, Морщихин. Жаль, что вы ничего не поняли. Идите и отмените. А самосвалы ваши на картошку.
2: Лично я ничего отменить не могу. Тут надо в область сообщать.
1: Так, кому звонить?
2: Придется Пашкову.
1: Ну что ж, с Пашковым так с Пашковым. Соедините меня с Пашковым.
2: Не горячитесь, Сергей Степанович, не горячитесь.
1: Ну конечно, сам Пашков. Алло.
3: Да.
1: Петр Георгиевич?
3: Я вас слушаю.
1: Лосев говорит. У меня к вам просьба. Необходимо помочь отменить приезд взрывников.
3: Отменить?
1: Да.
3: Это чье же распоряжение?
1: Мое. Не будем мы такие вещи делать втихаря. Обманывать людей.
3: Между прочим, уже есть телеграммы и заявления. Поливанов.
1: Ну, тем более.
3: Ты мне посторонним не прикидывайся. С твоими работниками согласовано было. И ты там, я вижу, у себя разобраться не можешь.
1: Ну, я разберусь. А пока что давай отбой. Чтобы зря людей не гонять.
3: Не понял.
1: А что ты не понял?
3: Что ты откладываешь. И на сколько.
1: Ну, это я сам решу.
3: Уваров тебе, по-моему, ясно сказал.
1: Но с Уваровым я сам договорюсь. Вы же, Петр Георгиевич, не Уваров. Запомните это. И от его имени глупости вытворять не следует.
3: Да ты что? Что ты крутишь-вертишь?
1: Ну, я прошу не лезть не в свое дело. С каких пор вы хозяйничаете над городом? Вы кто такой? Все отменяется. Вам ясно?
3: Ничего я не буду отменять, товарищ Лосев. И вы на меня не кричите. Вы забываетесь. Сами. Сами отсылайте их назад. Сами, раз вы такой большой хозяин, вам отвечать.
1: Ну вот что, Пашков, выполняйте. Потом доложите мне. Все.
2: Сдаюсь. Преклоняюсь перед вами, Сергей Степанович. Нет. Вот это прессинг. Нет, ну как вы его прижали, а? У этого Пашкова.
4: Эдуард Павлович, мороженое любишь, а?
0: Как?
4: Любишь мороженое? Пломбир, сливочное, эскимо. Любишь? Эх, Эдуард, надо есть мороженое. Это помогает. Вот так. Ну что ж, идите, Эдуард Павлович. Уладьте с отменой взрыва и выставьте возле дома Кислых милицейский пост.
2: Сергей Степанович, а это правда, что вы к Куварову идете? Нет-нет, я все понимаю. Просто не хотите, чтоб при вас.
4: Нет, Морщихин. Ни при мне, ни после меня. Слушаю.
3: Ну вот что, товарищ Лосев. Я связался с Уваровым, он вам велел передать. Нечего откладывать и мудрить. Машина запущена и пусть действует. Дошло? Вот так вот, голуба. И нечего было орать и выпендриваться.
4: Как связаться с Уваровым?
3: Не знаю. Он где-то на линии в пути. Вернется завтра к вечеру. Прояснилось тебе, Сергей Степанович?
4: Да. Более или менее.
3: Ты не финти. Если Уваров позвонит, что ему передать?
4: Взорвать никогда не поздно. Я приеду и объясню Уварову. Момент сейчас самый невыгодный.
3: Отказываешься выполнять, так и сообщим. Плохо кончишь, градоначальничек, мэр города Лыково.
2: Не упорствуйте, Сергей Степанович. Не упорствуйте, но есть прямое указание. С вас снимается всякая ответственность. Государственная дисциплина. Ну, в случае чего, будете ссылаться на Уварова?
4: Нет. Уварова я подставлять не буду.
2: Вы не должны из-за этого рисковать. Вы городу нужнее, чем все эти заводи и пейзажи.
4: Видите ли, Эдуард Павлович, кроме заводи и пейзажей, и кроме города, есть еще я, Сергей Лосев.
2: Ну и что из этого следует?
4: А вот что-то такое. Выпал такой час. Может, другого и не будет.

0: доме Поливанова события развивались напряженно, и пересечение времен и судеб бывшего председателя горосполкома Поливанова, художника Алексея Астахова и русской женщины в Париже Лизы Кислых сплелись в один драматический узел.
1: Варя! Варька!
2: А? Ты что?
1: Где мой парадный китель?
2: Зачем тебе, Юрочка, зачем?
1: Молчи. Где китель? Пойду в кителе.
2: Куда ты собрался?
1: Сумку давай полевую. Браунинг. Часы именные.
2: Тебе лежать надо, врачи велели лежать.
1: Отстань. Иду оборонять дом Кислых. Там бесчинствуют.
2: Подожди, Юра, подожди.
1: Лосев и его банда дом взорвать хотят. Я не дам. Жулики, вредители.
2: Успокойся, Юра, успокойся.
1: Серега Иуда продал родной город за 30 серебряников.
2: Не дойдешь ты, Юра.
1: Дойду, дойду. Все на защиту, все на защиту.
2: Юра, Юрочка, Юра.
1: Неохота помирать, Варька.
2: Что ты, Юра?
1: Не дожил я до жизненной усталости. У меня в голове кипит. Несправедливо. Почему же жизнь кончаться должна, когда я не хочу?

Раз в месяц я еду на кладбище Святой Женевьевы, чтобы побыть у своих. Там мама похоронена, первый мой муж, множество приятелей наших. Дорожки посыпаны желтым песочком, кругом цветы, аллейки. Я купила себе место рядом с мамой. Так что, если приедете в Париж, а меня уже не будет, приходите сюда. Все может быть. Я даже писать вам боялась, чтобы как-то не повредить и без того сложную вашу жизнь. Так мне хотелось узнать о пребывании вашем в Лыкове, когда вы рисовали наш дом. Видно, мне уже не свидеться с родными местами. Несправедливо. А еще несправедливее, что мы не смогли с вами больше встретиться. За что? Кому от этого стало лучше? Кто выиграл это?

«Ах, Лиза, неужели вы не увидите моей картины, вашей картины? Степан Лосев полагает, что упрямство усложнит мою жизнь, хотя...»

0: чистенькая. Зачем же столько преград?
1: Какая коротенькая оказалась жизнь. И какое большое место заняла в ней разлука с вами. Почему нынче все, что было после отъезда, после юности, сгинуло? И осталась только русская юность, и я, смотрящая на нее с другого берега. А между нами река. Та вода утекла, унесла все, что было, все, что происходило в эти десятилетия, и ничего не осталось. А остался тот берег, с которого я сбегала к плясве к тамошним мальчишкам, где тонула, потом на плотах лежала. И есть этот берег, мой, на котором кончается мое путешествие.
2: Морозный проселок, грузовик, пулемет полоснул, а мы в кузове стоим. Дизентерийные ребятишки, тащил их на себе, перетаскивал. Работа, работа, много крика, смеха, две войны, кровь, слезы, совещания, доклады, аплодисменты. Куда все это проскочило? А что осталось? Почему-то июльский день, мне 18, Лизе 16, наверное, было. Я вытащил ее из воды. Ее затерло между бревнами, чуть не убило. На руках понес на середину плота. С ней текла вода. Она всхлипывала, прижималась ко мне. Купальник порвался, и тело светилось. Лежали на плоту и смотрели друг на друга. На губах соленый вкус ее ранки, ее плеча. Никогда больше я не был так счастлив. Никогда. Мокрая ее ладонь лежала на моих глазах. Теплая, влажная. Варька, помираю я.
3: Что ты, Юрочка, что ты? А ну, что ты?
2: Не дошел. Это хорошо, что ты тут. Одна ты осталась. Прости меня, сестра. Прости. Кричал на тебя, замуж не пустил. Все думал, потом займусь. Успею, подыщу. Все завтра, завтра, завтра. А где оно? Глупые мы.

Сергею Лосеву так и не удалось увидеться и поговорить со своим старшим другом и учителем Юрием Емельяновичем Поливановым. Не успел. Аллея кладбища. Появляются Лосев и Матвей.

0: yoga. Серега, это я. Градусов 9 сейчас. Обещали 4. Помнишь, какой у Чехова? Мороз, а вишня вся в цвету. Да. Не помню в Лыкове таких похорон. Здорово. Через весь город процессия шла, оркестр «Варяг» играл, последний парад наступает. Здорово. Заодно супругу навестил. Год 2 у него на могиле не было.
1: Тетя Варя.
2: О, это вы. Не простится это вам, Сергей Степанович. Городок наш маленький и памятливый.
1: Тетя Варя, что вы говорите? Ну что вы такое говорите? Вы же-то с горя говорите.
2: Совестью своей, видно, давно не занимались, Сергей Степанович.
3: Вот так, Мотенька. Не дало мне оправдаться.
0: Да. Обиделся народишко на тебя. Знаешь, что в городе болтают?
3: Ну.
0: Считают, что это по твоей милости, что это ты его довел. А Поливанова жалеют. А знаешь почему? Нравится им, нравится, что он взбунтовался против тебя. Претерпел. Да, ну, Серег, вот давай так вот. Ну, про тебя вначале все радовались же, да? Наконец-то повезло нам.
3: Ну, а теперь что?
0: Ну, а теперь, ну, что?
3: Что?
0: Подавал, старик, тебе репутацию. Ты теперь можешь завоевывать, выполнять, перевыполнять, построить каждому коттедж с качелями. Серега, героям тебя все равно не сочтут. Потому что они же не видят, им же не видно, как ты пострадал. Они тоже не видят, сколько там хлебаешь. Ты, Серега, ты ведь для всех кто? Ты для всех преуспеваешь.
3: Ну, знаешь, в таком случае, идите вы все.
0: Серега, ну, только напрасно ты выражаешься. Не надо. Ну.
3: Что мне больше всех надо, что ли? Пусть взрывают, пусть сносят. Мне-то что, я сделал все, что мог.
0: Серег.
3: А совесть я свою успокою чем-нибудь другим.
0: Ну, Серега, ну... Ну, чего ты мечешься? Ну, чего ты мечешься? Ну?
3: Мотя, вот ты пошел бы на мое место, а? Председателем. Нет, ну, что? Пошел бы.
0: Серега, я...

0: По дороге с кладбища Лосев встретился с Татьяной.
1: Сережа!
2: Таня!
1: Сережа! Сережа!
2: Таня!
1: Я так соскучилась. Я сама даже не думала, что так соскучусь.
2: Я тоже. Ну, что там в Москве хорошего?
1: Я была у Ольги Серафимовны, я ей все рассказала. Она передает тебе привет. Бедный ты мой. Сейчас все будет хорошо.
2: Да.
1: Все будет хорошо.
2: Теперь-то самое сложное начнется.
1: После звонка не посмеют.
2: После какого звонка?
1: Как после какого? А ты что, ничего не знаешь?
2: Ничего не знаю. А в чем дело?
1: Сережа, значит, ты все сам решил. Ты все сам решил. Ну, ты отчаянный.
2: Подожди, подожди. Ну, что за звонок? Откуда?
1: Ну, я же до самого Орешникова добралась.
2: До Орешникова? А как тут туда попало? Кто пустил тебя туда?
1: Ну, об этом потом. Я ему все рассказала. И он позвонил Уварову.
2: Уварову? Подожди. А почему Уваров? Почему один Уваров, а я? Теперь получается, что я за его спиной...
1: Ну, я же тебе говорила, что помогу.
2: Да подожди, кто тебя просил? Кто тебя просил помогать? Да что ты влезла? Думаешь, это помощь? Я же сам без тебя!
1: Сережа!
2: Да что со мной будет? Ты подумала? Ты подумала, что со мной будет?
1: Ты
2: мне только хуже сделал. Ты понимаешь это или нет? Да тебе наплевать на меня. Тебе лишь бы ведь борьба, тебе лишь бы картина.
1: Сережа,
2: тебе...
1: подожди. Я скажу, что это я сама. Что ты меня отговаривал. А я тебя не послушалась. Вот и все. Причем тут ты?
2: Ужас. Я же... Стыдно. Это я... Ты же ради себя все это сделала.
1: Я думала, что тебе
2: нравится красоваться. Тебе хочется быть спасительницей. Выходит, благодарность тебе я должен от своего назначения отказаться, да?
1: Сережа, что ты говоришь? Ты себя-то хоть слышишь?
2: Тебе нужен победитель! А если я, ты не думал обо мне? Не думал обо мне, ты Сереж, слышишь?
1: Сережа!
2: Уходи!
1: Как? Что? Все кончено?
2: Оставь меня. Уйди.

0: кабинете Уварова Лосеву предстоял тяжелый разговор.
1: Ты о звонке знал?
2: Нет. Нет, я не знал, Дмитрий Иванович. Но все равно это все нехорошо получилось.
1: А если не знал, так чего ж ты снос отменил? Да еще с таким напором на Пашкова кричал.
2: У меня сомнения начались, Дмитрий Иванович. Ну, после последнего нашего разговора вроде как отступные взял. Нет, я понимаю, я... Ну, вы это не имели в виду, ну, так выглядело.
1: А я после нашего последнего разговора уверился в тебе. Наверху подтвердил. Все окей, к стройке приступаем. У меня, между прочим, там репутация человека слова. А теперь выходит, такое не прощают. Тебя что толкнуло, Лосев? Тщеславие? Надеялся оставить после себя долгую память, благодарность граждан? Нет, Сергей Степанович, к сожалению, у нас помнят только того, кто наверх идет. И потом, знаешь, слава, почет, это все суета. Порядок бы навести, вот чего я хочу.
2: Позвольте спросить, Дмитрий Иванович, кое о чем. Ну, на правах будущего зама мне ведь должно иногда позволяться.
1: Попробуй.
2: Вот если бы я разрешил взорвать, ну, то есть уступил бы Пашкову, как бы это теперь все выглядело?
1: Как обычная строительная площадка.
2: Так, а мы с вами?
1: Безнравственно.
2: Да? Да-да, безнравственно.
1: О нравственности печешься. А глупость совершаешь. А ведь от глупости больше вреда. За безнравственные поступки мы с тобой ответим на том свете, а за глупость-то на этом.
2: В чем моя глупость?
1: Да в том, что ты меня подвел. Мне, Лосев, плевать, где будет филиал. Мне важно, чтоб он был. И ничего я против твоей заводи не имею. Я что, против красоты, что ли? Ну чушь ведь это!
2: Как по-вашему, Дмитрий Иванович? Пашков, он действовал по своей инициативе?
1: Инициатива была его. Но решение принимал я. Не дипломатничай, Лосев, ты знаешь об этом.
2: Ну, не следовало ему так настаивать. Выполни я его требования, вину бы свалили на городские власти, прежде всего на меня.
1: Конечно! Я бы тебя и преподнес, как такого сякого. Я бы к тебе и меры принял. Потому что меры у нас всегда должны быть приняты. Ну, получил бы ты взыскание только и всего. А вот теперь и дело не сделано. И под удар поставлен не ты, а я. А мое взыскание, оно больше твоего весит. От него и круги дальше идут. Тебе же самому полезнее, чтоб я был чист. В твоих же это интересах. Цинично? Нет. Мои возможности — это твои возможности. Что, не так? Ты меня слышишь, нет?
2: Да я слушаю.
1: Вот я и думаю, что твоя победа в общем и целом нерентабельна. Дело от этого больше потеряет, чем получит. Ты плохо посчитал. Ты ввел в расчет переживания, а оперировать надо цифрами и фактами. Они для всех людей одинаковы.
2: Нет.
1: Что нет?
2: Нет, Дмитрий Иванович. Человека подсчитать невозможно. Вот вы считали и ошиблись во мне. Чего-то не учли. Да и я чего-то не учел.
1: Ну и чего же ты не учел?
2: Да пока не знаю.
1: Человек — устройство сложное, Лосев. Он, конечно, может против своей пользы пойти. Но это ненадолго. А ты, я думаю, из тех людей, которым ошибка прибавляет ума.
2: Да. Ну что ж, положение мое, хоть в отставку подавай. Пойти на стройку, тот же филиал ставить.
1: Это что, серьезно?
2: А что?
1: А зачем тебе? Ведь это не повышение.
2: Ну, мало ли что.
1: Я гляжу, тебя это не волнует. Почему?
2: Еще не знаю.
3: Ну что ж, строительство дело хорошее.
2: Конечно. Заработок выше, работа почище, да и почета больше.

0: Уваров выходит, оставляя Лосева наедине со своей новой судьбой. А нам предстоит услышать последние письма Лизы Кислых и Алексея Астахова.
1: Мой портрет висит теперь в частной галерее. Я пошла на это, поскольку дома у меня теперь мало кто бывает. Эгоистично скрывать портрет от глаз людских. Изредка я захожу в галерею, сажусь в этом зале и пытаюсь угадать, что думают люди, глядя на портрет. Судя по их словам, они любуются искусством художника и меньше думают о той, кого он нарисовал. А если говорят об этой девушке, то все представляют ее по-разному, и почти никто не думает о ее судьбе. Вы изобразили не меня, а ту, какой хотели меня видеть, о какой мечтали. Поэтому-то я в этом портрете вижу вас. И люди, которые смотрят, они тоже говорят о вас. Они тоже видят вас во мне. А я? Я на цыпочки вставала, тянулась, хотела быть как она. Что-то, может быть, и получалось. Мое письмо настолько запоздало, что не должно раздосадовать вас. Оно не для ответа. Оно всего лишь весточка из вашей молодости. Странно, что ныне вы больше для меня значите, чем когда вы были рядом. Благодарю вас вновь и вновь. Ваша Лиза Кислых. Париж, сентябрь 1951 года.
2: Стою я перед своей картиной и думаю, никто не нарисовал бы ваш дом так. По-другому, пожалуйста. Моя же картина — единственное создание. Художников много, и было, и есть. Я же Астахов Алексей Гаврилович один. И такого никогда, нигде больше не будет. У нас в России художник должен жить долго. Тогда дожить можно до всего. Тогда и признают, и гордиться будут. Ах, Лиза, Лиза, помолитесь за меня. Больше всего я боюсь омрачиться душою, впасть в уныние. Недаром церковь считала уныние самым тяжким грехом, а я прибавлю наказанием. Примите уверение в преданности от недостойного вас холстомаза Алексея Астахова. Целую вашу ладонь. Лыков, август 1936 года.
0: Прошли годы. Проездом на юг друг вдовы художника Астахова, искусствовед Бадин, решил заехать в город Лыков, где вот уже несколько лет хранилась картина «У реки».
3: Ну вот, как видите, город небольшой, не Москва. Но есть что посмотреть и есть что показать.
4: Да, музей у вас великолепный и очаровательный экскурсовод.
5: Большое спасибо.
3: Да-да, Татьяна Леонтьевна интересный человек, энтузиаст музея.
4: Скажите, а музея прежде, кажется, не было?
3: Так недавно открыли.
4: А дом, в котором помещается музей, не он ли изображен на картине Астахова?
3: Ага, он самый. Медная крыша. Красиво?
4: Да.
3: А взорвать хотели. Да, знаете, как это у нас бывает. Но мы его отремонтировали, выкрасили заново. Дом конца прошлого века является городской достопримечательностью.
4: Да, прекрасно, прекрасно. Я вообще-то проездом на юг. И очень бы хотел повидать председателя горосполкома. Он однажды меня приглашал. Правда, это было 5 тому назад. И вот я, наконец, решил воспользоваться его любезным приглашением.
3: Простите, вы, вероятно, имеете в виду товарища Лосева?
4: Да, Сергея Степановича.
3: Товарищ Лосев у нас больше не работает. Я вместо него.
4: И где же он теперь?
3: Работал здесь на строительстве, а потом куда-то уехал.
4: А картина Астахова у реки?
3: Ну, украшение музея.
4: А вам известно, как эта картина в Лыков попала?
3: Известно. Картина подарена городу вдовой художника Ольгой Серафимовной Астаховой.
4: А при каких обстоятельствах? Вы разве не знаете?
3: Знаем, знаем. На обороте же имеется надпись, сделанная лично Ольгой Серафимовной. В дар городу Лыкову. Кстати, вы передайте Ольге Серафимовне, если она только пожелает. У нас санаторий республиканского значения.
4: Ольга Серафимовна умерла.
3: Жаль.
4: Ну, благодарю вас за оказанное внимание.
3: Ну что ж, всегда рады гостям из столицы. И если у вас возникнут трудности, в любое время, лично ко мне. Всегда посодействую.
4: Благодарю вас.
3: Всего вам доброго, Танечка.
1: До свидания.
4: Татьяна Леонтьевна.
1: Да, я слушаю вас.
4: А вы не знали Лосева?
1: Сергея Степановича знала.
4: Скажите, что же с ним случилось?
1: Видите ли, обстоятельства так сложились.
4: И все-таки из-за чего он уехал?
1: Не знаю. Наверное, доказать что-то хотел нам всем.
4: Татьяна Леонтьевна, я вот еще что хотел у вас спросить относительно картины. Вам не кажется, там, в глубине, у самого берега, мальчик купается? Да-да, маленький мальчик.
1: Нет, никакого мальчика там нет.
4: С левой стороны, где ива?
1: Вам показалось.
4: Нет-нет, вы постойте перед ней долго-долго, и маленький мальчик вот-вот выплывет из тени.
1: Да, так бывает. Это, наверное, игра света.
4: Наверное. Наверное, так она и есть. Почудилась. А вы знаете, он вернется.
1: Вы думаете?
4: Да. Ситуации жизни потребует.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Далее в нашем эфире радиоспектакль на пьесу Александра Володина «Старшая сестра».

0: Комната, где живут сестры. На одном конце стола занимается Лида. Она учится в 9 классе. На другом конце занимается Надя. Одновременно она вытирает посуду. Ей 25 лет.
1: Иди. Если Кирилл, я подойду.
2: Да? Она занимается, в школе поговорить.
1: Кто?
2: Пиши.
1: У тебя плохое настроение?
2: Ничуть.
1: И все-таки?
2: И все-таки.
1: Из-за Огородникова?
2: Зря я с ним связалась.
1: Почему? Если он тебя куда-нибудь приглашает, и это ему доставляет удовольствие, пожалуйста, ты согласна. Подарки — другое дело. Это уже к чему-то обязывает. Надеюсь, он ведет себя корректно?
2: Корректно. Пиши.
1: Эта лошадь кончилась, дайте мне другую. Наденька, ты все равно ходишь. Вынь из портфеля синенькую тетрадку.
2: Что теперь?
1: Доклад к диспуту.
2: Ой.
1: Я уже половину написала. Осталось 3 вопроса. Честно ли сейчас стоять в стороне? Стоит ли работать ради денег? И где твое место в строю?
2: О, Господи! Как же ты будешь отвечать?
1: Не беспокойся.
2: Тогда пиши. Я его отправлю, пускай позже придет.
1: Нет, он будет торчать где-нибудь на улице. Я не смогу заниматься.
0: Надя идет открывать. Лида посмотрела в зеркало, перекинула косу на грудь, потом на спину, снова на грудь. Входят Надя и Кирилл.
2: А Лида как раз занимается, пишет доклад.
3: Ничего, я посижу.
2: Не мешай ей.
1: Он не мешает, наоборот. Вот, слушай. В чем счастье нашей жизни? Счастье в труде. Некоторые считают, что нельзя отказываться от личного счастья во имя труда. А я считаю, что можно. Ну, тут нужен пример, я пока оставила место. Трудиться для себя — это не приносит удовлетворения. Надо трудиться для других. В этом смысле можно считать, что участие в сборе металлолома или бумаги — это тоже счастье. У нас человек не может быть несчастлив, потому что ему предоставлены все возможности.
3: А ты счастлива?
1: Я? Нет. Но если я была бы негром в Америке...
3: О, нет слов.
1: Пришел и все опошлил.
2: Ты пиши. А ты лучше поговори со мной.
3: С удовольствием. Надо признаться, что если бы вы учились в нашей школе, то еще неизвестно, как бы решилась моя судьба.
1: Он говорит правду.
2: Занимайся. А вот ты спросил, счастлива ли она. Почему? Ты уверен, что нет?
3: На свете счастья нет, но есть покой и воля.
2: Мне кажется, сказать «я счастлива» просто неудобно. Как бы сознаешься, что большего тебе от жизни не нужно, и ты довольна тем, что есть. Поэтому Лида тебе так и ответила. Но все-таки хорошо, когда человек умеет радоваться и тому, что есть. Каждый раз вечером, когда я ложусь спать, мне немножко жалко.

0: Надя открывает. Это Ухов.
1: Ну, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здрасте. Привет. Ужинать будете? Я вам накрою. Лид занимается.
1: А, Лида занимается. Ну, подай-ка.
2: Где там что?
1: Поди ищи.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, похвались, как ты там отличился по литературе.
3: Зачем? Я тогда вам ничего не буду рассказывать.
4: А я не стыжусь. Я действительно считаю, что Наташа Ростова не может служить положительным образом. Потому что она, в сущности, самка.
3: Ой.
4: Да, влюбилась в одного, потом в другого, потом в третьего. Потом детей народила, и больше ничего не нужно.
1: Это где же ты это прочитал?
4: Это моя собственная гипотеза. Существует же свобода мнений.
0: Лида принесла ужин, накрывает на стол.
1: Видела, как рассуждает? За стилягами не гонись. Вчера было модно широкие брюки, сегодня модно узкие брюки, завтра опять широкие. Вот так всю жизнь не будете брюки перешивать.
4: Если бы человечество не совершенствовало свою одежду, мы до сих пор ходили бы в звериных шкурах.
1: Слышала?
4: Я не стиляга, но я видел, как стиляга спас тонущую девушку.
1: Врешь.
4: Ну, вру. Важен принцип.
3: Видишь ли, Кира, ты можешь понять, что Наташа Ростова плохая. Ты можешь понять, что Наташа Ростова хорошая. Ты только не можешь понять, какая она на самом деле.
1: Да что вы ему толкуете? Он же умнее всех. Вот он, мол, я с большой буквы.
4: А что делать? Человечество в среднем умнеет. По сравнению, например, с 10 веком, сейчас каждый нормальный человек гений. Да, а через 1000 лет все будут гении по сравнению с нами.
1: Возносишь, не спровергаешь, философствуешь. Только все это кустарно.
3: Тихо, молчи.
4: Обезьяна превратилась в человека, когда научилась различать, на что надо обращать внимание, а на что не надо.
3: А вот это уже грубо.
4: Простите, пожалуйста. Вот кого я меньше всего хотел обидеть, так это вас.
3: И это ты нехорошо сказал.
4: Тогда все. Отхожу на заранее подготовленные позиции. До свидания.
1: Я признаю, что он умный парень. Способный к математике. Но если в эти годы у человека нет обыкновенной порядочности, для меня все остальное теряет значение. Такая удача, мне удалось познакомить его с профессором Кашкиным, а теперь выяснилось, что он говорит Кашкину обо мне гадости. Перевирает мои слова и сам удивляется, какой я глупый. И не прикидывайся, тебе это тоже известно.
2: Он просто преувеличивает, любит гиперболы, на него никто не обижается.
1: Гиперболы, эффекты. Имей в виду, через несколько лет эффекты полиняют. И все свои непомерные претензии, всю свою неудовлетворенность он будет вымещать на окружающих, и в первую очередь на тебе. Извини, что я вмешиваюсь в твои дела, но вы слишком дорого мне достались. 3 года я вас разыскивал по всем детским домам. Вложил в вас несколько лет жизни, немножко здоровья, кусок своей души, вот как в сберкассу. И хочу, чтобы это там было сохранено.
3: Ничего, дядь Мить. Вот уже Лида кончает школу. Я работаю. На стройке меня ценят. Без отрыва от производства я учусь в техникуме. Нас упрекнуть не в чем. Лида немного взбалмошная, но может быть от того, что она одаренная натура? Кто знает, когда-нибудь она еще нас всех поразит, и мы будем ей гордиться. А пока мы можем вам только обещать, что стыдиться за нас вам не придется ни в чем. Ни в большом, ни в малом.
1: Угу, угу. Замуж тебе пора.
3: А я выйду. Мне и влюбиться-то нет времени. Днем работа, вечером учеба. А еще и дорога туда-обратно. Открой.
0: В комнату вошел человек в плаще. Оглянулся. Это Огородников.
5: Ваше имя, отчество?
3: Надежда Георгиевна.
5: Я прошу вас позвонить моей жене и объяснить свое поведение.
3: Дядь Мить, это товарищ Огородников из стройуправления.
1: Слышал. Интересно познакомиться.
3: Игорь Степанович, а откуда вы знаете, где я живу? Вы садитесь, только у нас не убрано.
5: Я хочу, чтобы вы объяснили мне эту дурацкую историю, в которую вы меня впутали.
3: Какую историю?
5: Сегодня меня вызывали в партийный комитет.
3: И что?
5: Я допускаю, что у вас игривый характер. Но и в шутках должна быть мера.
3: Не понимаю.
5: Меня обвиняют в том, что я преследую вас своими ухаживаниями.
3: Боже мой, какая глупость. Мало ли о чем настройки треплются девушки.
5: Давайте называть вещи своими именами.
1: Позвольте, после всего, что было, вы же ее в чем-то еще и обвиняете?
5: А что, собственно, было?
3: Да ничего же и не было. Я ведь сказала, это просто такая шутка.
1: Только вот не надо покрывать. Ты сейчас испугалась и отказываешься от своих же собственных слов.
5: Что она вам говорила?
1: Только то, что вы за ней ухаживаете.
2: Женатые за всеми ухаживают.
1: Но не все их поощряют.
2: Она не поощряла.
5: А вы и здесь наболтали.
1: Не запугивайте ее.
2: Да зачем вы вмешиваетесь? Вы же не знаете, что у них такое, мало ли что.
1: Не кричи на дядю.
2: Дядя нас выходил, дядя дал нам жизнь, пускай теперь даст пожить свободно.
1: Тебе вот такая свобода нужна? Такая? Ее не будет! Если вас вызвали в партком, значит, есть за что.
5: Меня вызывали, потому что туда обратилась моя жена. Когда я вас приглашал в Таллин? Куда я вас возил на машине? В какие я вас водил рестораны?
3: Это я просто нафантазировала. Как я могла подумать, что ваша жена узнает про всю эту ерунду, да еще пойдет в партком?
5: Так вот, теперь пойдите туда вы и пофантазируйте обратно.
3: Игорь Степанович, я не могу этого сделать. А вы скажите, вам поверят. Если уж вам не поверят, то кому же?
1: Я не понимаю. Значит, ты им наврала?
3: Если хотите, называйте так.
5: А как же это еще называть?
3: Ну, наврала.
1: Как наврала? А зачем? Умалишенная. Ни с того, ни с сего опорочить человека. Я должен знать, зачем тебе это понадобилось.
5: Надежда Георгиевна, я прошу вас позвонить моей жене и объяснить ей все.
3: Конечно. А сейчас я еще не готова. А я не знаю, что говорить.
5: Назовите свою фамилию, говорить будет она.
3: А потом?
5: По обстановке.
6: Верочка, сейчас с тобой поговорят.
3: Здравствуйте. Это говорит Резаева, учетчица.
7: Да как вы могли? Как вам не стыдно? Зараз дрянь прибила к чужому мужику. Я тебе покажу дрянь. Вообще, как так может быть? Ты прибила к другому мужику, пришла к другому мужику и взяла его. Я тебе еще покажу. Я тебе говорю, я покажу тебе, сама покажу. Вот как вы могли? Как вам совесть-то у вас есть вообще? Как вы можете так поступать с человеками? Добропорядочная женщина я. Я добропорядочная женщина. А вы распускаете такую клевету.
3: Я целиком с вами согласна. Но это недоразумение. Я пошутила. Это такая шутка.
7: Стыдно вам, стыдно, ничего страшного. Постыдитесь еще.
3: До свидания.
5: Что она сказала?
3: Неразборчиво.
5: Благодарите судьбу за то, что у меня мягкий характер.
1: Красивая история. Ну что ж, теперь тебя могут обвинить в клевете. Этого еще не хватало.
3: Ничего не будет.
1: Откуда ты знаешь? Что он за человек? Может быть, он негодяй? Зачем ты все это придумала?
2: В какой-то степени это можно понять.
1: Нормальный человек этого понять не может.
2: Просто немножко похвалилась.
1: Зачем похвалилась? Кем похвалилась? Ты его видела?
2: Да.
1: Какое-то запоздалое детство. Я понимаю, тебе в свое время не удалось подурачиться волю, понимаю. Так ты решила наверстать теперь. Мало того, что своими фантазиями морочишь голову сестре, погоди, жизнь еще стукнет дубинкой по ее одаренному лбу. Самобытный талант, всюду таланты, полным-полно талантов. Молись на нее. Молись!

0: заниматься.
1: Представляю, как тебе хочется оборвать поводья и поскакать по холмам. Твоя беда в том, что я все время сижу у тебя на шее.
0: Ничего, я привыкла.
1: А тут еще дядюшка. Разумеется, мы его должники по гроб жизни. Но он давал нам деньги на хлеб. А ты ему неизвестно на что десятку с получки.
0: Ах, разве в этом дело? Все это ерунда и не имеет решительно никакого значения. Для нас с тобой важно совсем другое.

0: Покажи, как ты войдешь, а? Я комиссия, а там дверь. Давай. Фамилия?
1: Рязаева.
0: Громко, ясно. Они устали. Перед ними проходят десятки. Ты должна остановить внимание на себе.
1: Рязаева.
0: Так. Что вы будете читать?
1: Отрывок из «Войны и мира».
0: Нет, отрывок из романа «Война и мир».
1: Отрывок из романа «Война и мир».
0: Не спеши. Пауза. Пускай они на тебя посмотрят. У тебя хорошие данные. Так, сосредоточилась, можешь начинать.
1: Только еще один раз. Сказал сверху женский голос, который сейчас узнал князь Андрей. «Да когда же ты спать будешь?» — отвечал другой голос. «Я не буду, я не могу спать, что же мне делать?» «Ну, последний раз!» Два женских голоса запели какую-то музыкальную фразу, составляющую конец чего-то. «Ах, какая прелесть! Ну, теперь спать и конец!» «Ты спи!» «А я не могу!» — отвечал первый голос, приблизившийся к окну. Она, видимо, совсем высунулась в окно, потому что слышно было шуршание ее платья и даже дыхание. Все затихло и окаменело, как и луна, и ее свет и тени. Князь Андрей тоже боялся пошевелиться, чтобы не выдать своего невольного присутствия. «Соня! Соня!» — послышался опять первый голос. «Ну как можно спать? Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая прелесть! Да проснись же, Соня!» — сказала она почти со слезами в голосе. «Ведь этакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало!»
0: «Что ты на меня смотришь? Мне давно уже нравится все, что ты делаешь. Может быть, надо даже еще сильней?» Помнишь, ты рассказывала, у тебя было такое желание прожить только месяц, но вовсю, а потом взять и умереть. Ведь Наташа Ростова точно такая и есть. Не каждый человек способен испытать счастье, а она может извлечь для себя счастье из чего угодно. Из того, какая сегодня ночь, какое небо. Вот она и говорит: «Соня, Соня, ну как можно спать?»
1: «Соня, Соня, ну как можно спать? Да ты посмотри, что за прелесть!» «Надь, а может, мы просто ненормальные? Ведь, скорее всего, ничего не получится. Никуда меня не примут. Просто по теории вероятности, ведь это скорее всего».
0: «Не получится, тогда и будем думать».
1: «Если даже меня вдруг и примут, это тоже еще не все. Иногда мне кажется, будто я действительно что-то могу, но... Иногда мне становится страшно. Что мы делаем? Чем все это кончится? С тобой же нельзя говорить на эту тему трезво. Ты как оглашенная. Ты все давно решила за меня. Дядя правильно говорит. Быть средним инженером куда ни шло, но быть посредственной артисткой – это стыдно».
0: «Было бы стыдно, если бы тебе нужна была слава, успех. У тебя другая цель – давать людям радость. Давать людям радость. Разве этого можно стыдиться? Наоборот, будет плохо, если ты ничего не проверишь, ни в чем не убедишься и сама зароешь свой талант в землю. Вот вспомни, как мы в Омске ходили с тобой в театр. Такое везение! Над детским домом шефствует театр. Это один случай на тысячу. Нас бесплатно пускали на утренники. Мы все время ждали. Через 7 дней, через 5 дней, через 3 дня мы идем в театр. Если у нас случалась какая-нибудь неприятность, мы не падали духом. Мы знали, через 2 дня мы идем в театр. Когда в зале гасили свет и снизу освещали занавес, он становился как будто прозрачный. Как бы сам светился, помнишь? Ты смотрела на сцену, еще была такая маленькая, ничего не понимала, а глазенки вот такие. И вот теперь столько потрачено сил, столько переговорено, столько бессонных ночей. Ты вдруг чего-то испугалась? Заранее, без всякой причины, ни с того, ни с сего. Продолжай».
1: «Соня», — сказала она почти со слезами в голосе, — «ведь этакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало».

0: комната, где происходит приемное испытание в театральную студию. За столом комиссия, председатель, актриса, режиссер Кузькин. На стуле в ожидании сидит Лида. Поступающий, внешность которого, к сожалению, не соответствует образу, читает монолог Чацкого.
1: А вы, о боже мой, кого себе избрали? Когда подумаю, кого вы предпочли, зачем меня надеждой заврекли? Зачем? Мне прямо не сказали, что все прошедшее обратили в смех. Что вам постыла даже память?
2: Что память даже вам постыла?
1: Что память даже вам постыла? Тех чувств в обоих нас движение сердца тех, которые во мне ни даль не охладило, ни развлечения, ни перемена мест, бежал, дышал, им жил, был станет беспрерывно.
2: Довольно.
1: Да, довольно. Я с вами я горжусь своим разрывом.
2: Хватит, хватит, довольно.
0: Входит Лида.
2: Пожалуйста, ваша фамилия?
3: Рязаева.
4: Ну, что вы прочитаете? Может быть, стихотворение?
3: Стихотворение Мартынова.
4: Угу.
3: В белый шелк по-летнему одета, полночь настает. На Садовой в переулке где-то человек поет. Слышите? Ни рупор, ни мембрана звуки издает. Громогласно, прямо, без обмана человек поет. Он поет и отвечает эхом каждая стена. Замолчал и разразился смехом. Вот тебе и на. Он хохочет, петь большой любитель, тишине грозя. Это ведь не громкоговоритель, выключить нельзя. Когда я волнуюсь, у меня чего-то не хватает. И никто не скажет, чего у меня не хватает.
4: Ничего, мы разберемся. А теперь, пожалуйста, прозу.
3: Отрывок из «Войны и мира». Ой, отрывок из романа «Война и мир».
0: Члены комиссии совещаются. В комнату входит Надя. Она взволнована.
2: Что вы, девушка?
5: Я вот к товарищу Кузькину.
4: Да-да, я слушаю.
5: Вы меня не помните?
4: Как же.
5: У меня к вам только маленькая просьба. Вы только что слушали девушку. У нее легко возбудимая психика.
4: Ага.
5: С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, о ее способностях никак нельзя судить, потому что она показала в таком состоянии.
2: Хорошо. Мы это учтем.
4: Постойте, а как ваша фамилия?
5: Моя? Рязаева.
4: Рязаева? Ну, вы же когда-то ходили в студию при Дворце культуры.
6: Саша, покороче.
4: Потом что-то исчезли.
2: Товарищ, нельзя ли отложить? Мы работаем.
4: Евгений Петрович, она очень способный человек.
2: Ну, дойдет очередь, мы ее послушаем.
4: Я прошу, чтобы вы ее послушали сейчас. Даю слово, вы не пожалеете.
2: Ну, как вы умеете усложнять любое простое дело?
6: Давайте же что-нибудь решать. Идет время.
4: Три минуты. Пожалуйста, читайте.
5: Я?
4: Только быстро. В вашем распоряжении 3 минуты.
5: Я? Зачем? Вы меня не поняли. Я пришла с сестрой, Рязаева Лида. Лида!
2: Не надо Лиду, не зовите.
5: А вы ее только что слушали.
2: Мы помним, а теперь мы хотим послушать вас.
4: Читайте.
5: А что читать? Я ничего не помню.
4: Ну, то, что вы тогда читали во Дворце культуры. Только, пожалуйста, вон туда встаньте.
5: Я ничего не помню.
2: Не помните, тогда не надо. Давайте следующую.
4: Ну, что-нибудь вы помните?
5: Я помню. Только это не художественная проза, это отрывок из статьи.
4: Что делать? Давайте отрывок из статьи.
5: Сейчас вам показывалась девушка Рязаева.
4: Да.
5: У нее легко возбудимая психика.
2: Читайте.
5: Театр. Любите ли вы театр так, как я люблю его? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатления изящного. Или лучше сказать, можете ли вы не любить театр больше всего на свете, кроме блага истины? Не есть ли он исключительно самовластный властелин наших чувств, готовый во всякое время и при всяких обстоятельствах возбуждать и волновать их, как воздымает ураган песчаные метели в безбрежных степях Аравии? Что же такое, спрашиваю вас, этот театр? О, это истинный храм искусства, при входе в который вы мгновенно отделяетесь от земли, освобождаетесь от житейских отношений. Вы здесь живете не своей жизнью, страдаете не своими скорбями, радуетесь не своим блаженством, трепещете не за свою опасность. Здесь ваше холодное «я» исчезает в пламенном эфире любви. Но возможно ли описать все очарования театра? Всю его магическую силу над душой человеческую? Ступайте! Ступайте в театр! Живите и умрите в нем! Если можете. Прошу вас, послушайте мою сестру, а?
7: Это статья Белинского.
8: Как вас зовут?
5: Надежда.
8: Надежда.
6: Сколько вам лет?
5: 26.
8: Учитесь, работаете?
5: Работаю, учу учиться и на строительстве, а учусь в строительном техникуме.
8: На каком курсе?
5: На втором.
8: Да. Вопрос.
6: Когда вы кончите студию, вам будет 30 лет. Вы об этом подумали?
5: Я вообще не думала поступать. Я пришла с сестрой.
8: Ну что ж, пока можете идти. До свидания.
5: До свидания.
4: До свидания.
6: Вот что такое индивидуальность. Это к нашему спору.
8: Я говорил о тех, кто хочет на копейку пятаков купить. А в искусстве так не бывает. В искусстве бывает наоборот.
4: Я был прав?
6: Начнет играть, когда ей будет уже за 30.

0: Надя и Лида вернулись домой. Оповещенный о случившемся, к ним пришел дядя.
1: Это как у нее духу хватило. Я, говорит, сестра, давайте я вам за нее расскажу. Девочки, вы извините, что я не переживаю, но ведь потешно получилось, а?
2: Действительно, получилось смешно. Я не сдала, а Надя сдала, прям комедия. Я с треском провалилась, а она пошла, раз, всех поразила.
3: Могла ли я подумать? Если бы мне кто-нибудь сказал об этом раньше, я бы расхохоталась, я бы с ума сошла. Лида, это, наверное, нехорошо, но я чувствую что-то непонятное. Все-таки удивительно. Значит, во мне что-то есть? Боже мой, кто мог ожидать? Кто мог подумать? Нет, это просто смешно.
1: Ну, Надежда, в артистке пойдешь, да? Только, знаешь, надо профиль выбрать. А что будешь делать, петь или плясать, а? Я бы на твоем месте лучше бы в балет пошел. А техникам, надеюсь, не бросишь? Ну, можешь же совмещать умственный и физический труд.
2: Конечно, брось.
1: Молчи, дарование. Ты свое сказала.
2: После того чуда, которое произошло, надо быть кретином, чтобы отказаться.
1: Так, может, мне тоже попытать счастье на подмостках? Сейчас. О, дайте, дайте мне свободу, я свой позор. Надюх, ты что? Это, правда, затасковала, что ли? Неужели ты можешь думать об этом серьезно?
2: А почему бы и нет?
1: Уймись. Надюша, да ты ли это? Да бог с тобой, кончишь техникум, иди куда хочешь, ходим в грузинский ансамбль. Еще 2 года у тебя специальность, у тебя будет материальная база, у тебя будет все.
2: Все? Это еще не все.
1: Только ты не думай, что я тебе враг, что я хочу помешать. Это не так. Но вы сами говорили, что слава вам не нужна. Почему тебя не устраивает самодеятельность? М? Народные театры повсюду есть. Если на то пошло, скажи, а вот кто лучше сыграет рабочего? Артист или рабочий?
2: Тогда получается, чтобы этому рабочему сыграть Отелло, он должен сначала жену свою задушить.
1: Спорить научилась, научись басни читать. Надь, тебе известно, каково сейчас артистам. Когда нет пьес, нет ролей, ничего нет. У нас вон в квартирке живет артистка. Мартынова.
2: Сравнили.
1: А что? Некогда она была очень даже популярна. А теперь он, приходи к нам, она тебе расскажет. Где надежды, где восторги. Ничего нет. Так, бабочка, однодневка.
2: Ничего нет, значит, ничего не было. Ермолову помнит с 19 века.
1: Молчи. Пускай она говорит. Когда она доучится в своей студии, ей будет 30 лет.
2: 17-летних девушек она и не собирается играть. Достаточно других ролей.
1: Это все красиво. Это все красиво, пока мы зрители. Пришли, похлопали и отправились спать. А ты будешь переживать, а почему сегодня хуже хлопали, чем вчера?
2: А завтра лучше похлопать, чем сегодня.
1: На грандиозные успехи не рассчитывай. И пока ты проявишь себя, тоже ведь немало времени пройдет. Нет уже той непосредственности, того обаяния, а это зрители ценят больше всего.
2: Неправда. Зачем вы говорите о том, чего не знаете?
1: Забыл. Тебе же это тоже известно. 4 века за кулисами. Надежда, о себе не думаешь, подумай о сестре. Будете жить 2 на 1 стипендию? И что же, теперь в институт не поступать? Работу искать? Или на меня опять рассчитываете?
0: Некоторое время все молчат. Потом Надя поднялась, достала свой учебник, как обычно, какую-то домашнюю работу, и села за стол. Дядя подошел к ней, потрепал по голове.
3: Лида, давай-ка и ты за дело.
0: Лида села напротив, выложила тетради.
1: Может быть, я не прав.
3: Нет, дядя Митя. К сожалению, вы правы.
0: Некоторое время Ухов смотрит на них, потом тихо, стараясь не помешать, уходит.

Прошло 2 года. Лида учится в институте. Надя уже техник-строитель. Сейчас Лида лежит в постели. Она нездорова. Рядом на стуле телефон. Надя в нарядном платье причесывается перед зеркалом.

0: Алло. Обсуждали в группе, обсуждали на бюро. Обсуждал Димка из Большого комитета. Ничего. Никаких результатов. Группа остается совершенно разобщенной. Здравствуй, прощай, такие отношения. Почему у нас появились аристократы? Разрываются одни активисты.
1: Лид, хватит уже болтать.
0: Тут нужен телефон, я попозже позвоню. Я тебе не мешаю, когда ты говоришь?
2: Ну, как одежка?
0: Как ты можешь? Придет человек специально с такой целью, будет тебя разглядывать. Я бы не смогла.
1: Ой, пару лет назад, когда я работала учетчицей и верила в искусство, я бы тоже не смогла. Теперь другое дело. Теперь я взрослая женщина. Очень взрослая женщина. Теперь я могу. Сейчас не так просто выйти замуж. Если девушка не эффектная, не стильная, на нее внимания никто не обратит.
0: Наконец, дошло.
2: Правда, женится все равно на скромных.
1: Ничего?
0: Ничего.
1: А так?
0: Зачем намазалась?
1: Мне уж пора. Это тебе не нужно. Дворничихина дочка говорит, что ты подводишься. А я ей говорю, отмойте ее, такая же останется. Лид, ну, смотри. По-моему, неплохо. На-ка, смери температуру. Ой, не связывалась бы ты с Кириллом, была бы здорова. Надеюсь, это послужило тебе уроком. Ты помнишь свои обещания?
0: Помню.
1: Если он опять будет к тебе подбиваться, ты его что?
0: Спущу с лестницы.
1: Ой, вот какой идиот мальчишка. Из-за него ты чуть не рассталась с жизнью. И ради чего? Не ради какого-нибудь важного дела, не ради близкого человека, а только ради его собственного большого самолюбия и бахвальства. А я бы что тогда делала без тебя? Тебе это не приходило в голову? Ой, ну его. Лучше занимайся общественной работой.
2: Так.
1: О, так еще ничего.
3: Стерла помаду.
2: Ой. А вот так без помады уже так себе.
0: Жених пришел.
1: Кирилл.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуй.
4: Лежишь?
1: Лежит. Как? Развлекаешься?
4: Что касается театра, то хожу в кино.
1: А что за книжка?
4: Это специально.
1: Это здесь о тебе?
4: Ну да, там, где-то на 37-й, что ли, странице, внизу, сноска.
1: Так, это... Этот простой вывод выражения для дополнительного члена формулы 5 принадлежит студенту Кау Бобышеву. Как хорошо, что у тебя случайно оказалась с собой эта книжка.
0: Что с Колей?
4: Поправляется.
0: Игорь?
4: Лежит. Вера встала, все в порядке.
1: Все в порядке?
4: Более или менее.
1: Все кончилось благополучно. А если бы кончилось неблагополучно? Что бы ты ответил Колиной маме? А что бы ты ответил мне?
4: Знаете, лучший способ избегать опасности – не выходить из дому. Жить вообще опасно.
1: Можно подвергнуть свою жизнь любой опасности, но ради какой-то цели. А вы шли не для того, чтобы что-то увидеть, узнать. Для вас не существовала природа. Для вас не существовали даже товарищи, их здоровье и жизнь. Бездумно ломились через лес, через тундру, лишь бы скорее куда-то выйти. Куда? Зачем?
4: Риск. Победа над силами природы.
0: Ты врал, что хорошо изучил маршрут. Ты имел о нем самое туманное представление.
1: Местные вам говорили, возвращайтесь обратно. Сейчас там не пройти. Ах, не пройти? Ну, тем интересней.
4: А я никого не заставлял идти дальше. Я предложил разделиться.
0: На это не пошли из ложного стыда.
1: Ты знал, что на это никто не согласится.
4: Тогда озеро было уже совсем недалеко.
1: А зачем тебе нужно было озеро? Ну, кто тебя там ждал?
0: Все равно же мы не дошли, вернулись, поплелись обратно.
3: Вошел Лухов, молча слушает.
4: И что вы хотите мне доказать? Что я виноват? Я это знаю. Вы хотите меня наказать? Тогда не смущайтесь. Ну, говорите все, что думаете. Говорите. Все равно вы не накажете меня больше, чем я сам себя наказал.
0: Надь, ты слышишь? По-моему, это можно учесть.
5: Так, а ты его уже оправдываешь. Все готово оправдать, чтобы он не натворил, понятно? А ну, Кирилл, уходи отсюда.
0: Зачем вы его прогоняете? Кирилл, ты ко мне пришел, не слушай. Надя, скажи, чтобы он его не прогонял.
5: Я бы таких гнал из института. Уйди отсюда. Надежда, скажи ему. Ты воспитала свою сестру, как хотела. И видела, что из этого получилось? На этот раз прошу тебя. Поверь мне. Пока не поздно. Скажи, чтобы он оставил ее. Ты потом поймешь, что я был прав.
1: Кира. Ты же мне говорил, что меня уважаешь.
4: Ну, хорошо. Я ухожу. Для успокоения могу дать слово, что больше вы меня не увидите. Я не подойду к вашей сестре на пушечный выстрел.
0: Что вы наделали? Он же ненормальный, он теперь и правда не подойдет ко мне на пушечный выстрел.
1: Может быть, это и к лучшему?
0: Да что вы о нем знаете? Он совершенно не такой человек, как тебе кажется. В 9 классе он месяц ходил мимо наших ворот, стеснялся ко мне подойти.
5: Это было детство, это прошло и не вернется.
0: Наконец решился, я хочу с тобой поговорить. Я ему, пожалуйста, а он испугался, только не сейчас, завтра.
5: А какой он стал теперь? И будет еще хуже. В молодости свое тщеславие легко потешить. Достаточно взять всех и удивить. Вот, мол, я какой. А когда перестанут удивляться, тогда что? Все. Все, разговор окончен. Это Володя.
3: Ухов пошел открывать дверь и ввел застенчивого человека лет 30. Входит застенчивый человек лет 30. Это Володя.
5: Тот самый Владимир Львович, который вот хотел с тобой познакомиться. А это та самая Надя. Только ты его не пугай, он скромный человек.
1: Садитесь. Чаю хотите?
4: Спасибо, не стоит.
1: Ну, расскажите что-нибудь.
4: Что мне рассказывать? Живу, работаю. Лучше вы что-нибудь расскажите. Вы с сестрой росли в детском доме, это интересно?
1: Ничего интересного.
4: Но все-таки.
1: Я не люблю это вспоминать.
4: Но у вас героический характер. Вы еще сами были девочкой, а на руках младшая сестра. У меня в жизни не было особых трудностей. Вот живу, работаю.
1: Вот и расскажите.
4: Что мне рассказывать?
1: Ну, как живете?
4: Да уж лучше вы расскажите, это во всяком случае интересней.
1: Я вообще не люблю вспоминать.
5: Она стесняется.
1: Может, все-таки поставить чаю?
4: Спасибо, я не хочу.
1: Ну, тогда я не знаю.
3: Ухов включил проигрыватель, дал понять, что Володя должен пригласить Надю. Они танцуют. Лида смотрит на них дико. Володя смутился. Ухов снова усадил их.
5: А у вас же есть о чем поговорить. О кинокартинах, о книгах. Володя тоже книголюб. Только не надо стесняться.
4: А вы читали «Над пропастью во ржи»?
5: О.
1: Последнее время мне некогда было читать. Днем работала, вечером училась.
5: Ну что ж, так ничего и не читала. Я в это воскресенье приходил, ты что-то читала.
1: Может быть, было и дома?
5: Ну, это серьезно. Ты же что-то более легкое читаешь. Ну, не стесняйся, скажи.
4: Вот вы говорите, работали и учились. Вот расскажите, это же, наверное, трудно.
1: Училась и училась. Что рассказывать? Я больше люблю слушать.
5: Да.
1: И все-таки поставлю чай.
5: Отстань ты от него со своим чаем.
1: Не кричите на меня.
5: Потому что ты не складюха.
1: А что тут такого? Пришли гости. Хозяйка должна первым делом угостить, предложить чаю. Это всем известно.
5: Хорошо, хорошо.
4: Дмитрий Петрович, зачем же так? Я могу выпить чаю.
1: Ладно, начнем сначала.
5: Что сначала?
1: Все.
5: Надежда, не забывайся.
1: Садитесь.
4: Что же, мне спешить некуда.
1: Простите за любопытство. Кем вы работаете?
4: Я работаю...
6: Я работаю под началом Дмитрия Петровича. Должность невыразительная, просто инженер.
1: К чему такое унижение? Инженер по-французски. Изобретательный человек.
6: А я и не знал.
7: А ты с ней поговори, ей и не то известно.
1: Еще один вопрос, хотя это и не скромно.
6: Спрашивайте.
1: Какая у вас ставка? Это интересно. Да,
7: и зачем тебе это?
6: 150.
1: Это без прогрессивки?
6: Без.
1: Живете с папой и мамой?
6: С родителями.
1: Вам неприятно, что я это спрашиваю?
6: У меня отдельная комната, окна во двор, солнечная сторона.
1: Это большое удобство. У меня, к сожалению, не такие блестящие данные. Работаю техником-строителем. Ставка пока 80 рублей.
6: Меня это не интересует.
1: Почему? Вы должны знать. Сначала я была учетчицей на строительстве. В этом году окончила техникум без отрыва от производства. Словом, прошла большую жизненную школу.
7: Хозяйственная.
1: Больших претензий у меня нет. Я вообще считаю, что ум женщины – скромность. Когда со мной знакомится, то первое впечатление, что это миловидная девушка с какой-то изюминкой. Хотя и говорят, что она не современная дикарка. Но потом начинают понимать, у нее доброе сердце. Правда, у меня один недостаток – возраст.
7: Не такой уж и недостаток, и не преувеличивай.
1: Но так за кого-нибудь замуж я бы не пошла. За мной ухаживал один маляр. У его родителей хозяйство под Тулой. Он мне говорил, пускай ты городская, но самостоятельная. Но я не пошла, потому что для меня самое главное – это человек. Ну что же это мы все о делах и о делах? Хотите, я вам потанцую?
3: Встала, потянулась, начала рассеянно пританцовывать. Она танцует сначала машинально, потом все более азартно, хрипло подпевая себе. В ее движениях избыток сил, природное изящество и злость.
7: Ты не смотри, она просто так. Она и на танцы не ходит.
1: Ну и все. Идите.
6: Почему? Вы так поразительно это проделали и так похоже. И так смешно.
1: Господи. Неужели вы сами не можете найти себе девушку? Знакомитесь каким-то диким способом. Или вы так уж стесняетесь? Понравится кто-нибудь, сразу перестанете стесняться.
6: А я, собственно, уже перестал.
1: Или вы просто не уверены в себе? Решили рубить сук по плечу?
7: Что ты болтаешь? Володя захотел с тобой познакомиться. Где он может тебя увидеть? На стройке? Туда пропуск нужен. Домой ведь тоже не ворвешься, здорово живешь. Как он может тебя узнать?
1: Ну, узнал. Ну и до свидания.
6: Прошу прощения. Может быть, вы разрешите к вам заходить?
1: Не стоит.
6: Извините за непрошенный визит.
1: Ничего.
3: Володя ушел. Ухов ткнул Надю ладонью в лоб, пошел за ним. В комнате стало тихо. Надя подошла к Лидиной кровати.
1: Какая дурацкая история. Смешно, правда?
8: Почему? Кажется, ты ему приглянулась.
1: Ты не сердись за Кирилла. Я думаю, что так будет лучше.
8: Может быть.
1: И дядя так считает.
8: Может быть, он прав.
1: Плохого я тебе не хотела. Ты веришь?
8: Я верю.
1: Я хочу тебе только счастья. Может быть, я ничего не понимаю. Может быть, я не знаю. Тогда прости меня. Как все стало трудно. А помнишь, как мы жили в детском доме? Ты ничего не помнишь. Ой, это ужасно. Мы все жили, как при коммунизме. Один раз воспитатели хватились. В столовой нет корок от мандаринов. Оказывается, старшие не едят, оставляют мандарины младшим. А помнишь, в коллективе плохое настроение. Трубите общее собрание. А помнишь, как ты упала? У тебя было сотрясение мозга в день нашей годовщины. Совет решил отставить праздник. Не может быть в одном доме горе и радость. Дежурство по тишине. Бюллетень здоровья каждые 3 часа. 14 дней без памяти. Первое слово. Хочу клюкву. Сообщение по радио. Хочет клюкву. Все друг друга поздравляют. Постановление 10% заработка на подарок врачу. Встреча под оркестр. Помнишь, каждый месяц день рождения. Ля-ля, Лиля, Лёля, Лиля, Лида. Все на букву Л. Все вместе. Какая разница? Говорят, у нас нет родителей. Мы дети войны. Мы дети всего народа. Вынесли знамена. Мы стоим под знаменами. Неужели этого никогда больше не будет в нашей жизни? Неужели никогда?

0: Прошло еще 2 года. В знакомой нам комнате признаки возросшего благополучия. Лида чертит, Надя читает, здесь же Ухов. Поглядывает на племянниц, удовлетворен.
1: Я говорю, как правило, задачки по теории механизмов мальчишки решают девчонкам. Уникальный случай, когда наоборот. Димка за помощью обратился ко мне. На первом курсе я перед ним преклонялась, а на четвертом поняла, что он дурак. Не в фигуральном смысле, а просто дурак. Это было для меня открытие.
2: Не мешай.
1: Что читаешь?
2: Робинзон и Крузо.
1: Нам ее во время войны читали. Как он пищу себе добывал, очень злободневно.
2: Что-то ты развеселилась не к добру.
1: У меня такая установка. Когда солнце есть, и я его вижу, мне хорошо. Неплохо, если солнце есть, а я его не вижу. Так, здесь ничего не трогать.
2: Куда?
1: Договорились с Кириллом, куда-нибудь сходим.
2: Втроем? Или у тебя тоже пара?
1: Ну какая разница? Втроем, впятером?
3: В наше время это не имело значения. Теперь другое дело.
1: Между прочим, дядя Митя, я вам давно хотела сказать.
3: Угу.
1: Профессор Кашкин прочитал его работу. От восторга ходил по потолку. Он сказал, что это будет напечатано в докладах Академии наук. Он сказал, что Кира закрыл целый раздел.
3: Закрыл?
1: Закрыл. Значит, исчерпал.
3: А.
1: Это хорошо.
3: Молодчина. Можно только удивляться, какие были вывихи у мальчишки.
1: Что делать? В юности часто против чего-то протестуют. Стремятся во что бы то ни стало утвердить свою личность. Но бывали случаи, когда именно такие вот отчаянные потом приносили человечеству пользу.
3: Побольше бы пользы и поменьше бы странностей. Какая у него жена? Ничего?
1: Ничего.
3: Как на внешность?
1: Терпимо.
3: Все-таки какой он оказался оперативный. Сколько же времени он с ней гулял?
1: Не знаю.
2: Нашли тему для разговора. Надоело.
3: Что ты злишься? Все время готова на кого-то обидеться. Хуже всего постоянное уныние без особых на то причин. Что тебя угнетает, скажи?
2: У меня пониженное давление.
3: Сейчас повысится. Знаешь, зачем я к тебе пришел?
2: Зачем?
0: Достает из бокового кармана пачку денег.
3: Вот что я тебе принес. Все твои десятки, как в банке.
2: Тетя Митя, я не для того вам давала, чтобы вы возвращали. Мы вам столько должны, деньгами не расплатишься.
3: Возьми, будет тебе на приданое. На меня-то много денег не нужно, с меня довольно ставки. Мне нужно только добрые отношения. А моя беда в том, что у меня собственных детей нет. Сначала боялся, что рано, потом боялся, что поздно. Потом вопрос отпал сам собой. Так что у меня не осталось другого выхода, как полюбить вас. Это веселей. Теперь вы встали на ноги. Я хожу к вам, на вас радуюсь.

0: Здравствуйте.
1: О, мое почтение.
2: Мы сразу пойдем.
1: Что такое? Как ты принимаешь гостя? А мы его не отпустим. Разденься и проходи. Почему без жены? Зачем прячешь ее от нас? В другой раз приходи с женой. А то не пустим.
0: Постараюсь.
1: Слушай, ты на каком курсе? На четвертом? И уже печатаешь труды? Силен, силен.
2: Только не захваливайте, он зазнается. Он, кажется, имеет к этому склонность.
3: Пойдемте, дядя Мить.
1: Куда? Я только пришел.
2: Надь, мы сейчас уходим.
3: Сидите. Чем дрожать в парадном? Поесть захотите в буфете?
1: Постой, почему в парадном? Не понимаю.
3: Потом поймете.
1: Но все-таки...
3: Надоело, надоело.
4: Ухов постоял в замешательстве, вышел за ней. Лида стоит в пальто у стены. Кирилл в другой стороне комнаты. Они не подходят друг к другу и теперь. Между тем за окном начинает смеркаться.
2: Обыкновенный осенний день. Потом забудется, как другие осенние дни. А может быть, мы сами себя обманываем? Конечно, мы друг другу нужны. Совсем не видеться мы бы, наверное, не смогли. И вот, чтобы удержать друг друга, чтобы не потерять, мы скорее говорим старое надежное слово «люблю». А это не любовь. Это может быть даже лучше, сильнее. Но просто этому еще не придумали название. Ты со мной согласен?
0: Нет.
2: Это было. Конечно, ты меня любил, я знаю. Но сейчас совсем другое. Когда-нибудь мы вспомним и сами будем смеяться. Ты что-то сказал?
0: Нет.
2: Но ты ни в чем не виноват. Тебя отсюда прогнали, потом тебе кто-то понравился. Это естественно. Ты женился. Ты же ничего не знал. Ты даже не знал, что мы еще встретимся.
0: Отвратительное положение. Я ненавижу вранье. Я почти никогда не врал. Вот помнишь, мы в школе, я попадал из-за этого в дурацкие истории. То же самое в институте. Вдруг я начал систематически врать. То есть не врать. Меня никто ни о чем не спрашивает. Просто вести двойную жизнь, как... шпион, работающий на два государства. Мне тошно, я хочу заорать во всю глотку. Я виноват, казните меня. Но что делать, я не могу откладывать это все на другую жизнь, ее не будет. Никому ничего не могу сказать. Почему? Потому что я подонок? Нет, потому что мне жалко ее. Я вынужден слушать, как ты несешь какую-то околесицу о любви и дружбе. И не могу захохотать, потому что мне тебя тоже жалко.
4: Лида обхватила его руками за шею.
2: Ничего, нас двое. Вдвоем это легче, только надо все время помнить, что нас двое.
4: Они стоят обнявшись, слабо различимые в сумерках. В комнате стало совсем темно.

0: накрытым столом сидят Надя и ее прежняя подруга, с которой она работала до окончания техникума. На женщине прозрачный шарфик, на коленях она держит новую сумочку.
1: А я думала, ты зазналась, забыла меня. Господи, сколько денег извела водка столичная. Зачем? Московская не хуже. А шарфик? Почем такой? Откуда у тебя деньги завелись? Откройся.
2: Выиграла.
1: Много?
2: Гулять неделю хватит.
1: Гулять, а потом?
2: А потом будем думать отдельно.
1: Брось ты, потом отдам.
2: Молчи, мне эти деньги легко достались. Я лучше другие наживу.
1: А может, ты с горя?
2: И горе есть.
1: Какое?
2: Сестра. И больше не спрашивай. Далька, давай тебе лучше спою.

0: Нелька! Как я по тебе соскучилась! Единственное, на что я способна, это на дружбу. Как я могла не заходить к тебе столько времени, а? Так, давай выпьем за дружбу.
1: Давай.
0: Так, все, пьем.
1: Да.
0: Так, это за дружбу.
1: За дружбу.
0: За встречу.
1: За встречу.
0: За дружбу.
1: За дружбу.
0: Нель, а ты похудела.
1: Вырез проскакиваю. То одно плечо, то другое, то оба вместе.
0: Много неприятностей.
1: Много. Сегодня посчитала 5 мелких, а 1 крупная.
0: Нелля, помнишь, я у тебя платье на вечер просила, а ты не дала? Я тогда ночь не спала.
1: Помню.
0: Забудь.

0: Неля, а где сейчас Огородников?
1: А, любовь не ржавеет.
0: Разыграть его, что ли, по старой памяти? Телефон не знаешь?
1: Огородников все там же, в стройуправлении. Пиши 3 четверки, 3 семерки.
0: Ладно, что было, то прошло. Ой, вот беда, всю жизнь я сначала думала о своей сестре, а потом уж о себе. Я ради нее от всего отказалась. А теперь она выросла, завела роман с женатым человеком.

0: Ведь я чуть не стала артисткой. И сама от всего отказалась. Ради чего? Ради того, чтобы теперь моя сестра путалась с женатым человеком? Меня же совсем уже приняли в театр.
1: Наверное, учли, что ты в самодеятельности участвовала.
0: Да ничего там не учитывали. Неужели не может быть, что у меня просто способности? Они мне велят, читай басню. А я ничего уже не помню. Только одну статью помню. Говорят, ну, что-нибудь, давай статью. И вот я стою и читаю. Любите ли вы театр так, как я люблю его? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного. Ой, ну там есть еще старомодные выражения. Или лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свете, кроме блага и истины? Не есть ли он властелин наших чувств, готовый во всякое время и при всяких обстоятельствах волновать их, как воздымает ураган песчаные метели в безбрежных степях Аравии? А что, если пойти к ним и сказать: возьмите меня, мне не надо денег, я так буду работать.
1: Ну уж даром-то.
0: Прям бы в ноги им. Вы меня помните? Я понимаю, я для вас небольшое приобретение. Я не так молода, у меня нет специального образования. Но ведь я ни на что не претендую. Только не гоните меня. Только не отсылайте домой.

0: несколько месяцев. Надя стоит в своей комнате, поглощенная какой-то внутренней работой. Ухов сидит в углу, опершись лбом на руку, закрыв глаза.
1: Доброе слово и кошке приятно.
2: Твоя мать неплохо пела, и в этом отношении ты пошла в нее. Но она была инженер-технолог. Твой отец тоже имел музыкальные способности, но он был инженер-строитель. Я в молодости увлекался художественной фотографией, но я инженер. Век техники. С этим надо считаться. А это, пожалуйста, в свободное время.
1: Доброе слово и кошке приятно.
2: Летела, летела и села.
1: Большая роль или маленькая? В театре все важно одинаково.
2: Если одинаково, что же они тебе большую не дали? Ведь годы идут, ты не девочка. Тебе время учить, а не учиться. Что-то отдавать, а не только получать. Или ты 200 лет собираешься жить, как черепаха?
1: Доброе слово и кошке приятно.
2: Доброе слово и кошке приятно.
1: Доброе слово и кошке приятно.
2: Ты говорила с Лидой?
1: Нет.
2: Так и будет продолжаться?

0: меня спрашиваете?
1: Ты не должна была пускать его в дом.
0: А какая разница, где они будут встречаться?
1: На улице, в подворотне, где угодно, но только не здесь. Открой. Ромео и Джульетта пришли.
2: Входит молодая женщина. Это Шура.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я жена Кирилла, Шура.
1: Очень хорошо. Очень кстати, я рад.
4: Какой странный. А вы Надежда Георгиевна, Лидина сестра, да?
3: Да.
4: Я догадалась. Будем знакомы.
3: Очень приятно.
4: А вдруг предложили 2 билета на концерт? Надо бежать. А Кирилла нет. А я знаю, что он часто заходит к вам. Я даже поинтересовалась, где вы живете. Но лишь только напрасно побеспокоила. Если разрешите, я посижу немного, отдышусь. А то у вас лестница.
3: Конечно.
4: Здесь ли еще билет? Такая рассеянная. То забуду ключи, то затеряю библиотечную книгу. Тетради? Это у меня неразрешимая проблема. Один раз спутала. Принесла в класс чужие тетради. Я работаю учительницей в школе. Так эти тетради буквально съедают все время. Ничего не остается на воспитательную работу. Знаете, сейчас растет интересное поколение. Такие крохи, а уже с юмором. Учителя серьезные люди, а ученики юмористы. Отсюда сколько до Невского? 20 минут? А, хотя я без него все равно не пойду. Как-то пошла в кино одна. Чуть не потеряла сознание от скуки. А у меня то и дело бросает на произвол судьбы.
3: А у вас веселый характер.
4: Знаете, есть такая легенда. Тамерлан осадил один город. Послал туда гонца. Потребовал мешок золота. Дали. Угу. Еще раз послал гонца. Тот возвращается ни с чем. Жители плачут, говорят, больше ничего нет. Но если плачут, значит, еще есть. И правда. Собрали еще мешок. Тогда Тамерлан спрашивает, как там настроение? Гонец говорит, смеются, песни поют. Ну, раз смеются, значит, действительно ничего не осталось. Это шутка. Ну что ж, концерт пропал. Может быть, и к лучшему. Пойду домой, засяду за тетрадки. Тогда до свидания. Желаю творческих успехов.
3: Подождите, Шура... Видите ли, Кирилл действительно довольно часто к нам заходит. Он дружит с Лидой еще со школьных лет.
4: Я знаю. Вы не понимаете. У нас с ним такие отношения довольно свободные. Дело в том, что я сама мало куда хожу, и было бы глупо привязывать его к своей юбке. Я не люблю об этом говорить, но дело в том, что я быстро устаю, у меня неважное сердце.
3: Мне кажется, Шура, что Кирилл больше сюда ходить не будет. Он ходит, собственно, к Лиде.
4: Да, я знаю.
3: А теперь они поссорились.
4: Это ерунда. Все ссорятся.
3: Нет. Мне кажется, они серьезно поссорились.
4: Это правда?
3: Во всяком случае, больше он сюда приходить не будет.
2: Пошли Кирилл и Лида. Шура отвела глаза в сторону, молчит. Потом заторопилась.
4: Не удивляйся, мне вдруг дали 2 билета в филармонию. Я думаю, где ты прибежал сюда, перепугал Надежду Георгиевну. Но теперь мы уж все равно опоздали. Даже к лучшему. Пойду домой, засяду за тетрадки. А ты посиди здесь, отдохни, я тебя не тащу. А я побежала. Извините за непрошенное вторжение. У вас там... Нетрудный замок.
3: Кирилл, догони ее. Она здесь стоит на улице. Иди.
1: Я вернусь.
5: Завтра.
3: Нет.
5: Ладно, потом.
3: Больше он сюда не придет. Завтра вы распрощаетесь.
5: Ни за что. В крайнем случае будет плохо нам двоим.
3: Хуже будет не вам, а ей.
5: Он не ей изменил. Он мне изменил, а теперь он ко мне вернулся, и все.
3: Лида, так нельзя жить.
5: Только так. Я пробовала жить по-вашему, у меня не получилось. Теперь я буду жить по-своему. Ты хотела прожить тихо и скромно, чтобы я тоже прожила тихо и скромно. Мы только мошки, мы ждем кормежки. Это вы прогнали Кирилла. Он ни в чем не виноват, здесь его не поняли. Тогда он с кем-то познакомился, и она его поняла. Все естественно. Мне надо было не слушать вас. Я должна была догнать его на лестнице и притащить обратно. Что делать? Придется мне не послушаться тебя теперь. Я понимаю, ты рассуждаешь здравым смыслом. Правда, не своим, а дядиным. Но, как видишь, мне это не принесло счастья. Может быть, тебе принесло? Не знаю. Когда тебя брали учиться, ты не пошла, решила, что это неблагоразумно. А теперь, если бы тебе было 20 лет, смазливая мордочка, можно было бы куда-нибудь проехать. А если этого нет? Доброе слово и кошке приятно. Это твой идеал.
2: Лида смотрит на нее молча, потом пошла прочь.
3: Я виновата. Я это знаю давно. Я ничего не имею права от вас требовать. Встречайся с ним. Люби его. Живи, как тебе лучше. Куда ты?
5: Мне пора.
3: Не уходи. Не надо сейчас. Побудь дома, а?
5: Пусти!
3: Что делать? Ну что делать? Ой, ну что же делать?

0: Прошло время. Сестры помирились.
1: Это уж закон судеб-с. Что предначертано, того человек не может-с. Это уж закон судеб-с.
2: Как ты странно говоришь. Надо твердо, уверенно. Это уж закон судеб-с. Что предначертано, того уж человек не может-с.
1: Ты же ничего не знаешь, ни пьесу, ни роль. Как ты можешь меня учить?
2: Я не учу, просто мне кажется, что это нужно произнести более твердо. Сама фраза это требует. Благодарю Бога, что сия чаша меня миновала.
1: Ой. Это уж закон судеб-с.
0: Входит Неля.
3: Надя, я вчера была в театре.
1: Что ж ты мне не сказала? Я бы тебе дала контрамарку.
3: Ничего, я удобно сидела, купила билет.
1: Понравилось, нет?
3: Очень понравилось.
1: У меня маленькая роль. Когда выходят девушки, я в сиреневом.
3: Сначала мне показалось, что ты в красном. Потом разглядела. Я боялась, что тебя не будет слышно. Такой большой зал. Когда ты сказала доброе слово и кошке приятно, так хорошо, так тихо сказала, у меня из глаз полились слезы. Действительно, доброе слово. Ты знаешь, как ко мне относятся в общежитии, когда тебя не взлюбят, потом трудно разубедить. Но помнишь, ты пришла к нам и сказала мне доброе слово и ушла. Хотя у меня все по-прежнему. А дальше, во втором действии, ты так покачала головой и говоришь: любовью оскорбить нельзя. Действительно, если бы тебя полюбил даже плохой человек, то все равно любовью оскорбить нельзя.
1: Неля, я так рада, что ты пришла. С сестрой я сейчас не общаюсь, вообще замкнулась. Наверное, потому что мне очень не везет. Помнишь, я говорила, лишь бы взяли, я на все буду согласна. Нет, видно, человек неблагодарное животное. Вот мне уже и мало этого, вот мне уже и плохо. Я попробовала приготовить большую роль, показала, не понравилось. Попробовала другую, третью, то же самое. Может быть, со мной что-то произошло, а? Раньше я была другая. Я помню, как я ходила по улицам, смотрела на окна и пыталась вообразить. А что, если бы я жила здесь? Какая бы я была? Вокруг меня уже другие люди. Из окна видно другую улицу, другие дома, другие деревья. Я сама другая, у меня все другое. Ой, но это было давно. Теперь я не смотрю на окна. Мне некогда. А жизнь бежит себе каждый день новая. Танцуют по-новому, целуются по-новому. Я так рада, что ты пришла. Ты посидишь, ладно?
3: Посижу.
1: Может быть, все-таки попробовать еще одну роль? Рискнуть на один глаз. И давно не пела. Я сама с собой не люблю петь. Дома некому, в театре тоже ни к чему. Вообще я замкнулась.

0: Слушай, Карлос, я требую, чтобы улыбнулся ты. Да. Ее нет дома. Что, передать? Ага. Алло. Надежды нет. Что передать? Хорошо. Садись и сиди. Я все сделаю сам.
1: А где Лида?
0: Пошла к Кириллу. Наряжалась тут. Нет, все-таки Шура оказалась благородным человеком. Никаких сцен. Никому ничего не сказала. Взяла и ушла. Куда уехала? К родителям?
1: Не знаю.
0: Хоть и некрасиво все это получилось. Ну ладно уж. Решили так решили. Они тоже достаточно помучились. Хватит.
1: Была на выставке детского рисунка. Все странно, смешно, необуздано. Но если вдуматься, именно то, чего мы, взрослые люди, никак не можем добиться.
0: А когда же теперь Лида к нему переедет?
1: Не знаю.
0: Шут с ними. Может, отметить как-то это дело? Особенно называть не надо так в узком кругу. Или потом, когда вся бумажная процедура закончится.
1: Вот нарисован сеятель. Голова куда-то повернута, нос крючком. Извернулся, бросает невесть куда. И такая вот улыбка. Он сеет, он рад, он верит в будущее. Вот это искусство. Как этому научиться? Не знаю.
0: Научишься, научишься. Отдыхай. Скоро на спектакль. То ничего не давали, а то как насели, как будто никого, кроме тебя. И нет. Другие ничего не делают, а ставка вон в полтора раза больше. Звонили из Огонька. Интересно, что им нужно. Звонил Филиппов. Это тот Филиппов, который снимается в кино?
1: Тот.
0: Хороший артист. Хорошо играет. А звонила какая-то Маргарита. Это не Маргарита Алигер?
1: Нет, просто Маргарита.
0: Ага. Наконец откликнулась смена. Ты читала?
1: Читала.
0: Поместили неудачно в самом углу. Но хорошо написали, как ты пришла и сказала: «Я хочу играть Лауру». Правда, они не написали, что ты не в первый раз пришла, а в десятый. Но так даже лучше. Я пришла и сказала: «Я вас когда брал из детского дома, вы же такие крохотные, худенькие, как два солдатика в одинаковых платьицах. Мог ли я думать, что вас ждет такая судьба? Одна кончает институт, отличница. В личном плане, худо ли, хорошо ли, тоже как-то определилась. А другая, ну, то другая просто знаменитость. В твоей жизни все переменилось. Тебе надо о многом подумать».
1: «Я думаю».
0: «Думать мало, действовать надо».
2: Входит Володя.
3: «Здравствуйте».
0: Ну, ничего, садись.
3: «Вы меня помните?»
1: «Помню».
0: «Извините, я продолжу. Думать, Надя, мало. Надо действовать. Был у вашего директора и был у вас в месткоме, оставил заявление, что ты нуждаешься в квартире».
1: «Зачем?»
0: «Сама же ты об этом не хочешь говорить?»
1: «Не хочу».
0: «А надо. У вас в театре есть люди, которые ничего не играют, а живут в прекрасных квартирах».
1: «Кто? Где? Почему это вас беспокоит?»
0: «Сказала бы спасибо, что я избавил тебя от этих разговоров».
1: «Я не хочу квартиру. Мне не нужно квартиру».
0: «Володь, слышал? Тебе сейчас не нужно. Ну, Лида у нас переселяется, теперь комната твоя. Но ведь придет время, ты выйдешь замуж? Или ты решила остаться старой девой? А? Володь, я не прав?»
3: «Разумеется».
0: «И что тогда? Будете уютиться в этой комнате?»
1: «Придет время, будем думать».
0: «Время уже пришло. Тебя будут посещать люди, может быть, иностранцы. По тебе будут судить, как живут советские артисты».
1: «Володь, а вы что киваете, а? Ну, перестаньте, ей-богу».
3: «Не придавайте значения».
0: «Скромность украшает только в первый момент. А потом к тебе начинают относиться так, как ты сама себя и поставила. На завистников не обращай внимания, завидовать все равно будут».
1: «Я прошу вас, не вмешивайтесь в мои дела».
3: «Надежда Георгиевна, я понимаю, что мой прошлый приход был неприличен, унизительным для нас обоих».
0: «Ну, вспомнил. Ты извини, она сейчас спешит».
3: «Вы тогда посмеялись надо мной и были правы. Теперь мне хочется поговорить с вами серьезно».
1: «О чем?»
3: «Вы тогда спросили, в чем дело. Может быть, я так стесняюсь, не уверен в себе. Это правда, я не очень уверен в себе. Я больше всего не люблю людей самодовольных, самоуверенных. Если это в человеке есть, все, он для меня не существует. Но в то же время моя неуверенность не означает, что я действительно ни на что не способен. Одним словом, если бы вы узнали меня поближе, то, может быть, вы бы даже примирились с этим недостатком. Может быть, это неуместно, что я вам все это говорю.
0: Прости меня, Володя, но именно неуместно. Ну зачем ей это знать, все твои подробности? Ну подумай сам.
3: Но у меня нет другого выхода. Едва ли вы захотите увидеть меня еще раз, так я хотя бы не буду себя ругать за то, что ничего не сказал.
0: Ну все сказал и довольно. Ей уже пора собираться, она даже не отдохнула. Неужели трудно понять?
3: До свидания.
1: Володя, подождите. Побудьте у нас, пожалуйста.
0: Ну я не знаю.
3: Я понимаю, это глупо. Вы и тогда надо мной посмеялись. Теперь же у вас такие успехи.
2: Пришла Лида.
0: А где же твой жених?
4: Что-то слишком много женихов.
3: Я пошел.
1: Владимир, ну вы приходите.
0: Ладно, ладно, как-нибудь заглянет.
1: Приходите завтра.
3: Я приду.
2: Лида, не раздеваясь, сидит с авоськой в руках.
1: Лид, разденься.
4: Я была у него дома. Я в первый раз была у него дома. Не надо было к нему ходить. Во всяком случае, не теперь. Я кое-что поняла.
1: Что ты поняла?
4: Знаешь, я всегда думала о Шуре только в определенной плоскости. А теперь я кое-что начала понимать.
1: Что ты начала понимать?
4: Только вы, дядя, не слушайте. Вы все истолкуете наоборот. Понимаешь, когда я вошла к нему в комнату и огляделась, это комната, где живут два человека. Не как в общежитии, а два дружных, два похожих, два близких человека. Двое, понимаешь? Я это почувствовала сразу. Но, может быть, это мне показалось?
1: Тебе показалось.
4: Мы пили чай, разговаривали, а он слонялся по комнате и посматривал по углам, как по пустой комнате, понимаешь? Я была рядом здесь, а он слонялся по пустой комнате. Я раньше думала, что его женитьба только лишь неприятное обстоятельство, которое осложняет наши отношения, а оказывается, это было совсем-совсем не так. У него был дом, была семья, несмотря ни на что.
0: А говорила, что я не пойму. А я понял.
4: Что вы поняли?
0: Что ты стала взрослая, стала умная, теперь я могу тебя уважать.
4: Все эти годы она была, эта семья, и незаметно становилась для него все нужнее, хотя он об этом даже не подозревал. А теперь он это вдруг почувствовал, хотя не сознается даже самому себе. Вот что я поняла. Тогда я сказала, схожу в магазин. Пошла и не вернулась. И больше я к нему не пойду. Я не могу. Пускай берет отпуск за свой счет, едет за женой и привезет ее обратно.
0: Виноват. Ничего не понимаю. Ровным счетом ничего. Столько лет прятались по чужим парадным, вырывали минутку, чтобы встретиться, мучили себя, мучили Шуру, до чего довели человека, уехала, не сказала ни слова, устранилась с вашей дороги, мол, будьте счастливы. Думаешь, ей это было легко? А я все время был против, ты знаешь. И вот вы добились своего через столько препятствий, через столько страданий. Людям все равно все уже известно, люди знают все. И вот теперь она не может. А почему, неизвестно. А что произошло? Ничего. Кирилл большой человек, редкий талант. Не бросайся, а пробросаешься. Ничего не понимаю. Сегодня у вас одно, завтра другое. Если вы нигилисты, так уж будьте нигилисты до конца.
1: Дядя, оставьте ее, она разберется сама. Мы все равно не можем жить по-вашему. Мы не умеем. У нас не получается.
0: Ничего, ничего получится.
1: Нет. Я все-таки хочу, чтобы вы поняли. Мы ни за что не будем жить по-вашему. Это исключено. Мы никогда не будем жить по-вашему. Лучше уж совсем не жить.
0: Дуры.
1: Дуры.
0: Мы еще продолжим наш разговор.
1: Лида, я знаю, тебе трудно. Я

0: вы слушали радиоспектакль на пьесу Александра Володина «Старшая сестра».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

конце 12 века Англия была завоевана норманами. Саксонские вельможи либо подвергались истреблению, либо лишались своих владений, а король Ричард Львиное Сердце томился в плену у герцога австрийского. К этой поре, когда английский народ находился в довольно печальном положении, и относятся события, которые поведал нам Вальтер Скотт в своем романе «Айвенго».

0: Эх, кабы святой Витольд поразил проклятьем этих поганых свиней! Вамба! Вамба, обойди вокруг холма с наветренной стороны. Пугни их оттуда, тогда они пойдут домой смирно, будто невинные овечки.
1: Послушай, Гурт, я уже успел посоветоваться по этому поводу со своими ногами. И они решили, что таскать мой красивый наряд по таким лужам было бы с их стороны враждебным актом для моей царственной особы и королевского одеяния. А потому покличка своего Фанкса, а стадо предоставь его судьбе.
2: Да. К шапке Вамбы были прикреплены колокольчики, и каждый раз, когда он поворачивал голову, они звенели. По его хитрому выражению лица можно было догадаться, что он один из тех шутов, которых богатые люди держали в своих домах для развлечения. На голове собеседника Вамбы не было ничего, кроме его собственных густых, темно-рыжих, спутанных волос. А на его шее висело наглухо запаянное медное кольцо, вроде собачьего ошейника. На нем было начертано «Гурт, сын Беовульфа, прирожденный раб Седрика Роттервудского».
0: Ну, встань же, Вамба, помоги мне, будь другом.
1: Тише. Слышишь, Гурт?
0: А?
1: Кто это к нам жалует?
0: Не все ли тебе равно, кто там едет?
1: Нет, я должен увидеть этих всадников.
0: Замолчи. Посмотри, ветра нет, а дубы трещат и стонут, словно возвещая бурю. Поспешим домой, ночь будет ужасной. Резво скачут, грозы боятся.
1: Сколько же их?
0: Человек 10. Впереди 2. Стальные слуги.
1: Видно, важные особы эти 2. А вон с тем бы не хотел бы я где-нибудь ночью встретиться.
0: Да. Стой, Вамба. А левый... Духовное лицо и высокого сана.
1: Конечно, высокого. Мех на плаще какой и пряжка золотая.
0: А конь какой? Да это же наш настоятель, приор Эймер.

0: Здравствуйте, дети мои!
1: Здравствуйте, господин мэр.
0: Нет ли по соседству доброго человека, который из любви к Богу оказал бы на нынешнюю ночь гостеприимство и подкрепил бы силы двух смиреннейших служителей Матери Церкви и их спутников?
2: Если преподобным отцам угодно сытые трапезы, мягкие постели, то в нескольких милях отсюда...
3: Будет болтать! Болван! Укажи, если знаешь дорогу к замку Седрика Сакса.
2: Так указать...
1: Найти дорогу будет трудновато. Притом у Седрика в доме рано ложатся спать.
3: Но-но-но, не мели пустяков! Могут встать, чтобы принять таких путников, как мы. Мы не намерены просить, мы вправе требовать.
1: Уж не знаю, следует ли мне указывать дорогу к дому моего господина таким людям, которые хотят требовать по праву то, что другие рады получить из милости.
3: Ты вздумал еще спорить со мной, раб? С тобой говорит рыцарь Бриан де Богельбер.
4: Спокойно, Гурт. Спрячь нож.
0: Уберите хлыст, брат Бриан. Не надо. Скажи вот ты, друг, как проехать к Седрику Саксу? Возьми монету. Лови.
2: Благодарю, честной отец. Я так испугался, что позабыл дорогу домой.
0: Я прощаю тебе эти шутки с условием, что ты покажешь нам дорогу.
2: Ладно. Извольте ехать вот по этой тропинке
0: так.
2: До того места, где увидите вросший в землю крест. А от этого креста идут четыре дороги. Так вы поверните влево, и, надеюсь, ваше преподобие достигнет ночлега прежде, чем разразится гроза.
0: Благодарю тебя, мудрец. Поспешим, брат Бриан.
1: Если преподобные отцы последуют твоему умному совету, Вамба, вряд ли они сегодня доедут до Роттервуда.
2: Да, но зато они могут доехать до Шеффилда, Клим посчастливится. Для них и то хорошо. Не такой уж я плохой лесничий, чтоб указывать собакам, где залегла дичь, если не хочу, чтоб они ее задрали.

0: Если мы дадим Седрику хоть малейший повод к опасениям, мы пропали. Поэтому, дорогой Бриан, остерегайте слишком пристально смотреть на Ровенну. Седрик ей не отец, а только дальний родственник, но охраняет ее чрезвычайно ревниво. Да-да-да, говорят, что он изгнал из дома единственного сына только за то, что тот дерзнул поднять влюбленные глаза на эту красавицу.
1: Постараюсь держаться и вести себя словно красная девица.
0: А вот и вросший в землю крест, о котором говорил нам Шут. Однако ночь такая темная, что трудно различить дорогу. Он, кажется, сказал, что нужно повернуть влево.
1: Нет, вправо. Мне помнится, что вправо.
0: Налево, конечно, налево. Я помню, что он именно налево указал концом своей деревянной шпаги.
1: Да, но шпагу-то он держал в левой руке.
0: Нет.
1: И указывал поперек своего тела в противоположную сторону.
0: Нет, нет, нет, подождите.
1: Эй, вы! Кто слыхал, что сказал Шут, куда надо ехать? А тихо! Смотрите, тут кто-то лежит. Либо спящий, либо мертвый. Эй, Гуга, потрогай-ка его концом твоего копья.
2: Кто ты? Поднимайся.
3: Но-но-но! Убери копье! Кто бы ты ни был, с твоей стороны очень невежливо прерывать так мои размышления.
0: Успокойся, сын мой. Мы только хотели спросить тебя, как проехать в Ротервуд к жилищу Седрика Сакса.
3: Я сам иду в Ротервуд.
0: Да?
3: Следуйте за мной.
1: Наш проводник направился как раз в противоположную сторону той, которую указал нам этот Шут с колокольчиками.
0: Как это вы любезнейшей ночью находите нужные тропинки?
3: Я ведь здешний уроженец. Я пилигрим и только что вернулся из далеких краев. Ротервуд, жилище Седрика Сакса.
0: Спасибо тебе, сын мой, спасибо. Надо торопиться, а то промокнем до костей. Любезный Бриан, возьмите свой рог и подайте сигнал.

0: звуки рога были услышаны в Роттервуде, огромном неуклюжем здании с несколькими внутренними дворами и оградами. Его размеры указывали на богатство хозяина. В просторной зале прямодушный, вспыльчивый, гордый Седрик Сакс готовился к вечерней трапезе.
1: Эй, слуги, ступайте же к воротам. Узнайте, какие вести принес нам этот рок. Почему леди Рувена так замешкалась?
2: Она сейчас. Сейчас только головной убор сменит.
1: В следующий раз, когда она поедет в церковь святого Иоанна, дай Бог, чтобы погода была ясная.
2: Дай Бог.
1: Какого черта гурт до сих пор торчит в поле? Верно, дождемся плохих вестей о нашем стаде. Где Вамба, дьявол бы его побрал?
2: Говорили, что он ушел с гуртом.
3: Позвольте доложить.
1: Да, говорим.
3: Приор Эймер из аббатства Жорво и добрый рыцарь Бриан де Абу-Гальбер, командор доблестного и досточтимого ордена храмовников, с небольшой свитой просят оказать им гостеприимство и дать им ночлег на пути к месту турнира, назначенного неподалеку от Ташби де Лазуш, на послезавтра.
1: Оба норманы. Но это все равно, норманы они или саксонцы. Роттервуд не должен отказать им в гостеприимстве. Позаботься об их лошадях и смотри, чтобы никто из их свиты ни в чем не терпел недостатка.
4: Слушаюсь.
1: Смотри, чтобы все было как следует. Пусть эти гордецы не говорят потом, что грубиян-саксонец показал себя жалким скупцом. Скажи им, что Седрик и сам бы вышел приветствовать их, но не может, потому что дал обет не отходить дальше 3 шагов от своего помоста навстречу гостям, если они не принадлежат к саксонскому королевскому дому. Иди.
5: Свиней, козлов, баранов кровь текла. На мрамор туша брошена была.

0: приор, доблестный рыцарь-храмовник, прошу садиться. Ужин стынет.
1: Прошу прощения, место леди Ровенни.
2: Бог мой, как она хороша. Умерьте свои восторги, Бриан. Седрик наблюдает за вами.
0: Сэр, лица наших саксонских девушек видят так мало солнечных лучей, что не могут выдержать пристального взгляда воинственного рыцаря.
2: Вот видите, я же предупреждал вас.
3: Сэр Седрик, если я провинился, прошу леди Равену простить меня.
0: Хорошо, хорошо. Будем надеяться на ее прощение. Поднимаю этот бокал за ваше здоровье, сэр Приор.
2: Благодарю вас.
3: А я пью за здоровье прекрасной Ровены.
4: Я не хотела бы, чтобы вы расточали столько любезности, сэр рыцарь. Лучше я воспользуюсь вашей учтивостью, чтобы попросить вас сообщить нам последние новости о тех краях, в которых вы побывали. Это предмет более приятный для нашего английского слуха, нежели все комплименты, внушаемые вам вашим воспитанием.
3: Не могу много сообщить вам интересного, леди.
5: Мой господин, у ворот стоит странник и умоляет впустить его на ночлег. Он назвал себя Исааком из Йорка.
0: Впустите его. В такую бурную ночь даже дикие звери жмутся к стадам. Дайте ему все, в чем он нуждается.
5: Слушаю, мой господин.
0: Выпьем-ка с вами по стакану вина, сэр рыцарь. Да, кстати, и аббату налейте. Кравчий бездельник, наполняй кубки. За здоровье храбрых в бою, сэр рыцарь. Какому бы племени они ни принадлежали и на каком бы языке ни говорили.
6: Впущенный без всяких церемоний в залу высокий худощавый старик стоял в стороне от всех, тщетно ожидая, не найдется ли для него местечко, где бы он мог присесть и отдохнуть. И только сидевший на скамье у камина пилигрим, тот самый, который привел гостей в дом Седрика, жалился над Исааком.
7: Старик, моя одежда просохла. Я уже сыт, а ты весь промок и голоден. Садись на скамью, и вот тебе еда.
8: Благодарю тебя, добрый пилигрим.
0: За тех, кто доблестней всех воюет на чужбине в рядах защитников справедливости.
3: Кому же другому отдать пальму первенства среди них, как не рыцарям храма, в котором я имею честь принадлежать?
4: Разве в английском войске короля Ричарда Львиное Сердце никого не было, чье имя было бы достойно стать наряду с именами рыцарей храма?
3: Английский король привел с собой толпу храбрых воинов, но они, простите меня, леди, уступали в доблести нам, храмовникам.
9: Никому они не уступали.
6: Все взоры обратились в ту сторону, откуда раздалось это неожиданное утверждение. Бешеный гнев мгновенно вспыхнул на потемневшем лице рыцаря-храмовника. В темном углу стоял уже всеми забытый проводник-пилигрим, закутанный в черный плащ с опущенным на лицо капюшоном.
9: Английские рыцари не уступали никому. Сам король Ричард и пятеро из его рыцарей дали турнир и вызвали на бой всех желающих. Я сам видел это, потому и говорю. В тот день каждый из рыцарей трижды выезжал на арену и всякий раз одерживал победу. Прибавлю, что из числа их противников семеро принадлежали к ордену рыцарей храма. Сэру Бриану де Буагильберу это очень хорошо известно, и он может подтвердить мои слова.
0: Послушай, пилигрим, я охотно отдам тебе этот золотой браслет, если ты перечислишь имена рыцарей, которые благородно поддержали славу нашей веселой Англии.
9: Никакого подарка мне не надо. Вот их имена. Первый — Ричард Львиное Сердце, король Англии. Второй — граф Лейстер. Третий — сэр Томан Мультон.
0: Он саксонец.
9: Четвертый — сэр Фульк Дойли.
0: Тоже саксонец.
9: Пятый — сэр Эрвин Торнхэм.
0: Чистокровный саксонец. А шестой, как звали шестого?
9: Шестой?
0: Да.
9: Он был совсем юный рыцарь. Малоизвестный. Имя его стерлось из моей памяти.
3: Сэр Пилигрим, такая притворная забывчивость, после того, как вы успели припомнить так много, не достигает цели. Я сам назову имя рыцаря, которому из-за несчастной случайности по вине моей лошади удалось выбить меня из седла. Его звали рыцарь Айвенго.
0: Ровена, ты слышишь? Айвенго, сын мой.
4: Возьмите себя в руки.
3: Ни один из его соратников, несмотря на молодость Айвенго, не превзошел его в искусстве владеть оружием. Но все-таки я громко при всех заявляю, что будь он в Англии, и пожелай он на предстоящем турнире повторить вызов, я готов сразиться с ним, предоставив ему выбор оружия. При том коне и вооружении, которыми я теперь располагаю, я отвечаю за исход поединка.
9: Если Айвенго когда-либо вернется, я вам ручаюсь, что он будет драться с вами. Если же рыцарь Бриан де Буагильбер не ответит на этот вызов, он будет провозглашен мною трусом. С высоты стен каждого из существующих в Европе командорств ордена храмовников.
4: До этого дела не дойдет.
3: Разумеется, леди Ровена.
4: Пускай мой голос раздастся в защиту отсутствующего Айвенго, если никто в этом доме не желает за него заступиться. Я заявляю, что он примет любой вызов на честный бой.
10: Ну, сэр Садрик,
7: да.
10: Ваше доброе вино так крепко, что у меня в ушах уже звонят к вечерне. Позвольте нам еще раз выпить за здоровье леди Ровены, да отпустите нас с Богом на боковую.
6: Прощальный кубок обошел круг. Гости, низко поклонившись хозяину и леди Ровене, встали и в сопровождении слуг отправились в отведенные им спальни. Пилигримма остановила горничная леди Ровены.
11: Госпожа Ровена желает поговорить с Пилигримом.
7: Благодарю за приглашение. Я готов.
11: Ваш слуга подождет вас в коридоре. Возьмите факел и поднимитесь по этой лестнице в южную келью.

Я хочу побеседовать с вами, святой пилигрим. Сегодня вечером вы произнесли одно имя. Я говорю об имени Айвенга.

0: законам природы и родства это имя должно было бы встретить более теплый и благосклонный отклик в здешнем доме. Но таковы странные превратности судьбы, что хотя у многих сердце дрогнуло при этом имени, но только я решаюсь вас спросить, где оставили вы того, о ком упомянули?
1: Я мало знаю о рыцаре Айвенге, но я хотел бы знать больше, раз вы интересуетесь его судьбой. Кажется, он избавился от преследований своих врагов и собирается возвратиться в Англию. Вам, леди, должно быть известно лучше, чем мне. Есть ли у него здесь надежда на счастье?
0: Дай Бог, чтобы он доехал благополучно и был в состоянии принять участие в предстоящем.

0: Скажите мне, странник, как выглядел он, когда вы его видели в последний раз? Не уменьшил ли недуг его телесные силы и красоту?
1: На лице его была печать глубокого горя.
0: Боюсь, то, что он увидит на родине, не сгонит с его чела мрачной тени. Благодарю за вести о друге моего детства. Примите милостыню, добрый пилигрим. Эта золотая монета — знак моего уважения к вашим тяжким трудам.

0: Теперь прошу вас сюда, добрый странник.
1: Не скажешь ли ты мне, друг, где здесь ночует Исаак из Йорка?
0: Он проведет ночь рядом с вашим преподобием.
1: А где спит Гурт, свинопас?
0: Гурт спит в том чулане, что по правую руку от вас, а Исаак по левую. Вот мы и пришли. Тут не очень удобно будет вам.
1: Ничего, друг. Мне будет хорошо. Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи. Я оставлю вам факел.
2: Пилигрим, не раздеваясь, растянулся на грубом ложе и лежал неподвижно до тех пор, пока первые лучи восходящего солнца не заглянули в маленькое решетчатое окошко. Он встал, поправил на себя одежду и, осторожно отворив дверь, вошел к Исааку из Йорка.
3: Кто?
1: Не бойся меня, Исаак. Я пришел к тебе с дружескими намерениями.
4: Награди вас Бог. Что угодно вашей милости от меня в такой ранний час.
1: Я хотел тебе сказать, если ты не постараешься удрать отсюда как можно скорее и как можно дальше, с тобой может приключиться большая беда.
4: Святой отец, кто захочет напасть на такого бедняка, как я?
1: Знай, что когда рыцарь храма Бриан вчера вечером проходил через залу, он обратился к своим слугам и приказал им сегодня поутру следить за тем, куда ты поедешь, и схватить тебя подальше от этого дома.
4: Недаром приснился мне страшный сон. Я уже чувствую, как они клещами тянут из меня жилы.
1: Мне понятен твой страх. Ведь принцы и дворяне безжалостно расправляются с твоими собратьями, когда хотят вырвать у них деньги. Уходи из этого дома скорей. Сию же минуту. Я провожу тебя тайными тропинками через лес, который мне так же хорошо известен, как и любому из лесных сторожей.
4: Добрый юноша, я пойду с тобой. Поспешим. Где же мой посох?
1: Но надо прежде найти средство, как отсюда выбраться.
4: Да?
1: Следуй за мной. Зайдем в комнату свинопаса Гурта. Вставай, Гурт. Вставай скорее. Отопри калитку у задних ворот и выпусти нас отсюда.
5: Удас, не полагается, чтобы гости уезжали тайком, да еще в такой ранний час.
1: Как бы то ни было, я думаю, ты не откажешь в этом мне. Подставь-ка свое ухо, Гурт. Как бы то ни было, я думаю, ты не откажешь в этом мне. Подставь-ка свое ухо, Гурт.

0: Ну, Исаак, видишь старый засохший дуб? Это граница владений Седрика. Теперь тебе нечего опасаться погони.
1: Да будет над тобой благословение Иакова, добрый юноша. В Шеффилде я найду пристанище у моего родственника.
0: Хорошо. Значит, в Шеффилде мы расстанемся.

0: если я возьмусь угадать, что в настоящую минуту для тебя всего нужнее?
1: Ах, если бы ты и угадал, то все равно не мог бы достать мне это.
0: Сейчас тебе больше всего хочется иметь коня и боевые доспехи.
1: Что?
0: А?
1: Как ты угадал?
0: Вчера вечером, да и сегодня утром, ты проронил несколько слов, которые, подобно искрам, высекаемым кремнем, озарили для меня твое сердце. Кроме того, под твоим одеянием спрятаны рыцарские цепи, золотые шпоры. Они блеснули, когда ты наклонился к моей постели сегодня утром. Я дам тебе письмо. В городе Лейстере всем известен богатый Кирджат Джейрам из Ломбардии. У него есть теперь на продажу 6 рыцарских доспехов миланской работы. Есть у него и 10 жеребцов. По этой записке он даст тебе на выбор любые доспехи и боевого коня для предстоящего турнира.
2: Идет со свитой рыцарский отряд. На каждом пестрый щегольский наряд. Со шлемом этот, тот с копьем спешит.

0: обязанности, никакие немощи не могли удержать дома старых и молодых, богатых и бедных. Все с одинаковой жадностью стремились на турнир вожби. Место турнира было чрезвычайно живописно. У опушки большого леса расстилалась обширная поляна. В середине ее широкая ровная площадка была обнесена деревянной оградой. Для въезда бойцов на арену в северной и южной стенах ограды были устроены ворота. У каждых ворот стояли два герольда и 6 трубачей. Вокруг арены весело горцевал на красивом коне не менее красивый, нарядно одетый всадник. Это был принц Джон, брат короля Ричарда, ловкий интриган и кутила. Всеми силами стремился он к королевской власти, пользуясь тем, что Ричард Львиное Сердце был в плену у герцога австрийского. Внимание принца было привлечено какой-то суматохой в рядах зрителей. Зоркий взгляд Джона мигом разглядел Исаака из Йорка и стоявшую рядом с ним девушку в платье из пурпурного персидского шелка.
1: «Клянусь, эта красавица должна быть собранием всех совершенств. Как ты думаешь, приор Эймер?»
2: «Ее следует чествовать, как подобает ее красоте».

0: Эй, Исаак, это кто такая?
1: Это моя дочь Ревекка, ваша милость.
0: А ну, саксонские мужеланы, очистите место моему толстосуму в переднем ряду нижней галереи.
2: Оскорбительная речь принца была обращена к Седрику Саксу и его союзнику и родственнику Аттельстану, потомку последнего короля саксонской династии, прибывшему на турнир вместе с леди Ровеной.
0: Этот саксонский свинопас или спит, или не понимает меня. Да брось, пощекочи его копьем.
2: Даже в свите принца послышался ропот. Но Дебраси, предводитель отряда стрелков-наемников, исполнил бы приказание принца, если бы Седрик не выхватил свой короткий меч и одним ударом не отсек наконечник копья.
0: Вот как! Клянусь небом, если я сказал...
3: Принц Джон, прошу вас, умерьте свой гнев. Вы наносите обиду здешнему собранию. Нас могут побить камнями, выгнать с турнира.
4: Да-да, ваше высочество, это очень неосторожно. И зрители, и бойцы приходят в нетерпение. Время позднее, давно пора начинать турнир.
0: Черт возьми, я пошутил, а вы уже напали на меня, как гадюки. Начинайте!

0: Слушайте все!
1: Пять рыцарей-зачинщиков вызывает на бой всех желающих! Каждый имеет право выбрать себе противника! Для этого он должен прикоснуться тупым концом копья к его щиту! Прикосновение к щиту острием копья означает бой насмерть!

0: Вместе, наконец, с бойцом вплотную съехался боец.
1: После четвертого состязания зачинщики имели полный успех. Никто не был так огорчен исходом турнира, как Седрик Сакс, который в каждом успехе нормандских рыцарей видел новое оскорбление для чести Англии. Но вот на ристалище въехал новый боец.
2: Одного чужестранца.
3: Конь под ним хорош, и сам-то он ловок.
2: Вот только хрупкий он какой-то.
3: Смотрите-ка, да он подъезжает к шатру самого Бриана де Буагильбера.
2: О, ну и храбрец. Острым концом копья ударил в щит Бриана. Да ведь это вызов на смертный бой.
4: Были ли вы сегодня у исповеди, братец? Раз так отважно рискуете своей жизнью. Если я правильно прочитал ваш девиз на щите, ваше имя — рыцарь, лишенный наследства?
5: Да, Хвостун. Я рыцарь, лишенный наследства.
4: Так ступай, становись на свое место на арене, да в последний раз полюбуйся на солнышко.
5: Прими же и от меня добрый совет. Садись на свежую лошадь и бери новое копье. Клянусь честью, и то, и другое тебе понадобится.

0: Вот это удар! Это удары!
1: Эх, промахнулся! В щит! В щит! Бей!
2: Сосед, как зовут этого молодца?
1: Разве ты не слышал? Его называли рыцарь, лишенный наследства.
3: О, Бриан обнажил меч. Будут драться пешие. Эй, эй, это не по правилам.
1: Эй!
2: Молчи, без тебя разберутся.
4: Рыцари! Прошу, прошу прекратить поединок. Спрячьте мечи. Подобный поединок законом турнира не разрешается.
5: Надеюсь, что мы еще встретимся. Слышите, вы, рыцарь, лишенный наследства.
4: Не моя будет вина, если не встретимся. Я всегда готов сразиться с тобой. Эй, дайте кубок вина. Пью! За здоровье всех честных английских сердец! Герольды, трубите вызов на бой!

0: наследство готов сразиться с каждым из рыцарей зачинщика.
1: Четыре поединка победитель Бриана де Буа-Гильбера выиграл легко и мужественно.

0: Слушайте все! Сейчас будет говорить принц Джон!
1: Сэр, рыцарь, лишенный наследства! Мы все очень сожалеем, что вы, как нам сообщили, дали обет не поднимать забрало и не снимать шлем. Мы покорены вашей доблестью. Теперь, сэр, рыцарь, лишенный наследства, вам предстоит почетная обязанность избрать прекрасную даму, которая займет трон царицы любви и красоты на турнире. Поднимите ваше копье. Я надену на него золотой венец, который вы, сэр, передадите вашей избраннице.
2: Рыцарь, лишенный наследства, медленно поехал вдоль арены. Все с огромным любопытством следили за ним. Наконец, рыцарь остановился перед балконом, где сидела леди Ровена. Победитель с минуту стоял неподвижно, затем медленно и грациозно склонил копье и положил венец к ногам прекрасной Ровены.

0: сейчас состоится всеобщий турнир, в котором примут участие все присутствующие рыцари.
1: Они разделятся на две равные партии и будут честно и мужественно сражаться, пока принц Джон не подаст сигнал к окончанию состязания.
0: Щедрость, щедрость, доблестные рыцари! Любовь к дамам, честь великодушному, слава храброму!
2: Пусть едут!
3: Красивое и вместе с тем устрашающее зрелище представляли рыцари обеих партий, сторонников Бриана де Буа-Гильбера и рыцаря, лишенного наследства. Словно железные изваяния возвышались они на своих боевых седлах, на отточенных остриях копий засверкало солнце, плюмажи и вымпелы заколебались над их шлемами. Затрубили, копья разом склонились, шпоры вонзились в бока коней, передние ряды обеих партий полным галопом понеслись друг на друга и сшиблись посреди арены с такой силой, что гул был слышен за целую милю.

0: схватки, и сразу нельзя было ничего сказать, так как поднялось густое облако пыли. Лязг оружия, возгласы сражающихся сливались в ужасающий шум, заглушая стоны раненых, беспомощно распростертых на арене под копытами коней.
1: Сражайтесь, храбрые рыцари! Человек умирает, а слава живет!
2: Сражайтесь! Смерть лучше поражения!
3: Сражайтесь, храбрые рыцари! Ибо прекрасные очи взирают на ваши подвиги!
0: Но мало-помалу ряды сражавшихся стали редеть. Одни признали себя побежденными, других прижали к ограде в конце арены, третьи лежали на земле раненые. И храмовник Бриан де Буагильдер с рыцарем, лишенным наследства, сошлись, наконец, лицом к лицу. Именно в эту минуту партия рыцаря, лишенного наследства, оказалась рассеянной. И двое союзников храмовника бросились помогать ему сладить с врагом.
4: Берегись! Берегись, сэр, лишенный наследства!
0: Рыцарь успел заметить новых противников, но было невероятно, чтобы один человек мог устоять против такого неожиданного и неравного нападения.
5: «Принц Джон, бросайте поскорее жезл на арену. Надо спасти доблестного рыцаря от бесславного поражения».
6: «Ну нет, аббат Эймер, этот выскочка, скрывающий свое имя, уже получил приз. Пускай теперь выигрывают другие».
0: Неожиданный случай решил судьбу турнира. В числе сторонников рыцаря, лишенного наследства, был один рыцарь в черных доспехах верхом на вороной лошади. У этого рыцаря на щите не было никакого девиза, и до сих пор он почти не принимал участия в битве, играя скорее роль зрителя, нежели деятельного участника в турнире. За это его прозвали черным лентяем. Но вот теперь этот рыцарь вонзил шпоры в бока своей лошади и как молния помчался на помощь товарищу.
7: Решенный наследство, иду на выручку!
0: Черный лентяй нанес сокрушительный удар по голове одному противнику, тяжелой секирой ударил по гребню шлема другого и снова спокойно отъехал в северный конец ристалища.

0: этот миг Бриан де Буагильбер скатился с упавшей лошади на землю, и рыцарь, лишенный наследства, занес над головой поверженного врага роковой меч.
1: Остановитесь! Я бросил на арену жезл! Конец состязанию! Пальма первенства, безусловно, принадлежит черному лентяю. Но где он?
0: К удивлению всех присутствующих, черного рыцаря нигде не могли отыскать. Принцу Джону пришлось снова признать права рыцаря, лишенного наследства.
1: Если вы, сэр, все еще не согласны объявить нам свое настоящее имя, мы под вашим титулом вторично признаем вас победителем на турнире и заявляем, что вы имеете право получить из рук королевы любви и красоты почетный венец. Подойдите к леди Ровенне.
2: Жалую тебе этот венец, рыцарь, как награду, предназначенную доблестному победителю.
3: Но так нельзя. Нужно, чтобы он обнажил голову.
4: Ну, помогите снять ему шлем. Вы видите, он не в состоянии сделать это сам.
2: Айвенго!
5: Айвенго! Айвенго!
2: И никогда венец рыцарства не был возложен на более достойное чело. Вы смертельно ранен!
6: Вон, копьем в бок.
2: Сколько крови!
1: Что вы скажете, аббат Эймер?
7: Ваше высочество.
1: Недаром я сразу почувствовал неприязнь к этому молодцу, хотя и не подозревал, что под его доспехами скрывается любимчик моего брата.
6: Да, да, да.
0: Принц Джон! Принц Джон, прочтите эту записку.
1: Откуда?
0: Из-за границы, принц. Ее привез сюда француз, который говорит, что скакал день и ночь, чтобы вручить ее вашему высочеству.
1: Давайте. Святые угодники.
0: Что такое, ваше высочество?
1: Прочтите, Депроси.
0: Будьте осторожны. Дьявол

0: около полудня Дебросси, ради которого и был затеян набег, явился сюда добиваться руки и приданого леди Ровены. Он приветствовал ее, сняв свой бархатный берет и грациозным движением руки приглашая ее сесть.
1: «Если я нахожусь в присутствии моего тюремщика, сэр-рыцарь, а обстоятельства таковы, что я не могу думать иначе, то узницы приличнее стоя выслушать свой приговор».
2: «Увы, прелестная Ровена, вы находитесь в присутствии пленника ваших прекрасных глаз, а не тюремщика. Это Дебросси должен получить приговор».
1: «Я не знаю вас, сэр. А дерзкая фамильярность, с которой вы обращаетесь ко мне на жаргоне трубадура, не оправдывает разбойничьего насилия».
2: «Твои прелести побудили меня совершить поступки, недостаточно почтительные по отношению к той, кого я избрал царицей моего сердца».
1: «Повторяю вам, сэр, что я не знаю вас, и напоминаю вам, что ни один мужчина, носящий рыцарскую цепь, не должен позволять себе навязывать свое общество беззащитной даме».
2: Леди Ровена, вы сами бесстрастны и потому не находите оправдания пылкой страсти другого человека».
1: «Я в самом деле принуждена сесть, потому что вы, по-видимому, никогда не кончите произносить такие пошлости, какие приличны странствующему менестрелю, но не рыцарю».
2: «Гордая девица, я тебе докажу, что и моя гордость не меньше твоей. При твоем характере тебя легче покорить с оружием в руках, чем светскими обычаями и учтивыми речами».
1: «Вам было бы лучше сохранить одежду и речь разбойника, чем скрывать воровские дела под личиной деликатных манер».
2: «Твой совет хорош, и я скажу тебе: или ты вовсе не выйдешь из этого замка, или выйдешь супругой Мориса Дебросси».
1: «Никогда».
2: «Хорошо. Но имей в виду, я знаю, что твой возлюбленный Айвенго лежит раненый в стенах этого замка. Фрон де Бефу, притязающему на владение саксонского рыцаря, ничего не стоит одним ударом кинжала прикончить его. Советую тебе хорошенько подумать об этом. Судьба Айвенго и Седрика Сакса зависит от твоего решения».
1: «Подлый раб, ты не знаешь, что такое честь саксонской наследницы».
2: «Ну что же, вы сами вынуждаете меня на крайние меры. Знаете же,

0: скорее в салон.
1: Что-то случилось.
0: Я вижу, сэр Храмовник, ваши любовные похождения прерваны так же неприятно этими оглушительными звуками, как и мои.
1: В мою Ревекку вселился легион бесов. Ибо один бес не мог бы внушить ей столько неукротимой гордости и решимости.
0: Фух, где же барон?
1: Вот он. Пожалуй, никогда еще Фрондебеф не бегал так быстро навстречу к своим гостям.
2: Вы здесь? Это хорошо.
1: Проклятый рок. Старый Исаак почти уже согласился дать мне 1000 фунтов серебра. Осталось только чуть поджарить его на раскаленных углях. Вот причина дьявольской трескотни. Письмо. Я, Вамба, шут в доме благородного и знатного дворянина Седрика Ротервудского, и я, Гурт, свинопас сэра Седрика, при содействии наших союзников и единомышленников, а именно храброго рыцаря, именуемого Черный Лентяй, и доброго йомена Роберта Локсли, объявляем вам Реджинальд Фрондебёрф и всем, какие есть при вас сообщникам, что поскольку вы...
3: Что? Ну-ка, дайте-ка мне. Поскольку вы без всякого повода и без объявления вражды хитростью и лукавством захватили в плен нашего хозяина и властелина, означенного Седрика со всеми его спутниками, мы просим и требуем, чтобы все пленники с лошадьми и мулами, с добром и пожитками, не позднее, как через час по получении сего письма, были выданы нам. В противном случае объявляем вам, что считаем вас изменниками и намерены драться с вами. Писано под большим дубом на Оленьем холме.
2: Нам следует серьезно подумать и не предаваться легкомысленному веселью. Мы раздразнили осиный рой. Около замка, по крайней мере, 200 человек. Но делать нечего. Сэр Храмовник, пиши ответ на их дерзкий вызов.
4: Конь вдруг начнет плестись рысой, а клячи вскачь пойдут. Так станет вдруг шуток.

0: Ну, ну что там, Локсли?
1: Что они пишут?
2: Столько времени. Написано по-французски.
3: Позвольте, Локси, я переведу.
2: Тише, тише! Слушать черного рыцаря!
3: Дорогие друзья, вот ответ Дебефа. Они не принимают вызов от рабов, крепостных и беглых людей.
4: Ну,
3: пленных угрожают казнить до полудня и просят прислать священника, чтобы приготовить их к смерти.
5: Казнить благородного Седрика?
2: В том случае надо взять замок. Они угрожают, чтобы выиграть время.
3: Надо воспользоваться тем, что они просят священника, и разузнать, как обстоят дела в замке. По-моему, наш святой отшельник мог бы исполнить эту благочестивую обязанность.
6: Ай, черт бы тебя побрал с твоими советами. Я же тебе говорил, сэр лентяй, что когда я сбрасываю рясу, вместе с ней снимаю и мой духовный сан. Так что вся моя святость и даже латынь пропадают.
5: Ну, я вижу, дураку на роду написано оставаться в дураках и совать шею в такое ермо, от которого умные люди шарахаются. Ну, так... Да будет вам известно, дорогие братья и земляки, что до шутовского колпака носил я рясу и до тех пор готовился в монахи, пока не началось у меня воспаление мозгов.

0: Так, значит, ты служитель святого Франциска?
1: Да. Бедный монах, попавший в руки разбойников и посланный ими в ваш замок исполнить священную обязанность.
0: Так, так, святой отец.
2: Но, барон,
0: а много ли там этих бандитов?
1: Доблестный господин, имя им легион. Кормеум и рукта вид. Что значит, я чуть не помер со страху. По крайней мере, господин, их наберется там 500 человек.
2: Много. Черт.
0: Ну что, Буагильбер?
2: Надо воспользоваться этим монахом. Пускай он отнесет письмо от имени Деброси с приказанием его вольной дружине поспешить сюда.
3: Да, я тотчас же напишу.
0: Хорошо. Эй, слуга!
4: Слушаю.
0: Проводите святого отца к этим саксонцам.

0: сэр Седрик, к вам служитель святого Франциска.
1: Ради чего ты явился, монах?
2: Я пришел приготовить вас к смерти.
3: Слышишь ли ты это, Ательстан?
4: Я готов. И пойду на смерть так же спокойно, как пошел бы обедать. Я есть хочу.
1: Подлые собаки! Должно быть им обидно, что осталось двое саксонцев, владеющих земельными угодьями в этой стране. Вы отняли наши вольности! Отнимайте жизнь! Если Седрик саксонец не в силах спасти Англию, он готов умереть за нее!
2: Ой, как ты больно скоро собрался умереть, дядюшка.
5: Что-что? Твой голос?
2: Голос твоего верного шута.
5: Вамба! Дай я обниму тебя. Ательстан, это мой вамба.
4: Приветствую тебя, верный слуга. У тебя нечего поесть?
2: К сожалению, нет. Мой господин, возьми эту рясу, веревку и уходи из замка. А мне оставь свой плащ и пояс, чтобы я мог занять твое место.
5: Но ведь они тебя повесят, бедный дурень.
2: А висеть я могу так же важно, как и ты.
5: Ну хорошо, хорошо, я согласен принять твое предложение. Но спаси и лорда Ательстана.
4: Ну нет, я скорее соглашусь неделю просидеть на хлебе и воде, чем воспользоваться преданностью слуги своему хозяину.
5: Ательстан.
4: Нет.
5: Я прошу вас.
4: Нет.
5: Ательстан.
4: Нет, нет.
5: Я прошу.
4: Нет.
2: Я слыву дураком, но я вижу, дураку надо вынести решение. Я согласен висеть, но не иначе, как вместо моего родового властелина. Итак, прощай, хозяин. Мой колпак повесь на стене в Ротервуде в память того, что я отдал свою жизнь за хозяина, как подобает верному дураку.
5: Вамба!
2: Тише. Идут.
4: Отец, ты сделал свое святое дело. Выходи. Вернешься в стадо этих саксонских свиней, окруживших замок, и наговори им, чего хочешь. Но пусть они еще сутки простоят под этими стенами. А ты в это время снесешь письмо в замок Филиппа де Мальвуазена. Скажешь письмо от Фрон-де-Бёфа. Если не выполнишь моего поручения, я сдеру с тебя и рясу, и твою святую шкуру. Иди.

0: Седрик сбежал.
1: Как сбежал?
0: Боже мой! Я сам проводил этого саксонского Борова потайным ходом в поле. Вместо себя он оставил своего шута.
1: Ах, черт побери! Теперь нам не удастся снестись с нашими союзниками.
0: Барон! Эбраси! Вы слышите? Они пошли!

0: Обитателей его охватила паника. Служанка, которой было поручено охранять Ревекку, сбежала, забыв запереть дверь пленницы. Ревекка тут же воспользовалась этой оплошностью, чтобы разыскать раненого Айвенго. Она знала эту комнату, где лежал больной. Вот она, направо, за этой колонной. И юноша здесь один. Святой Антоний, он на полу.
1: Сэр рыцарь, что с вами?
2: Это ты, Ревекка. Что происходит?
1: Лягте немедленно. Замок осажден. Но я не знаю, кем.
2: Ах, если бы мне доползти хотя бы до того окошка.
1: Айвенго, прошу вас, лежите спокойно. Я сама стану у окна и как сумею буду описывать, что там происходит.
2: Нет, нет. Малейшее отверстие в стене – это мишень для стрелков, какая-нибудь шальная стрела.
1: Я буду осторожна. Вот отсюда видно все хорошо. Огромная толпа ворвалась на мост передовой башни.
2: Не видно, кто их вождь.
1: Всех заметнее рыцарь, облаченный в черные доспехи. Какое страшное зрелище! Они вот-вот ворвутся в главные ворота замка. Вот черный рыцарь уже рубит ворота секирой. Со стен на них бросают камни и бревна. Но черный рыцарь уже проломил ворота.
2: Клянусь честью моего дома. Клянусь светлым именем той, которую люблю. Я отдал бы 10 лет жизни за один день битвы рядом с этим доблестным рыцарем. Ну что это? Слышишь?
3: Пожар! Воды!
1: Смотрите в окно! Какие ужасные клубы дыма! Мы погибли!
2: Беги, беги, Ревекка. Спасай свою жизнь. А мне уже нет спасения.
1: Я не уйду от тебя. Вместе спасемся или погибнем. О, великий Боже, мой отец, отец, какая судьба постигнет его?
0: В эту минуту дверь распахнулась настежь, и на пороге появился Бриан де Буа-Гильбер. Вид его был ужасен. Золоченые доспехи проломлены, залиты кровью, а перья на шлеме частью сорваны, частью обгорели.
4: Наконец-то я нашел тебя, Ревекка. Замок полыхает в огне. Вставай и немедленно иди за мной.
1: Одна я не пойду. Если ты рожден от женщины, если твое сердце не так жестоко, как твоя железная броня, спаси этого раненого рыцаря.
4: Всякий рыцарь, Ревекка, должен покоряться своей участи, хотя бы ему пришлось погибнуть от меча или огня.
1: Свирепый воин, я скорее погибну в пламени, чем приму спасение от тебя.
4: Тебе не придется выбирать. Один раз ты заставила меня отступить, но ни один смертный не добьется от меня этого дважды.
0: Хромовник схватил испуганно кричавшую девушку и выбежал с нею из комнаты.
2: Предатель Буа-Гильбер! Отпусти сейчас эту девицу!
4: Это я, Айвенго, тебе приказываю!
2: Негодяй! Ты заплатишь мне за это своей кровью.

0: ворвались осаждавшие. Они преследовали защитников замка, удовлетворяя ту жажду мести, которая давно уже накопилась у них против тиранов Рон-де-Бефа. А в клубах смрадного дыма, ежеминутно рискуя жизнью, как призрак, носился по замку предводитель саксонцев, черный рыцарь.
1: Айленко!

конце 12 века Англия была завоевана норманами. Саксонские вельможи либо подвергались истреблению, либо лишались своих владений. А король Ричард Львиное Сердце томился в плену у герцога австрийского. Самый близкий приближенный короля, рыцарь Айвенго, опальный сын Седрика Сакса, скрывая свое имя, вернулся в родные места. Вместе с ненавистью к норманам-поработителям в отчие края звала юного рыцаря и любовь к прекрасной Ровене, жившей в доме Седрика. На достопамятном турнире в Ашби Айвенго одержал блистательную победу над нормандскими рыцарями. И лишь когда с тяжело раненого юноши сняли шлем, все узнали, кто скрывался под именем рыцаря, лишенного наследства. Об этих событиях поведал нам Вальтер Скотт в своем романе «Айвенго». Часть вторая.

0: могилах спит.
1: Будьте осторожны, дьявол спущен с цепи. Что ты скажешь на это, Дебраси?
2: Ваше высочество, быть может, это ложная тревога.
1: Нет, это значит, что брат мой, Ричард Львиное Сердце, получил свободу.
2: В таком случае пора нашей партии сосредоточиться в каком-нибудь сборном месте. Например, в Йорке. Через несколько дней, наверное, будет уже слишком поздно. Вашему высочеству следует прекратить забавы.
1: Нет, пускай вечерний пир пройдет своим чередом. Даже если это последний час моей власти, я посвящу его мщению и удовольствиям. Пусть новые заботы приходят завтра.
3: Да, записка, полученная из-за границы, ошеломила принца Джона. Ведь ему казалось, что королевский трон так близок. Однако, таков уж был нрав этого необузданного тирана, что даже в минуту грозной опасности он не желал отказываться от роскошного пира, который он вместе со своими приспешниками давал в честь турнира вожби.
1: Этот кубок мы поднимаем за здоровье Уилфреда Айвенго, героя нынешнего турнира. Мы сожалеем, что рана препятствует его участию в нашем пире. Пускай все выпьют вместе со мной. В особенности же Седрик Роттервудский, почтенный отец, подающего большие надежды сына.
4: Нет, ваше высочество. Я не считаю больше сыном непокорного юношу, который ослушался моих приказаний и отрекся от нравов и обычаев предков.
1: Не может быть! Возможно ли, чтобы столь доблестный рыцарь был непокорным и недостойным сыном?
4: Да. Он покинул отчий дом вопреки моему запрещению.
1: Благородный Седрик, мне кажется, что мой брат Ричард намеревался даровать своему любимцу богатое поместье.
4: Он так и сделал. Одной из главных причин моей ссоры с сыном и послужило его унизительное согласие принять на правах вассала именно те поместья, которыми его предки владели по праву, независимо ни от чьей воли.
1: Ну что ж, раз почтенный Седрик отказывается выпить за здоровье своего сына, предоставим ему очередь отплатить нам любезностью.
4: Я готов, ваше высочество. Поднимаю мой кубок за Ричарда Львиное Сердце.
1: Что? Конкламатум эст, покулатум эст. То есть выпили мы довольно, покричали вдоволь. Пора оставить наши кубки в покое. Должно быть, аббат собирается исповедовать кого-нибудь на ночь, что так спешит встать из-за стола.
5: Нет, вы ошибаетесь, ваше высочество. Ошибаетесь, мне необходимо сегодня же отправиться домой.
1: Начинают разбегаться. Заранее струсили. И этот подлый приор первый отрекается от меня.
3: Действительно, гости быстро разъезжались. И принц Джон был прав, когда утверждал, что при одном имени Ричарда люди разбегаются от него, как от прокаженного. Правда, Вальдемар Фицурс, советник принца, был уверен, что и самого принца Джона при имени его брата трясет, как в лихорадке.
6: Да, де Бросси, плохо быть советником принца, которому не хватает твердости и постоянства как в добрых, так и в худых делах.
7: Принц Джон слишком самонадеянный и дерзок, но это тот монарх, в царствование которого Фицурс и де Бросси надеются возвыситься и процветать.
6: А что это тебе, нормандскому рыцарю, вздумалось нарядиться в зеленый камзол саксонского йомена? Что это за маскарад, де Бросси?
7: Я хочу раздобыть себе жену.
6: Не понимаю, о чем ты говоришь.
7: В этом наряде я намерен напасть на стадо саксонских быков, уехавших только что из Ажби, и отнять у Седрика красавицу Равену. Бриан де Буагильбер поможет мне совершить нападение. Он со своими людьми будет изображать разбойников, а я потом, переменив платье, отобью у них красавицу.
6: Возможно, возможно, что тебе посчастливится отнять ее у саксов. Но как ты вырвешь ее из когтей Буагильбера? А то такой сокол, который сам привык хватать куропаток и умеет крепко держать свою добычу.
7: Он не посмеет нанести мне такое оскорбление. Но, прощай, я слышу на заднем дворе топот и ржание коней. Мои товарищи уже собрались.

0: Вы, вероятно, забываете, леди Ровена, что вы дочь английского короля Альфреда.
1: Что ж, из того?
0: Да то, что вождь, который мог бы объединить истинных саксонцев и повести их на борьбу против нормандского ига, должен быть древнего королевского рода. Кто же, кроме моего друга, Ательстана, может быть им?
1: Я не понимаю вас.
0: Нет, вы прекрасно понимаете, что означал бы ваш брачный союз с Ательстаном. Прекрасно.
1: Прошу вас не говорить со мной об этом. Я неоднократно уже заявляла вам, что скорее пойду в монастырь, чем соглашусь разделить трон с Ательстаном.
0: Это потому неблагодарное, что вы не думаете скрывать своего предпочтения, которое оказываете Уильфреду Айвенго.
1: Да, вашему сыну Седрик Ротервудский.
0: О, Ровена.
1: Сыну, которого вы оставили истекающим кровью на произвол судьбы.
0: Пускай идет своей дорогой. Пусть те и лечат его раны, ради кого он их получил. Ему больше подходит проделывать фокусы, чем поддерживать честь и славу своих английских предков мечом и секирой.
1: Если для поддержания чести и славы своих предков достаточно быть мудрым в делах совета и храбрым в бою, то кто, кроме его отца, станет отрицать?
0: Молчите. Молчите, леди Ровена. Я не хочу слушать вас! Вамба! Вамба, черт бы тебя побрал. Что ты там застрял, как пень посреди дороги?
2: Я размышляю, дядюшка. Когда мы выйдем...
0: Тебя побрал. Что ты там застрял, как пень посреди дороги?
2: Я размышляю, дядюшка. Когда мы выезжали...

0: батюшка, пустяки. Если бы не крики, которые, я слышу, несутся вон оттуда.
1: Придержим коня, Этельстан. Впереди зовут на помощь.
2: В этих лесах, сэр Седрик, все может случиться. Эй, люди, приготовьте мечи. От нас ждут помощи. Вперед.
0: Дядюшка, так ведь это же Исаак из Йорка и его дочь Ревекка. Клянусь святым Витольдом, ее царственный наряд достоин...
3: Помолчи, шут!
4: Ну-ка, Исаак, расскажи нам, что случилось?
5: Сэр Седрик, спасите нас. Позвольте нам продолжать путь под вашей охраной.
4: А где же твои люди?
5: Услыхав топот ваших коней и голоса, они приняли вас за разбойников. И все разбежались.
4: Хорошо. Мы дадим тебе 2 человек из нашей свиты и пару лошадей. Они проводят вас до ближайшего селения.
6: Леди Ровен, вы узнаете меня?
7: Да, Ревекка.
6: Я молю вас о покровительстве. Велите нам ехать с вами. Я не для себя прошу вас о такой милости. Я обращаюсь к вам ради того, кем и вы дорожите. Если с ним приключится беда, то и последние минуты вашей жизни будут отравлены мыслью, что вы не исполнили того, о чем я прошу вас. Вот там, за кустами, он лежит больной на носилках.
7: Кто этот человек?
6: Рыцарь Айвенго.
7: Айвенго! Молчите! Дорогой сэр Седрик!
8: Я слушаю вас, леди Рувен.
7: Пусть они едут с нами. Прикажите снять вьюки из 2 мулов и впрячь их в носилки. С ними больной их родственник. А старику и дочери можно предоставить 2 запасных лошадей.
8: Раз леди Рувена желает этого, я согласен. Пусть едут с нами.
4: Слава богу, что все обошлось благополучно.
9: Что это за люди?

0: Появились так неожиданно и расправились с кавалькадой Седрика так быстро, что казалось, их было вдвое больше, чем на самом деле. Из всего отряда саксонцев удалось спастись только двум – Гурту и Вамбе, который, кстати, выказал при этом гораздо более мужество, чем те, кто считался умнее его.
1: Слыхал я, как люди восхваляли свободу, а вот теперь хотелось бы мне, чтоб какой-нибудь мудрец надоумил меня, что делать с этой свободой.
2: Вамба!
1: Кто тут?
2: Да тихо ты, это же я, Гурт.
1: Святой Витольд, а я уж думал опять эти черные маски да зеленые кафтаны.
2: Да нет тут никого.
3: Кроме меня.
2: Что?
3: Не с места. Что здесь происходит?
1: Обычная история. Всех в плен забрали.
3: Кого забрали?
2: Нашего господина Седрика Сакса и леди Равену.
1: И высокородного Ательстана тоже. Всех забрали. И лежат они теперь связанные на зеленой травке, словно дикие яблоки. Ну, вроде тех, что ты трясешь в лесу на корм своим свиньям. Я бы даже смеялся, кабы не слезы.
3: Кто же осмеливается чинить грабеж и насилие в этих лесах?
1: Погляди поближе-ка на их кафтаны. Не принадлежат ли они твоим детям? Уж очень похожи они на твои собственные, как два зеленых стручка.

0: гороха друг на друга.
1: Это мы сейчас узнаем.
2: Кто же ты, добрый Йомен? Готов поклясться своим спасением, что ты очень похож на того стрелка из лука, который на ристалище в Ашби трижды попал стрелой в ивовый прутик.
1: Любезные друзья, теперь не время допытываться, кто я. Вот и мои люди.
3: Мы здесь, Локсли.
1: Что случилось на поляне у ручья? Говори ты. Вот оно что. Слушайте, Гурт и Вамба. На Седрика Сакса, защитника английских вольностей, напали опытные нормандские воины. Этот отряд переодетых молодцов везет пленников в Торлкистон, в замок Фрон-де-Бёфа. Нападать на них сейчас бессмысленно, но мы соберем дружину, которая сумеет достойно покарать их. Где мельник?
4: На дороге к Роттерхэму. С ним 6 человек.
1: Отправляйся и верни его сюда. А где Аллен из лощины?
4: Пошел на дорогу к Олтингу Локсли. С ним 10 наших людей.
1: Скачи за ним. Остальные ступайте в разные стороны и соберите всех наших. А где монах?
4: У себя, в келье.
1: Туда я пойду сам.

0: Кто осмелился прервать мои вечерние молитвы?
1: Преподобный отец, я бедный странник, заблудившийся в этих лесах. Воспользуйся случаем проявить милосердие и гостеприимство.
0: Проходи мимо. Не мешай служителю Господа и святого Дунстана.
1: Прошу тебя, честной отец, если ты христианин, отопри дверь своей хижины.
0: А я прошу тебя, брат мой во Христе, не приставай ко мне, сделай милость.
1: Скорее отпирай дверь, никто, клянусь небом, я ее выломаю.
0: Имей же терпение, добрый странник. Сейчас я отопру. Хотя не ручаюсь, что этим доставлю тебе удовольствие.
2: Дверь хижины распахнулась, и перед путником предстал отшельник. Человек огромного роста, могучего телосложения, в длинной волосинице, подпоясанной соломенным жгутом. В одной руке он держал зажженный факел, в другой – увесистую дубину. Две большие мохнатые собаки стояли по обе стороны хозяина, готовые по первому знаку броситься на непрошенного гостя. Но когда при свете факела сверкнул высокий шлем и золотые шпоры рыцаря, отшельник изменил свое первоначальное намерение.
3: Молчать, молчать, пошли! Пошли отсюда! Пошел.
0: Проходи, добрый рыцарь. Собак моих не бойся. Они защищают меня от разбойников. Добрых людей они не трогают.
4: Этот угол для лошади твоей. Другой... Постель тебе.
0: А вот и ужин. Горсть сушеного гороха.
1: Мне кажется, преподобный отче, что твоя скудная пища идет тебе впрок. Тебе куда больше подходило бы драться на кулачках и дубинках, чем жить в лесу и читать молитвенник.
0: А ты, видно, привык к роскоши придворной жизни, избалован городскими излишествами. Помнится мне, что когда здешний лесной сторож привел мне этих собак, он оставил здесь кое-какие съестные припасы. Так как они для меня непригодны, то я чуть не позабыл о них.
1: Клянусь, что именно так. С той минуты, как ты откинул свой капюшон, отшельник, я убедился, что у тебя в келье водится пища получше гороха.
0: Да, тут у меня случайно есть... запеченный в оловянном блюде пирог.
1: А может быть, тот честный сторож оставил здесь и вино?
0: А? Твоя правда. Он забыл вот эту кожаную бутыль и два кубка.
1: Твое здоровье, самый таинственный отшельник, какого я когда-либо встречал.
4: Признаюсь, и ты кажешься очень подозрительным молодцом.
1: Дозволь грешному мирянину узнать твое имя.
0: Можешь звать меня Причетником. Так прозвали меня в здешнем краю. Правда, прибавляют еще к этому имени прозвище Святой. Но я не настаиваю. Ну, а ты, доблестный рыцарь, не скажешь ли, как мне называть моего почтенного гостя?
1: Видишь ли, Святой Причетник, в здешнем краю меня зовут Черным Рыцарем. Многие прибавляют к этому титулу лентяй. Но я тоже не гоняюсь за этим прозвищем.
0: Прекрасно, черный лентяй.
4: Будем пить и веселиться, черный лентяй.
2: Черный лентяй, да.
5: да. Заблудившийся в лесу путник был никто иной, как тот самый загадочный рыцарь, который помог Айвенго одержать победы в Ашби де ла Зуш и незаметно исчез так, что его нигде не могли отыскать. Куда теперь он держал путь, неизвестно. Так же, как неизвестно, когда бы закончился ночной пир со святым причетником, если бы тревожный свист не прервал его веселье.
0: Клянусь святыми четками, это сам Локсли. Друг лентяй, надевай скорее наглу свой железный горшок и поспешай, как только можешь.
5: Совсем немного времени понадобилось для того, чтобы святой причетник полностью преобразился. Это случилось сразу же после того, как Локсли, предводитель лесных стрелков, поведал ему о случившемся.
0: Где они, подлые грабители, что похищают девиц? Черт, меня побери, коль я не справлюсь с целой дюжиной этих мерзавцев!
4: Так ты и ругаться умеешь, святой причетник.
0: Клянусь святым Георгием, я только до тех пор монах, пока у меня ряса на плечах. А как только надену зеленый кафтан...
2: Ступай вперед, балагур! Надо поскорее собрать народ, чтобы взять приступом замок Реджинальда.
4: Я тоже иду с вами на Торквистон.

0: Как видишь, Дебросси, здесь, в Торлкестоне, все сложилось совсем не так худо, как ты предполагал.
1: Я надеюсь, Буагильбер, что ты будешь верен своему слову.
0: Хватит об этом. Я ведь нисколько не интересуюсь твоей синёкой красоткой Ровен. В числе пленных у меня есть добыча, ничем не хуже твоей.
1: Ты говоришь о прелестной Ревекке? Но я готов поклясться, Бриан, что денежные мешки ее папаши пленяют тебя гораздо больше.
0: И то, и другое привлекательно. Но старого ростовщика придется делить с Фрон-де-Бёфом. Он не позволит даром расположиться у него в замке.
1: По-моему, барон уже приступил к переговорам с Исааком.
0: Да, избрав местом для них тюремное подземелье замка с цепями и кандалами на стенах.
1: Пожалуй, я сыщу в мрачном Торлкестоне уголок поуютнее.
2: Комната, в которую поместили леди Ровену, была убрана с некоторой претензией на роскошь. Таким образом, ей было выказано особое уважение по сравнению с остальными пленниками.

турнире ваш Бидаль-Азуш, опальный сын Седрика Сакса Айвенго одержал блистательную победу над нормандскими рыцарями. Тяжело раненого юношу забрала к себе дочь ростовщика Исаака из Йорка Ревекка. Возвращаясь домой, они встретились с леди Ровеной и Седриком и вместе продолжали обратный путь. Предводитель нормандских вольных стрелков де Бросси и рыцарь-храмовник Бриан де Буагельбер, заговорившись похитить саксонскую красавицу Ровену, напали на мирных путников и пленили их в замке Торлкестон. Неизвестный рыцарь, прозванный «Черным лентяем», который оказал в турнире неоценимую услугу Айвенго, а затем таинственно исчез, неожиданно попадает к лесным стрелкам. Там он и узнает о разбойничьем нападении нормандцев. Черный рыцарь возглавляет отряд штурмующих Торлкестон и в поверженном пылающем замке разыскивает того, кого

Об этих событиях поведал нам Вальтер Скотт в своем романе «Айвенго». Часть третья.

0: Гнездо тиранов, замок Торлкистон разрушен!
1: Благородный Седрик и храбрый черный рыцарь, прошу вас, садитесь рядом со мной у этого дуба.
2: Добрый Йомен, сердце мое подавлено печалью. Нет более высокородного Ательстана. Он пал от руки презренного Буагильбера. Мне надо торопиться в замок Конингсбург, куда перевезли его благородные останки. Я ждал только возможности принести мою благодарность тебе, Локсли, и твоим храбрым товарищам за сохранение нашей жизни и чести. А ты, мой верный Бамба, как наградить мне тебя, не побоявшегося предать свое тело оковам и смерти ради моего спасения? Да, я обниму тебя, Бамба.
3: Ой, пусти меня, дядюшка. И, пожалуйста, не плачь. Ну, что будет, если ты станешь платить за мои услуги одной соленой водой из глаз? Дядюшка, ты лучше подумай о Гурте. Я что, я ведь шут.
2: Гурт, подойди, мой верный свинопас. Становись на колени.
1: В чем провинился я? За что так сурово говорит со мной мой хозяин?
2: Гурт, ты больше не раб и не невольник. Отныне ты свободный человек. Дарую тебе участок земли в моем Олбрумском владении. Прими его от меня и моей семьи. В пользу твою и твоей семьи. Отныне и навсегда.
1: Кузнеца бы мне, пилу, долой этот ошейник с вольного человека. Благородный господин мой, ваш щедрый дар удвоил мою силу, и я отныне буду вдвое успешнее биться за вас.
3: Нет, братец Гурт, а я тебе не завидую. Раб-то сидит себе у теплой печки, пока вольный человек сражается. Как говорится, дураку за обедом лучше, чем умному в драке. Дядюшка.
2: Что вам?
3: Наша леди Равена уже в путь готова.
4: Да благословит вас Бог, храбрые мужи, за то, что вы с опасностью для своей жизни заступились за угнетенных. Кто из вас будет голоден, помните, что у Равены есть чем накормить вас. Для жаждущих у нее довольно вина и пива. А если бы норманы вытеснили вас из здешних мест, знайте, что у Равены есть свои лесные угодья, где ее спасители могут бродить, сколько им вздумается. И ни один сторож не посмеет спрашивать, чья стрела поразила оленя.
1: Спасибо вам, благородная леди. Благодарю за себя и за своих товарищей.
2: Леди Ровена, своей свободой мы обязаны и отважному черному рыцарю.
4: Я хотела бы узнать у вас, сэр рыцарь.
5: Леди Ровена, вероятно, желала бы знать, схвачен ли ее обидчик Морис де Бросси. Вот он.
6: Да стоит ли леди бросить хоть один взгляд на пленного рыцаря, опозоренного воина?
4: Сэр рыцарь, в действиях подобных вашим настоящий позор не в поражении, а в успехе.
6: Победа должна смягчать сердца. Лишь бы мне знать, что леди Ровена прощает оскорбление, нанесенное ей под влиянием несчастной страсти.
4: Прощаю вас, сэр рыцарь. Прощаю, как христианка.
3: Это значит, что она вовсе и не думает его прощать.
2: Однако нам пора в путь. Сэр Черный Рыцарь, я знаю, что у вас все счастье на острие копья. Но если захочешь тихого угла, приезжай в Роттервуд. Будешь там не гостем,
7: а сыном и братом.
5: Я приеду в Ротервуд, честный Сакс. Отпусти со мной своего шута Вамбу, чтобы он показал мне кратчайший путь.
7: Согласен. На все согласен, черный рыцарь.
5: Смотри, не расточай своих обещаний с такой легкостью. Может случиться, что, приехав, я потребую такой награды, которая подвергнет испытанию даже твою щедрость.
7: Я жду тебя, рыцарь. Прощай.
5: Прощайте, леди Ровена.
4: Прощайте, сэр рыцарь. Айвенго, где ж ты, Айвенго?
8: Ах, если бы прекрасная леди Ровена могла знать, что ее возлюбленный Айвенго цел и невредим, сердце ее не терзало бы тревога. Если бы она могла видеть, как из пылающего замка раненого юношу вынес на своих руках черный рыцарь, она преисполнилась бы к спасителю чувством такой глубокой признательности, какую только позволила бы ее саксонская гордость. Но вот все, что произошло потом между Айвенгой и черным рыцарем, показалось бы ей непонятным и странным. Ну, мы пока не станем говорить об этом. Довольно сказать, что Айвенго был помещен на излечение в небогатый монастырь святого Ботольфа, куда мы со временем непременно заглянем. Однако теперь немаловажное обстоятельство призывает нас задержаться у заветного дуба на Оленьем холме.
1: Дети мои. Разрази меня гром, если это не наш причетник.
9: А кое-кто его хотел похоронить.
10: Монах, кажется, с утра промочил себе горлышко.
1: Я видел, как он возился у дверей одного подвала и клялся всеми святыми, что отведает, какие у барона фон де Бефа водились гасконские вина.
11: Раступитесь! И дети, раступитесь! Дети мои! Шире дорогу вашему духовному отцу и его пленнику! Здоровайтесь погромче! Я возвратился, мой благородный вождь, как орел с добычей в когтях.
10: Кого ж это ты подцепил, скажи на милость?
1: Ради бога, отвяжите меня от этого сумасшедшего.
11: Молчать!
1: Пощадите меня, милосердный господин.
11: Молчать, плененный мною. Я нашел его в таком месте, где думал найти кое-что получше. Ну, а нашел я и то, и другое, и бочонок, и вот этого вот безбожника. Ну, скажи, скажи, плененный мною, правда, что я пил всю ночь? То есть нет, не то я говорю.
8: Бедняга Исаак из Йорка опять подвергся бы испытаниям судьбы, если бы не заступничество черного рыцаря и появление еще одного пленника, нашего старого знакомца, приора Эймера из аббатства Жорво.
12: Что это значит? Знаете ли вы, что такое наложить руки на служителя Божия? Вы разорвали мой кружевной воротник тончайшей работы. Испортили ящичек с духами, серебряные щипчики для завивки волос. Другой на моем месте попросту отлучил бы вас от церкви. Но я не злопамятен. Если вы велите сейчас же подать моих лошадей, отпустите мою братью, дадите обещание не вкушать дичи до будущей Троицы, внесете сотню крон на обедни в аббатство Жорво, тогда я, может быть, постараюсь как-нибудь замять эту безумную проделку, и о ней больше речи не будет.
10: Я должен вас расстроить. сэр Приор. Вам придется уплатить порядочный выкуп, иначе вашей братии предстоит избрать себе нового настоятеля, потому что вы уже не воротитесь к своей пастве. Вот у нас еще один пленный. Послушай, любезнейший.
13: Да?
10: Посмотри на преподобного отца Эймера. Скажи, много ли можно взять с него выкупа? Я поручусь, что ты до тонкости знаешь, каковы доходы их монастыря.
13: О, еще бы мне не знать. Я постоянно веду торговые дела с преподобными отцами. 600 крон, почтеннейший приор, вполне может уплатить ваши милости.
10: Ха. Я доволен. Таково решение, сэр приор.
14: Решено! Решено!
3: Что, с ума сошли, господа? Где же я возьму такую сумму?
13: Если вашей милости угодно, я могу послать в Йорк за 600 крон, взяв их взаимообразно из доверенного мне капитала, лишь бы его высокопреподобие господин приор согласился выдать мне расписку.
10: Расписку он тебе даст, какую хочешь. А ты за один раз заплатишь выкуп и за приора, и за себя.
13: За себя. За себя. Я совсем разоренный человек.
10: Ну, это пускай рассудит приор. Отец Эймер, как вы полагаете, может ли этот человек дать за себя хороший выкуп?
3: Может ли? Да ведь этот Исаак из Йорка такой богач, что мог бы выкупить целое войско. Вы останетесь в накладе, взяв с него меньше 1000 крон.
10: Решено!
14: Решено!
15: Решено!
14: Решено!
13: Вы что, хотите вконец погубить меня, несчастного? Я лишился дочери, а вы хотите отнять у меня и последние средства к пропитанию? О, Ревекка! Если бы каждый листок этого дерева был бы золотой монетой, я бы отдал все эти сокровища, только бы знать, что ты жива.
14: А что у твоей дочери черные волосы? И не было ли на ней шелкового покрывала, вышитого серебром?
13: Да, да, да, что с ней, добрый человек? Скажи, где она, что с ней?
14: Я видел, как ее тащил Бриан де Буагильбер. Я хотел было послать ему вслед стрелу, да побоялся нечаянно попасть в девушку.
13: О, лучше бы твоя стрела пронзила ей грудь. Лучше бы ей лежать в могиле, чем быть во власти лютого храмовника.
10: Друзья, горе этого человека растрогало меня. Исаак, поспеши пленить Буагильбера видом твоих денег. Не то может случиться большая беда. Судя по тому, что нам донесли лазутчики, ты его застанешь в ближайшей прецептории. Приор Эймер, Исаак не прочь доставить тебе кошелек с 100 марок серебра, если ты согласен попытаться убедить твоего приятеля-храмовника, чтобы он отпустил на свободу его дочь.
3: Ну, пожалуй, я соглашусь, если он пожертвует сверх того что-нибудь на церковные нужды. А мое письмо будет тебе, старик, охранной грамотой и поможет не только найти доступ в прецепторию Темплстоу, но и добиться освобождения дочери.
13: Ой, Ревекка!
5: Ну, дорогой Локсли, время прощаться.
10: Доблестный черный рыцарь, без твоего мужества нас неминуемо постигла бы неудача.
5: Храбрый Локсли, даруй мне пленника Мориса де Бросси.
10: Он твой, и делай с ним все, что хочешь. Я протягиваю тебе руку честного англичанина и хочу вручить тебе вот этот охотничий рог. Если когда-нибудь тебе понадобится наша помощь в этих лесах, протруби вот

0: Прощайте, друзья мои.
1: Прощай, черный рыцарь.
2: Доброго пути, друг.
3: Прощай.
4: Прощай.

лань вывела детенышей из чащи на открытую поляну. И не было поблизости ни одного охотника, чтобы выследить и облюбовать стройного оленя, который величавой поступью расхаживал во главе своего стада.

0: Дурные вести, принц Джон.
1: Слишком часто стали посещать нас дурные вести. Даже здесь, в Йоркском замке. Ну, говори, Фицурс.
0: Прибыл Дебраси, но в каком виде? Его вооружение проломлено, измято, обогрено кровью, забрызгано грязью. Впрочем, вы сами убедитесь в этом, ваше высочество. Он идет сюда.
1: Что? Дебраси? Дебраси, что это значит? Говори, говори, я тебе приказываю. Ты всегда был мужественным человеком. Где храмовник? Где Фрон де Беф?
2: Храмовник вместе с красавицей Ревеккой бежал к себе в прецепторию Темплстоу. А барона Фрон де Бефа вы больше не увидите. Он погиб в раскаленной могиле среди пылающих развалин своего замка.
1: Что? Саксы возмутились?
2: Но худшая весть еще впереди. Ричард, львиное сердце, здесь, в Англии.
1: Что? Ты бредишь, Дебраси. Этого не может быть.
2: Это чистейшая правда. Я был его пленником. Он говорил со мной и отпустил на волю, взяв слово, что я не подниму более свой меч против законного английского короля.
3: Что делать, ваше высочество?
1: Нам остается одно средство. Тот, кого мы страшимся, странствует пока в одиночку. Надо где-нибудь его настигнуть.
2: Нет, я за это не возьмусь. Он помиловал меня. Я не согласен повредить хотя бы одно перо на его шлеме.
1: Хорошо, хорошо, Дебраси. Мы постараемся по достоинству оценить твою преданность.
3: Ваше высочество, я беру на себя это опасное дело. 5 моих дюжих копьеносцев, надеюсь, помогут завершить его... благополучно.
1: Желаю удачи, Фицурс.
4: В это же самое время в монастыре святого Ботольфа король Ричард Львиное Сердце, отныне нам нет уже надобности называть его черным рыцарем, прощался со своим верным Айвенго, которого король заехал навестить по пути от лесных стрелков Локсли. Айвенго высказал пламенное желание проводить своего избавителя. Но Ричард велел ему хорошенько отдохнуть 2 дня с тем, чтобы они встретились в Конинсбурге, куда отправился Седрик Сакс на поминки по своему благородному родственнику Ательстану. Ричард отбыл в сопровождении Вамбы, а вскоре после ранней обедни Айвенго послал сказать аббату, что желает его видеть.
5: Что? Что случилось, юноша? Ты почувствовал себя хуже?
6: Лучше. Гораздо лучше, нежели мог надеяться вначале. Или моя рана была не так серьезна, или целебный бальзам оказал на нее чудесное действие, но я не могу больше оставаться здесь.
5: Сохрани Бог, чтобы сын Седрика Сакса покинул нашу обитель, прежде чем зажили его раны.
6: Я и сам не покинул бы вас, святой отец, если бы не было в том нужды.
5: А что же вынуждает тебя к такому внезапному отъезду?
6: Разве вам никогда не случалось, святой отец, томиться зловещим предчувствием, ожидать какой-то беды, тщетно доискиваясь, какая бы могла быть тому причина?
5: Не отрицаю. Но ты, раненый и немощный, на что ты можешь пригодиться тому, за кем желаешь следовать? Ведь в случае нападения ты не в силах будешь защищать его.
6: Ты ошибаешься, Приор. Сил у меня довольно. Я отлично могу выдержать бой со всяким, кто захочет со мной помериться. Поэтому прошу тебя, достань мне скорее верховую лошадь.
5: Что ж, я дам тебе... мою испанскую кобылу.

0: Между тем, Ричард и его проводник Вамба не спеша подвигались вперед сквозь лесную чащу. Вороной конь легко нес на себе широкоплечего, могучего седока. Осанка и манера рыцаря выражали беззаботное веселье и удаль, изобличая ум, неспособный предвидеть опасность, но всегда готовый отразить ее. Шут был в обычном своем пестром одеянии, но события последнего времени заставили его заменить деревянный меч палашом.
1: Мой бесстрашный повелитель, дайте-ка мне рожок, что подарили нам Йоманы, и на зов которого они обещали появляться.
2: Пожалуйста, дружок.
1: Спасибо.
2: Что ты делаешь, Вамба?
1: То, что мне кажется сейчас совсем не лишним.

0: Если не ошибаюсь, вон в том кустарнике нас поджидают добрые молодцы. Засаду нам устроили.
1: Чего ты взял?
0: Да с того, что раза два видел, как среди зелени мелькали фигуры. Так будь они честные люди, выехали бы на открытую тропинку.
1: А ведь на этот раз ты прав. Опущу-ка я забрала.
2: И хорошо, что он успел это сделать, потому что в ту же секунду из придорожных кустов вылетели три стрелы, пущенные ему в голову. Из чащи выскочили шесть вооруженных всадников и во весь опор понеслись на него с копьями наперевес. Глаза Ричарда сверкнули гневом сквозь узкие глазницы забрала.
3: Что это значит? Умрите, раненые!

0: Разим мечом!
1: Как ни были храбры нападавшие на Ричарда, однако они попятились назад от могучей руки, каждый взмах которой сулил им смерть. Тут подоспел рыцарь в синих доспехах, до сих пор державшийся поодаль. Он пришпорил своего коня и, направив копье не на всадника, а на лошадь, смертельно ранил благородное животное.
0: Это предательский удар!
1: Вероломный рыцарь вооружился между тем другим копьем и, выждав минуту, когда его могучий противник вынужден был отбиваться со всех сторон, помчался на него с намерением пригвоздить его копьем к дереву. Бамба помешал. Не обладая большой силой, но отвечая ловкостью, шут, воспользовавшись тем, что бойцы не обращали на него внимания, успел предотвратить нападение синего рыцаря, подрезав ноги его лошади ударом палаша. Кони, всадник покатились на землю.
2: Рыцарь, идем на помощь!
1: В ту же минуту на поляну высыпала толпа йоменов под предводительством ловкости веселого ошейника. Они немедля приняли участие в борьбе, и вскоре негодяи все до одного полегли мертвые или смертельно раненые.
3: Прежде чем выразить признательность моим преданным усердным друзьям, важно узнать, кто такие эти неожиданные враги. Вамба, подыми забрало синего рыцаря.
4: Ну-ка, храбрый воин, дай-ка я тебе послужу оруженосцем, как послужил конюхом. Я тебя с лошади снял, я же тебе и шлем сниму.
3: Вальдемар Фицурс. Что могло побудить человека твоего звания взяться за такое гнусное дело? Кто подбил тебя на такое предательство?
5: Принц Джон. Твой брат.
3: Молчи. Дарю тебе жизнь, подлец. Но с условием, что ты в течение 3 дней покинешь Англию. Локсли, дайте одну лошадь этому рыцарю и отпустите вас миром.
6: Если бы я не думал, что слышу голос, которому должен повиноваться беспрекословно, я бы с охотой послал вслед этому негодяю добрую стрелу, чтобы избавить его от длинного путешествия.
3: У тебя английская душа, Локсли. И ты чутьем угадал, что обязан мне повиноваться. Я Ричард Львиное Сердце.
7: Ричард Львиное Сердце. Ричард Львиное Сердце.
3: Встаньте, друзья мои, встаньте, и будьте мне впредь добрыми подданными. А ты, храбрый Локсли...
6: Не зовите меня более Локсли, государь, и узнайте то имя, которое получило столь широкую известность, что, может быть, достигло даже вашего царственного слуха. Я Робин Гуд из Шервудских лесов.
3: О, кто же не знает твоего имени? Приветствую тебя, храбрый человек. Дай обниму тебя.
8: Государь, кто-то скачет сюда.
3: Это доблестный рыцарь Айвенго. Я узнаю моего друга по доспехам.
9: Приветствую тебя, черный рыцарь. Что означает столь большое общество?
3: Ничего не опасайся, Уилфред. Здесь ты можешь называть меня Ричардом, потому что я окружен верными английскими сердцами.
9: Но что означает это зловещее зрелище? Что тут за мертвые тела?
3: На нас напали изменники, Айвенго. И только благодаря этим отважным молодцам измена получила законную кару.
10: Ах, государь, вашему королевству грозит междоусобная война, а вашим подданным угрожает тысяча зол, если они лишатся своего монарха, который странствует в это время в одиночку по лесным дорогам.
3: Прости меня, мой верный Айвенго. Я недаром скрывал свое пребывание. И еще некоторое время обязан оставаться в безвестности. Это необходимо для того, чтобы мои друзья и верные вассалы успели собрать свои дружины. Ибо к тому времени, когда всем станет известно, что Ричард вернулся, он должен стать во главе такого войска, чтобы сразу устрашить врагов и подавить задуманный мятеж, не обнажив меча. А теперь, друзья мои, мы покидаем вас.
6: Счастливого пути, мой государь!
3: До встречи, Робин Гуд! До встречи, верные друзья мои!
5: Слава Ричарду!
11: Да здравствует Ричард, львиное сердце! Слава!

0: Огонь слепого изуверства.
1: Известно ли тебе, пришелец, с кем ты говоришь?
2: Не знать тебя, гроссмейстера, было бы большим грехом.
1: Чем привлекла тебя наша обитель? Что нужно тебе в ней?
2: Я принес письмо рыцарю Бриану.
1: Подай мне это письмо.
3: Да, в неприветливое место попал Исаак из Йорка. Прецептория Темплстоу, обитель рыцарей храма, куда скрылся Буагильбер с Ревеккой, была тщательно укреплена. Двое часовых в черных одеяниях и с алебардами на плечах стояли на стражу подъемного моста. Ничего хорошего не сулило Исааку и внешность гроссмейстера Бомануара. В облике этого изувера аскетическая изможденность сочеталась с самодовольством святоши.
1: Сэр прецептор Мальвуазен, ты только послушай это послание. Сэру Бриану де Буагильберу, сердечно рад твоему спасению от плена вместе с красавицей Ревеккой. Но тем не менее, будь осторожен. Ваш гроссмейстер Бомануар ничего не смыслит ни в черных очах, ни в алых ланитах. Он может помешать вам веселиться и жестоко прекратить ваши прегрешения. Отец твоей красотки, богач из Йорка, обещает дать тебе за нее большой выкуп. Усердно советую, отдай ему дочь. Эймер, приор аббатства Жорво. Да, вот каковы ухищрения врага человеческого. Вот какие приманки закидывает он для уловления душ. Так, Мальвуазен, прежде всего выбросьте из замка этого старика.
4: Эй, стража, уведите его из замка живо.
2: Ответ! Ответ мне дайте!
5: Молчать, убирайся!
2: Ответ! Побыстрее!
6: А как же дочь моя? Как же дочь моя?
1: Объясни мне, Мальвуазен, как могло случиться, что ты допустил осквернить священные стены сей обители, позволив одному из братьев привести сюда женщину?
7: Я принял ее в обитель, собственно, с той целью, чтобы помешать их дальнейшему сближению. Я никак не мог понять, почему такой доблестный рыцарь, как брат Бриан, мог увлечься прелестями этой девицы. Словно колдовство какое-то.
1: Постой. Колдовство, говоришь? Слушай меня внимательно. Честь ордена нашего мне превыше и предороже всего на свете. Гнусная чародейка, околдовавшая своими чарами нашего храброго рыцаря, должна быть предана суду и смертной казни.

Суд фанатиков жесток и неумолим. Никакие разумные доводы несчастной Ревекки не убедили ее бессердечных врагов в ее невиновности. Она была объявлена колдуньей и приговорена к сожжению на костре. Ревекке осталось только последнее средство к спасению. Искать защитника, который сразится с ее обвинителем Брианом де Буа-Гильбером и своей победой подтвердит ее правоту. Согласно законам, на поиски своего защитника Ревекке было дано 3 дня. За большие деньги девушка уговорила одного крестьянина отправиться в Йорк к ее отцу Исааку с письмом. Но разве родитель бросит дитя свое в беде, отправится в Йорк к ее отцу Исааку с письмом? Но разве родитель бросит дитя свое в беде,

Одного человека, который ради меня сразил бы мечом заступника ордена храмовников на ристалище Темплстоу. Есть один такой воин, Айвенго. Он в настоящее время еще не в силах облечься в ратные доспехи, тем не менее, дай ему знать об этом. И скажи ему, что я в жизни и в смерти не повинна в том грехе, в котором меня обвиняют. О, дочь моя, плоть от плоти моей, я отыщу его, я отыщу его.

0: мало есть в Англии местности более красивых, чем окрестности замка Конинсбург. Среди холмов, расположенных амфитеатром, протекает тихая, спокойная река, обрамленная лесами. На горе возвышается древний замок, саксонское название которого показывает, что до завоевания норманами здесь была резиденция английских королей. Когда Ричард Львиное Сердце и Айвенго достигли этого величественного здания, они застали там пир, менее всего походивший на поминки. Да и о каких поминках могла быть речь, когда за столом вместе с Седриком Саксом, леди Ровеной и знатными гостями восседал собственной персоной сам Ательстан.
1: О, черный рыцарь! Окажите честь разделить нашу вечернюю трапезу.
2: Прошу вас сюда, доблестный рыцарь.
3: Благодарю вас, сэр Седрик. Но как же так, благородный Ательстан? Я сам видел, как вы пали от руки бешеного храмовника в Торкельстоне.
1: Вы ошиблись, сэр рыцарь. Просто меч Буагильбера перевернулся в его руке, и удар пришелся плашмя. К тому же я отразил его палец. Я упал оглушенный, но невредимый. Да так и не пришел в сознание, пока не очнулся в гробу.
2: Удивительная история, не правда ли, сэр, черный рыцарь?
3: Рассказ достойный романа. И как хорошо, что он имеет такое окончание.
2: И теперь мы готовы служить нашему отважному избавителю.
3: Позвольте мне, дорогой Седрик,
2: да-да,
3: напомнить, что когда мы с вами в последний раз расставались, вы обещали за те услуги, которые мне удалось оказать вам, со своей стороны сделать мне подарок.
2: Все, что угодно, благородный рыцарь.
3: Так вот, я хотел бы, чтобы вы предали забвению некоторые предрассудки и несправедливые суждения.
2: Сэр рыцарь, я надеюсь, что подарок, о котором вы говорите, касается только вашей собственной особы.
3: Обо всем

0: что относится к чести моего дома, постороннему человеку не подобает вмешиваться.
1: Я и не желаю вмешиваться до тех пор, по крайней мере, пока вы не признаете, что я на это имею некоторое право. До сих пор вы меня знали под именем Черного Рыцаря. Знаете же, что я король Ричард Львиное Сердце.
2: Что?
0: Ричард? Ричард, открой забрало.
1: Пожалуйста.
0: Ричард, как я рад твоему возвращению, Ричард.
1: Встань, благородный Седрик. Теперь я могу изложить свою просьбу?
0: Я слушаю тебя.
1: Итак, на основании данного тобою слова, прошу, чтобы ты простил доброго рыцаря Ульфреда Айвенга и снова даровал ему свою родительскую любовь.
0: Где он?
1: Ульфред, подойди сюда.
3: Отец, отец, даруй мне твое прощение.
0: Сын мой, дай я обниму тебя. Сын мой.
3: Спасибо, спасибо, отец.
4: О, благородный король Ричард, я счастлив видеть вас живым и невредимым.
1: Благодарю вас, Ательстан. Сэр Седрик,
0: да.
1: Я хотел бы... Рувен!
2: Айвенго! Ты достоин более ласкового приема с моей стороны. Но...
3: Молчи, возлюбленная моя. Теперь я знаю, что у меня есть надежда на счастье.
2: Дай Бог! После такой томительной разлуки.
3: Ровена.
2: Мой Айвенго.

0: брачного союза леди Ровены и Этельстана, это дело решенное. Не так ли, Этельстан?
1: Ах, Седрик, будь же благоразумен. Леди Ровена ко мне совсем не расположена. Для нее один мизинец перчатки моего родственника Уилфреда дороже всей моей особы. Ну вот, Айвенго, объявляю, что я отказываюсь. Что такое? Неужто меня рябит в глазах от истощения? Мне казалось, что он сию минуту стоял тут.
0: Уилфред, сын мой.
1: Ричард, и вы уходите?
2: Простите, но я должен покинуть вас. До встречи.
0: Уилфред, Этельстан.
1: Ну?
3: Уилфред, ну чего ты раскричался, дядюшка? Твой сын провожал леди Ровену к ее покоям, но по дороге ему повстречался, кто бы ты думал?
2: Кто?
3: Исаак из Йорка. Они тотчас исчезли вместе.
4: Я... добрый рыцарь дворянского рода приехал оправдать мечом и копьем девицу Ревекку.
5: Прежде всего, приезжий, докажи, что ты настоящий рыцарь и почетной фамилии.
4: Мое имя более известно, чем имя Буагильбера, и род мой постарше его рода. Я... Уилфред Айвенго.
6: Айвенго, да хранит тебя Бог.
7: Я сейчас не стану с тобой драться. Залечи сперва свои раны. Достань лучшего коня. И тогда, может быть, я сочту достойным себя выбить из твоей головы этот дух ребяческого удальства.
4: О, надменный храмовник. Клянусь, если ты сию же минуту не сразишься со мной, я тебя обесславлю как труса при всех дворах Европы и в каждой прецептории твоего ордена.
7: Саксонский пес! Бери свое копье и готовься к смерти, которую сам на себя накликал!
8: Рыцари понеслись друг на друга во весь опор. Измученная лошадь Айвенго и сам усталый всадник упали, не выдержав удара меткого копья храмовника и напора его могучего коня. Все предвидели такой исход состязания. Но несмотря на то, что копье Уилфрида едва коснулось щита его противника, к общему удивлению всех присутствующих, Буагильбер покачнулся в седле, потерял стремена и упал на арену. Айвенго высвободил ногу из-под лошади и быстро поднялся, стремясь попытать счастье с мечом в руках. Но противник не вставал.
4: Вставайся!
5: Не убивай его, сэр рыцарь! Дай ему исповедаться и получить отпущение грехов. Мы признаем его побежденным. Снимите шлем с Буагильбера.
8: Глаза храмовника были закрыты. Нетронутый копьем своего противника, он умер жертвой собственных необузданных страстей.
5: Вот поистине суд Божий. Объявляю девицу свободной и неповинной.
2: Я опоздал. Айвенго, хорошо ли было с твоей стороны брать на себя такое дело, тогда как сам ты едва держишься в седле?
4: Сам Бог, государь, покарал этого надменного человека.
2: Мир ему. Все присутствующие здесь храмовники арестованы!
5: Я воспротивлюсь твоему приговору!
2: Гордый храмовник! Ты не в силах это сделать! Взгляни на башни своего замка, и ты увидишь, что вместо вашего орденского флага там уже развивается королевское знамя

0: Айвенга и Ровены совершилось в самом величественном из храмов, в кафедральном соборе города Йорка. Айвенга долго и счастливо жил с Ровеной. Они любили друг друга еще более от того, что испытали столько препятствий к своему соединению. Айвенга успешно служил при Ричарде и по-прежнему пользовался милостью короля. Вероятно, он достиг бы самых высших почестей, если бы этому не помешала преждевременная смерть львиного сердца, павшего у замка Шалю близ Лиможа. С кончиной этого великодушного, но опрометчивого и романтического монарха погибли все честолюбивые мечты и устремления Уилфреда Айвенго. А к самому Ричарду можно применить последнюю песнь нашего трубадура.
1: Рукой презрительно

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

«Живой труп». Драма Льва Николаевича Толстого. В роли Федора Протасова народный артист Советского Союза Михаил Иванович Царев.

0: в доме Протасовых. В столовой у стола сидит Анна Павловна, мать Лизы Протасовой. Из детской вышла няня с чайником в руках.
1: Можно вас водиться?
2: Можно. Что, Мишечка?
1: Да беспокоит. Нет хуже, как сама барыня кормит. У них свои там горести, а ребенок страдает. Какое же молоко может быть, когда ночи не спят, плачут?
2: Да кажется, теперь успокоилась.
1: Хорошо спокойствие. Смотреть тошно. Что-то писали и плакали.
0: Входит Саша, младшая дочь Анны Павловны. Обращается к няне.
3: Лиза вас ищет.
4: Иду, иду.
2: Няня говорит, что она все плачет. Как это она не может успокоиться?
3: Нет, вы, мама, удивительны. Оставить мужа, отца своего ребенка. И вы хотите, чтобы она была спокойна?
2: Неспокойна, а что сделано, то сделано. Если я, мать, не только допустила, но радуюсь тому, что моя дочь бросает мужа, значит, стоит он того? Надо радоваться, а не печалиться, что можешь освободиться от такого дурного человека. Освободиться от такого золота.
3: Мама, зачем вы говорите так? Ведь вы знаете, что это неправда. Он не дурной, а напротив. Удивительный. Удивительный человек, несмотря на его слабости.
2: Ну, именно, удивительный человек. Как только деньги в руках, свои или чужие.
3: Мама, он никогда чужих не брал.
2: Все равно женины.
3: Да ведь он же отдал все свое состояние жене.
2: Еще бы не отдать, когда он знает, что он все промотает.
3: Промотает ли, не промотает? Я только знаю, что нельзя разлучаться с мужем, и особенно с таким, как Федя.
2: По-твоему, надо ждать, пока он все промотает и приведет в дом своих цыганок-любовниц?
3: Нет у него любовниц.
2: Вот то и беда, что он всех вас чем-то обворожил. Только не меня. Нет, шалишь. Я его вижу, и он знает это. На месте Лизы я бы не теперь, а уж год тому назад бросила его.
3: Как вы говорите, это легко?
2: Нет, нелегко. Мне матери видеть дочь разведенной нелегко. Поверь, что очень нелегко, но все лучше, чем загубить молодую жизнь. Нет, я Бога благодарю, что она теперь решилась и что все кончено.
3: Может быть, и не кончено.
2: Только бы он дал развод.
3: Что же будет хорошего?
2: Будет то, что она молода, еще может быть счастлива.
3: Ах, мама, это ужасно, что вы говорите. Не может Лиза полюбить другого.
2: А чего не может, если она будет свободна? Найдутся люди в 1000 раз лучше вашего Феди и будут счастливо жениться на Лизе.
3: Мама, это нехорошо. Вы ведь, я знаю, думаете про Виктора Каренина.
2: Отчего же не думать про него? Он любит ее 10 лет. И она любит его.
3: Любит, но не так, как мужа. Это дружба с детства.
2: Знаем мы эти дружбы, только бы не было препятствий.
0: Из передней быстро выходит горничная. Не замечая Анны Павловны, она направляется в детскую. Анна Павловна останавливает ее.
2: Что вы?
5: Барыня посылали дворника с запиской к Виктору Михайловичу.
2: Какая барыня?
5: Лизавета Андреевна барыня.
2: Ну так что же?
5: Виктор Михайлович приказали сказать, что сейчас сами будут.
2: Только что о нем говорили. Не понимаю только зачем. Ты не знаешь?
3: Может быть, знаю, а может быть, не знаю.
2: Все секреты.
3: Лиза придет, она вам скажет.
2: А самовар подогреть надо, возьми, Дуняша. Вышла, как я говорила. Сейчас же и послала за ним.
3: Послала, может быть, совсем не за тем.
2: Так зачем же?
3: Теперь в эту минуту Каренин для нее все равно, что Трифоновна.
2: А вот увидишь, ведь я ее знаю. Она зовет его, ищет утешение.
3: Ах, мама, как вы мало ее знаете, что можете думать.
2: Да вот увидишь. И я очень-очень рада.
3: Увидим.
2: И прекрасно, и пускай, да.
5: Виктор Михайлович, приехали.
2: Ну что же, проси, да скажи барыне.
6: Елизавета Андреевна прислала мне записку, чтобы я приехал, а я и так собирался к вам нынче вечером, так что очень рад. Лизавета Андреевна здорова?
2: Она здорова. Ребенок немножко беспокоится. Она сейчас придет. Да. Да, тяжелое время. Вы ведь все знаете.
6: Знаю. Ведь я тут был 3-го дня, когда было получено от него письмо. Но неужели это так и решено бесповоротно?
2: Еще бы, разумеется. Переживать все, что было, еще раз было бы ужасно.
6: Да. Вот где 10 раз примерь и раз отрежь. Резать по-живому очень трудно.
2: Разумеется, трудно. Но ведь их брак уже давно был надрезан. Так что разорвать было менее трудно, чем кажется. Он сам понимает, что после всего, что было, ему уже самому нельзя вернуться.
6: Отчего же?
2: Ну, как же вы хотите после всех его гадостей? После того, как он клялся, что этого не будет, и что если это будет, то он сам лишает себя всех прав мужа и дает ей полную свободу?
6: Да, но какая же может быть свобода женщины, связанной браком?
2: Развод. Он обещал развод, и мы настоим.
6: Да, но Лизавета Андреевна так любила его.
2: Ох, ее любовь подверглась таким испытаниям, что едва ли от нее остается что-нибудь. Тут и пьянство, и обманы, и неверности. Разве можно любить такого мужа?
6: Для любви все можно.
2: Вы говорите «любить». Но как же любить такого человека тряпку, на которого ни в чем нельзя положиться? Ведь теперь что было? Дела расстроены, все заложено, платить нечем. Наконец дядя присылает 2000 внести проценты. Он едет с этими деньгами и пропадает. Жена сидит с больным ребенком, ждет. И, наконец, получается записка. Прислать ему белье и вещи.
6: Да-да, я знаю.
0: Входит Лиза.
2: Ну вот, Виктор Михайлович явился на твой зов.
6: Да, меня немного задержали.
7: Благодарствуйте. У меня до вас большая просьба. И мне не к кому обратиться, как к вам.
6: Все, что могу.
7: Вы ведь все знаете.
6: Да, я знаю.
2: Так я вас оставлю.
7: Да. Он написал мне письмо, что считает все конченным. Я так была оскорблена. Так. Ну, одним словом, я согласилась разорвать. И ответила ему, что принимаю его отказ.
6: А теперь раскаиваетесь?
7: Да, я почувствовала, что это дурно с моей стороны, что я не могу. Все лучше, чем расстаться с ним. Но одним словом, отдайте ему это письмо. Пожалуйста, Виктор, отдайте ему это письмо и скажите, и привезите его.
6: Хорошо. Да, но как же...
7: Скажите, что я прошу его все забыть и вернуться. Я бы могла просто послать письмо, но я знаю его. Первое движение, как всегда, будет хорошее, но потом чье-нибудь влияние, и он раздумает и сделает не то, что хочет.
6: Сделаю, что могу.
7: Вы удивляетесь, что я прошу именно вас?
6: Нет. Впрочем, надо говорить правду. Да, удивляюсь.
7: Но не сердитесь.
6: Разве я могу на вас сердиться?
7: Я просила вас, потому что знаю, что вы любите его.
6: И его, и вас, вы знаете это. И люблю не для себя, а для вас. И я благодарю вас за то, что вы верите мне. Сделаю, что могу.
7: Я знала. Я вам все скажу. Я нынче ездила к Афремову узнать, где он. Мне сказали, что они поехали к цыганам. И вот этого я боюсь. Этого увлечения я боюсь. Знаю, что если его не удержать вовремя, он увлечется. Вот это-то и нужно. Так вы поедете?
6: Разумеется, сейчас.
7: Поезжайте, найдите его и скажите, что все забыто, что я жду его.
6: Но где искать его?
7: Он у цыган. Я сама была там. Я была у крыльца. Хотела послать письмо, потом раздумала и решила просить вас. Адрес вот. Ну так скажите ему, чтобы он вернулся, что ничего не было, что все забыто. Сделайте это из любви к нему и дружбы к нам.
6: Сделаю все, что могу.
0: Каренин кланяется и уходит.
7: Не могу. Не могу. Все лучше, чем... Не могу.
3: Ну что, послала? И он согласился?
7: Разумеется.
3: Зачем его, не понимаю?
7: Кого же?
3: Да ведь ты же знаешь, что он влюблен в тебя.
7: Это все было и прошло. Ну кого же ты хочешь, чтобы я просила? Как ты думаешь, вернется он?
3: Я уверена, потому что...
8: А Виктор Михайлович где?
7: Уехал.
8: Как уехал?
7: Я просила его исполнить мою просьбу.
8: Какую просьбу? Опять секреты?
7: Не секреты, а просто просила его самому передать письмо Феде.
8: Феде? Федору Васильевичу?
7: Да, Феде.
8: Я думала, что между вами все отношения кончены.
7: Я не могу расстаться с ним.
8: Как опять все сначала?
7: Я хотела, я старалась, но я не могу. Все, что хотите, но только бы не разлучаться с ним.
8: Так что же, ты хочешь вернуть его?
7: Да.
8: Опять пустить себе в дом эту гадину?
7: Мама, я прошу вас так не говорить про моего мужа.
8: Он был муж.
7: Нет, он теперь мой муж.
8: Мот, пьяница, развратник, и ты не можешь с ним расстаться.
7: За что вы меня мучите? Мне и так тяжело, вы точно нарочно хотите.
8: Я мучаю? Так я уеду. Не могу я видеть этого. Я вижу, что вы этого хотите, что я вам мешаю. Не могу я жить. Ничего в вас не понимаю. Все это по-новому. То расстаться решила, потом вдруг выписываешь человека, который в тебя влюблен.
7: Ничего этого нет.
8: Каренин делал тебе предложение и посылаешь его за мужем. Что это? Чтобы возбудить ревность?
7: Мама! Это ужасно, что вы говорите. Оставьте меня.
8: Так, мать, выгони из дому, а развратного мужа пусти. Да я не стану ждать. И прощайте, и Бог с вами, как хотите, так и делайте.
7: Этого не доставало.
3: Ничего, все будет хорошо. Мама, мы успокоим.
8: Дуняша, мой чемодан!
9: Мама, вы послушайте.
0: Поздней ночью на окраине города у цыган. Федя лежит на диване ничком, без сюртука. Приятели его, Афремов на стуле верхом против запивалы, и офицер, забыв про налитые бокалы шампанское, слушает пение цыганского хора. Тут же музыкант записывает на нотную

0: Федя, спишь?
1: Не разговаривай. Это степь. Это 10 век. Это не свобода, а воля. Теперь не вечерняя.
2: Нельзя, Федор Васильевич. Теперь пусть Маша одна споет.
1: Ну, ладно, ладно, ладно. А потом не вечерняя.
3: Час роковой. Согласны?
0: Пускай.
3: Ну что, записали?
0: Невозможно. Всякий раз по-новому. И какая-то скала иная. Вот тут это как?
4: Ай, да я решаю, полотенно.
5: Шукародяк. Да, так и есть, так чудесно.
1: Не запишет, а запишет, да в оперу сунет, все и сгадит.
0: Ну, Маша, валяй хоть час. Бери гитару.

0: И это хорошо. Ай да Маша. Ну, теперь не вечерняя.
1: Нет, постой. Прежде мою похоронную.
2: А чего похоронную?
1: А это от того, что когда я умру, понимаешь, умру, в гробу буду лежать, придут цыгане, понимаешь, так жене завещаю, и запоют «Шоу на версты», так я из гроба вскочу, понимаешь? Вот что запиши. Ну, катай!

0: Вот это она. Вот это она. Удивительно. И где же делается то все, что тут высказано? Ах, хорошо. И от чего этот человек может доходить до этого восторга? А нельзя продолжать его?
1: Да. Очень оригинально.
0: Не оригинально, а это настоящее.
2: Ну, чавалы, вы отдохните.
1: В сущности, оно просто, но только ритм.
3: Афремов берет гитару и подсаживается в стороне.
0: Ах, Маша, Маша, как ты мне разворачиваешь нутро все.
4: Ну, а то, что я вас спросила?
0: Что? Денег? Ну что же, возьми. Вот тут разберись. Мне открывает небо, а сама на душки просит. Ведь ты ни черта не понимаешь того, что ты сама делаешь.
4: Как не понимать? Я понимаю, что кого люблю, для того стараюсь и пою лучше.
0: А меня любишь?
4: Видно, что люблю.
0: Удивительно. Ведь я женат, а тебе хор не велит.
4: Хор хором, а сердце сердце. Что кого люблю и люблю. А противный так противный.
0: Ах, хорошо. Хорошо тебе?
4: Разумеется, хорошо. Что когда хорошие гости, нам весело.
5: Вас барин спрашивает.
0: Какой барин?
5: Не знаю, одет хорошо, соболье, шуба.
0: Барарай. Ну что же, зови.
2: А кто эти тебе сюда?
0: А черт его знает, кому до меня дело.
3: Каренин входит, оглядывается.
0: А, Виктор, вот кого не ждал. Раздевайся, каким ветром тебя сюда занесло. Ну, садись. Слушай, вот не вечерняя.
6: Я хотел бы говорить с тобой без свидетелей.
0: О чем?
6: Я сейчас от вас. Твоя жена поручила мне вот это письмо, и потом...
0: Послушай, Каренин, ты ведь знаешь, что в этом письме?
6: Знаю. И хочу сказать...
0: Постой, постой. Ты, пожалуйста, не думай, что я пьяный, мои слова невменяемые, то есть я невменяем. Я пьян, но в этом деле вижу все ясно. Ну, что же тебе поручено сказать?
6: Мне поручено найти тебя и сказать тебе, что она ждет тебя. Просит тебя все забыть и вернуться.
0: Я все-таки не понимаю, почему ты?
6: Лизавета Андреевна прислала за мной и просила меня.
0: Так?
6: Но я не столько от имени твоей жены, сколько сам от себя прошу тебя, поедем домой.
0: Ты лучше меня. Какой вздор. Лучше меня нетрудно быть. Я негодяй, а ты хороший, хороший человек. И от этого самого я не изменю своего решения. И не от этого, а просто не могу и не хочу. Ну, как я поеду?
6: Ну, поедем теперь ко мне. Я скажу, что ты вернешься, и завтра...
0: А завтра что? Все буду я, а она. Нет. Зуб лучше сразу выдернуть. Я ведь говорил, что если я опять не сдержу слово, то чтобы она бросила меня. Я не сдержал, и кончено.
6: Для тебя, но не для нее.
0: Удивительно, что ты заботишься о том, чтобы наш брак был не нарушен. Ты послушай, послушай. Маша, спой.
4: Повеличат бы.
0: Величать Виктор, сударь Михайлович.
7: Виктор, сударь Михайлович.

0: сколько дать?
1: Ну, дай 25. Чудесно, чудесно, чудесно. Ну, теперь за хачки рента.

0: Yes.
1: Хорошо.
2: Удрал Каренин?
1: Удрал.
0: Ну и черт с ним.
3: Все постепенно расходятся. Маша подходит к Протасову, садится рядом с ним.
2: Ты знаешь, кто это?
4: Слышала фамилию.
2: Это превосходный человек. Он приезжал звать меня домой, к жене. Она меня, дурака, любит. А я вот что делаю.
4: Что ж, это нехорошо. Нужно к ней ехать, нужно ее пожалеть.
2: Ты думаешь, надо? А я думаю, не надо.
4: Разумеется. Коли не любишь, так и не надо. Только любовь дорога.
2: А ты почем знаешь?
4: Должно знать.
2: Ну, поцелуй меня. Чавалы, еще раз не вечерняя, и тогда шабаш.

0: Прошло 2 недели. Снова в доме у Протасовых. Каренин и Анна Павловна сидят в столовой. Притворив за собой дверь детской, в столовую входит Саша.
1: Ну что?
2: Доктор сказал, что теперь опасности уже нет, только бы не простудить.
3: Ну, а Лиза совсем извелась.
2: Он говорит, что это ложный круп в слабой форме. Это что?
3: Да это Виктор привез виноград.
1: Не хотите ли?
2: Да, она любит. Она очень нервна стала.
1: 2 ночи не спать, не есть.
2: Да вы тоже.
1: Я другое дело.
4: Так, так, через каждые полчаса меняйте, если он не спит. Если спит, не тревожьте. Мазать гортань не нужно. Температуру в комнате держите так же.
5: А если опять будет задыхаться?
4: Не должно быть. Если будет, пульверизация. И, кроме того, порошок. Утром один, вечером другой. Я сейчас пропишу.
3: Не хотите ли, доктор, чаю?
4: Нет, благодарю. Больные ждут.
5: Так, наверное, это не круп.
4: Совершенно верно.
1: Ну, теперь выкушайте чаю. Или еще лучше пойдите и отдохните. А то посмотрите, на что вы похожи.
5: Теперь я ожила. Спасибо вам. Вот истинный друг. Благодарствуйте, мой друг. Вот где дорога помощь.
1: Что же я сделал? Вот уж не за что благодарить меня.
5: А кто ночью не спал? Кто привез эту знаменитость? Все вы.
1: Я уж так награжден и тем, что Мика вне опасности, а главное, вашей добротой.
5: Это доктору. Только я никогда не умею, как отдать.
1: Но я тоже не могу.
3: Что не могу?
5: Давать деньги доктору. Он спас мне больше, чем жизнь, а я даю деньги. Что-то тут такое неприятное.
3: Давай я дам, я умею как. Очень просто.
4: Так эти порошки в столовой ложке отварной воды хорошенько размешать.
2: Не могу видеть их отношений. Она точно влюблена в него.
3: Что же тут удивительного?
2: Противно.
5: Он так мил теперь. Как только ему стало лучше, он сейчас же стал улыбаться и болтать. Я к нему пойду. И от вас уходить не хочется.
1: Выпейте чаю, съешьте что-нибудь.
5: Мне теперь ничего не нужно. Мне так хорошо после всех этих страхов.
1: Вот вы видите, как вы слабы.
5: Я счастлив. Хотите взглянуть на него?
1: Разумеется.
5: Пойдемте со мной.
3: Так прекрасно отдала, и он взял. Ты что насупилась?
2: Отвратительно. Она его с собой повела в детскую. Точно он жених или муж?
3: Да тебе-то что, из чего ты кипятишься? Или ты за него замуж собиралась?
2: Я? За эту версту? Да я скорее не знаю, за кого выйду, но не за него. Да мне и в голову не могло прийти. Мне только противно, что Лиза после Феди может так сближаться с чужим человеком.
3: Какой же он чужой, друг детства?
2: Но ведь я вижу по улыбкам, по глазам, что они влюблены.
3: Что ж тут удивительного? Человек принял участие в болезни ребенка, сочувствовал, помогал, и она благодарна. И кроме того, чего же ей не полюбить и не выйти замуж за Виктора?
2: Это было бы ужасно. Отвратительно. Отвратительно!
5: Что с ней?
3: Право, не знаю.

0: кабинет приятеля Феди Афремова. Гости, друзья хозяина, пьют вино, спорят. Задумавшись, сидит Протасов.
1: А я вам говорю, что за флагом останется. Ля Дель Буа, первая в Европе. Пари.
2: Полно, брат, ведь ты же знаешь, что никто тебе не верит и пари держать не станет.
1: Я тебе говорю, что твой картуш за флагом.
3: Да полно ссориться, я вас помирю. Но спросите Федю, он верно скажет.
4: Обе лошади хороши, дело в ездоке.
2: Гусев подлец, надо только его в руках держать.
1: Нет!
4: Постойте, я вас помирю. Дерби кто взял?
1: Взял? Да ничего не стоит. Это случай. Кабы кронпринц не заболел, посмотри.
3: Кто ты?
5: Госпожа приехали, спрашивает Федор Васильевич.
3: Какая? Дама?
5: Не могу знать. Только настоящая дама.
3: Федя, к тебе дама.
4: Кто это?
3: Да не знаю кто.
5: Просить бы в зал.
4: Постой, я пойду посмотрю.
1: Кто это к нему? Наверное, Машка.
2: Какая Машка?
1: Цыганка Маша. Влюбилась в него, как кошка влюблена.
2: Какая милая. И поет?
3: Прелесть! Танюша, да она! Как они вчера с Петром пели!
2: Экой счастливец этот!
3: Что его баба любит? Да бог с ним!
1: Терпеть не могу цыганок! Никакого изящества нет!
3: Ну, не говори!
1: Я их всех за одну француженку отдам.
3: Да, француженка. Известный эстет. Да. Ну, пойди посмотреть, кто это.
2: Если Маша, приведи ее сюда. Пусть споет.
3: Хорошо.
2: Нет, теперь не то цыгане. Танюша была. Ах, черт возьми.
6: А я думаю, все тоже.
2: Ну, как тоже, когда романсы пошлые вместо песни.
6: И романсы есть хорошие.
1: А хочешь пари?
6: О, пари.
1: Что я заставлю спеть, и ты не узнаешь, песня это или романс.
2: Коротко, пари. Вечно пари.
3: А господа, вечно. Господа, это не Маша, а принять ее негде, кроме здесь. Господа, пройдемте в бильярдную. А то тут к Протасову гости.
2: Да.
1: Давай пари.
3: Пари. А бутылку
1: клади. Что, зарабел? Ну,
2: хорошо, хорошо, хорошо.
1: Вот и попадешь на бутылку.
2: Ну, ладно, ладно. Вино захвати, захвати.
7: Федя, прости меня, если тебе неприятно. Но ради бога, выслушай меня. Федя, вернись домой.
8: Слушай, Саша, я тебя очень хорошо понимаю. Саша, милая, и на твоем месте я бы, Саша, я тебя очень хорошо понимаю. Саша, милая, и на твоем месте я бы сделал...

0: стала бы мешать чужой жизни.
1: Как мешать? Разве Лиза может жить без тебя?
0: Ах, милая Саша, голубушка, может, может. И еще будет счастлива, гораздо счастливее, чем со мной.
1: Никогда.
0: Это тебе кажется. Да не в том дело. То есть не то, что не в том дело, а главное дело в том, что я-то не могу. Знаешь толстую бумагу? Перегибай и так, и этак, 100 раз перегнешь, она все держится. А перегнешь в 101-й раз, и она разойдется. Так между мной и Лизой. Мне слишком больно смотреть ей в глаза. Ей так же, поверь.
1: Нет, нет.
0: Говоришь нет, а сама знаешь, что да.
1: Я могу только по себе судить. Если бы я была на ее месте, и ты бы ответил то, что ты отвечаешь, это было бы ужасно для меня.
0: Да, для тебя.
1: Неужели так и останется?
0: Должно быть.
1: Федя, вернись.
0: Спасибо тебе, милая Саша. Всегда ты мне останешься дорогим воспоминанием. Но прощай, голубушка. Дай мне поцеловать тебя.
1: Нет, я не прощаюсь. И не верю. И не хочу верить, Федя.
0: Ну так слушай же. Только слово. Что то, что я скажу тебе, никому не скажешь. Даешь слово?
1: Разумеется.
0: Ну так слушай, Саша. Правда, что я муж, отец ее ребенка. Но я лишний. Постой, постой, не возражай. Ты думаешь, я ревную? Нисколько. Во-первых, не имею права. Во-вторых, не имею повода. Виктор Каренин старый ее друг, и мой тоже. И он любит ее, и она любит его.
1: Нет.
0: Любит. Как может любить честная, нравственная женщина, которая не позволяет себе любить никого, кроме мужа. Но она любит и будет любить, когда препятствие это будет устранено. И я устраню его, и они будут счастливы.
1: Федя, не говори так.
0: Ведь ты знаешь, что это правда. И я буду рад их счастью. И лучше я ничего не могу сделать. И не вернусь, и дам им свободу. И так и скажи. И не говори, и не говори, и прощай.
1: Федя, я восхищаюсь пред тобой.
0: Прощай, прощай. Да-да, чудесно, прекрасно. Позовите барина. И правда, и правда. Пойдем.
2: Ну как же, устроил?
0: Чудесно, и божилась, и клялась. Чудесно, где все?
2: Да там играют.
0: Отлично, пойдем. Побываем-ка и мы на час.

0: кабинет матери Виктора Каренина Анны Дмитриевны. Она ждет старого друга, князя Обрезского. Входит лакей.
1: Князь Сергей Дмитриевич.
2: Ну, разумеется.
3: J'espère que je ne force pas la consigne.
2: Ну, вы знаете, что vous êtes toujours le bienvenu. А теперь, нынче особенно, ведь вы получили мою записку.
3: Получил, и вот мой ответ.
2: Ах, мой друг, я начинаю совсем отчаиваться. Il est ensorcelé. Positivement ensorcelé.

0: никогда не встречала в нем такой настойчивости, такого упрямства, такой безжалостности, равнодушия ко мне. Он совсем переменился с тех пор, как эта женщина бросила мужа.
1: Ну что же именно? Как стоит дело?
0: Так, что во что бы то ни стало, хочет жениться.
1: Но как же муж?
0: Дает развод.
1: Вот как.
0: И он, Виктор, идет на это. И вся эта грязь, адвокаты, доказательства вины. Тусая де Гутан. И это не отталкивает его. Я его не понимаю. Он со своей чуткостью, своей робостью.
1: Любит. Ах, если человек точно любит, тогда...
0: Да, ну отчего же в наше время любовь могла быть любовью чистой, любовью дружбы, которая идет через всю жизнь. Такую любовь я понимаю, ценю.
1: А теперь новое поколение уж не может довольствоваться идеальными отношениями. «La passion de l'âme ne leur suffit plus». Что делать? Но как же быть с ним?
0: Нет, про него не говорите. Это какое-то колдовство. Его точно подменили. Ведь вы знаете, я была у нее. Он так просил меня. Я поехала, не застала ее и оставила карточку. Il m'a fait demander quand je pourrais la recevoir. И нынче, во втором часу, стало быть, сейчас должна приехать. Я обещала Виктору принять, но понимаете мое положение. Я вся не своя, и я по старой привычке послала за вами. Мне нужна ваша помощь.
1: Благодарствуйте.
0: Вы поймите, что это посещение ее решает все дело. Судьбу Виктор, мне надо или не согласиться, а как я могу?
1: Вы совсем не знаете ее?
0: Никогда не видал, но боюсь ее. Не может хорошая женщина согласиться оставить мужа и хорошего человека. Ведь он товарищ Виктора и бывал у нас. Он был очень мил. Да какой бы он ни был. Кексуальный топ, киляю, визавидели, нельзя бросить мужа. Надо нести свой крест. Я одно не понимаю, как может Виктор своими убеждениями согласиться на женитьбу на разведенной? Сколько раз недавно он при мне горячо спорил с Спицыным, доказывая, что развод не согласен с истинным христианством. А теперь сам идет на это. «C'est la plus le charme en tel point», я боюсь ее. Но, впрочем, я вас позвала, чтобы слышать вас, а все только сама говорю. Что вы думаете? Скажите, что, по-вашему, как надо? Вы говорили с Виктором?
1: Я говорил с ним. Я думаю, что он любит ее. Привык любить так. Любовь эта взяла такую власть над ним, а он человек медленно, но твердо принимающий. Что вошло ему в сердце, то уже не выйдет. И он никого... кроме ее любить не будет, и без нее, и с другой счастлив быть не может.
0: А как Бабаре Казанцева пошла за него? И какая девушка, как любит!
1: Се контес ансенот, это теперь совсем не сбыточно. И я думаю, лучше покориться и помочь ему жениться.
0: На разведенной, чтобы он встречал мужа своей жены. Я не понимаю, и как вы можете спокойно говорить про это? Разве это та женщина, которую мать может желать женой своего единственного сына? И такого сына?
1: Что же делать, милый друг? Разумеется, лучше бы жениться на девушке, которую вы знаете, любите. Но коль этого нельзя. И потом, если бы он женился на цыганке или бог знает на ком, а Лиза Протасова очень хорошая и милая женщина. Я по племяннице Нелли знаю ее, кроткая, добрая, любящая и нравственная женщина.
0: Нравственная женщина, которая решается бросить мужа?
1: Я не узнаю вас. Вы не добры, Вы жестоки. Муж ее один из тех людей, про которых говорят, что он только сам себе враг. Но он еще больше жене враг. Это слабый, совершенно падший, пьяный человек. Он промотал все свое состояние, все ее состояние. У нее ребенок. Как же вы осуждаете женщину, которая оставила такого человека? И то не она, а он оставил ее.
0: Ах, какая грязь, какая грязь. И я должна пачкаться в ней.
1: А ваша религия?
0: О, да, да, да. Прощение. Как и мы оставляем должникам нашим. Насыплю форкому.
1: Но как же ей жить с таким человеком? Если бы она и не любила другого, она должна была это сделать. Для ребенка должна. Он сам, муж, умный и добрый человек, когда в своем уме, советует ей это сделать.
2: Мама, я зашел сказать вам одно. Елизавета Андреевна сейчас приедет, и я прошу, умоляю вас только об одном. Если вы продолжаете быть несогласны на мой брак...
0: Разумеется, продолжаю быть несогласна.
2: То прошу, умоляю вас об одном, не говорите о своем несогласии. Не решайте в отрицательном смысле.
0: Я думаю, что мы и не будем ни о чем таком говорить. Я, по крайней мере, никогда уж не начну.
2: Она тем менее. Мне только хотелось, чтобы вы узнали ее.
0: Не понимаю одно. Как ты миришь свое желание жениться на госпоже Протасовой с живым мужем с твоими религиозными убеждениями, что развод противен христианству?
2: Мама, это жестоко с вашей стороны. Неужели мы все так непогрешимы, что не можем расходиться в наших убеждениях, когда жизнь так сложна? Мама, за что вы так жестоки ко мне?
0: Я люблю тебя. Хочу тебе счастья.
2: Сергей Дмитриевич.
1: Разумеется, вы хотите ему счастья. Но нам с нашими сединами уже трудно понимать молодежь. Особенно трудно матери, приучившей себя к мысли о своем счастье для сына. Все женщины так.
0: Вот, вот именно. Все против меня. Разумеется, ты можешь сделать это. Вы зет-мажор. Но ты погубишь меня.
2: Не узнаю вас. Это хуже, чем жестоко.
1: Перестань, Виктор. Мама говорит всегда хуже, чем делает.
0: Я скажу, что думаю и чувствую, и скажу, не оскорбляя ее.
1: Это наверное. Вот и она.
2: Я уйду.
3: Елизавета Андреевна Протасова.
2: Я ухожу. Мама, пожалуйста.
0: Простите. Нет, вы останьтесь.
1: Я думал, вам легче антет-а-тет.
0: Нет, я боюсь. Если я захочу остаться с ней тет-а-тет, я кивну вам. Ça dépendra. А то мне остаться одной с ней, это свяжет меня. Я тогда так рукой сделаю вам.
1: Я пойму. Я уверен, что она понравится вам. Только будьте справедливы.
0: Как вы все против меня? Я жалела, что не застала вас. Но вот вы так добры, что сами приехали.
4: Я никак не ожидала. Я так благодарна вам, что вы пожелали меня видеть.
0: Вы знакомы?
1: Как же, я имел честь быть представленным. Моя племянница Нелли мне часто говорит про вас.
4: Да, мы дружны были очень. И теперь дружны. Я никак не ожидала, что вы пожелаете меня видеть.
0: Я знала хорошо вашего мужа. Он был дружен с Виктором и бывал у нас до своего переезда в Тамбов. Кажется, там он женился на вас.
4: Да, мы там женились.
0: А потом, когда он опять переехал в Москву, он уже не бывал у меня.
4: Да, он нигде почти не бывал.
0: И не познакомил меня с вами.
1: Последний раз я встретил вас у Денисовых на спектакле. Очень было мило. И вы играли?
4: Нет. Да, как же помню. Я играла. Анна Дмитриевна, простите меня, если вам неприятно то, что я скажу, но я не могу, не умею притворяться. Я приехала, потому что Виктор Михайлович сказал. Потому что он... То есть... Потому что вы хотели меня видеть. Но лучше все сказать. Мне очень тяжело. А вы добры?
1: Да, я лучше уйду.
0: Да, уйдите.
1: До свидания.
0: Послушайте, Лиза, не знаю, да и не хочу знать, как вас по отчеству.
4: Андреевна.
0: Но все равно, Лиза, мне вас жаль. Вы мне симпатичны, но я люблю Виктора. Я одно существо на свете люблю. Я знаю его душу как свою. И это гордая душа. Он был горд еще 7-летним мальчиком. Горд ни именем, ни богатством, но горд своей чистотой, своей нравственной высотой. И он соблюдал ее. Он чист, как девушка.
4: Я знаю.
0: Он никого женщин не любил. Вы первые. Не скажу, что я не ревную к вам. Я ревную. Но мы матери... У вас еще маленький, вам рано. Мы готовимся к этому. Я готовилась к тому, чтобы отдать его жене и не ревновать, но отдать такой же чистый, как он.
4: Я? Разве я...
0: Простите, я знаю, вы не виноваты, но вы несчастный. И я его знаю. Теперь он готов все перенести и перенесет. И никогда не скажет, но будет страдать. Его оскорбленная гордость будет страдать. И он не будет счастлив.
4: Я думала об этом.
0: Лиза, милая, вы умная, хорошая женщина. Если вы любите его, то вы хотите его счастья больше, чем своего. А если так, то вы не захотите связать его и заставить раскаиваться. Хоть он не скажет, никогда не скажет.
4: Я знаю, что не скажет. Я думала об этом и задавала себе этот вопрос. Я думала и говорила ему. Но что же я могу сделать, когда он говорит, что не хочет жить без меня? Я говорила, будем друзьями. Но устройте себе свою жизнь. Не связывайте свою чистую жизнь с моей несчастной. Он не хочет.
0: Да, тебе и не хочет.
4: Уговорите его оставить меня. А я согласна. Я люблю его для его, а не для своего счастья. Только помогите мне, не ненавидьте меня. Будем вместе, любя, искать его благо.
0: Да, да. Я полюбила вас. Но все-таки это ужасно. Но если бы он тогда, когда вы еще не выходили замуж, полюбил вас.
4: Он говорит, что полюбил тогда, но не хотел мешать счастью друга.
0: Ах, как все это тяжело. Но все-таки будем любить друг друга. И Бог поможет нам найти то, что мы хотим.
2: Мама, милая, я все слышал. Я ожидал этого. Вы полюбили ее, и все будет хорошо.
4: Как мне жалко, что вы все слышали. Я бы не говорила.
0: Все-таки ничего не решено, но я могу сказать одно, что если бы не все эти тяжелые обстоятельства, я бы рада была.
2: Пожалуйста, только не меняйтесь.

0: Бесконечно далеко от прежней жизни был теперь Протасов. Он поселился на окраине города в маленькой комнате. На столе лежит раскрытая тетрадь, рядом недопитая бутылка вина.
1: Что за заперся? Федор Васильевич! Федя! Отопри!
2: Вот спасибо, что пришла. Скучно. Ужасно скучно.
3: Что же к нам не пришел? Опять пьешь? Эх ты! Обещал.
2: Ведь ты знаешь что? Денег нет.
3: И зачем я тебя полюбила?
2: Маша.
3: Что Маша, Маша? Если бы любил, давно бы развелся. И там тебя просили. И говоришь, что не любишь. А держишься за нее. Не хочешь, видно.
2: Ведь ты знаешь, отчего не хочу.
3: Пустяки все. Правду говорят, что пустой ты человек.
2: Что же мне тебе говорить? Сказать, что мне больно то, что ты говоришь. Так ты это сама знаешь.
3: Ничего тебе не больно.
2: Сама знаешь, что мне одна радость в жизни. Твоя любовь.
3: Моя-то моя, а твоей-то нет.
2: Ну, я уверять не стану. Да и незачем. Ты сама знаешь.
3: Федя, и за что ты меня мучаешь?
2: Кто кого?
3: Недобрый ты.
2: Маша, о чем ты? Перестань. Жить надо, а не хныкать. Тебе-то уж не пристало. Красавица ты моя.
3: Любишь?
2: Кого же мне любить?
3: Только меня. Ну, читай, что ты написал.
2: Да тебе скучно будет.
3: Коль уж ты написал, так хорошо будет.
2: Ну, слушай. Поздней осенью мы сговорились с товарищем съехаться у Мурыгиной площадки. Площадка эта был крепкий остров с сильными выводками. Был темный, теплый, тихий день.
4: Тут
2: туман.
4: Проклятая овца беглая! Барин почтенье, что ж ты с нами делаешь, а?
5: Нехорошо, барин, делаешь. Девку губишь. Ох, нехорошо. Пока наделаешь.
4: Надевай платок! Марш сейчас! Ишь, убежала. Что я хору скажу? Путаешься с голышом, что с него взять?
3: Не путаюсь я, а люблю барина. И больше ничего. Я хор не бросаю, петь буду, а что?
5: Поговори еще, я тебе косу-то повыдеру. Шкура. Кто так делал? Ни отец, ни мать, ни тетка. Скверный барин. Мы тебя любили, сколько тебе за даром пели, тебя жалели. А ты что сделал?
4: Погубил ни за что дочку кровную, единственную, ненаглядную, бриллиантовую, неоцененную в навоз втоптал. Вот что сделал. Бога в тебе нет.
2: Ты, Настасья Ивановна, напрасно на меня думаешь. Твоя дочь мне как сестра, и я ее честь берегу. И ты не думай. А люблю ее. Что же делать?
5: Да вот, не любил, когда у вас деньги были. Записать бы тогда в хор 1010 и взял бы честь честью. А теперь промотал, крадучи увел. Ух, стыдно, барин, стыдно.
3: Он не уводил. Я сама к нему пришла. И теперь уведете. Опять приду. Люблю его, и все. Крепче всех ваших замков моя любовь. Не хочу.
4: Ну, Машенька,
3: сначала, Машка, мама,
4: ну, не бурчи. Ну, нехорошо сделала, ну, пойдем.
5: Ну, будет разговаривать. Марш! Простите, барин.
6: Простите меня. Я невольно был свидетелем неприятной сцены.
2: С кем имею честь? А князь Сергей Дмитриевич?
6: Невольным свидетелем неприятной сцены. Я бы желал не слыхать, но услыхав, считаю долгом сказать, что слышал. Меня направили сюда, и у двери я должен был дождаться выхода этих господ. Тем более, что мои постукивания в дверь были не слышны за голосами очень громкими.
2: Да-да. Прошу покорно. Благодарю вас, что вы сказали мне это. Это дает мне право объяснить вам эту сцену. То, что вы подумаете обо мне, мне все равно. Но мне хочется сказать вам, что упреки, которые вы слышали этой девушке, цыганки, певицы, несправедливы. Эта девушка так же нравственно чиста, как голубь. И мои отношения с ней дружеские. Если, может быть, на них есть оттенок поэтичности, то это все-таки не уничтожает чистоты, чести этой девушки. Вот это мне хотелось вам сказать. Так что вам угодно от меня? Чем могу вам служить?
6: Я, во-первых...
2: Простите меня, князь, я стал в такое положение в обществе, что мое малое давнишнее знакомство с вами не дает мне права на ваше посещение, если у вас нет до меня дела. В чем оно?
6: Не буду отрицать. Вы угадали. У меня есть дело. Но все-таки прошу вас верить, что изменение вашего положения никак не может влиять на мое отношение к вам.
2: Совершенно уверен. Прошу вас.
6: Дело мое в том, что сын моего старого друга Анны Дмитриевны Карениной и она сама просили меня прямо непосредственно от вас узнать о ваших отношениях, вы мне позволите говорить, о ваших отношениях к вашей жене Елизавете Андреевне Протасовой.
2: Мои отношения с моей женой, могу сказать, с моей бывшей женой, совершенно прекращены.
6: Я так и понимал. И потому только взял на себя эту трудную миссию.
2: Прекращены, спешу заявить, не по ее, а по моей, или скорее по моим бесконечным винам. Она же как была, так и осталась самой безупречной женщиной.
6: Так вот, Виктор Каренин, и особенно его мать, просили меня узнать о ваших намерениях.
2: Какие намерения? Никаких. Я предоставляю ей полную свободу. Мало того, никогда не нарушу ее спокойствие. Я знаю, что она любит Виктора Каренина. И пускай. Я считаю его очень скучным, но очень хорошим, честным человеком. И я думаю, что она будет с ним, как-то говорится обыкновенно, счастлива. И que le bon Dieu le bénisse. Вот и все.
6: Да, но мы...
2: И не думайте, чтобы у меня было малейшее чувство ревности. Если я сказал про Виктора, что он скучный, то я беру это слово назад. Он прекрасный, честный, нравственный человек, почти что противоположность мне. И он любил ее с детства. Может быть, и она его любила, когда вышла за меня. Это бывает. Самая лучшая любовь бывает такая, про которую не знаешь. Она, я думаю, всегда любила. Но как честная женщина даже себе не признавалась в этом. Впрочем, это какая-то тень лежала на нашей семейной жизни. Впрочем, что я делаю вам признание?
6: Пожалуйста, делайте. Верьте, что для меня важнее всего в моем приходе к вам мое желание понять вполне эти отношения. Я понимаю вас. Понимаю, что эта тень, как вы прекрасно выразились, могла быть...
2: Да, и была. И, может быть, от этого я не мог удовольствоваться той семейной жизнью, которую она мне давала. И чего-то искал, и увлекался. Да, впрочем, я как будто оправдываюсь. Я не хочу. Да мне и нельзя оправдываться. Я был, смело говорю, был дурной муж. Был, потому что теперь я в сознании своем давно не муж и считаю ее совершенно свободной. Стало быть, вот вам и ответ на вашу миссию.
6: Да, но вы знаете семью Виктора и его самого. Его отношения к Лизавете Андреевне все время были и остаются самыми почтительными и далекими. Но он помогал ей, когда ей было трудно.
2: Да, я своим распутством помогал их сближению. Что же делать? Так должно было быть.
6: Вы знаете его и его семьи строгие православные убеждения? Я не разделяю их. Я шире смотрю на вещи, но уважаю их и понимаю. Понимаю, что для него, и в особенности для матери, немыслимо сближение женщины без церковного брака.
2: Да, я знаю его тупость, прямолинейность, консерватизм в этом отношении. Но что же им нужно? Развод? Я давно сказал им, что готов дать. Но условие принятия вины на себя, всей лжи, связанной с этим, очень тяжелы.
6: Я понимаю вполне вас и разделяю. Но как же быть? Я думаю, можно так устроить. Впрочем, вы правы. Это ужасно, я понимаю вас.
2: Благодарствуйте, милый князь. Я всегда знал вас за честного, доброго человека. Ну, скажите, как мне быть? Что мне делать? Войдите во все мое положение. Я не стараюсь сделаться лучше, я негодяй. Но есть вещи, которые я не могу спокойно делать. Не могу спокойно лгать.
6: Я вас тоже не понимаю. Вы способный, умный человек, с такой чуткостью к добру. Как это вы можете увлекаться? Можете забывать то, что сами от себя требуете? Как вы дошли до этого? Как вы погубили свою жизнь?
2: Вот уже 10 лет я живу своей беспутной жизнью. И в первый раз такой человек, как вы, пожалел меня. Меня жалели товарищи, кутилы, женщины. Но разумный, добрый человек, как вы, спасибо вам. Как я дошел до своей гибели? Во-первых, вино. Вино ведь не то, что вкусно. А что я не делаю, я всегда чувствую, что не то, что надо. И мне стыдно. Я сейчас говорю с вами, и мне стыдно. А уж быть предводителем, сидеть в банке, так стыдно, так стыдно. И только когда выпьешь, перестанет быть стыдно. А музыка не опера и Бетховен, а цыгане. Это такая жизнь, энергия вливается в тебя. А тут еще милые черные глаза и улыбка. И чем это увлекательнее, тем после еще стыднее.
6: Ну, а труд?
2: Пробовал. Все нехорошо. Всем я недоволен. Спасибо вам.
6: Так что же мне сказать?
2: Скажите, что сделаю то, что они хотят. Ведь они хотят жениться, чтобы ничто не мешало им жениться.
6: Разумеется.
2: Сделаю. Скажите, что, наверное, сделаю.
6: Когда же?
2: Постойте. Ну, скажем, 2 недели. Довольно?
6: Так и могу сказать.
2: Можете. Прощайте, князь. Еще раз благодарю вас. Хорошо. Очень хорошо. Так и надо. Так и надо. Так и надо. Чудесно.
0: 2 недели истекли, а Протасов все медлил с ответом о разводе.

0: отдельный кабинет в трактире. В дверях появляется половой со свечой в руках, пропускает впереди себя Протасова.
1: Сюда, пожалуйте. Здесь никто не обеспокоит. А бумагу сейчас подам.
0: Почти следом входит человек в оборванном сюртуке, похожий на бродягу. Это случайный знакомый Протасова Иван Петрович Александров.
2: Куда? Протасов, я войду.
3: Пожалуй, войди, но я занят. Хочешь, войди.
2: Ты хочешь ответить на их требования? Я бы не стал так. Я всегда говорю прямо и действую решительно.
3: Бутылку шампанского.
4: Слушаюсь.
2: Что ж, что ты, застрелиться хочешь? Можно. Можно. Я тебя понимаю. Они хотят тебя унизить, а ты им покажешь, кто ты. Себя убьешь револьвером, а их великодушием. Я понимаю тебя. Я все понимаю, потому что я гений.
3: Ну да, ну да. Только откупорь. Давай выпьем. Погоди немного.
2: За твое большое путешествие. Я ведь стою выше этого. Я не стану удерживать тебя. И жизнь, и смерть для гения безразличны. Я умираю в жизни и живу в смерти. Ты убьешь себя, чтобы они, два человека, жалели тебя, а я убью себя за тем, чтобы весь мир понял, что он потерял. И я не стану колебаться, думать. Взял, раз, и готово. Но еще рано, и мне писать нечего. Они сами должны понять. Ох, вы!
3: Немножко подожди.
2: Жалкие люди. Копошатся, хлопочут и не понимают. Ничего не понимают. Я не тебе, я так высказываю свои мысли. А что нужно для человечества? Очень мало. Ценить своих гениев. Они всегда казнили их, гнали, мучили. Нет, я не буду вашей игрушкой. Я выведу вас на чистую воду. Нет, лицемеры.
3: Уйди, пожалуйста.
2: Уйти? Ну, прощай. Я не стану удерживать тебя. Я тоже сделаю, но еще рано. Я только хочу сказать.
3: Хорошо,
2: тебе.
3: Ты скажешь, но после. А теперь вот что, дружок. Пожалуйста, отдай вот это хозяину и спроси на мое имя письмо и посылку. Пожалуйста.
2: Хорошо. Так ты меня подождешь? Я еще важное скажу тебе. Такое, чего ты не услышишь не только на этом свете, но и в будущем. По крайней мере, до тех пор, пока я не приду туда. Так все отдать?
3: Сколько нужно?
0: Федя запирает за Иваном Петровичем дверь. Берет револьвер, взводит, прикладывает к виску, вздрагивает и опускает.
3: Нет. Не могу. Не могу. Не могу. Кто там?
5: Я.
3: Кто я? Ах, Маша.
5: Была у тебя, у Попова, у Афремова и догадалась, что здесь. Вот хорошо-то. Вот дурак. Право, дурак. Да неужели ты в самом деле?
3: Нет, не мог.
5: А меня-то нет разве? Безбожник, меня-то не пожалел. Ах, Федор Васильевич, грех. Грех за мою любовь.
3: Хотел их отпустить, обещал, а лгать не могу.
5: А я-то?
3: Ну, что ты, тебя бы развязал. Разве тебе лучше со мной мучиться?
5: Стало быть, лучше. Не могу я без тебя жить.
3: Какая со мной жизнь? Поплакала бы, да и прожила бы.
5: И совсем не плакала бы. Черт с тобой, коли ты меня не жалеешь.
3: Маша, дружок, ведь я хотел лучше сделать.
5: Себе лучше.
3: Да как же себе лучше, коли бы я себя убил?
5: Разумеется, лучше. Да что тебе нужно? Ты скажи.
3: Как что нужно? Много нужно.
5: Ну что? Что?
3: Нужно, во-первых, сдержать обещание. Это первое, и этого довольно. Лгать и делать все эти гадости, что нужно для развода, не могу.
5: Положим, что гадко я сама.
3: Потом нужно точно их освободить. И жену, и его. Что же они хорошие люди? Зачем им мучиться? Это два.
5: Ну, хорошего мне мало, коль она тебя бросила.
3: Не она бросила, я бросил.
5: Ну, хорошо, хорошо. Все ты. Она ангел. Еще что ж?
3: А еще то, что ты хорошая, милая девочка. Люблю тебя. И коли останусь жить, то погублю тебя.
5: Это ж не твое дело, я сама про себя знаю, где я погибну.
3: А главное, что моя жизнь? Разве я не вижу, что я пропащий? Не гожусь никуда. Всем и себе в тягость, как говорил твой отец. Негодящая.
5: Вот вздор. Я от тебя не отлеплюсь. Прилепилась я, да и все. А что ты плохо живешь? Пьешь, да кутишь, а ты живой человек. Брось, вот и все.
3: Легко сказать.
5: И сделай так.
3: Да вот как смотрю на тебя, так кажется, все сделаешь.
5: И сделаешь, все сделаешь. Что же это? Ты им писал? Что же писал?
3: Что писал? Теперь уже не нужно.
5: Писал, что убил себя, да? Не писал про пистолет? Писал, что убил?
3: Да, что меня не будет.
5: Давай, давай, давай, давай, давай. Читал ты, что делать?
3: Читал, кажется.
5: Скушает роман. Одно очень и очень хорошо. Он этот, как его? Рахманов. Взял да и сделал вид, что он утопился. И ты вот не умеешь плавать?
3: Нет.
5: Ну вот, давай сюда твое платье и бумажник.
3: Да как же...
5: Стой, стой, стой, стой. Поедем домой, там переоденешься.
3: Да ведь это обман.
5: И прекрасно. Пошел купаться, платье осталось на берегу, в кармане бумажник и это письмо.
3: Ну а потом?
5: А потом? Потом уедем и будем жить во славу.
2: Вот тяна. А револьвер я себе возьму.

0: гостиной у Протасовой. Лиза и Виктор Каренин с нетерпением ждут возвращения секретаря Каренина, посланного к Протасову с текстом прошения о разводе.
1: Он так определенно обещал, что я уверен, что он исполнит обещание.
2: Мне совестно, но я должна сказать, что то, что я узнала про эту цыганку, совсем освободило меня. Не думаю, что это была ревность. Это не ревность, а, знаешь, освобождение. Ну, как вам сказать?
1: Опять вам.
2: Тебе. Да не мешайте. Не мешай мне сказать, что я чувствую. Главное, что мучило меня, это то, что я чувствовала, что люблю двух. А это значит, что я безнравственная женщина.
1: Ты безнравственная женщина?
2: Но с тех пор, как я узнала, что у него есть другая женщина, что я, стала быть, не нужна ему, я освободилась. И почувствовала, что я могу, не солгав, сказать, что люблю вас. Тебя. Теперь в душе у меня ясно. И меня мучает только мое положение. Этот развод. Это все так мучительно. Это ожидание.
1: Сейчас. Сейчас все решится. Кроме того, что он обещал, я просил секретаря съездить к нему с прошением и не уезжать, пока он не подпишет. Если бы я не знал его, как знаю, я подумал бы, что он нарочно делает это.
2: Он? Нет. Это все та же его и слабость, и честность. Не хочет говорить неправду. А только напрасно послал ему деньги.
1: Нельзя же. Это могло быть причиной остановки.
2: Нет. Деньги что-то нехорошее.
1: Но ему бы уж можно было быть менее щепетильным.
2: Какие мы делаемся эгоисты.
1: Да, каюсь. Ты сама виновата. После этого ожидания, этой безнадежности, я теперь... Так счастлив, а счастье делает эгоистом. Ты виноват.
2: Ты думаешь, что ты один? Я тоже. Я чувствую, что вся полна, купаюсь в своем счастье. Все. И Мика поправился. И твоя мать меня любит. И ты. И главное, я люблю.
1: Да? Без раскаяния? Без возврата?
2: С того дня все вдруг переменилось во мне.
1: И не может вернуться?
2: Никогда. Я только одного желаю, чтобы тебе это было так же совсем кончено, как во мне.
0: Входит няня с ребенком.
3: Мамочка.
1: Какие мы несчастные люди.
2: А что?
1: Когда ты вышла замуж... И, вернувшись из-за границы, я узнал это и почувствовал, что потерял тебя, я был несчастлив. И мне было радостно узнать, что ты помнила меня. Мне этого было довольно. Потом, когда установились наши дружеские отношения, я чувствовал, что ты ласкова ко мне, что есть в нашей дружбе маленькая искра чего-то большего, чем дружба, я был уже почти счастлив. Меня мучил только страх за то, что я нечестен относительно Феди. Но, впрочем, у меня всегда было такое твердое сознание невозможности других отношений, кроме самой чистой дружбы к жене моего друга, да и тебя я знал. Так что это не мучило меня, и я был доволен. Потом, когда Федя стал мучить тебя, и я чувствовал, что я поддержка тебе, и что ты боишься моей дружбы, я был уже совсем счастлив, и у меня начиналась какая-то неопределенная надежда. Потом, когда он уж стал невозможен, ты решила оставить его. И я в первый раз сказал все, и ты не сказала нет, но в слезах ушла от меня. Я был уже вполне счастлив. Если бы у меня спросили, чего я еще хочу, я бы сказал, ничего. Но потом явилась возможность соединить с тобой жизнь. Маман полюбила тебя. Возможность эта стала осуществляться. Ты сказала мне, что любила и любишь меня. Потом сказала мне, как теперь, что его нет для тебя, что ты любишь меня одного, чего бы казалось мне желать. Но нет. Теперь я мучаюсь прошедшим. Хотелось бы, чтобы не было этого прошедшего. Не было бы того, что напоминает о нем.
2: Виктор.
1: Лиза, ты прости меня. То, что я говорю потому, что не хочу, чтобы во мне была мысль о тебе и от тебя скрытая. Все это я сказал нарочно за тем, чтобы показать, как я дурен. И как я знаю, что идти дальше некуда. Что я должен бороться с собой и побороть себя. И я поборол. Я люблю его.
2: Так и надо. Я сделала все, что могла. Не я, в моем сердце сделалось все, чего ты мог желать. Из него все исчезло, кроме тебя.
1: Все?
2: Все, все. Я бы не стала говорить.
4: Господин Вознесенский.
1: Это он от Феди с ответом.
2: Зовите сюда.
1: Ну, вот и ответ.
2: Неужели все решится, Виктор?
1: Ну, что?
5: Их нет.
1: Как нет? И не подписал прошение?
5: Прошение не подписано, а оставлено письмо вам и Елизавете Андреевне. Я приехал на квартиру, мне сказали, что в ресторане. Я пошел. Тогда Федор Васильевич сказал, чтобы я пришел через час и найду ответ. Я пришел, и вот.
1: Неужели опять откладывание, отговорки? Нет, это прямо нехорошо. Как он упал?
2: Да прочти, что?
5: Я не нужен вам?
1: Да нет, прощайте, благодарю.
2: Что? Что?
1: Это ужасно.
2: Читай.
1: Лиза и Виктор, обращаюсь к вам обоим. Не буду лгать, называя вас милыми или дорогими. Не могу совладать с чувством горечи и упрека. Упрека себе. Но все-таки мучительного, когда думаю о вас, о вашей любви, о вашем счастье. Все знаю. Знаю, что несмотря на то, что я муж, я рядом случайностей помешал вам. Это я посторонний, но все-таки не могу удержаться от чувства горечи и холодности к вам. Теоретически люблю вас обоих, особенно Лизу, Лизоньку, но в действительности больше, чем холоден. Знаю, что я не прав и не могу измениться.
2: Как это он?
1: Но к делу. Это самое раздваивающее меня чувство и заставляет меня иначе, чем как вы хотели, исполнить ваше желание. Лгать, играть гнусную комедию, давая взятки в консисторию, и вся эта гадость невыносима, противна мне. Как я не гадок, но гадок в другом роде, а в этой гадости не могу принять участие. Просто не могу. Другой выход, к которому я прихожу, самый простой. Вам надо жениться, чтобы быть счастливыми. Я мешаю этому. Следовательно, я должен уничтожиться.
2: Виктор.
1: Должен уничтожиться. Я и уничтожаюсь. Когда вы получите это письмо, меня не будет. По скриптум. Очень жаль, что вы прислали мне деньги на ведение дела развода. Это неприятно и не похоже на вас. Ну, что же делать? Я столько раз ошибался, можно и вам раз ошибиться. Деньги возвращаются. Мой исход короче, дешевле и вернее. Об одном прошу, не сердитесь на меня и добром поминайте меня. А еще тут есть часовщик Евгеньев. Не можете ли вы помочь ему и устроить его? Он слабый, но хороший. Прощайте, Федя.
2: Он убил себя. Да?
6: Верните господина Вознесенского.
2: Я знала. Федя, милый Федя.
1: Лиза.
2: Неправда, что я не любила. Не люблю его. Люблю его одного, люблю. И его я погубила. Оставь меня.
1: Где же Федор Васильевич? Что вам сказали?
5: Сказали, что они вышли поутру, оставили это письмо и больше не возвращались.
1: Это надо узнать. Лиза, я оставляю тебя.
2: Прости меня, но я тоже не могу лгать. Оставь меня теперь. Иди, узнавай.
0: Грязная комната трактира. Стол с пьющими чай и водку. За столиком сидит опустившийся оборванный Федя и с ним художник Петушков, оба слегка выпившие.
7: Я понимаю. Понимаю. Вот это настоящая любовь. Ну и что ж?

0: всегда знаете, если бы эти чувства проявились у девушки нашего круга, чтобы она пожертвовала всем для любимого человека. А тут цыганка, вся воспитанная на корысти, и эта чистая, самоотверженная любовь отдает все, а сама ничего не требует. Особенно этот контраст.
1: Да, это у нас в живописи валер называется. Только тогда можно сделать вполне ярко-красный, когда кругом зеленый. Ну да не в том дело. Я понимаю, понимаю.
0: Да. И это, кажется, один добрый поступок у меня за душой. То, что я не воспользовался ее любовью. А знаете от чего?
1: Жалость?
0: Ох, нет. У меня к ней жалости не было.
2: У меня перед ней всегда был восторг. И когда она пела, ах, как пела. Да и теперь, пожалуй, поет. И всегда я на нее смотрел снизу вверх. Не погубил я ее просто потому, что любил. Истинно любил. И теперь это хорошее воспоминание.
1: Понимаю, понимаю. Значит, идеально.
0: Я вам что скажу. Были у меня увлечения. И один раз я был влюблен. Такая была дама красивая. Угу. И я был влюблен скверно, по собачьи. И она мне дала рандеву. И я пропустил его. Потому что счел, что подло перед мужем. И до сих пор, удивительно, да. Когда вспоминаю, то хочу радоваться и хвалить себя за то, что поступил честно, а раскаиваюсь, как в грехе. А тут с Машей напротив. Всегда радуюсь, что ничем не осквернил это свое чувство. Могу падать еще, весь упасть, все себя продам, весь в овшах буду, в коросте, а этот бриллиант, не бриллиант, а луч солнца, да, во мне, со мной.
1: Понимаю, понимаю. А где же она теперь?
0: Не знаю. И не хотел бы знать. Это все было из другой жизни. И не хочу мешать с этой.
1: Да.
0: Вашей жизни. И не хочу мешать с этой.
1: Да.

0: мне было противно. Может быть, не умел, но главное было противно. Второй – разрушать эту пакость. Для этого надо быть героем. А я не герой. Или третье – забыться. Пить, гулять, петь. Это самое я и делал. И вот допелся.
1: Ну, а семейная жизнь? Вот я бы был счастлив, если бы у меня была жена. Меня жена погубила.
0: Семейная жизнь? Да. Моя жена идеальная женщина была. Она и теперь жива. Но что тебе сказать? Не было изюминки. Ты знаешь, в квасе изюминка. Ага. Не было игры в нашей жизни. Угу. А мне нужно было забываться. А без игры не забудешься. А потом я стал делать гадости. А ведь ты знаешь, мы любим людей за то добро, которое мы им сделали. И не любим за то зло, которое мы им делали. А я ей наделал зла. Она как будто любила меня.
1: А от чего вы говорите «как будто»?
0: От того говорю, что никогда не было в ней того, чтобы она в душу мне влезла, как Маша. Ну да не про то. Она беременная, кормящая. А я пропаду и вернусь пьяной. Разумеется, за это самое все меньше и меньше любил ее. Да. Да. Вот сейчас пришло в голову. Оттого-то я и люблю Машу, что я ей добро сделал, а не зло. Оттого люблю. А ту мучил. Зато не то, что не люблю. Да нет, просто не люблю. Ревновал, да. Но и то прошло.
2: Приятного аппетита.
3: Подходит Артемий в фуражке с кокардой. У него крашеные усы.
2: Познакомились с артистом-художником?
0: Да, мы знакомы.
2: Что ж, портрет кончил?
1: Нет, расстроилась.
2: Я не мешаю вам?
1: Федор Васильевич рассказывал про свою жизнь.
2: Тайны. Так я не мешаю, продолжайте. Я-то уж в вас не нуждаюсь, свиньи.
0: Не люблю этого господина.
1: Обиделся.
0: Ну, бог с ним, не могу. Как такой человек, у меня слова не идут. Вот с вами мне легко, приятно. Так что я говорил?
1: Вы говорили, что ревновали. Ну, а как же вы разошлись с вашей женой?
0: Ах, это удивительная история. Жена моя замужем.
1: Как же, развод?
0: Нет. Она от меня осталась вдовой.
1: То есть как же?
0: А так же. Вдовой. Меня ведь нет.
1: Как нет?
0: Нет. Я труп. Да. Видите ли, вам я могу сказать. Да это давно и... Фамилию мою настоящую вы не знаете. Дело было так. Когда я уже совсем измучил жену, прокутил все, что мог, и стал невыносим, явился покровитель ей. Не думайте, что что-нибудь грязное, нехорошее. Нет, мой же приятель и хороший, хороший человек, только прямая во всем противоположность мне. А

0: у меня гораздо больше дурного, чем хорошего, то это был и есть хороший, очень хороший человек, честный, твердый, воздержанный и просто добродетельный. Он знал жену с детства, любил ее. И потом, когда она вышла за меня, примирился с своей участью. Но потом, когда я стал гадок, стал мучить ее, он стал чаще бывать у нас. Я сам желал этого. И они полюбили друг друга. А я к этому времени совсем свихнулся и сам бросил жену. А тут еще Маша. Я сам предложил им жениться. Они не хотели. Но я все делался невозможнее, невозможнее. И кончилось тем, что...
1: Ну, как всегда.
0: Нет. Я уверенно знаю, что они оставались чисты. Он религиозный человек. Считал грехом брака без благословения. Ну, стали требовать развод, чтобы я согласился. Надо было взять на себя вину. Надо было всю эту ложь. И я не мог. Поверите ли, мне легче было покончить с собой, чем лгать. И я уже хотел покончить. А тут добрый человек говорит, зачем? И все устроили. Прощальное письмо я послал. А на другой день нашли на берегу одежду и мой бумажник. Письма. Плавать я не умею.
1: Ну, а как же тело-то? Не нашли же?
0: Нашли. Представьте, через неделю нашли тело какое-то. Позвали жену смотреть. Разложившееся тело. Она взглянула. Он. Так и осталось. Меня похоронили, а они женились и живут здесь, и благоденствуют. А я вот он, и живу, и пью. Вчера ходил мимо их дома. Свет в окнах. Тень чья-то прошла по шторе. Иногда скверно, а иногда ничего. Скверно, когда денег нет.
2: Ну уж, простите, слышал вашу историю. История очень хорошая и, главное, полезная. Вы говорите скверно, когда денег нет. Это нет сквернее. А вам в вашем положении надо всегда иметь деньги. Ведь вы труп. Хорошо?
0: Позвольте, я не вам рассказывал и не желаю ваших советов.
2: А я желаю их вам подать. Вы труп. А если оживете, то что они-то, ваша супруга с господином, который благоденствуют? Они двоеженцы и в лучшем случае проследуют в не столь отдаленные. Так зачем же вам без денег быть?
0: Прошу вас оставить меня.
2: Просто пишите письмо. Хотите, я напишу, только дайте адрес, а вы меня поблагодарите.
0: Убирайтесь. Я вам говорю. Я вам ничего не говорил.
2: Нет, говорили. Вот он, свидетель. Половой, слышал, что вы говорили, что труп.
3: Мы ничего не знаем.
0: Негодяй!
2: Я негодяй. Эй, городовой! Городовой! Акт составить.
4: Ясный летний день. Дача Карениных. На террасе, увитой плющом, Анна Дмитриевна Каренина что-то вяжет. Лиза прислушивается к шуму отходящего от станции поезда.
5: Теперь уж едет со станции.
6: Кто едет?
5: Папа.
6: Папа едет со станции.
5: Это удивительно, как он его любит. Совершенно как своего отца.
7: Tant mieux. Se souvient-il de son père véritable?
5: Я не говорю ему. Думаю, зачем его путать? А потом думаю, что надо сказать ему. Вы как думаете, мама?
7: Я думаю, Лиза, что это дело чувства. Если ты отдашься своему чувству, твое сердце подскажет тебе, что и когда надо сказать. Ах, как удивительно умиротворяет смерть. Признаюсь, было время, когда он, Федя, ведь я его знала ребенком, был мне неприятен. Но теперь я только помню его милым юношей, другом Виктора и тем страстным человеком, который хоть и незаконно, нерелигиозно, но пожертвовал собой для тех, кого любил. Он рабодир l'action est belle. Надеюсь, Виктор не забудет привезти шерсти. Сейчас вся выйдет.
5: Вот он и едет. Кто-то с ним. Дама в шляпе. Мама! Я ее 100 лет не видала.
8: Ну.
9: Виктор меня встретил и увез.
8: И прекрасно сделал.
9: Да, разумеется. Думаю, когда еще увижу, опять отложу. Вот и приехала. Если не прогоните до вечернего поезда. О,
10: а я как счастлив. Поздравьте меня. 2 дня дома. Завтра все без меня сделается.
5: Прекрасно. 2 дня. Давно не бывало. Съездим в пустынь, да?
9: Как похож. Какой молодец. Только бы не все наследовал. Сердце отцовское.
7: Но не слабость.
5: Все, все. Виктор согласен со мной, что если б только с молоду он был направлен...
9: Ну, я этого ничего не понимаю. Я только не могу подумать о нем без слез.
5: И мы тоже. Как он вырос в нашей памяти.
9: Да, я думаю.
5: Как казалось неразрешимо одно время. И как вдруг все разрешилось.
7: Ну, Виктор, привез шерсть?
10: Привез, привез. Вот шерсть. Угу. Вот одеколон. И вот письма. И вот конверт казенный на твое имя. Ну-с, Анна Павловна, если вам угодно помыться, то я проведу вас. Мне и самому нужно почиститься, а то сейчас обедать. Лиза, ведь в нижнюю угловую, Анна Павловна. Что с тобой? Лиза, что там?
5: Он жив. Боже мой, когда же он освободит меня? Виктор, что это?
10: Это ужасно.
7: Что? Да скажи же.
10: Это ужасно. Он жив. И она двоемужница, и я преступник. Это бумага от судебного следователя, который требует к себе Лизу.
7: Какой ужасный человек. Зачем он это сделал?
10: Все ложь. Ложь.
5: О, как я ненавижу его. Я не знаю, что я говорю.
9: Как же он остался жив?
7: Знаю только, что как только Виктор прикоснулся к этому миру грязи, они затянут его. Вот и затянули. Все обман, все ложь.
4: Камера судебного следователя. Следователь сидит за столом и разговаривает с Мельниковым. Сбоку письмоводитель перебирает бумаги.
11: Да, да я ей никогда этого не говорил. Она выдумала, а потом меня упрекает.
12: Она не упрекает.
11: Да?
12: А огорчается.
11: Ну, хорошо. Хорошо, я приду обедать. А теперь дело очень интересное. Просите.
12: Обоих?
11: Нет. Одну госпожу Каренину. Или правильнее, по первому мужу. Протасову.
12: А, это Каренина?
11: Да, грязное дело. Положим, я еще только начинаю расследование, но нехорошо, нехорошо. Ну, прощай, прощай, прощай. Прошу покорно. Поверьте, что очень сожалею о необходимости делать вам вопросы, но мы поставлены в необходимость. Пожалуйста, успокойтесь и знайте, что вы можете не отвечать на вопросы. Только мое мнение, что вам, да и для всех лучше, правда. Всегда лучше и даже практичнее.
5: Мне нечего скрывать.
11: Так вот, ваше имя, звание, исповедание... Это все я записал, так?
5: Да.
11: Так, вы обвиняетесь в том, что вы, зная о том, что ваш муж жив, вышли замуж за другого.
5: Я не знала.
11: И еще в том, что уговорили своего мужа, подкупив его деньгами, совершить обман, подобие самоубийства, с тем, чтобы освободиться от него.
5: Все это неправда.
11: Так вот, позвольте несколько вопросов. Переслали вы ему в июле прошлого года деньги. 1200 рублей.
5: Деньги эти были его деньги. Они были выручены за его вещи. И в то время, как я рассталась с ним и ждала от него развода, я послала их ему.
11: Так, очень хорошо, очень. Деньги эти посланы 17 июля, то есть за два дня до его исчезновения.
5: Кажется, что 17 июля. Я не помню.
11: А почему прекращены были ходатайства в консисторию в то же время и было отказано адвокату?
5: Не знаю.
11: Так-с. Ну-с, а когда полиция... пригласила вас свидетельствовать труп. Каким образом признали вы в нем своего супруга?
5: Я была так взволнована тогда, что не смотрела на тело. И так была уверена, что это он, что... Когда меня спросили, я ответила, кажется, что он...
11: Да, вы не рассмотрели от весьма понятного волнения. Хорошо. Ну-с, а почему, позвольте узнать, от вас ежемесячно была посылка денег в Саратов, в тот самый город, в котором проживал ваш первый муж?
5: Деньги эти посылал мой муж. Я не могу сказать про их назначение, так как это не моя тайна. Угу. Но только они не посылались Федору Васильевичу. Мы были твердо уверены, что его нет. Это я могу вам верно сказать.
11: Очень хорошо. Очень хорошо. Одно позвольте вам заметить, милостивые государыня, мы слуги закона, но это не мешает нам быть людьми. И поверьте, что я понимаю вполне ваше положение и принимаю участие в нем. Вы были связаны с человеком, который тратил имущество, делал неверность, но, одним словом, делал несчастье вам.
5: Я любила его.
11: Да, но все-таки вам, естественно, желание... освободиться. И вы избрали этот более простой путь, не подумав о том, что это приведет вас к тому, что считается преступлением, двоебрачию. Это понятно и мне, и судьи поймут это. И потому я бы советовал вам открыть все.
5: Мне нечего открывать. Я никогда не лгала. Я не нужна больше.
11: Я бы попросил вас побыть еще здесь. Я не буду больше беспокоить вас вопросами. Только извольте прочесть и подписать вот допрос. Так ли выражены ваши ответы? Прошу покорно сюда. Прошу вас. Попросите господина Каренина. Прошу покорно.
10: Благодарю. Что вам угодно?
11: Я обязан снять допрос.
10: В качестве чего?
11: Я в качестве судебного следователя. С вас же я должен снять допрос в качестве обвиняемого.
10: Вот как? В чем же?
11: В женитьбе на замужней женщине. Впрочем, позвольте сделать вопросы по порядку. Присядьте.
10: Благодарю.
11: Ваше имя?
10: Виктор Каренин.
11: Звание?
10: Камергер, действительный статский советник.
11: Возраст?
10: 38 лет.
11: Веры?
10: Православный, под судом и следствием не бывал. Ну-с.
11: Известно ли вам было, что Федор Васильевич Протасов жив, когда вы вступали в брак с его женою?
10: Не было известно. Мы оба были убеждены, что он утонул.
11: Так-с. Куда вы посылали ежемесячно деньги в Саратов после ложного известия о смерти Протасова?
10: Я не желаю отвечать на этот вопрос.
11: Очень хорошо, очень хорошо. С какой целью были посланы вами деньги 1200 рублей господину Протасову перед самой симуляцией его смерти 17 июля?
10: Деньги эти были переданы мне моей женой.
11: Госпожою Протасовой.
10: Моей женой для отправки ее мужу. Деньги эти она считала его собственностью и, разорвав связи с ним, считала несправедливым удержать эти деньги.
11: Теперь еще один вопрос. Почему вы прекратили ходатайство о разводе?
10: Потому что Федор Васильевич взял на себя это ходатайство и писал мне об этом.
11: Есть у вас это письмо?
10: Письмо затеряно.
11: Хм, как странно, что затеряно и отсутствует все то, что могло бы убедить правосудие в справедливости ваших показаний.
10: Нужно вам еще что-нибудь?
11: Мне ничего не нужно, кроме исполнения моего долга. А вам нужно оправдаться. Я сейчас советовал госпоже Протасовой и тоже посоветовал бы вам. Не скрывать того, что всем очевидно, а рассказать все, как было дело. Тем более, что господин Протасов в таком положении, что он уже показывал все, как было, и, вероятно, и на суде все так же покажет. Я бы советовал.
10: Я бы просил вас оставаться в рамках исполнения своих обязанностей, а советы свои оставить. Можем мы уйти?
11: Очень сожалею, что должен задержать вас. О, нет, не в том смысле, чтобы арестовать вас, хотя это и было бы удобнее для расследования истины, я не прибегну к этой мере. Я только желал бы при вас сделать допрос Протасову и дать вам с ним очную ставку, при которой вам удобнее будет уличить его в неправде. Прошу присесть. Позовите господина Протасова.
13: Лиза, Елизавета Андреевна, Виктор, я не виноват. Я хотел сделать лучше. А если виноват, то простите, простите.
11: Прошу вас отвечать на вопросы.
13: Спрашивайте.
11: Ваше имя?
13: Ведь вы знаете...
11: Прошу вас отвечать.
13: Ну, Федор Протасов.
11: Ваше звание, года, вера?
13: Как вам не совестно спрашивать эти глупости? Спрашивайте, что нужно, а не пустяки.
11: Я прошу вас быть осторожнее в ваших выражениях и отвечать на мои вопросы.
13: Ну, коли не совестно, извольте. Звание кандидата, года 40, веры православной. Ну, с дальше.
11: Было ли известно господину Каренину и вашей жене, что вы живы, когда вы оставили свою одежду на берегу реки и сами скрылись?
13: Наверное, нет. Я хотел точно убить себя, но потом... Ну, да это не нужно рассказывать. Дело в том, что они ничего не знали.
11: Как же вы полицейскому чиновнику показывали по-другому?
13: Какому полицейскому чиновнику? А, это когда он ко мне пришел в Ржанов дом? Я был пьян и врал ему, что не помню. Все это вздор. Теперь я не пьяный, говорю всю правду. Они ничего не знали. Они верили, что меня нет. И я рад был этому. Это бы так и осталось, если бы не негодяй Артемьев. И если кто виноват, то я один.
11: Да, я понимаю, что вы хотите быть великодушны, но закон требует истины. Почему вам посланы были деньги? Вы получали через Симонова посылаемые вам в Саратов деньги? Почему же вы не отвечаете? В протоколе будет записано, что на эти вопросы обвиняемый не отвечал, и это может очень повредить и вам, и им. Так как же?
13: Господин следователь, как вам не стыдно? Но что вы лезете в чужую жизнь? Рады, что имеете власть? И чтобы показать ее, мучаете не физически, а нравственно людей, которые в 1000 раз лучше вас.
11: Прошу вас.
13: Нечего просить. Я скажу все, что думаю. А вы пишите. По крайней мере, в первый раз будут в протоколе разумные человеческие речи. Живут 3 человека. Я, он, она. Между ними сложные отношения. Борьба добра со злом. Такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете. Борьба эта кончается известным положением, которое все развязывает. Все успокоены. Они счастливы. Любит память обо мне. Я в своем падении счастлив тем, что я сделал, что должно, что я негодный и ушел из жизни, чтобы не мешать тем, кто полон жизни и хороши. И мы все живем. Вдруг является негодяй, шантажист, который требует у меня участия в шантаже. Я прогоняю его. Он идет к вам. К борцу за правосудие, к охранителю нравственности. И вы, получая 20 числа по 2 гривенам за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца не стоите. Но вы добрались и рады.
11: Я вас выведу.
13: Я не боюсь никого, потому что я труп. И со мной ничего не сделаете. Нет того положения, которое было бы хуже моего. Ну и ведите.
14: Мы можем уйти.
11: Сейчас подписать протокол.
13: И как бы смешны вы были, если бы не были так гадки.
11: Уведите его. Я арестую вас.
13: Так простите.
14: Так видно должно было быть.
4: Коридор в здании окружного суда. Судебный зал полон. На площадке у входа судейский курьер. Он загородил дорогу оборванному Ивану Петровичу Александрову, который хочет пройти.
15: Куда? Нельзя. Ишь, лезет.
16: Отчего нельзя? Закон гласит заседание публичное.
15: А вот нельзя, да и все тут. не велено.
16: Невежда, не знаешь, с кем говоришь.
17: Что, вы по делу?
16: Нет, я публика. А вот невежда Цербер не пускает.
17: Да ведь здесь не для публики.
16: Знаю. Только меня-то можно пустить.
17: Погодите, перерыв будет сейчас.
2: Позвольте узнать, в каком положении дело?
17: Речи адвокатов. Петрушин говорит.
2: Что же, как подсудимые несут свое положение?
17: С большим достоинством. Особенно Каренин и Елизавета Андреевна. Не их судят, а они судят общество. Это чувствуется. На эту тему и ловит Петрушин.
2: Ну, а Протасов?
17: Ужасно взволнован. Весь трясется как-то. Но это понятно по его жизни. Но как-то особенно раздражен. Перебивал несколько раз и прокурора, и адвокатов в каком-то особенном возбуждении.
2: Какой же результат, полагаете?
17: Трудно сказать. Во всяком случае, предумышленности не признают. Но все-таки вы хотите пройти?
2: Да, хотел бы.
17: Вы князь Обрезков?
2: Я.
17: Пропустите. Тут сейчас налево стул свободный.
16: Аристократы! Я аристократ духа, а это выше.
17: Ну уж извините.
1: А, здравствуй, Иван Петрович. Ну, что дело?
16: Да еще речи адвокатов. Да вот не пускают.
15: А вы не шумите тут. Тут не кабак.
18: Лучше всякого романа. Только непонятно, как она могла так любить его. Ужасная фигура.
19: Вот он. Посмотрите, как он взволнован.
20: Принес?
16: Вот он.
4: Александров передает Протасову револьвер. Федя прячет его в карман.
20: Глупо. Пошло. Скучно, скучно. Бессмысленно.
4: Из зала выходит адвокат Петрушин.
21: Ну, батюшка, дела наши хороши. Только вы в последней речи не напортите меня.
20: Да я не буду говорить. Что им говорить? Я не буду.
21: Нет, сказать надо. Да вы не тревожьтесь. Теперь уж все дело в шляпе. Вы только скажите то, что вы мне говорили. Что если вас осудят, то только за то, что вы не совершили самоубийство. То есть того, что считается преступлением по закону и гражданскому, и церковному.
20: Я ничего не скажу.
21: А чего?
20: Не хочу и не скажу. Вы только мне скажите, в худшем случае, что может быть?
21: Я уже говорил вам. В худшем случае ссылка в Сибирь.
20: То есть кого ссылка?
21: И вас, и вашей жены.
20: А в лучшем?
21: Церковное покаяние и, разумеется, расторжение второго брака.
20: То есть они опять меня свяжут с ней, то есть ее со мной.
21: Да, это уж как должно быть. Да вы не волнуйтесь, пожалуйста, скажите, как я вам говорю. И только главное, ничего лишнего. Ну, впрочем, я устал, пойду посижу, да и вы отдохните пока. Главное, не робеть.
20: И другого не может быть решения?
21: Никакого другого.
22: Проходите, проходите, нечего в коридоре стоять.
20: Сейчас.
21: Что?
20: Ничего. Кажется, хорошо. Лизу.
19: Что ты сделал, Федя? Зачем?
20: Прости меня, что не мог иначе распутать тебя. Не для тебя. Мне это к лучше. Я уже давно готов.
19: Ты будешь жив.
21: Доктора! Доктора!
20: Я без доктора знаю. Виктор, прощай. А Маша... опоздала.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался. Слезы невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы. Науки чуждые музыки были постылы мне. Упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг, искушен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды. Ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленник, перстам придал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию. Тогда уже дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе, нередко просидев в безмолвной келье 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения, я сжег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденны, пылая с легким дымом, исчезали. Что говорю, когда великий Глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны, не бросил я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним, безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону иную? Усильным, напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был, я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет, никогда я зависти не знал. О, никогда! Ниже, когда Пичини пленить умел слух диких парижан, ниже, когда услышал в первый раз я Ифигении начальные звуки, кто скажет, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей людьми растоптанную вживе, песок и пыль грызущую бессильно, никто. А ныне сам скажу, я ныне завистник, я завидую, глубоко, мучительно завидую. О небо, где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержение, трудов, усердия, молений послан, а озаряет голову безумца, гуляки праздного. О, Моцарт, Моцарт!

0: А? Увидел ты? А мне хотелось тебя нежданной шуткой угостить.
1: Ты здесь? Давно ли?
0: Сейчас. Я шел к тебе, нес кое-что тебе и показать. Но, проходя перед трактиром, вдруг услышал скрипку. Нет, мой друг Сальери, смешнее отроду ты ничего не слыхивал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал войко сапеты. Чудо! Не вытерпел, привел я скрипача, чтобы угостить тебя его искусством. Войди! Из Моцарта нам что-нибудь...
1: И ты смеяться можешь?
0: Ах, Сальери, уже ли сам ты не смеешься?
1: Нет. Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародии бесчестит Алигьери. Пошел, старик.
0: Постой же, вот тебе, пей за мое здоровье.

0: Ты, Сальери, не в духе нынче. Я приду к тебе в другое время.
1: Что ты мне принес?
0: Нет, так, безделицу. Намедни ночью бессонница моя меня томила, и в голову пришли мне 2-3 мысли. Сегодня их я набросал, хотелось твое мне слышать мнение, но теперь тебе не до меня.
1: Ах, Моцарт, Моцарт, когда же мне не до тебя? Садись, я слушаю.
0: Представь себе, кого бы. Ну, хоть меня, немного помоложе, влюбленного, не слишком, а слегка, с красоткой или с другом, хоть с тобой. Я весел, вдруг видение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Ну, слушай же.

0: ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого? Боже, ты, Моцарт, недостоин сам себя.
1: Что ж, хорошо.
0: Какая глубина, какая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь. Я знаю. Я.
1: Ба, право, может быть. Но божество мое проголодалось.
0: Послушай, отобедаем мы вместе в трактире Золотого Льва.
1: Пожалуй, я рад. Но дай схожу домой сказать жене, чтобы меня она к обеду не дожидалась.
0: Жду тебя. Смотришь?

Не могу противиться я доле судьбе моей. Я избран, чтоб его остановить. Не то мы все погибли. Мы все жрецы, служители музыки. Не я один с моей глухою славой. Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет, оно падет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем? Как некий херувим он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желание в нас, в чадах праха после улететь? Так улетай же, чем скорей, тем лучше. Вот яд, последний дар моей Изоры. 18 лет ношу его с собою, и часто жизнь казалась мне с тех пор несносной раной. И сидел я часто с врагом беспечным за одной трапезой. И никогда на шепот искушения не преклонился я, хоть я не трус, хотя обиду чувствую глубоко, хоть мало жизнь люблю, все медлил я. Как жажда смерти мучила меня, что умирать я мнил, быть может, жизнь мне принесет внезапные дары, быть может, посетит меня восторг и творческая ночь и вдохновение, быть может, новый Гайден сотворит великое, и наслажуся им. Как пировал я с гостем ненавистным, быть может, мнил я злейшего врага найду, быть может, злейшая обида в меня с надменной грянет высоты, тогда не пропадешь ты, дар Изоры. И я был прав, и, наконец, нашел я моего врага, и новый Гайден меня восторгом дивно упоил. Теперь пора заветный дар любви. Переходи сегодня в чашу дружбы.

0: что ты сегодня пасмурен?
1: Я? Нет.
0: Ты верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен? Обед хороший, славное вино, а ты молчишь и хмуришься.
1: Признаться, мой реквием меня тревожит.
0: А? Ты сочиняешь реквием? Давно ли?
1: Давно, недели три. Но странный случай. Не сказывал тебе я?
0: Нет.
1: Так слушай. Недели три тому пришел я поздно домой. Сказали мне, что заходил за мною кто-то. От чего не знаю. Всю ночь я думал, кто бы это был и что ему во мне. На завтра тот же. Зашел и не застал опять меня. На третий день играл я на полу. С моим мальчишкой кликнули меня. Я вышел. Человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся. Сел я тотчас и стал писать. И с той поры за мною не приходил мой черный человек. А я и рад. Мне было бы жаль расстаться с моей работой, хоть совсем готов уж реквием. Но между тем я...
0: Что?
1: Мне совестно признаться в этом.
0: В чем же?
1: Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь, мне кажется, он с нами сам третей сидит.
0: И полно. Что за страх ребячий? Рассей пустую думу. Бомарше говаривал мне: слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро.
1: Да, Бомарше ведь был тебе приятель. Ты для него тарары сочинил. Вещь славную. Там есть один мотив. Я все твержу его, когда я счастлив. Ла-ла-ла-ла. Ах, правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил?
0: Не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого.
1: Он же гений, как ты да я. А гений и злодейство – две вещи несовместные, не правда ли?
0: Ты думаешь? Ну, пей же.
1: За твое здоровье, друг, за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии.
0: Постой. Постой, постой. Ты выпил без меня?
1: Довольно, сыт я. Слушай же, Сальери, мой реквием.

0: ты плачешь?
1: Эти слезы впервые лью. И больно, и приятно. Как будто тяжкий совершил я долг. Как будто нож целебный мне отсек страдавший член. Друг Моцарт, эти слезы, не замечай их, продолжай, спеши еще наполнить звуками мне душу.
0: Когда бы все так чувствовали силу гармонии, но нет, тогда б не мог и мир существовать, никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни, все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного жрецов. Неправда. Но я нынче нездоров, мне что-то тяжело. Пойду засну, прощай же.
1: До свидания. Ты заснешь надолго, Моцарт. Неужели он прав, и я не гений? Гений и злодейство — две вещи несовместные. Неправда. О Бонаротти? Или это сказка тупой бессмысленной толпы? И не был убийцею, создатель в этих

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Вначале послушаем газетчиков. Знаменитый писатель отправляется в путешествие, кричат газетчики.

Мартин, Иден, пассажир Марипозы, кричат они. Мистер Иден отправляется на Таити. Вот что кричат газетчики.

0: За обедом в кают-компании ему отвели почетное место по правую руку от капитана, и он тут же убедился, что среди пассажиров Марипозы он самый знаменитый и важный.
1: О, мистер Иден?
2: Да.
3: Здравствуйте, мистер Иден.
2: Да.
1: Вот он, наш знаменитый писатель. Решили попутешествовать, дорогой Мартин?
2: Разрешите же, наконец.
0: Поздно вечером Мартин спустился к себе в каюту последним. Но, несмотря на поздний час, не мог уснуть. Единственное средство отдохнуть от жизни перестало действовать. Это было уж слишком. Он зажег свет и взял книжку. То был томик стихотворений Суинберна. Мартин некоторое время перелистывал страницы и вдруг заметил, что читает с интересом. Он дочитал стихотворение, начал читать дальше, но опять вернулся к прочитанному.
2: Устав от вечных упований, устав от радостных пиров, не зная страхов и желаний, благословляемый богов за то, что сердце в человеке не вечно будет трепетать, за то, что все вольются реки когда-нибудь в морскую гладь. Да, это оно. Да, это то самое. Это ключ ко всему. Это ключ ко всему. Я все время бессознательно шел по этому пути. Все время бессознательно. Шел время бессознательно.

0: типографии.
1: Мы тогда разносили газеты.
0: И ждали, когда откроются ворота, и ты напал на меня.
1: Потому что долго не открывали ворота.
0: Ай! Я отбивался от тебя, я обливался слезами. Мне было 6 лет.
1: А мне 8.
0: Ты меня бил кулаками до потери сил.
1: Но ты не сдавался, не хотел признать, что я сильнее тебя.
0: Это никогда не приходило мне в голову.
2: Но открылись ворота, и...
3: Я тебя завтра вздую. Завтра я буду на месте.
2: Устав от вечных упований, устав от радостных пиров, не зная страхов и желаний, благословляем мы богов за то, что сердце в человеке не вечно будет трепетать, за то, что все вольются реки когда-нибудь в морскую гладь.
4: Кто ты такой, Мартин Иден? Артур идет впереди, ты за ним. Артур отпер дверь французским ключом, ты неловко сдернул кепку и вошел. Артур шагает уверенно, ты все время боишься зацепить плечом за дверь или смахнуть какую-нибудь безделушку с камина. Ты чуток и восприимчив, и ты ходишь в перевалку, широко расставляя ноги. Ты чрезвычайно чувствителен и невероятно самолюбив, и ты не знаешь, куда девать свои руки. Ты всегда живо откликаешься на красоту, и крахмальные воротнички натирают красную полоску на твоей бронзовой шее. Ни разу в жизни ты не задумывался над вопросом, ловок ты или неуклюж. Все это ново для тебя. Кто ты такой, Мартин Иден?
5: Руфет, мистер Иден.
6: Садитесь, мистер Иден. Мне так хотелось познакомиться с вами после того, что нам рассказывал Артур.
4: Все это сущий вздор.
6: Ну нет, это был такой смелый поступок, тем более, что мой брат ведь вам совсем чужой.
4: Ерунда, каждый сделал бы тоже на моем месте. Эта шайка мерзавцев просто лезла на скандал. Артур их не трогал, они набросились на него, а я на них. Ну и отдул их порядком. Правда, кожа у меня на руках пострадала. Ну да зато кое-кто из них не досчитался зубов. Я очень рад, что так вышло. Я когда вижу...
5: Дикарь!
6: Тише!
4: Да, этот Свайнберн.
6: Кто?
4: Свайнберн, поэт.
6: Свайнберн?
4: Да, он самый.
6: У вас шрам на шее, мистер Иден.
4: А?
6: А откуда он?
4: Шрам?
6: Ну, наверное, это было какое-то необычайное приключение.
4: Мексиканец меня хватил ножом, мисс. Была потасовка, а потом, когда я вырвал у него нож, он хотел мне нос откусить. Да, он хотел откусить мне нос. Это Свайнберн.
6: Свайнберн?
5: Я предупредил, что приведу обедать дикаря.
6: Тише. А шрам на щеке?
4: На щеке?
6: Ну да, у вас на щеке.
4: Случай вышел такой. Однажды ночью в большую волну сорвало грот.
6: Грот?
4: Грот со всеми снастями и трос.
6: Трос.
4: Трос-то был проволочный, он и стал хлестать кругом, как змея. Вся вахта старалась его поймать, но я бросился и закрепил его. Только при этом меня звездануло по щеке.
6: О.
5: Я предупреждал.
6: Какая у него мускулистая бычья шея, бронзовая от солнца. Пышет здоровьем и силой.
5: А я предупреждал.
6: Не так громко.
4: Этот Свайнберн, давно он умер?
6: Я не слыхала, чтобы он умер. А где вы с ним познакомились?
4: Да я его и в глаза не видел. Я прочитал кое-что из его стихов вон в той книжке на столе, как раз перед тем, как вы пришли. Вам его стихи нравятся?
6: Свайнберн потому не сделался великим поэтом, что, по правде говоря, он иногда бывает грубоват.
5: Это не для него.
6: Артур. Какой вы сильный, Мартин.
4: Да, я вообще здоров, как бык. Ежели понадобится, могу переварить ржавое железо. Но сейчас вот у меня что-то вроде несварения. Многое из того, что вы говорите, мне не переварить. Меня, видите ли, никогда ничему не обучали. Я люблю книги и стихи и читаю их, как только выдается время. Но только я никогда про них не думаю так, как вы. Оттого мне и говорить о них трудновато. Я вроде моряка в незнакомом море, без карты и без компаса. А мне хочется сообразить, что к чему. Может быть, вы мне поможете. Откуда вы сами столько знаете?
6: Я училась. Ходила в школу.
4: В школу и я. Ходил, когда был мальчишкой.
6: Да, но я кончила школу. А потом ходила в университет на лекции.
4: Вы учились в университете?
6: Я сейчас там учусь. Я слушаю специальный курс по английской филологии.
4: Вы?
6: Сколько ему лет?
5: Так как он тебе?
6: Он забавен.
5: Ему 20 лет.
2: Высунув голову из иллюминатора, Мартин посмотрел вниз на молочно-белую пену. Марипоза сидела очень глубоко, и, повиснув на руках, он может ногами коснуться воды. Всплеска не будет. Никто не услышит.

0: Водяные брызги смочили ему лицо. Он почувствовал на губах соленый привкус. И это ему понравилось. Он даже подумал, не написать ли свою лебединую песню. Но тут же он высмеял себя за это. К тому же не было времени. Ему так хотелось покончить поскорее.
1: Для того, чтобы попасть в университет, надо хорошенько знать триг.
2: Что такое триг?
1: Тригонометрия, часть высшей матики.
2: А матика что такое?
1: А матика – это математика, арифметика.
2: Простите меня, не знаю, могу ли я попросить у вас совета?
1: Да.
3: Да, конечно. А что?
2: Мне бы хотелось дойти до такой жизни, какой живете вы здесь, в этом доме. Жизнь – это ведь не только пьянство, драка, тяжелая работа. Теперь вот вопрос, как достичь этого, с чего мне начать? Работы я не боюсь. Если уж говорить об этом, то я в работе любого перегоню. Мне бы только начать, а там буду работать день и ночь. Вам, может, смешно, что я с вами об этом говорю? Я, может, напрасно к вам обратился, но мне больше не к кому, по правде сказать.
1: Дикарь.
3: Этот великан силится сорвать себя оковы.
1: Дикарь.
2: Мне бы только знать, с чего начать.
3: Вы сами знаете, чего вам не хватает. Вам не хватает образования. Вам бы следовало начать сначала. Кончить школу. А потом пройти курс в университете.
2: Для этого нужны деньги.
3: О, я не подумала об этом. Но разве никто из ваших родных не мог бы вас поддержать?
2: Нет. С 11 лет я сам себя содержу, с тех пор, как умерла мать. Так что придется мне и тут самому доходить до всего. Я только хочу знать, с чего начать.
3: Ну, можно с вами говорить откровенно? Вы не обидитесь на
2: меня? Нет, нет, жарьте. Уж лучше мне узнать все от вас, чем от кого-нибудь другого.
3: Ну да. Вам, во-первых, надо бы заняться языком.
2: Да, я знаю, что иногда отпускаю такие словечки.
3: Так вот, все, что нужно, вы найдете в грамматике. Вот вам учебник.
2: И еще. Можно еще эту книгу?
3: Свиндерна?
2: То, что я тут прочел. Мне и в голову не приходило, что он такой негодяй. Должно быть, это сказывается и в его других книгах.
3: И в этой книге, которую вы читали, есть много строк, которые можно было бы выкинуть без всякого ущерба.
2: Простите меня, мисс, что я к вам полез с разговорами. Правду сказать, я мало смыслю в таких вещах. Это не моего ума дело. Но я добьюсь того, что это будет моего ума дело.
3: Я верю, что вы добьетесь того, чтобы это стало вашим ума делом. Вы такой сильный.
0: Мартин погасил свет в каюте для большей безопасности и просунул ноги в иллюминатор. Плечи его застряли было, и ему пришлось протискиваться, плотно прижав одну руку к телу. Внезапный толчок парохода помог ему. Он проскользнул и повис на руках.
4: Ты опять напился вчера?
5: Нет.
4: А я напился. Нализался в доску. Биль приволок меня домой. Слышишь? Такая была девчонка.
5: Слышу.
4: Мартин.
5: Что, Джим?
4: Что-то я не узнаю тебя, Март. Скажи, как ты насчет девчонок? Очень?
5: Очень. Раньше, пока я не начал читать книги. А теперь у меня нет времени.
4: Я не узнаю тебя, Март. Да, жаль, тебя вчера не было у Райли. Там был один красавчик из западного Окленда по прозвищу Крыса. Ох, и увертлив в драке. Никому из наших ребят не удалось свалить его.
5: Увертлив, говоришь.
0: Мартин?
5: Масляная рожа. Мне было 11 лет,
0: а мне 13.
6: Ах ты так! Ай!
2: Другие мальчишки хвалили меня и давали советы, следуя которым я непременно побью тебя.
6: Те же мальчишки давали такие же советы и мне. Ах ты так! Ай!
2: Но открылись ворота типографии.
6: Я тебя завтра вздую.
2: Завтра я буду на месте.
0: Мартин повис на руках. В тот миг, когда его ноги коснулись воды, он разжал руки.
3: Вы делаете успехи, Мартин.
2: Руфь, это вы.
3: Что касается грамматики...
2: Когда вы исправляете мой язык и произношение, я чувствую такое...
3: Мартин, мне так хочется переделать вашу жизнь, Мартин.
2: Спасибо, Руфь. Я думаю...
3: Вы меня слушаете?
2: Да-да.
3: Ну вот возьмите мистер Беттлер. Ему сначала ни в чем не было удачи.
2: Так.
3: Его отец умер от чахотки, так что мистер Беттлер оставался совершенно один. Он поступил в типографию, на первых порах зарабатывал $3 в неделю. А теперь он зарабатывает до 30 тысяч в год.
2: Руфь.
3: Он постоянно думал о будущем. Он отказывал себе в удовольствиях. Он откладывал сколько-нибудь каждую неделю ценой любых лишений.
2: Он, вероятно, жил как собака. Питался, должно быть.
3: Он сам себе готовил на керосинке.
2: Питался, должно быть, хуже нельзя.
3: Но он хотел сделать карьеру, а не просто иметь кусок хлеба. Он решил стать адвокатом и поступил в контору моего отца. Подумайте, рассыльным на $4 в неделю. Днем он работал, а после работы ходил в вечернюю школу.
2: Пари держу, что у него катар.
3: Да, но он...
2: И, наверное, он сердитый и скучный, как старый филин. И никакой радости нет ему от его 30 тысяч. И, наверное, он не любит смотреть, когда вокруг него веселятся. Так или нет?
3: Но это ему и не нужно. Он по натуре, конечно, угрюм и серьезен.
2: Еще бы ему не быть. На три да на $4 в неделю. Молодой парень, а сам себе стряпает, чтобы отложить деньги. День работает, ночью учится, только и знает, что трудится, и никогда не поразвлечется, никогда не погуляет. Даже и не знает, должно быть, как
3: да,
2: это делается.
3: Да, но он ведь чего достиг-то теперь?
2: О, слишком поздно пришли его 30 тысяч. Сейчас уже на эти 30 тысяч он не купит того, что мог бы купить тогда на 10 центов. Ну, там леденцов каких-нибудь, когда был мальчишкой, или орехов, или билет на галерку.
3: Ну, погодите, я ведь еще не досказала своего рассказа.
2: Знаете, Русь...
3: По совету моего отца он поступил в юридическую школу.
2: Так.
3: Сделался адвокатом.
2: Угу.
3: И вернулся в контору в качестве младшего компаньона моего отца.
2: Да, да, да.
3: Это выдающийся человек.
2: Да.
3: Он уже несколько раз отказывался от места в Сенате Соединенных Штатов. И мог бы стать, если бы захотел, членом Верховного Суда.
2: Да, это выдающийся человек.
3: Выдающийся?
2: Выдающийся. И все же, что-то в вашем рассказе плохо вяжется с моим понятием о жизни и красоте.
3: Но такая жизнь должна нас всех окрылять.
2: Я никак не могу найти достаточного обоснования для всех тех лишений и нужд, которые претерпел бедный мистер Беттлер.
3: Как вы не понимаете, такая жизнь, это же пример
2: для... Если бы он это делал из-за любви к женщине или из-за влечения к прекрасному, я бы это понял.
3: Его жизнь доказывает, что человек с упорством и с волей может всего добиться в жизни.
2: Есть что-то жалкое в карьере мистера Беттлера, и она не очень вдохновляет меня. 30 тысяч долларов – это, конечно, неплохо, но катар и неспособность радоваться жизни уничтожают их ценность.
4: Мартин!
2: Масляная рожа.
4: Ах ты так! Ай!
2: Я хорошо провел эти 8 месяцев. Я научился правильно говорить и думать, и я лучше узнал самого себя.
4: Ах ты так! Ай!
2: С одной стороны, я смиренно сознавал свое невежество, с другой чувствовал себе великие силы.
4: Ах ты так! Ай!
2: Я видел огромную разницу между собой и своими товарищами, но не мог понять, что эта разница лежит не в достигнутом, а в возможном. То, что я делал, могли делать и они, но внутри меня происходила какая-то работа, говорившая мне, что я способен на большее.
4: Ах ты так!
2: Ай, я был восхищен красотой мира, и мне хотелось, чтобы Руфь любовалась красотой вместе со мной. Я решил описать величие Тихого океана.
4: Ах ты так!
2: Ай!
7: Ай! Эта мысль пробудила во мне творческий импульс, и мне захотелось передать красоту мира не одной только Руфи. И в ослепительном сиянии возникла великая идея. Я буду писать! Я буду одним из тех людей, глазами которых мир видит, ушами которых мир чувствует!
8: Ах ты так!
7: Я буду писать все! Поэзию и прозу! Романы! Очерки и пьесы! Как Шекспир!
8: Ах ты так!
7: Это настоящая карьера. И это путь к сердцу Руфи. Куда какому-нибудь мистеру Бетлеру, который получает 30 тысяч в год и мог бы стать членом Верховного суда, если бы захотел. Писать.
0: Мартин разжал руки. Белая теплая волна подхватила его.
3: Билл, постой. Куда ты, а? Уж не хочешь ли ты удрать от меня?
2: Как вас зовут?
3: А вы мне разве сказали, как вас зовут?
2: Да вы и не спрашивали. Меня и в самом деле зовут Билл.
3: Ха.
2: Верно.
3: Подите вы.
2: Билл? Билл Питт, никак иначе.
3: Врете.
2: Ну, пусть будет Билл.
3: Так я и знала, что врете. А все-таки вы ничего себе.
2: Давно ушла с консервного завода?
3: Вы почем знаете?
2: По рукам.
3: По рукам?
2: По шрамам и царапинам.
3: А, это есть. Ну и что?
2: Ничего.
3: Пойдемте.
2: Куда?
3: Куда-нибудь. Выпить кофе, поесть мороженого.
2: В программе есть одна ошибка. Я сегодня занят.
3: Вздумали навестить больного друга?
2: Нет, зачем? У меня свидание с одной девушкой.
3: Не врете?
2: Честное слово, правда.
3: А со мной когда? В другой раз?
2: Можно.
3: Я пошла.
2: Идите.
3: Меня зовут Лиззи. Лиззи Каннелли. Я живу на 5-й улице у рынка.
2: У меня свидание с вами, Руфь. Я не хочу других свиданий.
0: Белая теплая волна подхватила Мартина. Марипоза прошла мимо него, как огромная черная стена, сверкая огнями еще освещенных кое-где иллюминаторов.
9: Итак, мистер Бетлер, дорогой Мартин, смог.
2: Руфь, я сочиняю.
9: Сочиняете?
2: Да. Пишу.
9: Пишете?
2: Да. Я решил стать писателем.
9: Писателем?
2: Да.
9: Ну, видите ли, литература такое же ремесло, как и всякое другое. Я не специалист, конечно. Я просто высказываю общеизвестные истины. Но ведь нельзя же стать кузнецом, не проучившись предварительно 3 года, а то, пожалуй, все 5. Но писатели зарабатывают лучше кузнецов, и потому очень многие хотят стать писателями и пробуют свои силы.
2: А почему вы не допускаете мысли, что у меня есть к этому способности?
9: Даже если у человека есть способности к ремеслу кузнеца, разве этого достаточно?
2: Так что же вы мне посоветуете? Но только помните, что я действительно чувствую, что могу писать.
9: Да вам надо учиться. Независимо от того, станете вы писателем или нет. Образование необходимо вам, какую бы вы карьеру ни избрали. И оно должно быть систематическим, а не случайным. Вам надо пойти в школу.
2: Да.
9: Но вы можете и тогда продолжать писать.
2: Потому что без этого не будет и учения.
9: Ой, я все забываю об этом. И почему вы не родились готовым доходом?
2: Я предпочитаю здоровье и воображение, а доходы придут. Я бы много делов наделал ради Ради другого человека.
3: Ой, только не говорите делов.
2: Вы правы.
3: Это ужасно вульгарно.
2: Ну, поправляйте меня. Пожалуйста, всегда.
3: Я с удовольствием. У вас очень много хорошего, Мартин. И мне хотелось бы, чтобы это все стало еще лучше, Мартин.
2: Лепите. Лепите из меня что вам угодно.
0: Пароход шел быстро. И едва Мартин успел подумать об этом, как очутился уже далеко за кормой и спокойно поплыл по вспененной поверхности океана.
2: Садитесь на куртку, Руфь.
3: А вы?
2: А я люблю сидеть прямо на траве. Садитесь.
3: Красота.
2: Она сделала свое дело.
3: Кто?
2: Трава. Она исполнила свое жизненное назначение.
3: Не понимаю.
2: Трава питалась влагой зимних ливней, боролась с первыми весенними ураганами, цвела и кормила насекомых и пчел, разбрасывала свои семена, а теперь, свершив свой долг перед миром...
3: Мне кажется, что вы перестаете понимать красоту из-за этого вашего практического подхода.
2: У красоты есть свое значение. Вот смотрите, я зарываюсь лицом в траву, и этот запах, который я вдыхаю, рождает во мне тысячи мыслей и образов. Ведь я вздохнул запах вселенной, я слышу песни и смех, вижу счастье и горе, борьбу и смерть. Бесконечные видения возникают в моем мозгу, и мне бы хотелось передать их вам, всему миру. Но как мне сделать это? Язык мой скован. Я хотел словами передать вам все, что я чувствовал сейчас, когда вдыхал аромат травы, и ничего у меня не вышло. Какой-то бессвязный набор слов. А мне так хочется говорить.
3: Ну, вы отлично говорите.
2: Но это невозможно. Нельзя рассказать. Нельзя передать.
3: А вот мистер Бэтлер... Всеми признанный оратор.
2: Да что там, мистер Бэтлер?
8: Газеты, газеты, газеты. Покупайте газеты, газеты, газеты, газеты.
0: Газеты, газеты, газеты. Выстрел в Белом доме. Париж больше не в моде. Обезьянка Бетси протестует. Газеты, газеты, газеты.
2: Кто ты такой, Мартин Иден? Кто ты и что ты? Где твое место? Твое место возле такой девушки, как Лиззи Каннелли. Твое место среди толпы трудящихся людей, там, где все вульгарно, низко и грубо. Твое место среди рабочего скота, в грязи и навозе. Нюхай же эту вонь, черт тебя побери. Нюхай хорошенько. А ты смеешь совать нос в книги, слушать красивую музыку, любоваться прекрасными картинами, заботиться о своем языке, думать о том, о чем никто не думает из твоих товарищей, отмахиваться от Лиззи Каннелли и любить девушку, которая на миллионы миль выше тебя и живет среди звезд. Кто ты такой? Что ты такое, черт тебя возьми? Доведет ли все это тебя до добра?
0: Мартин спокойно плыл по вспененной поверхности океана. Бонита, привлеченная белизной его тела, кольнула его, и Мартин рассмеялся. Боль напомнила ему, зачем он в воде.
2: Не знаю, Руфь, одобрите ли вы мои начинания?
3: Ну что, что опять?
2: Я решил, что жить на прежней квартире мне не по карману.
3: Ну и что?
2: Я уже снял комнату в очень тихом доме и купил керосинку, и буду сам
3: вот
2: себе готовить.
3: Вот и мистер Бэтлер с этого же начинал.
2: Я наклеил марки на все свои рукописи и разослал их по редакциям. Сегодня перееду на новую квартиру и с завтрашнего дня примусь за работу.
3: Вы поступили на службу. Ну что же вы мне ничего не сказали? А что за служба?
2: Я хотел сказать, что с завтрашнего дня опять начну писать.
3: Писать?
2: Я напишу настоящие вещи, шедевры.
3: Ну какой, какой смысл писать эти настоящие вещи, эти шедевры? Ведь вы же не можете продать их.
2: Ну не скажите.
3: Мартин, Мартин, эти ваши рассказы, это просто ужас.
2: Эту вещицу я назвал «Котел». Ее отвергли 4 или 5 журналов, а мне рассказ все-таки нравится.
9: Просто ужасно.
2: Но это жизнь. А жизнь не всегда прекрасна. Может быть, я очень странно устроен, но я и здесь нахожу красоту. Наоборот, она мне кажется еще в 10 раз более ценной
9: Почему? Почему эта несчастная женщина не могла... Да это безобразно. Это гадко, это грязно, если хотите.
2: Но я никогда не думал об этом и никогда не предполагал.
9: Почему вы не можете взять, хотя бы более красивого сюжета? Мы знаем, что в мире много грязи, но это вовсе не значит, что
2: это
9: может быть...
2: Но это жизнь, это реально, это правда! Я могу описывать жизнь только такой, какой ее вижу.
9: У меня были совсем иные планы и надежды. Я считала и сейчас считаю, что вам лучше было бы поступить все-таки в папину контору. У вас большие способности, я уверена, что вы могли бы стать хорошим юристом.
2: Как мистер Бэтлер.
9: Я знаю, что мистер Бэтлер вам почему-то не по душе.
2: Да!
10: Мартин.
2: Лиззи.
10: Кто была та молодая дама, с которой я вас встретила однажды?
2: Так, одна знакомая.
10: Как ее зовут?
2: Руфь. Ее зовут Руфь.
9: Мартин.
2: Руфь.
9: А кто была та красивая девушка, которая вас окликнула?
2: Так, одна знакомая.
9: Как ее зовут?
2: Лиззи. Ее зовут Лиззи.
9: Когда вы полюбили меня, Мартин?
2: А вы, Руфь?
9: Мартин, дорогой. Как я рада, что я женщина.
2: У меня голова кружится от счастья.
9: Но это так не похоже на любовь, как я ее себе представляла.
2: Как же вы ее себе представляли, Руфь?
9: Не знаю. Вы знаете, Мартин, я иногда боюсь вас.
2: Да.
9: Я теперь боюсь, когда думаю о том, кто вы и кем вы были раньше. Вы должны быть очень, очень хорошим со мной. Помните, что я еще совсем дитя, и я никого никогда не любила.
2: Я тоже. Мы оба дети.
9: Но этого не может быть. Не может быть, чтобы вы... Ведь вы были матросом. А матросы я знаю.
2: Привыкли иметь жен в каждом порту. Вы это хотели сказать?
9: Да.
2: Но ведь это же не любовь. Я побывал во многих портах, но я никогда не испытывал ничего похожего на любовь, пока не встретился с вами. Знаете... Когда я возвращался в первый раз от вас, меня чуть-чуть не забрали.
9: Не забрали? Как?
2: Очень просто. Полицейский подумал, что я пьян. Я был и в самом деле пьян. От любви.
9: Но мы уклоняемся. Вы сказали, что мы оба дети.
2: Да.
9: Я сказала, что этого не может быть. Вот о чем шла речь.
2: Но я же вам ответил, что никого раньше не любил. Вы моя первая любовь. Моя самая первая любовь.
9: А все-таки вы были матросом.
2: И тем не менее полюбил я вас первым.
9: Да. Но ведь были женщины. Другие женщины. А кроме того, я старше вас. На целых 4 года.
2: И все-таки вы дитя. А по жизненному опыту я старше вас на 24 года. В действительности, оба мы были детьми во всем, что касалось любви. И по-детски неумело и наивно выражали свои чувства.
9: Несмотря на мой университетский диплом и ученую степень.
2: И несмотря на мой суровый жизненный опыт. Мы сидели, озаренные сиянием меркнущего дня.
9: Разговаривая так, как обычно разговаривают влюбленные.
2: Мы дивились могучему чуду любви и судьбе, которая свела нас, и твердо верили, что любим так, как никто еще никогда не любил на свете. Мы беспрестанно вспоминали свою первую встречу, стараясь точно восстановить, что мы тогда думали и чувствовали. Облака на западе поглотили заходящее солнце, небо над горизонтом стало розовым, все кругом потонуло в этом розовом свете. Руль запела «Прощай, счастливый день».
9: Я пела, положив голову тебе на плечо.
2: И ее руки были в моих руках.
9: И его руки были в моих руках.
2: И каждый из нас в этот миг держал в своей руке сердце другого.
0: Мартин перестал плыть, но как только волны сомкнулись над ним, он снова заработал руками. «Воля к жизни», — подумал он, и, подумав, презрительно усмехнулся. Да, у него есть воля, и воля достаточно твердая, чтобы последним усилием пресечь свое бытие.
9: Но, может, редактор был прав, исправляя ваши песни «Море».
7: Что?
9: Ну, если бы редактор не умел правильно оценивать литературные произведения, он не был бы редактором.
7: Ой, ну, это только лишние доказательства устойчивости общепринятых мнений. То, что существует, считается не только правильным, но и лучшим. Самый факт существования чего-нибудь рассматривается как его оправдание. Конечно, люди верят в эту чепуху только благодаря своему закоснелому невежеству и благодаря самообману.
9: Я не знаю,
7: И невежественные люди воображают, что они мыслят и распоряжаются судьбами тех, которые мыслят на самом деле.
9: Я не знаю, вы всегда так ужасно все обобщаете, что я просто перестаю понимать ваши мысли. Я говорю, что если редактор...
7: А я вам говорю, что все редакторы, по крайней мере 99 из них, это просто неудачники. Это неудавшиеся писатели. Не думайте, однако, что им приятнее тянуть лямку в редакции, чем предаваться радостям творчества. Они пробовали писать, но потерпели неудачу. И вот тут-то и получается нелепейший парадокс. Все двери к литературному успеху охраняются этими литературными неудачниками, редакторами, их помощниками, рецензентами, вообще всеми, кто читает рукописи. Это все люди, которые некогда хотели стать писателями, но у которых не хватило пороха. И вот они-то, оказавшиеся самыми бездарными, являются вершителями литературных судеб и решают, что нужно и что не нужно печатать. Они жалкие и бесталанные, судят гения. А за ними следуют критики, обычно такие же неудачники. От их критических статей тошнит, как от рыбьего жира.
9: Мартин.
7: Не говорите мне, что это не так. Впрочем, вы знаете мою точку зрения на критику. Есть, конечно, великие критики, но они редки, как кометы.
9: Ну, хорошо.
7: Не думайте.
9: Ну, хорошо, Мартин, но если это так, для талантливых людей все двери редакции закрыты, то как же они выдвинулись в великие писатели?
7: Они совершили невозможное. Они создали такие пламенные, блестящие произведения, что все их враги были испепелены и уничтожены. Они достигли успеха благодаря чуду, выпадающему на долю одного из тысячи. Они вроде гигантов, которых нельзя одолеть. И я сделаю то же. Я добьюсь невозможного.
9: А если вы потерпите неудачу?
7: Я?
9: Ну, вы должны подумать и обо мне, Март.
7: Если я потерплю неудачу?
6: Мартин?
7: Масляная рожа.
6: Ах ты так!
7: Ай-яй-яй-яй-яй. Мне было 17 лет.
6: А мне 19.
7: Ты с компанией?
6: Конечно.
7: Я тоже позвал кое-кого.
6: Идет.
7: Будем драться до конца.
6: До конца так до конца.
7: Идет.
6: Встретимся у ворот типографии.
7: Ладно, идет.
11: Газеты.
12: Новый подельник.
11: Покупайте
0: газеты. Убит мэр Нью-Йорка. Новое падение акций. Лягушка Хилин, чемпионка Соединенных Штатов по прыжкам со стола. Газеты. Мартин принял вертикальное положение. Он взглянул на звезды и в то же время выдохнул из легких весь воздух. Быстрым, могучим движением ног и рук он заставил себя подняться из воды, чтобы сильнее и быстрее погрузиться. Он должен был опуститься на дно моря, как белая статуя.
3: Я говорила с папой и с мамой. Я еще никогда с ними так не воевала. Я была непочтительна и дерзка. Они оба настроены против вас. Но...
2: Что говорил ваш папа?
3: Папа сказал, что вы социалист.
2: Вы ненавидите и боитесь социалистов. Почему? Ведь вы же не знаете ни их самих, ни их взгляды.
3: Ну, ваши взгляды, во всяком случае, совпадают со взглядами социалистов. Папа говорит...
2: Что говорила ваша мама?
3: Мама? Мама не хочет, чтобы ее дочь, ее чистая девочка, полюбила матроса. Мама сказала...
2: А что говорите вы?
3: Я так твердо говорила им о моей любви к вам, что папа наконец согласился принять вас к себе в контору.
2: А?
3: Он даже решил положить вам сразу приличное жалование, чтобы мы могли пожениться и жить самостоятельно где-нибудь в маленьком коттедже. Это очень мило с его стороны. Не правда ли, Мартин?
2: Вы любите меня?
3: Люблю. Люблю, люблю.
2: Ну, почему вы меня любите? Ведь это та самая сила, что заставляет меня писать, заставляет меня вас любить.
3: Мартин.
2: Вы любите меня потому, что я не похож на окружающих вас людей. Я не создан для конторки, для бухгалтерских книг, для мелкого крючкотворства. Заставьте меня делать то же, что делают все эти люди, дышать одним с ними воздухом, и вы уничтожите разницу между мной и ими. Уничтожите меня, уничтожите то, что вы любите. Самое живое, что только есть во мне, это страсть к творчеству. Ведь вы бы меня никогда не полюбили, будь я каким-нибудь заурядным олухом, не мечтающим о литературе.
3: Вы забываете, что бывали и раньше чудаки-изобретатели, которые всю жизнь бились над изобретением какого-нибудь вечного двигателя. Их жены, разумеется, любили их и страдали вместе с ними из-за их чудачества.
2: Стало быть, вы считаете, что моя цель так же химерична, как поиски вечного двигателя?
3: М?
2: Вы хотите, чтобы я поступил на службу?
3: Да. Да, папа предлагает вам.
2: Знаю, знаю. Но скажите мне прямо, вы в меня больше не верите?
3: Не в вас, Мартин. Ваш литературный талант, мой милый.
2: Вы прочли все мои произведения. Что вы о них думаете?
3: Что я думаю?
2: Вам кажется, что это очень плохо? Хуже того, что пишут другие?
3: Другие? Другие получают деньги за свои произведения.
2: Это не ответ на мой вопрос. Считаете ли вы, что литература не мое призвание?
3: Ну, хорошо. Я вам отвечу. Я не думаю, что вы можете стать писателем.
11: Масляная рожа! Мартин! Пришел! Пришел!
2: Ух, как насладятся наши бесплатные зрители.
11: Даже позавидуешь, сколько удовольствия они получат.
2: До конца?
11: До конца.
0: Погрузившись, Мартин начал вдыхать воду, как больной вдыхает наркотические средства, чтобы скорее забыться. Но когда вода хлынула ему в горло и стала душить его, он непроизвольно, инстинктивным усилием вынырнул на поверхность и снова увидел над собой яркие звезды.
12: Мартин!
2: Лиззи!
10: Я ждала все эти годы,
2: я
10: Мартин.
2: Я не гожусь мужья, Лиззи.
10: Ой, я не то хотела сказать. Во всяком случае, это меня мало заботит. Да, это меня мало заботит. Я горжусь вашей дружбой. Я все готова для вас сделать. Такая уж я, наверное.
2: Мне очень хочется поддаться искушению, но...
10: Не будем говорить
2: вы
10: об этом.
2: Вы хорошая, благородная девушка. Это я должен гордиться вашей дружбой. Я и горжусь, да-да. Вы для меня точно луч света в темном и мрачном мире. Я буду с вами так же честен, как вы были со мной.
10: Мне все равно, честны вы со мной или нет. Вы можете делать со мной все, что хотите. Вы можете повергнуть меня в грязь и растоптать, если хотите. Но это можете только вы. Недаром я с детских лет привыкла сама собой распоряжаться.
2: Вот потому-то я и должен быть честным с вами. Вы такая славная, благородная, что и я должен поступать с вами благородно.
10: Мартин!
2: Я не могу жениться и... Ну да, и не могу любить, не женившись. Хотя прежде это со мной бывало. Я очень жалею, что повстречал вас сегодня. Но теперь ничего не поделаешь, Лиззи. Я даже рассказать не могу, до чего вы мне нравитесь. Больше того, я восхищаюсь и преклоняюсь перед вами. Вы замечательный, вы поистине замечательная девушка. Но что пользы говорить вам об этом? Мне бы хотелось сделать только одно. Ваша жизнь была тяжела. Позвольте мне облегчить ее.
10: Да.
2: Я скоро получу очень-очень много денег. Очень много денег. Ну, очень много.
10: Да.
2: Мне бы хотелось отдать эти деньги вам. Вы можете поступить на курсы, изучить какую-нибудь профессию. Можете стать стенографисткой, я буду помогать вам.
10: Мы будем говорить
2: об этом. Или, может быть, ваши родители еще живы? Я бы мог, например, купить им бакалейную лавку. Скажите только, что вы хотите, и я все для вас сделаю.
10: Пора идти, я устала. Господи, я могла бы умереть за вас. Умереть.
2: Руфь, ты моя невеста. Я не хочу другой невесты.
0: Мартин вынырнул на поверхность и снова увидел над собой яркие звезды. Воля к жизни, снова подумал он с презрением, тщетно стараясь не вдыхать свежий ночной воздух наболевшими легкими. Хорошо, он использует другой способ.
12: Русь! Если вы осмелитесь приставать к моей сестре, я позову полицейского.
2: Постранитесь-ка немножко.
12: Она не желает с вами разговаривать.
2: Я должен говорить с Руфью.
12: Ваша навязчивость отвратительна.
2: Руфь!
13: Что, Мартин?
2: Вы действуете по доброй воле?
13: Да, действую по доброй воле.
2: Руфь, это молодой репортер, я его вздул сегодня как следует. Я сам с изумлением узнал, что являюсь одним из виднейших лидеров социализма. Я выступал на митинге, я говорил, но говорил совсем не то, не так, как это репортер изобразил.
13: Дело не в этом.
2: Руфь, послушайте, я хотел только доказать им, что мир принадлежит сильным, что Ницше был прав, и что они ошиблись диагнозом. Я нисколько не заражен бактерией социализма. Я индивидуалист. Я предпочитаю обратиться к древнему аристократизму. Мир принадлежит сильным, который так же благородный, как и могучий, и который не барахтается всю жизнь в болоте купли и продажи. Мир принадлежит истинным аристократам.
13: Папа и мама оказались правы. Мы не подходим друг к другу.
2: Да мне наплевать, что они думают. Я хочу слышать это из ваших уст.
13: Мы не подходим друг к другу. И надо радоваться, что это обнаружилось не слишком поздно.
2: Ваш отец уверен, что я социалист, а эта писанина послужила ему подтверждением.
13: Дело не в этом. Если бы вы захотели поступить на службу, постарались занять какое-то место в жизни...
2: Да я и...
13: Ну, это было невозможно. Слишком распутно и беспорядочно вы жили раньше. Я понимаю, что вас бронить не за что. Вы действовали согласно своей природе.
2: Руфь!
13: И в соответствии с вашими прежними привычками.
2: Руфь, послушайте.
13: Вы так опозорили меня, что мне теперь стыдно встречаться со знакомыми. Все теперь толкуют обо мне. Вот все, что я могу вам сказать. Вы меня сделали несчастной. Я больше не хочу вас видеть.
5: Знакомые, сплетни, газетное вранье. Такие вещи не могут оказаться сильнее любви. Значит, вы просто меня никогда не любили.
0: Мартин глубоко вздохнул несколько раз, набрав как можно больше воздуха, он, наконец, нырнул головою вниз со всею силой, на какую только был способен. Он погружался все глубже и глубже.
14: Мартин!
5: Джим!
14: Как дела, Март?
5: Пойдем, выпьем.
14: Не по моей части. Я теперь не пью.
5: Не пьешь?
14: Нет охоты.
5: Да ну!
14: Я женюсь, Март. Такая девчонка.
5: Да ну!
14: Ах, Март, ну какого черта ты не женишься?
5: А то пойдем, выпьем.
0: Покупайте газеты. Отрывки из романа Мартина Идена. Великая книга великого писателя. Мартин Иден, гений века. Газеты, газеты, газеты.
10: Мартин.
5: Лиззи.
10: Какая?
5: Что с вами?
10: Как она на вас посмотрела.
5: Кто?
10: Вон та красотка.
5: Как она посмотрела?
10: Я сразу поняла, что значит этот взгляд.
5: Я давно уже привык к таким взглядам, равнодушен к ним.
10: Этого быть не может.
5: Может.
10: Значит, вы больны?
5: Никогда еще я не был так здоров. Я прибавил в весе 5 фунтов.
10: Я не говорю, что вы телом больны. Я говорю про ваш мозг. У вас в голове что-то неладное, и я и то вижу. А что я такое? Я бы очень хотела, чтобы это у вас поскорее прошло. Вы не можете относиться равнодушно к женщинам, да еще когда они на вас так смотрят. Это неестественно. Вы ведь не маленький мальчик. Честное слово, я была бы рада, если бы явилась, наконец, женщина, которая расшевелила бы вас.
5: Кто ты такой, Мартин Иден? Ты не зверь. И это никудышное ницшанство. Ты бы должен жениться на ней и дать ей то счастье, к которому она так рвется. Но ты не можешь. И это стыд и позор. Вся моя жизнь — ошибка и позор. Да. Моя жизнь — ошибка и позор.
0: Мартин погружался все глубже и глубже. Открытыми глазами он видел голубоватый фосфорический свет. Бониты, как привидения, проносились мимо. Он надеялся, что они не тронут его, потому что это могло разрядить напряжение его воли. Они не тронули, и он мысленно благодарил жизнь за эту последнюю милость.
5: Войдите.
15: Можно?
5: Руфь?
15: Никто не знает, что я здесь.
5: Что вы сказали?
15: Никто не знает, что я здесь.
5: О!
15: Я видела, как вы вошли в гостиницу, подождала немного и последовала за вами.
5: О,
16: знаменитость!
5: Итак, вы последовали за мной?
15: Я сначала видела вас на улице с той девушкой.
5: Да, я провожал ее в вечернюю школу.
15: Разве вы не рады меня видеть?
5: О, да, но благоразумно ли, что вы пришли сюда одна?
15: Я проскользнула незаметно. Никто не знает, что я здесь.
16: Знаменитость.
15: Мне очень хотелось вас видеть. Я пришла сказать вам, что понимаю, как я была глупа. Я пришла потому, что не могла больше. Потому что мое сердце приказывало мне прийти. Потому что я хотела прийти.
2: Почему вы так дрожите? Вам холодно? Затопить камин?
15: Это нервное. Я сейчас овладею собой. Мне уже лучше. Мама хотела, чтобы я вышла за Чарли Хелгуда.
2: А теперь ваша мама хочет, чтобы вышли за меня?
15: Мама не стала бы сопротивляться.
2: А она считает меня подходящим мужем для вас? А ведь я не стал лучше с тех пор, как она расстроила нашу помолвку. Я не переменился. Я все тот же Мартин Иден. Я не поступил на службу. Я не намерен поступить на службу.
15: Мартин, не будьте жестоким. Вы даже ни разу не поцеловали меня. Вы точно камень. Ну, подумайте, на что я решилась. Подумайте, куда я пришла.
2: А чего же вы раньше на это не решились, когда я жил в каморке, когда я голодал? Ведь тогда я был тем же самым Мартином Иденом, и как человек, и как писатель.
15: Мартин!
2: Этот вопрос я задавал за последнее время очень часто, и не только по отношению к вам, но и по отношению ко всем. Несомненно, что нужен людям не я сам по себе, потому что я тот же Мартин Иден, которого они прежде знать не хотели. Значит, они ценят во мне нечто другое, нечто такое, что вовсе не относится к моим качествам, что не имеет со мной ничего общего. Сказать вам, что во мне ценится, то, что я получил всеобщее признание. Но ведь это признание вне меня, оно существует в чужих умах.
16: Как заговорю?
2: Кроме того, меня уважают за деньги, которые я теперь имею. Но и деньги — это тоже вне меня.
16: Вне его.
2: А между тем, и вам я тоже стал нужен из-за славы и денег.
15: Ой, вы надрываете мне сердце. Вы знаете, что я люблю вас. Что я пришла сюда только потому, что люблю вас.
2: Я боюсь, что вы не совсем меня поняли. Скажите мне вот что. Почему вы любите меня сильнее, чем в те дни, когда у вас хватило решимости от меня отказаться?
15: Простите. Простите и забудьте.
2: Поздно.
15: Я все время любила вас.
2: Слишком поздно.
15: Начнем сначала, Мартин. Я многому научусь. Начнем сначала. За последние 10 минут я уже многому научилась. Разве я когда-нибудь бы решилась прийти сюда, к вам?
16: Я предупреждал, ведь я предупреждал. Он стал знаменитостью. Я предупреждал.
15: Март, ну взгляните на меня.
2: Я болен, Руфь. Нет, не телом, душа у меня больная. Мозги. Все для меня потеряло ценность. Я ничего не хочу. Если бы вы пришли полгода тому назад, все могло бы быть по-другому. Но теперь уже поздно. Слишком поздно.
15: Нет, не поздно. Поздно, не поздно. Поздно. Нет.
2: Я болен, очень болен. Я даже не подозревал до сих пор, что так сильно болен. Что-то случилось со мной. Я никогда не боялся жизни, и я не мог себе представить, что потеряю вкус к жизни. Но теперь я оказался пришпилен жизнью. Во мне не осталось никаких желаний. Я даже вас не хочу. Вы видите, как я болен.
16: Я предупреждал.
15: Как мне выйти отсюда? Я боюсь.
2: О, простите меня, я сам не знаю, что со мною. Я забыл, что вы здесь.
15: Мне сюда?
2: Вы видите, я совсем нездоров. Я вас провожу до дому.
15: Нет, нет. Нет. Не нужно.
16: Пойдем, Руфь.
2: Она солгала.
16: Я тебя предупреждал, Руфь.
2: Она хотела уверить меня, что поступила решительно и смело.
7: А между тем ее брат все время ожидал ее, чтобы проводить обратно домой.
16: Руфь, пойдем.
7: Когда я был беден, я не смел даже приблизиться к вашей сестре. А когда у меня завелся текущий счет в банке, вы сами приводите ее ко мне. Вы приводите ее ко мне.
10: Мартин, я могла бы умереть за вас. Умереть.
15: Ну, подумайте, на что я решилась.
10: Мартин, я могла бы умереть за вас. Умереть.
15: Подумайте, куда я пришла.
7: Ай-яй-яй, боже, что мы были за скоты, что за дикие звери. Ай-яй-яй-яй, я страдал, мучился, потел, обливался кровью, ликовал, когда кулаки мои попадали в цель. Ай-яй!
5: Покажи руку. Ты меня хватил кастетом. А ну назад. Все назад. Понятно? Назад. Это мое дело. И никто пусть не мешается.
7: Еще хочешь? Говори, хочешь? Хочешь? Хочешь? Все-таки побил тебя, масляная рожа. Мне понадобилось для этого 6 лет. Но я побил тебя.
2: Кто ты такой, Мартин Иден? Доктор, я болен, доктор.
17: Решите.
2: Доктор, я первый раз за всю жизнь путешествую в первом классе.
17: Пишите.
2: Прежде во время плавания на таких судах я или стоял на вахте, или обливался потом в глубине кочегарки.
17: Пишите глубже.
2: В те дни я нередко высовывал голову из люка и смотрел на толпу разодетых пассажиров, которые гуляли по палубе, смеялись, разговаривали, бездельничали.
17: Глубже, так, хорошо, еще.
2: Теперь я смотрю на пассажиров, и чем больше я к ним присматриваюсь, тем больше они раздражают.
17: Скажите,
2: меня. Тогда мне, вылезшему из душной угольной ямы, все это представлялось каким-то раем.
17: Присядьте.
2: А вот теперь я сам в качестве почетного пассажира.
17: Встаньте.
2: Я сижу по правую руку от капитана.
17: Нагнитесь.
2: От капитана. Между тем я тоскую о кубрике и кочегарке, как о потерянном рае.
17: Хорошо, ложитесь.
2: Я пошел в кубрик к матросам, но не мог найти в себе ничего общего с этими тупыми, скучными.
17: Экс.
2: Доктор, я в полном отчаянии.
17: Постучим молоточком, блестяще.
2: Нового рая я не нашел.
17: Стянем животик.
2: А старый рай безвозвратно утрачен.
17: Расслабимся вот так.
2: Доктор, я болен.
17: Покажите язык.
2: Доктор!
17: Язык? Очень.
2: Доктор,
17: хорошо.
2: Я очень болен.
17: У вас нет никакой болезни, мистер Иден. Положительно никакой. Ваш организм изумителен. Я вам просто завидую. У вас великолепное здоровье. Ваша грудная клетка — это клетка при вашем могучем желудке, залог несокрушимого здоровья и силы. Такой человеческий экземпляр бывает 1 на 1000, даже на 10 тысяч. Вы можете прожить до 100 лет. Если не какой-нибудь несчастный случай.
18: Все глубже и глубже погружался Мартин, чувствуя, как немеют его руки и ноги. Он понимал, что находится на большой глубине. Давление на барабанные перепонки становилось нестерпимым, и голова, казалось, разваливалась на части. Невероятным усилием воли он заставил себя погрузиться еще глубже, пока, наконец, весь воздух не вырвался вдруг из его легких. Пузырьки воздуха скользнули у него по щекам и по глазам, и быстро помчались кверху. Тогда начались муки удушья. Но своим угасающим сознанием он понял, что эти муки еще не смерть. Смерть не причиняет боль. Это была еще жизнь. Последнее содрогание, последние муки жизни. Это был последний удар, который наносила ему жизнь.
19: Мистер Иден?
2: Да.
19: Здравствуйте, мистер Иден.
2: Да.
19: Вот он, наш знаменитый писатель. Решили попутешествовать, дорогой Мартин?
2: Разрешите же, наконец.
20: Газеты. Купите газеты. Знаменитый писатель отправился в путешествие.
18: Купите газеты. Купите газеты. Знаменитый писатель отправляется в путешествие. Мартин Иден, пассажир Марипозы. Купите газеты. Мистер Иден отплывает на Таити. Купите газеты.
2: Кто ты? Кто ты такой, Мартин Иден?
18: На Таити. Купите газеты.
2: Кто ты? Кто ты такой, Мартин Иден?

0: Кленчу, а я сержусь, что нужно просыпаться.
1: Залог силы и здоровья.
0: Мне нестерпимо больно.
1: Вы можете прожить до 100 лет.
2: Если не какой-нибудь несчастный случай.
0: Доктор. Доктор.
3: Руки и ноги Мартина начали двигаться судорожно и слабо. Поздно. Он перехитрил волю к жизни. Он был уже слишком глубоко. Ему уже не выплыть на поверхность. Казалось, он спокойно и мерно плавает по безбрежному морю видений. Радужное сияние окутало его, и он словно растворился в нем. А это что? Словно маяк. Но он горел в его мозгу. Яркий белый свет. Он сверкал все ярче и ярче. Страшный гул прокатился где-то. И Мартину показалось, что он летит, стремглав с крутой гигантской лестницы вниз, в темную бездну. Это он ясно понял. Он летит в темную бездну. И в тот самый миг, когда он понял это, сознание навсегда покинуло его.
4: Газеты, газеты, газеты, покупайте газеты. Утонул знаменитый писатель Мартин Иден. Интервью с пассажирами «Марипозы». Кому достанутся деньги Идена?
5: Газеты, газеты, газеты.
3: Утонул знаменитый писатель. Кому достанутся деньги Идена?
6: Устав от вечных упований, устав от радостных перов, не зная страха и желаний, благословляем мы богов за то, что.
3: Кто ты такой? Мартин Иден.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Кибернетика и роботы. Эта тема волнует многих и решается по-разному. Роботами пугают. Роботы – произведение человеческого гения. Один из тех, кто сделал роботов темой своих произведений, известный всему миру польский писатель-фантаст Станислав Лем. Лем рассказывает о роботах удивительные истории, как будто у него есть машина времени, и это репортаж из будущего. Сегодня вы прослушаете его радиопьесу-шутку «Верный робот». Верный робот – это всего-навсего машина. И это история о машине. Ну, не скажешь, что это было на самом деле, но как будто произошло в одной стране Запада.

0: Допустим, год 2000-й. Может, раньше, а может, позже. Рабочий кабинет в квартире автора детективных романов. Мебель, конечно, обтекаемой формы, разнообразные лампы в большом количестве, пишущие машины последней модели, магнитофон с экраном телевизора, радиотелефон и, разумеется, довольно большой бар. Мистер Клемпнер сейчас дома и как раз работает над своим последним романом.
1: Так, я умоляю тебя, умоляю, это жестоко, вот. Жестоко, это хорошо, умоляю. Так, нет, нет, молчи, молчи, я не верю тебе. Бах, бах, бах. Так, так, так, так, и она тихо опускается. Нет, нет, это плохо выпускается. Плохо, плохо, плохо. Она дает, просто умирает. Правильно. Вот умирает, это хорошо. Она умирает. Пауза. Пауза страшная. Страшная пауза. Так. А, черт. Клемпнер слушает. Ага, простите, это вы? Нет, нет, да-да. Возможно, через неделю. Нет, я-то в этом совершенно уверен. Как пишется, спасибо, отлично, отлично, отлично. Я отдам вам все в четверг без единой опечатки. Да, что? Ах, жена говорила вам. Да, я хочу пригласить вас обоих к себе на следующую пятницу.
2: Еще будут Доннелли. Да, вы его знаете. Это тот инспектор, с которым вы познакомились у меня.
1: Понимаю, ну, понимаю. Понимаю. Да. Такие знакомства облегчают создание местного колорита. Да, да, хорошо. Значит, в следующую пятницу. До свидания. До свидания. Так, она умирает. Умирает, умирает, это хорошо. Так, так, так, так, так. А кого еще черти несут там?
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я из фирмы перевозок.
4: Так, так, вот сюда.
3: Распишитесь, пожалуйста.
1: Простите, а что это?
3: Подтверждение получения.
1: Нет, но что в ящике?
3: А, здесь написано робот.
1: Какой робот? Я не заказывал никакого робота.
3: Я думаю, что не мое дело. Распишитесь, пожалуйста.
1: Пожалуйста. Вот, прошу вас.
3: Нет, нет, спасибо.
1: Нет, пожалуйста, пожалуйста.
3: Спасибо. До свидания.
1: До свидания.
3: До свидания.
1: До свидания, до свидания. Какой робот? Ничего не понимаю. Ну, посмотрим.
5: Добрый вечер. Вы будете моим новым хозяином. Я очень рад. Буду стараться удовлетворить вас по мере моих возможностей.
6: Они у меня немалые.
7: Я новейшая модель Ультра Делюкс.
1: Что такое?
5: Ультра Делюкс.
1: Что это?
5: Экспериментальная. Есть еще недостатки.
1: Нет, что это все значит? Я не заказывал никакого робота.
5: Это не имеет значения. С тех пор я буду за вас все делать. Вы видели, я самозаводной.
1: Ну, видел, видел.
5: Во.
1: Ну?
5: Пожалуйста. Говорю это не из хвастовства. Мы, роботы, очень скромны. Просто констатирую факт. Позвольте заметить, столик неудачно поставлен. Когда вы пишете, вы заслоняете себе свет.
1: Нет, не заслоняю.
5: Нет, нет. Намного лучше будет вот так.
1: Что-то... Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, в
5: Ничего, ничего, ничего. Что? Так лучше, смотрите. Очень хорошо. Так вы можете лучше сосредоточиться.
1: Слушай, ну ты мне не нужен, черт возьми.
5: Это всегда сначала так кажется. Скоро сами убедитесь. Вы хорошо спите?
1: Нет. Слушай, кто тебя прислал?
5: Страдаете бессонницей?
1: Да.
5: Отлично.
1: То есть как это отлично?
5: Потому что теперь все изменится. Ну-ка, что там за окном?
1: Куда ты пошел? Подожди.
5: Да посмотрю, что там. О, тут поблизости другие виллы. Значит, вечером собаки, среди ночи кошки, а утром петухи. Вот видите? Очень хорошо.
1: Что, что
5: я
1: хорошо?
5: Знаю специальные средства против собак и кошек. А петуха вы больше не услышите. Будете спать как убитый. Вот увидите.
1: А это не твоя забота. Слушай, кто тебя прислал, черт побери?
5: А вы напрасно повышаете голос, достаточно шепота. Я отлично слышу.
1: Скажи, пожалуйста.
5: Я не знаю, кто меня прислал. Но это просто выяснить. Отправитель должен быть указан на упаковке. Ну да, конечно, вон Дивенпорт. Бюро найма и посредничества домашней службы. А вот и телефон. 3412.
1: Подожди, я сейчас позвоню.
5: А зачем же вам беспокоиться? Не беспокойтесь.
1: Нет, я сам.
5: Нет, я хочу... сам. Нет уж, позвольте. 34-12. Алло, говорит служащий. Господин человек, с вами будет разговаривать мой хозяин. Прошу.
1: Давай. Алло, я только что получил посылку робота, которого вовсе не заказывал. Это какая-то идиотская ошибка. Что? Да, вот именно идиотская ошибка. Что-что? Том Клемпнер, 32-я улица, 46. Да, заберите его отсюда немедленно. Что? То есть, что вы говорите? Не присылали? И вы что, в этом совершенно уверены? Нет, ну не мог же... Халло! Халло! Ничего не посылали. Что же теперь будет?
5: Будет как нельзя лучше. Наверное, вам хочется остаться одному, чтобы никто не мешал вам в вашей творческой работе.
1: Да, черт возьми, да, да.
5: Очень хорошо, будете один. Да вы уже один.
1: То есть как это я уже?
5: Очень просто. Меня в некотором смысле совсем нет. Кроме вас здесь нет ни одного человека. А значит, никого нет. Только еще давайте выясним несколько мелочей. У вас есть робот?
1: Конечно, нет.
5: Прекрасно.
1: Да, и не нужно, не нужно, не нужно.
5: Превосходно. Должен вам признаться, что я тоже их терпеть не могу. Да, я люблю только людей. Поэтому я так рад, что вы будете моим хозяином. Будет все хорошо, вы не беспокойтесь, все будет хорошо. Я чувствую, что уже начинаю испытывать к вам уважение. Вы кушаете дома?
1: Ой, нужно говорить не кушать, не кушать, а есть, есть.
5: Не, не, ну что, я настроен, запрограммирован на кушать.
1: Ну, я ем, ем, ем, а не кушаю.
5: А теперь будете кушать.
1: Нет, не буду я кушать. Не. Слушай, перестань столько говорить, дай мне собраться с мыслями, я должен подумать, что с тобой делать.
5: Теперь вы будете кушать дома.
1: Не буду я.
5: Будете?
1: Нет, не буду.
5: Питание в ресторане вредно для желудка.
1: Неправда, полезно.
5: Да,
1: полезно.
5: Да, нет, нет, нет. Я знаю обширную кухню, особенно китайскую.
1: Ой, ой.
5: О, да я вижу, у вас тут бар.
1: Да, бар.
5: Смотри, мартини, не так ли?
1: Так, так, так.
5: Отлично. Но позволю себе заметить, что пригодился бы еще и джин.
1: Я не люблю джин.
5: С лимонной корочкой, со льдом. Проясняет ум. Я сейчас приготовлю.
1: Слушай, ну ты перестанешь или нет? У меня уже голова трещит.
5: К сожалению, и так всегда сначала. Но это пройдет. У меня есть с собой аптечка. Вот.
1: Что это?
5: Порошок от головной боли. Через минуту все пройдет. Только прошу вас сесть в кресло.
1: А я не хочу
5: вот,
1: садиться.
5: Нет, садитесь. Да нет, вот так, буду... подушечку Ой, под голову. Ой, вот ой. Так, ничего. А ногу вот сюда.
1: Пусти,
5: вот
1: так. Пусти, ничего. Пусти ногу мне.
5: А вы сами виноваты. Возражаете, возражаете. Не возражайте, пожалуйста. Да ничего, все, вот так вот. Сидите. А я пока наведу в комнате порядок.
1: Нет, не надо, вот этого делать не надо. Я прошу, перестань.
2: Ой, что он делает, что он делает? Ой.
5: Ну, как мы себя чувствуем? Уже лучше, правда?
2: А, значительно.
5: Да, мы должны установить матрицу отношений. Это займет всего лишь минуту.
1: Какую матрицу?
5: А я сейчас вам объясню. Ведь у вас есть соседи, знакомые, родственники?
2: Ну, конечно, есть.
5: Есть.
2: Да.
5: Разные люди приходят к вам.
2: Да.
5: Мы установим простые способы понимания друг друга. Да вот если вы примерно встретите гостя словами «Как я рад тебя видеть!» то через минуту я войду и напомню, что у вас неотложная консультация с профессором Хадвиком.
1: Скажи, а если гость как раз знает этого Хадвика?
5: Нет, нет, нет. Это, простите, невозможно.
1: Почему?
5: Это был мой первый хозяин, он, к сожалению, умер очень давно.
1: Заведи себя.
5: Он, к сожалению, умер очень давно. Даже буквы на его могилке начинают стираться. Я хожу к нему на кладбище каждое третье воскресенье. Надеюсь, что и вы позволите
1: да,
5: мне
1: пожалуйста,
5: это.
1: Пожалуйста, хоть в субботу.
5: Но вернемся к делу.
1: Да, вернемся к делу.
5: Если вы скажете... «Хорошо, что ты пришел, я давно тебя ждал», я подам напитки похуже. А если...
1: Подожди, что это ты мне все рассказываешь здесь?
5: Ну, простите, в каждом доме существует угощение для гостей первого класса, для гостей второго класса, и, кроме того, такие вкусные вещи, которыми не угощают вообще никого.
1: Нет, простите, я никогда
5: этого не делал. Это уж вы не спорьте. О, он там, например, в баре, я заметил... припрятанную плоскую бутылочку. Что это такое?
1: Ну, так это я...
5: Если не ошибаюсь, это 70-летний коньяк. Вы его спрятали.
1: Ну и спрятали.
5: Именно так и должно быть. Сейчас я приготовлю вам легкий, но сытный ужин. Пока я в кухне, вы не работайте. Нет, нет, нет, пожалуйста, полное расслабление, общая пассивность. Так вот, дверь прикроем.
2: Вот тебе, бабушка, Юрьев день.
5: Скоро все будет готово. Остается еще один, но самый важный пункт, касающийся женщин.
2: Что?
5: Прошу вас не волноваться. У меня есть 3 дополнительных контура, вмонтированных специально с этой целью.
1: Да ни на кой черт мне что-то вмонтированное.
5: Вы только не шумите, тише. Теперь женщины... будут усладой вашей жизни.
1: Они всегда услада.
5: Но не скажите. Бывает и кошмаром.
1: Это просто неслыханно. Нет, как ты смеешь? Я не желаю, не желаю.
5: Желаете
1: нет,
5: вы?
1: Нет, не желаю.
5: Нет, желаете, сядьте.
1: Подождите.
5: Только вы еще сами об этом не догадываетесь. Но теперь... вы познаете вкус счастья. Ох, простите, кажется, бульон уже готов. Простите.
2: Боже мой. Ой-ой-ой.
4: Господин, кушать подано.
2: А я не хочу, чтобы мне тут...
4: С полным уважением осмелюсь заметить, что после слов «кушать подано» не могут раздаваться уж никакие другие слова, пока я не подам вам первого аперитива.
2: Ну, хорошо, но мне не...
4: Прошу вас, прошу вас,
2: пожалуйста,
4: к столу.
2: Пожалуйста.
4: Простите, я здесь просматриваю вашу рукопись.
2: Что?
4: Рукопись. У вас замечательный стиль.
2: Да?
4: Да. Что за динамика, какая краткость.
2: Что ты говоришь?
4: Уверяю вас, я горжусь, что у меня такой хозяин. Только осмелись заметить, что вот тот убийца во второй части...
2: Да-да.
4: Не должен применять цианистый калий.
2: Почему?
4: Ну, как вам сказать, он уже выходит из моды, слишком избито, банально.
2: Ты так считаешь?
4: Конечно.
2: Подожди, а ты что, и это знаешь?
4: А как же. Мой третий хозяин был токсикологом, и то не обычным, а коллекционером. Он коллекционировал яды.
2: Да?
4: Да. Как другие коллекционируют, знаете, бабочек, букашки, мушки, таракашки. Ох, бедняга.
2: А что с ним случилось?
4: Ошибся. Просто по ошибке вместо сахара он положил в кофе отраву для крыс. Когда я вернулся, все уже было кончено. Я думал, что с горя у меня конденсатор лопнет. Я хожу к нему на кладбище каждое второе воскресенье месяца. У него очень красивая могилка с видом
8: на речку.
7: Я сам ее выбирал.
2: Заведись!
4: Я сам ее выбирал. Но я не то хотел сказать. Осмелюсь вам посоветовать аконитин. Это очень эффективный яд. Достаточно 10 капель.
2: Аконитин, говоришь? Ну, а что, может быть, действительно? Я ведь тоже думал об этом. Как тебя, собственно, зовут?
4: Граумер.
2: Граумер?
4: Да. Но если хотите, могу называться совершенно иначе. Может быть, что-нибудь из цветов, например, гиацинт, нарцисс, как вам будет угодно. А Анютин глазок...
2: Да нет, что ты, бог с тобой, нет. Почему же? Может быть, Граумер.
4: Спасибо.
2: Граумер.
4: Слушаю.
2: Граумер, вот в следующую пятницу, ты слышишь?
4: Да, слушаю.
2: Я устраиваю небольшой прием для 4 человек. 2 супружеские пары. Так вот, я, знаешь, не знаю, лучше, чтобы была холодная закуска или горячий ужин, а?
4: Это, наверное, будут гости первого класса.
2: Да, мой издатель и инспектор Дональд, оба с женами.
4: Понимаю. Как? Инспектор полиции?
2: Да, а что?
4: И он ваш друг?
2: Да.
4: О, это отлично. Что подать? Я считаю, что одно горячее блюдо, а потом в некотором роде холодную гастрономическую сюиту, это можете мне предоставить. Я не подведу. Ну, как покушали?
2: Да, спасибо, уже покушал. Так, ну хорошо.
4: Теперь... Я вижу, что вам хотелось бы еще писать.
2: Да, немножко.
4: Не советую.
2: Почему?
4: Не советую. У вас уже синяки под глазами.
2: Да что ты говоришь?
4: Уверяю вас. Ой, первый вечер всегда очень изнурителен для нового хозяина. Для начинающего особенно.
2: Ну, да.
4: Поэтому я уже вам постелил.
2: Ага, хорошо.
4: Постелил кроватку. Прошу.
2: Спасибо.
4: Прошу. Так. Зажжем ночник.
2: Вот-вот.
4: Позвольте, вам помогу.
2: Спасибо.
4: Вот.
2: Спасибо.
4: Так. Вот. Вторую штанину, позвольте.
2: Пожалуйста.
4: Вот.
2: Да.
4: Хорошо. Ну, теперь робот расскажет вам сказочку.
2: Что ты говоришь?
4: Да. Вот посмотрите у меня кнопки.
2: Да, вижу.
4: Вот если
5: Нажмете?
1: Так.
5: Музыка будет.
1: Серьезно?
5: Зазвучит.
1: Подожди, подожди. Нажмите. Да, я сам хочу нажать.
5: Не то.
1: Не то, да. Ну, тогда сам нажми. Нажми сам.

0: Давным-давно, когда еще не было электричества, жил-был за горами, за долами один добрый толстый человек. И был у него робот.
1: То есть как робот?
0: А паровой. Да. Утром робот шел в лес за хворостом и за грибами на завтрак.
1: Слушай, оставь меня в покое, ты знаешь, я уже засыпаю.

прекрасно. Спит, как ребенок. Пойду теперь в подвал. Там у меня работы нет.

0: Граумер!
1: Доброе утро!
0: Доброе утро!
1: Слушаю вас.
0: Дай мне пить.
1: Что прикажете? То, что всегда?
0: Да.
1: Понимаю.
0: Спасибо.
1: Прошу вас.
0: Спасибо. Можешь идти.
1: Хозяин.
0: Ну что?
1: Звонил человек, господин Хиггинс, и просил передать вам, что в клубе состоится лекция о литературоведении ранней викторианской эпохи.
0: Ой.
1: Я сказал... Вы не беспокойтесь. Я сказал, что вы очень сожалеете, но именно в это самое время у вас совещание с профессором Хадвиком.
0: Молодец, это хорошо.
1: Очень приятно.
0: Очень хорошо. Слушай, ты случайно не знаешь, куда делся резиновый матрас из ванной? Я не могу его нигде найти.
1: Простите, это я его взял.
0: То есть как? Ты взял матрас? Краумер, ты становишься невозможным.
1: Почему? Я разрезал его на кусочки и подклеил себе подошвы, чтобы тихо ступать.
0: Так...
1: Вы заметили, как я теперь тихо хожу? А то вы жаловались на мой железный ход. Да вы не беспокойтесь, я позабочусь о другом матрасе.
2: Слушай, в следующий раз ты должен прежде спросить позволения.
1: Слушаюсь.
2: Вот так.
0: Который час... Ой-ой-ой, подай мне пальто, я ухожу.
1: Слушаюсь. Вот, пожалуйста, пальто, шляпа.
0: Так. Опаздываю.
1: Не беспокойтесь, так. Надеюсь, вы вернетесь сегодня в лучшей форме, чем вчера. Мой покойный хозяин Бурман и профессор Хадбик никогда не пили рома после джина.
2: Но это их дело.
1: Вы, пожалуйста, меня не поймите плохо, но это, извините... Дурной тон.
2: Слушай, перестань, пожалуйста. Я не хочу больше ничего слышать о твоих покойниках. Были, умерли, нет их и точка, точка.
1: Слушаюсь.
2: Вот так. А теперь я твой хозяин. И ты меня должен слушать. Я обойдусь и без твоих советов.
1: Как хотите. Только, пожалуйста, будьте внимательны за рулем. А то сегодня очень густой туман. Уехал. Так, теперь можно и позвонить.
3: Вас слушают.
1: Это фармацевтическая фирма Гропкинс?
3: Да.
1: Говорит Клемпнер.
3: Мы приняли ваш заказ вчера?
1: Да. То, что я заказал вчера, я уже получил. Я бы хотел сделать новый заказ.
3: Пожалуйста, я вас слушаю.
1: Мне нужно 10 литров физиологического раствора.
3: Так.
1: И 1 килограмм фосфора.
3: Фосфора.
1: Но этот фосфор должен быть абсолютно чистый.
3: Так.
1: Химически чистый.
3: Да-да, конечно.
1: Прошу прислать мне завтра утром.
3: Хорошо.
1: Как можно раньше.
3: Пожалуйста.
1: Мой робот все получит.
3: Прислать вам по тому же адресу?
1: Да, конечно, как прежде.
3: Хорошо.
1: Пожалуйста, запишите на мой счет.
3: Хорошо.
1: До свидания.
3: До свидания.
1: Так, одно закончено. Еще доктору позвоню. Кабинет доктора Синдера?
4: Да, я слушаю.
1: Говорит Клемпнер.
4: Добрый день.
1: Господин доктор, тот скелет, что я вам заказал, должен иметь 1,72 м, а не 75 сантиметров.
4: Ага, пониже хотите?
1: Что?
4: Я говорю, пониже.
1: Да, пониже, и чтобы был в отличном состоянии.
4: Может быть, платиновые пружинки поставить?
1: Нет, никаких пружинок. Я сам его соберу, как мне нужно.
4: Сегодня же вам вышлю.
1: Спасибо. До свидания.
4: До свидания.
1: Ну, кажется, все. А теперь снова в подвал и за работу.

0: Нет, я уже взял.
1: Ну что вы говорите?
0: Съел.
1: Луна! Люди совсем помешались. Меня, собственно говоря, совсем даже туда и не тянет. Это жара днем. Особенно при существующих ценах на воздух.
2: Да.
1: Знаете, сколько мой знакомый платит за килограмм?
3: А сколько это?
1: И это в конце сезона?
2: Ну-ну.
1: $50. Да, господин Клемпнер, я заметила, у вас новый робот.
0: Да, да.
1: Ну и как он справляется?
0: А вы знаете, ничего, я не жалуюсь, сносный, просто вполне сносный.
1: И давно он у вас?
0: Нет, не очень.
1: Ну тогда еще ничего не известно. Ничего. Сначала всякий старается, только лишь потом... Потом начинается.
3: Но автоматы имеют свои хорошие стороны.
1: Интересно, какие?
3: Моя дорогая, живой слуга может залезть в кладовую, выпить вино, сплетничать. Ведь
1: да?
3: Разве нет?
1: Можно подумать, что ты видел когда-нибудь живого слугу.
3: Нет, я не видел.
1: Да-да-да, могли бы когда-нибудь живые слуги... Красть электричество, да еще за счет хозяина.
3: Ну, это исключительно.
1: Или могли бы они лазить по крыше во время грозы?
0: Как, по крыше во время грозы?
1: Да-да.
0: Вы знаете, я ничего об этом не слышал. А с какой целью?
1: Не слышали?
0: Нет.
1: Нет, правда?
0: Да.
1: Это так называемые молнии-натики.
0: Молнии-натики?
1: Да-да, как лунатиков притягивает луна, так их тянет к молниям.
3: Ну, конечно.
0: Что, ничего с этим нельзя сделать? Вы знаете, во всяком случае, мой граммар не молниенатик. Нет, нет, нет. А, в конце концов, ведь это же не вредит.
3: Не
1: о, простите. Как он налакается этих молний, так у него все перегорает в голове. То есть в его электрическом мозге. Он делает сплошные ошибки.
2: Да-да-да-да.
1: У моей знакомой жены режиссера Спинглера был именно такой.
3: Ну, моя дорогая, ты не можешь это утверждать. Просто он был расстроенный. Его ведь купили с четвертых рук.
1: Ну, хорошо, может быть, это не был молниенатик.
3: Конечно.
1: Да. Во всяком случае, он сам не знал, что делал.
3: Ну, как это?
1: Да. Несколько раз он накормил кота золотыми рыбками. Да, в супе были шарики.
0: Простите, какие шарики?
1: Стальные, из подшипников. Да-да-да, он просто разваливался по частям. Вы знаете, летом они уехали на море. И когда они вернулись, они просто не узнали свои квартиры. Окна и двери он вымазал томатной пастой. А?
0: Да
1: подумайте, а все грязное белье разварил? Разлил по банкам и говорил, что это на зиму. А счет? Счет за электричество? Нет, она просто остолбенела, когда она это увидела.
4: Это еще ничего. Вы знаете, господа, что делал робот моей соседки?
0: Ну?
4: Взял старую одежду ее мужа, понашивал на ней заплаты... И ходил побираться.
0: Позвольте, ну а зачем? Зачем ему нужны были деньги?
4: Стыдно сказать. Напротив, у доктора Смитсона была новая работница.
0: Так.
4: Ну, такая небольшая, голубая, оксидированная. Так он истратил все на нее.
3: О.
4: Они даже переписывались. Жена доктора показывала мне его письма.
1: Да?
4: Он называл ее дрожайшей шпулечкой.
3: Очень хорошо.
4: Любимым проводочком.
0: Не,
4: боже,
0: не,
4: и
0: очень...
4: бог знает, как еще.
3: И что же, собственно, вы видите тут плохого?
0: Вот именно.
3: Ну что, такой робот, такой электрический мозг, он очень впечатлительный.
1: Да, да, да.
3: Да, он жаждет тепла. А тут каждый день только подмети, вынеси, не впускай, выбрось. Им же нужна ласка.
1: Ой, боже,
4: вижу, они имеют в вашем лице замечательного защитника.
1: Конечно, конечно. Вы же не знаете, что мой муж является членом городского кружка борьбы за электрическое равноправие. Вы же не знаете.
3: Да, да, потому что они честные, они благородные существа.
1: Благородные, конечно.
3: В конце концов, мы же сами дали им жизнь. То есть, я хотел сказать, существовать.
0: Ну да, я вас так и понял.
3: Если у них есть какие-то недостатки, то это наша вина. Да-да, это вина наших инженеров. Роботов нужно лучше конструировать, усовершенствовать. Конструировать, а не обвинять. Ах, бедняжки.
4: Простите, но в конце концов никто не делает ему ничего плохого. А с тех пор, как они имеют этот свой союз, даже в подвал их нельзя запереть, если что-нибудь натворят. Потому что поднимается сейчас же крик, да, что это издевательство, жестокость. Джон, Джон, как называется их этот союз?
2: Союз электрической домашней службы.
4: О, пожалуйста. А вообще, мой муж мог бы вам немало порассказать.
1: Да?
4: Это не какие-нибудь невинные сплетенки. Знаете ли вы, что бывают случаи объединения электрических мозгов в шайки, связанные с преступным миром?
1: Да,
0: я слышал. Нет, ну что, это было давно. Нет, теперь, пожалуй, такие вещи не случаются. Это просто невозможно. Ведь правда, господин инспектор, а?
2: Не знаю, имею ли я право это рассказывать. Так что следствие еще не закончилось. Но я знаю одну историю.
0: Директор, вы же имеете дело с порядочными людьми.
3: Что касается меня, то я обязуюсь молчать.
2: Ну, хорошо. Рискну. Но не буду называть никаких фамилий. Уже долгое время мы преследуем одного очень опасного робота. Так. Он был создан как экспериментальная модель и не предназначался для продажи. Господин Гордон, вы говорили об усовершенствовании. Ну вот, инженеры фирмы, именно стремясь к идеалу, хотели построить совершенный робот. Он должен был быть всесторонний, разумный, просто гениальный.
0: Так.
2: И это им удалось так хорошо, что едва его собрали, ночью, когда в лаборатории никого не было, он встал, справился со всеми замками, сбежал с завода и свирепствует теперь по стране.
1: Ой, как вы меня напугали, господин инспектор. А что, собственно, он теперь делает?
0: Он что, был ненормальный?
2: В некотором смысле, да. Он одержим идеей фикс. Хочет создать человека. Да.
1: А что вы говорите?
0: Это очень интересно.
3: Это очень, очень интересно.
2: Да, он выдумал себе целую теорию. Люди стремятся к созданию совершенного робота, а этот робот желает создать совершенного человека.
3: И этот робот должен быть ненормальным. Почему? Это же вполне здравая мысль.
2: Вы так считаете?
3: Нет, я, собственно...
2: Мы его преследовали долго, потому что он отлично заметал за собой все следы. До тех пор, пока вдруг нам не позвонил его владелец. Один известный человек, у которого он служил.
0: Да?
5: Хозяин, человек господин Хиггинс просит вас к телефону.
0: Простите, пожалуйста, я сейчас...
1: Да, пожалуйста. Ну и что же было дальше, господин инспектор? Это очень...
2: Он устроил в доме своего хозяина потайную мастерскую и уже был близок к цели, когда его неожиданно застигли. Ну, подробности я не могу вам рассказать. Нет. Скажу только, как он сбежал. Он позвонил в бюро перевозок, заказал большой ящик, велел прислать его по адресу своего хозяина и отправил себя в неизвестном направлении.
3: Сам себя выслал? А зачем?
2: Ну, об этом мы можем только догадываться. Я думаю, что ящик придет на адрес, который он сам себе заранее присмотрел.
1: И этот адресат примет его? Как же он это может сделать?
2: Ну, конечно. В один прекрасный день приходит заказной посылкой робот. Получатель, который его не заказывал, звонит бюро найма и говорит, что не будет платить. Бюро отвечает, что не знает ни о чем. И тогда человек, видя, что получил робота бесплатно, сидит, разумеется, тихо.
3: Простите, а почему вы не сообщите об этом в прессе?
2: Вы забываете, что этот робот умеет читать. Он хитрый. придумал бы себе новый способ побега. Понимаете? Невозможно. Мы предпочитаем действовать по-тихому. Скоро он будет у нас под замком.
1: Простите, Очень интересно, инспектор.
2: Можете быть уверены, господа, что в конце концов мы его накроем.
1: Очень жаль. Это действительно неслыханно интересно. И мы бы слушали вас, вы знаете, целую ночь, но уже поздно.
6: Нет.
1: Ричард! Дети остались с роботом.
3: Подумайте о следующей книжке.
1: Ричард!
6: Я ничего другого и не делаю. Спокойной ночи.
1: Спокойной ночи, господин.
6: Граумер, постели мне, пожалуйста, постель.
5: Все уже готово, господин. Прошу вас.
6: Спасибо.
5: Спокойной ночи.
6: Спокойной ночи.
5: Кажется, спит. Наконец-то и я выпью. Где же эта моя любимая розеточка? Ага, вот она. Ну-с, начнем со 127 вольтиков. Теперь с напряжением этак в 220. Ну, закусим шайбочкой. Хорошо.

0: Ой, что это? Надо успеть, пока он еще спит. Посмотрим, что в шкафу. А, проклятый, как скрипит. Значит так, рубашка, костюм, туфли. А, черт!
1: Ой, что это за шум? Граумер, перестань, пожалуйста. У меня голова трещит. Принеси кофе.
0: Вот видите, я вас вчера предупреждал. Ну,
1: хорошо, хватит с меня твоих нравоучений. Сию же минуту дай мне кофе, минеральной воды. И оставь эти туфли. Граумер, кто это?
2: Сейчас посмотрю.
1: Ну-ну.
2: Почта.
1: Давай сюда.
0: Пожалуйста, хозяин.
1: Хороша почта. Одни счета. 7 килограммов очищенного угля, фосфору, серы. Что это значит, Граумер?
0: Слушаю.
1: 10 литров физиологического раствора. А это что такое? Натуральный скелет полированный. $86. Скелет? Краумер.
0: Слушаю.
1: Что все это значит? Что это за счета? Почему ты молчишь?
0: Это мелочь.
1: То есть как это мелочь?
0: Ну что вы. Такое это мое маленькое хобби. Хо. Ну прихоть. В свободное время я занимаюсь экспериментами. Так невинная забава. Это осталось у меня еще с тех пор, из тех времен, когда мы вместе с покойным профессором сделали то открытие, за которое он получил Нобелевскую премию.
1: Слушай, хобби, эксперименты и все без спросу, Граумер. Слушай, о чем ты думаешь? Я что, должен платить за твои фантазии?
0: Не надо кричать. У каждого есть свои маленькие удовольствия.
1: Ну хорошо, довольно. И чтобы это было в последний раз, чтобы это больше никогда не повторялось.
0: Вот в этом вы можете быть уверены.
1: Слушай, Граумер!
0: Слушаю.
1: Где моя рубашка в синюю полоску?
0: В стирке.
1: В стирке? Но ведь я же ее вообще не носил. Вчера она здесь лежала. И коричневого галстука тоже нет.
0: А вы повяжите серый. С зелеными штрихами.
1: Уже перестань мне диктовать, что я должен носить. Что с этой рубашкой?
0: На ней было пятнышко.
1: Пятн? Интересно. А я не заметил никакого пятнышка. Пятнышко, который час 11. Красивая история. В 12 я должен изложить Гордону план нового романа. Боже, это Граумер.
0: Слушаю.
1: Я должен быстро его набросать. Вчера мы начали об этом уже говорить с тобой. Как это было?
0: Вы сказали, что один человек убивает старую богатую тетку, после которой должен унаследовать...
1: Да, помню. Можешь не продолжать, замолчи. Свидетелем убийства был робот. Убийца должен поэтому убрать этого робота.
0: Убрать?
1: Да, убрать. Ну вот как лучше уничтожить робота, а? Но ты должен это знать.
0: Это довольно трудно. Я посоветовал бы вам запланировать действия немного иначе. Вот как. Один робот служит у нехорошего человека. Робот старается как может, и все напрасно. Человек его беспрестанно преследует. Доведенный до крайности, робот вливает в кофе 20 капель аконитина. Нехороший человек умирает. Тогда робот решает совершить хороший поступок, чтобы загладить плохой.
1: Можешь не продолжать, это абсолютная чепуха. История должна хоть... Ну, хотя бы, по крайней мере, казаться правдоподобной. И кроме того, мой дорогой, ты начинаешь повторяться. Да, конитин уже был один раз в моей предыдущей книге. Ты же сам мне его посоветовал.
0: Ну и что же? Это очень хороший яд.
1: Да нет, спасибо тебе за такую помощь. Можешь идти, пожалуйста.
0: Слушаю.
1: Так, богатую тетку. Так. Завязав на веревке богатую тетку, вот, так. Робот, который это видел. Угу. И три пятна крови. Черт, идиот. Нет, лучше ничего не нести.
3: Граумер!
0: Слушаю.
3: Подай мне пальто, я иду к Гордону. Вернусь на обед около двух.
0: Да, пожалуйста. Грубый, неблагодарный человек. Ушел, наконец. Ну и хорошо. Пора мне вывести из подвала настоящего хозяина. Что-то у меня получилось из этого фосфора-сер, да и скелет. Невеликоват ли все-таки?

0: Так, так. Пожалуйста, левая ножка. Вот так вот. Правая ножка. И снова левая. Вот, очень хорошо у вас получается. Тихонько, так, осмелюсь сказать. Пожалуйста, не беспокойтесь, вы не бойтесь, я вас держу. По лестнице всегда трудно подниматься, особенно если это в первый раз. Вот, ничего. Отлично, прошу вас. Вот так вот, левая, правая.
1: Правая.
0: Левая.
1: Правая.
0: Правая.
1: Правая.
0: Вот так.
1: Правая.
0: Ну вот, вот и пришли. Прошу вас сесть в это кресло. Ну, как вы себя чувствуете?
1: Хорошо. Вполне хорошо.
0: Ну, вот.
1: Ты кто?
0: Я Граумер, ваш робот. А это квартира. Видите? Красивая, правда?
1: Да. Красивая.
0: Я был уверен, что вам понравится.
1: Не дурно.
0: Да. Вы обратили внимание, что можете пройти по лестнице, совсем не сгибаясь?
1: Обратил.
0: Прекрасно. Если бы вы были выше, вы бы по забывчивости легко могли удариться головой.
1: А?
0: Да. Поэтому вы и не выше, а ровно 1.72 м. Я подумал обо всем, разрешите заметить, обо всем. А вот там, посмотрите, а там за дверью ваша спальня. А еще дальше там вторая комната. Ванная, подвал. Но подвал вы уже знаете.
1: Это там внизу, где это... Посуда и трубы.
0: Да, да, да. Но об этом лучше не думать.
1: Не думать.
0: Да.
1: Не думать.
0: Может быть, вы что-нибудь съели бы?
1: Нет.
0: И выпили бы чего-нибудь?
1: Виски, может быть.
0: Ну что вы, ну как это так? Нехорошо так,
1: ну, а что?
0: Натощак и виски. Да? Вы знаете, я сделаю вам коктейль.
1: Коктейль?
0: Mm-hmm.
1: А, коктейль Граумер, да?
0: Нет, Граумер, это я, меня зовут. Граумер. Да. Ну, выпейте,
1: ну,
0: пожалуйста.
1: Давайте, будьте здоровы.
0: О, вкусно.
1: Да ничего.
0: Так, хорошо.
1: Хорошо, да.
0: Ну, а еще, может быть, не хотите ли чего-нибудь?
1: Нет, как-то нет. Ничего больше мне не приходит
0: в голову?
1: Да.
0: Фосфору мало?
1: Да, маловато. Граумер, Граумер. Это очень красиво звучит. Граумер. Ты знаешь, ты милый, ты мне нравишься.
0: И вы мне очень нравитесь, да. Надеюсь, нам с вами будет хорошо. Я приложу все старания.
1: Знаешь что, Граумер, я бы встал.
0: Разрешите, я вам помогу. Вот так, вот, вот так, вот. Пожалуйста. Вот, ну пойдемте немножечко. Так, вот так, так.
1: Раз,
0: вот левый.
1: Два.
0: Так.
1: Раз.
0: Так.
1: Два.
0: Здесь вот столовая. А там вот спальня.
1: Там?
0: Да. Там спальня.
1: Там.
0: Ну, а это вот шкаф с одеждой. У вас будет много одежды.
1: Угу.
0: Да.
1: Так. Ой. Ой. Ой, это что такое?
0: Это пишущая машинка. А, черт! А говорил, что вернется только к обеду. Господин, прошу, да? Туда, в столовую, быстро,
1: туда,
0: пожалуйста.
1: В столовую, да?
0: Да-да-да-да, в столовую,
1: Ну, пожалуйста,
0: пойдите.
1: Пожалуйста.
0: И сидите там, не шевелясь, пока я вам не скажу.
1: Да,
0: быстрее,
1: я посидел,
0: быстрее, пожалуйста, быстрее.
2: Граумер!
0: Слушаю.
2: Боже мой, что за день? Голова беспрестанно трещит. А ты знаешь, Гордона не было, неожиданно выехал. Ужасно, ужасно стучит в висках, Граумер.
0: Без аконитина и в этот раз не обойтись. Раз, два, три, четыре.
2: Ну что, что ты там делаешь?
0: 7, 8, 9. Готовлю вам легкий напиток.
2: Никто не звонил?
0: Нет, никто. 15, 16.
2: А никого не было?
0: Нет, никого не было. 18, 19, 20. Выпейте, пожалуйста.
2: Да нет, нет, не хочется мне пить. Я лучше съел что-нибудь.
0: Советую сначала выпить.
2: Да? Ты так думаешь? Ты знаешь, когда у меня болит голова...
0: Пожалуйста, выпейте. Пожалуйста, сразу же пройдет. Вот увидите.
2: Ну, хорошо, хорошо. Если ты в этом уверен, то... Ой, боже мой. Алло, Клемпнер слушает?
3: Это Дональд.
2: А.
3: Добрый день.
2: Добрый день.
3: Вы не могли бы мне сказать, какой номер у вашего робота?
2: Номер у моего робота? А что за номер?
3: Серийный номер продукции. У каждого робота он выбит на шее.
2: Хорошо, сейчас проверю. А почему вас это интересует?
3: Скажу только вам, Клемпнер.
2: Так.
3: Проверяем номера всех роботов. У нас есть данные, что он в городе.
2: Кто он? О ком вы говорите?
3: О том роботе, о котором я тогда у вас рассказывал. Не помните?
2: Нет, нет, нет. А какой номер у того робота?
3: Мы установили это только сегодня. 4711.
2: Вы что, его разыскиваете? Он сделал что-нибудь плохое?
3: Еще нет. Но может сделать.
2: Понимаю. Хорошо, подождите у телефона, пожалуйста. Граумер, пойди сюда. Иди сюда, сюда, сюда, сюда.
0: Слушаю.
2: Покажи свой номер.
0: Пожалуйста, хозяин.
2: Это ты?
0: Да, хозяин.
2: Так. Алло, инспектор. У моего робота номер не 4711, а 5740.
3: Все в порядке.
2: Да-да.
3: Простите.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
3: Я знал, что это невозможно. Да. Но вы понимаете, когда мы что-нибудь проверяем, мы делаем это...
2: Пожалуйста, пожалуйста.
3: Я знал, что это невозможно.
2: Да.
3: Но вы понимаете, когда мы что-нибудь проверяем, мы делаем...

0: Простите, там был волос. Господин, я должен открыто признаться, не ожидал я этого от вас. Я считал вас нехорошим человеком.
1: Ну хорошо, не будем об этом говорить. Я даже не буду тебя спрашивать, что ты там натворил, понимаешь? Но помни, ты должен меньше говорить, а больше стараться.
0: Я буду очень стараться.
1: Прекрасно.
0: Но я должен вам кое-что объяснить.
1: Ну, говори только кратко.
0: Я простой робот, ничего больше, но я всегда тосковал о совершенстве. Мне показалось, простите, что вы несовершенный. И поэтому я сделал себе другого хозяина, такого, о каком мечтал, идеального.
1: Граумер, перестань, умоляю тебя, перестань. Меня не касаются твои мечты. Это не имеет никакого смысла. Что на обед?
0: Но ведь это, простите, уже не только мечты.
1: Ой, Боже.
0: Этот хозяин, этот...
2: Совершенный.
1: Опять?
0: Простите, волнуются. Этот хозяин, этот совершенный уже есть. Он существует. Именно когда вы пошли к Гордону, я его заканчивал. И теперь у меня нет другого выхода, как иметь двух хозяев. Это необычная ситуация, но в конце концов, дом ведь довольно большой, места в нем достаточно, и я думаю, что...
1: Советую тебе перестать думать и подать мне обед. Ой-ой-ой, ты, наверное, прилично потянул из контакта, а? Не думай, что я ничего об этом не знаю, не думай. Попросту у тебя двоится в глазах.
0: Но я уверяю вас...
1: Ну хорошо, довольно. Ни слова больше. Я хочу есть. Минуту назад ты обещал стараться.
0: Это правда.
1: Ну так накрой на стол.
0: Уже накрыто.
1: О, это другое дело. Идем, идем. Что это такое?
0: Я же только что вам сказал, это он.
3: Это твист, бутылки бродит. Это твист, кричит в графине. Это твист, и что-то вроде. Это твист, зелено-синий. Ай да брат.
1: Простите, Граумер, подай второй прибор.
4: Слушаюсь.
0: Пожалуйста, я позволю себе выключить транзистор.
1: Да, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Привет.
1: Хороший день сегодня, правда?
3: День?
1: Да.
3: Да, конечно, хороший. Вы любите машины? Вот я, например, очень. Когда я прохожу мимо чего-нибудь такого железного, вот так бы и погладил.
1: Да?
3: Да. Вот приятно думать, что есть столько разных машин. Для выработки чулок, трикотажа, счетные машины. В некотором смысле роботы тоже машины, но это что-то другое.
1: Ну, разумеется, разумеется.
3: Ну, цветы машин, если можно так выразиться.
1: О, цветы машин? А знаете, мне это не пришло в голову.
3: Да? А да. Это совсем просто.
1: Вам, надеюсь, нравится суп?
3: Неплохой, неплохой. Я предполагаю, что приготовил его мой робот.
1: Ваш робот?
3: Ну да, тот, что вас обслуживает. Его зовут Граумер. Но мне кажется, вы назвали его по имени. Вы что, его знаете, да?
1: Конечно, это мой робот.
3: Ваш? Тоже ваш?
0: Может быть, еще свекольнику хозяин?
1: Нет, спасибо.
0: А вам? Позвольте, я налью еще.
3: Ну, я не могу тебе отказать, Граумер.
0: Благодарю вас.
1: Минуту назад вы сказали кое-что, что обратило мое внимание.
3: Что?
1: Что Граумер ваш робот.
3: Угу.
1: Разве он у вас когда-то служил?
3: Когда-то?
1: Да.
3: Нет, нет. По правде сказать, я не очень-то знаю, что это такое значит «когда-то».
1: Ну,
3: вы это... говорили о Граумере.
1: Да.
3: Да?
1: Да.
3: Ну, я принял его, как бы сказать, совсем инвентарем.
1: Простите, я не понимаю, с чем?
3: Ну, со всей этой

0: самое, со всем барахлом, со всей этой хибарой.
1: Господин, простите, на вас моя одежда.
0: Что вы говорите?
1: Да, рубашка вот моя и галстук. Ой, вы меня извините, но и ботинки тоже мои.
0: Я не понимаю.
1: Это неслыханно. Это, знаете, какая-то наглость.
0: Да?
1: Да, прошу сейчас же снять.
0: А что я должен снять?
1: Все, это мое.
0: Да?
1: Да.
0: Ваше желание, мягко выражаясь, странное. Что, я должен совсем раздеться, да? Ведь я не могу остаться голым.
1: Ну, знаете, это меня не касается. Прошу надеть то, в чем вы пришли.
0: Ну, а я пришел именно в этой одежде.
1: Слушайте, ну что вы мне морочите голову в самом деле? Вы просто какой-то наглый нахал. Вы понимаете, что такое наглый нахал?
0: Да-да.
1: Да, пойманный просто на месте преступления.
0: Заткнитесь.
1: Что такое?
0: Я вас принимаю как гостя, но все имеет свои границы.
1: Что? Я гость?
0: Да-да-да.
1: Можно узнать, чей?
0: Мой!
1: Краумер!
2: Успокойтесь, господа, успокойтесь.
0: А что такое?
1: Краумер, говори сейчас же, кто это и откуда он взялся?
2: Я уже вам говорил.
1: Что? Ой, это невероятно. Это ты его...
2: Да.
1: И этот фосфор, это серый уголь, скелет, это
2: да.
1: На это?
2: Да, да, господин.
0: Ой. А в чем дело? Что такое? Я надеюсь, вы отказались от своих неразумных желаний. А что касается меня, то я готов о них забыть. Граумер, подай компот и десерт.
2: Слушаюсь.
0: А кофе мы будем пить в кабинете.
1: Что такое?
2: Слушаюсь.
0: Да-да, я припоминаю, что здесь есть кабинет с пишущей машинкой, да?
1: Да, это совершенно справедливо, вполне справедливо. Только это моя машинка, мой кабинет, мой дом. Да-да-да-да-да! Если не верите, пожалуйста, спросите Граумера. Это он все натворил.
0: Что? Что натворил?
1: Вас.
0: Я не понимаю. Мне кажется, вы пытаетесь меня запугать. Правду говоря, вы ведете себя странно.
1: Ох, я веду себя странно.
0: Да, да, да.
1: Боже мой, Граумер!
2: Слушаюсь.
1: Граумер, объясни, наконец, что это ты его сотворил.
2: Да, да, господин. Мне очень неприятно.
1: Да, да, да, да, это действительно очень неприятная история. Но я, по крайней мере, не собираюсь отвечать за последствия вывихов какого-то ненормального робота.
2: Почему же я ненормальный хозяин?
1: Вот так. А вас я прошу покинуть этот дом.
0: Что?
1: Но прежде снимите все мои вещи.
0: Вы выбрасываете меня! Голым?
1: Нет, я поищу какие-нибудь старые штаны.
0: Никуда я отсюда не пойду!
1: А я вызову полицию.
0: Пожалуйста.
2: Вижу, без аконитина не обойдешься. Раз, два,
0: чей робот, Граумер?
1: Мой, ну и что?
0: А то, что вы отвечаете за своего робота, если он действительно меня сделал, то вы должны меня содержать!
1: О!
0: В противном случае...
1: Что? Ну.
0: Я вызову полицию! Ух, я вызову,
1: ты
0: я!
1: Мерзавец!
0: Оскорбление вам не поможет!
1: Ну, хорошо, хорошо. Забирай этого железного болвана и уходи!
2: Выпейте, господин, выпейте!
0: С удовольствием, спасибо!
2: И вы, пожалуйста, выпейте, хозяин, выпейте!
1: Забирай. Забирай эту железную рухлядь и вон отсюда.
0: Нет, это ты! Вон!
1: А хочешь в морду?
0: Смотри, как бы сам не получил!
1: Давай сюда, вот,

Ну вот и все. Что ж, остается только позвонить. Алло, фирма перевозок «Хамри». Примите срочный заказ. Немедленно пришлите большой ящик на 32-ю улицу, номер 46.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Уважаемые товарищи, приглашаем вас послушать радиоспектакль «Лук» по одноименному рассказу Рэя Брэдбери. Постановка Алексея Горовацкого. Действующие лица и исполнители. От автора Геннадий Бортников, Смит, ночной сторож макетного города в Голливуде, Валентин Никулин, мистер Дуглас, кинопромышленник, Юрий Горобец, Келли, бригадир, Олег Мартьянов.

0: Мир притих. Днем снесли Лондон, разрушили порт Саид, выдернули гвозди из Сан-Франциско. Их больше нет. Исчезли навсегда. Ветер негромко стучит досками, кружится маленькими смерчами песок. Вот в лунном сиянии Александрия, Москва, Нью-Йорк, вот Иоганнесбург, Дублин, Стокгольм, Провинстаун и Рио-де-Жанейро. Несколько часов назад старик сам видел, как это происходило. Видел машину, которая с ревом подкатила к ограде. Видел стройных загорелых мужчин в машине. Мужчин в элегантных черных костюмах с блестящими золоченными запонками, ослепительными кольцами. Мужчин, которые прикуривали от ювелирных зажигалок.
1: Вот, смотрите, джентльмены, во что это превратилось. Все ветер, да непогода.
2: Да-да, мистер Дуглас, сплошная рухлица.
3: Может быть, еще удастся спасти Париж?
1: Да, сэр.
2: Постой, черт подери. Да он размок от дождя. Вот вам и Голливуд.
3: Сносите, расчищайте до конца. Этот участок нам пригодится. Сегодня же присылайте рабочих.
1: Есть, сэр, мистер Дуглас.
0: Старый ночной сторож вспоминает стук, грохот, треск, гром падения. Весь мир трещал по швам и рассыпался, роняя гвозди, перекладины, барельефы, рамы, целлоидные окна. Город за городом рушился наземь и замирал. Старик достает из ящика для инструментов молоток и горсть длинных гвоздей, потом роется в мусоре, пока не находит с десяток хороших крепких досок и немного целого холста. Он берет шершавыми пальцами блестящие стальные гвозди с маленькими шляпками и начинает сколачивать Лондон.
1: Эй, вы! Эй, сторож, как вас там?
4: Моя фамилия Смит. А вы, кто вы?
1: Келли, бригадир.
4: Ага. Вы из тех, кто все сносит. Сегодня вы немало успели. Вот и сидели бы дома, хвастали этим.
1: Я проверял механизмы там, где Сингапур. А вы, Смит, чем вы тут занимаетесь, черт возьми? Положите-ка молоток. Да ведь вы опять все сколачиваете. Мы сносим, а вы снова строите. Да вы что, рехнулись?
4: Возможно, возможно. Но ведь кому-то надо восстанавливать.
1: Послушайте, Смит, я делаю свое дело, вы делаете свое, и всем хорошо. Я не могу позволить вам заниматься ерундой, ясно? Так и знаете, я доложу мистеру Дугласу.
4: Вы позвоните ему, вызовите его сюда. Я с ним поговорю. Это он рехнулся.
1: Вы смеетесь. Дуглас не станет говорить с первым встречным. Что это? Что за черт? Какие у вас гвозди? Маленькие шляпки. А ну кончайте, нам же их завтра выдергивать.
4: Ясное дело, разве мир сколотишь гвоздями с большими шляпками? Их слишком легко выдернуть. Тут нужен другой гвоздь с маленькой шляпкой. Да и вколачивать надо как следует. Вот так.
1: Слушайте, Смит, предупреждаю последний раз, кончайте это дело, и все будет шито-крыто.
4: Молодой человек. Молодой человек. Я бывал здесь задолго до того, как вы родились. Больше 30 лет я наблюдал, как здесь вырастает целый мир. Тот мир за оградой. Место, куда я хожу спать. У меня маленькая комнатка. В доме на маленькой улочке. Я вижу газетные заголовки, читаю о войне, о чужих, недобрых людях. А здесь, здесь собраны все страны, и все дышит покоем. Давно я уже брожу по этим городам. Захотелось, закусываю в час ночной в баре на Елисейских полях. Захотелось, выпил отличного амантильяна в летнем кафе в Мадриде. А то могу вместе с каменными истуканами, вон там наверху, видите, под крышей собора Парижской Богоматери, порассуждать о важных государственных делах и принимать мудрые политические решения.
1: Да, да, да, дед, это точно.
4: А тут появляетесь вы и превращаете все в развалины. Оставляете лишь тот мир снаружи, где не представляют себе, что значит жить в согласии, не знают и сотой доли того, что узнал я в этом краю. Пришли и принялись все сокрушать. Вы с вашей бригадой. Чем вы гордитесь? Тем, что сносите? Рушите села, города, целые страны?
1: У меня семья, дед. Мне надо кормить жену и детей.
4: Вот. Все так говорят. У каждого жена, дети. И поэтому истребляют, кромсают, убивают. Дескать, приказ. Дескать, велели. Мол, вынужден.
1: Ну, заткнись. Давай сюда молоток.
4: Подходи.
1: Что? Ах ты, старый болван.
4: Этим молотком можно не только гвозди.
1: Черт. Черт, да вы свихнулись, вот и все. Я позвоню на главную студию, чтобы полицейских прислали. Это ж черт знает что. Сейчас вы тут гвозди заколачиваете и порите всякую чушь, а через 2 минуты, кто его знает, обольете все керосином и устроите пожарчик.
4: Я здесь даже щепки не трону. И вы это отлично знаете.
1: Нет, нет, нет. Вы весь участок спалить способны. Вот что, старина, стойте-ка здесь и никуда не уходите.
0: Келли бежит среди деревьев и разрушенных городов, среди спящих двухмерных селений этой ночной стороны. Вот шаги его стихли вдали, и слышно, как ветер перебирает серебристые струны проволочной ограды. А старик все стучит и стучит, отыскивает длинные доски и воздвигает стены, пока не начинает задыхаться.
4: Все это ни к чему. Я не успею ничего. Ничего починить не успею. Они придут раньше. Мне нужна помощь. Я не знаю. Не знаю, как быть.
0: Оставив молоток на дороге, старик бредет без цели неведомо куда. Похоже, у него теперь одно стремление — последний раз все обойти, все осмотреть и попрощаться с тем, что еще есть и было в этом краю. Он бредет, окруженный тенями, и повсюду, в темных подъездах, в пустых окнах, его многочисленные друзья, очень близкие друзья, откуда-то долетают бормотание, бульканье, тихий треск кофеварки и полные неги итальянская песня. Порхают руки в темноте над открытыми ртами гитар, шелестят пальмы, звенят бубны, бубенчики, глухо падают на мягкую траву спелые яблоки. Но это вовсе
1: вовсе не яблоки. Это босые женские ноги медленно танцуют под тихий звон и трель золотистых колокольчиков. Хрустят кукурузные зерна, шипят, утопая в кипящем масле тортильи. Трещит, разбрасывая тысячи светлячков, раздуваемый кем-то древесный уголь. Колышется листья папайи. И причудливый бег огня там, где озаренные факелом лица испанских цыган плывут в воздухе, будто в пылающей воде, а голоса поют песни о жизни, удивительной, странной, печальной. Всюду тени и люди, и пение, и музыка. Или это всего-навсего ветер? Старик останавливается, прижимает руки к груди. Нет, здесь живут люди. Они здесь уже много лет. А завтра? Завтра их здесь не будет. Рев клаксона. У ворот полицейская машина. Старик хватается за перекладину приставной лестницы и лезет. Звук клаксона гонит его вверх, вверх.
5: Вот он!
1: Слепящие прожектора полицейской машины заливают светом города на лугу. Все выше, пока не нащупывают на лестнице собора Парижской Богоматери фигуру сторожа.
5: Вон он! Вон он, мистер
6: Дуглас. Вон он, на самом верху.
3: Господи, до чего дело дошло? Нельзя уж вечер спокойно провести, непременно что-нибудь?
5: Смотрите, он зажег спичку. Вызывайте пожарную команду.
7: Что, мистер Дуглас приехал?
3: Зачем я понадобился?
7: Ну, поднимитесь сюда, но только один. Ну, если хотите, возьмите оружие. Мне надо потолковать с вами.
5: Не ходите туда, мистер Дуглас.
3: Давайте-ка ваш револьвер. Живее, я не могу здесь долго торчать, меня ждут. Держите его под прицелом, я не собираюсь рисковать. Чего доброго спалит все макеты. Тут на 2 миллиона долларов одного леса. Готовы? Я пошел.
1: Продюсер карабкается по темным лестницам вдоль раковины купола к старику, который, прислонившись к гипсовой химере, спокойно курит сигару. Высунувшись из люка, продюсер останавливается с револьвером наготове.
3: Олрайт, Смит, не шевелитесь.
4: А вы зря меня боитесь, я вовсе не помешанный.
3: Я в этом далеко не уверен.
4: Мистер Дуглас, вы когда-нибудь читали про человека, который перенесся в будущее и увидел там одних сумасшедших? Но так как они все до единого были помешаны, то никто из них об этом не знал. А наш герой оказался среди них единственным здоровым человеком. Но он отклонился от привычной нормы и для них был ненормальным. Так что, мистер Дуглас, помешательство – понятие относительное. Все зависит от того, кто кого в какую клетку запер.
3: А, черт, я лез сюда не для того, чтобы всю ночь язык чесать. Чего вы хотите?
4: Я хочу поговорить с Творцом, с вами, мистер Дуглас. Ведь вы все это создали. Пришли сюда в один прекрасный день, ударили озимь волшебной чековой книжкой и крикнули: «Да будет Париж!» И появился Париж. Улица, бистро, цветы, вино, букинисты. Снова хлопнули в ладоши. Да будет Константинополь. Пожалуйста, вот он. Вы тысячекратно хлопали в ладоши, и всякий раз возникало что-то новое. Теперь вы думаете, что достаточно хлопнуть еще один последний раз, и все обратится в развалины. Но, мистер Дуглас, это не так-то просто.
3: В моих руках 51% акций этой студии.
4: Студия?
7: А что вас с ней связывает?
4: Приходило ли вам в голову приехать сюда поздно вечером, забраться хотя бы вот на этот собор и посмотреть, какой великолепный мир вы создали? Приходило ли вам в голову, что не дурно посидеть здесь, наверху, со мной, моими друзьями, и выпить бокалом Монтильяда? Пусть наша Монтильяда запахом, видом и вкусом похожа больше на кофе, а фантазия, мистер Творец, фантазия на что? Нет, вы ни разу не приезжали сюда, не поднимались на этот собор, не смотрели, не слушали. Вас это не трогало. Вас постоянно ждал какой-нибудь прием, какая-нибудь вечеринка. А теперь, когда прошло столько лет, вы хотите, не спросив нас, все уничтожить? Пусть вам принадлежит 51% акций, но они вам не принадлежат.
3: Они? Что это еще за они?
4: Трудно. Трудно подобрать слова. Это люди, которые живут здесь. Сколько фильмов снимали в этом краю? Сколько статистов в самых разнообразных костюмах ходили по улицам, говорили на тысячах языках, курили сигареты и пенковые трубки, даже персидский кальян. Танцовщицы танцевали, женщины под вуали улыбались с балконов. Солдаты печатали шаг, дети играли. Бились рыцари в серебряных доспехах. В китайских чайных пили чай люди с чужеродным произношением. Звучал гонг, варяжские ладьи выходили в море. А когда статисты и люди с кинокамерами, микрофонами и прочим снаряжением ушли, когда ворота закрыли, и все сели в машины и уехали, все равно что-то осталось. От этого множества разноплеменных людей осталось то, чем они были или пытались быть. Все это здесь сегодня вечером. Ну, если хорошенько вслушаться.
6: Продюсер и старик, окруженные паутиной балок и стояков, слушают. Луна слепит глаза гипсовым химерам, и ветер заставляет их пасти шептать. А снизу доносятся звуки тысячи стран этого края, что вздыхает, качается, рассыпается пыль по ветру, и тысячи желтых минаретов, молочно-белых башен и зеленых бульваров, оставшихся еще нетронутыми, в окружении сотен развалин бормочут в ночи, будто кто-то играет на огромной арфе из стали и дерева, и ветер несет звук к небесам и к двум людям, которые сидят, разделенные расстоянием, и слушают.
4: Услышали? Вы услышали? Ведь правда услышали? Ну, по лицу видно.
3: Стоит захотеть, и услышишь все, что угодно. Я не должен был вслушиваться. Вам бы книги писать. Вы переплюнули моих лучших сценаристов. А теперь пошли вниз, что ли?
4: Смотрите, вы заговорили почти вежливо.
3: А повода как будто нет. Вы испортили мне приятный вечер.
4: Действительно? Ну, неужели вам тут так скучно? Ну, не думаю. Скорее, наоборот. Вы даже что-то приобрели?
3: А вы ничуть не опасны. Просто нуждаетесь в компании. Это все от вашей работы, от того, что все идет к черту, еще от одиночества. А в общем, я вас что-то не пойму.
4: Ну уж, не хотите ли вы сказать, что мне удастся заставить вас думать?
3: Да, поживешь с моё в Голливуде, ко всему привыкнешь. Просто я сюда не поднимался. Вид отличный тут, вы правы. Но пусть я провалюсь на этом месте, если понимаю, какого черта вы так мучаетесь из-за этого барахла.
8: Что вам в нем?
9: Вы явились сюда много лет назад. Хлопнули в ладоши, и одним махом выросло 300 городов. Потом вы добавили еще 500 стран и народов, самых разнообразных верований и политических взглядов. И тут начались осложнения. Не то чтобы это можно было увидеть. Все, что происходило, происходило в пустоте и разносилось ветром. И однако осложнения были те же. Те же, каким привык мир за оградой. Ссоры, стычки, невидимые войны. Но в конце концов воцарился покой. Хотите знать почему?
8: Если бы я не хотел, я не сидел бы здесь и не стучал зубами от холода.
9: Потому что вы... Да-да, вы... Вы объединили Бостон и Тринидад. Сделали так, что Тринидад упирается в Лиссабон. А Лиссабон одной страной прислонился к Александрии. Сцепили вместе Александрию и Шанхай. Сколотили гвоздиками и костылями Чаттанугу и Ошкош, Суассон и Бейрут, Бомбей и Порт-Артур. Пуля поражает человека в Нью-Йорке. Он качается, делает шаг другой и падает в Афинах. В Чикаго политики берут взятки, а в Лондоне кого-то сажают в тюрьму. Все близко, все так близко одно от другого. Мы здесь живем настолько тесно, что мир просто необходим. Иначе все полетит к чертям. Один пожар способен уничтожить всех нас. Кто бы и почему бы его не устроил. Поэтому здесь все люди, или ожившие воспоминания, или как вы их там еще называете, а? Утихомирились. Вот что это за край. Прекрасный край. Мирный.

0: Несколько секунд старик стоит сгорбившись, потом выпрямляется и глядит на города, на тысячи теней в городах. Огромный гипсовый собор колышется на ветру, колышется взад-вперед, взад-вперед, будто укачиваемый летним прибоем.
1: Да. Что ж, а теперь пойдем вниз.
2: Я все сказал, что было на душе.
0: Дуглас исчезает в люке. Сторож слышит, как он спускается вниз по лестницам и темным переходам. Выждав, старик берется за лестницу, что-то бормочет и начинает долгий путь в царство теней. Полицейские, рабочие, двое-трое служащих, все уезжают. Возле ворот остается лишь большая черная машина. На лугу, в ночных городах, разговаривают двое.
2: Что вы собираетесь делать?
1: Пожалуй, поеду опять на вечеринку.
2: Там будет весело?
1: Да, конечно, весело. Это что, тот самый молоток, которым вы работали? Вы думаете продолжать в том же духе? Не сдаетесь?
2: А вы бы сдались, будь вы последним строителем, когда вокруг все стали разрушителями.
1: Что ж, до свидания. Может быть, мы еще увидимся, Смит?
2: Нет, меня уже здесь не будет. Здесь ничего уже не будет. Слишком поздно вы сюда вернетесь.
1: Проклятие! Ну а что же, по-вашему, я должен делать?
2: Ну, чего уж проще. Оставить все как есть. Оставить города в покое.
1: Этого я не могу, черт возьми. Бизнес. Придется все сносить.
2: Ну, человек, который по-настоящему разбирается в бизнесе, да еще обладает хоть каплей воображения, придумал бы выгодное занятие этим макетом.
1: Машина ждет. Как отсюда выбраться?
3: Осторожно! Прыгайте!
2: Вот, вот так. Ну, все в порядке.
1: Ничего, спасибо. Кажется, вы меня спасли.
2: Что вы? Что вы? Большинство кирпичей из папье-маше. Ну, в худшем случае, получили бы несколько ссадин или синяков.
1: Все равно спасибо. А что это за строение рухнуло?
2: Нормандская башня. Ее здесь построили в 1925. Господи, да всю эту древнюю постройку можно одним пальцем сковырнуть. Ткни и рухнет. Вы все-таки этого не сделаете.
1: Не сделаю? А, подумаешь, одним французским домом меньше, одним больше, когда уже столько снесено.

0: взглянем. Взглянем вот с той стороны. Ну, читайте вывеску.
1: First National Bank, Mellontown. Иллинойс. Так, а с другой стороны... О, французская башня. Так, и здесь... First National Bank. О, банк, башня, башня, банк. Черт побери.
0: Вам все еще хочется свалить эту французскую башню, мистер Дуглас.
1: Эх, постойте, не спешите.

0: внезапно начинает видеть стоящее перед ним строение. Он медленно поворачивается. Глаза смотрят вверх, вниз, влево, вправо. Изучают, исследуют, снова изучают. Двое людей проходят через города на лугу, ступают по траве, по диким цветам, идут к развалинам, по развалинам, сквозь развалины, пересекают нетронутые бульвары, селения, города. Дуглас спрашивает, сторож отвечает.
1: Буддийский храм. А с обратной стороны лачуга, в которой родился Линкольн.
2: Здесь
1: церковь Святого Патрика в Нью-Йорке.
2: А с другой стороны
1: русская православная церковь в Ростове.
2: А что это такое?
1: Ворота замка на Рейне.
2: За воротами
1: бар в Канзас-Сити.

вон там. А это что? Спрашивает Дуглас. Что это? А вон то и то. Они спешат, почти бегут, перекликаясь из города в город. Они и тут, и там, и повсюду входят и выходят, карабкаются вверх, спускаются вниз, щупают, трогают, отворяют и затворяют двери.

0: Это. Сторож рассказывает все, что можно рассказать. Их тени летят вперед по узким переулкам и широким проспектам, что кажутся реками из камня и песка. За разговором они описывают огромный круг, обходят весь участок и возвращаются к исходной точке. Они снова примолкли. Старик молчит, потому что сказал все, что следовало сказать. Продюсер молчит, так как слушал, примечал, обдумывал и прикидывал. Он рассеянно достает портсигар. Целая минута уходит на то, чтобы его открыть, думая о своем, и протянуть ночному сторожу.
1: Спасибо. Куда вы дели свой проклятый молоток?
2: Да, вот он.
1: И гвозди захватили?
2: Да, сэр.
1: Окей, Смит. Давайте работайте.
2: Что?
1: Фильм получится отличный, это ясно. Мы можем снять его целиком здесь, на лугу. Хоть 10 вариантов. А? У меня на пустыре Всемирная Федерация. А я ее громлю. Ох, видит Бог, нам нужно побольше помешанных ночных сторожей.
2: Да, это верно. Я уже состарился и стал чудаковат. А вы не смеетесь над старым чудаком?
1: Я не обещаю большего, чем могу сделать. Обещаю только попытаться. Фильм получится отлично, это ясно. И фабулу искать не надо. Вы ее сами создали. Вы и есть. Ха-ха. Фабула. Пусть даже будет короткометражный фильм. Двухчастевка, минут на 20. Этого достаточно, чтобы показать, как все страны и города здесь опираются и подпирают друг друга.
2: Радостно вас слушать, радостно, когда вы так говорите.
1: На меня нельзя положиться. Да я сам на себя не могу положиться. Слишком поддаюсь настроению, черт возьми. Сегодня одно, завтра другое. Может, вам придется колотить меня по голове вот этим молотком, чтобы я помнил, а?
2: С удовольствием, с удовольствием.
3: А может, выпьем, прежде чем вы уедете, а?
1: А что у вас?
3: О, тот самый Амантильяда, которым мы так хвастались.
2: Да, 1876 года.
1: Ну что ж, пригубим.
2: Пришел.
1: Спасибо.
2: Может, он больше похож на кофе, но я клянусь, что лучшего Амантильяда никто не пил. А ведь есть старинная песня, она как раз подходит к случаю. Застольная, кажется. Все мы, что живем на лугу, поем ее, когда есть настроение. Вот она. Нам всем домой по пути. Мы все заодно, мы все заодно.

0: Сегодня я бесповоротно опоздал на вечеринку.
1: Эй! Осторожней с сигаретой! Как можно весь мир поджечь?
2: Хорошо, я буду осторожен.

0: Вы слушали радиоспектакль «Лук» по одноименному рассказу Рэя Брэдбери. Постановка Алексея Горовацкого. Действующие лица и исполнители. От автора Геннадий Бортников, Смит, ночной сторож макетного города в Голливуде, Валентин Никулин, мистер Дуглас, кинопромышленник, Юрий Горобец, Келли, бригадир, Олег Мартьянов. Ждем ваших отзывов о спектакле «Лук». Наш адрес 113-326, Москва, радио, главная редакция литературно-драматического вещания.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Snap, snurre. Snip, snap, snurre. Пурре, базилюрре. Разные люди бывают на свете. Кузнецы, повара, доктора, школьники, аптекари, учителя, кучера, актеры, сторожа. А я вот сказочник. И все мы, и актеры, и учителя, и кузнецы, и доктора, и повара, и сказочники, все мы работаем. И все мы люди нужные, необходимые, очень хорошие люди. Вот не будь, например, меня, сказочника, никогда вы не узнали бы, что случилось с одним мальчиком по имени Кей, который... молчание. Ах, как много сказок я знаю. И если рассказывать каждый день просто сказок, то за 100 лет... я успею выложить только 100-ю долю моего запаса. Сегодня вы узнаете сказку о снежной королеве. Это сказка и веселая. И грустная. И веселая, и грустная. В ней участвуют мальчик и девочка, это мои ученики. Но не будем забегать вперед. Дайте мне рассказать все по порядку. Итак, я начинаю. Снип, снап, снурре, пурре, базилюрре. Да! Самое главное, я и забыл. Мне прискучило все рассказывать да рассказывать. Сегодня я буду сам участвовать во всех приключениях. Как же это так? А очень просто. Моя сказка. Я в ней хозяин. И самое интересное то, что придумал я пока что только начало. Да кое-что из серединки. Так что чем кончатся наши приключения, я и сам не знаю. Как же это так? А очень просто. Что будет, то будет. А когда мы дойдем до конца, то узнаем больше, чем знаем сейчас. Снип-снап, снурре, пурре, базилюрре. Идите за мною. Идите за мною смело. К концу моей сказки я доставлю вас обратно целыми и невредимыми. Как раз в то самое место, откуда мы с вами отправились. Войдем в этот старый город, который окутан вечерней зимней мглой. Снег покрывает крыши, карнизы, заборы и деревья пушистым одеялом. Тускло светят огоньки в окнах. Тихо и беззвучно опускаются на землю бесчисленные снежинки. Поднимемся на чердак этого старого дома по скрипучим ступенькам. Видите эту бедную и чистенькую комнатку? Большое окно, покрыто морозными узорами. А возле печки сидят дети. Мальчик, его зовут Кей. И девочка, ее зовут Герда. Это мои ученики. А в углу за печкой стоит розовый куст. Розовый куст в цвету? Зимой? Вы удивлены? Но с этого как раз и начинается моя сказка. Снип-снап-снурре, пурре, базилюрре.

0: Герда, слышишь? Ступеньки скрипят. Погоди, погоди. Да. И как весело они скрипят. А когда соседка шла жаловаться, что я разбил снежком окно, они скрипели совсем не так.
1: Да уж. Тогда они ворчали, как собаки.
0: А теперь, когда идет наша бабушка, ступеньки поскрипывают, как скрипочки. Ну, ну, бабушка, живей!
2: Ну, ну, бабушка, скорей!
0: Бабушка, уже чайник зашумел!
1: Вытирает ноги о коврик.
0: Да, раздевается у вешалки.
1: Ой, Кей, а зачем она стучит? Она же знает, что мы не запираемся.
0: Она нарочно. Она хочет нас напугать.
1: А мы давай ее напугаем.
0: Давай,
1: не отвечай.
0: Молчи. Давай спрячемся.
1: Давай.
3: Как испугается бабушка. Но глядите, это вовсе не бабушка. Это какой-то незнакомый человек в черном сюртуке, цилиндре и с тростью в руках. На груди у него блестит медаль.
4: Что это за бессмыслица? Невоспитанные дети, я вас спрашиваю, что это за бессмыслица? Почему же вы не отвечаете, невоспитанные дети?
0: Потому что мы воспитанные.
5: Мы очень воспитанные. Здравствуйте, садитесь, пожалуйста.
4: А воспитанные дети, а? Не бегают на четвереньках. Б. Не вопят бубу. В. Не кричат гав-гав. И, наконец, Г. Не бросаются на незнакомых людей.
0: Да, но мы думали, что вы бабушка.
4: Вздор. Какая я бабушка? Где розы?
5: Вот они.
0: А зачем они вам?
4: Ага. А действительно ли это живые розы? А. Издают запах, свойственный данному растению. Б. Обладают соответствующей раскраской. И, наконец, В. Растут из подобающей почвы. Живые розы! А?
1: Слушай, Кей, я его боюсь. Кто это? Зачем он к нам пришел? Чего он хочет от нас?
0: Не бойся, я его сейчас спрошу. Кто вы? Что вы хотите от нас? Зачем вы к нам пришли? А?
4: Воспитанные дети не задают вопросов старшим. Они ждут, пока старшие сами зададут им вопрос.
5: Будьте так добры. Задайте нам вопрос. Не хотим ли мы узнать, кто вы такой?
4: А, вздор.
1: Кей, я даю тебе честное слово, что это злой волшебник.
0: Герда, ну вот честное слово нет.
1: Давай убежим. Ну, стыдно.
6: Дети, дети, чья это меховая шуба висит на вешалке?
0: Бабушка. Бабушка, бабушка, иди сюда, старик.
6: Случились, не выбегайте, не выбегайте. Я с мороза сейчас иду, только сниму пальто вот так. Теперь шапочку, ну,
0: бабушка.
4: Здравствуйте, хозяйка.
0: Здравствуйте, господин.
4: Коммерческий советник. Долго же вы заставляете себя ждать, хозяйка.
0: Но, господин коммерческий советник, я ведь не знала, что вы придете к нам.
4: Неважно, неважно, не оправдывайтесь. Ну-с, вам повезло, хозяйка. Вы бедны, разумеется.
6: И да, и нет. Деньгами не богата.
4: А остальное вздор. Перейдем к делу. Я узнал, что у вас расцвел среди зимы розовый куст. Я его покупаю.
0: Но он не продается.
1: Он не продается.
0: Не продается.
4: Вздор.
6: Уверяю вас, этот куст все равно, что подарок. А подарки не продаются.
1: Подарки не продаются.
0: Не продаются.
4: Вздор.
7: Поверьте мне, наш друг, студент-сказочник, учитель моих ребятишек, уж так ухаживал за этим кустом. Он перекапывал его, посыпал землю какими-то порошками. Он даже пел ему песни.
4: Вздор.
7: Спросите соседей. И вот, после всех его забот, благодарный куст расцвел среди зимы. И этот куст продавать.
4: Ах, какая вы хитрая старуха-хозяйка. Молодец, набиваете цену. Так, так, сколько?
7: Куст не продается.
4: Вздор, вздор, вздор. Начнем сначала. Быть может, вы не знаете, кто я такой? Я богатый человек, хозяйка. Я очень богатый человек. Сам король знает, как я богат. Он наградил меня медалью за это. Вы видели большие фургоны с надписью «Лед»? Видели, хозяйка? Лед, ледники, холодильники, подвалы, набитые льдом. Все это мое, хозяйка. Я все могу купить. Лед сделал меня богачом. Вот вам 10 талеров. Берите, живо.
7: Не возьму.
4: 20, 30, 50. 10 талеров. Берите, живо.
7: Не возьму.
4: 20, 30, 50.
7: Нет.

0: Вот сегодня утром пропали мои башмаки.
1: Вот эти?
0: Да. Нашел я их в прихожей, под шкафом. Оказывается, они отправились в гости к старой сапожной щетке. Заговорились там и... Что с вами, дети?
1: Ничего.
0: Ну, говорите правду.
1: Ну, хорошо, я скажу. Знаете что, мне все-таки немножко страшно.
2: Нет.
1: Да.
2: Этот советник сказал, что он дойдет до самой королевы. Это о какой королеве он говорил?
0: Я думаю, что о снежной королеве. Он с ней в большой дружбе. Ведь она ему поставляет лед.
3: Ой, ой, бабушка, кто это стучит в окно?
0: Эх ты, трусиха.
3: А я не боюсь, я и не боюсь. Только скажите, кто это стучит в окно?
4: Да это просто снег, девочка. Метель разыгралась.
5: Так пусть снежная королева только попробует сюда войти. Я как ее посажу на печку, она и растает.
0: Верно. Верно, мальчик. Снежная королева не посмеет сюда войти. С тем, у кого горячее сердце, ей ничего не поделать.
3: Да. А где она живет?
0: Летом далеко-далеко на севере. А зимой она летает высоко в небе, на черном облаке.
3: Ой.
0: Да. Только поздно ночью, когда все спят, она проносится по улицам города и взглядывает на окна. Тогда стекла покрываются ледяными узорами и цветами.
3: Бабушка! Значит, она все-таки смотрела на наши окна. Вы видите, они все в узорах.
5: Ну и пусть посмотрела и улетела.
3: А вы видели снежную королеву?
0: Видел.
3: Ой. Ой. Когда?
0: Когда тебя еще на свете не было. Вот когда.
4: Расскажите, а?
5: Расскажите.
4: Расскажите.
5: Ну, расскажите.
4: Ну.
5: Расскажите.
0: Ну, хорошо. Было это давно. Очень давно. Моя мама, так же, как и ваша бабушка, уходила каждый день работать к чужим людям. И вот однажды вечером она задержалась больше, чем всегда. Мне стало как-то не по себе одному в темной комнате. Я оделся и вышел из дому, чтобы подождать маму на улице. На улице было тихо-тихо, как бывает только зимой. Я присел на ступеньки и стал ждать. И вдруг...
3: Ой!
0: Ой! Засвистит ветер. Как полетит снег. Казалось, что он падает не только с неба, а летит от стен, с земли, из-под ворот, отовсюду. Я побежал обратно к дверям, но тут одна маленькая снежинка стала расти. Расти, расти, расти, расти, и превратилась в прекрасную женщину.
3: Это была она?
0: Ага.
3: А как она была одета?
0: Она была вся в белом с головы до ног. Огромный бриллиант сверкал у нее на груди.
3: Ой.
0: Она сказала: «Хочешь, я возьму тебя к себе, мальчик мой? Ну, поцелуй меня, не бойся».
3: Ой.
0: Я спросила: «Кто вы?» Она ответила: «Я снежная королева».
3: Бабушка! Бабушка, почему распахнулось окно?
5: И свет погас.
2: Спокойно, спокойно, спокойно, дети.
0: Спокойно, спокойно. Сейчас я зажгу свет. Тихо, тихо. Ну, вот и готово.
3: Ой. Ой. Кто это? Дама.

0: Простите, я стучала, но меня никто не слышал.
1: А бабушка сказала, это снег?
0: Нет, это я стучала. Как раз тогда, когда у вас потух свет. Я испугала вас.
1: Ну вот, ни капельки.
0: О, я очень рада. Ты смелый мальчик. Здравствуйте, господа.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, госпожа.
0: Можете звать меня баронессой.
2: Здравствуйте, госпожа. Здравствуйте. Баронесса. Садитесь, пожалуйста.
0: Благодарю вас. Я пришла к вам по делу. Мне рассказывали о вас. Говорят, что вы очень хорошая женщина. Честная, работящая, добрая, но бедная.
2: Не угодно ли чаю, госпожа баронесса?
0: Нет, нет, ни за что, ведь он горячий. Мне говорили, что, несмотря на свою бедность, вы держите приемыша.
2: Я не приемыш. Он говорит правду, госпожа баронесса.
0: Но мне говорили так. Девочка ваша внучка, а мальчик?
2: Да, мальчик не внук мне. Но ему не было и года, когда его родители умерли. Он остался совсем один на свете, госпожа баронесса. Я взяла его к себе. Он вырос у меня на руках. Он такой же мне родной, как мои покойные дети и как моя единственная внучка.
0: Эти чувства делают вам честь, но вы совсем старые. Вы можете умереть.
3: Бабушка вовсе не старая.
4: Бабушка не может умереть.
0: Тише, тише. Когда я говорю, то все должно умолкнуть. Поняли? Итак, я беру у вас мальчика.
2: Что?
0: Я одинока, богата. Детей у меня нет. Этот мальчик будет у меня вместо сына. Вы, конечно, согласитесь, хозяйка. Это выгодно нам всем.
4: Бабушка, бабушка, не отдавай меня, дорогая. Я ее не люблю, а тебя очень люблю. Роза, ты и то пожалела, я ведь целый мальчик. Я умру, если она меня возьмет к себе. Бабушка, если тебе трудно, я тебе буду помогать. Я буду продавать газеты, носить воду, колоть дрова, сгребать снег, за это все платят. Бабушка, когда ты состаришься, я куплю тебе мягкое кресло, очки, интересные книжки. Ты будешь сидеть, отдыхать, читать, а мы с Гердой будем заботиться о тебе, бабушка.
2: Бабушка, ну, честное слово, пожалуйста, не отдавай его, бабушка.
4: Ну что вы, дети, я, конечно, ни за что не отдам.
2: Вот, вы слышите?
0: Не нужно так спешить. Подумай-ка. Ты будешь жить во дворце. Сотни верных слуг будут подчиняться каждому твоему слову. Эй, там будет...
2: Там не будет Герды, там не будет бабушки, я не пойду к вам.
5: Молодец, Кей.
0: Молчите, сказочник.
2: Простите меня, баронесса, но так и будет, как сказал мальчик.
0: Ну что же, пусть будет по-вашему. Эти чувства делают вам честь. Оставайся здесь, мальчик, если ты так этого хочешь. Ну, поцелуй меня на прощание.
4: Не надо, Кей, не надо.
2: Но я вовсе не хочу, чтобы она думала, что я боюсь каких-то баронесс. Всего хорошего.
5: Она поцеловала его. Что же теперь будет?
0: Молодец. До свидания, господа. До скорого свидания, мальчик.

0: Ай, что с тобой, Кей?
1: Это была она. Она, Снежная Королева.
0: Полно вам рассказывать сказки.
2: Смотрите, как смешно! Наши розы завяли! Ой, какие они стали некрасивые, гадкие!
0: Розы завяли, какое несчастье!
2: Ой, как смешно! Бабушка переваливается на ходу, словно утка. Это не бабушка, это утка.
0: Кей, Кей!
2: Если ты заревешь, я дерну тебя за косу.
0: Кей, я не узнаю тебя.
2: Ой, как вы мне все надоели. Оно и понятно. Живем втроем в такой конуре.
0: Бабушка, что с ним?
1: Это была Снежная Королева. Это она.
0: Да почему ж вы раньше-то не сказали?
1: Не мог. Она протягивала ко мне руку, и холод пронизывал меня с головы до ног, и язык отнимался, и...
2: Вздор!
0: Кей, Кей, ты говоришь как советник.
2: Ну и очень рад.
0: Бабушка.
2: Ой, какая ты некрасивая, когда плачешь.
0: Дети, ложитесь спать. Уже поздно, вы начинаете капризничать.
2: Бабушка.
0: Спать, спать, иди ты, Кей.
2: А я не пойду. Я ухожу гулять.
0: Кей, Кей.
1: Вы знаете, что с ним? Когда я рассказал своей маме, что меня хотела поцеловать Снежная Королева, мама ответила: хорошо, что ты не позволил ей этого. У человека, которого поцелует Снежная Королева, сердце застывает и превращается в кусок льда. Теперь у нашего Кея ледяное сердце. Что же делать? Быть дальше. Нет, Снежная Королева, я не отдам тебе мальчика. Мы спасем его, спасем. Не испугаемся. Вой, вой, колоти в окна. Мы еще поборемся с тобой, Снежная Королева.

Прошла зима, и весна, и лето, и наступила осень. А Кей так и не вернулся в свою маленькую уютную комнатку на чердаке. Идемте со мною. Будем вместе искать его.

0: И вот мы с вами в дремучем лесу. Осень окрасила листья деревьев в яркие краски. И желтые, розовые, пурпурные, золотые. Тихо кружатся в воздухе листья и падают на сидящую под большим деревом у самой дороги маленькую одинокую девочку. Вам она уже знакома. Это наша маленькая Герда. Потерпите немного, и вы узнаете, как она сюда попала. Об этом давно хочет спросить ее старый любопытный ворон, сидящий неподалеку на пеньке.
1: Вот теперь я понимаю, что такое одна. Никто мне не скажет: Герда, хочешь есть? Никто мне не скажет: Герда, дай-ка лоб, кажется, у тебя жар. Никто у меня не спросит, что с тобой, почему ты сегодня такая грустная.
2: Здравствуйте, барышня.
1: Ой, здравствуйте, сударь.
2: Простите, вы не швырнете в меня палкой?
1: Что вы, конечно, нет.
2: Позвольте почтительнейше поблагодарить вас за вашу удивительнейшую учтивость. Красиво я говорю?
1: О, очень, сударь.
2: Это от того, что я вырос в парке королевского дворца. Я почти придворный ворон. А невеста моя настоящая придворная ворона. Она питается объедками королевской кухни. Но прошу прощения, вы чем-то озабочены? Говорите, говорите, я добрый ворон. А вдруг я смогу помочь вам?
1: Ой, слушайте, если бы вы мне могли помочь найти одного мальчика.
2: Мальчика?
1: Да.
2: Говорите, говорите, это интересно, крайне интересно.
1: Вот видите ли, я ищу мальчика, с которым я вместе выросла. Имя этого мальчика...
2: Кей!
1: Да? Ну откуда вы знаете, что его зовут Кей?
2: А вас зовут Герда.
1: Да, меня зовут Герда, но откуда вы все это знаете?
2: Наша родственница сорока ужасная сплетница, между нами говоря, знает все, что делается на свете, и все новости приносит нам на хвосте. Так мы узнали и вашу историю.
1: Так вы, значит, знаете, где Кей? Говорите, говорите. Почему вы молчите?
2: 40 вечеров подряд мы рядили и судили, и гадали, и думали, где же он, где Кей.
1: Ну?
2: Так и не додумались, увы.
1: Вот и мы тоже. Целую зиму ждали мы Кея, а весной я ушла его искать. Бабушка спала еще. Я ее поцеловала потихоньку на прощание. И вот ищу. Бедная бабушка, наверное, там скучает одна. Я столько времени потеряла напрасно. Я его все ищу, ищу. И никто не знает, где он.
2: Прошу прощения.
1: Что?
2: Дайте послушать. Это летит сюда она. Я узнаю шум ее крыльев. Глубоко уважаемая Герда, сейчас я вас представлю моей невесте. Вот и она.
3: Здравствуй, Карл.
2: Здравствуйте, Клара.
3: Здравствуй, Карл.
2: Здравствуйте, Клара.
3: Здравствуй, Карл. У меня крайне интересные новости.
2: Да, говорите, говорите скорее.
3: Кей нашелся.
1: Кей? Где?
3: Кто это, Карл?
2: Не пугайтесь, Клара. Позвольте представить вам эту девочку. Ее зовут Герда.
3: Герда?
1: Да.
3: Вот чудеса. Здравствуйте, Герда.
1: Здравствуйте, вы не мучайте меня. Скажите, где Кей? Что с ним? Он жив? Кто его нашел?
2: Расскажите, Клара.
3: Месяц назад принцесса, дочь короля, пришла к королю и говорит: папа, мне очень скучно. Подруги боятся меня, мне не с кем играть.
1: Вы простите, пожалуйста, что я вас перебиваю. Но зачем же мне рассказывать о королевской дочери?
3: Дорогая Герда, иначе вы ничего не поймете.
1: А, ну?
3: Мне не с кем играть, сказала дочь короля. Я умру с тоски. Ну ладно, сказал король, я выдам тебя замуж. Устроим смотр женихов, сказала принцесса. Я выйду замуж только за того, кто меня не испугается. Устроили смотр. Все пугались, входя во дворец. Но один мальчик ни капельки не испугался.
1: Это был Кей.
3: Это был он.
1: Вы уверены, что это Кей?
3: Конечно. Я сегодня сама слышала, как принцесса кричала: Кей, Кей, поди сюда. Вы не побоитесь ночью пробраться во дворец?
1: Нет.
3: В таком случае вперед!
2: Ура! Ура!
0: И вот Герда уже в королевском дворце.

В лучах луны сверкают доспехи рыцарей, украшающие стены мрачного замка. Огромные пауки затянули паутиной разбитые окна. Как темно и страшно в этом большом замке.

0: здесь никого нет. Неужели Кэй живет здесь, в этом страшном доме? Идемте же.
1: Иду. А это что за шум?
0: Я не понимаю.
2: Дорогая Клара, неблагоразумнее ли будет удрать?
1: Спрячемся.
3: Я-то знаю, что это за шум. Это играют в лошадки принц и принцесса. Вот они мчатся сюда. Слышите, как весело звенят бубенцы игрушечной сбруи?

0: Хватит! Мне надоело быть лошадью. Давай другую игру.
1: Прятки.
0: Можно. Ты будешь прятаться, а я буду считать до 100. Ну, я начинаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Что, крыса?
1: Нет, гораздо хуже. Там девочка и две вороны.
0: Ой, девочка. Ты как попала сюда? Почему ты пряталась от нас?
2: Я бы давно вышла. Но я заплакала. Я очень не люблю, когда видят, как я плачу. Я вовсе не плакса, поверьте мне.
0: Я верю, верю. Ну, девочка, рассказывай, что такое случилось? Да ты не думай, я ведь тоже просто мальчик, как мальчик. Я пастух из деревни. Я в принц попал только потому, что ничего не боюсь. Эльза, поговори ты с ней ласково.
3: Сейчас.
1: Любезная подданная.
0: Но зачем ты говоришь по-королевски? Здесь же все свои.
3: Ну, прости меня, я нечаянно. Девочка, миленькая, будь так добра, расскажи нам, что с тобой?
2: Вот в этой занавеске, за которую я пряталась, есть дырочка.
0: Ну и что?
2: И в эту дырочку я увидела ваше лицо, принц.
0: И поэтому ты заплакала?
2: Да. Вы вовсе не Кэй.
0: Конечно, нет. Меня зовут Клаус. А откуда ты взяла, что я Кэй?
4: Пусть простит меня всемилостивейший принц, но я лично слышала, как их высочество называло ваше высочество Кэй.
0: Когда это было?
4: После обеда.
1: После обеда? Я рассказала тебе историю Герды и Кэя, которую рассказывала в кухне ворона, помнишь? И мы стали играть с тобой в Герду и Кэя, и я называла тебя Кэй.
0: Да-да. Так кто же ты, девочка?
2: Принц. Ведь я Герда.
0: Да что ты? Вот обидно действительно.
2: Мне так хотелось, чтобы вы были Кэй.
0: Как же теперь быть, Герда?
2: Буду опять искать Кэя, пока не найду. Принц.
0: Молодец. Слушай, называй меня просто Клаус.
1: А меня Эльза.
2: Хорошо.
0: Эльза. Мы должны что-нибудь сделать для Герды. Ты в какую сторону сейчас пойдешь, Герда?
2: На север. Я думаю, что Кэя унесла все-таки она. Снежная королева.
0: Ты думаешь идти к самой Снежной королеве? Но ведь это очень далеко.
2: Что поделаешь?
0: Я знаю, как быть! Мы дадим Герде карету, 4 вороных коней. Эльза, ты дашь Герде шубу, перчатки, муфту и меховые сапожки. Вороны, летите сейчас же в конюшню и прикажите там от моего имени взять 4 вороных и заложить в карету.
1: В золотую, в золотую!
0: Что вы, зачем же в золотую?
1: Не спорь, так будет гораздо красивее.
0: А мы сейчас пойдем в гардеробную и принесем тебе шубы. Ты не будешь бояться здесь одна?
2: Нет, не буду, не буду. Спасибо вам.
4: А ты пока сиди и отдыхай.
5: Принц и принцесса ушли, и Герда осталась совсем одна в этом мрачном зале. Полночь. Подойдем к ней. Ей, наверное, все-таки страшно одной. Что это? Открывается потайная дверь, и из нее появляется советник. Он бросается к Герде, хватает ее.
6: Наконец-то я поймал тебя, гадкая девчонка. Все,
5: Нет, это еще не все, советник.
7: Сказочник? Вы здесь?
5: Да. Я следил за каждым вашим шагом, советник. А когда вы уехали из города, я отправился за вами следом. Не двигайтесь, советник, иначе я застрелю вас.
7: Вздор, пистолет не выстрелит. Стража!
5: Не с места! А вдруг пистолет все-таки выстрелит?
8: Клаус, Эльза! Идите сюда скорее!
0: Это что такое? Это что такое? Мы там задержались, не могли найти ключей, а вы тут обижаете нашу гостью?
1: Герда, мы принесли тебе шубу!
9: Карета подана!
0: Молодцы! Ты готова, Герда?
10: Готова.
0: Идем.
10: Идем.
0: А вы с нами?
5: Нет, я останусь здесь. И если советник вздумает пойти за Гердой, я шагу ему не дам ступить.

Крибли-крабли-бумс. Все идет отлично. Я свободен, я шагаю по дороге. Герда свободна. Советник испугался. Там, где верность, дружба, горячее сердце, ему ничего не поделать. Он отправился домой. Герда, маленькая Герда, едет в золотой карете на четверке вороных, и бедный мальчик будет спасен. Правда, карета золотая, а золото очень тяжелая вещь. Поэтому кони везут карету не так, чтобы уж очень быстро. Но зато я догнал ее. Девочка спит, а я не мог удержаться и побежал вперед пешком. Я шагаю без устали, левый, правый, только пыль летит из-под каблуков. Хоть и поздняя осень, но небо чистое, сухо. Деревья стоят в серебре. Это постарался первый морозец. Дорога идет лесом. Те птицы, которые опасаются простуды, давно уже улетели на юг. Но крибли-крабли-бумс, как весело, как бодро насвистывают те, что не боятся прохлады. Просто душа радуется. Одну минутку, прислушайтесь. Мне хочется, чтобы и вы вместе со мной услышали пение птиц. Слышите? Что такое? Это совсем не птицы. Разбойники. А карета едет одна, без всякой охраны. Как же быть? Мы должны спасти нашу Герду. Но как это сделать? Стойте! Я придумал одну штуку. Я проберусь тайком в разбойничий лагерь и постараюсь что-нибудь предпринять. Вас я оставлю у подножия этой скалы, на которой в развалинах старого замка живут разбойники. Они готовятся к ночному набегу и поют свою песню.

0: Давайте атаманша.
1: Что тебе нужно, Йоханнес?
0: Какой-то человек хочет видеть вас, атаманша.
1: Ой, веди его сюда. Что вам угодно?
2: Здравствуйте, сударыня. Мне нужно видеть атамана разбойников.
1: Это я.
2: Вы?
1: Да. После того, как умер от простуды мой муж, дело в свои руки взяла я.
2: Вам не здоровится, сударыня?
1: Да, и я тоже простудилась. У меня зубы болят. Чего вы хотите?
2: Я хочу сказать вам несколько слов по секрету.
1: Йоганнес, вон.
0: Повинуюсь.
1: Ой. Если только вы меня обеспокоили по пустякам, ой, вам отсюда не уйти живым.
2: Вздор, мы с вами прекрасно сговоримся.
1: Валяйте, валяйте.
2: Я могу указать вам на великолепную добычу, сударыня.
1: Ну?
2: Сейчас по дороге проедет золотая карета, запряженная четверкой вороных коней из королевской конюшни.
1: Кто в карете?
2: Девчонка.
1: Есть охрана?
2: Нет.
1: Так. Ой. Однако карета в самом деле золотая.
2: Да. И поэтому едет она тихо. Им не удрать от вас. Она близко. Я совсем недавно обогнал ее.
1: Так. Какую долю добычи вы требуете?
2: Вы должны будете отдать мне девчонку. У меня есть причины ненавидеть ее.
1: Ладно, там видно будет. Карета близко?
2: Очень близко.
1: Ага. Йоханнес!
0: Что прикажете, атаманша?
1: Подзорную трубу!
0: Слушаюсь!
1: Где ж карета? Где ж карета?

0: Ну, я вижу, вы не соврали. Карета едет по дороге, и все так и сверкает.
1: Золото!
0: Золото!
2: Золото!
0: Труби сбор!
2: Повинуюсь!
0: Йоханнес, пришли сюда этого бородача, который пришел проситься в разбойники. Нужно стать на часах возле этого человека.
1: Зачем?
0: Нужно, любезный друг. Если вы нас обманули, если мы возле кареты встретим засаду, вам не выйти отсюда живым.
1: А, вздор! Торопитесь! Карета совсем близко.
3: Вы меня звали, атаманш.
0: А, бородач, ты не поедешь с нами.
3: Атаманш, возьмите меня. В бою я зверь, крибли-крабли-бумс.
4: Что-что?
3: Крибли-крабли-бумс.
4: Ага, понятно. Там не будет боя. Кучер, лакей и девчонка.
3: Девчонка, возьмите меня, атаманш, я ее заколю.
4: Зачем?
3: С детства ненавижу детей.
0: Мало ли что. Ты останешься здесь, следи за этим человеком. И если он вздумает бежать, убей его. Не возражай, застрелю.
3: Ну ладно.
0: Смотри же.
3: Ни пуха вам, ни пера, крибли-крабли-бумс.
5: Ты давно в этой шайке, разбойник?
3: Не очень. С полчаса всего. Я тут долго не пробуду. Я все время перехожу из шайки в шайку. Ссорюсь. Я человек отчаянный.
5: Прекрасно. Ты мне можешь пригодиться для одного дельца.
3: За деньги?
5: Конечно. Послушай. Бородач, я хочу взглянуть в эту подзорную трубу, что там делается.
3: Валяй.
6: Это очень смешно. Кучер пытается погнать лошадей вскачь, но золото тяжелая вещь.
3: А наши, наши.
5: Окружают карету. Кучер бежит. Они схватили девчонку!
6: Дважды два – четыре. Все идет как должно.
3: Надеюсь, девчонку-то они не убили.
5: Как будто бы нет. А что?
3: Мне хочется это сделать самому.
0: Ты свободен.
1: Напоминаю вам о нашем условии, атаманша. Отдайте девчонку.
0: Можешь забрать ее с собой.
7: Нет, нет.
1: А у вас, атаманша, не найдется ли у вас веревочки? Надо связать девчонку по рукам и ногам.
0: Это можно. Йоханнес, свяжи ее.
2: Повинуюсь.
7: Подождите, подождите, милые разбойники. Подождите минуточку. Я вам вот что хотела сказать. Не отдавайте, не отдавайте меня этому человеку. Вы не знаете его, вы не понимаете, какой он страшный.
1: Стор! Мы с ними прекрасно понимаем друг друга. Бежите!
7: Отпустите меня! Без меня погибнет Кэй! Он очень хороший мальчик!
0: О-о-о-о! Здравствуй, дочь!
8: Здравствуй, мать!
0: Как поохотилась коза!
8: Ничего себе, козочка! Подстрелила зайца. А ты?
0: Неплохо. Добыла золотую карету, четверку вороных коней из королевской конюшни и маленькую девочку.
8: Девочку? Правда. Молодец, мать. Я беру девочку себе.
1: Я протестую.
8: Это что еще за старая жаба?
1: На-на-на-на!
8: Не смей мне говорить «но». Я тебе не лошадь. Идем, Девочка, не дрожи. Я этого терпеть не могу.
7: Я не от страху, я очень обрадовалась.
8: И я тоже. Мне ужасно надоели разбойники. Ночью они грабят, а днем сонные, как мухи. Начнешь с ними играть, а они засыпают. Приходится их колоть ножом, чтоб они бегали. Идем ко мне.
3: Я протестую, протестую, протестую.
7: Мама, застрели его.
8: Сейчас. Идем, девочка. Не бойся, не бойся, девочка. Пока я с тобой не поссорилась, тебя никто и пальцем не тронет. Ну, идем ко мне. Не дрожи, не дрожи. Мама, мы ушли. Стреляй.
9: Сейчас, сейчас.
3: А что это значит, атаманша? Вы нарушаете наши условия.
4: Да. Раз моя дочь взяла девочку себе, я ничего не могу поделать. Я дочери ни в чем не отказываю. Детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники. Ага. Ага. Это звенит золотая карета. Разобьем ее на куски и поделим.
5: Не спеши, бородач.
3: Но ведь там будут делить золото.
5: Ты ничего не потеряешь. Ты должен будешь заколоть девчонку, вашу пленницу. Я заплачу тебе.
3: Сколько?
5: 10 талеров.
3: 1000.
5: 500.
3: 1000.
5: 700.
3: 1000. Кто-то идет, решай скорей.
5: Ладно, бери. Ага. И немедленно.
8: Да. Ты еще жив? Убирайся вон отсюда.
3: Но я протестую.
8: Ты, видно, только одно слово и знаешь. Протестую да протестую. Считаю до 3. Если после этого не уберешься, стреляю.
3: Да, раз, не шалиться,
8: руки, 2, 3. Удрал. Видишь, я ведь говорила, пока я с тобой не поссорюсь, тебя никто не тронет. Да если мы даже и поссоримся, я тебя никому не дам в обиду. Я тебя сама убью. Ты мне очень-очень понравилась. Твою шубку, перчатки, муфту и меховые сапожки я возьму себе. Подруги должны делиться.
7: Ой, девочка,
8: может, тебе жалко?
7: Нет, нисколько не жалко. Просто я боюсь, что я замерзну насмерть, когда попаду в страну Снежной Королевы.
8: Ты туда не поедешь. Вот еще глупости. Только что подружились и вдруг уезжать.
7: О, нет, девочка.
8: Нет, да. У меня есть целый зверинец. Олени, голуби, собаки. Но ты мне нравишься больше.
7: Девочка.
8: Ух ты, моя мордашка. Собак я держу во дворе. А олень у меня тут. Мой олень умеет прекрасно говорить. Это редкий олень, северный.
7: Северный?
8: Ага, я сейчас тебе его покажу. Он живет за решеткой, чтоб не смог убежать. Эй, ты! Иди сюда! Живо! Видишь, какой он смешной.
7: Я хочу спросить его. Скажите, пожалуйста, северный олень, вы знаете, где страна Снежной Королевы? Знает! Он кивает головой!
8: Ах, знаешь? Убирайся тогда отсюда вон! Я все равно не пущу тебя туда, Герда.
4: Дочь, стемнело? Мы уезжаем на работу, ложись спать.
8: Ладно, мы ляжем спать, когда наговоримся.
4: Бородач останется сторожить вас. До свидания, дочь.
8: До свидания, мать.
7: Девочка, поговорим с оленем. 2 слова, 2, только 2 слова.
8: Ну уж ладно, будь по-твоему.
4: Олень! Сюда! Живей!
7: Скажите, пожалуйста, северный олень, вы видели Снежную Королеву? Видел? Скажите, пожалуйста, а не видели вы вместе с нею маленького мальчика? Видел!
8: Видел! Говори сейчас же, как это было!
10: Я прыгал по снежному полю. Было совсем светло, потому что сияло северное сияние. И вдруг я увидел, летит Снежная Королева. Она разговаривала с мальчиком. Он был совсем белый от холода, но улыбался. Большие белые птицы несли его санки.
7: Санки! Значит, это был Кей!
10: Это был Кей, так звала его королева.
7: Ох, белый от холода! Девочка! Девочка, отпусти меня!
10: Отпусти! Она сядет ко мне на спину, и я довезу ее до самой границы владений Снежной Королевы. Там моя родина.
8: Довольно наговорились. Пора спать. Ложись спать. Ни слова больше. Я привяжу тебя тройным секретным разбойничьим узлом к этому кольцу в стене. Веревка длинная. Она не помешает тебе спать. Вот и все.
7: Спи, моя крошечка. Спи, моя миленькая. Ну, я бы отпустила тебя. Но сама посуди, разве я в силах расстаться с тобой? Спокойной ночи.

0: Девочка.
1: Что, олень?
0: Давай убежим. Я увезу тебя на север.
1: Но я привязана.
0: Это ничего. Ты ведь счастливая. У тебя есть пальцы. Это я своими копытами не могу развязать узла.
1: Ой, ничего мне не сделать.
0: Тише, ложись.
1: А что?
0: У меня чуткие уши. Кто-то крадется по лестнице. Ложись.
1: Что вам надо, бородач?
2: Ты не узнаешь меня? Герда. Снип-снап-снурже, пурры-базелюрже.
1: О, это вы, сказочник! Как вы попали сюда?
2: Я намного обогнал твою карету и услышал разбойничий свист. Ну что делать? Лакей, кучер, я? Нам не отстоять кареты от целой шайки разбойников. Тогда я переоделся разбойником.
1: Откуда же вы взяли нос и бороду?
2: Когда я в городе следил за советником, то всегда переодевался. Борода и нос остались у меня в кармане и сослужили мне чудесную службу. Герда, бежим.
1: Бежим.
2: Подожди.
1: Что?
2: Они возвращаются. Ложись. Сюда идут атаман Шьюаганс.
3: Дважды два, четыре, трупом берегись, прохожий.
4: Это еще кто?
5: Что за вопрос? Вы что, не узнаете меня, атаманш?
4: Нет.
2: Ах, черт возьми, я ж забыл надеть бороду.
5: А я побрился, атаманш.
6: Да ты никак и нос сбрил, приятель. Глядите, друзья, как изменился наш бородач.
7: Полицейский собака.
5: Ищейка.
6: Смерть ему.
1: Стойте. Это мой друг, сказочник. Он пришел сюда, рискуя своей жизнью, чтобы спасти меня. Девочка!
8: Что такое?
1: Кто посмел обидеть тебя? Это кто? Это мой друг, сказочник. Он пришел сюда, рискуя своей жизнью, чтобы спасти меня.
8: И ты хотела убежать? Вот ты какая.
1: Да, без меня погибнет Кей.
8: Отсюда все! Вон! И ты, мама, уйди. Идите, делите добычу.
1: Эх, Герда, Герда, я, может быть, нет, даже, наверное, сама тебя отпустила завтра. Возьми свою шубку, шапку, сапожки. Мой олень очень смешил меня, да, видно, ничего не поделаешь. Садись на него, поцелуй меня. Спасибо.
5: Спасибо.
2: Спасибо.
1: А ты меня за что благодаришь? Герда, это твой друг, который знает много сказок?
8: Да.
1: Он останется со мной и будет развлекать меня, пока ты не вернешься.
2: Я?
1: Кончено! Скачи, скачи, олень, пока я не передумала!

0: Что же ты стоишь? Говори. Рассказывай сказку, да посмешнее. Если ты не рассмешишь меня, я застрелю тебя. Ну, раз, два,
1: ну, послушайте.
0: Три.
1: Много лет тому назад жил-был снежный болван. Он стоял во дворе, как раз против кухонного окна. Когда в плите вспыхивал огонь, снежный болван вздрагивал от волнения. И вот однажды он сказал: «Бедная девочка, бедная Герда, там кругом льды, ветер ревет и ревет между ледяными горами. Бродит снежная королева, а Герда

0: ну не надо плакать. Нет, не надо. Все еще может быть окончится ничего себе.
1: Правда?
0: Честное слово.
2: А что же делать нам? Неужели мы так и не узнаем, что случилось с Гертой? Неужели мы не сможем ей помочь? Я чуть было не забыл про свои волшебные очки. Я их надену и увижу Герту.
3: Вот она. По бесконечной снежной пустыне она мчится на северном олене. Голубые ели, ледяные скалы, снежные обвалы и пропасти преграждают ей дорогу. Скачи, скачи быстрее, северный олень! Помоги ей спасти Кея!
4: Олень! Олень! Скажите, что это за страна?
5: Вот здесь начинается страна снежной королевы. Дальше я не смею идти.
4: Не смеете? Тогда покажите мне, пожалуйста, дорогу.
5: Идти нужно прямо на север, никуда не сворачивая. Снежной королевы нет дома. Беги, пока она не вернулась. Беги, ты согреешься на бегу. До дворца отсюда всего 2 мили.

Вот он, ледяной дворец снежной королевы.

зелеными и голубыми огнями сверкает лед на бесчисленных колоннах. Серебром отливает зеркальная поверхность пола. А посреди зала, на огромном ледяном троне, маленькая детская фигурка. Неужели это Кей? Как он бледен! Льдом покрылась его одежда, а вокруг мелькают искрицы льдин.

0: Ты сбиваешь меня.
1: Кей, милый, это я.
0: Да.
1: Ты меня забыл?
0: Я никогда и ничего не забываю.
1: Ты подумай, Кей, я столько времени все иду, иду, иду. И я нашла тебя. А ты даже не сказал мне «Здравствуй, Герда».
0: Здравствуй, Герда.
1: Как ты это говоришь? Ты подумай. Ты даже не взглянул на меня.
0: Вздор.
1: Как ты смеешь так говорить? Как ты посмел замерзнуть до того, что даже не обрадовался мне?
0: Я занят.
1: Я не испугалась короля. Я ушла от разбойников. Я не побоялась замерзнуть. А с тобой мне страшно, Кей. Я боюсь подойти к тебе.
0: Тише, тише, тише.
1: Это ты?
0: Я.
1: А что ты делаешь?
0: Я должен сложить из этих льдинок слово «Вечность».
1: Зачем?
0: Не знаю. Так велела королева.
1: Но разве тебе нравится вот так сидеть и перебирать льдинки?
0: Да. Если я сложу из этих льдинок слово «Вечность», королева подарит мне весь мир и пару коньков в придачу.
1: Ух, какой ты глупый, бедный маленький Кей. Что ты делаешь, дурачок? Ты тут все забыл. Пойдем домой. Ты бедный, глупый Кей.
0: Нет, я разумный, право так.
1: Нет, это все советник, это все королева. А если бы я тоже начала перебирать эти льдинки, кто бы тогда спас тебя? А меня?
0: Вздор, вздор.
1: Не говори, пожалуйста, не говори так, Кей. Пойдем домой, пойдем. Ты только вспомни. Дома уже весна. Колеса стучат, листья распускаются. Прилетели ласточки и вьют гнезда. Там небо чистое, Кей. Небо такое чистенькое, ну, как будто бы оно умывалось. Ну, засмейся, Кей. Ведь я говорю глупости, небо не умывается, Кей.
0: Ты беспокоишь меня.
1: Да, там весна. Мы вернемся, когда у бабушки будет свободное время, пойдем на речку. Мы посадим ее на травку, мы разотрем ей руки. Ведь когда она не работает, у нее руки болят, помнишь? А бабушка все стоит у ворот и плачет. Дождик идет, а она все ждет и ждет и ждет.

0: Ai. Герта. Герта. Это ты.
1: Я.
0: Герта.
2: Герта. Милая моя Герта. Где ты была так долго? Где был я сам? Герда, что с тобой? Ты плачешь?
0: Нет, нет.
2: Кто посмел обидеть тебя?
0: Как ты попала сюда? Как здесь страшно? Как мне холодно? Идем. Идем домой, Кей. Идем.
2: Не могу.
0: Можешь, можешь. Ты шагай. Ноги разойдутся. Мы дойдем. Кей.
2: Не могу.
0: Можешь, можешь.

0: шагай.
1: Не могу.
0: Можешь.

0: Крибли-крабли-бумс. Моя сказка подходит к концу, а я еще не знаю, что стало с Гердой, что стало с Кеем. Неужели они погибли в стране Снежной Королевы?
1: Как ты смеешь думать, что Герда погибла? Она, наверное, давно уже дома. Пойдем скорее к бабушке. Пойдем скорее. Она, наверное, и там.
0: Вот мы уж и пришли. Вот ее дом, вот лестница, а вот ее комнатка.
1: Герда! Герда! Ну вот, я так и знала. Она еще не вернулась. Герда! Ого-го-го! Смотри, смотри. Записка. Дети в шкафу, булочки, масло и сливки, все свежее. Кушайте и не ждите меня, бабушка. Видишь, она не пришла еще.
0: Да, я этого и боялся.
1: Как ты смеешь думать, что она погибла?
0: Я не думаю.
1: Тогда улыбайся. Где было ее любимое место? Где она любила сидеть чаще всего?
0: Вот здесь, на скамеечке у очага.
1: Я сяду здесь и буду сидеть, пока она не вернется. Слышишь?
0: Слышу.
1: Я верно говорю?
0: В общем, да. Хорошие люди всегда побеждают, в конце концов.
1: Подойди и сядь рядом со мной. Ты мое единственное утешение. Только если ты хоть раз еще вздохнешь, прощайся с жизнью.
0: Темнеет. Скоро должна прийти бабушка.
2: Здравствуйте, господин сказочник.
0: Карл! Здравствуй, дорогой! Как я рад видеть тебя! Ты прилетел узнать, не вернулась ли Герда?
2: Простите, я не прилетел, я прибыл. И как раз именно с этой целью. Герда не вернулась домой?
0: Нет.
2: Клара! Клара! Они еще не вернулись. Но господин сказочник присутствует тут. Доложи об этом их высочествам.
0: Как? Клаус и Эльза тоже здесь?
2: Да, их высочества прибыли сюда. Ведь я теперь настоящий придворный ученый ворон. Я женился на Кларе и состою при принце и при принцессе.
3: Здравствуй! Здравствуй, старый друг!
0: Клаус, Эльза, здравствуйте!
3: Здравствуй! Герда не приехала?
0: Нет.
3: А мы только о ней и говорим.
4: А когда не говорим, то думаем о ней.
3: А когда не думаем, то видим ее во сне. И мы решили приехать сюда узнать, не слышно ли чего-нибудь, не можем ли мы чем-нибудь помочь ей. Девочка, ты кто?
1: Я маленькая разбойница. Вы дали Герде 4 коней, а я ей подарила своего любимого оленя. Он понесся на север и до сих пор не вернулся.
0: Уже совсем стемнело. Надо зажечь лампу.
4: Вернулись!
0: Бабушка!
4: Герда! Ах, нет! Кей! Опять нет? Что с детьми? Вы боитесь сказать?
5: Каждый вечер,
4: возвращаясь домой, я видела со двора темное окно нашей комнаты. Может быть, они пришли, легли спать, думал я. Я поднималась, бежала в спальню. Нет, постельки пустые. А сегодня, когда я увидала освещенное окно, у меня 30 лет слетело с плеч долой. Я взбежала наверх бегом, вошла. И годы мои упали опять мне на плечи. Дети еще не вернулись.
1: Сядьте, бабушка. Милая бабушка, не надрывайте мне сердце. Я этого терпеть не могу. Сядьте, родная, или я всех перестреляю из пистолета. рассказывай. Рассказывай сейчас же веселую сказку. Такую, чтобы мы улыбались, если придут Герда и Кей. Ну, раз, два, три.
0: Жили-были ступеньки. Их было много. Целая семья. И все они вместе назывались лестница. Жили ступеньки в большом доме. Между первым этажом и чердаком. Ступеньки первого этажа гордились перед ступеньками второго. Но и у тех было преимущество. Они ни в грош не ставили ступеньки третьего. Только ступенькам четвертого, ведущим на чердак, некого было презирать. Но зато мы ближе к небу, говорили они. Мы такие возвышенные. В общем, ступеньки жили дружно. И дружно скрипели, когда кто-нибудь поднимался по лестнице. Впрочем, скрип свой они называли пением. И нас очень охотно слушают, уверяли они. Мы сами слыхали, как докторша говорила мужу: когда ты задержался у больного, я всю ночь ждала, не запоют ли, наконец, ступеньки. Бабушка, дети, давайте и мы послушаем. Не запоют ли, наконец, ступеньки?

0: Вы слышите? Кто-то идет. И ступеньки поют под ногами. Это идут хорошие люди. Потому что под ногами плохих людей ступеньки ворчат, как злые собаки. Все ближе, ближе идут сюда, сюда, сюда.
1: Смотрите, это Герда!
2: Бабушка, смотрите, это Кей!
1: Герда!
2: Бабушка, Кей!
1: Бабушка!
0: Крибле-крабле-бумс! Вы пришли домой! И друзья ваши ждали вас, и розы расцвели к вашему приходу. Все идет отлично. Вы с нами, мы с вами, и все мы вместе. Что враги сделают нам, пока сердца наши горячи? Да ничего, пусть только попробуют, и мы скажем им: «Эй, вы! Снип-снап-снурре! Пурре-базелюрре!»

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Валерий Брюсов. Под старым мостом.
2: Антонио был молод и горд. Он не хотел подчиняться своему старшему брату Марко, хотя тот и должен был со временем стать правителем всего королевства. Тогда разгневанный старый король изгнал Антонио из государства как мятежника. Антонио мог бы укрыться у своих влиятельных друзей или удалиться за море к родственникам своей матери, но гордость не позволяла ему этого. Переодевшись в скромное платье и не взяв с собой ни драгоценности, ни денег, Антонио незаметно вышел из дворца и вмешался в толпу. Чтобы не быть узнанным, он решился избрать самый черный труд. 2 дня таскал он ящики и тюки, отправляясь со своими товарищами на отдых только после захода солнца. Непривычная работа измучила юношу. После 2-го рабочего дня он вернулся совсем больным. А когда спустя 2 недели после тяжелой горячки Антонио начал поправляться, ему заявили, что он должен покинуть товарищество, так как оказался неспособным к работе. Тогда, чтобы утолить голод, он вынужден был продать свою одежду. Теперь у Антонио были обычные лохмотья нищего. И вот юноша оказался на окраине города, где через реку был перекинут так называемый «старый мост». В это время луна поднялась из-за горизонта, и волны обагрились. Антонио показалось, что перед ним совершилось чудо.
3: Ничего. Еще не все пропало. Главное не отчаиваться. Мои деньги еще несколько дней не дадут мне умереть с голоду. А что касается до ночлега, вот передо мной прекрасный даровой приют с вот этого гигантского моста.
2: Сырой туман охватил Антонио подаркой, но все же здесь было теплее, а главное, сюда не проникало ветра. Юноша стал выбирать место, где бы прилечь, как вдруг белая тень с шумом мелькнула вдоль стены.
3: Это женская фигура. Кто здесь? Послушайте, вы напрасно убегаете. Вам нечего бояться.
4: А ты кто такой?
3: Я бедняк, который хочет переночевать под сводами этого моста только и всего.
4: Ты выследил меня?
3: Что вы? Уверяю вас, мои слова правда. А если и вы искали здесь пристанище, то, вероятно, нам хватит места обоим.
4: Твой голос незнаком мне. А я было приняла тебя за черного Пьетра. Тот все грозил, что разыщет мое новое жилище. Так ты в самом деле пришел сюда случайно?
3: Готов поклясться.
4: Ну хорошо, так и быть. Останемся оба. Только не вздумай ко мне приставать, слышишь? Помни, что у меня есть нож. Вот. Ты можешь лечь здесь. Нет, не сюда, правее. Видишь вход?
2: Как ни старался Антонио, не мог разглядеть говорившую. Кое-как добрался он до указанного места, упал на камни, и тотчас же его охватил.

0: бедным. Одежда состояла из жалкой кофты, поддерживаемой поясом, и еще более жалкой разорванной юбки.
1: Что, проснулся?
2: Благодарю вас. Я сейчас встану.
1: Да ты болен.
2: Немного. Я был тяжело болен, а вчера, к тому же, очень устал.
1: Да ты, может быть, голоден? Так я принесу хлеба.
2: Нет, благодарю. Не можете ли вы достать мне вина? Это подкрепило бы мои силы. Вот, у меня есть деньги.
1: Как? Ты богат? Хорошо, я куплю тебе вина.
0: Девушка убежала и скоро вернулась с несколькими оливами и бутылкой дешевого вина. Немного оправившись, Антонио приподнялся на своих камнях.
1: Нет, тебе нельзя сегодня ходить по ветру, ты простудишься до смерти. И знаешь что? Иди, пожалуй, ко мне, там теплее.
0: Она повела Антонио в другую нишу, более просторную. Здесь, на полу, лежали связки соломы, а вход можно было задвигать тяжелым камнем.
1: Лежи здесь до вечера, жди, когда я приду. Вот вода, тут немного хлеба, а вот твое вино.
2: Скажите мне ваше имя.
1: Зовут меня Мариеттой. Но я пошла, не скучай.
0: Антонио остался один. Озноб мучил его весь день, но в теплой соломе ему было хорошо и уютно. По временам он даже испытывал странное удовольствие от всей этой обстановки. Мария вернулась вечером, продрогшая и усталая.
1: Будем ужинать. Кстати, и комнату согреем. Сейчас я разведу таган, закипячу воду. В ней можно размочить хлеб. Видишь, как он замерз.
2: Скажите, а чем вы занимаетесь?
1: Чем? Теперь прошу милостыню. Это самое лучшее.
2: Как? Вы? Да неужели вы не нашли других способов пропитания? Есть много путей честно зарабатывать свой хлеб.
1: Да, есть. Но видишь ли, если будешь где-нибудь служить, тебе будут приставать мужчины, а я этого терпеть не могу. Когда отец умер, взяла меня жена соседнего купца. Так, просто из милости. Потом я подросла, стала работать. Подруги мои уже лет 11 начали толковать, кто у них будет, а я не могла, мне все это казалось противным. А потом ко мне стали приставать мужчины так, что прохода не стало. Я убежала, попробовала в другом месте, и там тоже. Вот я совсем ушла, стала прятаться. Ну что, давай ужинать, я проголодалась.
0: Они ужинали хлебом, размоченным в воде, и выпили остатки вина. О себе Антонио сказал, что его зовут Тони, что он прибыл из-за моря и никого в городе не знает. Когда угли догорели и совсем стемнело, Мария собралась уходить.
1: Ты спи здесь, а я пойду на твое вчерашнее место.
2: Нет, там холодно и сыро. Вам тоже надо лечь здесь, а я клянусь вам, я не буду вас тревожить. Иначе я сам уйду.
1: Да ладно, я тебе верю.
0: На другой день Антонио чувствовал себя лучше. Он вышел из убежища и блуждал вдоль берега. Город кипел жизнью, но Антонио казалось, что он уже не принадлежит ему, а вступает в какой-то новый причудливый мир. В этот вечер они долго заговорили с Марией.
2: И все-таки занятие ваше ужасно.
1: Зато как свободно. Придешь куда хочешь. Если есть хлеб, ничего не делаешь. Уйдешь себе в поле. А главное, никому не обязана.
2: Как никому? А тем, которые подают вам?
1: Что ж, они с тем и дают, чтобы Господь им в десятеро возвратил. Разве не так?
2: Пожалуй, ты права.
0: Мария много рассказывала о своей просьбе.

0: Между тем деньги его уже вышли. Снова начались поиски работы, и снова безуспешно. Антонио долго боролся, прежде чем решился делить с Марией ее ужин. Однако скоро он не то привык к установившемуся положению, не то перестал думать о нем. Изредка удавалось ему заработать несколько грошей, то присматривая за лодкой, то заменив на поле усталого рабочего. Эти деньги Антонио совестливо отдавал Марии. Тем временем приближалась зима. Ночи становились холоднее. Антонио и Мария на своей соломенной постели невольно ближе прижимались друг к другу. Антонио трепетал, сжимая руками худенькое тело, но Мария так беззаботно, с такой верой приникала к своему другу, что он не мог решиться на более дерзкую ласку, как припасть губами к ее кудрям, стараясь не разбудить ее. Он не скрывал от себя, что его мечты сжились с образом Марии, что он дышит ее жизнью. Но сказать это ей самой Антонио не решался. Случай представился ему в поздний осенний день. Антонио уже давно ждал Марию. Какое-то общее беспокойство заставило его подняться на набережную. Он услыхал легкий стон и увидал, как высокий плечистый старик нищий одной рукой удерживал девушку, а другой наносил ей удары, приговаривая, чтобы она не смела просить милостыню отдельно от других. Миг, и Антонио был уже перед ними. С силой, которую дал ему только порыв страсти, он схватил нищего за плечи, потряс его и отбросил на несколько шагов. Нищий быстро поднялся, направился было к юноше, но потом остановился, произнес ругательство и, повернувшись быстро, пошел прочь. Антонио отнес Марию на руках в их общее жилище.
1: «Мария, милая, я так испугался за тебя! Если бы ты знала, как дорога мне, как я люблю тебя! Я умер бы, если бы с тобой что-нибудь случилось!»
2: «Я тоже люблю тебя, очень люблю!»
1: «Правда? Тогда мы счастливейшие люди на свете!»
2: «Конечно, Тони, мы очень счастливы!»
1: «Теперь все решено! Мы слишком бедны, чтобы обвенчаться, но завтра же мы пойдем вместе в часовню!» И это будет нашим благословением на брак. Так ли это, Мариетта, невеста моя?
2: Не знаю, Антонио, не знаю.
1: Ну что с тобой, дорогая? Да ведь мы любим друг друга. Возьмем же от любви все, что она может нам дать. Эта ниша будет для нас самым роскошным свадебным покоем, а эта постель ароматнейшим брачным ложем. Ну же, Мария!
2: Замолчи! Замолчи, ах, Тони! Неужели мы не были счастливы? Зачем ты, как все? Пусти меня! Пусти же!
1: Нет, нет! Нет, не уходи! Я обещаю тебе, что все будет по-старому. Прости за мой порыв и забудь о нем. Только не уходи, умоляю.
0: Слова юноши были так нежны и дышали такой печалью, что Мария не сумела возражать. На другой день они проснулись под неожиданный колокольный гул. Мария пошла узнать, в чем дело, и вскоре вернулась.
2: «Ах, Антонио, ты не представляешь себе, что произошло!»
1: «Что же?»
2: «Король! Наш король умер!»
1: «Король? Боже мой! Отец умер! А на престоле теперь, значит, Марко, мой брат! Мой личный враг! Надо все выяснить!»
3: «Подожди меня здесь, Мария, я скоро приду. Хочу сам потолкаться среди людей. Ну, не каждый же день такое случается».
2: «Только недолго, ладно? Я пока соберу завтрак».
0: Антонио вмешался в толпу как раз тогда, когда по улице ехала маленькая кавалькада. Юноша узнал своего дядю Анорио с его свитой. Рядом с Анорио ехала его молоденькая дочь Марта, прежняя невеста Антонио. Невольно он еще больше выдвинулся из толпы, и вдруг Анорио его заметил, остановил свою лошадь, спрыгнул на землю и опустился перед Антонио на колено.
4: «Государь, позвольте мне первому принести вам присягу верности».
1: «Анорио, дядя, что вы говорите? Вы губите себя самого!»
4: «Я знаю, что делаю».
5: «Трубите! Вот ваш государь, Антонио Третий!»
0: В тот же миг на рубище Антонио накинули пурпурную мантию. Его посадили на коня и ввели в середину свиты. Пока скакали ко дворцу, он узнал от дяди, что Марко умер вчера на охоте, упав с лошади, и что это-то несчастье и было причиной смерти старого короля.
4: «Что же касается вас, государь, уже давно ходили слухи, что вы в одежде нищего скрываетесь в столице. Король забыл свой гнев и приказывал разыскать вас, но это никому не удавалось».
0: Весть о возвращении Антонио быстро разнеслась по городу, и народ кричал приветствие, толпясь под стенами дворца. Как сновидение исчезла недавняя жизнь в трущобах, воскресла пышность и роскошь, быстрой вереницей промчались дни торжеств и всеобщего поклонения. Одни проходили, уже воцарилась зима, и уже прошла, и повеяло весной, пронесся шум празднеств, началась обычная дворцовая жизнь. Королю стали намекать, что ему подобало бы избрать себе подругу и помощницу в державных трудах, а народу – мать и покровительницу. Анорио явно указывал на свою дочь. Никто не замечал, что странная тоска теснила сердце короля. Напрасно он старался забыться то в усиленных занятиях, то в шумных пирах. Ему кого-то недоставало. Душа жаждала чего-то, искала. И вот среди ночи он услыхал ответ, подсказанный воспоминаниями.
1: «Мария! Мария! Ну, конечно же, Мария!»
0: Была светлая весенняя ночь, когда, закутавшись плащом, Антонио с факелом в руках спустился по откосу. Мария, испуганная, вскочила с своей соломы и прижалась к стене, но тотчас же узнала Антонио.
2: «Тони, Тони, ты вернулся! О, мой дорогой, мой милый, как ты мог меня покинуть? О, какие ужасные месяцы! Ну что это? На тебе такое роскошное одеяние? Тони, ты стал богатым, и ты все-таки не забыл свои Мариетты?
1: Идем со мной.
2: Но куда?
1: Разве ты боишься?
2: С тобой ничего».
0: Четко раздавался топот коней по сонным улицам. Гулко прозвучал он под аркой дворцовых ворот.
2: «Тони, но ведь это дворец».
1: «Сейчас все узнаешь».
0: По потаенной лестнице они поднялись во внутренние покои короля. Здесь Антонио обратился к своим приближенным.
6: «Сеньоры, вы можете первые приветствовать вашу королеву. Говорю вам, на всей земле нет девушки более достойной этого. Да, Мария, вы были правы, это дворец. Ваш нищий друг стал государем всей страны, и вы разделите его новое положение, как делили с ним бедствие. Сеньор Джулио, проводите сеньорину в предназначенный ей покой».
0: Мария хотела возражать, но король скрылся. Через час Мария покоилась на роскошной постели, утопая в кружевах и опьяненная ароматами. Так провела она остаток ночи, вспоминая свое соломенное ложе и с тревогой думая о будущем. Прошло несколько дней. Часто, когда король отсутствовал, у Марии бывал Анорио. Она любила его посещения, а он участливо выслушивал ее жалобы и говорил ей в ответ несколько слов утешения.
2: «А может мне поступить в монастырь, пока не поздно? А, Анорио, стоит ли мне вообще думать о замужестве?»
4: «Этого вам не дозволит государь. Вы ведь говорили ему о своей любви, и теперь у вас нет причин отказываться от свадьбы. Позвольте мне, старику, дать вам искренний совет. Подумайте, почему государь непременно желает, чтобы вы стали его женой? Потому что не видит другого пути добиться вашей благосклонности? Будьте к нему снисходительнее. Страсть пройдет, и вы избавите себя и его от многих бед. Быть супругой короля все равно для вас невозможно. Этого не потерпит народ. Уступите же желаниям государя, и вы всю жизнь свою проживете пышно и счастливо».
0: Анорио говорил еще долго, говорил осторожно и вкрадчиво. Расставшись с ним, Мария долго молилась и, наконец, решила последовать его совету. Когда на следующий день в ее комнату вошел король, Мария сидела одна с заплаканными глазами.
1: «Что с тобой, Мариетта? Развеселись. Но забудь же ты скорее перемену наших положений. Будь со мной, как со своим Тони».
2: «Я не могу, государь. Я как в тюрьме. Я ничего не смею, ничего не знаю».
1: «Ты моя невеста, Мария».
2: «Государь, я умоляю вас, не принуждайте меня к этому».
1: «Что за пустяки? Я понимаю, что ты когда-то отказывалась, но теперь совсем иное дело. Наш брак благословит церковь и даже сам папа».
2: «Ах, государь, боюсь, что вы будете обвинять меня, что я нарочно вас мучаю. Но право же, я ничего не искала. Я вовсе не добиваюсь чего-нибудь. Я и так вас люблю».
1: «В самом деле? Ну тогда поцелуй же своего Тони. Обними его. Крепче, крепче».
0: Мария с опущенными ресницами и с бледным румянцем прижималась к королю. Опьяненный этой близостью, он охватил ее страстными объятиями. Мария не сопротивлялась. Луч деницы пробивался в узорчатое окно, когда король прощался с нею.
1: «Пусть сеньоры поступают как угодно. Через месяц наша свадьба. Помни это, Мариетта, жена моя».
0: Король удалился, считая себя счастливейшим человеком в мире. В определенный час к Марии пришли ее дамы и помогли ей одеться. Среди приближенных она обратила внимание на молоденькую девушку с черными волосами и отозвала ее в отдельную комнату. Там Мария, упав на колени, умоляла помочь ей бежать. Спустя полчаса Мария вмешалась в знакомую ей уличную толпу. Пробравшись к старому мосту, она скользнула вниз по откосу. Под аркой все было по-старому, но Мария не осмелилась войти в свое прежнее жилище. Она села на камни над рекой и неподвижно сидела здесь, глядя на черные волны. Ночью летние звезды медленно выплыли из лазури. Туман колыхнулся воздушным шатром. Смолкли последние шумы, и старый мост задремал. Тогда волны перед камнем, где сидела Мария, разомкнулись и тотчас сомкнулись снова. Король был в отчаянии, узнав об исчезновении Марии. Грозил смертью всем ее приближенным и рассылал искать ее по всем городам. Проезжая по улицам, король жадно вглядывался в толпу, надеясь встретить тихие взоры Мариэтты. А осенью праздновали бракосочетание короля Антонио III с Мартой, дочерью Онорио. Народу были устроены особенно пышные празднества, всем раздавали хлеб, плоды и вино. По городу разъезжали блестящие процессии, герольды бросали в толпу целые горсти серебряных монет.
7: Вы слушали радиоспектакль «Под старым мостом» по одноименному рассказу Валерия Брюсова.
8: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Ричард Нунан, 51 год. Представитель поставщиков электронного оборудования при Мормонском филиале Международного института внеземных культур. Ричард Нунан сидел за столом у себя в кабинете и рисовал чертиков в огромном блокноте для деловых заметок. Зазвонил телефон, и Нунан схватил трубку.
1: Мистер Нунан?
2: Слушаю вас, господин Лемхен.
1: Нелегко застать вас на рабочем месте, мистер Нунан.
2: Пришла новая партия...
1: Да, я уже знаю. Мистер Нунан, я приехал ненадолго. Есть несколько вопросов, которые необходимо обсудить при личной встрече.
2: Угу.
1: Имеется в виду последние контракты Mitsubishi Denso.
2: Да.
1: Юридическая сторона.
2: К вашим услугам.
1: Тогда, если вы не возражаете, минут через 30 в конторе нашего отделения.
2: Угу.
1: Вас устраивает?
2: Вполне. Через 30 минут.

Над городом висели низкие тучи, парило. Первые неуверенные капли черными звездочками расплывались на асфальте. Накинув плащ на голову и плечи, Нунан рысцой побежал вдоль шеренги машин к своему «Пежо», нырнул внутрь и, сорвав с головы плащ, бросил его на заднее сиденье. «Пежо» беззвучно выкатился на середину улицы и понесся к выходу из предзонника. Дождь хлынул внезапно, разом, как будто в небесах опрокинули чан с водой. Мостовая сделалась скользкой, машину заносило на поворотах. Нунан запустил дворники и снизил скорость.

0: Итак, рапорт получен. Сейчас нас будут хвалить. Ну что же, я за. Я люблю, когда меня хвалят. Особенно, когда хвалит сам господин Лемхер. Ой, странное дело. Почему это нам нравится, когда нас хвалят? Денег от этого не прибавится. Славы? Какая у нас может быть слава? Чего вырос городишко за последние годы? Какие небоскребы отгрохали. Он еще один строит. Это что же там у нас будет? А, да. Лунокомплекс. Лучший в мире джаза и публичный дом. Все для нашего доблестного гарнизона. И для наших храбрых туристов. Особенно пожилых. И для благородных рыцарей науки. Окраины пустеют. И уже некуда возвращаться вставшим из могил покойничкам. Хотел бы я знать, чем все это кончится. Впрочем, лет 10 назад я совершенно точно знал, чем все это должно кончиться. Непреодолимые кордоны, поезд пустоты шириной в 50 километров, ученые и солдаты, больше никого. Страшная язва на теле моей планеты заблокирована намертво. Ведь надо же. Да, вроде бы и все так считали, не только я. Какие произносились речи, какие вносились законопроекты. А теперь вот уже даже и не вспомнишь, каким образом эта всеобщая стальная решимость расплылась вдруг киселем. С одной стороны нельзя не признать, а с другой стороны нельзя не согласиться. Каждый делает свой маленький бизнес, а ученые лбы с важным видом вещают. С одной стороны нельзя не признать, с другой стороны нельзя не согласиться, поскольку объект такой-то, будучи облучен рентгеном под углом 18 градусов, испускает квазитепловые электроны под углом 22 градуса. Ой, к дьяволу. Все равно, до самого конца мне не дожить.
1: Нунан остановил машину перед невзрачным зданием с неприметной вывеской «Юридическая контора Корж, Корж и Сеймак». На месте секретарши сидел незнакомый, очень смуглый молодой человек. Он был без пиджака, рукава сорочки засучены. Он копался в потрохах какого-то сложного электронного устройства, установленного на столике вместо пишущей машинки. Ричард Нунан повесил плащ и шляпу на гвоздик, обеими руками пригладил остатки волос за ушами и вопросительно взглянул на молодого человека. Тот кивнул. Тогда Нунан открыл дверь в кабинет. Господин Лемхен грузно поднялся ему навстречу из большого кожаного кресла, стоявшего у завешенного портьерой окна.
2: Ну вот и вы. Входите. Располагайтесь.
3: Благодарю вас.
4: Закуривайте.
3: Спасибо, я не курю.
4: Полагаю, юридические дела фирмы Mitsubishi Denso мы обсуждать с вами не будем.
3: Как вам будет угодно.
4: С сожалением должен сообщить вам, Ричард, что ваш рапорт произвел наверху чрезвычайно благоприятное впечатление. Да. Вас даже собирались представить к ордену. Но, однако я предложил повременить. И правильно сделал. Вы спросите меня, почему я проявил, казалось бы, чрезмерную осторожность?
3: Ну, наверное, у вас были к тому основания.
4: Да, были. Что явствует из вашего рапорта, Ричард? Группа «Метрополь» ликвидирована вашими усилиями. Группа «Зеленый цветочек» взята с поличным в полном составе. Блестящая работа, тоже ваша. Группа «Веер», «Квазимода», «Странствующие музыканты» и все прочие, я не помню их названий, самоликвидировались, осознав, что не сегодня-завтра их накроют. Это все на самом деле так и было. Все подтверждается перекрестной информацией. Поле боя очистилось. Оно осталось за вами, Ричард. Противник в беспорядке отступил, понеся большие потери. Я верно изложил ситуацию?
3: Во всяком случае, последние 3 месяца утечка материалов из зоны через Мармонт прекратилась. Угу. Во всяком случае, по моим сведениям.
4: Противник отступил, не так ли?
3: Ну, если вы настаиваете именно на этом выражении... Так.
4: Не так. Дело в том, что этот противник никогда не отступает. Я это знаю твердо. Поспешив с победным рапортом, Ричард, вы продемонстрировали незрелость. Именно поэтому я предложил воздержаться от немедленного представления вас к награде.
3: Да провались они, твои награды. На чердак я твои награды вешу. Тоже мне моралист-воспитатель. Я и без тебя знаю, с кем я здесь имею дело. И нечего мне морали читать, какой у меня противник. Скажи просто и ясно, где, как и что я прошляпил. Что эти негодяи откололи еще? Где, как и какие нашли щели? И без предисловий. Я тебе не приготовишка сопливый. За полста перевалило, и я тебе здесь не ради твоих наград сижу.
4: Что вы слышали о золотом шаре?
3: Господи! Золотой-то шар здесь при чем? Провалился бы ты с твоей манерой разговаривать.
5: Золотой шар есть легенда. Мифическое сооружение в зоне, имеющее форму и вид некоего золотого шара, предназначенное для исполнения человеческих желаний.
4: Любых?
5: В соответствии с каноническим текстом легенды, любых. Угу. Существуют, однако, варианты.
4: Так, а что вы слышали о смерти Лампе?
5: 8 лет назад сталкер по имени Стефан Норман по кличке Очкарик вынес из зоны некое устройство, представляющее собой, насколько можно судить, нечто вроде системы излучателей, смертоносно действующих на земные организмы. Упомянутый Очкарик торговал этот агрегат институту, в цене они не сошлись. Очкарик ушел в зону и не вернулся. Где находится агрегат в настоящее время, неизвестно. В институте до сих пор рвут на себе волосы. Известный вам Хью из Метрополя предлагал за этот агрегат любую сумму, какая уместится на листке чековой книги.
4: Все?
5: Все?
4: Так. Ну, а что вы слышали о рачьем глазе?
5: О каком глазе?
4: О рачьем. Рак. Знаете, такой рак с клешнями?
5: В первый раз слышу.
4: А ну, а что вы знаете о гремучих салфетках?
5: Ничего не знаю. А вы?
4: К сожалению, я тоже ничего не знаю. Ни о рачьем глазе, ни о гремучих салфетках, а между тем они существуют.
5: Из моей зоны?
4: Вы сядьте, сядьте! Наш разговор только начинается. Сядьте!
5: Благодарю вас.
4: Продолжим наш маленький экзамен.
2: поживает старик Барбридж?
3: Барбридж? Стервятник Барбридж под наблюдением. Угу. Коллега. В средствах не нуждается. С зоной не связан. Содержит 4 бара. Веселый дом и организует пикники для офицеров гарнизона и туристов. Дочь Дина. Она ведет рассеянный образ жизни. Сын Артур только что окончил юридический колледж. Вот...
4: Отчетливо. А что поделывает Крион Мальтиец?
3: Это один из немногих действующих сталкеров. Был связан с группой Квазимода. Теперь сбывает хабар институту через меня. Я держу его на свободе. Когда-нибудь кто-нибудь клюнет. Правда, в последнее время он сильно пьет. И я боюсь, он долго не протянет.
4: Так. Контакты с Барбиджем?
3: Ухаживает за Диной. Успеха не имеет.
4: Очень хорошо. А что ж слышно о Рыжем Шухарте?
3: Месяц назад вышел из тюрьмы. В средствах не нуждается. Пытался покинуть город, но у него... Словом, у него семейные неприятности. Ему сейчас не до зоны.
4: Все?
3: Все.
4: Немного. А как обстоят дела у счастливчика Картера?
3: Так он уже много лет не сталкер.
4: О.
3: Торгует подержанными автомобилями. 4 детей, жена умерла год назад. Теща.
4: Ну, кого из стариков я еще забыл?
3: Ну, вы забыли Джонатана Майлза по прозвищу Кактус. Сейчас он в больнице. Умирает от рака. И вы забыли Гуталина.
4: А, да-да-да-да-да-да. Что Гуталин?
3: Гуталин все тот же. У него группа из 3 человек неделями пропадают в зоне, все, что находят, уничтожают на месте. А его общество воинствующих ангелов распалось.
4: Почему?
3: Ну, как вы помните, они занимались тем, что скупали хабар, и Гуталин относил его обратно в зону. Дьяволово дьяволу. Ну, теперь скупать нечего. Кроме того, новый директор филиала натравил на них полицию.
4: Понимаю. Ну, а молодые...
3: Что ж, молодые... приходят и уходят.
4: Так.
3: Есть человек 5-6 с кое-каким опытом. Но последнее время им некому сбывать хабар. И они растерялись. Я их понемножку приручаю. Полагаю, шеф, что со сталкерством в моей зоне практически покончено. Старики сошли, молодежь ничего не умеет, да и престиж ремесла уже не тот, что раньше. Идет техника, сталкеры-автоматы.
4: Да, я слыхал об этом, слыхал. Однако эти автоматы не оправдывают пока и той энергии, которую потребляют? Или я ошибаюсь?
3: Это вопрос времени, шеф. Скоро начнут оправдывать.
4: А как скоро?
3: Лет через 5-6.
4: Между прочим, вы, наверное, еще не знаете... Противник тоже стал применять сталкеры-автоматы.
3: В моей зоне?
4: И в вашей тоже. У вас они базируются на Рексополис. Перебрасывают оборудование на вертолетах через горы в Змеиные ущелья, на Черное озеро, к подножию Балдер-пика.
3: Это же периферия. Там пусто. Что они могут там найти?
4: Мало, очень мало. Но находят. Впрочем, это для справки, это вас не касается. Резюмируем. Сталкеров-профессионалов в Мормонте почти не осталось. Те, что остались, к зоне больше отношений не имеют. Молодежь растеряна и находится в процессе приручения. Противник разбит, отброшен, залег где-то и зализывает раны. Хабара нет... А когда он появляется, его некому сбывать. Незаконная утечка материалов из мормонской зоны уже 3 месяца как прекратилась. Так? Не слышу ответа.
3: Ладно, шеф, хватит. Вы меня уже сварили и жарили. Можете подавать на стол.
4: Вам даже нечего мне сказать. Вот ушами хлоп!
6: хлопаете перед начальством. А каково было мне, когда позавчера? Короче говоря, за последние 2 месяца только по имеющимся сведениям комплексы противника получили свыше 6000 единиц материала из различных зон.
5: Позвольте,
6: не тешьте себя иллюзиями! Отпечатки пальцев Барбриджа!
5: Как?
6: Отпечатки пальцев мальтийца! Отпечатки пальцев носатого Бен Галиви, котором вы даже не сочли нужным мне упомянуть.
5: Но ведь он же...
6: Отпечатки пальцев Гундосова, Гериша и карлика Цмыги. Так-то вы приручаете вашу молодежь. Браслеты, иголки, белые вертячки. Мало того, какие-то там еще рачьи глаза. Какие-то птичьи-погремушки, гремучие салфетки. Черт бы их подрал! Что вы думаете во всем этом, Ричард?
3: Ничего не думаю. Простите, шеф, я сейчас вообще... Ой. Дайте отдышаться. Барбридж не имеет никакого отношения к зоне. Я знаю каждый его шаг. Он устраивает попойки и пикники на озерах. Он зашибает хорошие деньги. И ему просто не нужно. Простите, шеф, простите. Я, конечно, чепуху говорю, но я уверяю вас. Я не теряю Барбриджа из виду с тех пор, как он вышел из больницы.
7: Я вас больше не задерживаю. Даю неделю сроку. Представьте соображение, каким образом материалы из вашей зоны попадают в руки Барбриджа и всех прочих. До свидания.

Время было неурочное, но заведение 5 минут. Время было неурочное, но заведение 5 минут.

0: синтетическому ковру, он прошел по коридору, свернул в неприметный тупичок и без стука открыл обшитую кожей дверь. Масол Канаша восседал за столом и рассматривал в зеркальце болячку на носу. Он поднял на Нунана налитые кровью глаза и вскочил, уронив зеркальце. Не говоря ни слова, Нунан опустился в кресло напротив.
1: Здравствуйте.
0: И некоторое время молча рассматривал этого прохвоста.
1: Помогу,
0: и слушал, как тот невнятно бормочет что-то
1: может
0: насчет
1: быть,
0: проклятого дождя и ревматизма.
1: И плащик снимем, давайте.
2: Закрой-ка дверь, голубчик, на ключ.
3: Момент, босс.
2: Так.
0: Почему-то он вдруг вспомнил, что настоящее имя масла Канаши – Рафаэль. Маслом его прозвали за чудовищные костлявые кулаки – сизо-красные голые, торчащие из густой шерсти, покрывающие его руки, словно из манжет. Канашей же он называл себя сам, в полной уверенности, что это традиционное имя великих монгольских царей. Рафаэль. Ну что ж, Рафаэль, начнем.
2: Ну как дела?
3: Все в полном порядке, босс.
2: Так, хабар?
3: Есть немножко.
2: Покажи.
0: Масол кинулся к сейфу, достал сверток, положил его на стол перед Нунаном и развернул. Нунан одним пальцем покопался в кучке черных брызг, взял браслет, оглядел его со всех сторон и положил обратно.
2: Это все?
3: Не несут?
2: Не несут. Не несут.
3: Да.
2: Так.
0: Он тщательно прицелился и изо всех сил пнул носком ботинка маслу в голень. Масл лохнул.
4: Господин!
0: Пригнулся было, чтобы схватиться за ушибленное место, но тут же снова выпрямился и вытянул руки по швам. Тогда Нунан вскочил, словно его пырнули взад, схватил масла за воротник сорочки и пошел на него, легаясь и вращая глазами.
4: Честно, я говорю.
0: Масол ахая и охая, задирая голову, как испуганная лошадь, пятился от него до тех пор, пока не рухнул на диван.
4: Ай! Ай, босс!
2: Ай, тебе!
4: Босс!
2: Ай, ты... На две стороны работаешь, голубчик, да? Стервятник в хабаре купается, а ты, мне бусики, бумажки подносишь. Я тебя в тюрьме сгладю, подлец. Ах ты, в навозе у меня жить будешь? Жреть будешь, что на свет родился? Откуда у Барбары Джахабар? Почему ему несут, а тебе нет? Кто несет? Почему я ничего не знаю? Ты на кого работаешь? Говори, подлец!
4: Ну, говори, богу, босс! Чего вы? Ну, какой у стервятника хабар? Нет у него никакого хабара. Нынче ни у кого хабара нет.
2: Да? А ты что? Ты что, со мной спарить будешь?
4: Ну, босс!
2: Да?
4: Да нет,
2: я
4: босс!
2: Тебе...
4: Нет, босс! Ну, босс! Ей-богу! Ей-богу, лопни мои глаза! Какое там свойство? Босс, и в мыслях этого нет!
2: Ну, босс! Высверну тебя!
4: Босс!
2: Ах ты! Работать не умеешь. Я таких, как ты, за четвертак десяток
4: ну,
2: лупил.
4: Погодите, босс.
2: Мне настоящий человек нужен при деле.
4: Погодите, босс.
2: Погодите.
4: Погодите, босс. Ну что это вы сразу с налету? Давайте все-таки разберемся. Хабару, говорите, много у Барбриджа. Не знаю. Извиняюсь, конечно, но это вам кто-то соврал. Соврал, ни у кого сейчас хабару нет. В зону ведь одни сопляки ходят, но они же не возвращаются. Нет, босс, это вам кто-то заливает.
2: Эти пикники. Выгодное дело.
4: Пикники?
2: Да.
4: Да не так, чтобы очень. Ну, лопаты не загребешь. Так ведь сейчас в городе выгодных дел не осталось.
2: Так. А где эти пикники устраиваются?
4: Устраиваются где?
2: Ты что, переспрашиваешься? Ну, ты что, глухой?
4: Так в разных местах. У Белой Розы, на горячих источниках.

0: бывают на Радужных озерах.
1: А какая клиентура?
0: Клиентура какая?
1: Ты что?
0: Ну, если вы, босс, хотите сами за это дело взяться, я бы вам не советовал. Против стервятника вам здесь не светит.
1: Почему же?
0: Ну, у стервятника клиентура. Голубые каски, раз. Офицеры из комендатуры, два. Туристы из метрополии, из Белой Лилии, из пришельца, это три. Потом у него уже реклама поставлена. Местные ребята тоже к нему заходят. Ей-богу, босс, не стоит вам с этим связываться.
2: Местные тоже к нему заходят?
0: Молодежь в основном.
2: Так, ну, и что там на пикниках делается?
0: Делается что?
2: Да.
0: Едем туда на автобусах, так? Там уже палаточка, буфетик, музыка. Ну и каждый развлекается как хочет. Офицеры больше с девочками, туристы прутся на зону смотреть. Ежели у горячих источников, то до зоны там рукой подать, прямо за серой расщелиной. Стервятник туда им лошадиных костей накидал. Вот они и смотрят в бинокли.
2: А местные?
0: Местные? Местным это, конечно, неинтересно. Так развлекаются кто как умеет.
2: Хорошо. Хорошо.
0: Да.
2: А Барбридж?
0: Так, а что Барбридж? Ну, как все, так и Барбридж.
2: А ты?
0: А что я?
2: Ты.
0: Ну как все, так и я. Смотрю, чтобы девочек не обижали и это... Ну, там, ну, как все, в общем.
2: Ну, хорошо, хорошо. И сколько это все продолжается?
0: Ну, когда как. Когда трое суток, а когда и вся неделя.
3: Вот она прореха. Несколько суток, несколько ночей. В этих условиях просто невозможно проследить за Барбриджем, даже если ты специально задался этой целью. Нет, все-таки ничего не понятно. Он же безногий, а там расщелина. Нет, нет, нет, нет. Тут что-то не то. Тут что-то не то. Тут что-то не
2: то. Кто из местных ездит постоянно?
0: Из местных?
2: Да, из местных.
0: Ой, так я же говорю, больше молодежь. Ну, там Галеви, Ражба, Куренок Цапфа, этот Цмыга, Мальтиец бывает. Теплая компания. Они это дело называют воскресная школа. Что говорят, посетим воскресную школу. Они там в основном насчет пожилых баб неплохо зарабатывают. Прикатит какая-нибудь старуха из Европы.
3: Ладно, ладно, хватит. Воскресная школа, ладно, ладно, бог с ними, с пикниками, это не для нас. Но чтоб ты знал, у стервятника есть хабар. А это уже наше дело, голубчик. Это мы просто так оставить не можем. Ищи, Масол, ищи. А то выгоню я тебя, голубчик. Откуда он берет хабар? Кто ему доставляет? Выясни все и давай на 20% больше, чем он. Понял?
0: Понял, босс.
3: Поворачивайся, мозгами шевели, животное.
4: Поехал прямиком в Боржич.

0: Вся беда в том, что мы не замечаем, как проходят годы. Плевать на годы. Мы не замечаем, как все меняется. Мы знаем, все меняется. Нас учат с детства, что все меняется. Мы много раз видели своими глазами, как все меняется. И в то же время мы совершенно не способны заметить тот момент, когда происходят изменения. Или ищем изменения не там, где следовало бы. Вот уже появились новые сталкеры, оснащенные кибернетикой. Да. Старый сталкер был грязным, угрюмым человеком, который со звериным упорством миллиметр за миллиметром полз на брюхе по зоне, зарабатывая себе куш. Новый сталкер — это франт, при галстуке, инженер. Сидит где-нибудь в километре от зоны, в зубах сигаретка, возле локтя стакан с бодрящей смесью, сидит и смотрит за экранами. Джентльмен на жалование. Да, очень логичная картина. До того логичная, что все остальные возможности просто на ум не приходят. Да. А ведь есть и другие возможности. Но воскресная школа, например.
1: И вдруг, вроде бы ни с того, ни с сего, он ощутил отчаяние. Все было бесполезно. Все было зря.
0: Боже мой, ведь ничего же у нас не получится. Не удержать, не остановить. Никаких сил не хватит удержать в горшке эту страшную опару.
2: Не потому, что мы плохо работаем. Не. И не потому, что они хитрее.
0: Не ловчее. Нас. Да. Просто мир такой. Человек такой. Да. Не было бы посещения, было бы что-нибудь другое. Mm-hmm.

0: Ричард Нунан, 51 год, представитель поставщиков электронного оборудования при Мормонском филиале Международного института внеземных культур. В Боржиче было много света и очень вкусно пахло. Боржич тоже изменился. Ни тебе пьянки, ни тебе веселья. Гуталин теперь сюда не ходит, брезгует. И Редрих Шухарт, наверное, сунул сюда нос свой конопатый, покривился и ушел. Эрнест все еще в тюрьме, заправляет делами его старуха. Дорвалась. Солидная постоянная клиентура. Весь институт сюда ходит обедать. Да и старшие офицеры. Уютные кабинки, готовят вкусно, берут недорого, пиво всегда свежее. Добрая старая харчевня. В одной из кабинок Нунан увидел Валентина Пильмана. Лауреат сидел над чашечкой кофе и читал сложенный пополам журнал. Нунан подошел.
1: Разрешите соседствовать?
2: Прошу.
1: Благодарю. Слушайте, Валентин, как вы думаете, чем все это кончится?
2: Вы о чем?
1: Вот посещение зоны, сталкеры, военно-промышленные комплексы, вся эта куча. Ой. Чем все это может кончиться?
2: Для кого? Конкретизируйте.
1: Ну, скажем, для человечества в целом.
2: Это зависит от того, повезет нам или нет. Мы теперь знаем, что для человечества в целом посещение прошло, в общем, бесследно. Для человечества все проходит бесследно. Но,
1: да.
2: Но, конечно, не исключено, что, таская наугад каштаны из этого огня, мы в конце концов вытащим что-нибудь такое, из-за чего жизнь на планете станет просто невозможной. Это будет не везение. Однако, согласитесь, это всегда грозило человечеству. Я, видите ли, давно уже отвык рассуждать о человечестве в целом. Человечество в целом слишком стационарная система, ее ничем не проймешь.
1: Вы так думаете? Да. Ну что же, может быть и так.
2: Скажите по чести, Ричард.
1: Что?
2: Ну вот для вас, дельца. Что изменилось с посещением?
1: То есть?
2: Ну вот вы узнали, что во Вселенной есть еще, по крайней мере, один разум помимо человеческого. Ну и что?
1: Да как вам сказать? В самом примитивном варианте я вынужден думать, как мне изменить производство. Я должен быть готов. А если я вообще окажусь ненужным в их системе? А если мы все окажемся ненужными? Все? Слушайте, Валентин, раз уж к слову пришлось, существуют какие-нибудь ответы на эти вопросы? Вот кто они? Что им было нужно? Вернутся они или нет?
2: Ответы существуют. Их даже очень много, выбирайте любую.
1: А сами вы что считаете? Ну, что вы все-таки думаете насчет посещения?
2: Ну, пожалуйста. Представьте себе пикник.
1: Как вы сказали?
2: Пикник. Представьте себе лес, проселок, лужайка.
1: Ну?
2: С проселка на лужайку выезжает машина. Из машины выгружаются молодые люди, бутылки, корзины с провизией, девушки, транзисторы, фотокиноаппараты. Разжигается костер, ставятся палатки, включается музыка, а утром они уезжают. Звери, птицы и насекомые, которые всю ночь с ужасом наблюдали происходящее, выползают из своих убежищ. И что же они видят? На траву понатекло автола, пролит бензин, разбросаны негодные свечи, масляные фильтры, валяется ветошь, перегоревшие лампочки, кто-то обронил разводной ключ. От протекторов остались грязь, налипшая на каком-то неведомом болоте. Ну и сами понимаете, следы костра, огрызки яблок, конфетные обертки, консервные банки, пустые бутылки, чей-то носовой платок, чей-то перочинный нож, старые драные газеты, монетки.
1: Ну, в общем, я понял.
2: Увядшие цветы из других
1: полян. Я понял. Это, в общем, пикник на обочине.
2: Пикник,
1: вот так, да?
2: Пикник. Именно пикник на обочине какой-то космической дороги. А вы меня спрашиваете, вернутся они или нет?
1: Да. Дайте-ка мне закурить.
2: Пожалуйста. Прошу.
1: Сейчас. Как-то я все себе это... не так представлял.
2: Ну, это ваше право.
1: Скажите, значит, что же? Значит, они нас даже не заметили?
2: Почему?
1: Ну, не обратили на нас внимания?
2: Да вы не огорчайтесь. Пикник – это ведь только моя гипотеза. И даже не гипотеза, собственно, а так, картина. Так называемые серьезные космологи пытаются обосновать гораздо более солидные и льстящие человеческому самолюбию версии. Например, что никакого посещения не было, что посещение еще только будет.
1: Так.
2: Некий высокий разум забросил к нам на Землю контейнеры с образцами своей материальной культуры. Ожидается, что мы изучим эти образцы, совершим технологический скачок и сумеем послать ответный сигнал, который будет означать реальную готовность к контакту. Как это вам?
1: Ну, это уже значительно лучше. Я вижу, среди ученых тоже попадаются порядочные люди.
2: Ну или вот, посещение имело место на самом деле, но оно отнюдь не окончилось. Фактически мы сейчас находимся в состоянии контакта, только не подозреваем об этом. Пришельцы угнездились в зонах и тщательно нас изучают, одновременно подготавливая к жестоким чудесам грядущего.
1: Ну, вот это я понимаю. По крайней мере, тогда понятно, что это за таинственная возня происходит в развалинах завода. Впрочем, ваш пикник эту возню не объясняет.
2: Почему не объясняет?
1: Да как же?
2: Так ведь могла же какая-нибудь девчушка забыть на лужайке любимого заводного медвежонка.
1: Ну, это вы бросьте.
2: Почему?
1: Ничего себе, медвежонок, земля трясется. Впрочем, конечно, может быть и медвежонок. Пиво будете? Розалия, эй, старуха! Два пива господам космологам. Все-таки приятно с вами побеседовать.
2: Благодарю.
1: Эдакое прочищение мозгов, словно английской соли, насыпали под черепушку. А то ведь вот работаешь, работаешь. А зачем? Для чего? Что будет? Что случится? Чем сердце успокоится? А что? Пиво что, не нравится?
2: Да я, собственно, не пью.
1: Ну да!
2: Ну, а в чем дело? Ведь должен же в этом мире быть хоть один непьющий. Ну, закажите мне лучше коньяку, раз так.
1: Розалия! Так. Ваше здоровье. Да. И все-таки так нельзя. Я уже не говорю про ваш пикник. Но если даже принять версию, что это, скажем, прелюдия к контакту, все равно нехорошо. Ну, я понимаю, браслеты, пустышки. Но ведьмин-то студень зачем? комариные плеши, пух этот отвратительный.
2: Простите, простите, я не совсем понимаю вашу терминологию. Какие, простите, плеши?
1: Это фольклор. Рабочий жаргон сталкеров. Комариные плеши – это области повышенной гравитации.
2: Гравиконцентрат. Направленная гравитация. Да. Вот об этом я бы поговорил с вами с удовольствием, но вы ничего не поймете.
1: Почему же это я ничего не пойму? Я все-таки инженер.
2: Ну, потому что я сам не понимаю. У меня есть система уравнений. Но как их истолковать? Я представление.